0: А ты, у тебя день еще где-то?
1: У меня глубокая ночь, я в Монголии.
0: А, серьезно? В Монголии?
1: Да.
0: Расскажи, что как Монголия. Вот это удивительно. Да, так, что там?
1: Ну, вот здорово. Мы привезли проект «Пламя Победы», который начали в юбилею окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Мы пытаемся восстановить здесь историческую память вместе с военно-историческим обществом.
0: Халхин-Гол помнят?
1: В русском доме были, на Ордонете. Помнят Халхин-Гол, есть здесь много людей, много русских, есть русские школы. Но это все больше относится к северной части Монголии, к Ордонету, где наши построили ГОК, который дает сегодня 10% госбюджета страны. Да, а Улан-Батор – это такое столица слегка провинциальная, построенная, в общем, в основном нами. Но здесь уже вовсю работает западная пропаганда, молодежь бесконечно далека от всего этого. Ну вот рассказываем, показываем, привезли киноуроки. Ну, в общем, работаем. Внизуем обмен детьми, школьниками.
0: Прикольно, слушай, классно, Монголия, да. Как погода там? Что? Жарко?
1: Ну, нет, отличная погода. Вот ни жарко, ни холодно. Дождик так покапал, прошел, вышло солнышко. Ну, на солнце жарко, в тени нормально. То есть это вот самое-самое то.
0: Супер, это интересно.
1: Степь еще зеленая, не выберешься, да.
0: Интересно. Здорово. Интересно. Но приедешь, расскажешь потом подробнее про визит в Монголию. Да, супер. Супер интересно. Так, ну что, ну, сегодня, знаешь, да, встречался замминистра иностранных дел Галузин с послами Германии, Франции и Великобритании. Речь шла об урегулировании конфликта на Украине. Галузин разъяснил принципиальные подходы Москвы к поиску долгосрочного решения конфликта, перехожу на новостной язык, который базируется на необходимости полного устранения его первопричин. Да, обращайте на себя внимание, что встречался замминистра с послами. Вопрос, так сказать, не рядовой. Почему встречался замминистра, а не министр?
1: Потому что рылом не вышли с министром с нашим встречаться. Для того, чтобы получить очевидные разъяснения, которые они так знают, достаточно ранга заместителя министра. И это для них еще, скажем так, дипломатически вежливо. Можно было принять каким-нибудь посланником. Но суть не в этом. Суть в том, что они все прекрасно знают. То, что они пишут, то, что они говорят на публику, не имеет никакого отношения к их осознанию реальности, которое, как правило, высказывают те же самые лица после того, как они покидают свои должности. Об этом говорила Меркель, что Минские соглашения нужны были как передышка для вооружения киевского режима. Об этом говорят все генсеки НАТО, когда покидают свои посты. Поэтому здесь, в общем-то, до представителей из европейских стран довели очевидно и им самим, что да, не будут первопричин конфликта, о которых мы говорим прямо и публично, то есть не расширение НАТО на восток, демилитаризация, денацификация киевского режима, пожалуйста, вот, война прекратится завтра. Другое дело, насколько это возможно, и насколько это хотят, кто ходит, хоть кто-то, кроме нас, я пока этого не вижу, никто не видит. Киевский режим сам себя разоружать не будет, сам от власти не откажется, поэтому все это пустое сотрясение воздуха.
0: Еще с одной стороны, вот сотрясание воздуха, с другой стороны. Но смотри, вещи, которые тоже обращают на себя внимание. Во-первых, формат встречи. Встреча была закрытой. Причем инициаторами закрытой встречи были европейцы. По их просьбе переговоры прошли в закрытом формате. Значит, вторая, тоже обращающая на себя внимание вещь, не знаю, важная или не важная, будет совместное официальное заявление по итогам этого визита. Это тоже обращает на себя внимание. Вот это, как объясним, почему закрытое и что там может быть в совместном официальном заявлении?
1: Почему закрытое, мы, в общем-то, изначально сказали, именно потому, что европейцы понимают, о чем идет речь. НАТО – военный блок, военно-политический. Он расширяется на восток, он примыкает к нашим границам. Туда хотят принять киевский режим, который поменял конституцию страны и теперь вместо нейтрального статуса стремится в НАТО официально. Это неприемлемо. Вот обсуждается. Они понимают. Да, мы это понимаем. Ну, это же они не могут сказать публично. Не могут. Поэтому встреча закрыта. Совместное заявление будет ни о чем. Это можно гадалки не ходить. Совершенно бессмысленное сотрясение воздуха. Опять же, потому что говорить нечем и не с кем. Я ни разу
0: не слышал, что
1: Трамп сказал о чем-то, что они учитывают позицию России.
0: Ну, что значит не о чем говорить? Значит, говорить, конечно, есть о чем.
1: Говорить можно только об устранении первопричин конфликта.
0: Совершенно верно. И, а что это такое? Это та самая стратегическая стабильность, иными словами, та самая коллективная безопасность. Ну, вот об этом, ее же надо выстраивать. Но никто не денется ни от кого. Ни Украина не исчезнет на границах России, ни Россия не исчезнет, ни Европа не исчезнет. Все так или иначе, так сказать, будет существовать. Значит, надо искать пути решения, предлагать там что-то и прочее,
1: Нет.
0: А как? А как, так сказать, договориться?
1: Первопричиной конфликта является существование на территории бывшей Украинской ССР, на части территории ненацистского бандеровского режима.
0: Миш, ну давай хорошо, они будут не нацистами, завтра они там проклянут Бандеру, а в отношении к России, к Москве, как угрозе оно может остаться. Ну я так осторожно говорю, что оно может остаться. Понимаешь? И что тогда? Ну хорошо, они не будут не неонацистскими, значит, будут либеральными, антибандеровскими и анти российски настроенной страной. Надо же договариваться или не надо?
1: Алексей, ну я фантазиями не занимаюсь. Они будут. Кто вам сказал, что они будут? С чего они будут? Уже поляки отказываются с ними общаться периодически. Оружием вооружают, но на публику уже откровенно говорят, что пока не откажутся от переименования хотя бы своих воинских частей в честь тех, кого считают виновными в геноциде польского народа в Польше, мы будем вставлять им хотя бы политические палки в колеса. Угу. Это не мы говорим, не я, это уже поляки говорят.
0: Нет,
1: и говорят не один год. А вы рассказываете о том, что они не будут бандеровцами.
0: Значит, я тебе скажу, значит, потому что они, с одной стороны, не будут, а с другой стороны, они всегда будут. Потому что Украина, как ты знаешь, лучше меня. Неоднородно, значит, бандеровцы всегда будут жить на Западе. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, значит, вот это все.
1: О политическом
0: там всегда будет поддержка, значит, бандеровцев.
1: При советской власти там тоже жили эти бандеровцы.
0: Совершенно верно.
1: Ничего, Украина не была бандеровским
0: Совершенно
1: государством.
0: Верно.
1: Она не исповедовала бандеровскую галлою. Она не ставила памятники Бандере. Она не проводила парадов в честь дивизии СС Галиции. Ну вот когда такое возникнет, тогда будем разговаривать.
0: Значит, это все справедливо.
1: Но когда возникло, нужна специальная военная операция.
0: Нужна,
1: нет того, что жизнь не начали.
0: Да, нужна смена политического режима в Киеве. Вот если он, так сказать, понят, что это гипотетически... Да, гипотетически и
1: вот когда европейцы будут готовы это обсуждать, с ними можно говорить. Думаю, что это им довели в очередной раз. Поэтому тоже встреча закрыта. Они этого признавать не хотят. Они не говорят о смене политического режима. Об этом заявлял Трамп, но тоже заткнулся и уже год молчит. Год назад он говорил о том, что да, нужны выборы на Украине. Сегодня не говорит, с прошлого года не говорит. Уже год прошел, все. Пока я вижу изменения в обратную сторону, в сторону ухудшения.
0: Да. И, ну, так сказать, ты пока не видишь, как и о чем говорить.
1: Я считаю, что иначе как силой убедить Запад, который открыто сейчас финансирует производство и применение дальнобойных дронов по нашим тылам, можно только с позиции силы. Никакого другого языка они не понимают. Они это доказали за много веков своей политики в отношении к нашей стране, вне зависимости от того, какая форма государственности была в России. Поводы они находят разные. То большевики, то Российская империя, тюрьма народов, то еще что-то. Там полицейские Европы по-разному говорили. Вот Иван Грозный хуже турков, тогда тоже говорили в подметных письмах еще во времена Ивана Грозного. Ну, то есть объяснения разные, политика всегда одна и та же. Сейчас она не изменилась, они откровенно говорят о том же.
0: Значит, вот смотри, 7 числа были опубликованы 5, но это опять продолжаем как бы тему говорить с европейцами, есть о чем мне или не о чем. 5 условий для мирного урегулирования со стороны Европы. Первое, прекращение огня, полное незамедлительное прекращение боевых действий. Второе, линия фронта, использование текущей линии соприкосновения как отправной точки для начала переговоров. Третье. Гарантии безопасности. Предоставление Украине юридически обязывающих гарантий, включая развертывание международных многонациональных сил на ее территории. Четвертое. Касающиеся российских активов. Удержание российских активов заблокированными до окончания войны и выплаты компенсации Украине. И пятое. Европейская безопасность. Любые договоренности, затрагивающие интересы ЕС и НАТО, должны в обязательном порядке согласовываться с ними. Что думаешь вот по поводу этих пяти пунктов? Что реально, что нереально?
1: Ну, то, что я говорил раньше. Я не вижу среди этих пяти пунктов вообще слов о безопасности России, гарантиях безопасности России. Почему-то она исключается из понятия «европейская безопасность». Вот и все, что мы можем обсуждать. Мы должны платить деньги, мы должны принимать на себя какие-то обязательства, мы должны мириться с наличием иностранных войск на территории русского города Одесса, который, в общем-то, при нашем президенте назван русским городом. То есть мы со всем этим должны согласиться, и мы это должны обсуждать, по твоему мнению. При этом я хотел бы узнать маленький вопрос, вот крох, а... Эти самые переговорщики, которые здесь приехали от Европы и выдвигают эти требования, после прекращения боевых действий, подписания мирного договора, признают территории, которые сейчас, я не говорю конституционные территории России, я говорю, на которых сейчас находятся наши вооруженные силы, территории Российской Федерации.
0: Но тут вообще про...
1: А Миша, признает эту территорию, территорией Российской Федерации? Пардон, ты меня спросил, мое мнение. Да. Я задаю вопрос. Если эти территории не будут ими признаны нашими, то о каком-то долгосрочном мире говорить не приходится. То есть в Киев будут продолжать политику по возвращению этих территорий в свою юрисдикцию. То есть мы говорим просто об отложенной войне.
0: Значит, речь не идет ни о каком мирном договоре. Речь не идет о мирном договоре. Значит, речь идет об урегулировании и начале переговоров. И в качестве начала переговоров, ну и договариваться дальше, договариваться. В том числе по этому сложному, совершенно верно, в том числе по этому сложному вопросу, который ты задаешь, справедливый вопрос. Справедливый. Он требует договоренности. Ты же не, ну, так сказать, вот...
1: Он не выносится на обсуждение. Алексей, он не выносится на обсуждение. Я вижу ультиматум в отношении России. Все. Россия обязана прекратить боевые действия, выплачивать репарации, согласиться с наличием иностранных войск у своих границ и так далее, и так далее, и так далее. Санкции сохраняются, все сохраняется. Я не понял, а что тут мы должны обсуждать? Договоренность – это всегда компромисс. Где здесь компромисс? Объясни мне, пожалуйста.
0: Ну, договариваться по поводу компромисса.
1: Где здесь уступки? То есть...
0: Но договаривают.
1: А предлагается какой-то... Нет, то есть, подожди, мы должны согласиться с ультиматумом, чтобы
0: а где ультиматум?
1: Они обсуждали...
0: Значит, речь идет, Миш, значит, речь идет... Ты... Ну, речь идет об условиях для мирного урегулирования. Условия это просто...
1: Ультиматум.
0: Да, ну почему ультиматум-то?
1: Вот иностранных войск на территорию государства мы требовали, и СВО начали, чтобы туда не вводились иностранные войска. Сейчас нам говорят, нет, вы прекратите боевые действия, и мы введем иностранные войска.
0: Но они же там уже есть.
1: Они говорят об официальном вводе вооруженных сил.
0: Международных многонациональных сил на ее территории. Может быть, там...
1: Надо это многонациональные силы.
0: Но да. Китай тоже, и Индия, так сказать, и Бразилия, и даже Беларусь.
1: Они отказывались уже вводить свои войска.
0: Миш,
1: пожалуйста. Но Алексей, давай не заниматься демагогией. Китай официально сказал, он не будет вводить свои войска на территорию Украины.
0: Значит,
1: вот. Здесь опять
0: в качестве
1: никто
0: кого?
1: Не говорит. Вот, понимаешь,
0: в качестве
1: если
0: кого?
1: Мы говорим о переговорах,
0: да,
1: то четко и ясно, тогда вот в официальном здесь звучит. Мы... Не вводим войска, чего категорически не приемлет Россия, официально много раз об этом заявлял. Угу. Президент об этом говорил, министр иностранных дел говорил. Все подряд говорили, уже после начала спецоперации. Нам сейчас говорят, нет, мы введем. Еще до подписания мирного договора введем. Россия обязана дать гарантии, юридически обязывающие гарантии. А нам кто-то здесь говорит о том, что нам дадут юридически обязывающие гарантии? Нет. Я поэтому и говорю, что это ультиматум.
0: Да почему
1: здесь нет ничего об интересах России.
0: Послушай, потому что это...
1: В этих пяти пунктах интересы России нигде не учитываются.
0: Значит...
1: Ну, ты можешь мне прочитать, где там интересы России? В этих пяти пунктах.
0: Это предложение, Европы для создания...
1: Это предложение называется ультиматум.
0: Да я
1: либо
0: не понимаю,
1: предложение учитывает интересы обеих сторон,
0: да,
1: либо только одной. Здесь только одной. Если учитывать интересы только одной стороны, это ультиматум.
0: Значит, ультиматум – это когда, если вы это не сделаете, то тогда, так сказать, будут какие-то серьезные последствия. Здесь нет…
1: Об этом уже рассказали все.
0: Значит, здесь…
1: Увеличение финансирования киевского режима, возвращение к границам 91-го года – это тоже мы все слышали.
0: Значит, мы много чего слышали.
1: Хоть одно наше предложение.
0: Но мы много чего с тобой слышали. Совершенно верно. А где наше… Вот хорошо. А где наше предложение? Вот совершенно верно. В этом-то, собственно, и суть моего
1: вопроса.
0: Наши
1: предложения озвучены сейчас заместителем главы министра иностранных дел. Ты их не услышал.
0: Давай
1: до представителей
0: скажи, да.
1: западноевропейских государств была доведена позиция российской стороны о искоренении первопричин конфликта.
0: Да.
1: Об этом прямо заявлялось на переговорах 21-го года. Непринятие
0: давай конкретно. Вот смотри, поскольку
1: о гарантиях общеевропейской безопасности привело к началу специальной военной операции.
0: Значит,
1: наше предложение на бумаге изложено.
0: Давай.
1: Уже, простите меня, более 5 лет назад.
0: Давай вот конкретно, значит, по каждому. Поскольку встреча носила закрытый характер, мы не знаем, что Галузин сказал конкретно и что, так сказать, под вот этой формулировкой, да, устранение первопричин, было донесено до европейской стороны. Вот я предлагаю, так сказать, тоже порассуждать на эту тему. Аж в конкретике только. Вот они говорят, значит, остановка боевых действий по линии разграничения и дальше переговоры. И дальше переговоры. Деньги будут заморожены, пока, так сказать, не будет мирного договора. Вот о чем речь. Деньги не будут разморожены, пока не будет мирного договора. Мы со своей стороны...
1: Пока
0: что?
1: Не будут выплачены все репарации.
0: Ну, типа, совершенно, выплачены репарации, но мирный договор имеется в виду, так сказать, после окончания войны. Вот они, наверное, на это опираются. Я так думаю, да? Но после окончания войны это значит, должен быть действительно какой-то мирный договор. Что мы предлагаем, вот с твоей точки зрения? Что мы предлагаем, на чем настаиваем? Вот на конкретике, по конкретным вещам. Я услышал, значит, смена киевского режима. Мы на этом настаиваем, смена как бы идеологии и, ну, то, что называется денацификацией. Вот тоже, так сказать, что... Мы опять возвращаемся просто в расшифровку этого обширного понятия. Что мы-то предлагаем европейцам и украинцам?
1: Ну, а какой смысл повторять то, что было известно и в 21-м году? Возвращение прав русскоязычных меньшинств, равноправие всех этих меньшинств, возвращение прав Русской Православной Церкви и ее имущества и так далее, и так далее, и так далее.
0: Так еще какие пункты? Хорошо.
1: Они сейчас пошли на встречу в Венгрии, например.
0: Но.
1: Значит, ни один из этих пунктов Киев обсуждать не собирается. Поэтому пребывать в рассуждениях я не хочу, потому что Европа тоже не собирается их обсуждать.
0: Но с Венгрией как-то договорились, Миш. Но с Венгрией идут на уступки.
1: Венгрии идут по понятным причинам.
0: По каким?
1: Нам идти не будут. Потому что это государство-член Евросоюза, который принял уже 20 пакетов санкций против России.
0: 21.
1: Что бы мы там ни говорили, это наш враг. Вот Венгрия приняла 20. Прекрасно. Там, тем более, сейчас поменялась власть, они дальше будут менять. О чем мы говорим? Почему она идет навстречу Венгрии? Потому что Венгрия наш враг. Она находится в стане наших врагов. То, что она пытается сидеть на двух стульях, ну так досиделась, вот там сменили Орбана, убрали. Я пока не слышал нигде, ни от кого, вот обсуждение наших условий, хоть любых. Знаете, вот просто сказать, да... Русские тоже такие же люди, как и все остальные. Они имеют право на свой язык, свои школы. И Русская Православная Церковь имеет право. Кто-то это обсуждал? Нет. Из европейцев, которые сейчас приехали, они ничего подобного не обсуждали.
0: Вот смотри, это тоже хороший разворот, мне кажется, и важный вопрос. Вот это самое предложение. Ну, как бы, да, наверное, так сказать, из уст разных источников оно периодически звучало. И из уст президента, и из уст министра Лаврова на протяжении всех этих там почти скоро, ну там 4 года, да, в разные эти. Но,
1: Алексей, я не могу назвать их разными личностями, во-первых. Во-вторых, я категорически не согласен вот с формулировками, потому что это требования. Причем это требования, которые лежат в основе, в том числе и западного законодательства. Просто относительно России и русских, оно не работает. Когда мы начнем
0: обсуждать
1: европейцев.
0: Нет, я тебе про другое немножко хотел. Послушай, а еще раз. Вот это, есть ли это предложение? Оно носит какой характер? Формальный, неформальный? Потому что то, что об этом говорил там президент и министр, да, это так. Значит, можно ли это рассматривать как формальное предложение, требование, как ты говоришь? Значит, или как европейцы там назвали, условия, да? В каком-то, ну, формальном документе. Наше предложение, российское предложение, пункт один, вот они пять пунктов свои, значит, вы выписали. А у России есть такой же документ, где будут выписаны пять пунктов, что, так сказать, Россия требует для урегулирования?
1: Ни мы, ни наши, ни партнеры нигде не демонстрировали эти документы. Эти пять требований – это озвученные документы, а мы их уже слышали очень много. Помнишь, 21, пункт 17, 18 и так далее. То есть никто не мог даже точно сказать, даже те, кто их озвучивал, а сколько там этих пунктов? Вот что там на бумаге изложено, вот я даже гадать не хочу. В публичном пространстве наша позиция четкая и ясная. Ликвидация первопричин конфликта. Почему я говорю, что обсуждать нечего? Потому что Киев не согласится ни на дебандеризацию, ни на то, чтобы признать любые границы, кроме тех, которые существовали до 91 года. То есть его контроль над Крымом и всей территории бывшей Украинской ССР. Значит, никакого мирного договора не будет. Даже если он будет подписан на бумаге, его не будет. Это будет перерыв до новой войны. Все.
0: Еще раз. Мы опять уходим, значит, от сути вопроса.
1: Мы не уходим никуда.
0: Но нет, мы остаемся. Никакой демагогии нет. Важно, так сказать, разобраться вот в том числе вот в этих формальностях. Значит, почему пять вот этих условий для урегулирования можно назвать официальным документом? Но потому что это официальный статус он имеет, этот документ. Официальный статус совместно...
1: Этого документа. Миш. Тебе просто в прессе написали, Миш, что есть такие пять пунктов.
0: Еще раз тебе говорю, значит, текст документа опубликован на государственном портале правительства Великобритании, имеет статус совместного заявления. Статус совместного заявления.
1: Заявление.
0: Ну, это хорошо. Декларация. А что же они? Ну, конечно, заявление. Ну, а что, так сказать?
1: Юридическое. Но если ты хочешь разобраться, то на юридическом языке заявления не являются юридически обязывающим документом.
0: Ну, он не требует действительно ратификации.
1: Именно так. Кем бы то ни было, именно не так. Обязует.
0: А у России есть заявление? А у России есть заявление? Миш, у России есть заявление подобного рода?
1: Мы слышали эти заявления неоднократно.
0: Хорошо.
1: Они сводятся к денацификации, демилитаризации и нераспространению НАТО на восток и общеевропейских гарантиях безопасности.
0: Продолжим.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд.
2: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
1: Продолжаем прямой эфир. Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем добрый вечер. Здесь про Европу мы уже немножко, а подробно поговорили. Единственное, остается непонятным, кто будет официальным переговорщиком со стороны, собственно, ЕС. Вот Джорджа Мелони.
2: Чем он нужен?
1: Надо же договориться. Мы не денемся никуда друг от друга. Ты никуда не денешься. Все равно все это закончится договоренностями. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось скорее, чтобы кровь не лилась, и договорились на нормальных условиях, так сказать, о той самой коллективной, единой и неделимой безопасности. Европейской, включая Россию. Конечно, а как по-другому? Поэтому и нужен этот самый переговорщик. Все, мне кажется, это понимают. И Мелони говорит, надо вот определить, кто будет этим самым переговорщиком. А страна какая? Вот кто бы, с твоей точки зрения, мог выступить?
2: Никто. Потому что европейцы, кстати, перед вот этими переговорами сообщили о том, что все равно договариваться Москва должна с Киевом.
1: Да.
2: А зачем нам посредник? Я, понимаешь, немножко знаю российскую историю, и каждый раз наблюдал только в этой истории одну. Все успешные переговоры с европейцами, в том числе, Америка тогда была слабая, никому не интересна, завершались эффективно и приводили хоть к какому-то результату после того, как Россия успешно демонстрировала военную силу. На иных условиях этого никогда не было. Когда наши войска появлялись в Берлине или Париже, да, переговоры были успешные, мы уходили обратно. Когда, простите, надавали по мордасам в Крыму англо-французским и прочим войскам, тоже в конечном итоге были успешные переговоры и так далее и тому подобное. Вот так, чтобы давайте мы вот воевать не будем и поговорим с вами, когда вы нам предъявили ультиматум, а ультиматум — это тоже переговоры, только на последних условиях, условиях одной стороны без учета условий второй, то никаких переговоров ничем не завершались. Вот, перерывом между войнами они служили, да, такое бывало неоднократно. Но это именно перерывы между войнами. Для того, чтобы добиться прочного мира, прежде всего необходимо, чтобы стороны признавали территориальную неприкосновенность своих границ. Киев никогда не признает Крым российским. Все, разговор закрыт. Больше переговариваться нечем. Мы можем получить только передышку перед следующей войной. Так как позиция Европы тоже однозначно, поддержка киевского режима, говорить с ними тоже бесполезно. Хоть 10 человек соберите, хоть 20 или 30, вопрос один и тот же. Ребята, убирайтесь из Крыма, из Донецка,
1: Луганска. Не веришь в, так сказать, в способность политико-дипломатическую России переиграть Европу
2: и Киев? Невозможно переиграть.
1: Почему невозможно?
2: Потому что они стремятся к уничтожению России.
1: Это где ты в этом?
2: И не скрывают этого.
1: Почему они стремятся к уничтожению России?
2: Почему? Они даже иногда говорят об этом.
1: Нет, я имею в виду, это где-то, так сказать...
2: Слишком мало населения для контроля такой большой территории, такого количества природных богатств. Как сказал кто-то из европейских политиков, это несправедливо. Расширение жизненного пространства на восток. Еще один европейский политик, пользовавшийся большой популярностью в Западной Европе. Я как-то не замечал никаких других, в общем-то, разговоров. Карты расселения России видел. Вот, войска Антанты на территории России видел. Не я, так наши предки видели 100 лет назад. Ничего другого не видел. Вторая мировая закончилась. На следующий день начали холодную войну, опустили железный занавес и сказали уничтожить Россию к чертовой матери. Разбомбили бы ядерными бомбами. Тогда Россия была сильна, боялись, что кламаш за 2 недели наши танки выйдут. Развалили Советский Союз. Все уже, ребята, можно говорить дружно. Нет, началось нашествие НАТО на восток. Уже и Финляндия в НАТО оказалась. Да. Вот Финляндии мы угрожали. Она нуждалась в натовском зонтике. Ребята, мы с ними договариваться будем? Это вот эти руководители. Они здесь сейчас все присутствуют. Они все во власти. При них Финляндию со Швецией приняли в НАТО.
1: Просто так они вступили. Ну, так просто так. Вот они не вступили, не вступали, а потом взяли и вступили без каких-либо-то причин. Им какие-то печеньки пообещали, они поэтому вступили, как будто бы, Миш. Нет?
2: Алексей, вот вы можете сколько угодно ерничать по поводу печенья. Да. Я говорю, не расширение НАТО на восток. Да. Наше требование. Мы убедились, что НАТО... Какая мне разница, по какой причине они вступили в НАТО?
1: Они это сделали. Испугались.
2: Финляндия требует ядерного оружия на своей территории.
1: Испугались. Боятся.
2: Мы испугались, да?
1: Боятся, конечно.
2: Финляндия испугалась Финляндии. России. Что
1: Финляндия Россия испугалась. Финляндию, да? Финляндия испугалась, да, конечно. Конечно, Финляндия.
2: А конкретно в Финляндии кто испугался? Жители Финляндии испугались?
1: Я думаю, что в том числе и жители Финляндии испугались, конечно.
2: Вот я не встречал ни одного еще испуганного жителя Финляндии. Из тех, кто знаком. Вот то, что политикам это интересно, это понятно. Вот то, что они печеньки получили, это понятно. Вопросов нет.
1: А, смотри, значит...
2: Вот на миллиард долларов печеньки получат в виде
1: По поводу сформулированного предложения.
2: Точнее, не литовцы, а политики.
1: По поводу сформулированного предложения. Вот, например, спецпредставитель президента Дмитриев, Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, говорит, что Россия изложила свое видение мирного урегулирования на Украине. Изложила. Ну, то есть, значит, есть какой-то вот тот самый документ. Давай назовем его заявление, неважно что, да. Значит, есть, видимо, какой-то документ. Ну, мы просто, так сказать, вот исходим. Изложила. Изложила на бумаге, как правило, водится. Или устно, может быть, не знаю. Четко изложила свое видение мирного урегулирования на Украине, и позиция европейских стран меняется в более реалистичную сторону, говорит Дмитриев. Говорит Дмитриев. То есть, о чем это? Изменение позиции европейской стороны в реалистичную сторону. Но значит, есть какие-то процессы, есть какие-то подвижки. Или нет? Или что? Вот о чем это?
2: Я не берусь комментировать расплывчатые формулировки господина Дмитриева, потому что я вообще слабо себе представляю позицию господина Дмитриева. Он ее никогда четко и ясно не излагал.
1: Для достижения мира на Украине, это говорит Кирилл Дмитриев, необходимо принять реалистичное решение, которое уже находится на столе. То есть это заявление, вот это, оно уже есть. И оно лежит на столе. Довольно ясно, что именно нужно для мира. Реалистичное решение. Помните, раньше некоторые люди, продолжает Дмитриев, предлагали нереалистичные варианты. Поэтому я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно. Вот о чем говорит Кирилл Дмитриев.
2: Господин Дмитриев говорит, что необходимо принять. То есть ничего не принят.
1: Да.
2: Он говорит, что ранее были некие нереалистичные предложения.
1: Да.
2: Но какие именно и в чем они заключались, мы не знаем. Сейчас лежат реалистичные, но какие это предложения, мы не знаем. Что мы будем обсуждать? Мы сравниваем две вещи, которых мы не знаем, и понятия, которых не имеем. Но господин Дмитриев говорит, что одно неизвестное, а лучше другого неизвестного. Давайте пообсудим.
1: Ну, я тебе, собственно, этим и предлагал занять, предположить, что там может быть. Вот что там может быть? Что там может быть?
2: Я могу сказать, что ничего хорошего. Потому что наши предложения, которые были озвучены, не будут приняты.
1: Угу.
2: Потому что никто, нигде, ни один действующий политик на Западе не говорил, что готов признать новые границы Украины с нейтральным статусом Украины и гарантиями, юридически обязывающими гарантиями нераспространения НАТО на восток. Но есть военно-политический блок, четко направленный против нас. Возглавляют его Соединенные Штаты, где четко юридически, как раз вот то, о чем ты говоришь, документально зафиксировано, что Россия является врагом Соединенных Штатов, возглавляющих блок НАТО. Мы требуем, чтобы эти...
1: Но там слово «враг» все-таки не было. Но нет там слова «враг». Но нет там слова «враг».
2: Есть стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов. Там все четко написано. Она уже много лет претерпевает изменения. Россия там фигурирует постоянно. Вот. Поэтому, что есть, то есть.
1: Не, ну слова «враг»-то нету, но имеется в виду,
2: Там есть более важные вещи. Там говорится о том, что именно Россия является прямой непосредственной угрозой Соединенных Штатов.
1: Угу.
2: Она не враг, она угроза.
1: Постоянная, но управляемая. Там написано «постоянная, но управляемая». Управляемая. Они считают, что управляемая. Вот. Да, но при этом та же самая стратегия нацбезопасности США, Но если ты на нее ссылаешься, давай тогда скажем. Значит, там тоже есть пункт, в котором США декларируют нацеленность на восстановление условий стабильности в отношениях с Москвой. Это тоже там есть. Значит, новая стратегия переосмысливает концепцию расширения НАТО. Это тоже там есть. А ты говоришь, о чем разговаривать? Ну вот, это же есть. И перекладывает часть такой ответственности за безопасность на европейских партнеров. О чем говорить? Вот об этом и говорить. О выстраивании той самой безопасности.
2: Прекрасно. Швеция и Финляндия выходят из НАТО. Украина меняет конституцию.
1: Но на мы же понимаем, это нереально. Это нереально.
2: Европа дает... Тогда нечего обсуждать. Мы возвращаемся к тому же, что о нераспространении НАТО на восток речь не идет. А дальше? Намерение Соединенных Штатов – это не более чем сотрясание воздуха, в том числе и в концепции нас безопасности. А вот угроза России – это не сотрясание воздуха, это политика, реализуемая сейчас, в настоящий момент. Старлинки, разведданные и так далее, поставки напрямую оружия. Вот. Признание, опять же, главы МИДа, госсекретаря США, о том, что США является стороной конфликта.
1: Проголосовали в Нижней палате парламента за выделение 8 миллиардов на военную помощь Украине. Значит, ждем от Сената, что там будет дальше. А вот совсем недавно, канцлер Германии Мерц озвучил следующую позицию за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты. При этом как-то сложно. Значит, Мерц говорит, что он выступает против новых долгов Евросоюза из-за угрозы суверенитету, но при этом за продолжение финансовой поддержки Киеву через кредиты. Новые европейские долги – это не решение. Чрезмерная задолженность угрожает суверенитету и ограничивает свободу действий. По его словам, некоторые страны из ЕС из-за имеющейся у них огромной задолженности тратят больше средств на выплату процентов, чем на оборону. Мы не должны доводить европейский бюджет до такого состояния. Но при этом, так сказать, конкретно говоря, кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро одобрен. Ну, тут вот непонятно, как понимать. Долги для Европы плохо, но давать в долг Украине хорошо.
2: Также, ко всему прочему, сотрясание воздуха. А суть остается прежней. Поддержка киевской хунты. Да, они незаконно захватили власть. Да, они устроили геноцид на территории, которая им подконтрольна. Да, они являются явными, зримыми врагами России. Да, они вооружаются Западом и Соединенными Штатами и теми переговорщиками, которые приехали сюда. Да, они не готовы обсуждать прекращение этой помощи. Наоборот, они предлагают в ультимативной форме вводить свои вооруженные силы на территорию подконтрольной хунте, что, как мы говорили неоднократно, неприемлемо. Вводите в те города, которые протестовали против проведения даже учений НАТО на территории, еще на Ющенко. В том же самом Крыму гоняли эту бронетехнику и этих посланников НАТО. Это как-то почему-то забылось все. Это делали те же люди, которые жили тогда на территории Украины. Теперь уже не живут.
1: Вот тут еще...
2: Но это считается вполне себе по-европейски.
1: Ну, по поводу денег давай
2: людей,
1: все-таки...
2: Которые против политики Европы на этой территории.
1: По поводу этих денег давай дальше разбираться. А при этом Железняк, некий депутат Рады, со ссылкой на данные премьер-министра страны, говорит, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет почти 3,5 миллиарда долларов. Для повышения...
2: Люди могут называть любые цифры, тем более депутат это из Рады. Но 3,5 или 35 миллиардов дефицит можно посчитать любой, это фигня грамма. Если мы до выделения и одобрения кредитов 90 миллиардов, мы с тобой считали, 28,5 миллиардов евро были выделены за рамками этого кредита государствами Европы. И мы расписывали, кто сколько, какая страна, сколько выделила в этом году. К этому они выделили еще 90 миллиардов. Понятно, что они их все не дадут. Две трети останутся в Европе. И что они посчитают стоимость этой бронетехники, она золотая будет, этих ракет. Это все понятно, цифрами можно играть как угодно. Ты же понимаешь, сегодня Rheinmetall продавал снаряды по 5800 евро за штуку, а завтра будут по 9 продавать. Ну что? Вот здесь дефицит этот обыграть можно ни о чем. Самое главное, что политика сохраняется. Поддержка киевского режима в любой форме, кредитов, не кредитов, она будет продолжаться. Трамп рассказывал о чем? О том, что мы не будем помогать киевскому режиму. Ну, выделяется просто прямая военная помощь. Деньги выделяются. Вроде бы как небольшие, но они выделяются. Ну, о чем мы говорим? О том, что все это сотрясание воздуха. Судить надо по делам. А дела простые. НАТО расширяется на восток, поддержка киевского режима продолжается. Наши предложения никто не обсуждает и даже не озвучивает, не говорит об их существовании. Вот, но Кирилл Дмитриев рассказывает о каком-то прогрессе. Ему он известен, он знает документы, может о чем-то сообщать. Может быть, они согласились, что, например, снимут 12 санкций с 30 с лишним тысяч. Это тоже прогресс. А может быть, 1000 снимут или 2. Но все не снимут. Это козе, понятно. Не только мне. Политика Европы не изменится. Поддерживать нас они не будут. Они не считают, что с нами нужно считаться. И их деды не считали. И 500 лет назад не считали. И только вооруженные силы мы могли их убедить считаться с нами. К сожалению, это так. Признали они границы существующей реальности? Ну, тогда, может быть, о чем-то можно было говорить. У нас есть Конституция. Херсонская и Запорожская области являются территорией Российской Федерации. Будем оспаривать это или мы должны все-таки закреплять свои де-факто границы, которые сегодня содержатся в нашей Конституции де юре? Ну вот тоже вопрос долгосрочного мира. Города Херсона и Запорожья будут оставлены войсками хунты для того, чтобы мы восстановили наш конституционный порядок на этих землях или нет? Мы будем обсуждать это или не будем обсуждать?
1: А цену, которую за... Да, безусловно, безусловно. Нет, это, так сказать, мы знаем и Конституцию, и ответственность за это, да. Но просто цена за взятие каждого города высока. И речь, конечно, о возможностях. И речь, конечно, о возможностях, о которых мы, понятно, не говорим, потому что же там и законодательство, и понятия какие-то такие, ну, там, да, и прочее, не позволяют нам. Но про это тоже стоит поговорить. Про возможности, нет? Или не надо говорить?
2: А мы говорим, что проклятый остров когда-нибудь придется топить. Вот есть такая у нас возможность. Это, наверное, поможет нашим европейским не партнерам осознать реалии.
1: Они не понимают. Да, хорошо. Да.
2: Иран, по-моему, наглядно продемонстрировал, как нужно разговаривать с этими поганцами.
1: Так.
2: Мы с тобой... Марта обсуждали и говорили тогда, что вот ты говорил, в Штатах есть законы. Больше 2 месяцев Трамп не сможет вести боевые действия.
1: Нет, я так не говорил. Я говорил, что обязательно придут.
2: Ну, ты накидывал, а потом через 2 месяца потребуется разрешение и так далее. Ну, мы говорили об этом. Значит, в данном случае неважно. Суть в том, что вот все это сводилось к тому, что по американскому законодательству больше 2 месяцев боевые действия продолжаться не могут.
1: Да нет, послушай, все говорили, что переименуют. Я еще тогда, так сказать, нашел эту историю, благодаря которой есть возможность у Трампа продлевать эти самые 2 месяца. В том числе, там, это не ведение войны, а помощь союзникам, например, да? Переименование операции. Это все, так сказать, я озвучивал ровно тогда, когда это все начиналось.
2: Наглядно сейчас убедили в том, что на ней плюют и на собственный закон. Закон, что дышло. Куда захотел, повернул, туда и вышло. Вот они это продемонстрировали. На своих собственных законах. Ну, те же самые санкции, мы много раз говорили. Право частной собственности, право на адвоката, презумпция невиновности. Все это спущено в канализацию, и благополучно наши суда арестовываются, или какие-то суда, неважно под чьим флагом, задерживаются вооруженными силами и Соединенных Штатов, и Франции, и некогда Великой Британии, и даже там катерами прибалтийских шпрот.
1: Мне просто, так сказать, вот это вот ястребиное

0: И дети говорят, вот как, представляете, как красиво. Вот, да. Потом говорю, ой, какой грибок красивый. Представляете, какие цвета, какой спектр цветов, какой замечательный фиолетовый. До такого у Мане даже не было фиолетового цвета. Вот так мы будем с тобой сидеть
1: Алексей, обсуждать. Алексей, для того, чтобы остановить хулигана, распоясавшегося и уверенность в себе безнаказанности, его нужно уложить на пол до того, как он достанет пистолет.
0: Ну, ясно.
1: Мы много раз в этой студии говорили о том, что по мере роста неудач хунты на фронте будет увеличиваться качественное количество ударов по нашим тылам. Говорили? Говорили. Что мы получили? Вот сейчас мы баллистические следы видим. Три моста, в нашей прессе официально заявлено уже, подтверждено, в Крыму. Это после Чонгара. Вот только что, в течение суток последних, мы должны на это бить по мостам хунты или нет? Или мы будем молчать, упираться и говорить, что не надо, давайте жить можно. Вот у нас переговоры идут, мы сейчас боевые, если прекратим. И все это прекратится.
0: Из заявлений Минобороны. Из заявлений Минобороны.
1: Это мы уже слышали.
0: Бойцы Южной группы...
1: Я заявление уже много слышал. Стоп. Вот давай не будем.
0: Почему мы не будем? Бойцы Южной группировки наступают на широком фронте в северной части ДНР. Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
1: Минобороны сообщала и об освобождении Купянска. Дальше поехали. Вот. Я говорю о конкретных вещах.
0: А это не конкретно.
1: Нам уничтожают мосты в Крым. В Крыму прекращено отпуск бензина по талонам, а мы не бьем по мостам через Днепр. Это вот конкретный ответ на твой вопрос. Мы будем бить всеми силами или будем, как ты говоришь, договариваться и выжидать? О том, сколько сотен квадратных километров освобождено в мае, я знаю. Ты тоже. В июне будет то же самое. Я прекрасно знаю, на каких участках наши войска наступают. По квадратным километрам.
0: Так а это что, твои данные расходятся с данными Минобороны или что?
1: Нет, мои данные никогда не расходятся с данными Министерства обороны. Вот. С отдельными заявлениями, да, расходятся. Активное наступление, прости меня, Константиновки идет с прошлого года.
0: Но тут не просто...
1: Говорю сейчас о принципиально других вещах.
0: Не, ну тут не это просто наступление, речь идет тут о закрепление.
1: Том, что мы не наносим фатального ущерба противнику. И когда я говорю, что проклятый остров надо топить, так начинать надо с нанесения фатального ущерба этому противнику. Потому что сейчас по трем мостам через Днепр безнаказанно в Степногорск доставляются боеприпасы, оружие, все необходимое для ведения там противникам наступательных боевых действий. Давно освобожденным в Степногорске идут бои. Но нет. Об этом Министерство обороны не заявляет. Но это
0: не
1: факт.
0: Заявляет. Не заявляет. Но значит, есть на то какие-то причины.
1: Поэтому я говорю, давай не обсуждать заявление Министерства обороны. Мы говорим о значительно более важных вещах, масштабных, не о чьих-то заявлениях, а о том, что необходимо только вооруженной силой останавливать врага, который верит в собственную безнаказанность. Но не будет европеец бояться России и уважать Россию, считая ее слабой. Он воюет сегодня чужими руками. Мы говорили неоднократно о том, что им плевать, сколько квадратных
0: Миш, да
1: километров.
0: Они, слушай, надо бы еще раз, потому что боятся, да и так боятся. Вот, ведь, нынешняя ситуация – это результат страха.
1: Боятся они Северной Кореи.
0: Результат страха. Результат страха и отсутствие доверия. Вот и все. Это результат страха. Потому что боятся, поэтому так все и произошло, как, так сказать, в одном комедийном жанре.
1: Да-да-да, они 500 лет нас боятся. Вот тут боимся. Да, поэтому приходим первыми, правильно? Вот, именно потому, что боятся, они приходят в Россию регулярно, каждый век. Вот боимся. Давайте нападем на Россию. Да. Отлично.
0: Первопричина войны 2012 года отлично. И, так сказать, и сговоры всякие, да, и секретные части в протоколах, это тоже, так сказать, ведь требует обсуждения и внимания, правда? А то так можно сказать, да, про, так сказать, секретную часть Молотова-Риббентропа забыть и не упомянуть. И кажется, что все понятно.
1: Алексей,
0: пожалуйста, в следующий четверг, Миш,
1: в истории.
0: Да,
1: а ждем... сговор 32 да, года мы не считаем.
0: Ждем Михаила Нуфриенко в следующий четверг в студии «Радио Спутник».
2: Внимание, внимание! всем надеть маски.

0: Маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия приветствует подходы администрации Трампа к восстановлению отношений. Военные рано предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив без согласования. В Госдуме рассказали, можно ли получать экстренную медпомощь в частной клинике. Подробности далее. Россия позитивно оценивает конструктивные и прагматичные шаги нынешней администрации США во главе с американским президентом Дональдом Трампом по восстановлению двухсторонних отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил российский посол Александр Дорчеев на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве в Вашингтоне. По его словам, между президентами России и Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует личная химия. Лидеры двух стран ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи. Дипломат добавил, что хотя геополитические обстоятельства и влияют на отношения Москвы и Вашингтона, к восстановлению связи призывают люди по обе стороны Берингова пролива. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что трудности в регионе с поставками топлива и передвижением по дорогам из-за беспилотной опасности временные. По его словам, все органы власти в регионе функционируют в полном объеме, взаимодействие с военными структурами на самом высоком уровне. Норвежская полиция сообщила, что трое шведов были задержаны и оштрафованы на более чем $800 за кидание камней через границу Норвегии с Россией. Как отмечает норвежский телеканал, закон запрещает совершать действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на границу или через нее. Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции Ирана после инцидента с танкером предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив, о закрытии которого было объявлено ранее, сообщает иранский спутниковый телеканал. По его данным, ранее иранские военные открыли огонь, чтобы не позволить танкеру пройти через Ормуз. Инцидент произошел у побережья города Сирик на юге Ирана. Накануне иранское управление по контролю за Персидским заливом подтвердило, что Тегеран закрыл Ормузский пролив для прохода судов до нового уведомления. Частные медицинские клиники, как и государственные, обязаны оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь бесплатно, в том числе при сердечном приступе, инсульте или сильном кровотечении. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, если частная клиника отказывает в экстренной помощи или выставляет за нее счет, пациент может обратиться в территориальный фонд ОМС, Росздравнадзор, прокуратуру или сразу в суд с иском о компенсации морального вреда. Российский нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров стал обладателем приза Hart Trophy по итогам сезона 2025-2026 Национальной хоккейной лиги. Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов. В сезоне 25-26 Кучеров набрал 130 очков, 44 гола и 86 передач и занял второй место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Конечно, обсудим.
7: И программа «Обсудим» в лице Петра Алексеевича Лидова, Киры Львовны Сазоновой и Лисы Эммануэля врывается в вечерний эфир «Радио Спутник». И у нас сегодня предпраздничный эфир, Петр Алексеевич, потому что мы сегодня эфирим накануне государственного праздника, выходного дня, Дня России, 12 июня, с чем мы всех заранее поздравляем. Это не день рождения, можно поздравлять заранее, уже направляют поздравления, в частности, нашему президенту, поэтому мы тоже поздравляем заранее наших зрителей и слушателей. У многих сокращенный день, Многие уже едут с работы, возможно, даже
2: многие
7: на дачу.
2: Многие уже доехали.
7: Многие уже даже доехали. И вот самое время в 7 часов 05 минут включить радио «Спутник», чтобы послушать блестящую аналитику, что уж там, в нашей замечательной информационно-аналитической программе «Обсудим». В нашу грешную жизнь сегодня внезапно вошло слово «евротройка». И многие подумали, что это некая новелла русского языка. Но это не так. Евротройка, Петр Алексеевич, этому слову уже более 30 лет, потому что так именуется формат политического взаимодействия. У вас как в наперстке. Кручу-верчу, запутать
2: это
7: хочу.
2: Это просто качественно. Первая это чашка приятно. Хуже, чем вторая.
7: Лучшие детям. Спасибо. Что можно сказать по поводу евротройки? Британия, Франция и Германия решили, что в некоторых, ну, как правило, довольно экстренных вопросах еще 30 лет назад им никто не нужен, все тут вот эти вот страны Евросоюза – это обуза и балласт, поэтому они могут, в принципе, вот какие-то грандиозные дела решать втроем. Удачных примеров нет, потому что они пытались в формате евротройки еще 20 лет назад решать вопрос с иранской ядерной программой. Все, как я уже сказала, просто пошло в тартарары. Но, тем не менее, периодически эта мысль возникает. И надо сказать, что после Брексита 2020 года это чуть ли не первый раз, когда об этом, в общем-то, таком достаточно... ну, скажем так, в специфическом формате, вновь вспомнили. И вот у нас, соответственно, сегодня Евротройка запросила встречу с заместителем российского министра иностранных дел, и встречу осуществили. И вот сегодня три посла, соответственно, еще раз Франции, Германии и Великобритании, приехали прямо в МИД РФ, и там полтора часа о чем-то с заместителем министра разговаривали. Петр, как вы думаете, о чем?
2: Ребята, я не в курсе, не знаю.
7: Значит, ну, у вас наверняка есть...
2: В Украине, наверное, о чем вообще разговаривали.
7: Вот очевидно, что это главная была тема. И что не очевидно, поскольку, ну, обещали какое-то заявление, оно будет, наверное, исключительно формальным, поэтому тут надо как бы между строк считывать. Во-первых, старый добрый дипломатический формат права внешних отношений, который регулирует, оказался не такой уж, ну, я бы сказала так, похороненный, как о нем говорили, что ну какая дипломатия, все, право силы, там никого ничего не интересно, какие там послы и так далее. Нет, мы видим, что, в общем-то, даже послы недружественных правительств /государств видят для себя важным, считают для себя важным пообщаться о чем-то. Тут какие могут быть варианты? Во-первых, совершенно очевидно, что посол, при всем глубочайшем уважении к этой святой профессии, это не самостоятельная фигура. То есть посол – это всегда аватар своего государства, как, собственно, говорили наши пращуры, посол лицо царя носит и речи царя говорит. Поэтому, по сути, я думаю, что послы привезли... ну, может быть, ультиматум, может быть, некий просто текст, некое предложение от Франции, Германии, что интересно, Великобритании. Две из этих стран, напомню, являются еще постоянными членами Совбеза ООН, поэтому это тоже частично объясняет их активность, то есть им положено суетиться по статусу. То есть это ядерные державы и постоянные члены Совбеза.
2: Ну, мне кажется, тут статус-то ни при чем.
7: Хорошо, ваша версия, почему Евротройка именно такая?
2: Ну, на мой взгляд, все довольно просто.
7: Так.
2: Статус, ну, тогда бы все члены Совета Безопасности, если, как вы выразились, им положено суетиться, но они-то и раньше суетились. Но я не знаю, кем им там положено суетиться, но если они суетятся, то, наверное, на заседаниях Совета Безопасности.
7: А тут только мы, китайцы, и все?
2: Нет, ну почему они должны суетиться таким образом, когда у них есть, в общем, возможность там в ООН повстречаться с Небензией? Если в этом
7: нет, а просто это сами они говорили о том, что мы несем особую ответственность.
2: Ну, я думаю, что они приехали не потому, что они члены Совета Безопасности, а потому, что у них действительно... Ну, смотрите, я не согласен с тезисом о том, что всю дипломатию как-то похоронили и так далее. Нет. Просто если у людей...
7: Что такое? Пугает он меня, что он как будто сейчас туда опрокинется.
2: Все нормально.
7: Нет, все будет хорошо. Контроль. Все под контроль.
2: А если у двух сторон, а можно сейчас Европу, а там понятно, что эти три страны являются лидерами, в том числе и по поддержке Украины, и финансовой, и военной, и политической. Там зачем остальные-то нужны? Там нету больше никаких таких.
7: Я бы сказала, игроков. Что они еще передовики по уровню антироссийского накала.
2: Нет.
7: А
2: есть
7: кто вы
2: Швеция.
7: А
2: Швеция, Швеция, ну, Польша.
7: Сопоставимо.
2: И мы проводили исследования.
7: Да, вы что?
2: Швеция в долгие годы первое место просто. Значит, Польша
7: какие
2: на втором.
7: Какие русофобы лютые.
2: Да, там просто вообще там совсем. Да, Великобритания, конечно,
7: но
2: да.
7: Но эти тоже нас не жалуют, потому что сейчас даже партия Мерца там собирает подписи,
2: ну, да,
7: за то,
2: да,
7: что
2: но...
7: никакого Шенгена.
2: Ну, не, я просто потому, что там есть, нас любят и в других местах. Вот, не меньше.
7: Популярно.
2: Где-то даже и больше. Финляндия в последнее время тоже как-то вышла.
7: Ну, Прибалтика, понятно.
2: Передовики, Прибалтика. Нет, это крупная, это самая мощная экономика, самые мощные страны. Значит, я просто тезис-то какой, что понятно, что если одна из двух участвующих в процессе сторон не считает для себя нужным, интересным, важным или выгодным вести переговоры, ну тогда она их и не ведет, просто воюет. А до недавнего времени, как мне казалось, у Запада как раз, в общем-то, задачи переговорной не было, потому что они, в общем, и приезд Бориса Джонсона, печально известный, да, в 22-м году, и нынешние вот эти вот письма Зеленского, и обещания поддержки, и все это говорит об одном, что кроме США вообще весь этот мир там особо никому не нужен, имею в виду вот крупные страны. Наоборот, они считают, что они должны максимально долго сдерживать Россию, бросая там в топку войны максимально любое количество украинцев. Деньги у них на это вроде как есть, оружия вроде как тоже хватает. Но, видимо...
7: Ну, Европа богатый регион, объективно.
2: Богатый
7: не
2: регион,
7: хватит, так
2: объективно,
7: произведут и печатают еще.
2: Это тоже, нет, это не так однозначно. Вот это вот, значит, произведут. Но, в общем...
7: Ну, время требуется, но
2: да.
7: Произведут.
2: Но, очевидно, значит, Россия последовательно свою позицию высказывала. У нас, как бы, мы готовы к переговорам, мы готовы разговаривать с кем угодно. Вот наши условия, они прозрачные, они там все написаны. И, в
7: общем, но мало кому нравится.
2: И обсуждены. Ну, нет, дело не в том, что нравится или не нравится. Когда идут переговоры, начальные точки обычно, ну, разные позиции.
7: Ну, да.
2: Они просто идут друг другу навстречу, тем более в ситуации военного конфликта. Ну, конечно, они не будут нравиться. Вот. Те до недавнего времени вроде как... Знаете, что-то поменялось. Значит, что могло поменяться?
7: Так.
2: Значит, ну, могло поменяться их понимание дальнейшего хода событий. Несмотря на, значит, вот победоносную такую риторику Зеленского и демонстрацию дыма, значит, от горящих МПЗ на территории России, ситуация-то у них, ну, мягко говоря, не самая простая.
7: И они это вдруг осознали, вы считаете?
2: Ну, я думаю, что они, возможно, приняли для себя решение, что помимо вот этого направления действий военной поддержки, политической поддержки, финансовой поддержки и, значит, там, значит, эскалации дальнейшей, можно еще попытаться с Россией поговорить. Тут может быть два варианта. Первый, они поняли, что надо завязывать.
7: Угу.
2: Это один вариант, тут мы не
7: я
2: знаем.
7: Я бы на него, честно, не ставила.
2: А второй вариант, они, наверное, подумали, что Россия сейчас находится в слабой позиции, и можно сейчас сделать вот так. То есть, как бы, завязывать все равно рано или поздно будет надо. Сейчас лучше, чем потом. Вот. И эту слабую позицию можно куда-то сдвинуть.
7: Угу.
2: Ну, например. Так я. Потому что по их, например, средствам массовой информации, там... ну, такая, для народа, там пишут, что Украина побеждает. В аналитике там, как бы, не все так легко и хорошо. Вот. Плюс у России, безусловно, есть там ресурсы, которые...
7: В аналитике там очень много говорят об открытии второго и даже вот третьего фронтов.
2: Ну, это маловероятно,
7: то
2: мне
7: есть,
2: кажется.
7: Балтика.
2: Это если они только нападут, потому что
7: Калининградская область
2: нет резона.
7: Очень вызывает,
2: ну, да, но
7: серьезный их интерес.
2: Тут надо понимать, каков будет наш ответ Чемберлену в этом случае. И здесь, очевидно, нам надо дать понять, что ответ будет уже радикальный. Вот. Потому что нам, конечно, невыгодно все это открывать там по понятным причинам. Ну вот, как бы вот так вот. Мне кажется, что именно вот так это должно выглядеть. Но один вариант. Окей, давайте искать компромисс. А второй, слушайте, вам сейчас плохо, давайте мы вам предлагаем вот такие-такие условия. Вот, мне кажется, такие два варианта.
7: Петр, а теоретически возможно, как вам кажется, третий вариант, что долгое время весь, ну, по крайней мере, официально переговорный дискурс, он ведется в формате России и США. То есть там встречаются при посредничестве США делегации, там Стамбул, Эмираты и прочее-прочее. Там Уитков с Кушнером уже довольно регулярно ездят в Москву и прочее.
2: Ну, уже нерегулярно.
7: Ну, тем не менее, ездят в течение года, скажем так, ездили, да. А, все это заставляет, это совершенно очевидно, европейцев чувствовать себя, ну, что называется, неудел. То есть идет некая дележка, идут некие процессы, и без нас, это при том, что, ну, происходит, в общем, серьезный конфликт на европейском континенте. Может быть, они таким образом хотят как-то застолбить свое участие, поскольку, ну, как бы мы на нем хотя... настаиваем, не, американцы они... тоже, и они как бы, ну, мы готовы,
2: смотрите,
7: друзья, поговорите,
2: да,
7: с нами.
2: Понятно. Они-то хотят, конечно, им выгодно это застолбить, и эта ситуация может быть тоже для них хороша.
7: Потому что они реально участники конфликта.
2: Да, и они участники,
7: собственно,
2: конфликта,
7: подают патроны.
2: Но позиция России, я напомню, она до недавнего времени заключалась в том, что нам с ними не о чем разговаривать. По-моему, я цитирую прямо Лаврова даже. О чем с ними разговаривать? Когда были США, возможно, сейчас возникло ощущение у них и у самих США, да, может, и у нас, что Дональд Фредович, он, конечно, хороший человек, но он пока... И опять же, процитирую того же Лаврова, который четко заявляет, что ничего из того, что было нам обещано на переговорах в Анкоридже, сделано не было. Никаких шагов со стороны США сделано не было. Более того,
7: стало хуже.
2: В какой-то момент они внезапно как-то, значит, начали давать заднюю, и, значит, своего этого клоуна Зеленского ни в чем убедить не могут. Поэтому здесь действительно вы, наверное, правы. Возможно, понимаете, что США как бы отползли, и им сейчас не до этого. И Иран чувствует, что это всерьез и надолго, даже до ноября там будет. Поэтому
7: да,
2: никакой Украиной американцы заниматься всерьез не будут. Поэтому, да, есть возможность. Но я не думаю, что они это делают чисто ради красоты как бы, жанра. Да, они, скорее всего, конечно, ищут начало процесса, который, вот они, и наверняка, у них есть козыри, безусловно, и они, наверное, там сильны. И у нас есть позиция, но посмотрим.
7: Сказали вы про США. Действительно, как мы помним, в начале апреля случилось не перемирие, но временное прекращение огня. Я даже помню, с экспертами мы, ну, не то чтобы делали ставки, но, скажем так, спорили, что будет дальше. И я обратила внимание, что многие говорили, ну, все, вот повоевали, разошлись.
2: Где, в Украине?
7: И так далее. Нет, у меня с коллегами.
2: Нет, прекращение огня.
7: Перемирие между Ираном и, соответственно, Штатами. И я помню, как говорила, нет, Трамп сейчас поймал алгоритм, что он может 60 дней воевать, потом, соответственно, какое-то время бодаться с Конгрессом, потом объявлять новую военную операцию с новым названием и еще 60 дней беспрепятственно, без санкций Конгресса что-либо делать. А если даже и будут санкции, они будут потом, потому что, ну, так же, как вот эта вся возня с тарифами и прочее, это все не здесь и сейчас. То есть никто пока из Белого дома Трампа под белые рученьки не уведет, поэтому он будет делать, так сказать, то, что сочтет нужным. Хексет и в целом вообще силовики, видно, что на его стороне. Уже там всякие разные такие заявления Хекси себе позволяет из серии. Да вот мы сейчас вот думаем, тут может президента Кубы выкрасть. То есть, знаете, как-то так очень буднично это все звучит. Но понятно, что сейчас основной, так сказать, у них фронт внимания — это Иран. И эта тема началась вновь, несмотря на то, что CNN, неравнодушные люди, посчитали, сколько раз в своих соцсетях Трамп и в своих интервью заявил за вот апрель и май, получается, что соглашение, вот тот самый «big deal», с Ираном, вот прям вот уже на мази и уже, что называется, вот-вот. 37 раз, то есть почти 40 раз он говорил, что да-да-да, и вот мы видим, что опять началась горячая новая фаза конфликта, перекрыт Ормузский пролив, два судна попытались там пройти, но были остановлены, Иран и, собственно, КСИР уже заявил о том, что они будут тоже наносить удары по союзникам США в регион. Ну, в общем, вот такая вот уже даже не вторая серия, потому что всегда вопрос в американо-иранских отношениях, с какого момента считать. Это, кстати, ну, когда там все начинают ссылаться на самооборону, всегда вопрос начальной точки. То есть мы можем считать от 1979 года, мы можем считать от прошлого лета, когда Иран как раз просто сотрясался от американских ударов, мы можем считать от убийства, соответственно, Айталы и вот этого жуткого, жуткой вот этой вот истории со школой для девочек, где было 200 трупов в марте, в самом начале этого года. Ну вот сейчас, в общем, очередной, не будем его нумеровать, очередной эпизод. И мы находимся на пороге, ну, судя по всему, важного события, хотя, опять же, повторюсь, акцентировать лексику Трампа довольно сложно, но, как говорится, за что купила, зато продаю, в своей соцсети Truth Social он заявил о том, что вот сегодня ночью, то есть ночь с четверга на пятницу, будет нанесен какой-то невероятный удар, который, ну, он уже обещал отправить Иран в каменный век, но в данном случае он говорит о том, что просто полетит он ко всем чертям. Это цитата. Как вам кажется, Петр Алексеевич, все это опять не всерьез? Или, ну, есть о чем задуматься, и у иранцев, ну, действительно, наверное, сейчас очень тяжелые опять наступают времена, хотя у них в последнее время легких не было?
2: Да нет, мне кажется, у них более-менее все нормально, и особо, я, насколько понимаю, там никаких... Ну, вот они остров Харк собираются захватывать, там много чего он наговорил, написал. Даже если так, у Ирана все-таки рычаг воздействия на мир, он, на мой взгляд, просто несокрушимый. Армузский пролив, цена на нефть, да и не только, страны залива и так далее. Мы же все это проходили. Мне кажется, что вот вы когда говорите, знаете, иногда, что вот мы с какого места мы будем считать, там и вот это все. Я думаю, никто считать-то не будет. Это же нету никакой международной инстанции, которая будет грозить пальцем или рассказывать.
7: Они все считают, поверьте, кто? И Иран, и США, нет, Иран, они все Иран говорят, может, от какого нет, момента.
2: Иран может считать все, что ему угодно. ВОН, там, Гутерреш и прочее. Они могут считать я вообще ждала, хоть от Рождества Христова. Трамп разговаривает со своими избирателями. И Хексит разговаривает со своими избирателями. На эту мысль меня натолкнул сегодня. У нас был американский журналист Джон Вароли. Он совершенно справедливо сказал, что...
7: А у Хексита каких избирателей? Его же Трамп назначит и все, да? Давайте.
2: Кого?
7: У Хексита, я имею в виду, что он назначенец же просто.
2: Нет, ну у Хексита есть команда. Он в команде, вот... он трясет, так сказать... Сейчас бы, чем он трясет-то... Этими...
7: Мечом.
2: Чем трясут в таких ситуациях?
7: Мечом угрожают обычно.
2: Ну вот да, значит, трясет чем-то, оружием, да, каким-то...
7: Потрясает.
2: Потрясает оружием и демонстрирует своему электорату, который примерно ядерный составляет 30% там от населения, что мы великая империя, и мы замочим в сортире, перефразируя нашего президента, кого хотим, когда захотим, и, не дай Боже, они с нами не согласятся. И, в принципе, как по политике такого популистского, явно популистского типа, они, конечно, с этим справляются. Не зря же Хексит, он там больше телеведущий, чем министр обороны. Это его работа.
7: Основная
2: такая.
7: Была работа, да.
2: Да, то есть у него, ведь когда Трамп начинал, вспомните, у них как команда работала слаженно. Один сказал, все повторили примерно то же самое.
7: Мы всегда работаем слаженно. Сложали да, да. И на этот нет, раз, как в том анекдоте.
2: Для их избирателя где-нибудь там, я не знаю, на просторах штата Алабама, который, значит, коня, значит, это седло снял, там, значит, телек включил, там все очень круто. Они демонстрируют, что они великая правильно. Держава, что вот этих вот бородатых, значит... злых, плохих, как он их там, ну, так мягко, да, вот этих вот нехороших,
7: Guys.
2: Очень, ну, он по-другому там выражался, но вот этих вот мерзавцев и мировое зло мы заможает и обязательно загоним, вот-вот, и если, я начинаю, не согласятся, то мы, значит, вот это все, и с этой точки зрения...
7: Причем, знаете, извиняюсь, у него когда там какой-то такой, вы знаете, уже момент максимального накала, он переходит на капслок,
2: да-да-да,
7: и, ну, то есть, и в конце большими буквами президент Дональд Трамп.
2: И с этой точки зрения
7: все должны
2: он
7: бояться.
2: Вот этими вот высказываниями, он всенародную любовь-то, так сказать, и кует себе к выборам. И здесь, вот, мне кажется, это очень важно, посмотреть на это все глазами американцев. Да, там есть другая часть, которая, наверное, как-то не очень это все понимает и действительно относится к нему радикально там хуже, но...
7: В том числе бывшие союзнички.
2: Ну да, но, слушайте, большинство к выборам вполне возможно, и республиканцы, и ВПК, и нефтепроизводители там, и прочие, прочие, прочие. Все у них там в порядке. Вот, поэтому мне кажется, что это больше работа на внутреннюю аудиторию, все вот эти вещи. Их, все мы до какого-то момента считали, что-то потрясающе. Вот он сказал здесь, вот он это. Вот, но в последних интервью его, но он просто, вот это интервью, с которого он ушел, в сарае, где они были, но он просто, видно, что он просто вот... А сколько осталось ракеты Ирана, вы знаете? Конечно, знаю. А сколько? А я вам не скажу. Это секретная информация. Ну, нет, ну, примерно. Ну, примерно там осталось меньше 20%. Ну, прямо видно, что на ходу он это все...
7: Значит, нет, а как у них там было какое-то интервью? Экономика в прекрасном состоянии, да. Сэр, но она в ужасном состоянии.
2: Инфляция. Пришли,
7: да, и там инфляция, там все цены растут, но это неправда. Ну, да, она должна расти.
2: Нет, инфляция, он порадовался за так инфляцию.
7: Ой,
2: и так далее.
7: Артист.
2: Да, он совершенно в этом смысле за словом в карман...
7: Он не тушуется, и поэтому у него так все...
2: Вот, поэтому в этом смысле, забавно. Мне кажется, что вот как-то это все всерьез, но я думаю, что даже в Иране. Нет, понятно, что там военные, там готовятся и прочее, но давайте посмотрим, конечно, в ночь на завтра. Но мне кажется, что это действительно вот такая внутриполитическая история. Ему, конечно, хорошо это красиво закончить как-то со сделкой. Если там Иран все-таки сейчас что-то подпишет, да хоть что-то.
7: Что маловероятно.
2: Хоть что-то. Не, они им сообщили, что уже вот сегодня отправили ответ некий. Туда, не знаю, что там за ответ.
7: С гонцами.
2: Да, но явно там задачи-то, в общем, нерешаемые друг с другом. Но он из этого, скорее всего, он же как тефлоновый совершенно. Он из всего выходит, сколько против него уголовных дел, там, исков, там, чего угодно. Один Эпштейн чего
7: стоит. Это все может иметь, кстати, кумулятивный эффект.
2: Может.
7: То есть вот выходит
2: а может и наоборот.
7: Сухим, а потом как раз, и вот эта последняя капля.
2: А может и наоборот.
7: Как раз
2: вот
7: и потопит.
2: У нас был политик вами любимый, Владимир Вольфович Жириновский.
7: Почему он мной любимый?
2: Не знаю.
7: Откуда пошла вот такая страшная сплетня?
2: Вот он тоже выдавал там, значит, на гора, просто вот там по всем вопросам, и главное, очень уверенно. И народу...
7: Многие вещи даже сбывались.
2: Конечно.
7: Он снискал славу пророку уже
2: это
7: после
2: правда.
7: Своей смерти.
2: Ну, потому что он говорил перманентно, и там трудно не снискать.
7: Кстати, по Ближнему Востоку.
2: Любые жесткие, помните, там каждому мужику по бутылке водки, каждой бабе по мужику. Всем заходило, знаете ли. Вот человек.
7: Народный,
2: так сказать. Да. Хотя кто мог быть менее народным?
7: Кстати, о союзниках бывших, правда, уже Трампа. Такер Карлсон, конечно, разразился такой очень грандиозной речью. Еще год назад такое даже представить было нельзя. Заявил он о том, что Америка, как знаем мы и знают все... Мы так, правда, все напряглись и удивились. Это, оказывается, страна без суверенитета, заявил.
2: Что,
7: Такер Карлсон.
2: Израиль управляет?
7: А, да, именно так. То есть ей управляет Израиль и, христианское сионистское лобби. Поэтому, говорит, мы совершенно идем не в ту сторону, потому что ведут нас не национальные интересы, а интересы, собственно, господина Нетаньяху. И вот, собственно, это тоже часть, некий такой кластер американского общества. Что касается, кстати, дальнейших продвижений, очевидно, что на наверное, есть также часть людей, которые склоняют Трампа к наземной операции, с учетом того, что сейчас лето, и в иранских землях в это время может быть вот с июня по сентябрь
2: плюс 45.
7: И 40, и 45, и 50 градусов, там бронетехника плавится, там проблема с водой и прочее, прочее. Для них-то это все равно выездная операция, как ни крути, а Иран у себя дома. Это правда. Соответственно, не лучший тайминг, но посмотрим, чем вся эта напряженная ситуация закончится.
2: Вы с вами 20 секунд продолжим. Я бы мог лекцию прочитать по наземной.
7: За 20
2: операцию.
7: Секунд.
2: Да нет, там просто смысл, что наземная операция не отменяет наличие у Ирана того рычага, о котором я сказал, вот и все. Ну, пожалуйста. Так они просто сильнее жахнут.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Дают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
4: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
4: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
4: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Обсудим.
1: Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
1: Обсудим.
5: Конечно, обсудим.
6: Вторая часть программы «Обсудим» в нашем золотом составе. Петр Лидов и Кира Сазонова. Петр, а вы знаете, что против Трампа, которого мы только что обсуждали, собрали уже 20 тысяч подписей в государстве Япония? И причина очень серьезна. Дело в том, что в своих соцсетях Дональд Трамп злоупотребляет отсылками к важнейшей части японской мягкой силы, японской культуры, а именно манги и аниме. И настолько он уже злоупотреблял, что некоторое время назад даже представление от японского МИДа было сделано официальное как раз посольству США в Японии. И вот сейчас буквально в июне он еще навыкладывал сгенерированный, естественно, искусственным интеллектом контент, где он в образе героев аниме. И, конечно, японцы считают, что, в принципе, с одной стороны, это же хорошо, мы могли бы подумать, да, то есть это как-то промоутирует, продвигает японскую культуру, но нет, они говорят, что у нас эти символы несут мир, так сказать, дружбу, добро, миролюбие, а тут Дональд Трамп, который, в общем, там что ни день, то какая-нибудь новая военная афера, и вот он таким образом когнитивный диссонанс создает в глазах зрителей. А между прочим, почему он, собственно, это делает? Потому что после Японии страна, так сказать, на втором месте по популярности манги и аниме — это как раз Соединенные Штаты. И там люди в диапазоне от 20 там, до 50 лет, более половины говорят о том, что они регулярно читают, соответственно, вот эти комиксы манга и вот смотрят анимешные фильмы, как вот считают это важной частью своей культуры. Петр, вот какие дела-то творятся. Собирают люди петиции, без комментариев. Ну хорошо. Может быть, еще один восточный сюжет вас...
7: Скажу только, что 20 тысяч подписей можно собрать вот прямо сейчас за час под любой петицией, за что угодно.
6: Соглашусь.
7: Тем более в Японии, где население 120 миллионов человек, если мне не изменяет память, если не больше.
6: Населенное, но
7: да, поэтому...
6: и страдающее демографически.
7: Слушайте, ну, забавно.
6: Еще одни страдальцы. И тоже
7: эпизод
6: по демографической части, по этнической части, это Британия. Вот к нам тут Евротройка приезжала, там был как раз британский министр. И сегодня у них еще, кстати, тоже, ну, не сенсация, но такая достаточно громкая новость. Джон Хилли, министр обороны Великобритании, Соединенного Королевства. Человек с такой очень, я бы сказала, кинематографической внешностью, кто, так сказать, увидел тот, кто вспомнил, тот понял, о чем я говорю. То есть он такой, ему можно прям сниматься в фильмах 20-х годов. Соответственно, он сложил свои полномочия с заявлением о том, что вообще все идет не так в Соединенном Королевстве, именно в плане обороны и войны, и недостаточное количество инвестиций, по его мнению, тратится на эту сферу, но проблема не в этом. Проблема в том, что уже почти полгода, получается, если считать с декабря, Британию сотрясают протесты. Причем такие очень серьезные. Вот сейчас эпицентром стал Белфаст, до этого бастовал Лондон, но вообще у них с декабря какая-то такая просто пугающая статистика криминальная, связанная с насильственными преступлениями с участием мигрантов. И в самом конце декабря убили 18-летнего мальчика, британского студента. Его убил ритуальным ножом сикх. И, соответственно, когда приехала полиция, встала на сторону, собственно, убийцы, хотя парень уже там лежал, истекающий кровью, говорил, что я не могу дышать и так далее. Из-за этого, кстати, пошлют эти сравнения с Флойдом, и вот на этой волне тоже люди вышли на улицы. А сейчас драма в том, что суданец, выходец из Судана, нанес несколько ножевых ранений тоже белому британцу, и тоже люди сейчас вышли на улицы, и не просто вышли на улицы, там они жгут автомобили, автобусы, ну, в общем, ситуация такая
7: накаленная. Я уточнил, он не просто нанес несколько ножевых ранений, это-то ладно, он пытался ему голову отрезать посредине улицы, и хорошо там прохожий смелый взял какую-то палку и его отогнал, он просто резал ему голову. Как баран.
6: Нет, он там весь исполосован, там жуткое совершенно.
7: Не исполосован, а именно он просто отрезал ему голову прямо посредине улицы.
6: И тоже, кстати, ритуальным ножом.
7: Ну,
6: так же, как вот в ситуации.
7: Ножа, с сикхами там другая забавная деталь есть. Сикхам в Великобритании эти ножи разрешено носить.
6: Да.
7: Потому что они сикхи.
6: И глава МВД не против, что характерно.
7: Не против, и Кир Стармер не против, и, пожалуйста, всем можно. Но, например, британским женщинам, это я из британской прессы подчеркнул, даже в прессе, это, кстати, там тоже не все так однозначно. А женщинам, например, перцовые баллончики нельзя носить, потому что это оружие, можно... Вот, сикхи, правда, тоже тут не все они, так сказать. Сикх вызвал тот сам полицию, сказал, что тот пытался с него сорвать тюрбан, и, значит, он от него еле отбился, и вот забирайте его, да, и там действительно это все произошло. Но сикхи выступили с заявлением, что мы не такие все, это вот у нас один, мы это не поддерживаем и так далее. Ножи у нас, они для красоты, а не для того, чтобы мерезать людей. А нынешняя ситуация в Белфасте, там же, понимаете, еще что, какой есть нюанс, что это Ирландия северная, но вообще в самой Ирландии, там ситуация с мигрантами дикая совершенно. В Северной Ирландии тоже хреновая, прямо скажем, ситуация. И там дошло до того, что, значит, они не только жгут машины, они громят, значит, установили, значит, блокпосты, они стали останавливать машины, проверять, нет ли там, значит, мигрантов. Они в интернете распространили адреса вот этих вот государственных домов, которые оплачиваются за счет налогов, где живут мигранты. То есть там, и там вот, ну, сегодня не знаю, но вот последние две ночи они были очень неспокойны. Более того, там в Дублине уже, потому что тот, которого пытались убить, он вообще ирландец из Дублина. Вот, и, значит, и в Великобритании, и в Шотландии, и где только нет. И, в общем, действительно, ситуация такая странная, потому что средства массовой информации, их тоже можно понять, они пытаются все угомонить.
6: Но они же тоже разные.
7: Но они, большинство из них, занимают сторону мигрантов. Они говорят, что, справедливо говорят, что, ну, слушайте, один вот выродок есть, но это же не значит, что надо всем дома жечь. Вот, они пытаются это как дело успокоить, что еще более жестко, так сказать, народ раскочегаривает, и политики тоже. Ну, короче, и сколько вот я с британцами не общался, причем с довольно интересными, известными даже людьми, когда, ну, здесь вот встречался все-таки, несмотря на то, что, да, они прямо все говорят, что, слушайте, у нас творится что-то невозможное. У нас целые города уже, английские города, они полностью заселены, там какие-то прибрежные города там, и так далее. И ситуация, ну, действительно такая тяжелая. А народ там, в общем, простой достаточно. Мы помним, что там и в Северной Ирландии республиканская ирландская армия.
6: И масса противоречий.
7: Ну, они в этот раз, католики с протестантами, в общем, объединились. И в едином строю. Да, там же заявления, они уже в этих масках опять, уже с автоматами зачитывают. Ну, я к чему это все? Нам Британию, наверное, как-то не очень жалко, в общем, пускай сами разбираются, но вопрос, ну, надо не допускать такого у нас, например. Да? Хотя у нас, в общем, другая ситуация, прямо скажем. У нас выходцев из Судана здесь нет, это специфическая публика, конечно. Вот, и какие-то у нас культурные традиции, мне кажется, более сбалансированы в этом смысле. Но вот это показывает просто, насколько опасна ситуация вот эта с мигрантами может быть, и какой может быть вот бунт даже в такой богатой цивилизованной стране.
6: Нет, практически все действительно крупные страны с развитыми экономиками сталкиваются с проблемой миграции, по-разному ее решают, в том числе тему, связанную с ассимиляцией. Это и страна с самым большим миграционным потоком — Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что, собственно, как раз в битве между республиканцами и демократами это главная тема. Трамп собирается достраивать стену, денег с Мексикой, в смысле, катастрофически не хватает. Во Франции эта проблема уже более 20 лет. Нет, а у всех своя специфика. Но все так или иначе с этой темы сталкиваться.
7: Проблема
6: по Британии, тут надо
7: Европа
6: сказать.
7: И Британии, что значительную часть этих людей они не контролируют, они въезжают туда просто на плотах, там,
6: это
7: по каким-то там.
6: Это нелегальная миграция, да, как в Италии и в Греции.
7: Да, то есть это немножко другое. То есть ты-то сам мог бы ограничить, сказать, у нас будет вот столько-то этих берем, этих не берем.
6: Так так же,
7: но они просто заезжают
6: через
7: туда.
6: Границу с Мексикой, и там же нелегальная миграция в основном.
7: Ну да, но Штаты все-таки страна мигрантов, там, это огромная страна, там на эти плюс-минус миллион там как бы погоны не сделают.
6: Да.
7: А где-нибудь, ну, предположим, в Испании с населением, я не знаю, сколько там, 30 миллионов, наверное, 40. Вот. Но это существенно, когда там высаживаются на берег круглосуточно просто люди из Африки. И, в общем, это и криминал, и странные традиции, так сказать, не очень понятные местным жителям. И так далее. И конфликт.
6: Ну, социальная нагрузка, надо сказать.
7: Ну, даже если их как бы они там же не учтены все, их просто не могут выдворить. Ну, вот он приехал, документы выкинул, и что ты с ним будешь делать?
6: Ну, куда? Да, надо сначала поймать, чтобы депортировать.
7: А никакая страна его не возьмет, все говорят, это не наш. Ну, куда, да. Куда вы будете отправлять? Ну, вот это большой вопрос.
6: Ну, в Британии там статистика, я сейчас вот посмотрела.
7: Остается только от берега отгонять обратно в море, но это жестоко.
6: Их почти 70 миллионов. И у них миграционный приток вот с 2023 года 700 тысяч-миллион. То есть
7: всего.
6: Это всего, ну, да. Но это прилично, это очень прилично, тем более с учетом того, что неравномерное распределение.
7: Да.
6: То есть они там в некоторых городах это, просто ну, заполняются.
7: Там есть легальные мигранты, там есть выходцы из Азии, там Индии, Пакистана и так далее. Они, в общем, нормально там вливаются, вон, мэрами все становятся, ничего страшного. Это, к этому,
6: да,
7: это, к этому там народ привычный. Но вот, есть публика гораздо более, так сказать... Опасная, мне кажется, для них. Ну.
6: Ну, в целом, по британской статистике, четверть населения сейчас – это не те англосаксы, которых мы обычно ассоциируем с понятием Великобритания. Конечно, просто для них это серьезный такой социальный, я бы сказала, вызов. Плюс, конечно, у них ситуация после Брексита очень сильно изменилась, потому что тут надо сказать, что правительство Британии в какой-то период, примерно как раз вот с 20 по 24 год, само провоцировало миграцию, потому что европейцы утратили из-за Брексита право, ну, в смысле, граждане европейских стран исчез вот этот вот единый рынок людей, товаров и услуг. Они утратили право легально работать в Британии, а кому-то же надо работать на самых разных позициях. И они вот этот вот, так сказать, крантик с миграцией приоткрыли, хлынул поток людей, и они опомнились именно на официальном уровне только примерно году в 25-м. То есть начались вот первые программы по там, диверсификации мигрантов, по там...
7: Ну да.
6: Увеличению барьера,
7: ну, сложно. Там, Европе, для получения документов. В Британии сложно вообще живется.
6: Да. Ну что, на этой неделе еще интересная новость. Это то, что съездил очень удачно, как я понимаю, лидер Китая в Северную Корею. 7 лет не было вот такого вот визита, и вот тут он случился к очередной совместной декларации, по-моему, там 65 лет как раз декларация о дружбе. Из интересного то, что очень много было вообще сказано про социализм. То есть именно про то, что это вот такой вот социалистический блок. Понятное дело, что связь теснейшая между Северной Кореей и Китаем. Разные у них были моменты. Кстати, когда начинали корейцы ядерную программу в нулевые, не очень это все Китай одобрял. Но, тем не менее, цифры говорят сами за себя. То есть там больше 90% всей внешней торговли Кореи – это, собственно, Китай. Поэтому, конечно, связь теснейшая. Ну, естественно, глобальные и, в частности, западные СМИ тут же написали о том, что формируется новый треугольник Москва-Пхеньян-Пекин. Хотя, ну, в общем, у нас нормальные отношения и дружественные, я бы сказала, весьма, и с одной, и с другой стороной, но прям так, чтобы треугольник, мне кажется, что все-таки смысл визита, ну, больше такой был на двусторонние отношения, заточенные все-таки, как ни крути. Ну, просто такая любопытная новость. И еще из интересного, на этой неделе окончательно Карим Хан перестал быть генеральным прокурором Международного уголовного
7: что
6: суда.
7: Что случилось?
6: Недружественная нам инстанция. Это тот самый суд в Гааге, который часто путают с дружественной нам инстанцией, а именно Международным судом ООН. Но это совершенно разные здания, совершенно разная юрисдикция. Это тот самый вражеский суд, который Кстати, в лице прокурора Карима Хана выдавал ордер как раз в адрес нашего президента, в адрес Марии Львовой Беловой, в адрес Беньямина Нетаньяху и высокопоставленных израильских чиновников, при том, что ни Израиль, ни Российская Федерация вообще не имеют никакого отношения к Международному уголовному суду, и плюс очень напряженные отношения у них с США, который тоже не является подписантом Римского статута, но бесконечно бодается с этой инстанцией, во многом тоже благодаря Каримхану. Интересный, кстати, товарищ, вот к вопросу о том, что мы говорили про Британию. Вот он, несмотря на то, что сделал, ну, я бы сказала, без преувеличения, блестящую для западного юриста-международника, он на международном праве, прав человека специализировался на международном уголовном праве, карьеру, он как раз пакистанского происхождение товарищ, но тем не менее это вообще ему никак не помешало получить качественное образование. И вот все крупнейшие трибуналы последних 30 лет, которые были, начиная там от Югославии, заканчивая Сьерра-Леоне, везде так или иначе обозначил себя Каримхан. Но вот погорел на чем? Обвиняют его уже 2 года как в сексуальных злоупотреблениях в адрес, собственно, одной из сотрудниц секретариата Международного уголовного суда. Он добровольно сначала самоустранился, шло расследование некоторое время, и вот буквально на этой неделе он, соответственно, сложил полномочия. Ну, поскольку эта инстанция периодически нас полощет, и мы так или иначе все равно ее обсуждаем, вот такая вот любопытная информация. Но действительно, без преувеличения, вот до, вплоть до вот 24 года у него была просто, ну, блестящая траектория для юриста-международника, который специализируется именно на трибуналах и на международном уголовном праве. Очень он был дружественен с женой, собственно, голливудского актера Джорджа Клуни, Амаль Аламуддин, которая тоже юрист-международник, у нее специализация права человека, вот он ее, собственно, привлекал, они там вместе в комиссии состояли, но ее пока вроде как не зацепили.
7: Она, видите, домогшись Джорджа Клуни, все-таки вышла за него замуж, понимаете, а вот Карим не смог, видимо.
6: Ну вот, да. Сложная история. Тут, понимаете, сложно о чем-то говорить, поскольку, ну, теоретически мы сегодня вошли в эпоху, когда любого человека можно обвинить в чем угодно.
7: Никто ни в чем не виноват.
6: И да не в этом дело.
7: Преступления не существует.
6: Преступления существуют.
7: Все обманывают.
6: И надо женщинам за них наказывать. Ну, Петр.
7: Разве мог судья домогаться до женщин?
6: Мог.
7: Да
6: теоретически
7: что,
6: мог.
7: Заговор.
6: А в то же время...
7: Сионистский заговор.
6: Нет,
7: конечно.
6: Кто его знает?
7: Вы же женщины. Женщины, они только и думают, как бы, навет какой-нибудь устроить.
6: Ну, вспомните вот эти все истории про отмены там Кевина Спейси и так далее.
7: Ты все корыстно.
6: Эйнштейн, Харви до сих пор сидит, а кого-то, так сказать, оправдали и так далее.
7: Честнейший, добрейший человек ни разу никого, так сказать, в номер к себе даже не звал из актрисы.
6: Не знаем мы таких подробностей про номера.
7: Не такой Харви. Харви, да. Это все злые женщины.
6: Он, кстати, как-то давал интервью и сказал, что, говорит, вот так вот меня полоскали, значит, честное мое имя загубили, жена от него ушла, дети с ним не общаются. Он говорит, а потом вскрылись файлы Эпштейна.
7: Так.
6: И выяснилось, что я-то еще здесь, так сказать, не самый страшный человек.
7: Он честно,
6: человек.
7: Хочешь сниматься в кино, девочка?
6: Ну, там, во всяком
7: пойдем.
6: Случае, взрослые актрисы,
7: да?
6: Они как раз, они девочки. А девочки,
7: ну, как
6: это
7: взрослые?
6: Вот как раз у
7: совершеннолетние,
6: Эпштейна. Скажу. Ну, совершеннолетние, да.
7: Взрослые они или нет? Это вопрос другой.
6: В общем, вот такая вот история. Ну что, Петр Алексеевич, у нас просто обычно очень мало времени на персону недели, а тут надо сегодня прям хорошенечко про это рассказать, поэтому я прям предлагаю минуточек 5 заложить,
7: ну,
6: на рубрику.
7: Я, если останется время, я кого-нибудь назову, но...
6: Ну, назовите сейчас.
7: Не, у меня нету такой прям, чтобы я...
6: У меня интересно получилось с персонами недели, потому что на этой неделе столетие со дня важной смерти и столетия со дня важного рождения. Вот так вот. Значит, вчера столетие было со дня смерти Антонио Гауди. испанского, барселонского, каталонского архитектора, одного из, наверное, самых таких выдающихся представителей земли испанской в плане именно архитектуры модерна, но, собственно, в 7 объектов его авторства находятся в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это серьезно. Главным делом миссии своей жизни он считал собор Святого Семейства в Барселоне, который строили, соответственно, 144 года. Строили, и вот, собственно, вчера он еще не построен, но самую высокую башню таки достроили. Все это делается на частные пожертвования, все это поэтому очень-очень долго, и плюс, ну, даже по картинке видно, насколько это сложнейшая архитектура, необычнейшая архитектура. Поэтому, когда Гауди всем этим делом руководил, он жил на стройке, и если ему что-то не нравилось, он просто там целые нефы сносились, помещения сносились, строим заново. То есть, если это не соответствовало его задумке. Он, конечно, был удивительный человек, абсолютный аскет. Во-первых, Петр Алексеевич, сейчас будет важно, он голодал. Кто понял мой намек, тот понял. Соответственно, он голодал и однажды доголодался до головного обморока, после чего его пригласил к себе

0: но поскольку он был абсолютно одет, ну, как чуть ли там не нищий с улицы, его отвезли в какую-то плохонькую больницу, ну, плюс мы же понимаем, медицина 26-го года, как бы, из всей медицины это там подорожник и соль на рану, поэтому спасти его не смогли, и, конечно, мир архитектуры потерял величайший талант. Очень жаль, что так все закончилось.
1: Сколько ему лет было, когда он был?
0: Немного, не особо. Но вот абсолютный подвижник. То есть у него не было семьи, не было детей, не было никаких увлечений. Вот он только архитектурой. Вот он рисовал все эти грандиозные картинки, похожие одновременно там и на какие-то воздушные пространства, и коралловые рифы его вдохновляли. Ну, удивительно. То есть архитектура Гауди, я считаю, что это вообще прям явление в мировой архитектуре. Это столетие со дня смерти. И на этой неделе столетие со дня рождения Олега Кашевого, собственно, одного из лидеров молодой гвардии, прославленной в произведениях Фадеева, человек, который со своими друзьями, молодыми ребятами, ему вообще 16 лет было, организовали грандиозное по масштабам подполье против немецко-фашистских захватчиков. Потом, соответственно, фашисты, когда не сразу, кстати, там была целая детективная история, они вообще были в шоке, что это дети, фактически подростки, все организовали. Когда, собственно, их накрыли, его пытали в прямом смысле слова каленым железом и потом расстреляли. Парню было 16 лет. Посмертно присвоили ему звание Героя Советского Союза. Конечно, такие вещи надо помнить. Тут, и, конечно, и Фадеева можно посоветовать почитать, и фильмы, сериалы про молодую гвардию сняты. У нас, кстати, в Москве 8-го, это все, у него день рождения 8 июня, были мероприятия как раз к столетию со дня его рождения. Так что вот я считаю, что это вот символично столетие смерти, столетие рождения таких вот разных очень, но необычных людей с необычными судьбами. У вас кто, Петр Алексеевич?
1: Ну, безусловно, на прошлой неделе, но тем не менее, Мира Андреева, наша теннисистка, выиграла Ролан Гаррос, да. Ей 19 лет всего, это колоссальное
0: достижение. За полтора часа она просто всех укатала.
1: Это колоссальное достижение, это большой успех, и, конечно, она, безусловно, ворвалась, как вы любите выражаться, про нашу программу, вот в мировую спортивную элиту прямо самого высшего уровня, в таком возрасте молодом, это прямо супер круто, остается только пожелать удачи.
0: Да, успехов.
1: Вот. А что касается всего остального, ну, для меня важнейшее событие сегодня начинается, чемпионат мира по футболу, там много достойных людей будет и много будет.
0: Сколько это все идет, Петр?
1: Больше месяца немножко.
0: А, ну, то есть я думаю, что месяц. Как раз через недельки три мы уже сможем политические аспекты мундиаля
1: там и сейчас уже есть, и, безусловно, они там, как правило, не очень приятные. Но, слушайте, это США сложная страна, страна не футбольная, поэтому, конечно, эксцессы там были, есть и будут, ничего страшного. Вот, я думаю, что все равно будет все нормально. Так что футбол еще одна персона.
0: Ну, отлично. В общем, будет много всего интересного. Мы все это обязательно обсудим на программе с одноименным названием. Всего доброго.
1: До свидания.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть на

носителем ядерного оружия или нет. Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева.

Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов, и представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов – ожирения, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяние, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в 9 российских аэропортах. Глава МИД Индии отметил надежность России как поставщика нефти. Прямые рейсы Аэрофлота на Шри-Ланку возобновятся в октябре. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксары и Бугульмы, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. История России наполнена примерами героизма в борьбе с внешними вторжениями и преодолении революционных катаклизмов, заявил российский посол в США Александр Дорчеев на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве в Вашингтоне. Он добавил, что этот праздник символизирует единение и историческую преемственность страны, ставшей домом для сотен народов различных конфессий и культурно-языковых традиций, которых объединяет верность общему Отечеству. День России отмечается 12 июня, посвящен принятию декларации о государственном суверенитете страны. Праздник подчеркивает значение национального единства, патриотизма, богатой истории страны и ее достижений. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Россия является надежным поставщиком нефти и отметил при этом непостоянство США. Джайшанкар напомнил, что ранее Штаты просили Индию покупать российскую нефть, чтобы стабилизировать мировой рынок. Однако в прошлом году, отмечает он, Вашингтон ввел санкции против Нью-Дели за покупку нефти из России, а затем снял собственные ограничения в отношении этой нефти. Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок российской нефти, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Иран включил в список целей для дальнейших военных операций все объекты, связанные с экономическими активами американского миллиардера Илона Маска в регионе, пишет агентство Фарс со ссылкой на источники. По их словам, американские военные при поддержке компаний, связанных с Маском, совершили нападение на водную инфраструктуру на юге Ирана. Наземные станции Starlink расположены в Израиле, Катаре, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. Японское аэрокосмическое агентство осуществило запуск ракеты H-3 без ускорителей. Трансляция идет в прямом эфире на канале агентства. Полет проходит штатно. Новую ракету начали запускать 3 года назад. С 24 по октябрь 2025 года было проведено 5 успешных запусков. Однако запуск в декабре закончился неудачей из-за проблем с креплением спутника. Прямые рейсы Аэрофлота на Шри-Ланку из Москвы будут возобновлены в начале октября. Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Рана-Синхе. По его словам, отсутствие прямого авиасообщения негативно сказывается на показателях туристического потока в страну. Наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством. Об этом сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпросвещения России Владимир Желункин. Он напомнил, что приемная кампания в российские вузы и колледжи стартует 20 июня. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Вновь открывает свои двери наш уютный мужской клуб.
3: Нам тебя не хватало.
2: Ну, мы в прошлый раз виделись. Да.
3: Ну, как, значит, через экран. Да,
2: через экран.
3: Я чувствую, я был рядом с ним.
2: Да, да. Он, ему было через
3: меру. Нормально. Тогда мне чрезмерно нормально сидеть на студии.
2: Да. Значит, Петр Лидов, тот самый Лука Андрей, Алеша Тимофеев у нас сегодня в гостях. потрясающая. Я говорю, что это Харатьян в мире психологии, потому что мы с ней знакомы, сколько мы знакомы? 20 лет, да. И она становится моложе, краше, и это вообще просто потрясающе.
4: Ну, я также о тебе говорила, когда сказала, что я это Леша Тимофеева, у меня там, я почувствовала скрипение. Говорит, а что ты к нему так бежишь быстро? Потому что я люблю к нему ходить.
3: Так умрет с минут на минут, торопится.
2: Ну, да, нет, ну, тут типунь тебя на язык.
4: Это какая-то такая.
2: Не собираюсь.
5: Во-первых, у него голос.
2: Да. Но он голос, да, уже.
4: А знаете, я его помню, когда ты помнишь, когда ты на канале «Столица» выступал,
2: да.
4: Потрясающие волосы, да. И такой интеллигент.
3: По пояс?
2: Да, да, у меня хвостик, я ходил с хвостиком.
4: Но дело даже не в этом.
3: Это ж не удивляет.
2: Да.
4: Это интеллигентный человек, который пришел в мир медиа и умудрился свою интеллигентность, в общем-то, как-то там пронести сквозь года. Поэтому вот, это, знаете, как очень...
2: Вот. А вы все гнобите меня, понимаете?
3: Нет, мы тебя
2: зовем. Отрадное вот это...
3: Мы завидую тебе.
2: Шахтерские мои корни, значит.
3: Ну, я завидую.
2: Все это. Мы вот, спасибо, Аннеточка, мне очень приятно.
4: Это правда.
2: Спасибо, дорогая, очень. Ну, правда, 20 лет назад мы с
3: Аннеточкой... 20 лет нес интеллигентность, и вот тут в слове «постол» споткнулся.
2: Нет, ну, у меня разные были этапы.
4: Ты что, это наоборот, он тут выкидывается. Для того, чтобы лучше оттенять эту интеллигентность, надо периодически давать что-то...
2: Я вспотел, ну хватит.
3: Творческий вечер Алёши Тимофеева будет?
2: Нет, нет.
4: А как вы хотели? Он потому меня пригласил, он понимал, что так вечер случится.
5: Посмотрите, вы знаете этого человека 20 лет. Вот вы когда с ним познакомились, он как представился вам?
4: А он вообще не представлялся. Ну,
2: не, Алексей. Я говорил, конечно, Алексей.
5: Алексей,
4: да,
5: все.
4: Да.
5: А сейчас он, знаете, как себя называет?
4: Как?
5: Алеша Тимофеев.
2: Да, я и Кампаши завел себе телеграм-канал. Почему у всех Алеша ассоциируется с детства?
5: А с чем? Это мудрость.
4: Ну, не Алексей же Попович, а Алеша.
2: Алеша Попович. Он же был не молодой.
4: Алеша Попович.
3: Так он молод был?
5: Он самый молодой.
4: Он молодой.
5: Его запил.
4: А что вы завидуете? Что вы все завидуете ему?
5: Я психологу хотел бы вас.
4: А не, когда Алеша Тимофеев, я не психолог.
2: Алеша.
4: Прости.
3: Маму привел на эфир.
4: Конечно.
2: Защищаем.
4: Да. Это его попытка атаковать меня. Нет, это не сработает.
2: Смотрите, значит, вот это...
5: Мы просто хотим спасти парня.
4: Да.
2: Наши, вот видишь, парня. Ты же говоришь, парень.
4: Да,
2: что
4: да,
2: там
4: да.
2: Алексей...
4: А
2: значит,
4: меня мамой назвал, парень. Видишь, как
5: да. Да. Ты парень. Все.
2: Ну, хорошо. Значит, это мы начали ровно с того.
5: На секундочку.
2: Да. Но нет.
5: Ну, почти.
2: Но нет.
4: Ну, а что? Но это потому, что ты молодо выглядишь. Обрадуйся, это как раз супер, что если так считают, то значит, ты классно смотришься.
5: Хотя, если бы у меня сын, я бы сказал, что ты Алексей, а не Алеша.
4: И правильно бы вы сделали бы, потому что, когда сын, он маленький, он должен вырасти, и вырасти он должен в Алексея. Потому что это общепринято, более такое, ну, статусное. А ты уже себе можешь позволить бренд любой. Вот. И для тебя Алеша, вот. Это всего лишь бренд.
2: Совершенно верно. Я, кстати, Ване тоже говорю, чтобы конечно. Он представил, в детстве говорил.
4: Иван.
2: Говори, Иван.
4: Конечно.
2: Да,
4: и Иван. Я сыну говорю только Эдуард.
3: Да. Ну, потому что... не победим.
5: Андрей вообще переименовался в Луку.
2: Да,
5: вот. Чтобы поувесистей быть.
3: Нет, наоборот. Придумался.
2: Нет, вот смотри. Значит, о чем я хотел начать сегодняшний разговор.
4: У тебя... Я бы сказал, мы уже 10 минут обсуждаем.
2: Да, значит, у тебя философия канала написана, первое предложение. Здесь мы учимся любить себя.
4: Угу.
2: Вот давай разберемся, попытаемся. У Анаты большой канал. Здесь, да, и не, в принципе, знаю. Вот это про любить себя.
4: Угу.
2: Где грань между любовью к себе, излишним состраданием к себе? Потому что мы, ну, как будто нас все время воспитывали как раз, что, типа, чувак, ты о себе можешь сильно там много не думать, и вообще надо думать о друге, о стране, о семье, об этом всем, о партии, да, и правительстве. Да, а ты где-то, так сказать, ты и излишняя любовь, ну, мы знаем слово эгоизм, это же негативная коннотация.
4: 100%.
2: Вот.
3: А где в последнее время это слово стало приобретать приятность?
2: Где грань между хорошей любовью к себе и плохой любовью к себе?
4: Ну, во-первых, когда ты говоришь, что нас так учили, ты явно подчеркиваешь свой возраст.
2: Да.
4: Потому что, да, ты как бы сразу же и не только свой, но еще и мой, да?
2: Да.
4: Вот. Потом, когда мой муж говорит, боже мой, какие же молодые эти зетки сложные, я говорю, вообще не смей говорить о них так, они прекрасны.
3: Эти кто?
4: Молодые, зетки.
2: Z-поколение.
4: Z-поколение.
2: Не те.
3: Говорю, не те зетки, да, не те зетки.
4: Нет. Молодое поколение. Поэтому я всегда говорю, что, пожалуйста, не надо говорить, не подчеркивай мой возраст. Если говорить про... учимся любить себя, то любовь к себе подразумевает, что я не идеализирую себя, я не вхожу в грандиозность, потому что люди, которые себя не любят, как раз они настолько внутренне уязвимы, что они все время мечутся между тем, как относиться к себе с позиции ничтожности. Кто-то похвалил, я бог. Он взлетел куда-то, и все. Или если не похвалили, а сказали что-то не то, он провалился. Ничтожность. И вот эти колебания, они возникают от того, что у человека нет внутреннего ядра, когда он себя любит и принимает. Любить себя – это означает не идеализировать себя, а понимать границы своих возможностей, понимать свое несовершенство, свою уязвимость, но при этом себя не предать. Я вот про такую любовь, хотя очень много сейчас мы говорим в поле публичном, где психологи учат любить себя слепо, не приходя в сознание, и как раз связывая это с эгоизмом. Но я, то, что я несу, и мои ценности, это любовь к себе подразумевает, что я принимаю свою уязвимость, несовершенство, не отказываюсь от себя и не навязываю другим свою идеальность, если я себя люблю.
5: А что, если у человека нету недостатков?
2: Как у Петра, например, как он считает?
4: Мы это человек.
5: Мы все считаем.
2: Да, извините, как мы все считаем.
4: Если у человека нет недостатков, то мы его холим, лелеем, оберегаем и стараемся.
3: Пока не приедут санитары.
4: Нет, если у него нет недостатков, мы просто выстраиваем с ним более большую дистанцию, чем со всеми остальными людьми. Почему? Потому что такой человек, у которого есть идея о том, что у него нет недостатков, он очень уязвим. Он сам может очень стараться быть хорошим. Он сам может страдать такой тяжелой форме перфекционизма. И, например, выполнять свою работу идеально. Выполнять
5: обещания.
4: С утра до вечера.
3: На шашлыки не звать.
4: Но не дай Господь, если вы случайно скажете что-то, что триггернет его, и он решит, что его вот эта слепая часть, там, где он не видит, что она проявляется, он будет очень сильно злиться. Поэтому такими людьми надо немножко дистанцию.
2: 20 лет назад было два психолога в стране. Аннет Орлова и Курпатов. Доктор Курпатов, значит. Но он не астролог.
4: Он был астролог. Нет, подожди. До меня была Наташа Толстая. Я вчера с ней виделась, я ее очень люблю.
2: Был он? Но есть, да.
4: На тот момент, да.
2: Курпатов. Нет, тот самый, который возглавлял «Красный квадрат». Он сейчас у него по-прежнему школа какая-то. Я периодически смотрю его ролики. Он там вот последний, что я посмотрел.
3: Который у своего парня Rolex отобрал?
2: Ну, там были какие-то истории. У него, по-моему, отобрали Rolex.
3: А, парень, да.
2: У него. Ну, неважно. Да. Значит, не...
3: Ну, оказалось, что он ударил.
2: Ну, что-то там, что-то какие-то там.
4: Давайте едем дальше. Давайте.
3: Почему?
4: Не завидуйте.
3: Нет, ну вот психолог не разобрался, а других учат.
2: Как будто бы, да?
5: А он психолог, слушай, это как знаешь...
2: Но он врач, он психиатр, не неважно. Значит,
5: не тренер, почему?
2: А Аннете будет неловко, типа коллеги, знаешь,
5: да, этот... Нет, ну вот футбол, например, вот мы все смотрим футбол, все разбираемся, все можем все объяснить.
2: Судить, да.
4: Никто из вас гол не сможет забить, да.
5: Нет, гол сможем, но в пустоте.
4: Ну не тот, да.
2: Ну, короче,
4: как озеро решили.
2: Один из последних роликов, который я посмотрел, там у него, вот это тоже про... Он говорит, посмотрите, как вы разговариваете с собой. Очень часто разговор сам собой проходит как раз в таком уничижительном... То есть вы сами себе говорите то, что не позволили бы сказать другим людям о себе. Это вот пример.
3: Не позволено.
2: Да.
3: Делаюсь ору.
2: Вот именно, да.
5: Ты как себя Алексей, например.
2: От нет. Геннадьевич еще. А я Алеша. Да, вот как от себя отстать, мягко?
4: Это большой и сложный вопрос, и не отвечу, конечно, здесь в рамках программы. Скажу только, что есть такие люди, у которых они реально, у них идеал «я» настолько жесткий. Они нарисовали картину, какими они должны быть. Угу. С одной стороны, есть представление собственного идеала, и обычно это люди такие достаточно гордые. Второй важный момент. У них есть жесткая внутренняя родительская фигура, которая когда-то были те люди, это они пытаются хихикать, чтобы меня сбить, это вообще бесполезно. Это вообще бесполезно.
2: Они троллят меня, видимо.
4: Просить от психолога в конце дня какой-то когнитивной способности, да. И при этом еще совершать столько ужимок, сколько вы, ребята, да. То есть вы думаете, что я настолько талантлива? Нет, не настолько, поэтому я уже сбилась. О чем я говорила?
3: Какой Леша красивый.
2: Нет,
4: это я могу еще раз. Так, Леша, продолжим. Какой ты красивый.
5: Нет, там фигура отца, что-то там надо доказать.
4: Он даже не слушает. Вот смотри, 90% наших зрителей сейчас, на самом деле, меня не слушали. Поэтому переходим к следующему вопросу.
5: Нет, они многие нас не видят, потому что
4: это радио. Не видят, поэтому пошли к следующему
2: вопросу. Это важная тема. Сложно объяснить, как от себя отстать. И ты говорила, что есть родительская...
4: Есть идеал я, каким я хочу быть. Идеальная фигура, и я таким хочу быть. И есть интроицированная, то есть впитанная с молоком матери, с вообще не с людьми.
6: Гвоздики, забитые в голову.
4: Да, да. Такие фундаментальные установки, которые хранятся в нашей внутренней части, которая называется, можно назвать суперэго, можно назвать родительская фигура и так далее. Разные, может быть, варианты. Так вот, внутренний наш объект, требовательный родитель, либо карающий родитель, по-разному может быть, он требует от нас, чтобы мы этот идеал обязательно достигли, и чтобы этот идеал обязательно состоялся. Вот если у человека просто жесткий внутренний родитель, ну, идеал такой себе, он хотя бы может там выполнить 1, 2, 3 и отстать от себя. Если у человека идеал я какой-то грандиозный, но при этом у него нету какого-то супер жесткой родительской фигуры, он просто считает, что весь мир ему должен, он ножка на ножку сидит, ждет, пока его... Ну, правда, потом они в 40 расстраиваются, что они не начальники, но это уже потом. А если у человека и жесткий идеал я, каким я должен быть? Я должен быть только там супер-пупер. И жесткий карающий внутренний объект, родительская фигура жесткая. То тогда получаемся что?
5: Я?
4: Конечно, лука.
5: Если что, родитель у меня?
6: Нет. Если родитель жесткий, и ты, у тебя высокие требования.
4: Он должен быть.
5: У меня вообще никаких внутренних. У меня вот такой, знаете, настрой по жизни. Что-то там поесть, попить,
4: почитать. Да, конечно.
5: Я вообще, вообще налегке все.
4: Все, налегке. Вот всегда помните, что если к вам приходит человек и говорит, что он все налегке и не напряжно...
5: То там, то сям.
4: Да. То сразу соберитесь. То сразу соберитесь. Потому что на самом деле опыт показывает, что люди, которые легче всего, комфортнее всего, самые такие производящие впечатления абсолютно легких людей, на самом деле очень глубокие внутри, и на самом деле им самим собой непросто. Да, но они никогда не выгружают это во внешний мир. Поэтому...
6: Только на близких иногда. Вот
4: ну, мне кажется, это не его случай.
5: Сегодня собаку пнул.
4: Свою? Да?
5: Свою.
4: Вот, поэтому... И для того, чтобы было легче, нам нужно, с одной стороны, принять, с чем проще работать, с я идеалом, начать думать о том, что все-таки я не обязана или не обязан быть во всем лучше других. Что на самом деле это катастрофическая гордыня. И на самом деле все упирается в гордыню. Как только я перестаю думать, что я истина в последней инстанции, как только я перестаю думать, что я должна быть во всем лучше всех, как только я перестаю думать, что меня все должны обожать, не приходя в сознание, я становлюсь свободной от собственных ожиданий. Тогда я могу встретиться с тем, что я что-то делаю плохо, встретиться, что кто-то меня может не любить, абсолютно терпеть не мочь, что на самом деле отношения, которые выстраиваю, ну, меня могут разлюбить, в конце концов, и я не буду в ужасе, как он так мог со мной поступить. Потому что я понимаю, что все это может быть. Чем ниже у человека гордыня, тем спокойнее и свободнее он принимает реальность. И тогда он так себя не жрет. А если эго раздуто, если я во всем должен быть идеальный, и попробуй только в детстве, ты не прочитал стишок идеально или не принес, я вот про себя концерт музыкальный, попробуй бы я...
5: Опять во всем родители виноваты, да?
4: Конечно, конечно, конечно.
6: Вот.
4: Ну, не совсем пять.
6: А это 20 лет, мы
5: идем про... Извините, да. Статус потерял. Дороже?
4: Ну, не в этом дело. Не в этом дело. То есть... Вот эта привычка во всем быть лучшим, и она встраивается. Дальше ты приходишь, куда бы ты ни пришел, и у тебя идея, которую ты ухватил, что ты должен быть лучше.
5: Так где вы таких людей находите? Я только вижу тем, которые...
6: Да, не, ну все...
5: Все, где, все такие
6: настроения. Ну, не, не все, конечно, есть нездоровые, мне кажется.
5: Но кажется все, да, в основном
4: мне
5: здоровые.
4: Кажется, это здоровые люди, но они просто привыкли очень сильно стараться. Все отличники, все те люди, у которых были высокие результаты.
5: Слушайте, во всем классе два отличника было. Из выпуска 30 человек,
4: два отличника. Хорошо, ладно, я так поняла. Значит, тогда мы переходим в
5: прямую... К обычным людям, давайте.
4: К обычным, это к вам. Да. Посмотрите, пожалуйста, слушатели, здесь стоит Лука, он совершенно обычный человек.
5: Да?
4: Правда, в Москве очень много радио? Мне кажется, нет. А спутник радио, спутник, это что, какое-то радио такое? Вот, третьесортное? Нет.
5: Так мне дедушка помог.
4: А, дедушка помог.
5: Да, по блату,
4: да, по блату. Вот.
5: Кумовство.
4: Вот. Вот мы уже видим, что Лука не хочет работать там, где придется, а хочет, чтобы дедушка помогал ему работать.
5: Я не хотел, он сам по своему
7: прошел
4: по блату.
7: Тяжелый путь.
4: Тяжелый, да, путь прошел.
5: Здесь, да, на 10-й этаж.
6: Сразу. Слушай, вот я бы еще, знаешь, за этот, у нас такой...
4: Давайте будем честными.
6: Давай,
4: будем,
6: да,
4: честными. Если мы тут все стоим или сидим, то все равно мы с вами стремимся быть какими-то. Ну, иначе бы мы с вами этого ничего не делали. Ну,
5: точно.
4: Ну, это же жизнь.
6: Но там у гордыни у этой же, вот в чем сложность? У гордыни есть обратная сторона уныния. Вот это.
4: Конечно,
6: вот,
4: да,
6: вот это.
4: Если бы
5: мы здесь собрались, потому что мы все с гордыней?
4: Ну, в здоровой конечно, форме, да?
3: Конечно. В здоровой форме, да.
4: В здоровой форме, да, потому что... А иначе... Фу. Ну как?
6: Выдохнула.
4: Мы бы не смогли бы столько всего делать для того, чтобы продолжать актуально это
3: просто дома делать нечего.
6: Тогда что получается? Не надо от себя отставать, отмахиваться.
3: Ну и сильно не...
6: И не запариваться.
4: Да, да. То есть если мы вообще откажемся от любых назиданий и каких-то требований к себе, то мы расслабимся, у нас вообще не будет результата. Если мы себя загоним чрезмерно, то мы будем обслуживать этот успех, а внутри у нас просто не будет оставаться.
3: Я того же мнения, я за баланс. Что ты пиво попил, что ты спортзал?
6: Да.
3: Лентя, ну посиди ты, что ты
6: отдохни.
4: Именно так.
5: То есть гордыня, но такая...
4: Ну это не гордыня, это более-менее...
5: Тормозимые.
3: Все будет по чуть-чуть.
6: Не, ну гордыня...
3: Надо партию создавать.
6: Гордыня — это когда ящик надо выпить, понимаешь? Я выпью этот ящик.
3: Нет, вот это таких. Да.
6: Или более, я... Не, я, знаешь, хотел зацепить. Вот это тоже ведь Лука сказал, вот эту шутку там, значит, что все от родителей. Родители во всем виноваты. И кажется, что это реально какая-то замкнутый круг, как бы все человечество, не первородный грех одолевает, а неумение родителей как-то выстраивать отношения с детьми, и что потом все человечество вырастает несчастным.
3: Ты думаешь, наши дети тоже на нас будут?
6: Потому что каждый разговор...
4: Да? Обязательно, как бы мы ни старались. Понимаете, в чем дело? Мне...
3: Я из нее это выбью сейчас в 7 лет. Я, если что, не сразу ни в чем не виноват.
4: Знаете, мне кажется, что так устроена психика, особенно если психологически незрелый человек, что он, когда вырастает, все то, что у него получается хорошо, он это... присваивает это я. Да. Все то, что у него не получается, ему нужно выгрузить в кого-то. В кого можно выгрузить? Можно выгрузить в начальника, родительская фигура, в государство, потому что это то, кто... Естественно, самый потрясающий вариант — это родители. Почему? Потому что действительно, когда мы были маленькие, мы от них очень сильно зависели. И у нас заряженность присутствует. Действительно, как бы мы ни старались, что-то делалось хорошо, что-то не очень хорошо. Но так устроена психика незрелого человека, что его внимание становится избирательным. Что он начинает вспоминать? Только то, что было не так. Угу. Увеличивает это все. Берет как какой-то такой...
3: Разве мозг не защищает от негативных моментов?
5: И наоборот... Это у незрелого.
4: Нет.
5: У зрелых все нормально.
4: Нет, у любых. А ребенок незрелый, если тяжелый травматический опыт, вы сейчас говорите о тяжелой травме, то там они не помнят. Но это совсем другое. А. Это когда тяжелая травма, там покрывающие воспоминания, которые не позволяют психике, чтобы не разрушиться, все это вспоминать. Но это тяжелая история. Ну, как, например, ПТСР, комплексный ПТСР. Если мы говорим про среднюю статистику, то в средней статистике ребенок помнит то, что с ним было. И очень часто помнит обостренно. И не всегда... Знаете, что интересно? Что мы можем нанести ребенку травму тем, что мы даже никогда не предположили, мы даже не можем представить, потому что ребенок так воспринимает. Поэтому все-таки жизнь и взрослый человек, и зрелый человек, он сейчас, мне кажется, опасность в том, что какой-то период психологии бурно развивалась, и вот немножко было много вбросов грубоватых вот этих вот, что все токсики, все абьюзеры, во всем виноваты родители. Это крайности. Крайности людей.
3: Женщины
4: любви.
3: Все пассивно-агрессивные.
4: Да, мужчины все там козлы. Да. Вот эти крайности — это признак пограничной организации личности, у которой жесткое расщепление. Либо идеал, либо ужас. Либо прекрасен, либо ужасен. Либо виноват, либо жертва.
3: Нам всем нужна терапия?
4: Нет.
3: Нет? А как понять, нужна или не нужна?
6: А, да, вот про детей. Вот это хорошее. Значит, много тревожных мамочек и папочек беспокоятся о своем чаде. Когда он что-то, ну, не знаю, что вот он, например. Ну, типа, например, не ходит на улицу гулять там или еще что-то. Значит, нужно вести к психологу.
3: Ребенка?
6: Вот, да. Ну, типа, а нужно у него какие-то... Родители решили, что у ребенка психологическая проблема. Вот тут тоже давай разберемся, когда есть патология, и вообще нужно ли идти к психологу, вести ребенка?
4: Я не детский психолог, поэтому я, конечно, не могу так четко дифференцировать. Все-таки я со взрослыми работаю, поэтому мне бы не хотелось выходить за рамки своей компетенции. Но я скажу так, что если вы видите, что ребенок замкнутый, если вы видите, что есть проблемы в социализации, если вы видите, что много страхов, если вы видите, что ребенок вдруг по какой-то причине регрессирует на более ранний срок развития...
6: Не, не, не,
4: Ага. Ну, например, все было хорошо, ребенок развивался, все было классно, вот ему 7 лет. И тут у вас родился второй ребенок, и вот где-нибудь там ребенку первому, там, не знаю, там, 1.5 года, и вдруг ваш 7-летний ребенок
6: берет начинает соску, вести...
4: Да. Да, мы имеем дело с регрессом.
6: Который... Соску, в смысле, в рот, да, а да, не да. просто с улицы.
5: Ну, но не настолько.
6: Да, да, да.
4: Но, или начинает...
6: Нет, но мы... Надо было пояснить.
4: Или НРС. Мы уже имеем дело.
5: У папы.
4: Да, мы уже имеем дело с какой-то проблемой. А резкие какие-то страхи, тревоги.
5: Я уважаю тебя, человека.
6: Ну, короче,
4: надо обращаться, но правильным образом посмотреть, выбрать, обязательно спросить дипломы, обязательно посмотреть, какая у человека практика.
5: Сколько подписчиков в Инстаграм?
4: Нет.
5: Сейчас это обязательно?
4: Нет, нет. Никакой связи между публичностью человека, между его узнаваемостью и квалификацией нет никакой корреляции.
6: Аннет, можно навредить, если вы, значит, притащите ребенка к психологу, ну, типа, без нужды или что-то? И там начнут ему задавать какие-то
4: нет.
6: вопросы.
4: Он... Опытные психологи, если вы выберете правильного, хорошего психолога, вы не навредите. Максимум, что может быть, что ваша тревога была беспричинной, и психолог скажет, что у вашего ребенка все хорошо. Используются очень аккуратные диагностики в виде, например, разных тестов рисуночных, песочная терапия, профессиональные хорошие специалисты. Это всегда для ребенка очень комфортное времяпровождение. Они любят. Я, например, своего ребенка водила одного и второго к психологам, они длительное время ходили. Им это очень нравилось. Потому что профессиональный специалист... Во-первых, детские психологи идут очень добрые люди. Вот мы не идут туда...
5: В отличие от взрослых.
4: Для взрослых психологов идут разные люди. Многие для того, чтобы решить свои вопросы. Ну, я могу сказать, что...
5: Унизить человека. Утвердиться за счет чужих травм.
4: Нет.
6: Хорошо, что у меня такого нет, да?
5: Три дебила психолога.
6: Тебя никогда папка не любил.
5: Это ты психолог говоришь?
6: Да.
4: Да, не-не.
5: У нас синдромы Торетта.
4: Они
5: просто так ведут себя, что...
4: А мне кажется, классно.
5: Два подростка.
3: Я пораньше.
5: Всех психологов.
4: Дело в том, что действительно, вот то, что вы сказали, что элемент гуруизации... очень опасная
5: ты
4: тенденция.
5: Так
4: вы сказали, что осуществить власть, правильно ваша фраза была?
5: Да.
4: Вы сказали самоутвердиться, а я переведу.
5: Да. Гуруизация?
4: Да.
5: Я просто на каждую программу одно незнакомое слово записываю.
4: Хорошо, ну тогда у вас уже расширился ваш этот...
5: Я тоже не слышал такого. Мы вдвоем записываем. У нас Алеша все знает.
6: Но можно понять, что это гуруизация.
4: Ну на самом деле...
5: Гуруизация.
6: Гуру. Но типа гуру, кому ты поклоняешься, учитель, духовный учитель.
5: То есть ты человек, который не является гуру, да. ты из него делаешь...
6: Псевдомессия да. такой, да.
4: И здесь опасность присутствует, потому как, к сожалению, то, что я сейчас вижу в публичном пространстве, есть такое скатывание, сползание, когда люди, называясь психологами, я не считаю их психологами, потому что профессиональный психолог никогда так делать не будет, начинают какую-то свою позицию предлагать как...
5: А вот нужно ли стать психологом? Сейчас очень популярно. 2 месяца курса закончилось?
4: Ну, 2 месяца нет.
5: За год?
4: Нет.
5: Высшее образование 5 лет?
4: Нет. Вот смотрите, длительная психология, обучение длительное. В идеале это базовое, сначала бакалавриат, потом магистратура.
5: И только тогда можно принимать.
4: Это базовое. Это не всегда возможно. Есть люди, у которых базовое, педагогическое. Вот у меня педагогическое базовое. Я потом иду и поступаю на магистратуру психологическую.
5: Уже 2 года.
4: Два года. После этого поступаю на 1.5 года на клиническую психологию. 1.5 года учусь, все в государственных
5: клиниках. Ну вот к этим, которые за 2 месяца закончили, лучше не ходить. Мне это важно.
0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
7: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец Павел.
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Владей.
11: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
10: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
11: А где тут бродит жираф на озере Чат?
10: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Словом по столу.
3: Я странно, что мать отсюда в Москве.
6: Сказали тебе, кстати.
3: Все сказали, все поржали, но все вырезали.
6: Так, продолжаем наш сегодня мужской клуб. Мужчины прильнули просто все, 100% внимание Анетте Орловой.
3: Все со своими травмами.
6: Психолог, да, потому что у каждого есть, но каждый что-то этот, и поэтому все...
3: Но мы на самолуме.
5: Нет, у нас один человек только каминг-аут сделал.
3: Кто?
5: Алеша.
6: Почему?
5: Ну, потому что ты был Алексеем, стал Алешей.
6: Да я всю жизнь был Алешей. Меня жена всю жизнь называла Алеша. Мама всю жизнь называла Алешей.
5: То есть ты из семьи?
6: Ну что ты?
3: Просто 20 да. лет жил не под своим
6: именем. И что? Ну что 20?
5: Ты преобразился, ты сейчас раскрылся.
6: А и бабушка, а вторая бабушка меня Ленчиком называла, например. Ну так что теперь? Что?
5: Я тоже почему-то... у меня дома какие-то были.
6: Мне кажется, это сказать, тебя это почему-то волнует. Нет. Давай поговорим
5: об этом. Давай
6: поговорим
5: об этом.
6: Давай.
4: Скажи, почему как к тебе мама относилась?
5: Хорошо.
3: А твоя?
5: Все хорошо.
3: Все мама.
4: Ну просто ты, как бы, знаешь, я так слушала, это очень похоже, что такой, ты любимый сынок, да, и любимый
6: мальчик. Я один, да.
4: Ну вот, поэтому для тебя весь мир это женщины, которые тебя всю жизнь обожали. Еще ты красивый, тебя всю жизнь обожают.
5: А Навка кого?
4: Ребят, его просто все называют Алеша, кто любит. А так как его любят все...
3: А мы с Петром гадкие утенки.
5: Тебя далеко не все.
4: Мальчики его не любят, и слава богу.
6: Нет, почему на самом деле мальчики тоже меня в это... Ну, у меня друзей всегда много было, все хотели
4: сейчас со мной дружить.
6: Вот, видишь, это я, потому что... Вот он.
4: Все буквально понял. Ты сказал, мальчики тебя не любят, это хорошо. Ты сказал, нет, почему, и они меня любят. А потом говорит, идеал я у него. Видишь, его все должны любить.
6: Именно так. И когда тебя не любят или пишут плохой комментарий, конечно...
4: Ты тоже расстраиваешься.
6: Ну, не то чтобы там, я уже привык.
4: Я тоже расстраиваюсь.
6: Я привык, но в целом...
3: Открой комменты.
6: Ну, нет.
4: Я тоже расстраиваюсь. Ну, на секунду, а потом я радуюсь. Когда-то мне Андрюша Малахов сказал, для меня это были такие важные слова, он про другое кому-то говорил, но я это услышала на эфире, он сказал, популярность — это определенный баланс между восхищением и ненавистью. Если этого баланса нет, то не получится популярность.
6: Хорошая формула.
3: Да. Вообще, самая приятная популярность — это подрывать пятую точку.
6: Да, совершенно. Я от этого кайфую. То есть я кайфую от того, что кто-то выражает эмоции чрезмерно.
3: Открой комментарий.
6: Если бы написал неинтересно, там я бы, может быть, расстроился, когда кто-то. Так, значит, погнали.
5: Ищет негатив.
6: Да, в том числе эмоции, конечно, эмоции. Несколько, значит, футболян. Во-первых, сегодня у нас мужской клуб, поэтому несколько мужских тем.
4: Давай, отлично, я с удовольствием.
6: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Первая игра состоится на стадионе Ацтека в Мехико. В 10 часов можно будет посмотреть. Вообще неудобный для нас чемпионат мира.
3: По трем странам раскидали.
6: Да, США, Мексика, Канада. И для нас неудобный, потому что это другие часовые
3: пояса. Да, утром еще часто.
5: Ну, все нормально, ты в 7-то встал, посмотрел. Дома ты можешь проснуться. А в 3 часа ночи?
3: В 3 часа ночи нормально.
5: Каждый день. А, это тебя с твоим режимом.
6: Нет, в 3 тяжеловато.
5: У меня, наоборот, в 7 у меня уже час как-то не сплю, поэтому в 7 я уже даже свободен.
6: Вот, короче говоря, тут ученые по этому поводу тоже провели исследование, выяснили, что просмотр матчей положительно влияет на самочувствие зрителей, фанатов.
4: Мужчин.
6: Да, в смысле те, кто увлекается футболом, и женщины тоже. Значит, продолжительное сидение за телевизором не всегда связано с лишь негативными последствиями. Ссылаются на научную работу, согласно которой зрители спортивных трансляций в среднем счастливее тех, у кого нет никакого хобби.
4: Конечно.
6: Но, типа, если хоть что-то ты это, то это...
4: Это легко объяснить. Учитывая, что для мальчика всю свою жизнь очень важно играть в какой-то групповой вид спорта. Почему? Потому что еще в архаичные времена...
6: Я хотел пошутить, что жена часто бывает против, да, но...
5: Я хотел добавить, что с годами эти виды спорта меняются.
6: Да, но мы об одном и том же, да.
5: Более групповыми, менее групповыми.
6: Так.
4: Ну, все равно, если мы говорим про мужчин, которым до 30 лет, особенно до 30 лет, то в первую очередь их задача... Ну, такая прям архаичная. Это вместе с другими мужчинами выйти на охоту и поймать того самого, грубо говоря, кабана, которым они притащат в свою берлогу. Понятно, что мы сильно продвинулись социально, да, да. Но все равно вот этот механизм, быстрое взаимодействие с другими мужчинами для того, чтобы получить общую цель. И самое главное, интересно, что мужчины способны на самопожертвование ради общего дела. Вот женщины на самопожертвование в этом контексте не способны. Почему? Потому что она должна продолжить... вот мужчина ей передает свой ген, она... Ребенка рожает, она должна его вырастить. Поэтому ни на какие жертвы она не способна. Мужчина для того, чтобы в целом все выжили, готов идти даже на жертвы. Поэтому...
5: То есть мы лучше.
4: Безусловно, приходя к вам, я, конечно же, скажу «да».
6: Очевидно.
4: Но, сидя на секции женского лидерства, я бы сказала, что не лучше, а просто мы другие.
5: Ну, честнее, мы как Россия, понимаете? Мы когда говорим о других народах...
6: Родительская, как ты говорила, родительская...
5: Переживаю, вот в Армении выборы, мы переживаем за армян, как же они там будут без газа. Как же европейцы там будут? Мы все время за других.
4: Не, ну Россия, на минуточку.
5: Мы такие.
4: Это женский архетип.
5: Это и есть Россия.
4: Россия – это женский архетип. Столько выдержать, столько вынести. Мы же равнина, огромная равнина, это пространство. Поэтому, извините, пожалуйста, сыновья Родины. Родина все-таки...
12: Пора немножко
4: практицизм. Родина-мать. Родина-мать.
5: Особое пожертвование.
4: А вы готовы пожертвовать собой ради того, чтобы родина-мать продолжилась. Все, да. Фотографируйте, пожалуйста, он готов.
5: Вот почему мужчина лучше женщины.
12: Такой значок бы сделать.
6: Да, да.
4: Да. Кстати говоря, красивый профиль.
6: Да, красивый, красивый.
4: И вот это все брать.
12: На купюру какого-нибудь.
6: Он знает об этом, понимаешь?
4: Поэтому поворачивается профиль.
6: Совершенно верно, да.
4: Хочу сказать, что действительно благородный профиль. В камере, не к нам же.
5: Я здесь один такой, к сожалению.
6: Да, это благородный. Значит, еще хорошая история про то,
5: спасибо
6: что...
5: за теплые слова.
4: Ну, это правда. Кстати говоря, вот то, что хотела сказать. Мужчины очень обделены комплиментами. В нашей культуре не принято. У нас девочки все ждут, что только мужчины будут ее восхищаться. А я всегда говорю девчонкам, девочки, мужчины точно так же нуждаются в том, чтобы им тоже сказали доброе слово. Не жадничайте, говорите. Вопрос в другом, что нужно говорить правду. Не пришел, сел там на свидание и выписываешь комплименты искусственные и лживые. Это все поймут. А если действительно в человеке что-то красиво или красиво... Да, в любом чеке, неважно, всегда есть очень красивое что-то. В каждом есть свет. Если ты его можешь увидеть, не надо сжаться. Говорите людям, вот, ну, это классно. Вот не надо бояться.
12: Не вырежьте, пожалуйста.
6: Возьмем канал.
4: Ну, это правда, это классно. Говорите, пожалуйста. И ребята, кстати, настолько благодарны, когда они, кстати говоря, вам, мужчинам, тяжелее принимать комплименты, особенно от женщин. Но сами мужчины, например, себя хвалить могут очень хорошо. В психологии мужчины самопохвала – это очень доступная речевая стратегия. Но принять комплимент им сложнее.
12: Нормально.
5: Видите, и в этом мы лучше.
4: Во всем.
6: Мы скромнее, типа, да?
5: Мы еще скромные, комплименты не хотим принимать.
12: Зато 2-3 комплимента скажешь.
6: Послушай, ведь это же не скромность, это же разговор не про скромность. То есть ты чувствуешь себя действительно неуютно. И я, в общем-то, понимаю, почему мы начали с этого, да, с этих архетипов, которые...
12: Ты такой красивый.
6: Спасибо.
4: После всего того, что между вами было, он готов принять.
12: Между вами ничего не было.
6: Почему, Аннет? Это же не про скромность.
4: Ладно, мы тебе поверили, да.
6: Это же не про скромность. Про что-то...
4: Что такое скромность? Это отдельная история, да, это какой-то механизм, который позволяет нам не сталкиваться со своим стыдом. Поэтому скромность — это определенная стратегия поведения. То есть мы говорим, что когда говорят комплимент, очень часто испытываем внутренний стыд, внутреннюю неловкость. Почему? Потому что несколько может быть причин. Первое, я внутренне не чувствую, что это моя сильная сторона, и мне очень страшно становится. Вторая причина. Человек, который говорит мне комплимент, он сокращает со мной дистанцию. Готов ли я на это сокращение? Потому что мне же надо чем-то ответить, а я, может быть, не готов
6: не совершенно. Не хочу, да.
4: Или не хочу.
5: Я готов, но не хочу.
12: Не сегодня.
5: Вот у меня постоянно.
6: Вот, да. Вот это готов, но не хочу тоже.
4: Да,
6: давай
4: готов,
6: разберем.
4: Но не хочу, это говорит чисто мужская стратегия. Не надо сомневаться в моей функциональной способности, просто для этого мне нужны особые условия.
5: Давайте вам пример приведу в своей жизни. Вот у меня, я, в отличие от ребят, не женатый, у меня часто какие-то с женщинами взаимоотношения. Если она делает мне шаг навстречу, по-доброму как-то ко мне относится, хорошо, я прям сразу до свидания. Что это тут я?
12: Ну, если она бисексуальная,
5: а если она наоборот, как
6: бы?
4: Если она вас отшивает?
5: Да.
6: Без обид.
4: А почему, знаете?
5: Вот нет, по второе понятно почему, а вот первое мне непонятно. А как она добротой же даже, и даже прям как-то
4: ну, а я могу
5: прям
4: вам
5: вот совсем. А я так думаю,
4: а
5: что нам не надо вообще вот это вот.
4: Да.
5: Я потом должен буду.
4: Ну, конечно, вы уже ответили. Дело в том, что если есть представление о том, что женщина хочет тебя поглотить, то есть нужно поглотить.
5: Каждое второе.
6: В плохом смысле слова.
4: В плохом смысле слова. В плохом смысле слова. То стратегия мужчины будет это избегание любых ситуаций, в которых женщина может этот захват осуществить. Вот это добрые отношения, то, о чем вы говорите, каким-то образом вам напоминает материнскую фигуру. И у вас отсекается сексуальное влечение. Только потому, что у вас есть какая-то вот своя там история. Мы не пойдем туда,
5: вот
4: глубоко.
5: Что,
4: мы не
12: да,
4: пойдем.
12: Кстати, не у всех. А у многих,
4: не у всех.
12: Многие, наоборот, ищут вот эту материнскую
5: фигуру.
4: В вашем случае это так.
5: Наоборот.
4: В вашем случае это так. Потому что, возможно, усталость была от чего-то. Ну, хочется вот эту дистанцию. Окей. А если мы говорим про
5: кровишки они попили.
4: Да, да. У других мужчин, это все мы разные. Наоборот, есть потребность, чтобы 80% было вот того, что она недоступна, 80%. Но 20% должно быть именно той заботы, которая обеспечит ему тот позитив, ради которого можно преодолевать. Поэтому как раз...
5: Вот золотые...
4: А, ну, так естественно. Потому что либо одно, либо второе. В одном случае вы же не мазохист, чтобы вас постоянно прессовали, а вы любили. Нет.
12: Но вам... знаю и таких.
4: Ну, конечно, мы знаем это таких. Но это не этот случай. Да, это не этот случай. Если нету хорошего, то зачем терпеть вот эту дистанцию? Если слишком много хорошего, ну, представьте, нам с вами выдадут бадью тирамису.
6: Да.
4: И скажут, ешь, пока не закончится.
5: Нет, даже не то, что бадья, там даже вот я так... В общем, ну ладно.
4: Это ну, не... это баланс.
5: Отлично, что рассказали. Да. Да, потому что действительно вы абсолютно правы. Потому что награда какая-то нужна.
4: Конечно.
5: И, кстати, я скажу по своей памяти, вот опять же, вспоминаю своих бывших жен.
4: Ну их же четверо.
12: Они живы.
5: Две. А, вот, и я помню, как меня вдохновляло, когда они искренне мне говорили, что я там молодец сам.
4: Да.
5: То это было бы супер важно. Это хотя я вообще довольно суровый парень.
12: А если дочь?
5: Дочь.
4: Нет, дочери можно.
5: Дочь, кстати.
4: Дочери можно все там.
5: Дочь в этом смысле молодец. Дочь крайне редко да? папе проявляет какие-то...
4: Но вы же ее обожаете.
12: Конечно.
4: Нет, а тут понятно почему. Потому что дочь — это идеализированная
6: женщина.
4: Внутренняя анима мужчины. В каждом человеке есть и мужское, и женское. Вот та анима внутри, вскрытая в глубине нашего бессознательного. У женщины это анимус. Вот эта душа мужчины, женская его часть, она ведь и ищет во внешней женщине вот этот образ, на который он сможет спроецировать.
6: Так, смотри, у нас 12 минут. Как ты живешь? В смысле, как муж живет с тобой?
12: Как мы пропустили слово анимус?
4: Как муж со мной живет?
6: Да.
4: Сейчас вот провожал сюда, и он
6: ревнивый
4: очень стал.
6: Да?
4: Вообще.
6: Не, но ты же, ты же ему можешь...
4: Не было ревнивого.
12: Вам сколько лет?
4: А?
12: Ему сколько лет? Я, конечно, мы к старости вообще спокойно.
6: Нет, я к тому,
4: не
6: что...
4: старый у меня муж.
6: Ну вот прикинь, у тебя жена, которая может тебе все объяснить, а ты ничего не можешь ей сказать в ответ, ну типа,
4: да
6: потому
4: ладно.
6: Что она все...
12: Первый кодекс психолога нельзя, надо родными практику проводить.
4: Да нет, конечно.
12: Я бы вот так оборонялся. Нельзя, ать, убери. Разговаривал человек.
4: Не, у меня все просто. Каждому психологу нужен психиатр.
5: Не знаем, кто муж по профессии.
12: Да, кстати, вы же еще должны обязаны по...
4: Мы ходим ко всем, да. Кому надо, ко всем ходим, но... Я думаю, что...
12: А мужа отправляете?
4: Он не ходит.
12: Ну как?
5: Зачем?
6: Да. Деньги тратить.
4: Мне кажется, у него слишком деньги, много психологии деньги. В жизни.
5: Конечно.
4: Но, знаете, мне кажется, что с годами, когда ты достаточно долго живешь с человеком, в общем-то, его профессия тебя мало беспокоит. Да. Но вот он сюда провожал меня и говорит: так, пойду-ка я с тобой, может быть, поснимаю тебя. Я говорю: можешь мне вот тут дать возможность ребятам просто посмеяться? Угу. Ну ладно, говорит, иди.
12: Спасибо.
6: Не, ну это интересно просто. Но ты же видишь, когда какие-то моменты там, вот, ну там, не знаю, что-то, оп, у него такое поведение.
4: Нет у нас ничего идеального. Слушайте, кто рассказывает, что кто-то живет идеально, никакие дипломы тебе ничего не обеспечат. Так же, как и у всех. У нас вообще был период развода. Мы расходились, там, достаточно определенный период не жили вместе. Слушай, ничего нет нигде идеального. Я всегда говорю, что, Костя, давай вот коридор, вот тут конфеты. Когда будут приходить дети твои, которые... Я всем раздам по конфетам. Вот и все.
5: Потому что коридор, там двери.
4: Я так не говорю. Нет, вообще самоотвод... Самоотвод – дело обоюдное, и каждый человек на любом этапе жизни может его взять.
5: Вопрос.
4: Но... У нас есть ответственность за наших детей, поэтому если даже брак завершается, хотя не хотелось бы, но если он завершается, задача обоих людей – это сохранить хорошие отношения, чтобы дети могли иметь обоих родителей.
5: Ну ладно. Ну вопрос у меня был такой. У вас есть какой-нибудь блокнотик, куда вы записываете? Так, посмотрели, Костя?
4: Нет.
6: Да, все тут, блокнотик.
4: Я ничего вообще ни за кем не слежу.
5: А потом раз, интересно же посмотреть, заметить.
6: Динамика.
4: А что надо?
12: Камеры с искусственным интеллектом.
5: Что вы уже видите?
4: Мой муж говорил про меня и всем рассказывает, и сейчас так говорит. У меня про жену есть одна пословица. Что муж не сделает, то и хорошо.
5: Не знаю, полотенце бросил на пол.
4: Да ну, вообще, смеетесь?
5: Тогда записали. Интересно.
4: У меня няня есть для этого. Потому что няня, дети выросли, няня осталась.
5: То для
4: няня,
5: мужа?
4: Для меня.
5: А.
4: Просто если няня меня не соберет, да. Ну нет, это няня, а не помощница. Там только я одна осталась младенцем. Потому что я люблю работать, я люблю свою там, профессию, я люблю учиться постоянно. Поэтому это кажется, что кто-то где-то живет идеально. На самом деле никто не живет идеально. И в любой семье, любая профессия... Знаете, вот как часто психиатры...
12: Только Петр живет идеально.
4: Психиатры?
6: Один статус. Один. Большой один. Да.
4: Ну, многие люди сейчас предпочитают жить одним, чтобы не сталкиваться с трудностями. Потому что одному жить во многом проще. Ну, грустно.
5: Соседи-то
6: хорошо. Это тоже такая тема ответственности. Сейчас многие устали от ответственности, как будто бы. Вот я по знакомым тоже своим сужу. Они там многие не признаются, потому что, типа, надо быть ответственным, да, все под контролем. Но многие устали.
4: Ну, гиперконтроль сегодня это защитный механизм, а в конце концов от него все истощаются. Поэтому мне кажется, что
12: у вас нужен баланс. Попробовать истощиться.
6: Гиперконтроль. Значит, про пионерские лагеря давайте поговорим, в смысле про детские. Сергей Кравцов сказал, что теперь вожатых будут набирать по-новому, теперь обязательно должен учитываться педагогический опыт.
4: Это очень важно. Это очень важно.
6: С одной стороны, Аннет, с другой стороны, вот я много времени провел в лагерях. С мая по сентябрь.
12: 43-го.
6: Значит, но много-много. И разные у меня случаи всякие были смешные. Ну, и смешные. У нас, например... У нас, например, вожатая водила мальчиков к себе. Меня не повела, так сказать. Для меня это до сих пор травма. Совершенно верно. А тех мальчиков, да. Но она была там ей 20, может быть, 21, да.
4: А вам сколько было?
6: А парням лет по... Ну, мне было 12, а парням остальным было по 15-16, наверное.
4: Кошмар.
6: Да, и они были, конечно, счастливчики для одной, ну, это герои. Герои смены, конечно, они.
12: И встречали всем отрядом.
6: Да, хлопали, стоя.
4: Серьезно?
12: А она просто не вывешивала? Ладно, это из других
5: трагедий. Может быть, они просто разговаривали там.
12: Наверняка.
6: Да нет, конечно. Но и разговаривали, наверное, тоже.
4: Как педагогический стаж влияет на то, как бы их хлопали?
6: Я про другое хотел поговорить. Это просто, ну, у меня много...
12: Она разных водила за смену?
6: Разных.
12: Как они на смену вожатые?
6: Ну, трех, да, там на самом деле. Но не важно. Но это была одна смена за 18 лет.
12: А мне кажется, по твоим рассказам сейчас и расследование можно провести.
6: Ну, уже
12: тяжело вы...
6: Это был как 93-й год, может быть, какой-то.
12: Как звали твои вожатые?
6: Не помню даже, как это звали.
4: Видишь, он какой честный.
12: Насколько обиделся.
4: Но помню, что было трое.
6: Да.
4: Как звали?
6: Потому что они герои были, конечно, да. Да нет.
5: Тут другое, а ты-то не герой.
6: А я не герой. Нет.
4: Ему 12 было.
6: У меня дети просто едут в лагерь. Лагерь, значит, и кто-то тревожится по поводу лагеря. Потому что первый раз у них такой первый опыт. И, в принципе, это такая тема. Действительно, отправить лагерь для родителей...
4: Это непросто.
6: Непросто, да. непросто. Вот тут что-то мы посоветуем.
4: И мне кажется, что педагогический опыт – это важно, на самом деле. Я не знаю, что советовать. Скажу только одно, что главное – это сказать ребенку, что если что-то ему не нравится, чтобы он обязательно сообщил. Да.
12: Всегда же специалистов и набирать.
4: Не. Но я могу сказать, что по поводу, ну, навряд ли это кого-то успокоит, но уже во взрослом возрасте часто приходится перерабатывать тот травматический опыт, который был в лагере. Потому что там детей много, и вот там самое главное – это чтобы ребенок не оказался выброшен из среды, чтобы не получилось, что ситуация буллинга, ситуация, когда насмехаются. Вот это важный момент.
6: Я своим тоже говорил и говорил, что у нас в Говоре тоже были ребята, кто не вывозил лагерь.
4: Да.
6: Просто ему реально сложно.
4: Да.
6: Мне, например, я кайфовал по этому. Лучшие года просто.
12: Я один раз был, но было прикольно.
4: Я не была в лагере, но мне очень хотелось, но меня не пускали родители.
12: Я бы дочку тоже не отпустил.
6: Но кто-то не вывозил.
4: Ну, папа тоже так говорил.
6: Я тоже со второго класса.
4: Я очень хотел.
6: И сам ездил, ну, это классное время.
5: На море ездил тут.
6: Я в Сочи, у меня в Сочи, я первый раз там увидел.
5: В Крым ездил.
4: По-хорошему вам
6: женскую. Я там первый раз увидел женскую грудь. Да. Поцеловался в лагере первый раз. Это вообще.
4: Огонь.
5: Я даже был сейчас в Бердянске на этом месте.
6: А я в Сочи заезжал ровно туда же.
4: Так, а говорят, мужчины не сентиментальны.
5: Ой, это еще не. Я помню, когда мы сидели с девушкой «Обрыв», там звезды.
12: Он помнит, в детском саду ты колготки показывал.
6: Не, любовь у меня была светлая.
12: Любовь, да, была.
6: Конечно. Ну, нищая, безответная. Я поэтому и помню.
5: Так она вся такая, в общем, довольно.
6: Да нет, она выбрала это других. Она выбрала это другого, понимаешь, что в детском саду. Вот в чем беда.
5: А ты с детского сада травмирован?
6: Да.
4: А, поэтому Алеша.
6: Может,
5: ты пытаешься вернуться на тот горшок.
4: Да, регресс, чтобы Алешу выбирали. Чтобы все время выбирали Алешу.
6: Не, а меня и так выбирали. То есть я сидел... Ну ладно, не будем о себе, обо мне.
4: Да.
12: Действительно.
6: Да. Я единственный, кто умел читать в детском саду.
4: Обожаю.
6: И поэтому мне давали книжки.
4: Вот обожаю.
6: И они все сидели, слушали, а я читал.
4: Сейчас то же самое. Все продолжается.
6: Ничего не меняется в этом смысле. Поэтому Алешу.
5: Да.
6: Значит, МРТ показало, почему некоторые люди устойчивее...
12: Не слишком резкий переход?
6: К психологическому стрессу. Ничего такого, короче говоря, формула Толстого по Карениной. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Короче говоря, те, кто менее стрессоустойчив, у них, у каждого свой особенный механизм. То есть тот, кто в большей степени стрессоустойчив, у них одни механизмы работают в головушке, а тот,
4: это
6: кто менее,
4: средней нормы,
6: и там тык-тык-тык,
4: да.
6: у каждого как
4: есть
6: будто бы свое.
4: Свое, индивидуальное.
6: Но выясняется, что стрессоустойчивость можно натренировать.
4: Конечно. Стрессоустойчивость можно натренировать, поэтому есть такая профессия, как спортивные психологи, которые специальным образом готовят людей для... Есть военные психологи, которые способны перерабатывать тяжелейшие психологические травмы, и люди становятся гораздо более устойчивы. Я могу тебе сказать, вот банально упражнение, которое когда-то нас тренировали. Ты, например, и я садимся друг напротив друга. И, например,

0: чтобы на одном уровне, вот как, да. И, соответственно, мы с тобой не должны двигать зрачками. Мы друг, значит, при этом у нас не должно двигаться лицо, не должны быть изменения. У нас должно быть ровное дыхание, и мы друг на друга смотрим. 9 часов. Ну, мы тренировались, можно 5 минут. 5 минут даже трудно. Дальше. В этот момент, когда, например, у тебя сдвигается зрачок, я говорю, стоп! У тебя сдвинулся зрачок.
1: Не даешь
0: и мы заново. Нет. И мы заново начинаем. И так друг друга. Движение зрачка это реакция наша на эмоциональные.
1: На 9 часов ты же моргнешь в любом случае.
0: Моргать можно.
2: Можно.
0: Моргать можно.
2: Отводить взгляд.
0: Глотать можно, дышать можно. Нельзя двигать зрачком. Ну, не надо 9. Мы 9 сидели. А так это.
1: А вы к чему готовились?
0: Неважно. 5-10 минут.
3: К допросу.
0: Нет. 5-10 минут вот так ты посиди. Значит, а что хочется? Хочется дергаться. Да. Зрачок начинает бегать. Но оказывается, вот когда мы тренировались, вы знаете, мы когда отсидели с этим человеком 15 минут, проходит время, и он говорит, слушай, у меня такое ощущение, что мы с тобой прожили лет 20 в браке. Потому что вот это движение глаз. Но мы тренировали друг друга. А вот, пожалуйста, это стрессоустойчивость. А дальше ты можешь дышать и смотреть, чтобы твое дыхание было спокойно.
1: А через 9 часов какие чувства?
0: Вообще отлично. Это одно из упражнений. Упражнений может быть гораздо больше.
2: Йога какая-то такая.
0: Но это не совсем йога. Или, например, ты сидишь с человеком, и ты представляешь, что он поворачивает голову, и говоришь, поверни голову направо. Если ему хочется повернуть, он поворачивает. А если не хочется... Он не поворачивает. Ты тренируешь свою способность влияния на другого человека. Он реагирует. Вы не специально сопротивляетесь друг другу, чтобы мешаться. Вы как бы напарники. И он отслеживает. Ты говоришь так, что ему хочется это сделать или нет. Для того, чтобы хотелось, надо представить. То есть если я смогу создать картинку и видеть, что Петр поворачивает голову, и скажу голосом, когда я... Да, он повернет, потому что у него не будет внутреннего сопротивления.
2: Чтобы показать тебе красивый профиль.
0: Да,
2: свой.
0: Вот он вообще, да, поэтому натренировать можно очень много всего. Начиная от практик дыхания, потому что есть специальные практики, которые помогают бойцам в сложной ситуации справиться с боевой апатией. Или наоборот, с возбуждением. То есть это тоже много всего, что может натренировать стрессоустойчивость. Но мы должны помнить, что если при этом постоянно человек будет находиться в стрессе, хронический стресс хуже острого, и через какой это время он истощится. И тогда, если вначале у него получалось, потом уже это будет уже совсем другая проблема.
2: Все, пора заканчивать. На сегодня познавательный какой-то мужской клуб у нас.
3: 9 часов.
2: Да.
3: В голову. Вы мне, кстати, даже не сказали, что нельзя головой шевелить, что не дошли до этого, а уже меня отругали.
2: Анетта Орлова сегодня была в «Словом по столу». Анетта, спасибо большое.
1: Спасибо, что смотрите нашу интеллектуальную программу.
4: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств

средств. В качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Узнать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. США еще не отправили приглашение Путину на саммит G20. Заявление Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном застало Нетаньяху врасплох. Праздничные мероприятия ко Дню России пройдут на различных площадках Москвы. Подробности далее. Россия еще не получила от США приглашение для президента Владимира Путина принять участие в саммите G20 в Штатах. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он уточнил, что такие приглашения в двадцатке играют протокольную роль. С их помощью выражается уважение к партнерам по формату и передаются детали будущей встречи. Саммит группы 20 пройдет в Майами 14 и 15 декабря. Отношения России и США при нынешней администрации американского президента Дональда Трампа улучшились, приоткрылось окно возможностей, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дорчеев. При этом он отметил, что есть проблемы в реализации духа Анкориджа со стороны американского руководства, несмотря на личную химию между президентами России и Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Президент Владимир Путин сегодня в День России наградит героев труда и лауреатов государственных премий за 25-й год в области науки и технологии, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония состоится в Большом Кремлевском дворце. Звание Героя труда было установлено указом президента в 2013 году. Его удостаиваются россияне за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов государственной, общественной и хозяйственной деятельности. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном застало премьера Израиля Бенямина Нетаньяху врасплох, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Накануне Трамп заявил, что отменил запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана и добавил, что скоро объявит о месте и времени подписания соглашения с Исламской Республикой. По его утверждению, итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны – США, Израиль и другие государства. Позднее хозяин Белого дома заявил журналистам, что в его понимании иранское руководство одобрило подписание соглашения со Штатами. По оценке Трампа, документ может быть подписан уже в ближайшие выходные в Европе. Около 300 культурных площадок, от музеев и библиотек до парков, подготовили праздничную программу ко Дню России во всех округах Москвы. Так жители и гости столицы смогут сегодня посетить музей-заповедник Царицына, который превратится в одну большую сцену под открытым небом. На 15 живописных площадках выступят детские, взрослые, профессиональные и любительские коллективы. Кроме того, на улицах города пройдут литературно-музыкальные вечера в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Помимо этого, мероприятия будут проходить в течение всего дня на ВДНХ. Для юных москвичей проведут занятия по росписи матрешек в музее «Атом». Его можно будет посетить бесплатно, а в музее кино покажут мультфильмы, созданные по мотивам былин, сказок и фольклорных сюжетов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Андрей Юрьевич, приветствую вас.
3: День добрый.
2: Ну что, поговорим о хлебе насущном и, так сказать, хлебе духовном. И хлебе информационном еще, и как они правят миром. В какой пропорции? Раньше понятно было, сначала насущный, потом все остальное. Хотя нет, там тоже была религия и прочие вещи. А вот теперь как?
3: Ну, смотрите, если начинаем смотреть, как бы рассматривать, разбирать потребности человека, можно выделить материальные. Тут более-менее все понятно. Дальше у нас информационные. Тут мы тоже более-менее все понимаем. Это и информация – это и новости, и литература, и много других вещей, соответственно, с информацией. Дальше у нас есть эстетические потребности, которые должны быть, если мы хотим быть людьми, а не венцом творения животного мира, оставаясь животным. Ну и, собственно, духовное, что в принципе нас отличает от животных, то, чего нет ни у кого. И когда мы начинаем разбирать, что есть сейчас, что будет в будущем, на самом деле вопрос непростой, он очень важный для понимания вообще в принципе будущего. Каким оно будет, например, для второй половины 21 века? Как оно сложится? Поскольку основные контуры мы видим. И мы должны понимать именно базовые вещи, от которых зависит, как это будет формироваться. Когда мы начинаем прогнозировать, мы пытаемся делать что-то, исходя из логики чуть лучше, чуть хуже настоящего, берем такое продолженное настоящее, берем, меняем один фактор, а остальные не трогаем. И получаются красивые картинки, не имеющие отношения к реальности, которые в принципе не попадают. Если мы откроем то, что писали о развитии, там, в текущем времени, лет 10, 15, 20 назад, и сравним с тем, что получилось, это небо и земля. Ну, просто потому, что там очень изолированно рассматривали что-то одно. Не понимая, что когда вы в среде, в сложной среде, даже не в сфере фактически хаотической, меняете какие-то параметры, это затрагивает все.
2: А вы футурологию имеете в виду, или литературу, или там кинематограф, к примеру?
3: Я имею в виду все попытки прогнозирования, которые идут узко. Футурология – один из вариантов. То есть берем что-то узкое, какую-то искаженную картину мира и начинаем с ней работать. Да, футурология, да, фантастика, недетерминированный хаос, он интересен. Чем он интересен? Мы берем какой-то искаженный мир, в котором есть законы, или наоборот нет каких-то законов, и начинаем для него прописывать, как он бы развивался. Это очень интересно, но это чудесный вариант, который может быть востребован. Ну, условно, сейчас большое количество, например, фантастики, посвященное всевозможным там бояр-аниме. Кланы, аристократы и много еще чего. Но мы понимаем, что в условиях современного мира это невозможно, просто потому что люди, якобы там аристократы и обычные люди, ничем не различимы биологически. Поэтому это все закрывается наличием магии у них, которая позволяет объяснить, почему вот это вот нежизнеспособное, которое, по сути, было отвергнуто еще в начале 20 века по всему миру, состояние сословного общества у нас закончилось 1918 годом, именно как раз от противоречия сословного общества. Почему это вот может существовать в будущем? Ну, потому что один условный там какой-нибудь глава рода заменяет собой по мощи артиллерийский дивизион.
2: А сейчас сословий нет разве?
3: Нет. Сейчас очень, ну, по крайней мере, в России сейчас очень прозрачные границы, есть возможность подняться, есть возможность выйти, нет наследования должностей. Да, есть замечательные анекдоты из серии, там сможешь стать маршалом, не сможешь, потому что у него там свой, но такого не работает. Возьмите условно те, кто был, вот пришел к власти в начале нулевых, в конце 90-х. Вот список из этих, там человек 50 составьте и посмотрите, сколько их детей сейчас на вершине, именно в таких же позициях. Там 3-4 человека максимум будут. Из тех, кто есть. А остальные, там полно и дети, и внуки. Но они в это не идут. У них у каждого свое направление, поскольку люди, прекрасно понимая, люди, вышедшие из питерских дворов, понимавшие вот это вот 90-е годы, помнящие, как это происходило, какая цена ошибки, они не хотели детям такой судьбы. Таких сложностей. Плюс они понимали, что если я здесь пройду, ну, у вас на уровне разговоров, он говорит, вот я эту задачу бы решил. Но я четко понимаю, что вот если я ребенка поставлю своего, которому на 30 с лишним лет, в эти условия его сожрут. Он не пробьется.
2: Ну, хорошо, нет, я не про то. Они
3: то есть
2: не
3: это
2: могут
3: не сословие?
2: Они начальником не могут. Пусть они не начальники, но они там, я не знаю, у начальника какой-нибудь там кинорежиссер, я не знаю.
3: Это
2: там
3: не вот сословие. Это... Сословие – это наследование должностей именно по факту рождения. То есть это, например, британская система. Вот британская система четко сословная. Как бы вот мы вот не хотели, как бы они себе не сочиняли. Четко понятно, как оно что. Причем мы даже говорим не формальные должности, а именно ребенок может поступить в нужный колледж, нужный институт, только если он соответствует уровню. Соответственно, все руководство следующее только из тех, кто учился вместе. Никого чужого там быть не может. То есть ты не можешь войти в верхушку английского общества, но тебе могут разрешить твоих детей отдать в те учебные заведения, который им позволит туда войти, вот максимум.
2: Поэтому ну, хорошо, давайте по-другому это назовем, но оно все равно из какой-нибудь там, не знаю, из деревни Сростки, да, как Василий Шукшин приехал, да, и стал, так сказать, явлением поколения практически, да, шанс гораздо меньше, чем, не знаю, имея это, такую
3: конечно,
2: фамилию.
3: Нет, конечно, шансов всегда меньше, поскольку отсутствие сословий не является тождественно полному равенству возможностей. Конечно, есть различия. Без них никак. Все мы люди, мы все хотим дать своим детям больше. Если человек адекватен, он дает хороший старт. Ну, условно говоря, я понимаю, что у меня растет ребенок, подрастает, там, выходит, заканчивает институт. Я понимаю, что да, он не пойдет по моей стезе. Ну вот, ну не хочет, ему это не нравится. Условно говоря, там, например, человек банкир, а у него ребенок говорит, нет, а я хочу становиться театральным режиссером. Вот и действительно, и талант есть, и горит он, или медиком, врачом. Соответственно, если отец будет запихивать его в банки, но это сломанная судьба, и выше какого-то уровня невысокого он не прыгнет, плюс это напряжение. Зачем? Значит, задача отца – дать ему возможность хорошее образование там, где он хочет, и иметь такой статус в обществе, чтобы договориться в ту область, в которую он пойдет, чтобы, условно говоря, его взял условный там, мастер, который делает шедевры, очень талантливый человек, который просто его натаскает, который будет с ним. И за счет этого передачи опыта, за счет помощи, он условно то, что в обычных условиях прошел бы ребенок за 10-15 лет, он проскочит за 2-3 года, просто работая с великим рядом. А дальше, собственно говоря, он будет делать все сам. Вот. Те, кто не умнее, те пытаются строить всю карьеру полностью, помогая на каждом этапе. И удивляешься, почему, когда они уходят вдруг на пенсию, все это разваливается, как карточный домик, потому что не тянет. Потому что ну, получается карьера сверхавантюрная. Дайте нормальный старт, дайте помощь. И мы без этого, ну никак, мы люди. Мы можем долго рассуждать, но давайте каждый в глубине души, ну, абсолютно большинство в глубине души, если будет возможность, конечно, это помогут.
2: Конечно,
3: например, да,
2: то есть,
3: поэтому да. А сословие, когда вариантов нету, когда вот ты родился в семье крестьянской, там, не знаю, там, разночинцем, и ты никогда не поднимешься до старшего офицера, где бы то ни было, вообще
2: ну,
3: невозможно.
2: Михаил Васильевич Ломоносов уже поднялся, он, правда, это
3: был
2: из богатой семьи.
3: Это,
2: да.
3: Это другая история.
2: Рыботорговцев.
3: Это,
2: да.
3: Это, скажем так, пример, который подтверждает общее... Это исключение, подтверждающее правило. Конечно,
2: понял.
3: Конечно. То есть такие варианты есть, кое-что об этом. Ну, фильм «Раб Петра Великого». Благо, называется «Внимание, монаршия
2: сказать,
3: ломает
2: да.
3: законы». Но это же не исполнение по правилам, по закону. То есть мы понимаем, что это случай. И когда мы начинаем вот смотреть, собственно говоря, как будет происходить мир, мы должны четко понимать, что по-хорошему верхнее, ну, люксовое потребление, причем не только материальное, вообще во всех направлениях, и интеллектуальное, и духовное, и эстетическое, ну, до практически конца 19-го, начала 20 века было доступно только верхушке общества. Везде. Было... Нижние сословия, которые не допущены даже к грамоте, к пониманию, которые должны работать, и была верхушка, ну, например, дворянство в России, которому и образование давали соответствующее, их учили, и пели, танцевали, и стихосложение было, то есть и эстетика, и искусство, и духовное более сложное, поскольку они языки хотя бы знали. И это вот было все более-менее, такое вот есть люксовое потребление, условно говоря, не только материальное, но и информационное, и духовное, то есть вот это условно называем люксовое. И вот все остальное дальше спускается. В начале 20 века прошли серьезные изменения. То, что раньше было закрыто, стало доступно. Всеобщее образование, доступ к высшему образованию для всех, уход сословного общества привел к тому, что выйти наверх стало возможно всем. При желании, да, сложно, для труднее, но условно говоря, вероятность у кого-то больше, у кого-то меньше, но оно появилось. То же самое произошло с эстетикой. Музеи, театры. Искусство должно принадлежать народу. Постоянно и все дворцы культуры, и все попытки, это была именно попытка поднять эстетическое образование, которое было присуще верхнему уровню, сюда поднять. Собственно, когда мы начинаем смотреть, сравнивать то, что было, не по текущим надо смотреть, а как это происходило, что они пытались сделать. В какой логике, например, они создавали дома, где не было кухонь, где была столовая. Но потому что это была попытка перенести опыт, когда сами не готовили, когда есть функция приготовление еды общее, а, соответственно, индивидуальные квартиры – это индивидуальные места проживания. То есть это было копирование предыдущего уклада, условно, там, дворянского, вот этот подход был, боярского, купеческого. Сами не готовили. Далее, соответственно, духовное. Священные книги начали активно переводить, стали, во-первых, доступны для чтения, их начали переводить на родные языки массово. И стало тоже понимание. Не некое латынь, которую, собственно, большая часть населения вообще не понимает, оно стало более-более расходиться. И у нас был период в истории, по сути, вот 20 век, когда очень сильно уходили уровни вот между потреблениями. Да, было более высокое потребление, пониже, там, квази, прочее, прочее, ну и самое внизу называется. И ты мог к нему ходить. Материальное потребление довольно быстро вернулось к тому, как было. Советский Союз, собственно, единственный был, кто пытался Советский Блок это все более-менее выровнять. Когда зарплата верхних 10% общества и нижних 10% общества в позднесталинской экономике была меньше 3,5. Условно, директор завода... Да, директор завода и уборщица на заводе. Вот, условно говоря, 3,5, не больше.
2: Что, директор получал...
3: Ну, я условно, имеется в виду 10%. Рублей. 10% верхушки был условный
2: директор. Уборщица 70, а директор где-то 700.
3: Наверное, позднесталинская экономика. Не-не, позднесталинская, если мы возьмем именно среднюю зарплату, 10, нижнего децеля и верхнего децеля. Угу. Это вот соотношение там было 3-4, как-то вот такое соотношение было. То есть меньше 3,5. Понятно, потом это начало меняться, потом начала потихонечку номенклатура разрастаться, какие-то еще моменты пошли, но все равно это было всяко лучше, чем привычное нам сейчас для капиталистического общества. В чем беда была? Вроде бы материально все, но с точки зрения информационной, эстетической, духовной, мы все равно долгое время жили в логике того, что нет люксового потребления, что все более-менее доступны и равны. Что сейчас произошло? Появились нейросети, который, собственно, очень серьезно рушит этот баланс.
2: Каким образом?
3: Что у нас сейчас происходит? Нейросети...
2: Ну, что, картинки рисовать? Вот это что, Лиля спрашивает? Нет, нет. Когда была Куликовская битва? Ну, или...
3: Хуже. А сейчас нейросети позволяют делать домашние задания в школах, в институтах. То есть раньше как была проверка знаний? Вот есть у тебя учебник по математике, задачник по математике. В конце есть ответ. Ну... И что?
2: И под него подгоняешь.
3: А теперь попробуй это все расписать. Тебе же нужно расписать. Ты должен логику понять. Сейчас это делается просто. Вот тебе задача, тебе нейросеть выдают. Дети переписывают. Все эти громадные, то есть громадное количество задач просто переписывается. В нейросеть достаточно загрузить. Составь мне реферат по такой-то теме. Такой-то объем, соответственно, такие условия. И она тебе выдает. Дальше ты берешь, просто чуть-чуть меняешь, делаешь, и получается вроде красиво, с кучей источников. Составь мне речь по этому реферату. Чем эта проблема не школа общеобразовательная. Это проблема верхушки там, Лиги Плюща. Сейчас университеты в там, колледже на Западе.
2: Бостон колледж там какой-нибудь.
3: Да, Гарвард. Да, Принстон и прочее. Все вот эти вот, там поступающие студенты с высоченными баллами, вот так, опять готовящиеся, делают эссе, доклады с помощью нейросети и речи с помощью нейросети. Зачитывают великолепно. Начинается свободная речь, умерла вообще. То есть люди не понимают слов. Уровень отупления идет очень серьезно. Поскольку это легко. Легко сделать задачу, не понимая. И у нас получается очень серьезная ситуация, когда если старшему поколению, те, которые учились нормально, условно говоря, с этим не сталкивались, ну, для нас нейросети – это ну, некая игрушка, баловство.
2: Нет, который но помогает, помощь какая-то, не роешься помогает в большой найти книге, второстепен... а там вот спросил, тебе ответили.
3: Да. Второстепенную рутину помогает, именно второстепенную и рутину. Плюс ты всегда, когда задал вопрос, примерно понимаешь, какой будет результат. Ты можешь верифицировать на уровне похоже-не похоже. Ты понимаешь, что там могут быть ошибки. Ну, условно говоря, сидел, называется, на чудном совещании, где, называется, и, называется, в нейросети скармливал вопросы. То есть уйти было нельзя, но как бы можно было вот сидеть. В какой-то момент, называть, мне стало интересно, сколько, например, геостратегов в мире? Найди мне перечень. Она мне составила. Я повеселился, то есть как бы долгой современности. Там, ну, Бжезинский, Киссинджер. И где-нибудь в топе появляется некий школьников. Я посмеялся, потому что я понимаю, как она собирает. Она смотрит употребление слова геостратег, поскольку это как бы, ну, не так часто употребляется. Плюс у меня как бы... Скажем так, использую это название. Поэтому оно и подтягивает. Я говорю, хорошо, составь там список лучших геостратегов, там худших геостратегов. Один тот же список просто, причем порядок примерно один тот же. Смешно. Я понимаю, как это формируется, но ребенок-то, который только с этим... Он воспринимает это как черный магический ящик. Я дальше начал веселиться. Я говорю, составь мне список там лучших экономистов России, худших экономистов России. Там я, вот, там я просто сейчас скажу, я... Вышел из совещания, просто мне надо было просмеяться. Потому что там такой список получился.
2: В том же и в другом списке одни и те же фамилии, да?
3: Нет. Худшие начинались с Егора Гайдара.
2: А, понял.
3: Там нейросеть, конечно, сказала, что вот я не могу, соответственно, это вот не совсем корректно и прочее, но список выдала. А дальше я начал смотреть, И, ну, Анатолий Чубайс оказался вместе на седьмом.
2: В лучшем.
3: В худших?
2: Худших.
3: Ну,
2: да,
3: в худших. Ну, как называется? Ну,
2: мало ли, я же не знаю.
3: Лучших неинтересно.
2: Может, там Лига Плюща в нейросети?
3: Нет, про российских.
2: А,
3: мы понимаем...
2: Данные загружают.
3: Я понимаю алгоритмы, как это. Поэтому я понимаю, что это шутка. Что это просто игра. Там плюс куча называется людей, которые у нас заявляют, что они там значимые экономисты, там нелиберальные и прочее. Они тоже казались худших. Ну, потому что их тоже любят в информационном сообществе. Оно же собрало вот эту выжимку. Кого, грубо говоря, больше ругают? Кого сильнее ругают? Соответственно, берем, кого больше хвалят. Там, ну, многие люди, которые, ну, сомнительно в том, что они являются хорошими экономистами. Кстати, в списке худших там и экстремисты, и террористы оказались. То есть, как бы тут все нормально, да-да-да. То есть, как бы там те, кто, собственно говоря, в России уже не появляется.
2: Да, в этом я понял.
3: В этом плане, да, то есть, как бы там...
2: Нет, ну вот смотрите, Андрей Юрьевич, значит, вот ситуация такова. Ну, хорошо, значит, прежние способы обучения детей, ну и не только детей, но
3: перестают
2: и взрослых...
3: Перестают работать.
2: Они не работают, значит, какие-то другие будут.
3: Правильно.
2: Значит, приходит человек на занятия и прямо в диалоге с учителем... Какие-то вещи говорит. Ну,
3: да.
2: Собственно, вот что я использую, потому что когда они там переписывают вот на задней партии, я все понимаю, что смотрит картинки и так далее, но он сюда садится. Я же вижу, как он рассуждает.
3: Да. В вот технических вузах всегда была на старших курсах простая система. Материалы готовься какие угодно, переписывай что угодно. Но потом мы садимся и начинаем с тобой общаться. И мы понимаем, насколько ты.
2: Угу.
3: И это же легко вскрывается. То есть 2-3 называется вопроса, и вся глубина понятна в предмете. То есть как бы там точечные моменты. Ну, собственно говоря, то же самое гуманитарий. Чтобы понять уровень гуманитария, вступительный экзамен, сочинение, 4 листа, все. Вот этого достаточно, чтобы понимать, что есть в глубине. Какие изложения, какие там пару страничек. Нет, друзья, 4 листа сочинения в... Гуманитария, филолога, вот это мы понимаем его уровень.
2: Угу.
3: Причем это вступительный. Дальше-то вообще понятно, то есть как бы там общение. Поэтому что у нас сейчас? Мы сейчас должны срочно менять систему образования. Именно благодаря чудным нейросетям. Вон та система болонская там с бакалавриатом, с вот этим вот... С этой системой ЕГЭ и прочее, она была заточена на упрощение. Она пыталась делить искусственно, а нейросети поделили всех. И не по другому,
2: ну,
3: на
2: ЕГЭ
3: по статусу.
2: Ты не спишешь? Ну вот так, у тебя же нет ни телефона, ничего.
3: Когда мы смотрим, что такое ЕГЭ. Как выглядит хорошая сложная задача? У тебя условно есть там 4-5 задач, сложные, собранные из множества операций, и ты должен творчески собрать несколько, проявить комбинаторику, но собрать варианты. Тебе нет необходимости решить 50 задач, каждый из которых делается в 2-3 действия, но ты должен знать этот алгоритм быстро. Моторика. Умение думать в математике нужно, но не вот эти вот алгоритмы. От того, что ты запомнил, как эти тригонометрические формулы, только ты не можешь их вывести. Ну, просто взять тригонометрию и вывести. Попробуйте сейчас современным детям объяснять, что тригонометрические формулы надо выводить. А у меня была ситуация, когда я просто вот забыл на экзамене, я сидел, ее выводил.
2: Ну, у меня такие тоже были ситуации.
3: Да, то есть как бы это нормально. А зачем? Вот подход. Математика для мышления. История не просто набор фактов. Опознать. Не, попробуй расскажи. Не выбери, по каким причинам что-то произошло. Причину начала Столетней войны. И варианты из 10. Ну, какие-то банально. Угадать легко. То есть там как бы понимаешь примерно хотя бы. То есть, вот, А теперь расскажи своими словами. Вот всю эту историю с амажем называется, с династическими требованиями. Почему это произошло? А теперь добавь сюда экономику. А теперь добавь, соответственно, ткани плюс вина. А теперь добавь туда еще и чуму. И вот эти вот вещи вот это накрути. И посмотри, что называется у тебя на выходе выйдет. Абсолютно другая картина получается. И мы понимаем глубину, мы понимаем сложность. Вот нам сейчас нужно будет возвращаться к этому.
2: Да.
3: Вот эти вот дикие количества задач на формирование моторных навыков, когда задачи решались по спинным мозгом, по сути. Наработка. Вот есть правило, наработка. Плюс еще по-дурацки составленные учебники. Я когда первый раз увидел, ну как это было? Жиши пиши через И. Замечательно. Жиши пишется через И в безударном положении. Ребят, я сейчас не пойму, какое положение безударное называется, вот его слова называются. Вы зачем первому классу это даете? Вы зачем вот эти вот все вот исключения? Да, эти правила, они хороши для там, студента-филолога. Где у вас русский язык начинают разбирать? В русском языке громадное количество тонкостей, нюансов.
2: Да.
3: Просто там он из сплошных исключений стоит. Но мы это не слышим. Ну зачем мне знать, что причастные обороты не используются в сослагательном наклонении в будущем времени?
2: Нет, я даже не буду пытаться вот сейчас.
3: Не, ну нельзя это делать. Да. Но вот это же вот есть в правилах. Ну зачем это? Так носители языка даже не подумают такую собрать. Даже конструкцию такую не построить, у него резать ухо будет. Зачем вы этим издеваетесь? А это все эти вопросы в тем самом ЕГЭ. Куча лишней информации, а навыков нету. И вот это нужно убирать. Мы уходим от ответов, мы уходим от простых вариантов выбора, иначе будет не образование.
2: Андрей Школьников, политолог-экономист Геостратег. Говорим об образовании, об информации, о том, как это все будет в 21 веке. Продолжим. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите!

0: знать за 90 секунд.
1: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Стратегия и власть.
1: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Андрей Юрьевич, вы говорите о том, что нейросети в каком-то, пусть самом зачаточном, дегенеративном даже виде, создадут в итоге непреодолимое неравенство в информационно-интеллектуальном потреблении в будущем. Как так? Ну, у всех же будут нейросети, все могут обратиться к классике, первоисточникам, я не знаю, к любой информации. Или нет? Или для кого-то какая-то информация будет закрыта? Или чем-то подменена?
2: Информация-то будет открыта. Проблема в том, что вам нужны навыки работы с ней. Вам нужны навыки понимания. Не зачитывание. Ну, как у нас многие, не знаю, как сейчас философия на каком уровне продается, но как раньше давали философию. Зазубривали предложение и выдавали, не понимая, что это значит. И это же было хорошо видно. Когда человек произносит слова, смысл которых он не понимает, и когда он просто оттарабанил, когда он начинает менять, рассуждать, идти. Вот, собственно, следующее поколение, они не научатся работать с информацией. Они, если система образования будет такой же, как сейчас, когда проверяются ответы, оно и будет поступать. Будут проноситься рефераты, будут решаться задачи. Загоняешь задачу, решение, переписывай его. Писать научились, считать научились, называется, слава богу. Дальше научились пользоваться нейросетями, причем они же не развиваются. Все, мы, грубо говоря, вышли практически на плато уже, то есть там уже первый всплеск прошел, плюс они начинают самоопылением заниматься. Там изначально ожидаемое количество ошибок все более и более растет. Они не умеют источники. А зачем? Зачем идти искать по ссылкам, смотреть, откуда это, если можно просто спросить, и тебе ответ готовы уже дали. Вот сформулировали. Пообщался вроде бы, вот оно, результат, поверил, некритически воспринял и туда. И даже отфильтровать не можешь, а что проверять? И когда тебе из громадного количества информации, ну, стереотипы, они позволяют нам не проверять. Ну, условно говоря, вы знаете, например, дорогу от дома до работы. Вы же не будете каждый раз ее сверять по карте, проверять, ничего ли не изменилось. Вы просто идете на автопилоте, называется, садитесь, доехали там... Все,
1: на
2: понятно.
1: На пробочку объехать. Дорога та же, а тут вот...
2: Да-да-да. Чуть-чуть зная, посмотрели, объехали, пошли дальше. Но вы не начинаете сверять все адреса. Вот смотрите, как вы первый раз там прошли, и как вы ходите там каждый раз. Абсолютно разное. Вы не замечаете это время. Вот так же дети не будут замечать эти вопросы. Задали вопрос, получили ответ, все, готовый ответ есть. Как он формировался, как он создавался. Воспроизвести это самостоятельно не получится. Одно дело, когда вы научились что-то делать, и дальше просто, когда в сотый раз не повторяя, это упростили, перевели уже, то есть как бы у нас есть знания, умения, навыки. Соответственно, знания мы знаем как, умения вроде можем сами сделать, навыки вообще бессознательно сделали, то есть как бы не рационализируя, то есть не этапы не разбивая, просто сделали и все. Вот у них навыков не будет. У них будет ограниченное знание, как найти ответ. Не как решить. А как найти ответ?
1: Это вот эти сейчас новые профессии операторов искусственного интеллекта, чтобы ты хорошо...
2: Эти еще понимают процедуру. А мы говорим о потребителях. Потребление же бывает
1: разное.
2: Извините,
1: вот смотрите, вы говорите, что будет неравенство, значит, будут большинство тех, которые будут пользоваться, вот как вы обрисовали сейчас, но будет и какая-то... Меньшинство, да? Какая-то часть людей, которые... А какой им резон? Ну вот я могу, значит, сейчас загрузить в искусственный интеллект, он мне все решает. Я пусть даже, там, сказать, соображающий, там, может быть, талантливый даже, а я пошел потом, не знаю, в кафе посидел.
2: Не пойдете. Нет? Если вы талантливый...
1: Резон какой?
2: Если вы талантливый, быстро схватывающий и прочее, вам плюс еще есть интерес, любопытство. Угу. Это доли процентов людей, на самом деле. Ну, может быть, несколько процентов, если в разных направлениях сидеть. То есть люди, у которых есть талант к чему-либо. Они моментально схватывают, моментально этому учатся, и у них нет необходимости прорешивать это десятки раз. Он один раз решил задачу, понял как, и ему уже не важно. Такие дети всегда были. Когда человек садится, математику, грубо говоря, решает там за несколько минут всю эту контрольную, потом просто сидит, не торопясь, расписывает, потом посидел, решил второй вариант, вот это вот все. Ему не было необходимости все эти домашние задания делать, он и так все схватывал, нарешивать. Вот такие дети, им проще и быстрее будет разобраться, понять, прочитав все это, чем идти и делать. А дальше он один раз научился, он точно так же будет загонять эти задачи, переписывать ответы, например, но он знает, как их решать. И вот их немного. И у вас вариант будет, или вот такие талантливые, которым это все легко дается, которые иностранный язык, Вот он слышит звучание, разделит это все на звуки, моментально запоминает, зачем ему какая-то нейросеть, чтобы составить рассказ, когда он сам его может сделать легко. Ему по трудозатратам не сильно много надо больше сделать это самому. И зачем он будет вот этим вот всем мучиться? Вот такие небольшое количество и будут, собственно говоря, получать образование такой старой школы, как должно быть. Причем там, где у них есть талант. В тех направлениях, не во всех широко, а только там. Ну, плюс еще у нас появляются люди из богатых семей, где просто жестко порежут доступ к во время образования, где учитель будет смотреть не на принесенный результат, а будет сидеть рядом и наблюдать за процессом. Как решаешь, что делаешь, какие алгоритмы используешь, какие инструментарии. То есть вот то, что раньше не надо было контролировать, поскольку результат позволял получить. То есть вот взял здание и расслабился, сидишь в окно смотришь. Нет, сейчас ты сидишь, смотришь, как это ребенок делает. И получается, что наверху вот потреблять нормальную информацию, сложную, аналитическую, самим собирать, смогут или талантливые люди, небольшое количество, или из очень богатых семей, где еще родители понимающие и заставят учиться.
1: А извините, если в этом случае гаджет, зачем сидеть рядом, если можно гаджеты отобрать, пусть человек расписывает решение.
2: Правильно, но надо контролировать все равно. Нужно все равно отобрать, нужно проявить волю.
1: Ну да.
2: Нужно это заставить. Плюс это значит не домашние задания, а работает только в школе. Только называется в классе. Вот то, что у нас было, то, что у нас стон был, что у нас перегрузили детей домашним заданием, действительно перегрузили. Но если тебе 10 раз, вместо того, чтобы один раз объяснить, что 2 плюс 2 равно 4, заставляют 50 раз это записать, и ты тратишь вот это вот все время, 2 же 2 равно 4, 2 плюс 2 равно 4, 4 минус 2 равно 2, вот это вот куча раз, зачем? Может быть, кому-то и надо. Ну, то есть, вот эти вот куча заданий, они рассчитаны на уровень много ниже среднего. Но им долбают всех.
1: Вот смотрите, если помнится, когда я учился, да, вошли в моду калькуляторы. И тогда тоже говорили, что ну все, теперь, значит, это все помрет, математика не нужна.
2: Разучили считать.
1: Ну,
2: современные дети разучили считать.
1: Ну, они у нас калькуляторы были, а считать я, например, умею. Я потому могу что там перемножить там двузначные.
2: Потому что изначально вы это отработали, вы это перевели на уровень навыков, и потом уже эту рутину вы можете перекинуть. Если надо, вы напряжетесь и посчитаете. Но если нет, да, вы владеете инструментарием. Беда в том, что следующее поколение этот инструментарий не будет сформирован. Если оставить школу такой, какой она сейчас есть, они не способны будут думать. Они будут потреблять вот эту вот информацию. Информационно-интеллектуальный продукт у них будет. Ну как, вот есть люксовый продукт, вот конечного потребления там условно. Что-то дорогое, скрытое, множество вариантов. Причем это делается не для того, чтобы получать удовольствие, а просто делать аккуратно, незаметно и прочие моменты. Которые есть псевдолюксовое потребление. Всевозможные вот брендированные вещи, на показ делающие.
1: Дорого-богато.
2: Конечно. Ну, да. Ну, прелесть первого класса, условно говоря, в самолете, не в том, что ты сидишь в вип-зале, где у тебя есть, где там ресторан мишленовский, тебя кормят. Вот это вот все вот приятно. А в том, прелесть в том, что, например, ты какие-то нестыковки, вот чуть самолет позже прилетает, ты... Выходишь, а у тебя вот трап уже встречает машина бизнес-класса, которая тебя провозит к следующей машине на стыковке, там 10 минут у тебя стыковка осталась. Тебя провозит, никаких таможен, никаких барьеров, просмотр, ничего, все. Туда, и ты улетел. Вот это называется, вот такой вот сервис, когда ты не замечаешь проблем, когда у тебя упрощается, улегчается, когда ты не замечаешь этот перелет. Ты сидишь в обычном самолете, то есть там больше каких-то часов, тебе просто тяжело, ты все равно как бы не было, но у тебя люди вокруг в пространстве, ты не в естественном положении, и не самая комфортная, если это замечаешь. Когда ты летишь в свободном классе, расположенном, у тебя уже легче. Ты уже можешь поработать, ты уже, называется, никого локтями не задеваешь. То есть вот это вот все, то есть как бы там, и ты не замечаешь этого. Вот это есть такое потребление, есть люксовое. Вообще называется легко все, раз, проскочили, проблем нет. Есть проблемы ниже, ниже, ниже, ниже. А в конце у нас потребление на уровне «кушайте протеин из насекомых». Это полезно, модно и так далее. Ну вот, мы приходим к тому, что информационный продукт уже лет через 15-20 будет четко делиться. Есть информация, которая понятна людям, которые умеют анализировать, разбирать, условно говоря, люкс. Не по деньгам. А по пониманию. У нас, грубо говоря, ты можешь взять и попытаться это почитать, но когда у тебя нет навыка чтения больших текстов, у тебя нет понимания сложности, нет понимания анализа, ты ничего не поймешь.
3: Тебе половину слов нужно будет идти в словарь лезть, пытаться разобрать, что это. Перескажи мне простым языком, а дальше это будет кратко расскажи, о чем там. И тебе «Войну и мир» на 10 листах.
1: Брошюра, да.
3: Радостно. О, я читал. Нет, я не читал. Ты вот так вот по диагонали проскочил.
1: Эмоции ты не испытал. Те, которые испытывает человек, который прочел этот роман. Да.
3: Ни эстетики, ни понимания, ни интеллектуальное.
1: Вот
3: у нас получается,
1: да,
3: вот этот вот суррогат. И у нас получается целое поколение, которое умеет есть только вот этот суррогат. Питательный, простой. Единственное, что нас может от этого спасти, мы должны резко менять систему образования. Вот сейчас ее начинать менять. Не в течение, там, словно, полугода, года, нет. Постепенно, шаг за шагом, то есть несколько лет у нас есть, мы должны уходить от контроля результата к контролю, наблюдению процесса. Менять психологию учителей, менять подходы, программы образовательные. Абсолютно другой уровень вовлечения должен быть учителей в процесс. Ящик Пандоры открыт. Нейросети очень сильно упростили, они упрощают рутину. Беда в том, что они упрощают не только рутину, но и задачи, которые могут в будущем стать рутиной, но не станут, потому что их не отработали. Нужно руками это все пройтись.
1: Ну, у нас вроде у первоклашек-то, и, ну, в смысле, вот начальная школа, у них даже гаджетов нету пока. То есть им родители иногда дают мультики посмотреть, а так нету.
3: Нужно по-хорошему весь учебный процесс переносить в школу, не...
1: Без
3: задания?
1: Домашних заданий.
3: Без домашних заданий, да, потому что это бесполезно. Это подумал, бесполезно. Да. Домашние задания прочесть. Прочел, вот начитка, список на лето, вот такие вот еще моменты, причем с глубиной, с пониманием, с разговором. Переводим это все опять на общение, на разговор, на дискуссии. Дальше у нас возникает вопрос по количеству детей в классе. Давайте четко понимаем, в такой системе, ну, больше 15 человек в классе быть не может.
1: А у нас норматив, если меньше 30, то учитель меньше денег получает.
3: Соответственно, да.
1: Установлено
3: другой уровень вовлеченности учителя, другой уровень понимания. Он смотрит процесс, он объясняет, он решает все на уроках. И вот тогда мы сможем, собственно говоря, заложить фундамент, который потом позволит упрощать рутину. Запрещать нейросети бесполезно. Это инструмент, причем инструмент, который становится все хуже, хуже, хуже, потому что дегенерация там идет сильнейшая. И как бы, ну... Но беда в том, что другого нет. Это как вот вы что, есть из-за меня будете? Ага. Вот мы, да, вот такое, да, вот называется, Вовку в Тридевном царстве, вот такое вот получили, называется, двое из ларца.
1: А в культуре как? Ну вот вы это разделяете, получается, там, если там классическую музыку человек любит, он, значит, вот люксовое потребление, а какой-нибудь там попроще что-нибудь народное или там какой-нибудь попсу, вот это значит...
3: Это замечательный пример, кстати, эстетического потребления, поскольку там это все произошло раньше.
1: Mm-hmm.
3: То есть те процессы, которые мы описываем, да, условно, там, 19 век, верхние сословия, это было и эстетическое образование, и стихи они писали, и музыку сочиняли, и это была соответствующая музыка, и рисовали, собственно, для воспитания аристократов сейчас в Европе до сих пор остаются, картины рисуют. Кстати, члены британской семьи традиционно рисуют акварелью. Посмотрите, у современного короля и прочее там довольно неплохие акварели. Вот он вот так вот, если вот посмотреть у Карла. И мы, когда это все начинаем смотреть, не просто так. Дальше это пыталась советская власть дать всем. Приучение к культуре. Музыкальная школа. Она была, ну, для многих очень важна. Ну, словно там у меня бабушка, например, всех детей отправляла в музыкальную школу. Ребенок должен идти учиться на скрипочку. Тут еще что-то такое, да. Не, ну это было еще, называется, времена, когда, то есть там это, ну, бабушка 1905 года рождения, соответственно, вот там.
1: И... Не, ну да, музицировали люди,
3: да,
1: многие умели, там пели какие-то дуэты, романсы.
3: И играли там, и прочее. То есть это вот должно было быть. Просто вот ко всему образованию, а там, ну, все были, ну, физтех, как бы, естественные науки, математика, вот просто вот так, все равно. Идем туда, хоть как-то еще какие-то моменты. Дальше это было все равно рисование. Были какие-то моменты все равно эстетические, танцы и прочее. То есть пытались перевести то, что было раньше доступно дворянам,
1: угу,
3: обычному населению.
1: Ну, а вот смотрите,
3: а потом рациональность победила. Зачем все вот это же не позволяет деньги зарабатывать? И это все стало уходить. И этого практически нету.
1: Ну вот смотрите, хорошо, получается тогда 20 век, ничего культуре выходит не дал, ну взять музыку тот же, значит там были у нас Бах, Гендель, там не знаю, Беллини и прочее, и прочее.
3: А у них Гендельф.
1: А сейчас, значит, пошел сначала рок-н-ролл, потом рок, потом поп и так далее. Вот среди этих людей рок, выдающиеся есть исполнители?
3: И рок, и металл, авторы, и много чего выдающиеся есть. Люди, создающие новое направление, создающие новые жанры, стили, и это люди-гении. Просто вот так вот. Беда в том, что начинается повтор. И беда в том, что когда ты с раннего детства знаком с вещами высокого уровня, у тебя формируется, ну, можно насмотренность, можно это назвать, ну, в общем, ты начинаешь чувствовать.
1: Ну, когда пошли, это
3: органолептика пошла, вот все, ты различаешь, когда у тебя это все с детства. Но если у тебя этого нету, у тебя на выходе ты не знаешь вкусов нормальных, ты не поймешь, как действует. Ты радостно ешь протеин из насекомых, который называется вот наша отечественная попса. Вот это протеин из насекомых. По качеству, по сложности. Вот что произошло. Для того, чтобы понять, мы уже, грубо говоря, в возрасте вынуждены в это все нырять, разбираться. Когда начинаешь смотреть, как это все, как, насколько эти сложные вещи, когда начинаешь понимать, как это происходило, тогда вот эту вот всю красоту, все эти элементы называются, всю эту сложность, ты видишь? Когда ты заходишь в музей и не... Давайте пробежимся. Нет, я, извините, я иду вот в этот музей. Я вот иду смотреть там чернофигурную, там краснофигурную вазопись. И я буду ее смотреть часа два, буду вот ходить, смотреть. Я понимаю, как это происходит. Я понимаю, как это происходило. Если я пойду смотреть скульптуру, извините, говорю, вот переход от Куроса вот через, собственно говоря, вот все вот это вот классику греческую, там эллинизм, когда мы, называется, получаем, это просто шедеврально, сложность перехода всего этого. Но это же надо понять. Надо знать это все. Разбираться, а этого нет ничего. Поэтому это должно быть, и это тоже становится, понимание этого становится элементом люкса.
1: Ну почему?
3: Люксовое, если эстетическое
1: даже
3: образование.
1: Человек, который не может это воспринять, смотрит на Фиди или на Мирона, это все равно...
3: Мирона.
1: Мирон, да, извиняюсь. Мирон, да. Ага. Дискоболка.
3: Да, дискобол Мирон.
1: Я извиняюсь, да, я по нашей...
3: Не, ну да, то есть когда приходишь в музей, говоришь, там кратеры, они говорят... Красиво,
1: да.
3: Конечно,
1: но
3: говорю,
1: я даже не разбираюсь ни в чем.
3: Кратеры, говорит, не-не, кратеры. Кратеры. То есть там еще что-то такое. Ударение по-другому, то есть, как вот эти вот моменты. Нет, там это все, конечно, переход, вот действительно, вот курс вот так вот. Дальше получается дискобол Мирона. Дальше, соответственно, мы поликлетовский хиазм Дорифора смотрим. Дальше это все называется, у нас приходит и Фиди, и Пракситель, и, соответственно, Скопос. Вот все. Дальше Ника, ну, шедар.
1: Просто самофракийская.
3: Да. Великолепно. И вот эти вот элементы эллинизма, дальше называется, мы начинаем смотреть это все параллельно, как это было у этрусков, как это было в Риме проходило. То есть, да, там... Это шикарно. И ты это понимаешь. Ты видишь вот эту всю красоту, сложность, изменения. Но это же для этого нужно нырнуть. Это нужно с детства. И не просто водить ребенка, какие-то элементы давать. Какие-то вещи нужно порисовать. Просто вот нарисовать. Когда ты смотришь на холст, называется, ну да, ну вот взяли белый лист. Не, вот тебе в руки инструмент и давай, называется, грунтуй вот это все, 7 слоев там, еще же такое. И ты понимаешь, насколько это по-другому было. Или смотришь на сколько картины создавались, вот большие полотна. Когда там смотришь на «Ночной дозор».
1: Да, 20 лет,
3: да. «Ночной дозор», ну да, здорово. Друзья, говорю, а оригинальная там 3 на 4 метра. Вот это вот групповой портрет называется. Вот насколько у тебя тонкости. Когда смысл вот эти вот, как это все прорисовывалось. Ты начинаешь понимать гения Вазовского, который за всю жизнь 6 тысяч картин нарисовал. Думаешь, ну халтура. Нет, друзья.
1: Это там гений.
3: Там шикар, там гений. Просто гений, который научился. Который, ну, любой художник, который рисовал по картине в день, что это может быть? Нет, друзья, вот в том-то и вот весь цемис этой вот гениальности, то, что он смог это наложить, то, что он смог настолько освоить это вот гениально, передавать море, просто вот-вот-вот, что он за день, по сути, рисовал картину каждый раз уникальную. Это вот сочетание и техники живописной, и то, что он рисовал по памяти, то есть просто вот-вот не смотрел, сфотографировал, накладывал. То, что он там не давал, как бы не полностью просушенные слоя, вот-вот лессировка шла, это шикарно. И вот это вот передаваемый хаос, это вот сочетание цветов, ну, вот, феноменально. И ты это понимаешь. И ты понимаешь, почему. Почему у одних там 10 картин и все, а здесь ты наблюдаешь 1000 картин, да, из них несколько, там, десятков, даже сотен шедевров.
1: Там разница, знаете, как когда ты идешь

0: Я, например, понимаю, что мне не хватает понимания искусства. Я, мне понять, сколько лет, пошел на очередное высшее образование, историю искусств. Просто получаю от этого радость, вот для эстетики. Не для работы, не для чего, просто вот, ну это здорово. Это прекрасно, когда вот ты вот все это начинаешь понимать, разбирать всю эту сложность, красоту, всю эту гармонию, эстетику. Великолепно. Но это же надо себя заставить. А в начале не было. Начальное образование как-то проскочило мимо этого. Да, были уроки рисования, там еще какие-то моменты, но ты этого не понимаешь. И вот это вот все нужно развивать. И тогда, грубо говоря, ты, проходя этапы, у тебя получается верхний уровень потребления очень сложный. Не в том смысле, что он дорогой, нет. Он недоступен многим. Не артхаус, который якобы там сложный. Друзья, там это отдельная история называется.
1: Ну, это здесь прошучено уже.
0: Собственно говоря, вот
1: туалет
0: сейчас
1: не работает и так далее. Да,
0: вот сейчас у нас есть шанс не нырнуть, как и весь мир, вот в это вот безобразие под названием нейросети, ломающие, упрощающие информационное интеллектуальное потребление, а сохранить высокий уровень.
1: А мозочка тоже появляется, и песни поет нейросети.
0: Да?
1: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупо.

0: непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
1: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
1: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Утро в российской столице, в Самаре 8 утра, в Бишкеке 10:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Страна отмечает День России. Европейцы готовы вступить в ряды вооруженных сил России. Дипломат рассказал, в чем похожи Россия и США. Об этих и других темах подробнее далее. 12 июня наша страна отмечает День России. Государственный праздник, связанный с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Сегодня он трактуется как символ национального единения, гражданского мира и современной российской государственности. Некоторые французы готовы вступить в ряды вооруженных сил России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости российский генеральный консул в Марселе Станислав Аранский. Президент Владимир Путин в апреле 2025 года сообщал, что некоторые граждане Франции воюют в зоне специальной военной операции на стороне России, назвав свое подразделение «Нормандия-Неман». ФРГ должна понять, что Россия не изолирована и является важным партнером для Германии. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорк Урбан. Он добавил, что для ФРГ будет очень плохо, если страна не войдет в число партнеров России в будущем. Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия, на самом деле очень близки. Об этом заявил российский посол США Александр Дарчеев на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве в Вашингтоне. По его словам, в России всегда испытывали симпатии к далекой Америке и ее народу, в то время как в Штатах неизменно вызывали искренний интерес загадочные русские. Решение Центральной избирательной комиссии Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию «Процветающая Армения». Об этом заявила представитель политсилы Ивета Танаян. По ее словам, очевидно, что недействительными были признаны результаты именно на тех участках, где партия получила большое количество голосов. 8 июня «Процветающая Армения», которая, по утверждению ЦИК страны, не смогла преодолеть 4-процентный барьер на парламентских выборах, начала пересчет голосов на ряде участков. Накануне ЦИК признал недействительными итоги выборов на двух участках, где в неположенное время голосовали военнослужащие. В результате партия потеряла 213 голосов, полученных на этих участках. Торжественное открытие выставки «Отец героя», посвященной отцам погибших участников специальной военной операции из Подмосковья, состоялось в Театре Российской Армии в четверг вечером. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Экспозиция включает 25 фоторабот. На выставке представлены пронзительные фотопортреты, где отцы бережно держат в руках снимки своих сыновей, их боевые награды, дипломы и личные вещи, которые сегодня стали бесценными реликвиями. Автором проекта выступила член Союза художников Московской области, фотохудожник Яна Булаш. Выставка будет доступна для посетителей до 25 июня. Парковка в Москве будет бесплатной 2 дня в честь Дня России 12 и 13 июня. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, оставить автомобиль без оплаты можно на всех уличных парковках, в том числе с местах, тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом остаются платными. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
4: 91.2 FM, радио «Спутник», 17.00 в Москве. А это значит, что время вашей любимой программы «Дуэль с Манучаровым». Я и есть тот самый Манучаров, а в гостях у меня Алексей Чадаев, политолог и философ. Я рад вас приветствовать вновь.
5: Приветствую,
4: вы
5: да.
4: Вы так как-то, как на охоте на уток, замерли в камышах.
5: Не, я замер на представлении философом, потому что я последнее время представляюсь как директор птицефабрики.
4: А, даже так. Ну, пусть это будет через запятую. Итак, перед тем, как начать вас пытать, у меня 4 быстрых вопроса, и быстрый ответ от вас я надеюсь тоже получить. От чего вам было сложно отказаться в жизни, но пришлось?
5: Знаете, вот... Не быстрый будет ответ, потому что есть в Знаменском соборе в Новгороде грехи на западной стене, и каждый грех проиллюстрирован, значит, бесом, который его олицетворяет. И вот 2 моих любимых персонажа — это объедение и чревоугодие. Это то, от чего очень трудно отказываться, но периодически приходится.
4: А чревоугодие и объедение?
5: А это разное, потому что объедение — это когда много, а чревоугодие — это когда вкусно.
4: Понятно. Какая профессия станет главной в будущем, по-вашему?
5: Воспитатель машин.
4: То есть IT?
5: Нет. Это, кстати, большая ошибка — думать, что в эпоху искусственного интеллекта главный айтишник. Айтишник в эпоху искусственного интеллекта — это то же самое, что электрик в эпоху компьютеров.
4: На какую тему вы готовы говорить бесконечно, если это не птицефабрика и политика?
5: Ну, а как раз-таки о религии.
4: Если
5: том,
4: бы,
5: во что мы верим.
4: Если бы случился день сурка, в какой день бы вы хотели вернуться?
5: Из своих я таких не помню.
4: Да что вы?
5: Да.
4: Ни в один день не хотели бы вернуться в свою жизнь?
5: Не, ну, кстати, был один день, да. Как ни странно, это в городе Энергодар, когда я стоял на берегу Днепра и смотрел на ту сторону, а та сторона — это уже противник.
4: Хорошо. Ну что ж, давайте начнем, как сейчас любят говорить, с того момента, в котором мы находимся. Вот с этого и начнем. Как вы считаете, в какой момент, в какой исторической точке мы все оказались? Вот что вообще происходит сейчас, в данный момент?
5: У меня есть термин, который я вот сейчас пытаюсь разными способами обосновывать. Я его называю «не победа».
4: Не победа, что это значит?
5: Ну, вот модная приставка «не», там, знаете, всякие разные там телеграм-каналы называются через «не», пищевые продукты через «не». Вот я говорю «не победа». Бывают победы, Бывают поражения, бывают ничьи. А не победа — это когда у тебя были все возможности, чтобы победить, но то, что тебе не позволило это сделать, — это твои собственные дефициты, несовершенство, какая-то внутренняя неготовность, неспособность именно вот, принять на себя роль победителя и добиться победы. Причем я имею в виду и персонально для многих людей, и в целом для общества. То есть вот уже на 5-й год СВО мы не можем победить просто по той причине, что ну, наш главный враг внутри нас самих.
4: Что это имеется в виду?
5: Ну, как сказать, космос мышления, я думаю, в первую очередь. Наша какая-то внутренняя неготовность быстро меняться и становиться другими, ну, то есть именно теми, которыми надо быть, чтобы побеждать.
4: Ну, какими же надо победить, чтобы стать, чтобы победить?
5: Ну, например...
4: Безжалостными?
5: Нет, нет. Как раз вот это очень мешает.
4: Это не про нас, мне кажется.
5: Это очень мешает. Вот как раз вот всякий вот этот садизм, да, там вот это... злобство и так далее, это очень мешает даже чисто прагматически. В первую очередь надо быть гибкими. В первую очередь надо уметь быстро придумывать организационные формы. Ну, то есть сейчас все думают, что это война технологий, но на самом деле это война организационных решений. Собственно, именно поэтому как раз главы иностранных, да, там, американских IT-компаний ездят в Киев как на работу, да, в паломничество и смотрят, о, как круто там. Но они используют наш софт там для своих каких-то задач. Вот. Но это, опять же, еще раз говорю, не про софт, это именно про организацию. Про организацию на уровне взаимодействия людей. То есть самым ценным вкладом Запада в нашего противника оказались ведь в итоге не железки и не деньги, а оказалось практически полностью копипастом, да, скопированная из Кремниевой долины модель венчурного технологического индустрии, превращение как бы небольших технологических стартапов в крупные компании. Вот. И когда эту модель просто, что называется, спроецировали на войну, то оказалось, что это очень круто работает. И можно порождать какие-то новые решения и очень быстро их масштабировать именно вот по тем законам, по которым работал всегда раньше вот как раз-таки американский технологический бизнес.
4: К слову, по поводу изменения. Вы там вот вы говорите победа, не победа и так далее и тому подобное. А не кажется ли вам, что в данной ситуации стабильность является каким-то, пусть временным, но тем не менее миром? Нет ли у вас ощущения, что все вот ругают эту стабильность, которая сейчас происходит, да, потому что нет развития в том числе, да, о том, о чем говорите, но при этом пугаются абсолютно неопределенного хаоса, который может наступить после этой стабильности? Есть такое мнение у вас, что вот лучше золотая середина, чем изменения, которые пойдут дальше? Я не говорю про победу, я вообще в принципе.
5: Тут, с одной стороны, нельзя же перепрыгнуть пропасть на 95% и тем более на 50%. То есть искать какую-то середину, какой-то баланс, то есть как бы немножко мобилизоваться, а немножко остаться лежать на диване, это точно тоже не путь к успеху. Да. Вот, да. Как раз-таки любой, кто занимался какими-то практиками работы над собой, ну, даже просто, я не знаю, фитнесом, вот, тот знает, что вот, ну, менять себя невозможно, что называется, наполовину. Уже раз погрузился, так и погружайся.
4: Ну, вы не считаете, вот все-таки по поводу не по поводу фитнеса, а по поводу вот, как сказать, вот вас не пугает, что будет после? Вы не думаете об этом? Мне кажется, люди об этом сегодня думают. Что будет после? Что будет в следующем году дальше? Война рано или поздно закончится, специальная военная операция рано или поздно закончится. Что будет дальше после нее? Сегодня общество задает себе такие вопросы?
5: Меня это после вообще не пугает. Наоборот, я как раз, что называется, приветствую наступающую эру и смотрю в нее с оптимизмом, даже, в общем, безотносительно к тому, что это значит для меня лично, потому что, ну, как давно живу.
4: Ну, да.
5: Вот. И как раз мне нравится идея, что что-то может меняться.
4: Но в какую сторону? Вот посмотрите, давайте вот возьмем Европу, например. Ну, вот этот же вдруг невероятный...
5: А вот я вас сейчас удивлю. Мне нравится, в какую сторону меняется Европа.
4: Ну как, она перестала быть старой и доброй, она стала с таким военным настроением. Так забыла о своих военных поражениях и победах или что?
5: Так и хорошо. Мне как раз вот та Европа, которая была 5 лет назад, совсем не нравилась. Там правили бал какие-то непонятные разноцветные люди, бесконечная Грета Тунберг, какие-то мигранты.
4: Ну, а сейчас?
5: Вот.
4: Сейчас,
5: а сейчас любимая... там нормальный, старый, олдскульный роман германский милитаризм. Вот, да, они брецают оружием, у них снова архетип и символ, это, так сказать, воин. Да. Вот, да, такой, причем воин очень традиционного маскулинного формата. Как-то куда-то делись, значит, все их увлечения разными нетрадиционностями. Вот, они опять стали теми самыми крестоносцами, которых мы лупили, значит, примерно всю нашу историю, вот, когда они на нас лезли. Вот, раз в там, какое-нибудь столетие это происходило, но ура, значит, дружище, я снова узнаю тебя. А тут и какой-то был странный в последнее время.
4: Вопрос, а вот европейцы, они что, забыли о своих этих войнах и так далее? У них нет страха?
5: Да все они помнят. И вот сейчас мы видим, как они очень быстро и стремительно вспоминают себя прежних. Вот, да, то есть еще вчера они были все такие из себя пацифисты, потребители, гедонисты, мир без войн, без насилия, да, make love, not war. Вот, а сейчас смотри, какие стали. У-у-у.
4: А что их заставило забыть это?
5: Да.
4: Забыть войну, забыть страх проигрыша и так далее.
5: Я думаю, что Европа после 45-го года — это культура все время держать лицо. Все время умалчивать что-то, все время стыдиться. Ну, такая фальшь какая-то все время, да. Вот все-таки надо же понимать, что наша официальная версия нашей победы, mm-hmm. она не совсем соответствовала тому, как было на самом деле. Мы рассказывали всем, что мы победили просто Германию с ее там нацизмом. А на самом-то деле мы тогда победили Объединенную Европу. Вот, которая вся легла под Германию, как, кстати, она ложится и сейчас. Тот субъект, с которым мы воевали тогда, это была никакая не Германия. Да, это была именно вот такая объединенная Европа, в общем, мало отличающаяся от нынешнего Евросоюза, ну, даже и географически.
4: Какое будущее у них, по-вашему?
5: Будущее у них сомнительное, угу. просто по демографическим причинам их мало, вымирают. Вот, у них нет ресурсов, на которые можно было бы опереться. У них нет, как раз-таки, в отличие от американцев, да, мощного технологического сектора. У них нет своей Кремниевой долины, нет своих Эпплов и Палантиров. У них нет тех производств, которые могли бы конкурировать с китайскими на равных по соотношению цена-качество. То есть, ну, условно, Китай...
4: Ну, ничего нет.
5: Да, Китай их делает как мировая фабрика, американцы их делают как центр именно инноваций и технологий, mm-hmm. а с юга все время давит волна мигрантов. Поэтому не очень понятно, в общем-то, на что им сейчас можно рассчитывать. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, вот этот вот их такая попытка, что называется, напоследок все-таки расквитаться с нами за все старые обиды, это такой, ну, такая агония.
4: А страны Латинской Америки, что ждет их, по-вашему? Это правда, что они станут очередным штатом США, или это пропаганда американская так работает и политики?
5: Знаете, вот мое собственное впечатление и столкновение от Лат-Америки, mm-hmm. я не то чтобы много там бывал, но бывал. Это, вы знаете, такое, что мы должны расправиться с герильей до окончания сезона дождей. Тот, кто приведет мне вождя герильи Диего Родригеса, получит 50 песо и маленького белого ослика, да, сказал начальник полиции. Ну, это какая-то, да, такая искусственным интеллектом в моей голове, навскидку порожденная цитата из любого произведения Маркеса. И ты понимаешь, что, соответственно, и герилья будет всегда... И сезон дождей будет регулярно, и, значит, время от времени будут вождей Диего Родригесов приводить и расстреливать, и кто-то за это будет получать маленького белого ослика. Вот. То есть они в каком-то смысле в таком гомеостатическом, гармоничном очень состоянии пребывают. У меня в телефоне чудесный совершенно словарь-картотека колумбийского мата. Он очень смачный, ничем не уступает нашему.
4: Но я имею в виду перспективы дальнейшие. Какие у них? Это блеф по поводу штата Америки?
5: Ну, это они же, он же сказал это конкретно про Венесуэлу. Вот, мне кажется, что Венесуэла просто устала быть в блокаде и в санкциях, и просто на какое-то время шлангом прикинулась. Но поверить, что эти потомки индейцев внезапно так вот взяли и легли всей страной под гринго, ну, извините. Они, ну, как это, взяли паузу. Вот. Но, в общем, идея когда-нибудь отомстить гринго примерно за все, ну, в их культуре, в их народе, ну, никуда не делось.
4: А вообще, вот мировой тренд какой сегодня? Вот к чему стремятся государства? К раздроблению на маленькие какие-то государства, либо, наоборот, к укреплению границ и позиций?
5: Ну, такое ощущение, что в 21 веке выживают только большие государства. маленьким странам, в том числе географически маленьким, приходится очень трудно. Я наблюдал спор двух очень знаменитых у нас лиц, принимающих решения, по поводу того, существует ли, например, экономика Словении. Вот, один говорил, что существует, другой, что нет. А, вот, ну, один просто исходил из того, что экономика — это набор объективных показателей, а другой, что экономика — это все-таки что такое? Это заводы, пароходы, их владельцы,
4: ну,
5: какой-то,
4: да,
5: субъект.
4: Ну да.
5: Ну и вот как набор статистических показателей, она, конечно, существует. Но вот как какое-то что-то, чем можно управлять, нет, потому что, ну, все предприятия принадлежат иностранным собственникам, вся власть там давным-давно занимается только переводом на местный язык указивок из Брюсселя, вот, вся инфраструктура является частью общеевропейской инфраструктуры, вот там, дорог до энергетики. Ну вот, поэтому как какая-то самостоятельная сущность, ну, она нет, не существует. И странным образом глобализация никуда не делась. Всем кажется, что вот она вот вроде сейчас из-за кризисов, из-за конфликтов, а мир продолжает становиться все более связанным. Каждый год прокладывается все большее количество кабелей, все большее количество там байт, терабайт гоняются, так сказать, из конца в конец, растет количество авиаперевозок, грузопотоки.
4: Да, но вы, понимаете, вот с одной стороны правы, а с другой стороны хочу с вами чуть поспорить. Простите. Вот вы говорите, что типа государства не разделяются, маленькому тяжело, большому легче и так далее и тому подобное. Тренд сегодняшнего времени говорит о том, что, наоборот, масштаб, а не маленькая история. Вот список на получение статуса государства сейчас, он вообще длинный. Я знаю, вот Каталония стоит в этом списке, кто-то еще, может быть, об Азии что-то, кто-то хочет отсоединиться?
5: У нас огромное, по всему миру огромное количество разных серых зон, непризнанных территорий, разных кандидатных государств.
4: То есть этот список достаточно длинный?
5: Конечно, конечно, это интересный тоже момент, но мне кажется, это как раз две части одного целого. Ну, то есть национальное государство слишком маленькое для того, чтобы выжить,
4: да,
5: и слишком крупное для того, чтобы сохранить вот эту целостность. И оно как бы испытывает давление, что называется, и сверху, и снизу. Сверху от империй, от больших там государственных сущностей, неважно, как они оформлены, да, там Евросоюз — это тоже империя. А снизу, соответственно, от локальных сепаратизмов, которых тоже как бы повсеместно, по всему миру, вагон и маленькая тележка. Вот в Нигерии и в Мали на наших глазах возникает Азават Туарекский, вот, да, о котором как бы говорили несколько десятилетий, но вот он возник, что называется, воплоти.
4: Угу. А объясните мне, как вы считаете, вот, на ваш взгляд, какой регулятор мирового порядка может быть, придет на смену ООН? И вообще, нужно ли это? Возможно.
5: Ну, давайте посмотрим, как у нас с регуляторами. У нас вот какое-то время назад, мы еще на нашей с вами памяти, было много таксопарков. Кто был их регулятором? Бандитские крыши. Вот. Ну, это примерно как ООН. Значит, все собираются, и там, значит, уважаемые авторитетные пацаны там решают, так сказать, у кого какая доля, на каком рынке и так далее. А потом пришли какие-то шустрые головастики, вот, и все, нету больше ни таксопарков, ни их крыш.
4: Ну, то есть, вы хотите сказать, что такая же судьба ждет ООН?
5: Роль регуляторов все больше будут брать на себя разнообразные цифровые платформы. И, в общем, уже сейчас видно, что внутренние правила Ютуба, например, влияют на выборы в какой-нибудь Румынии, что официально признал румынский конституционный суд, гораздо больше, значит, чем их собственное румынское законодательство.
4: Удивительно. То есть сегодня не он, а лидеры общественного мнения будут нагонять?
5: Цифровые платформы и их алгоритмы, которые будут решать, что вам смотреть. Да, ну, естественно, ориентируясь в том числе на ваш цифровой след, на вашу историю поиска и все остальное прочее. Но, разумеется, у этих цифровых платформ они не сами по себе будут это решать, не алгоритмы, а у них будут, вот над ними будут стоять комиссары политические, которые как раз будут их так направлять, кто хороший человек, кто редиска, значит, кого форсить, да, и нагонять ему просмотры, а кого, так сказать, отодвигать на периферию процесса. Вот, то есть это так будет работать.
4: Удивительно, к чему это приведет?
5: Вот опять-таки, все старые антиутопии, они про взбесившийся искусственный интеллект, там какой-нибудь, не знаю, в «Терминаторе» этот Скайнет, да, или еще что-то. или «Матрица» та же самая. А, судя по всему, основную эту угрозу представляют из себя как раз люди, вооруженные подобными инструментами. То есть не сам по себе инструмент. Да, вот когда условно Алекс Карп из «Палантира» выкатывает вот этот свой манифест из 22 пунктов, где прямо говорит, что, во-первых, ну и демократия устарела, надо ее заменять корпоративным управлением, и вообще надо перестать друг другу врать и признать, что одни расы больше принесли пользу цивилизации, поэтому заслуживают продолжать существовать, а вторые вредны, поэтому должны быть уничтожены. Вот, это же он говорит не просто потому, что ему там в голову что-то взбрело, он же это говорит как владелец такой целой цифровой империи.
4: Удивительно. Вопрос. Вот вы сейчас начали говорить про этих олдскульных политиков Европы. Интересно, ну вот вероятно, что на смену западным политикам должны прийти новое поколение. Это факт абсолютнейший, не только европейский, но и мировой. Вот кто это, по-вашему, будет? Кто придет на замену Мерца, Шольца и так далее?
5: Простите, но буквально на наших с вами глазах именно помянутые вами граждане и прочая Анна-Лена как раз, да, с Макроном, и как раз и были новым поколением, которое пришло на смену ветеранам, всякому там Шираку, да, там...
4: Саркози и так далее.
5: Да, да, да, да, конечно, Берлускони, да, там даже там Меркель. Вот, как раз вот они-то и были новым поколением. И внезапно оказалось, что, значит, это третьеразрядная прикинтовка у корпоратов, которых просто, ну, кто такой Макрон, да? Ну, просто ему не нашлось, место его за бездарность выгнали из Goldman Sachs, где, в общем-то, в принципе, ну, не надо быть особых талантов человеком, чтобы усидеть. Но зато нашли работу, он теперь президент Франции. И у них примерно вся элита такая, то есть... политическое, я имею в виду. То есть нормальные, серьезные люди, кто что-то может, они сидят там, где деньги. А вот во всякие эти публичные политические институты, партии, правительства, парламенты, туда списывают неудачников и, ну, троечников, да, никуды, которые все, что умеют, это вот стоять с плакатом за все хорошее против всего плохого. И вот они такие эльфы. Вот, да,
4: ну, мы... То есть, грубо говоря, вот были там Меркель, Саркози, вот все эти Жак Шираки, Берлускони и так далее. Это был такой уровень, вот, близкий к президенту Путину.
5: Да, с ними было о чем разговаривать.
4: И так далее. Как-то, да. Вот сегодня заменили вот на этих...
5: На эльфетник.
4: Да. Вот этот. Дальше что?
5: Вот, но как бы дальше вопрос. Они пойдут дальше по пути деградации? То есть там совсем имбецилов как бы, следующей волной? Или все-таки, значит, в какой-то момент за ум возьмутся и, ну, кого-то более, я не говорю вменяемого, но кого-то хотя бы интеллектуально оснащенного более найдут?
4: Они хуже будут? Лучше, вы считаете?
5: Вот это вопрос. Мне кажется, это развилка. То есть главная сущностная претензия к ним не то, что они наши враги, а главная сущностная претензия к ним, что они клинические идиоты.
4: Да.
5: Вот. Абсолютно. И приятнее же иметь дело с умным врагом, если он враг. Вот. А с этими же, ну, просто даже от там каких-нибудь побед над ними никакого удовольствия не получаешь. Чего хорошего в том, что ты победил идиота? Поэтому, конечно, хочется иметь перед собой более умных врагов.
4: Удивительно. Ну, у вас картинки нету, да, кто придет? Имеется не конкретная фамилия. Плохо, я имею в виду, какой формат политика.
5: Понимаете, я плохо понимаю вот это поколение. Ведь это, вот вы говорите, формат. Это же поколение родившихся на рубеже веков, ну, миллениалы, да? Вот, да, те, кто родился где-то, значит, на сломе как раз, значит, тысячелетия. Вот им сейчас 25-27, да, вот примерно лет. Они еще там такие зеленые, они еще только делают первые шаги. И к власти они начнут приходить лет через 6-7. Да, а вот в полную...
4: Ну, как раз к 30-м, да, грубо говоря.
5: А в полную силу... Не, ну это еще рановато. Вот, 35-40-й. Да, да. В полную силу войдут ближе к 50-му, как раз вот они тогда уже станут матерыми. Ну, вот.
4: Чем принципиально будет отличаться это политическое поколение, по-вашему?
5: В отличие от нынешнего, они уже, конечно, родились и выросли в эпоху интернета, соцсетей и смартфонов.
4: Ну и постапокалипсис, который происходит в мире.
5: А что такое поколение смартфонов? Это, конечно, непрерывная самопрезентация. Это ты не ты, если ты, значит, ты не можешь позавтракать, не сделав 15 фоток того, что ты позавтракал, и не отправив их немедленно в Инстаграм, значит, с целью получить лайки о том, как ты круто позавтракал. Вот, да, то есть это нарцисс.
4: Ну, нарциссизм, причем, да.
5: Да, причем это такой выученный, оттренированный, да, высокотехнологичный нарциссизм. Потом, конечно, это потребители, потому что, ну, вот глаз современного человека получает там по разным оценкам от 3 до 5 тысяч коммерческих предложений в сутки, просто когда он просто ходит по городу, да, там, купи меня, купи. И этот поток, он сносит башню рано или поздно. То есть нарциссы, потребители, при этом как бы их представления о добре и зле, ну, они такие достаточно тоже такие фантазийные. Вот. Ну, вот типа, значит, кошечек, собачек спасать, это, конечно, добро. Вот. А людей убивать, это, ну, смотря каких людей. Потому что если это злые люди, то, конечно же, их надо убивать. Трамп, вот хотя он, ну, совсем как бы, да, из прошлого века. Но, тем не менее, вот он как раз очень даже адекватен вот этому новому умонастроению. Ну и что, что погибли там 170 школьниц? Мы же силы добра, поэтому, ну, это как бы естественная жертва во имя добра. Мы же добро, демократию, там, справедливость несем. Ну, вот как бы...
4: Точно так же, как мы несем добро, справедливость, демократию и рекламу на радио «Спутник». Через минуту мы вернемся, не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили вторую гаубицу М-101 ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным «СОН». Ранее боец с позывным «Карта» сообщал агентству об уничтожении гаубицы М-101, орудия времен Второй мировой войны. По его словам, расчеты беспилотных систем выявили закрытую огневую позицию противника после того, как воздушная разведка зафиксировала нарушение маскировки. Координаты цели были переданы командованию, после чего в воздух подняли ударные FPV-дроны и разведчик-корректировщик. 9 жителей Кировской области оштрафовали за публикации об атаках БПЛА. Размер взысканий составил от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, сообщает управление МВД региона. Там напомнили, что решением антитеррористической комиссии области запрещено размещать любую информацию об атаках и их последствиях, а также о месте падения, которое позволяет идентифицировать территорию, объекты, характер нанесенных повреждений. В апреле ряд граждан этот запрет проигнорировали. Всего правоохранители установили 18 нарушителей. Материалы, доказывающих вину, рассматриваются в судах. Знакомство с великой русской культурой является ключевым направлением в Абхазии, заявил РИА Новости президент республики Бадра Гунба. Он отметил, что совместно с Россией в республике сегодня реализуется ряд культурных проектов, в рамках которых проводятся молодежные фестивали, конференции, спортивные мероприятия. Ранее Гунба в беседе с агентством отметил развитие отношений республики с Россией в сфере образования. Он также подчеркнул практический эффект по разным отраслям, который достигается путем двустороннего взаимодействия. 28-й Шанхайский международный кинофестиваль официально открылся в субботу в китайском мегаполисе. За главную награду «Золотой кубок» поборется кинолента «Лето будет общим» российского режиссера Даниила Меркулова. Фестиваль включает показы более 400 китайских и иностранных фильмов в кинотеатрах по всему Шанхаю. Он продлится до 21 июня. Конкурсная программа включает 5 разделов. Основной конкурс – новые азиатские таланты, анимационные фильмы, документальное кино и короткометражное кино. Сайгаков исключили из Красной книги Саратовской области. Это следует из постановления правительства региона, подписанного губернатором Романом Бусаргиным. В Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона отмечали, что в 2024 году область посещали около 80 тысяч сайгаков. А уже в 2025 наблюдалось нашествие почти миллиона особей, что привело к критической ситуации. Были повреждены сельскохозяйственные угодья. Правительство Саратовской области выделило почти 121 миллион рублей на выплаты фермерам, которые понесли ущерб от миграции сайгаков из Казахстана. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
3: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Алексей Чедаев у нас сегодня, политолог и философ. Вернемся к европейской этой модели. Да, вот мы говорим про смену политиков, новое поколение, 30-е, 40-е, 50-е. Вот, вероятно, на смену этим западным политикам кто-то придет адекватный и другой совершенно, принципиально другой. А есть ли шанс на появление не персоналей, а другого политического направления, которое всех увлечет? Какие-то, ну, идеи, может быть, коммунизма, или, наоборот, социализма, или какие-то вот... Куда это может развиться?
4: Правильный вопрос, потому что политика всегда рождается в философии. Ну, действительно, в начале XIX века какой-то школьный учитель немецкий написал странную книжку, которую прочесть-то могли человек 10, там куча было непонятно всяких слов, да, там какой-то там феноменология духа, там еще чего-то. Да, прошло 150 лет, и вот уже, значит, левые и правые гегельянцы положили по нескольку десятков миллионов человек для того, чтобы выяснить, чье гегельянство правильнее.
3: Ну, то есть... Да, положили-то огромное количество.
4: Вот, а один и тот же Гегель, да, одно и то же гегельянство. Ну, просто одно правое через Шопенгауэра и Ницше к нацизму, а у другого левое, соответственно, через Маркса, да, там, ну, Фейербаха, Маркса, значит, и там дальше Ленина к коммунизму. Пожалуйста, а потом, да, вот строим танки, пушки, самолеты и выясняем, как бы, кто прав. Да, вот, поэтому, действительно, если мы хотим понять, про что люди будут воевать лет через там, 50, 70, 100, надо сейчас смотреть на мир идей и на те конфликты, которые рождаются именно в сфере идей. Ну, то есть и те как соображения, мысли о том, как, каким должно быть справедливое общество, да, как соотносится между собой там, человек и государство, или там, вот это вот. И вот в этом мире же происходят, на самом деле, важные события, которые просто из-за того, что он достаточно узкий, ну, мало людей, которые всерьез интересуются, да, так, философией. Это все-таки достаточно такой замкнутый клуб ценителей. Но, тем не менее, конечно, не могу не отметить все-таки, например, очень остро прозвучавшая идея, что, конечно, появление искусственного интеллекта ставит под вопрос существование всех имеющихся религий. Потому что, ну, теперь выясняется, что все то, что обещали нам Библия, Коран, там,
3: Тора,
4: да, Бхагавад-гита, что хочешь, все это можно решить с помощью технологий. Вечная жизнь, пожалуйста, вот сейчас, значит, ИИ нам, значит, придумает технологию бесконечного продления жизни. Справедливое общество, пожалуйста, сейчас нам оно все обсчитает и сделает там, как бы, распределение, там, экономику, да, там, социальное устройство. Выход в космос, пожалуйста. Вот, то есть выясняется, что, как бы, и религии ни зачем не нужны, и Бог ни зачем не нужен, а вместо этого вот есть компьютерный разум, и он за нас все сделает. Вот, и все, да, там, как бы, Иисус, Будда, Магомед, там, на свалку истории.
3: Это... Вы думаете, такой сценарий возможен?
4: Это провозглашает на серьезных щах Юваль Ноа Харари, как раз один из культовых, так сказать, современных мыслителей, которого, как бы, чтят и любят как раз-таки вот эти вот, да, технофетишисты. А, причем, опять-таки, да, вот они, для них это уже решенный вопрос. Вы говорите, возможно, невозможно. Для них это неизбежно.
3: Ну хорошо, а у нас вот в России, вот как вы считаете, какой, даже не политический режим, а, ну то есть, вот давайте, вы ребенком застали Советский Союз.
4: Да.
3: Да, я ребенком тоже застал Советский Союз. Мы оба с вами родились в Советском Союзе. Вот этот Советский Союз, он все еще живет где-то на задворках нашего сознания? Или у рожденных после 2000-х годов, 2000-го года в частности, он уже полностью стерся из такой, не знаю, условной базы данных?
4: Ну, лично я считаю, что у Советского Союза еще все впереди. Что, по большому счету, как выражался Владимир Владимирович, по другому поводу мы еще даже не начинали. То есть, да, мы в какой-то момент убедили сами себя, что мы косорукие никудыки, которые даже нормальный автомобиль не можем построить, все там, «Жигули» получается, и поэтому нам надо... А это не потому, что мы такие, а потому, что бородатые классики ошиблись, и никакого коммунизма не бывает. Поэтому надо все отменить и строить капитализм. Но, глядя на то, что произошло с 91-го года, мы смотрим, как раз-таки именно те идеи, которые были заложены в основании советской модели, сейчас реализуются и в Штатах, и в Китае. Все, нет больше никакого капитализма, рынка, частной собственности, вот, конкуренции и так далее, да? Вместо этого миром опять-таки правит Госплан, ну, в форме уже, конечно, там опять-таки цифровых платформ. Политбюро, в том числе буквально как бы ЦК КПК, значит, решает, какие компании с какой капитализацией будут созданы в каких именно технологических секторах. Именно так там Huawei был создан, Alibaba. Вот, да, там
3: за 3 формат абсолютно, да, Советского Союза.
4: Конечно, да. И, значит, над каждым типа миллиардером стоит, на самом деле, секретарь обкома, которому он отчитывается по поводу того, значит, как он реализует политику партии. Ну, вот, да, и если неправильно отчитывается, то его списывают в там совхоз имени Мао Цзэдуна брюкву убирать, значит, чтобы, ну, подумал там...
3: Какая модель у нас способна, как считаете, выжить?
4: А чем мы хуже? У нас-то, для нас-то это вообще все родное, знакомое. Ну, вот, просто у нас в голове вот это вот дуализм, либо коммунизм, либо капитализм. А вот у китайцев нет такой проблемы. Ну, вот, они вполне органично, значит, рынок, бизнес, ну, потому что китайцы, потому что все слова у них значат другое, да, вот демократия, да, как на китайском демократии, там два иероглифа, значит, Минжу, народ и власть, вот, они рядом поставлены, вместе, значит, это означает слово демократия. Понятно, что, ну, при таком подходе к терминам они совершенно по-другому рассматривают все такое наше, да, то есть нет вот этого фетишизма.
3: Поэтому... У нас был неудачный опыт с поздними советами, не сыграет эта роль?
4: Ну, просто его надо отрефлексировать правильно. Знаете, как это, умный учится на чужих ошибках, нормальный на своих.
3: А сейчас какой у нас режим политический?
4: Ну, сейчас у нас суверенный феодализм. То есть, поскольку мы, значит, от социализма отказались, капитализм построить не смогли, ну, и слава богу, потому что, ну, вот если бы смогли, то мы бы были периферией капиталистической системы. Вот, да, ну, это то, что мы сейчас видим по странам Восточной Европы. Вот, а мы, отказавшись от того и от другого, спустились еще дальше вниз по исторической иерархии общественных формаций и построили суверенный феодализм. То есть у нас, значит, вот, как это, крыша моей крыши, не моя крыша, да, там, ну, то есть, как это...
3: Крыша не моей крыши?
4: Нет, крыша моей крыши, не моя крыша. Ну, как вассал моего вассала, не мой вассал, только не вниз, а вверх. И вполне понятно, что, как бы, и ресурсы у кого надо всегда, и...
3: А когда такая модель была, еще раз, простите, до сегодняшнего времени?
4: Ну, это, больше всего это похоже на такую абсолютистскую Францию Людовика XIV. Как раз вот когда Д'Артаньян, там, три мушкетера, вот это.
3: А у нас на нашей территории была такая?
4: На нашей была. Была, значит, после Петра.
3: Екатерина.
4: Ну, пожалуй, да. Ближе всего. Ближе всего. Вот. Ну, только там с поправкой, что тогда еще, значит, была женская модель власти, да, а все-таки у нас нет такого.
3: Пока нет.
4: Пока.
3: Рано или поздно же это может произойти в России, да, или нет? Женщина-президент, такой вообще реально?
4: Не знаю, я слышал одного ребенка, девочку лет 8, которая спросила, а точно только мужчина может быть Путиным, а женщина не может быть Путиным?
3: А вообще, кстати, такое возможно?
4: А почему нет? Еще раз говорю, культура...
3: Я не про Россию только, я там про Европу, про Америку.
4: Культура, она же как, по какой системе работает? Было, значит, будет.
3: Даже так?
4: Конечно. Ну, то есть, если у нас была Екатерина, значит, возможно, что и будет Екатерина. Ну, какая-то по-другому устроенная, да, там, по-новому, но тоже, значит, вот вполне себе бабий век, да, весь 18-й, на секундочку, после Петра, вот, у нас вполне возможно.
3: Какие сейчас будут изменения вот в ближайший год, по-вашему? Давайте погадаем, чуть повангуем, расскажем. Вот у вас ощущения, какие будут перемены, изменения?
4: Ну, как...
3: Год-два, давайте так.
4: Ну, во-первых, у нас в этом году так-то выборы. Вот, а выборы — это же не только про то,
3: какие... Вы имеете в виду парламент?
4: Парламент, да, в Думу. Но это же не только про то, какие там партии. Мне вот, честно говоря, с нынешней позиции вообще примерно плевать, какие партии. Я к ним ко всем отношусь ровно. А, вот, но...
3: Ровно отрицательно или просто?
4: Нет.
3: Ровно? Просто нейтрально.
4: Ровно как? Ну, слушайте, страна ведет войну. Все враги по ту сторону. Все, кто по эту, не враги, кто здесь остался. А значит, в общем, уже не важно, какие там между ними терки по поводу того, как нам правильно реорганизовать бюджет там, и что там у них написано, в какой программе. Все хорошие. Ну, вот. Поэтому я, мой совет вообще голосуйте за тех, кто вам чисто эстетически привлекательный.
3: Внешне, да?
4: Внешне,
3: если депутаты пойдут делать себе новые прически.
4: Да, ну и правильно, да. И, кстати, самый разумный и рациональный выбор, да, просто, ну, просто чтобы была потом красивая картинка, вот, да, из зала заседаний. Но это, если про... Но выборы — это же не только про то, кто там будет в Думе сидеть. Это ж еще и повод для такой глубокой саморефлексии. А про чем мы вообще? А куда мы идем? А как у нас все устроено? А, да, а как вот там между властью и народом там выстроены отношения? Вот. И вот эти вопросы все начинают себе задавать ровно в тот момент, когда, значит, из народа превращаются в электорат на какое-то время и начинают с этим своим голосом носиться так, как барышня со своей, значит, девственностью. Uh-huh. Вот, то есть это короткий период, он буквально там несколько месяцев до дня голосования, но он уже вот подступает.
3: Uh-huh. Но в 30-м году еще выборы, основные выборы президентские.
4: А вот, кстати, выборы президентские — это не совсем выборы. Это скорее присяга на лояльность. Ну, как у нас в 24-м же были выборы. Вот, да, так сказать, Путина выбрали, вот, перекрестились, слава тебе, Господи. Ну, вот, да, значит, батюшка и царь, прави нами вечно. И пошли дальше делать свои дела.
3: Сейчас будет так же?
4: Нет. Выборы в парламент, в отличие от президентских, это не про присягу, это про представительство. А-а-а. Это про то, значит, кто меня представляет перед властью.
3: А, вот это.
4: Да.
3: Угу. Хочу поговорить с вами по поводу интернета. Было безумие вот сейчас вот...
4: Эти отключения?
3: Прошедший месяц, отключения временные и так далее. Слава тебе, Господи, появился Макс. Нравится, не нравится, работает уже хорошо. Понимаете, вот мне как многодетному отцу это большая проблема куда-то за город уехать. Понимаете, вообще ничего не ловит. Вообще. Только Макс ловит, и через Макс можно как-то что-то там коммуницировать. К чему это все идет, скажите? Вот это тотальное отключение, это смена парадигмы всех этих мессенджеров, смена вообще понятия, что сегодня без VPN это ничего не работает. К чему, по-вашему, эта цифровая история ведет в социуме у нас в стране?
4: Ну, государство в какой-то момент осознало, что оно что-то важное упустило, что что-то важное вышло из-под его контроля. Uh-huh. Ну, условно, если там большая часть граждан страны проводят большую часть своего экранного времени в системе, руководство которой вообще сидит и руководит из-за пределов страны и никак с этим самым начальством не координируется, значит, оно как бы не совсем и начальство.
3: Ну, это же факт.
4: Ну да, да, а? Кто с этим спорит. И оно, значит, судорожно в припрыжку начало восстанавливать, значит, просто свое место под солнцем. Да? Ну, то есть какой же я тогда, значит, к чертовой матери капитан-исправник, да? Вот, но это, естественно, встретило закономерное сопротивление людей, которые привыкли, которым удобно, вот, которым, вот, у которых там, как одна девушка, тоже на моих глазах потерявшая свой смартфон, рыдала на лавочке, у меня там вся жизнь. Вот же, думаю.
3: Повезло.
4: Нет. То есть мог я себе такое представить, когда мне было столько лет, сколько ей, да, что, значит, в каком-то там самом пластиковом девайсе с картинками будет вся моя жизнь.
3: Но у вас там вся жизнь?
4: Нет, конечно.
3: Но много.
4: Да, Господи, это... Вот я-то как раз вообще, вот лично, вообще вот, если вообще весь интернет отключат, вот, я тогда, как это, руки в ноги и на рыбалку. Ну, вот,
3: нет, да, наконец... Не один такой, а люди, которые там, понимаете, вот,
4: да и
3: моложе, как бы...
4: Вот это их проблема.
3: Даже так?
4: Ну, конечно, то есть как угодно. Нет, я всю вот последние уже несколько десятков лет, конечно, с самого начала Рунета я там много всего когда-то там создавал большие цифровые сервисы, да, там 2 года руководил там работой РУ. Да, это вот, собственно...
3: Ну, вашу биографию знаем.
4: Да. Вот. Но, тем не менее, вот я нынешний понимаю, что, значит, это рабство.
3: К чему это ведет, скажите
4: мне? Что вот этот смартфон, ну, что высшая роскошь — это вообще отказаться от смартфона. Вообще вернуться в реальный мир физический. Вот, да, и вот если бы у меня была такая возможность, пока ее нету, к сожалению, я бы вообще отказался от любых цифровых устройств и вместо этого наслаждался бы физическим миром, да, там, природой, воздухом.
3: Ну, вы отдельный, отдельный персонаж. Скажите, откуда вот в России такая, как сказать, ну, не то, что не любовь, а такая опасность, такая какая-то недоверчивость к новшествам, нововведениям? Вот, казалось бы, во благо сделали этот Макс. Да, работает, работает, во благо. Мы все боимся, что там агенты Кремля сидят, записывают, как мы дополнительную порцию, понимаете, заказываем шаурмы или там, понимаете, какие-то еще там истории, переписываемся, признаемся в любви своей жене и так далее, что это кто-то услышит, кто-то увидит. Откуда в нас вот этот ген недоверчивости?
4: Давайте так, энциклопедия русской жизни — это Салтыков-Щедрин.
3: Да.
4: Благодаря нему мы прекрасно знаем, что да, в России за 2 года меняется все, за 200 лет ничего. Вот. Благодаря нему же мы прекрасно знаем, что начальство для того и существует, чтобы держать народ в постоянном изумлении. И это его главное занятие. И, значит, трудящиеся искренне подозревают, что единственное, зачем это было сделано, это чтобы в очередной раз, значит, держать нас в изумлении. Ну, потому что никакого рационального смысла в происходящем они не видят. Вот. И что, как бы, ну, трудящимся вполне закономерно кажется, что они там совсем, значит, с глузду съехали, берега попутали, значит, и творят дичь просто потому, что им нравится. Ну, вот. И, значит, начальники очень вяло объясняют, что вот там безопасность, терроризм, там СВО, туда-сюда, вот, бу-бу-бу, значит, с 5 на 10. А поскольку объясняют вяло и невнятно, трудящимся еще больше закрадывается подозрение, что либо кто-то на этом хочет что-то украсть. Либо, значит... Да,
3: ну,
4: там,
3: это откуда вот это? Вот. Это ментальность русского человека?
4: Нет, это выученное. Просто если у тебя власть, значит, на протяжении последних 500 лет ведет себя каким-то определенным образом, паттерном, вот, то с чего она вдруг сейчас будет вести себя как-то по-другому?
3: Как молодому человеку, девушке, юному еще гражданину нашей страны, понять, что такое сегодня интересы государства, что такое интересы страны, и как научиться их понимать и принимать? Вот как это сделать? Как донести до молодого гражданина, избирателя в том числе, что это во благо делается? Ну, защиты нашей суверенности.
4: Давайте я из индийской философии вам отвечу.
3: Давайте.
4: Вот там есть 2 ключевых понятия – атман и брахман. Атман – это, ну, буквально я, причем идеальный я, душа по-нашему. Брахман – это внешний абсолют. И вот главный способ выйти из круга перерождений, вот этого бесконечного колеса сансары, это, значит, добиться внутри себя тождества атмана с брахманом. Я есть то. Ну вот. Примерно это же нужно и проделать внутри себя, поняв, что, значит, вот государство — это я. Это не как Людовик, да, а вот персонально, что вот я есть Россия, да, что никакие наши не придут, все наши — это мы. Дело не в том, что Путин там решил, или что там правительство там решило, или что Дума там решила, или что там спецслужбы там решили. А ты-то вот что делаешь по жизни? Куда идешь, к чему стремишься, что ты, какую пользу приносишь обществу, вот, да, как помогаешь там кому-нибудь, какому-нибудь общему делу и так далее. То есть вот эту вот систему взаимоотношений с государством нужно строить от себя. Да,
3: я
4: и...
3: понимаю, это так красиво звучит, строить от себя.
4: Нет, это же...
3: Смотрят, во что...
4: Это очень практически. Короче, простое упражнение. Вот ты... Лично, ну, очень недоволен отключением, допустим, мессенджеров. Но вот представь себя на место какого-нибудь ответственного руководителя, не обязательно президента, там, главы ФСБ, например. Ну вот, и, значит, ты точно знаешь, что если, значит, не отключить рубильник, то завтра погибнет несколько тысяч людей, ну, потому что не получится предотвратить теракт. Вот как ты поступишь? Ты пожертвуешь этими людьми ради того, чтобы не вызвать гнева в свой адрес. Да, это знаменитая дилемма вагонетки. Или ты спасешь их, но зато тебя будут ненавидеть миллионы за то, что ты, значит, осложнил им возможность делать покупки на, значит, маркетплейсе.
3: Ну, ответ очевиден.

0: в жизни нашей страны, все-таки породил русскую философию, ну и для меня, конечно, тоже. Вот, да, русский офицер, шедший конным маршем по Парижу, вот, да, и потом ставший мыслителем.
1: Следующий вопрос прошу.
2: Сложно ли говорить то, что думаешь? И нужно ли?
1: Хороший вопрос. Видите, какие у нас умные телезрители и радиослушатели?
0: Ну, как в фильме «Кин-дза-дза», а точно ли я думаю то, что думаю?
1: Ну, а говорить это?
0: Нет. Как раз наша с вами профдеформация, ну, такая, да,
1: медийная. Системная.
0: Системная, да. Она как раз в том, что ты думаешь, что говоришь.
1: Да, поскольку
0: ты человек публичный, ты перед тем, как что-то сказать, все время думаешь, что говоришь. И вот в тот момент, когда ты сначала что-то подумал, а вот в тот момент, перед тем, как что-то сказать, ты еще раз по-другому подумал, что говорить. Вот. Да, поэтому, ну, мой ответ, наверное, как раз здесь не будет релевантным. Да, мы не то, что говорим, что думаем, мы скорее думаем, что говорим.
1: Браво. Следующий вопрос прошу.
3: Вы могли бы стать коммунистом?
1: Да-да-да-да.
0: Ну, в определенном смысле я и не переставал им быть. Я рожден в Советском Союзе. Просто я, знаете, такой коммунист по Стругацким и Ефремову. Вот, да, для которого, опять-таки, как мы уже говорили в передаче, строительство коммунизма всерьез еще и не начиналось. А то, что было, ну, это такие, как бы, первые пробы пера и неудачные эксперименты.
1: Следующий вопрос прошу.
4: Какой век в истории России был великолепным?
0: Великолепным был только у турок. Вот, о чем нам свидетельствует, да, одноименный сериал. Мы не то чтобы гнались за великолепием, мы решали гораздо более простые задачи, да, там, выжить, самосохраниться, да, значит, освоить гигантскую территорию. У нас все время эстетика отставала. Ну, конечно, строили там Питер, это красиво, но вот, но это одно место вот в огромной стране на седьмую часть суши. Мы не про эстетику, мы про как раз-таки про тяжелый труд, освоение, преодоление и так далее. Вот. Но если брать какой век лично мне, то как бы вот для меня самый родной, это, как ни странно, 15-й. Московское царство, значит, ну, начиная с позднего Дмитрия Донского, да, это еще 14-й, и заканчивая вот Василием III и ранним Грозным.
1: Спасибо, можно снимать эти наушники. Угу. Алексей, в очередной раз хочу вам сказать спасибо за прекрасный эфир. Алексей Чедаев у нас сегодня, политолог и философ, на радио «Спутник» 91.2 FM. Увидимся ровно через неделю в 17.00 по Москве. Не переключайтесь и увидимся. Хороших выходных.
5: Дуэль с Манучаровым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
2: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные рассказали об уничтожении техники ВСУ. Посольство России в Канаде провело прием в честь Дня России. Стало известно, почему Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану. Об этих и других темах подробнее далее. Операторы российских FPV-дронов за сутки уничтожили 3 наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона группировки войск «Север» с позывным «СКАТ». Он уточнил, что расчетами FPV-дронов были нанесены скоординированные удары по выявленным целям. Кроме того, бойцы группировки войск «Север» с помощью расчетов ударного БПЛА «Ланцет» за сутки уничтожили 3 осуществлявших подвоз боеприпасов и продовольствия грузовых автомобилей ВСУ на Сумском направлении, сообщил командир взвода с позывным «Хорс». Посольство России в Канаде провело торжественный прием по случаю Дня России с участием представителей аккредитованного в Оттаве дипломатического корпуса деловых, научных и религиозных кругов, сообщила дипмиссия. Он отметил, что растущее число стран стремится самостоятельно распоряжаться своей судьбой и что эти изменения отвечают интересам России. Посол также выразил солидарность с народом Кубы и осудил попытки ряда государств по милитаризации Арктики, предупредив, что любое усиление военной активности неизбежно ведет к ответным мерам. Европейская экономика на грани рецессии. Зависимость европейских лидеров от Америки привела к тому, что они действуют в ущерб своим странам. Таким мнением поделился глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану в ночь на пятницу, после того, как высшие чины Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана убедили его в том, что соглашение с Исламской Республикой уже близко, сообщает газета «Политика» со ссылкой на двух чиновников из администрации Трампа и дипломата. Трамп в четверг заявил, что США в ночь на пятницу обрушат на Иран, цитата, «очень мощные удары», конец цитаты. Однако позднее он сообщил об отмене бомбардировок. По словам источников, Трампу позвонили эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Хатани, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заид аль-Нахаян и командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир. Собеседники газеты сообщили, что из спорных вопросов осталось только открытие Ормузского пролива и прекращение блокады США. Премьер-министр Японии Санае Такаити отправляется в европейское турне, объявил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара. Она проведет двусторонние саммиты с коллегами Великобритании и Италии. С британским премьером Киром Стармером Такаити обсудит двустороннее сотрудничество в области энергетики, обеспечения экономической безопасности, передовых технологий и в сфере безопасности. Повестки обсуждения с премьер-министром Италии Джорджией Мелани в рамках провозглашенного в январе стратегического партнерства будут обсуждены такие темы, как экономическая безопасность и экономика, наука и технологии, включая космическую сферу. Первая российская 16-валентная вакцина от пневмококковой инфекции получит регистрационное удостоверение в 2026 году. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
0: Стас разберется.
5: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите актуальные новости, заходите в чат, а также заходите на трансляцию. Везде вас ждем. Стас, привет, доброе утро.
6: Да, доброе утро.
5: Как настроение, с праздником? И всех слушателей
3: нормально,
5: с праздником.
3: И тоже поздравляю. Пятница — это всегда праздник.
5: Но это дело-то не в пятнице.
3: Да я праздник? Знаю, ну, конечно, вот. Конечно. Потому что День России уже ВКонтакте, уже там акции всякие сделали. Ну, прикольно, всех поздравляем. В очередной раз ждем либералов, которые будут возмущать. Триколор. Ждем коммунистов, которые будут говорить, как можно праздновать, это не День России, это День уничтожения Советского Союза. Вот это вот все. И ждем, конечно, вот этих гринчей, которые постоянно пытаются похитить у нас и так немногочисленные поводы для того, чтобы хоть чему-то порадоваться.
5: Тоже немногочисленные поводы. У нас достаточно много поводов у нашей страны, если уж так подумать-то. Сколько у нас праздников, а сколько у нас выходных дней благодаря этим праздникам?
3: У страны, да, у человечества нет. Но человечество гниет, человечество попадает. Неприятная ситуация.
5: Человечество гниет. Человечество гниет где? Везде. Любое все человечество абсолютно.
3: Всем же хуже становится, да. То есть глобальная экономика сыпется из-за кучки подонков, которые зарабатывают бабки. И поэтому, конечно, для человечества все становится хуже. Кого-то и лучше не
5: может
3: становилось.
5: Может быть, а кто-то даже и не почувствует. Вот это, знаешь, мы недавно обсуждали.
3: В Африке не почувствуют.
5: Почему? На самом деле не только в Африке. Совем недавно затрагивали эту тему с друзьями, знакомыми, когда обсуждали, не то, что неосведомленность людей о том, что в мире происходит, в политике и везде, а просто нежелание даже смотреть, открывать все эти новости, как-то читать, даже радиослушатели телевизор смотреть, поэтому просто люди существуют, и если что-то меняется, они, не сильно и замечают. Что-то поменялось, А в остальном меня ничего не волнует. А вот тот, кто постоянно в это погружен, это совсем другое дело.
3: Но они живут, и мы жили когда-то, как нормальные люди, продают свой труд и занимаются этим. Почему их вообще должна волновать политика? Вот есть профессиональные политики, пусть они и работают.
5: Тоже верно. Давай как раз об этих профессиональных политиках и поговорим. Как раз о президенте Дональде Трампе сейчас речь пойдет, который сначала, как мы уже привыкли, говорит одно, а потом кардинально другое, но, в принципе, они уже все подготовились к тому, чтобы начать бомбардировку Ирана, захват острова Харк, высаживаться, большим контингентом на него, противостоять Ирану, а Иран им говорил, не надо этого делать, потому что если вы туда пойдете... Если вы туда пойдете, то тогда потери неизбежны, и они будут совсем не маленькие. А тут после некоторых обсуждений, видимо, пришли к выводу, что можно договориться. Все-таки меморандум практически согласован, все хорошо, уже подписание вот-вот близится. Дональд Трамп сначала публикует, что еще чуть-чуть, и все, мы разнесем Иран, потом опять все сходится к тому, что мы договорились. Сначала было, сообщение от иранского руководства о том, что это спекуляции, ничего такого нет. А прямо сейчас говорится, что текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. Это, как сообщает телеканал Пресс ТВ, подтвердил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Теперь ждут подтверждения, а также утверждения верховным лидером Ирана Мадждабой Хаменеи. Любопытно. Почему любопытно? Потому что мы с тобой неоднократно уже эту тему обсуждали, говорили, что, скорее всего, здесь неизбежна какая-либо агрессия со стороны Соединенных Штатов, договориться крайне сложно. По большей части вот этот меморандум как раз предполагает отказ Исламской Республики от создания ядерного оружия, и, в принципе, все. То есть, на этом и договорились. Любопытно, потому что, в принципе, это один из вариантов, если так посмотреть. Просто какое-то мирное соглашение, не столь важно какое, главное, чтобы просто время потянуть и показать, что война закончилась, а дальше будут как-то пытаться из этого выходить, разбираться, что-то делать. Может быть, возобновлять военную операцию спустя время. Вот как ты на это смотришь вообще, на этот меморандум, на заключение его, подписание? Потому что пока что, конечно, сроков нет примерных, когда это будет происходить. Но по этой информации все-таки две стороны согласились. А значит, скорее всего, это какой-то, не слишком выгодный для Соединенных Штатов меморандум.
3: Я, во-первых, обожаю просто мем о том, что Трамп — это вентилятор всемирного масштаба, но в большинстве случаев, когда тебе какой-то человек кажется просто тупым, это на самом деле ты тупой. Тебя просто разыгрывают, и Трамп, он действительно отыгрывает роль такого вот Джокера. И сейчас давайте вот просто забудем и про остров Харк. Да, политически, по-военному он имеет огромное значение, потому что тот, кто будет контролировать остров Харк, он, по сути, контролирует Ормузский пролив, опять же, насколько я это понимаю, потому что там не мелководье, а уже могут такие серьезные танкеры проходить.
5: Нет, там дело даже не в Ормузе. Ормуз-то контролировать можно не только с острова Харк. Там просто 90% иранских нефтепереработок сосредоточено. И получится, если они этот остров захватят, то у Ирана просто денег не будет на то, чтобы воевать. Ну, по крайней мере, они так это предполагают.
3: Нет, насколько я смотрел, там все-таки достаточно узкий вот этот вот проход.
5: Да, он достаточно узкий.
3: Если на острове Харк расположиться, то ты будешь контролировать и Ормуз.
5: Но Ормуз можно контролировать из других точек, не только Харк. Там достаточно много вот таких мелких островов.
3: Но тебя будут с Харка атаковать все время. То есть тот, кто контролирует Харк, он может затруднить проход через Ормузский пролив.
5: Нет, это факт. Но есть особенность. Все-таки вот контролируешь Харк, только для того, чтобы атаковать с острова Харк, надо еще от этих атак отбиться. Потому что явно Иран уже неоднократно говорил, в случае захвата полноценного нам будет без разницы. Мы просто все уничтожим там.
3: Смотри, на самом деле, даже если так, это вообще не имеет никакого значения, потому что первый интерес, он прежде всего финансовый. Мы постоянно говорим о том, что Трамп, он достаточно такой продуманный тип, и все эти его заявления, это непростое воздуханство, да, сегодня сказал одно, а завтра другое. Это конкретное манипулирование рынком, и сегодня я вот посмотрел, как это все на рынке отражается, и как работает вся эта методика. Во-первых, сразу абстрагируем Трампа-бизнесмена от Трампа, скажем так, военного деятеля, потому что это разные вещи, и когда действительно есть политическая, военная необходимость провести операцию, есть вероятность успеха, они это делают. Но, когда Трамп объявил о переговорах и отменил удары 11 июня, то есть он сперва заявляет, что удары будут, что они ударят по острову Харк и устроят там какую-то взбучку Ирана, после того, как он это отменил, написал у себя вот этот пост в своей социальной сети True Social, удары он отменяет, биткоин вырастает на 2,28%, то есть до 63 тысяч долларов. На самом деле это совершенно стандартная методика, когда в марте он на фоне переговоров сказал, все, вы знаете, мы вот с Ираном приостанавливаем вот это вот противостояние, крипторынок вырос на 3% за ночь. То есть что такое 3%, когда речь идет о миллиардах долларов?
5: Огромная
3: это
5: сумма.
3: Фантастическая история. Идем дальше. Мемкоин Трампа, да, который называется вот так вот, Трамп и значок доллара, в апреле, когда он заявил о перемирии, о том, что вот мы с Ираном договорились, скоро все будет нормально, крипта выросла, его мемкоин, на 12% буквально за один день. То есть мы с вами имеем следующую схему. У Трампа социальная сеть, в которой у него огромное влияние, огромное количество подписчиков, и в первую очередь это все трейдеры, это вот эти вот дармоеды, которые работать просто не хотят, они хотят вкладывать деньги, потому что они-то самые умные, это мы тупые там сидим, на работы ходим, а они самые умные. Трамп объявляет угрозу. То-то, то-то, то-то сейчас произойдет. Допустим, в отношении Ормузского пролива. Нефть растет. Нефть растет, потому что в нее все вкладывают деньги. Откуда эти деньги берутся? Обычно они начинают выводить со своих биткоинов, потому что такие, сейчас я всех перехитрю, вот у меня заявление Трампа, он мой президент, я ему доверяю, сейчас будет нефть расти в цене. Я беру, покупаю, вывожу с крипты деньги, покупаю акции нефтяных компаний, там, американских, и арабских, неважно, какой-нибудь Арамка. Бац, Трамп такой, крипта падает. Трамп такой, все, ребятки, я отменяю удары. Ты такой, все-таки ничего не будет? Продаешь нефть, покупаешь опять крипту. А семья Трампа зарабатывает на росте, потому что они владеют крупнейшим фондом. Да? Про это я сейчас тоже расскажу. Важный нюанс. Я сейчас его просто вкину, а потом раскрою дальше. Объединенные Арабские Эмираты ровно за 4 дня до инаугурации Трампа, это может показаться странным, что я об этом говорю, но я сейчас поясню. За 4 дня до инаугурации Трампа они, причем они подконтрольны как раз-таки шейху Тахнуну Бен Заеду, они купили 49% World Liberty Financial. Я про это сейчас все расскажу и запомните эту 4 дня до инаугурации Трампа. Почему это может показаться странным? Слушайте, ну так все знали об инаугурации Трампа. Почему это купили? Я вам объясню про чипы NVIDIA и дальнейшую их перепродажу Китая. Идем следующее. Вот, скажем так, назовем ее условно следующая схема. Брокерский счет на имя Трампа, есть такое издание Fortune, они провели расследование, совершила 3642 торговые операции, то есть это покупка, продажа биткоинов или акций нефтяных компаний за период войны с Ираном. Ты понимаешь, 3642 операции. Они покупали акции ExxonMobil, Chevron, Philips 66, да, в тот момент, когда нефть дорожала на угрозах, и продавали, когда Трамп начинал говорить о перемирии и нефть падала. Понимаешь это? Это же фантастика просто. Как только они заявляли о новой военной операции, то они это делали после того, как закупали кучу акций Lockheed Martin и General Dynamics, потому что оборонка, как только есть угроза войны, растет, потому что ложки начинают вкладывать туда свои деньги. А потом продавали и делали заявление о перемирии. И вы сразу скажете, подожди, Стас, ну это же прямое манипулирование рынком, это инсайдерская информация, это продажа, как вообще Трампа за это не посадили в тюрьму, да? А я вам объясню, все эти счета контролируются третьими лицами. Сказать вам имена самых крутых инвесторов в Америке на данный момент. Это Джаред Кушнер, это Дональд Трамп-младший и вся его семья, но это же не сам Трамп, он же не сам покупает и все это продает. А поэтому, извините, поэтому фонд Дональда Трампа-младшего, 1789 Capital, за один год, это фантастическая цифра, вырос с 200 миллионов долларов до 3,5 миллиардов. За год рост 1650%. На чем они поднялись? Ой, а внезапно на компаниях дружочков Трампа. Anduril, Hadrian, SpaceX, XAI. И это просто, добавим то, что крупнейшие инвестиции Дональда Трампа-младшего, они идут как раз-таки в дроновые контракты. То есть, я вам ставлю свою, ну, я вам ставлю просто вот все свои деньги, да, что вы можете взять, посмотреть, какие акции покупает Дональд Трамп-младший, и в течение нескольких месяцев эта компания получит крупные господряды. Я уже сказал про Джареда Кушнера, а это вообще просто фантастический человек. Как вы знаете, он является крупнейшим переговорщиком, да, то есть он ездит на Ближний Восток, со всеми ними договаривается, но при этом никакого статуса у него нет. А знаете почему? Потому что в свой фонд, он, Affinity Partners называется фонд, Джаред Кушнер собрал от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ 5 миллиардов долларов инвестиций. Это только одна из схем. У них таких схем куча. Это бесконечная сеть офшоров. Кстати, сам Джаред Кушнер на своих процентах заработал 157 миллионов долларов от одного только Эр-Рияда за один год. Неплохо, да? Активы Affinity Partners выросли тоже на фантастические 6,2 миллиарда долларов. Ну, есть всякие сенаторы, всякие судьи, которые называют это одним из главных мошенничеств в истории, но, уважаемый сенатор Элизабет Уоррен, вы что-нибудь про приватизацию слышали, так что нам это еще ерунда. Вот это вот только те схемы, которые я вот так вот смог увидеть. А вы представьте себе, сколько таких схем. Так что Трамп это не просто обычный воздухан, который где-то что-то там сказал, и оно типа там вот он сегодня сказал, завтра передумал. Это мы сидим, мемчики, Трамп, вентилятор.
5: Нет, по самом факту... деле, знаешь, есть любопытная вещь. Я по большей части с тобой соглашусь с тем, что действительно это все делается как раз для того, чтобы зарабатывать деньги, и причем в огромных масштабах.
3: Я тебе конкретные факты принес.
5: Да, я согласен. Но есть один любопытный момент. Может, как раз мы вот передумываем и представляем Трампа тем самым интриганом, умным и очень, там, не знаю, понимающим человеком. А может, он правда ничего не понимает, и просто вот те в окружении его люди, которые как раз ему эту информацию там доносят, говорят, что так, ну, например, там, Трамп, представляем ситуацию, сидит и говорит, так, мы, значит, нападаем завтра на Иран, а захватываем остров Харк. К нему подходят, говорят, не надо, Дорин Фредо. Он говорит, как это не надо? Он говорит, мы почти с ними договорились. А он, ну тогда мы не нападаем на остров Харк, мы не нападаем на Иран. Может, это правда так происходит? Это, конечно, будет крайне смешно,
3: да,
5: и, если честно, ужасно.
3: Да, я случайно миллиарды долларов прилипаю. Ну, ты очень наивен, ты фантастически наивен.
5: Нет, так я согласен с тобой. Я просто второй вариант просто рассматриваю.
3: Нет
5: как
3: такого
5: вариант.
3: Варианта. Да нет, ну нет там дебилов по власти.
5: А откуда ты знаешь? А может, есть?
3: Ну, вот, потому что дебилы не зарабатывают бабки, понимаешь? Дебилы — это те, кто вкладывают, да, исходя из заявлений Трампа, а те, кто обладают инсайдерской информацией, они как бы, ну, там дебилов нет. То есть они хорошо. Могут быть тупыми каким, в каком-то, знаешь, там, в бытовом смысле слова и прочее, но они там все сидят, и они друг другу сливают информацию. Ну, нельзя просто так миллиарды долларов заработать, ну, не бывает такого.
5: Ну, тогда смотри, вот прямо сейчас еще один такой хороший скачок, ну, из этого я, ну, по крайней мере, в самом начале сделал вывод, что Дональд Трамп узнал о том, что, ну, уже соглашение близко, и все хорошо, поэтому он сначала сказал
3: да
5: об атаке.
3: Да нет никакого соглашения.
5: Ну, возможно, вот этом соглашении, может, оно и есть.
3: Нет.
5: Почему нет? Ну вот,
3: да
5: смотри,
3: потому
5: Иран
3: что иранская
5: же подтвердил.
3: Сторона каждый раз говорит, да мы не знаем ни о каком соглашении,
5: не,
3: мы
5: ну,
3: никаких договоренностей не знаем.
5: Часто сказала, знают. Вот они выпустили, в, ну, пресс-ТВ, их пресс-ТВ сообщает о том, что как раз представитель МИД заявил, что все есть. Есть соглашение, которое...
3: Это на их официальном сайте или на каком-нибудь?
5: Это их. Они сказали. В том-то и дело. Обычно до этого они всегда говорили, там США сами с собой договариваются, ничего не известно, ничего не понятно, а тут есть стороннее все-таки их подтверждение. Вот в этом-то и различие. А я поэтому и говорил, что любопытная сторона конфликта появляется. До этого мы по большей части обсуждали два варианта. Это капитуляцию США и второй — это как раз нападение на остров Харк или на что-то еще. А прямо сейчас это ну, своего рода как раз первый вариант, где Соединенные Штаты вроде как капитулируют, потому что в этом ну, меморандуме толком ничего нет. Ну или, по крайней мере, мы ничего не знаем, потому что обсуждалось, что этот меморандум исключительно касается невозможности, ну или даже рекомендации Ирану не создавать ядерное оружие. На этом все. Больше никаких ограничений для Ирана нет. Все, на этом все заканчивается. И получается, Соединенные Штаты, подписав вот это мнимое соглашение, могут выйти и сказать, мы победили, теперь у Ирана ядерного оружия не будет, все будет прекрасно. И после этого, значит, ну, я не знаю, взять какую-то паузу в несколько месяцев или еще на какое-то время. Тут любопытно-то даже не это, а то, как Израиль поведет в данной ситуации. Сначала Израиль, кстати, заявил, что о никаком соглашении у них информации нет. Ну, может, просто нет и нет. Другое дело, что Израиль это же просто так не оставит. Они скажут, так, погодите, а вы куда собрались-то? Вы что, Соединенные Штаты хотите уйти? Нам нельзя, чтобы вы уходили. Нам надо, чтобы вы продолжали участвовать в этом конфликте. И тут мы возвращаемся к той же ситуации. Вроде бы там какое-то соглашение есть, но Израиль будет всеми правдами и неправдами тянуть Соединенные Штаты обратно. Вот тут как будет ситуация обстоять, как считаешь?
3: Ну, ты вот очень много полагаешься на то, кто что сказал, кто что вот это сделал. Надо смотреть конкретные финансовые схемы.
5: Давай.
3: Израиль пытается бороться с Ираном по части газа. Да? Я уже рассказывал вам про это месторождение Левиафан и то, что у Израиля подписан большой контракт с Египтом. И если Иран продолжит возобновить свои поставки вот этого газа, то, конечно, Израиль потеряет очень-очень много денег, потому что цены станут уже неконкурентоспособными, и Египет потребует скидку. То есть отчасти в этом как бы, да, вопрос заключается. Через Израиль США, в том числе и за счет оборонных контрактов своих, скидывают вооружение и просто продолжают зарабатывать бабки. То есть здесь конкретно империалистическая схема по заработку денег элитами. А израильские элиты и американские очень тесно связаны, потому что немалое количество ПО, оно как раз-таки израильское. И все эти бэкдоры и ссорятся между собой они тоже не могут. А все эти истории про то, что Трамп там унизил Нетаньяху, ты унизил Нетаньяху прямо в Белом доме, в овальном кабинете. Но это все вот разговоры вот в пользу глупых, да, которые не понимают, что за всем стоят классовые интересы, а именно бабки, бабки, бабки и еще раз бабки и ресурсы. Тут намного интереснее в этой схеме, на самом деле, Объединенные Арабские Эмираты, потому что я недорассказал. Есть такой прикол. Есть такой прикол, что за 4 дня до инаугурации Трампа, я вот этот момент уточнил, были куплены акции, точнее биткоины, Объединенными Арабскими Эмиратами на полмиллиарда долларов. В чем прикол? Почему за 4 дня до инаугурации? Вроде бы все уже знали, что Трамп будет президентом, зарабатывать не хочу, но прикол в том, что до того, как он вступит в инаугурацию, он... не обладает официальным президентским статусом, да, а значит, что по закону просто в США президент не может владеть иностранными долями в бизнесах, с которыми пересекается его политика. Но поскольку все эти доли были в фонде Трампа куплены Объединенными Арабскими Эмиратами до того, как он официально стал президентом, то это не считается. Вот любая сделка, заключенная после инаугурации, она уже попадает в законы о коррупции от иностранных государств в особенности. То есть Трамп-то, по сути, иноагент. А вот как бы до этого, да, оно не считается. И в чем идея, да? Шейх и Объединенных Арабских Эмиратов и Эрик Трамп закрыли эту сделку до того, как отец станет президентом. То есть это важно понимать. И 187 миллионов долларов с этой сделки получили лично семья Трампов, и 31 миллион получил Стив Уитков. Понимаете, да? То есть это вот вообще такой
5: прикол. Но все
3: прикол.
5: Люди, которых мы видим, все заинтересованные, тут да, ничего
3: да,
5: не
3: да.
5: меняется.
3: Кушнер, Уитков и все да, остальные. Да, да. Но прикол в том, что они... Зачем это сделали? Потому что это была сделка за что? Они дали таким образом Трампу вот эти вот сотни миллионов долларов, 187, которые заработала семья Трампов. А Трамп, будучи президентом уже, разрешил Объединенным Арабским Эмиратам покупать чипы NVIDIA. Да? До этого Байден им запретил, потому что говорит, ну как это так, УАЭ сотрудничает с Китаем, которым мы сейчас ввели санкции на чипы NVIDIA, и эти чипы будут попадать в Китай, несмотря на то, что как бы на Тайване, но это вот лишь будет обход, то есть сейчас купить напрямую нельзя, при Байдене было, а УАЭ будет покупать у Америки, причем на той же Тайване, и сразу же просто даже без пересылки физической в Объединенные Арабские Эмираты отправлять, продавать сразу Китаю через фирму прокладки. А Трамп после этой сделки разрешил. То есть в Объединенных Арабских Эмиратах тоже были интересанты. И это два взаимосвязанных события. Так что вот.
5: Тут можно вообще весь практически Персидский залив привязать как раз к интересантам, и это логично. Если уж мы будем рассматривать, там находится огромное количество американских крупных компаний, как раз по ним тогда бил Иран, когда была горячая фаза. Плюс ко всему, ну, ясное дело, что они не могут от Соединенных Штатов прямо сейчас как-то отойти в сторону. Да и в то же время Соединенные Штаты-то как раз тоже. Они поэтому и настолько сильно завязли вот в этом самом конфликте. Могли бы давно уже сказать, да, мы уходим, ну, не получилось. Ну и ладно, Израилю разбирайся сам. Так для них же самих это важно. А прямо сейчас и они находятся вот в этой патовой ситуации, когда у них все еще идет война с Ираном, у них вот это мнимое перемирие, которое то нарушается, которое то возобновляется. А тут вроде бы появился какой-то шанс для того, чтобы это на время приглушить, сказать, что мы сейчас договорились, а потом уже принимать какие-то серьезные решения, как из этой ситуации выходить. Потому что Армуз, разблокированный Ираном, прямо сейчас мне не представляется возможным. Скорее всего, он продолжит быть заблокированным, а получается все, ничего не достигли. Израиль не будет просто так смотреть и стоять. Он будет, ну, на самом деле провоцировать, атаковать.
3: Если... Да нет и цели что-то достичь.
5: Да понятное дело, что есть цель уничтожить Иран, особенно у Израиля. И вот в этом-то и смысл, что прямо сейчас, как будто бы вот нынешнее соглашение вообще выбивается из колеи. И мне очень любопытно, как все это будет обстоять, если действительно объявят дату подписания, где это будет подписание происходить, и как поведет себя Израиль, а, кстати, возможно, и США, во время этого подписания. Вот это уже посмотрим и обсудим, я думаю, дальше. А, ну и другие, конечно же, темы. А прямо сейчас, дорогие друзья, пауза на радио «Спутник», послушаем новости.
0: Стас разберется. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс. Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. БПЛА попал в жилой дом в Татарстане. Троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил глава региона Рустам Миннинханов. Он уточнил, что на данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Кроме того, руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий организации условий для эвакуированных жителей. Горячее питание, вода, медицинская помощь. Миннинханов добавил, что предприятие, подвергшееся атаке БПЛА, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. Расчеты мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 разведывательных беспилотников СУ самолетного типа на Харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным «КУЛАК». По его словам, контроль воздушного пространства ежедневно обеспечивают подразделения радиоэлектронной борьбы, посты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем. Окончательное решение о месте строительства Южной АЭС еще не принято. Рассматриваются Ростовская область и Краснодарский край, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В марте 26 года замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин уточнял, что у Минпромэнерго региона на рассмотрении находится декларация госкорпорации «Росатом» о проекте строительства атомной электростанции. Позже в министерстве уточнили, что в качестве вариантов размещения двухблочной Южной АЭС рассматриваются Ростовская область и Краснодарский край. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Назвал ее уверенным в своей силе, передовым государством и гарантом справедливого мироустройства. Он отметил, что беларусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения ядерной проблемы Ирана может стать разбавление высокообогащенного урана внутри страны под надзором инспекторов Организации Объединенных Наций, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне. Ранее США настаивали на вывозе всего высокообогащенного материала из Ирана. В четверг Трамп заявил, что меморандум может быть подписан уже в выходные. Он предусматривает немедленное открытие Армузского пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней. Мошенники создают поддельные сайты проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции для обмана российских школьников после экзаменов, рассказал сенатор Артем Шейкин. Главное правило – не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС, коды из СМС третьим лицам и не поддаваться на уловки. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Стас разберется.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, подключайтесь к чату, а также к трансляции. Мы вас ждем, ожидаем, поджидаем. А пока что будем продолжать. Так вот, я все-таки хочу это обсудить.
3: Да,
5: если у нас, я с тобой полностью согласен с тем, что идет процесс зарабатывания денег, тогда, выходя даже из этого, из всех тех огромных цифр, которые ты рассказал в первой получасовке. И мне выгодно прямо сейчас завершать это противостояние. И мне выгодно прямо сейчас лишаться вот этой возможности, ну, скажем, играть на скачках рынка, когда Дональд Трамп будет говорить о том, что «А нет, мы сейчас ударим, а нет, не ударим, а нет, опять ударим, а нет, не ударим». Им же, наоборот, надо поддерживать тогда эту историю. Тогда
3: ну,
5: получается...
3: до бесконечности тоже не получится.
5: Ну вот, а так получается, есть где-то вот это завершение. И вот это завершение мы видели в как раз возможном нападении, которое пока что как будто бы откладывается. Или все-таки не откладывается? Потому что вот мне интересно, вот это соглашение, оно все-таки будет или нет? Как считаешь?
3: О, ну, я думаю, что не будет соглашения. Но оно так же может и быть, понимаешь? То есть,
5: ну вот здесь... вероятность в пользу соглашения больше, чем в пользу атаки на остров Харк. Вот так вот, давай.
3: Мне кажется, вероятность в атаку на остров Харк, она все-таки выше.
5: Выше. Но
3: ну тут... да, потому что, ну типа, что с этими унтерменшами, американцы же, понятное дело, как к ним относятся, что с ним вообще договариваться. Я думаю, все-таки личный мотив там имеет значение, типа это унизительно, да, то есть с одной стороны Гитлера к власти привели капиталисты, но с другой стороны как будто бы все-таки никто его не заставлял славян ненавидеть и прям истреблять их, ну настолько...
5: Но сбрасывали его коммунисты, как раз и славяне. А смысл-то в том, что...
3: Ну, с другой стороны, да, кстати, вот это ты... Да, надо подумать над этим, потому что нас же даже сегодня вроде бы, как бы, ну, считай, как коммунистами считают, хотя ну, да. Мы уже давно не коммунисты.
5: Ну, преемники.
3: Ну, да, я вот просто, знаешь, мне как-то вот как человеку, который все-таки коммунистических взглядов, мне как-то обидно будет. Я все время жил, да, в полной убежденности, что вот фашисты, они боялись коммунистов. А по факту сейчас я начинаю приходить к тому, что доплевать им было и на коммунизм, просто они сделали, ну, коммунизм это был исключительно российский бренд такой, да, ну, вот, скажем так, вот в понятиях современного ну, да. капиталистического мира, и они просто это приписали, потому что хотели захватить ресурсы и продолжали свою империалистическую политику, и даже здесь получается, как будто бы коммунизм, он и ни при чем, но я, это мне надо подумать, но вообще я давно над этим думал, вот, я вот вечерами почему не высыпаюсь? Вот, я лежу, да. Слушай, это Гитлер, он вот реально, он против коммунистов был или просто хотел ресурсы захватить? Вот.
5: Ну, нет, ну, там как минимум есть отдельный разговор по поводу рас. Есть расы, которые он вообще не причислял к ничтожествам, есть расы, которые должны были быть, ну, так скажем, использованы исключительно в целях рабовладения, ну, там, не знаю, прислуги и всего остального. А есть высшая раса, ну, и какие тут к ней могут быть вопросы? Ну, вот такая у него была сторона представления. Тут даже, мне кажется, вот как раз идеология играла очень много. Я не буду вот сейчас в это уходить, я понимаю, про что ты скажешь. Но суть вот примерно такая у меня, по крайней мере, в голове формируется. Так, но возвращаясь к Дональду Трампу, Израилю и Соединенным Штатам. Как-то я вот Соединенным Штатам и Ирану, да. Получается, смотри, вот прямо сейчас мы вот попробуем спрогнозировать. А Соединенные Штаты и Иран подписывают, ну или готовятся к подписанию мирного соглашения, ну, предположим, будь здоров, на следующей Спасибо. Неделе, скажем, в четверг. Вот у них это соглашение уже намечается, оно близится. Остается там, предположим, один день, я, по крайней мере, ожидаю какой-то сильнейшей провокации со стороны Израиля. Например, это нанесение ударов по Тегерану, может быть, это просто, ну, там, не знаю, расширение военных действий в Ливане, а может быть, даже и буквально, там, не знаю, уничтожение каких-то серьезных объектов нефтяных тоже на территории Ирана, и это позволит как раз спровоцировать Иран к ответной эскалации, что не позволит заключить соглашение, которое явно не нужно Израилю. Соединенным Штатам это соглашение, в принципе-то, возможно. Да, это репутационные потери, это, ну, сложно будет достаточно объяснить всему миру и своему, ну, как раз своим людям, своим гражданам американским, которые скажут, так, погодите, то есть вы пришли, просто повоевали, потратили денег, ничего не добились и ушли.
3: Те ну, скажут, а, нет. Ирак вспоминаем.
5: Ну, да. Ну, и люди-то тоже, я думаю, не глупые, они поймут, что вы там проиграли, просто подписали капитуляцию и убежали.
3: И
5: но суть-то остается той же. Израилю это также не надо. И получается, он максимально, ну, сильно будет этому препятствовать. Потому что если США уйдут, ну, очевидно, им будет посложнее с Ираном тягаться. Так вот, как думаешь, вот это все будет?
3: Ну, здесь как бы нельзя угадать. Я знаю, что израильские компании, например, Эльбит, Рафаль и все остальные, которые связаны, Рафаэль, но они как бы французско-израильские, да, которые разрабатывают дроны Iron Dome, Iron Beam и все остальное, вот эту вот лазерную систему перехват, у которых акции растут, которые на IPO выходят. Я вот, честно говоря, не сторонник того, что Нетаньяху, то есть я тоже вот эту вот мантру, как мантру за всеми повторял, что Нетаньяху просто не хочет в тюрьму из-за коррупционных дел, поэтому развязывает эту войну, но все-таки в первую очередь это интерес финансовый. Да, потому что Израиль в 2025 году, я вот нашел данные, продал оружие на 19,2 миллиарда долларов. Вот как вот ты думаешь, примерно просто вот так вот цифра, ну, насколько это рост по сравнению с 2024 годом?
5: Ну, давай предположим рост в 150-200%.
3: Не, ну это ты, ну ты совсем как бы это прямо лиханул. Да не, ну не 1000, 30. Но 30%, когда речь идет о миллиардах долларов.
5: Не, ну это факт.
3: 1000% это с 19 миллиардов долларов до там сразу триллиона.
5: Нормально.
3: Это была бы
5: нормально.
3: Не, ну это как-то уже такое, да, это уже как-то перебор. Но оно же пятый год подряд растет, и типа они удвоились за пять лет в два раза. То есть и половина всех сделок, они там от 100 миллионов долларов идут. То есть это Азия, это Северная Америка, это опять же инвестиции через BlackRock, все эти фонды, связанные с американской элитой и с Нетаньяху, да, который уже неоднократно давал и показания. Там и Румыния покупает, и Германия, и Финляндия, и все, конечно, вооружаются против России, против Ирана, и американские компании там тоже зарабатывают.
5: Так, подожди, разрешите, я тебя тут прерву, да. Просто если мы говорим исключительно про экономику, я все понимаю, но вот давай попробуем сосредоточиться на некоторых других вопросах. Предположим, прямо сейчас Израиль, ну, все-таки не вмешивается, подписывается соглашение, здесь, ну, такой полумир возникает, да, там может быть Израиль в Ливане какие-то еще действия продолжает, но в остальном ничего такого серьезного. И после этого Израиль просто так согласится с тем, что Иран будет существовать, да ему даже не про экономические выгоды. Здесь про реальную угрозу уже надо будет говорить. Почему? Потому что если до этого, может быть, у Ирана и не было никаких притязаний к тому, чтобы там создать ядерное оружие и уничтожить Израиль, то прямо сейчас они как раз есть. Понимаешь, есть государство, ну еще его партнер, которые вместе взяли и в одну ночь уничтожили все руководство. Просто разбомбив половину страны. Mm-hmm. Нормально? Абсолютно нет. Они объявили полную, ну, такую серьезную войну, они объявили джихад, они объявили священную войну Израилю, цель уничтожения.
3: Слушай, я Ирану джихад на моей памяти только раз здесь объявляю.
5: Хорошо,
3: объявляю.
5: Даже,
3: это бесконечно.
5: Даже, ладно, не будем вот это упоминать, неважно. У них действительно такая серьезная угроза с империалистическими как раз склонностями. Они понимают, что в дальнейшем это все равно продолжится. Они подкопят силы, они подкопят ресурсы, они будут готовы к тому, чтобы вот эта операция, которая прямо сейчас провалилась со стороны США и Израиля, она в следующий раз уже довела все до самого конца. А значит, надо будет нанести превентивный удар. Превентивный удар бить по кому? По Соединенным Штатам? Наносить, точнее, по кому? По Соединенным Штатам не получится. Уж слишком, ну, оборвутся, действительно. А вот по Израилю, то вполне себе можно.
3: Слушай, превентивный удар. Иран, во-первых, он напрямую воевать не будет. Он на уровне государства мог бы устроить какой-нибудь неплохой теракт. Если уж у Бен Ладена получилось, то целое государство справится с этим еще лучше. Но это я так, да. Но я как будто бы не верю, что государство, оно в принципе способно, что государство это мыслящая история, во всяком случае там капиталистическая или религиозная, способная мыслить категории, ну вот нам надо сегодня бить, иначе нас завтра уничтожат. Просто потому, что тогда бы и Россия бы не звала бы всяких там вот сомнительных личностей по типу там Эрла Маска и всяких американских делегаций на ПМФ и все остальное, понимаешь? Потому что они в любом случае наши враги. По-другому просто невозможно. Они будут пытаться нас уничтожить до последнего. Но, тем не менее, мы пытаемся как-то. Не потому, что мы там как бы тупые, а потому, что капиталистическая система устроена так, что те, кто решает, они как раз-таки этих ребят и привозят, чтобы с ними выстраивать отношения и зарабатывать бабки. А капиталу на страну там и что будет с государством через какое-то время, ему плевать. Ему, наоборот, выгоднее государство ослабить, чтобы потом зарабатывать деньги без всяких платений, без всякой оплаты налогов и вот этих вот историй, да, с государственным регулированием. Я думаю, что Иран подобным масштабом тоже, он, ну, как бы не мыслит.
5: Ну хорошо. Оставим тогда...
3: Я не воспринимаю государство как вот структуру, которая способна вот так вот планировать. Есть просто там социалистическое государство, где ну, действительно бабки могут вкладываться в минус, лишь бы потом когда-то была польза для государства. Да? И это дает огромное оружие капиталистической пропаганде рассказывать о неэффективности социализма. Вот. Но вот в остальном, ну типа, ну как будто бы вот, ну нет, вот, вот то есть ты мыслишь, да, вот то, как ты говоришь, это вот как вот логично, это правильно. Правильно, но как будто бы государства, они так не работают, потому что ну, это слишком разумно, да, потому что такие люди, как ты, вот они придут во власть и скажут, нам надо вот это, и придет какой-нибудь дурачок там по типу там новых людей и скажет, да чего вы этого дебила слушаете, у него все Запад, враги, мы сами о себе должны думать. Саша, что ты думаешь постоянно об Америке? Они тебе что, мешают? Ты думай о себе. У тебя в стране, посмотри, бабушка голодает. Займись, Саша. Ты все, Америка, Европа, да ничего они нам не сделают. И все, и люди такие, реально, что этот Саша нам тут разгоняет угрозы? Что-то он хочет, чтобы мы боялись, да он нами манипулирует. Да он сволочь этот Саша. А еще посмотрите, да, у него там что-то есть, какая-то недвижка. А еще он дзюдо занимался. А дзюдо кто? Путин как-то связан. Так ты путинский олигарх получаешь. Все. А нам больше доказательств не надо. Здесь сидят потом с Дованковым, а потом беда приходит, они такие, о, а мы не думали, да, мы не знали. Как этот, мне очень понравилось, не могу не упомянуть, мой любимый Вилсаком. Пришел на метаметрику и такой говорит, мы все там смеялись над этими турбопатриотами, что-нибудь, а потом бац, и санкции, да. А сейчас еще вам прикольчик, как Покемон Го американской военки все наши сканы продал и всех нас в предателей превратил, потому что я тоже с этими Покемон Го ездил. Кстати, из-за Руслана Соколовского первый удар американской военной машины будет по храму на крови в Екатеринбурге. Вот, вот и думайте теперь, господа. Ну, на самом деле, это же просто фантазия. Это еще такие вот популярные популисты придут. Поэтому государство так рационально, как ты, оно думать не способно. Для рационального мышления это надо там... Ну, я не знаю, что это за государство должно быть. Уже какой-то развитый коммунизм, чтобы все люди там, они вникли в нюансы, чтобы власть была демократической, они понимали, да, если мы сегодня не сделаем это, то через какое-то время нам хана. А у нас капиталюги-хапуги во власти, которые будут думать просто как вот, ну, по всей планете, опять же, не акцентируя внимание на России, но они будут думать, как сегодня, бы хапнуть и бабок заработать. И, кстати, Иран, я вот до последнего считал, что как бы вот вообще они не такие, они типа суперрелигиозно помешанный, но вот мы с Красильниковым спорить начали, и я такой начал тоже искать кое-какую информацию, да там, оказывается, даже закон есть, вот, в Иране. Я Израиль сказал?
5: Иран.
3: Иран, все, я правильно сказал. Иран. Там есть даже такой закон, что, короче, если ты, типа, про-ирански настроенный, то, типа, можешь иметь зарубежную недвижимость. А вот если ты там как-то увлечен, что ты там с кем-то сотрудничаешь, у тебя ее отжимают. То есть там тоже такие же элитки сидят, и все нормально себя чувствуют из продажи нефти и со всего остального. Просто в отличие от шаха тупорогого, да, они особо не палятся. То есть они там имеют какие-то золотые дворцы, то же самое, но при этом они такие там вот каждую субботу там, или воскресенье, когда там они ходят, молятся постоянно и прочее. Поэтому, да не, мы не такие, мы такие же, как вы.
5: А, вы по этому поводу и с Лехой спорили? Потому что мы с тобой тоже тогда спорили по поводу того, насколько они там религиозны. Еще обсуждали проценты.
3: Это не то. Это не... Мы спорили по поводу недвижимости. Все-таки по поводу религии я останусь на своем, потому что они прям прописаны.
5: Ну, хорошо. Хотя мы тогда дошли немного до другого варианта. Ладно, предлагаю на этом пока что вот этот США и Ирано-израильский вопрос приостановить, поговорить немного о Великобритании. Опять же, поговорим про Великобританию теперь. И вот здесь мы, знаешь, обсуждали с тобой в первой получасовке по поводу вот реакции электората в Соединенных Штатах, вообще репутационных вот этих рисков. Репутационные-то риски, они все-таки ведут к каким-то последствиям. Хотя ты сейчас скажешь, да ничего не ведут, потому что вот ушли одни, придут другие, придут еще провоенно настроенные. Ну вот давай сейчас и поразмышляем, вот как раз вот это и расскажешь, может быть, даже более широко. Министр обороны Великобритании Джон Хилли объявил об отставке на фоне нарастающего политического давления. Ну это какое-то представление. Стоп, это почему из Рокки была музыка? Это из руки было?
3: Не.
5: Ой, из руки
3: А это... Нет, это не из руки,
5: подожди. Вот это как раз из руки.
3: Нет, это из Джон Сина.
5: А, вот это из Джон Сина,
3: Я так и напел, типа...
5: Так,
3: только надо буст такой вот, перегруз.
5: Но это надо добавить еще немного. Так, ну что ж, продолжим.
3: Это надо микрофон вплотную вот так.
5: Тихо, спокойно. А Соколовский у нас, кстати, террорист и экстремист. Надо его было промарковать.
3: Проверял вас.
5: Да. Так, значит, Джон Хилли объявил об отставке на фоне нарастающего политического давления, в том числе из-за дискуссий по оборонной политике. И реакции властей на рост насилия и беспорядков в стране. Да что ж у тебя там в промежутке-то происходит? Одновременно страну потрясли беспорядки в Белфасте после нападения мигранта на британца, что уже вызвало разговоры о возможной отставке премьер-министра Кира Стармера. Ну, про отставку премьер-министра Кира Стармера мы уже говорили неоднократно, хотя она пока что все приближается, да никак не наступит. Но вот есть еще и глава Минобороны Великобритании Джон Хилли, который тоже вот в этом всем, видимо, участвовать не хочет. Он занимал, кстати, достаточно жесткую позицию в отношении России, всегда выступал за наращивание поставок вооружения Украине, участие Лондона в конфликтах. В общем, такой заряженный достаточно мужчина, который хочет везде воевать и во все вкладываться. А, так вот...
3: И как... мы будем воевать.
5: Да.
3: Будем наступать.
5: Ну что, давай смотреть на то, как это вообще отразится на политической составляющей, да и не только политической и военной составляющей Великобритании, как поменяется, не поменяется ситуация, особенно на фоне вот этого нападения в Белфасте. Кстати, расскажу, что произошло. 8 июня мигрант напал с ножом на мужчину как раз, да, вот в Белфасте, на мужчину примерно 40 лет, которую полиция классифицировала как покушение на убийство. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался буквально обезглавить жертву на глазах у прохожих, но там вмешались люди, которые тоже получили ранения, но, к счастью, не допустили убийства, и все обошлось. И прямо сейчас люди выходят на улицы, бунтуют, протестуют, говорят, что надо что-то с этим делать, потому что мигранты их всех, ну, банально достали. Они просто пытаются как-то спасти свою нацию, потому что она буквально вырождается. Так вот, что же у нас, если вот все это вместе соединить, будет с Великобританией в ближайшем будущем? Потому что, возможно, уход премьер-министра, уход главы Минобороны, плюс протесты, которые уже неоднократные и продолжающиеся. Чего дальше ждет?
3: Ну, дальнейшего разложения системы, но я думаю, там запас прочности еще достаточно большой. Ну, просто по поводу вот этой вот отставки, это все-таки от перемены слагаемых сумма не меняется, да? Там все те же самые ребятки-то остаются, и система остается прежней. Да и вот эти вот возмущения по поводу мигрантов и прочее, это же в том числе и манипуляция всякими СМИ от Капитолюк, которые просто там заточены на внутренний бизнес.
5: Не, ну подожди. Как будто бы как раз невыгодно вот этим СМИ работать в сторону возмущения.
3: Если... Нет, почему выгодно?
5: Каким? Подожди, каким?
3: А вот более-менее свободным, которые зарабатывают себе тем самым рейтинги, оно же как работает? Пока денег тебе не предлагают, да, ты говоришь правду, потому что правда востребована, потому что правду слушают. А потом, когда ты становишься популярен за счет этих настроений, и тебе предлагают денег, ты уже начинаешь говорить другое, сглаживать углы и все остальное. Так это примерно работает.
5: Я просто вот к чему хотел это сказать по поводу «какие». Я согласен с тем, что, ну, какие-то, скажем, не суперпопулярные, не глобальные каналы, газеты, они могут публиковать подобную информацию о мигрантах, в том числе мы можем публиковать, потому что это в Великобритании происходит, и нам, наоборот, это как раз выгодно говорить о том, что у них такие серьезные проблемы. Но

0: Хотя по факту, если мы посмотрим на статистику, то чернокожих там задерживают и больше, и т.д., и т.п. Причем это будет правдой, потому что, ну, действительно, к людям... Это вот один случай, который взяли, его вот так вот выставляют, потому что внутри происходят вот эти противоречия. Кроме того, это на самом деле им выгодно, потому что... Хотя сейчас уже не знаю, но изначально это было выгодно, потому что таким образом они от классовой борьбы отворяют людей, которые перестают на это обращать внимание, да, то есть если раньше, до деиндустриализации и уничтожения профсоюзов в Британии, там, которая закончилась в 90-е, говорили о профсоюзной борьбе, о борьбе против капиталистов, то теперь говорят о борьбе против, ну, вот эти иммигранты приехали. А про то, что иммигрантов завозят к капитал, как раз-таки, они забывают. И ты прав, здесь очень много противоречий, но на противоречиях и строится капитализм. Вопрос, как они эти противоречия будут закрывать.
1: Ну, я примерно понял вот сейчас идею. Ты говоришь о том, что им фактически нужно выдавать вот эту порцию правды для того, чтобы не потерять доверие.
0: Потому что вот они не глупы. В этом плане-то я регулярно российскую пропаганду критикую, да, потому что вот есть какая-то тема, все, эта тема под запретом. Но это тупость, потому что ты повестку отдаешь другим. А вот если
1: тем,
0: бы,
1: которые
0: если
1: расскажут бы, ее более агрессивно. Ну, скажем,
0: они
1: так
0: расскажут и более агрессивно, и зная, что ты затерпишь и не будешь никак комментировать эту тему, они еще там и наврут с три короба, потому что нет противодействия. Да? То есть это точно так же, как мы, когда были все удалены с Ютуба, путинские лакеи, да, когда нас всех удалили, они стали врать более открыто. То есть если раньше надо было как-то вуалировать и прочее, то теперь ты набрасывай что угодно, даже если ты, да и про меня в том числе,
1: все
0: набрасывай,
1: равно опровержение не прилетит.
0: Ну, опровержение не увидит большинство людей. Оно-то, конечно, прилетит, но на это уже плевать. И предъявлять тебя за это не будут, и ты не будешь в том числе и своей аудитории бояться, которые тебе предъявят за такую неприкрытую ложь. Поэтому иноагент и экстремист Майкл Наки, как и все остальные собачьи дети, они могут рассказывать абсолютно все, что угодно. Им за это ничегошеньки не будет, и никто с них не спросит, потому что они даже не узнают другую точку зрения ситуации. Вот. Ну и также вот здесь вот и в британских СМИ тоже все это работает. Поэтому повестку надо седлать.
1: Но протест это все равно и имеет место быть. Как бы их ни замалчивали, как бы ни рассказывали, но да, не постоянно, но не таких масштабов, которые были, вот скажем, около полугода назад, когда выходило, но если судить по одним источникам 3 миллиона, по другим 100 тысяч, в среднем где-то 1,5 миллиона. Но если даже там чисто по фотографиям, по улицам посмотреть, ну, огромное число людей было, конечно, представлено со стороны великобританцев для того, чтобы показать, что мы все еще хотим жить как англичане, мы еще хотим жить как там шотландцы и все остальные на нашем острове, а у нас по большей части уже все иноязычные, инорелигиозные.
0: Ну, да, так, но выйдут, с этим надо выйдут как-то они там побастуют и все. Людишки поголтят, да и угомонятся. А что, какая у них политическая программа, какие у них требования?
1: Но это вот
0: что,
1: как раз,
0: что,
1: да,
0: как
1: да,
0: они
1: да,
0: собираются
1: да.
0: их достигать? Это просто вышли вот эти вот околофутбольщики там и прочие люди недовольны, может быть, рассерженные горожане, и вышли совершенно искренне, но у них нет четкой программы, у них нет плана. Они просто вышли, и все, вот просто все, вот у нас есть порыв, у нас есть эмоции, выходим. Такой протест либо затухнет, либо, если не затухнет, будет подавлен силовым путем.
1: Не, ну ты
0: а
1: тоже так говоришь, как будто протесты тогда вообще никакого смысла нигде и никогда не имеют, а ну, единственный слушай, возможный протест – это революция, когда у тебя есть человек,
0: нет,
1: который...
0: Нет. Ну, ну знаешь, типа, есть у тебя тренировка, когда ты пришел и просто как известная субстанция в проруби что-то барахтаешь, а есть конкретная тренировка с планом, с прогрессией на грузок, с микропериодизацией и прочее. Так. И результат будет разный.
1: Давай об этом еще немного поговорим в следующей полчасовке. Прямо сейчас сделаем паузу на радио «Спутник». И я напоминаю, уже со следующего часа можно нам звонить по номеру +7 495 955 95 912.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желание, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело – Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают.

0: взвешивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с XIX века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, столько же в Казани и Волгограде. В Бишкеке полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем страны. Сергей Аксенов рассказал, что стало символом возрождения России. Баткер назвал главных белых лебедей для российской экономики в этом году. Об этих и других темах подробнее далее. Подразделение 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за прошедшую неделю уничтожили более 40 тяжелых ударных беспилотников 2Р-18 ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода ВПС с позывным «Рязань». По его словам, постоянный контроль воздушного пространства обеспечивается слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны, расчетов FPV-дронов и мобильных огневых групп. Он отметил, что украинская сторона использует тяжелые коптеры для нанесения ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую. Собеседник агентства подчеркнул, что уничтожение таких аппаратов нарушает логистику противника и подрывает моральный дух боевиков ВСУ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с праздником – Днем России, отметив, что россияне всегда объединялись перед лицом трудностей, преодолевая их. Он подчеркнул, что сегодня против России введено более 31,5 тысяч санкций, и, как прежде, есть те, кто хочет остановить развитие страны. При этом Володин уточнил, что сделать это ни у кого не получится, так как, цитата, «вместе мы победим». Возвращение Крыма и новых регионов стало знаком нового возрождения России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по случаю Дня России. По его словам, сегодня на фронтах специальной военной операции воины, как и многие поколения предков, отважно сражаются за правду, справедливость, свободу, за будущее России. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта с альянсом. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Главные белые лебеди для российской экономики в этом году связаны со снижением геополитической напряженности и высокими ценами на нефть, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Теория о белых и черных лебедях в экономике принадлежит американскому публицисту, экономисту и бывшему трейдеру Насиму Талебу. Согласно ей, черные лебеди – это редкие и практически непредсказуемые события с масштабными и часто радикальными последствиями, а белые лебеди – наоборот, ожидаемые и предсказуемые события, которые формируют основу стабильного рынка. Трассу «Обход города Оренбурга», которая свяжет Россию с Казахстаном, начнут строить на 3 года раньше запланированного в 2028 году. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. В марте он докладывал президенту, что проект планируется начать реализовывать с 2031 года. Речь идет о строительстве обхода города Оренбурга, который соединит две федеральные трассы Р-239, идущую от Казани, и А-305, связывающую Россию с Казахстаном. Губернатор уточнил, что участок небольшой, но этот проект давно ждут жители Оренбуржья. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаю. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, как всегда, обещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Я тебя немного перекрикиваю. А, как всегда, подписывайтесь, заходите, смотрите трансляцию, читайте чат, пишите что-то в чат. А также звоните по номеру плюс 7.
4: Меня и надо, Саш, это не то, что перекрикивать. Я просто это, знаешь, вот я люблю вот так вот фоном что-то подкидывать. Да, то есть ты даже когда говоришь, я что-то говорю не для того, чтобы тебя перебить, а ты просто останавливаешься, начинаешь это еще комментировать. А я просто вот так вот под это, понимаешь, это ритм. То есть я вот когда... Да, я когда монтировал, я научился определенному ритму. То есть со временем, конечно, это довело меня вообще до СДВГ, монтажа максимального, который... Но у меня был такой период времени, когда люди даже меня уже смотреть не могли, потому что каждые 10 секунд что-то происходило. Но это вот ты сперва ритм, тебе потом надо ускоряться. Это знаешь, ты начинаешь с какого-нибудь русского рока, а потом тебе уже маткор интересен, потому что тебе... Вот это вот все на гитаре, когда ты запилы делаешь. Но так же у меня и с этим. Так что ты что-то, когда говоришь, если я фоном какие-то слова или мемы вставляю, вообще не реагирую на это. Я не обижусь, это так и должно быть.
5: Ну ладно, ладно. Номер телефона +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Дорогие друзья, ждем ваших звонков. Для тех, кто еще раз пропустил номер, я еще раз скажу, потому что там некоторая вставка была. +7 495 95 95 912. Так, ну что, давай продолжать. У нас есть как раз разговор по поводу не только Великобритании, но Франции, США и всех Трамп. Остальных. Так вот, давай поговорим немного о игрушках. Вот с этого хочется немного. Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Стандарт начнет действовать с 1 сентября 2026 года и, по сообщениям российских СМИ, не имеет международных аналогов. Документ распространяется на игрушки для детей от 1 года до 14 лет, включая интерактивные курсы, фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли, аксессуары с элементами искусственного интеллекта. В общем, пытаются как-то нормализовать возникший поток игрушек, которые в том числе используют искусственный интеллект, как-то с ним связаны, как-то это все пытаются...
4: Ты еще такие видел? Что-то это бред какой-то. Я вообще ни одной такой не видел.
5: Есть.
4: А я скупаю, слушайте, там у меня дочь, как бы, ей попробую, откажи, особенно когда 3 года, самый вот такой вот паршивый возраст, вообще абсолютно недоговороспособный человек пока что еще, поэтому, но что-то игрушек с искусственным интеллектом.
5: У нас, есть такое.
4: У меня, ну, это расскажу просто. У меня мать, как человек старой закалки, ну, из деревни, да, Яндыки, Астраханская область, она дочери купила какую-то фигню. Короче, нажимаешь на кнопку, и там такая игрушка, и она за тобой повторяет, но с диким бустом, с диким перегрузом, и это как игрушка из фильма ужасов. И это просто, я вообще, ну, мать какая-то за 100 рублей на рынке купила.
5: А это не вот этот, который как кактус выглядит, нет?
4: Ну, вот... Да я не знаю, с него уже просто дочь содрала весь мех, то, что там было. Я не знаю, как он выглядел изначально, да. А сейчас это просто пластиковая фигня. Я думаю, ее в каком-нибудь скетче использовать, потому что это очень страшно. Она так вот это вот повторяет, очень страшно. Вот, а игрушки с искусственным интеллектом вообще не знаю, что-то я не видел.
5: Ну нет, они есть. Вот я прямо сейчас даже смотрю, рынок игрушек на основе искусственного интеллекта превращается из нишевого в стратегически важную отрасль индустрии технологий. Вот прямо сейчас, согласно оценкам, глобальный рынок игрушек на основе ИИ достигнет 56 миллиардов долларов в 2030 году. Вот в интернет-магазинах представлено более 1000 моделей, а это вот в одном магазине, в отдельном не буду его называть, а также есть во многих других. Нет, их достаточно большое количество.
4: А как она должна
5: это
4: работать?
5: Маленькая такая штучка. Она может быть как плюшевая, так и обычная такая, скажем, ну, как мини-станция, ну, например, Алисы, которая там будет разговаривать с ребенком, да и не только с ребенком, а в принципе там может поговорить, может какие-то вопросы, там вопрос-ответная система, ну, то есть ты вопрос задал, тебе эта игрушка что-то ответила. Или она пытается там более-менее как-то подстроиться. Ну, в общем, интегрированный какой-нибудь GPT, DeepSeek, или что угодно в игрушку.
4: Оно же все равно будет только через интернет работать.
5: Ну, а что нет? А почему? А какая проблема?
4: Да потому что это все-таки должна там операционная система стоять, а озвучка быть в том числе и на русском языке, а это постоянный доступ к серверу и прочее. Ну, я не знаю просто. У меня таких игрушек нет, я, честно говоря, как-то даже проморгал.
5: Не, ну я вот прямо сейчас на них смотрю. Вот смотри, тут есть, значит, такая...
4: Ну, сколько она стоит?
5: $199 есть. Есть, значит, $799. $199. Так, дальше $200. Ну вот по большей части 200-300 долларов, вот так вот. 799 это уже такая достаточно дорогая игрушка, но она и большая. Она вот, если я сейчас правильно покажу, это, знаешь, такой мини-робот с миленьким достаточно внешним видом.
4: Робот, ну, Федор? Я, ну, его вот Федор назову.
5: Размером вот, так, вот такого, наверное. Ну вот плюс-минус сантиметров 40, наверное. Вот где-то так.
4: Ну ладно, слушай, давай не будем особо обмусоливать, потому что я обычно говорю о тех темах, которых разбирался, вот об этой фигне в первый раз, честно говоря, слышу.
5: Ну, вот на самом деле любопытно, потому что...
4: Но главное, что этого я еще не вижу, его уже зарегулировали, слава богу, где-то. Ну, не... А Messenger Max на него можно поставить, интересно?
5: А вот это уже будет вопрос, потому что...
4: Вот хотелось бы.
5: Скорее всего, они скажут, мы не будем интегрировать, но посмотрим.
4: Так, лучше бы пухососов больше на улице Москвы.
5: Пухососы нужны. И, кстати, там новые же начали появляться.
4: Просека-соса. Просека-носа.
5: Эти всегда были. Как его там, что-то мыльно-пузырник, ну, в общем, там вот эти, типа, ездили с мыльными пузырями, ну, тоже...
4: Ой, вот этих я бы не запускал бы, потому что, опять же, это с ребенком, у нас, знаешь, страсть — это фонтаны, я вот боюсь в Москве гулять. И мыльные пузыри. А фонтаны я пытаюсь обходить стороной, потому что, ну, это, знаешь, если с дочерью мимо фонтана проходишь, ну, это все 40-минутная остановка, и у тебя точно ничего не получится. И мыльные пузыри, это страшно. Я бы вообще запретил продажу мыльных пузырей и сахарной ваты.
5: За что? А сахарную вату за что? Хотя на самом
4: деле...
5: Потому
4: что это сахарная бесполезная вата? Чушь.
5: Да почему? Это достаточно вкусная штука. Но, если честно, меня в детстве больше сам процесс ее, ну, изготовления радовал и нравился. Ты сам хоть раз делал ее?
4: Не, сам не делал.
5: А я делал, это достаточно прикольно, но это еще и, ну, тяжело, потому что надо очень равномерно ее накручивать вот на эту палочку, чтобы она не начала вот просто во все стороны вот как-то разлетаться, но я помню, нам даже показывали, как сахар туда закидываешь, после этого вот так аккуратно этой палочкой подводишь и ее накручиваешь. Правда, у меня
4: ели
5: получалось больше...
4: Ели сахарную вату, стали медиаватой.
5: Ну, это знаешь...
4: Думайте.
5: Ты думаешь, это так связано, да? Да. Тот, кто сахарную вату ест, становится ватой. Но на самом деле я к вате очень хорошо отношусь. Редко, правда, ее ел, но она прикольная. Так, ну ладно, хорошо. Давай пойдем дальше, поговорим о Словакии. Теперь у нас неожиданный такой перепрыг произошел из темы в тему.
4: Сватана Словака.
5: Да. Сватана Словака. Ну, кстати, Словакия станет первым государством в мире, где высшие должностные лица получат право официально регистрировать бракосочетание. Президент страны Петр Пеллегрини подписал соответствующие поправки в закон о семье, которые наделяют главу государства, ну и, кстати, не только главу государства, и депутатов парламента, и министров, полномочиями вступать в роли регистраторов. А новые законодательные нормы официально вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Ну, кстати, есть...
4: Слушай, вообще кайфовая новость. Я бы на его месте начал бы вот своих политических оппонентов между собой женить. Просто прикинь, слушайте, а вот этот вот там, я бы Навального с Волковым поженил.
5: Навальный террорист и экстремист.
4: Да, поэтому... Вот, и я бы их поженил просто, или со Ждановым хотя бы, и просто я бы сказал, ну вот и все. Вот я бы хотел закон, который позволял бы мне женить людей против их воли.
5: А зачем?
4: Вот просто так.
5: Ну для чего? Ну вот смотри, вот у них это
4: появилось. Вот мне захотелось, я и поженил. Вот мне показалось, что пара хорошая. Всяко лучше Юлии Навальной. Волков хотя бы, ну там это, только кумыс.
5: Тоже террорист и экстремист. Жданов тоже террорист и экстремист и иноагент.
4: Ждулин.
5: Да. Волков, кстати, не только иноагент, он тоже террорист и экстремист. Вот всех вообще.
4: Пробили.
5: Всех проговорил. Так, значит, ну подожди. Во-первых, не надо никого женить против их воли, это очень странно. Но,
4: я бы так демографию поднимал.
5: А, ну вот, кстати, вот это вопрос к демографии. А только вот ты думаешь, это как-то поможет демографии? Мне кажется, это только ухудшит положение.
4: Скажу, знаете, что мешает демографии?
5: Что мешает демографии?
4: Вот это... Поэтому я бы лишил людей демократии и поженил бы их всех.
5: А вот тут я согласен. Демократия действительно лишает людей демографии. Объясню даже почему. А ты можешь объяснить почему? Это прям на серьезке. На серьезке. Можешь объяснить? Я уверен, что это так и есть. Демократия.
4: Я не думаю, что это связано. Вот в Советском Союзе была демократия, и все равно все размножались.
5: Да хватит. Демократия была в Советском Союзе. Ну, тоже уж не надо.
4: Ну, зависит от твоего определения демократии. Для меня демократия — власть народа. То бишь, когда народ сам управляет властью, это демократия. Чем меньше власти у народа, тем менее демократичный этот режим.
5: Тут тоже надо немного понимать, а что такое власть народа. Власть народа — это...
4: Народ управляет политикой.
5: Ну, класс.
4: Создает органы самоуправления и прочее.
5: Ну, только он не напрямую участвует в как раз действиях вот, своих так, политических структур. Каким образом?
4: В плане, ты имеешь в виду выборы там и все такое?
5: Да, да, да.
4: Так выборы — это вообще чушь, на самом деле.
5: Ну, отчасти это не чушь, если мы говорим о нормальной работе и, скажем, о маленькой группе людей, а не о каком-то гигантском количестве на гигантской территории. Я говорю ну, вот про суть демократии, которая мешает демографии вот какую. А при демократии, ну и вот такой, скажем, неолиберианской демократии, которая вот прямо сейчас на Западе и долгое время там была, а, да и, в принципе, у нас она прямо сейчас, когда люди начинают уже думать о свободе своей, о свободе личной, о свободе принятия личных решений, о свободе перемещения, путешествий. В общем, перестают задумываться о возможном там продлении рода, о каких-то последствиях, о стремлении всего народа и стремлении всего государства. У них идет привязка исключительно к своей личности.
4: Так это из-за оборота, из-за отсутствия демократии, потому что они считают, что они ни на что не влияют и в конечном итоге просто полностью отказываются от любого рода попыток на что-то повлиять. Это как раз-таки закономерно.
5: Нет, ну если в твоем понимании демократии, да, тогда это как раз против демократии. Но если в понимании
4: вы
5: такого
4: общемирового демократии. Ну, это, кстати, общемировое. Да, общемировое вот это вот понимание демократии, это просто бренд, да, то есть, а что это вообще такое? Да это американская модель, и все. Как американцы скажут, так и будет. Вот это демократично, а вот это не демократично. Точно так же, как коммунизм был уже брендом Советского Союза, вне зависимости от того, действительно ли там был коммунизм или нет.
5: Тоже верно, тоже верно. Коммунизм — это, конечно, утопия. Вообще не верю, как его можно построить. Социализм? Да. Вопросов нет. Коммунизм? Неа. Так, ну а возвращаясь, кстати, тут реакция сразу после подписания данного документа поступила от Петра Пеллегрини, который официально сообщил гражданам на своей странице в одной из соцсети. Примечательно, что сам президент не планирует пользоваться новым правом и лично проводить свадебные церемонии. В своем обращении он подчеркнул, что никогда...
4: Вы сами играетесь, мне так-то не надо.
5: Ну да, да, он буквально так и сказал. Он сказал, а зачем? Ну ладно, пускай
4: зачем
5: будет.
4: Зачем я это принял? Ну ладно.
5: Ну нет.
4: Да зачем мы это сделали, напомнить? Ну ладно, пусть будет.
5: Ну, принимал-то не прям он, скажем так.
4: А зачем вы это приняли? Ну ладно.
5: Ну, фактически так и происходит. Но он говорит...
4: Вот это, знаешь, мем этот с собачкой? Слышь, женитесь.
5: Да-да-да-да-да-да-да. Видел. Ну, собственно, это действительно так выглядит. Он просто говорит, так, меня наделили вот этими полномочиями, а можете, пожалуйста, ко мне с этим не обращаться. Я не буду исполнять эти полномочия. Давайте, живите, счастливы будете, молодоженам счастья, всем хорошего дня и настроения. Я пошел. Да, но на самом деле вот это действительно такая у них была акция и, ну, собственно, есть акция расширения прав госслужащих. Оно для того, чтобы подтолкнуть демографию. Вот они таким образом пытаются вопрос решить. Но любопытно не то, что даже в Словакии сейчас происходит, это вот так один из поводов, а намного интереснее ситуация в Аргентине. Я на самом деле до этого не знал, насколько есть ну, уникальный, как мне кажется, закон, а там это действительно законодательно прописано, в случае, если в Аргентине рождается 7 мальчиков или 7 девочек подряд, важно, подряд, если кто-то между ними там был, ну, например, идет мальчик-мальчик, девочка, и потом еще 5 мальчиков, все, это не работает. Должно быть обязательно вот 7 мальчиков подряд, 7 девочек подряд. 7-й мальчик или 7-я девочка, у них крестный будет президент. Вот так вот. И это прям в законе прописано. Они обязаны будут, в случае, если такое произойдет, сделать так, чтобы президент стал крестным. И, кстати, он крестный уже для...
4: Отцом?
5: Да, крестным отцом. Для 11 400 человек. Вот так.
4: Кайф
5: вот.
4: Вообще.
5: Ну и получается, там, конечно, предоставляются определенные соцслуги.
4: Я бы всю страну крестил.
5: Крестил? Да. А, ну да, да, соответственно, да. Почему бы нет?
4: Потому что я крестный.
5: Но суть-то в том, что ты представляешь, да, 7-й ребенок, он получает огромные возможности. Да, это происходит очень редко. Это надо еще какую-то лотерею выиграть для того, чтобы 7 мальчиков или 7 девочек подряд родилось. Но это...
4: у США родилось только 7 сестер.
5: Вот так вот.
4: Но... О, нет, ты понял отсылку?
5: Да, я понял.
4: Ну ладно, слава богу, просто слишком интеллектуальный юмор стал, я переживаю, что не все поймут.
5: Нет, я понял. Так, но вот, кстати, про то, как эта традиция зародилась, я чуть позже расскажу. У нас есть звонок. Здравствуйте.
4: Наконец-то!
5: Вы в эфире, слушаем вас.
4: Вячеслав Ялта, здравствуйте.
6: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
5: Здравствуйте.
6: Вас с праздничком, это главное.
4: И вас,
5: Вячеслав.
6: Задать вопрос. Вот на фоне того, что все-таки Робок смог договориться с Роскомнадзором, сможет ли при желании, естественно, договориться YouTube? Или, в принципе, там совсем ему вход и так далее. Вот. И еще вопрос к Стасу. А когда вот ваш канал банили, вам хоть предоставляли, ну, например, вот из-за этого видео или из-за такой-то секунды?
4: Нет.
6: Абсолютно никаких. Вот.
4: Да. Спасибо. Вообще ничего не предоставили.
5: Большое.
4: Да. Все мои обращения, там был, наверное, первый год, я писал им каждую неделю, потом все реже и реже, и в итоге забил. Мне просто там отвечали стандартной формы отписки, мол, так и так, вот обратитесь туда-то, в основном с Ютуба. Я туда писал, там не отвечали. Когда канал забанили, они ничего не объясняют, потому что в правилах Ютуба, в принципе, прописано, что вас могут забанить без объяснения причин. То есть они никакими там законами ничем не руководствуются. У меня даже нарушения на видео под этот момент не было. У меня был один ролик удален, где я показывал убийства мирных, которые были опубликованы Джулианом Ассанжем. Все, это единственный ролик, который у меня на тот момент был удален. И, соответственно, в итоге, я думаю, с Ютубом невозможно договориться, потому что тогда и смысла Ютуба нет. То есть, ну, он не будет влиять на, так скажем, людей, да, и тогда смысл-то этой платформы вообще, зачем она нужна?
5: Ну, как огромная библиотека знаний. Вот если честно, мне кажется, про это...
4: Они не хотят им знания давать. Они не считают, что люди, которые там занимаются, ну, которые придерживаются определенного мнения, что они этих знаний заслуживают вообще. Ну, я так думаю.
5: Не, это, конечно, печально. Но вот я иногда думаю просто по поводу вот ограничений Ютуба. Все логично. Там огромное количество каналов и всего того, что, ну, соответственно, может мозги нормально так испортить. Другое это дело, что... Ну, а как ты пытаешься разобраться... там, не знаю, с тем, как что-то прикрутить, где-то что-то наклеить, и тебе срочно понадобилось видео маленького мальчика, который разобрал это все лучше любого какого-нибудь специалиста за 3 минуты на ужасной камере и с ужасным микрофоном. Но откуда ты эту информацию еще получишь? Только вот
4: там. Это факт,
5: там.
4: Да. Поэтому мы не можем заблокировать YouTube полностью, не ударив по самим себе, а это очень плохо будет.
5: Да, так, кстати, а вот мне вообще любопытно, а в какой момент, вот что должно такое произойти, снятие всех санкций, там, не знаю, полное переключение
4: Запада. А я думаю, уже ничего.
5: Ну, чтобы вот хоть какие-то соцсети из тех, которые были, вернулись.
4: Я думаю, что уже ничего.
5: Никогда типа, все соцсети... забыли?
4: Ну, пока существует Россия в сегодняшнем, так скажем, путинском понимании, я думаю, никогда.
5: Угу. Ну, вот это, кстати, любопытно, потому что, ну, получается, весь мир будет существовать в одной парадигме, а мы в другой, вообще,
4: да.
5: Чисто вот в своей, и потом вот так будем выглядывать из окна, говорить, а что у вас тут происходит? Закрывать обратно окно и
4: слушай,
5: говорить, плохо у вас все.
4: Я понимаешь, здесь, опять же, капитализм помешал. То есть вот сейчас вот рассматривают вот эту историю с белым VPN. В идеале бы как сделать? На уровне операторов связи запретить доступ к определенным видеороликам на Ютьюбе.
5: Вот это хорошо.
4: Да, то есть, знаешь, как бы было, вот я сижу, нормально пользуюсь Ютубом, и захожу в приложение, и у меня там в рекомендациях ролик иноагента какого-нибудь, я на него кликаю, а он у меня не открывается, не работает, и я просто такой плюнул, да и черт с ним, и смотрю что-нибудь другое.
5: Но,
4: вот так
5: вот смотри,
4: я бы сделал.
5: У нас, я не просто же так спросил, у нас как раз Дмитрий Песков вчера сказал, что, в принципе, возможно вернуть.
4: Это и невозможно.
5: Тот же, ну, нет. Вот смотри, Roblox же могут вернуть как раз благодаря
4: Roblox
5: тому, что...
4: Roblox готовы договариваться.
5: Но...
4: YouTube договариваться не будет, потому что YouTube — инструмент западных спецслужб. Поэтому, возможно, был бы вариант с сайтом-прокладкой, но... У нас же тоже есть капитал, который хочет расчистить капитал. Себе поле, которое хочет себе расчистить. Да, и поэтому, когда они видят противоречие Ютуба, они не пытаются решить вот это противоречие, допустим, вариантом, который я предложил. Они пытаются, если жизнь дала им лимоны, найти текилу, да. И поэтому они просто сразу все блокируют и пытаются создать зарубежный аналог, думая, что вот так вот сейчас они рыночек порешают в свою пользу.
5: Угу. Не, ну вот, кстати, вот немного вернусь назад, ты просто сказал любопытную фразу. Я с тобой соглашусь, что это было бы прекрасно, великолепно и просто супер, если бы взяли на Ютубе просто некоторые ролики заблокировали, ну или там
4: так
5: просто...
4: Так они могли это сделать, я
5: да
4: этот вариант...
5: Да как могли? Да подожди, ну да это вот такой так вот объем, это как ты будешь там, ролик появляется, его надо сразу найти, как-то прям мгновенно
4: заблокировать. Сайты с аниме, которые появляются еще больше, чем в Ютубе, а появляются просто рандомно в интернете. Знаете, это небольшая работа.
5: Ну, так их и слабо блокируют, будем честны, очень слабо.
4: Ну, да. Но здесь хотя бы какие-то совсем резонансные вещи, например, там хотя бы совсем крупных блогеров бы мы перебанили. И оно бы людям не мешалось, и при этом не лишали бы людей нормальных, которые заходят на YouTube-туториалы, посмотрите, и все остальное. И по гражданам бы не били просто.
5: Не знаю. Но вот по поводу, кстати, YouTube, разблокировок и всего остального, надо договариваться. Вот так вот я скажу. В любом случае, можно договариваться, мне кажется. Есть какие-то моменты, которые поддавить можно. Там как-то...
4: Нет.
5: Да почему нет? Ну, скажем, не YouTube. Что... YouTube слишком огромный. YouTube слишком гигантский.
4: Ну, допустим, я бы Twitter бы разблокировал. Я бы с ними бы договорился. Ну, в общем, понимаешь, можно действовать как-то вот так вот здраво было бы. Я бы создал просто российский, там, великий китайский, великий российский фаервол, великий российский VPN, и просто по адресам бы точечно всяких мразот бы блокировал. Вы скажете, это дорого, это много людей туда сажать. Ну вот дополнительные сейчас 60 миллиардов собираются на блокировки выдать, а это недорого.
5: Дорого.
4: Я думаю, я бы справился и за десяток бы миллиардов, просто на несколько лет посадил бы людей, которые бы точечно всякую мразоту бы блокировали.
5: Так, у нас 2 минуты буквально до перерыва. Давай звонок послушаем. Вот прямо сейчас появился. Но если что, ответим в следующей полчасовке. Здравствуйте, слушаем.
7: Здравствуйте, меня зовут Виталий, я из города Сургута. Пару раз задавал идеологические вопросы Стасу, он все жестко отрицал. Теперь у меня практический вопрос. Я айтишник, 16 лет назад занимался продвижением Linux в городе Сургуте. Установил практически Linux во все школы. То есть занимался... И у меня возникло ощущение, что кроме меня это никому не надо. Я встретился с игроком государственной мужчины, о чем написал статью на Хабре буквально недавно. Если интересно, можно почитать. Так вот у меня такой вопрос. Почему лидеры мнений, такие как Стас Айкак Просто, Айкак Бити, Максим Горшелин, Дарья Островская, Михаил Крошин и многие-многие другие, вы не продвигаете этот нарратив в каждом своем выступлении для того, чтобы получить максимальный медийный эффект. И не объединяете вокруг себя инициативных молодых людей, мне тогда было 25, сейчас уже почти 40, не объединяете вокруг себя молодых людей, у которых хотели бы проявить такую инициативу и что-то создать. Многие даже, возможно, готовы были бы работать бесплатно. Вот такой вопрос. Почему вы, медийщики, которые топят за нашу российскую электронику, за наш российский софт, каждый день не говорите об этом, чтобы достичь максимального медийного эффекта? Спасибо.
4: Да. Спасибо большое. Я отвечу уже после звонка, потому что здесь, после рекламы, потому что здесь у нас остается 50 секунд, там такая тема, особенно про Linux, я боюсь, что я ее вот так вот раскрыть-то за 50 секунд-то точно не смогу.
5: Да, прямо сейчас, дорогие друзья, вот как раз напоминаю, что у нас есть возможность позвонить по номеру +7 495 95 95 912. Суть вопроса-то запомнил?
4: Да, конечно.
5: Все, отлично. И прямо сейчас
4: я пойду
5: тогда...
4: кофе сделаю просто.
5: Ну вот, кофе сделаешь, как раз мысли соберешь, а в следующей получасовке уже вам ответим. Спасибо огромное за то, что позвонили. И напоминаю про наши соцсети. В очередной раз Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, пишите комментарии, чат. Все читаю, все смотрю. Ну и также трансляцию можно посмотреть. А прямо сейчас новости на Радио Спутник.

0: Стас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти. Поврежден промышленный объект, никто не пострадал. Об этом сообщил глава городского округа Илья Сухих. Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич подтвердил планы США сократить число вооружений в Европе для усиления своих возможностей в Азии на случай конфликта. По его словам, в настоящее время он работает над планами на случай чрезвычайных сценариев, чтобы определить, что у Альянса может быть или может не быть в случае конфликта. Верно оправдывает наращивание вооружений мнимой российской угрозы, однако готовность швейцарских налогоплательщиков оплачивать это вызывает сомнения, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. По его мнению, нет сомнений в том, что усиленно разжигаемая швейцарскими СМИ истерия в духе «русские идут» имеет конкретных выгодоприобретателей в оборонном секторе. ГОСТ на автомобильный туризм разрабатывается в России. Он будет включать общие принципы организации автопутешествий, а также закреплять ключевые понятия, сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Ходковский в рамках Международного туристического форума «Путешествуй». По его словам, сейчас общих рекомендаций для автомобильных туристов нет. Ходковский добавил, что этот ГОСТ создает фундамент для системного развития автомобильных туристических маршрутов по всей стране. Около 2000 детей из других стран мира планируют посетить Международный детский центр «Артек» в этом году, сообщил директор детского центра Константин Федоренко. По его словам, с 2014 по 2025 год «Артек» посетило 13 416 иностранных детей из 110 государств, включая страны СНГ, Аргентину, Болгарию, Великобританию, Германию, Данию, Израиль, Испанию, Италию, Канаду, Катар, Китай, Польшу, страны Прибалтики, США, Турцию и Францию. Сила россиян заключается в единстве, в уважении к обычаям и языкам всех народов, в общих целях и вере в будущее, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр отметил, что ведомство стремится к тому, чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью большой семьи, уважал историю своей страны и вносил вклад в ее процветание. Спортсмен-экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» на территории Москва-Сити. Росмолодежи добавили, что акция спортсмена прошла также в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге. Кроме этого, первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России. Еще больше новостей на канале «Макс» Радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
11: Разберется?
12: Разберется.
13: Разберется.
14: Разберется.
15: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, РТУ, ВК, Телеграм, Макс, наши соцсети. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. Номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495 95 95 912. Так, ну что, ответим тогда на вопрос. Вопрос помнишь?
16: Да, ну, во-первых, я вопрос помню, а во-вторых, а почему как бы я должен продвигать Linux, типа заниматься его продвижением? Я не помню, чтобы я брал на себя какую-то такую обязанность, во-первых. А во-вторых, никто никому вообще ничего не должен. Единственное, что я должен, это развлекать людей, потому что я себе такую миссию выбрал, монетизировал ее, и все. Какие-то вот эти вот общественные инициативы, вот это вот ощущение звонившего, что вам все должны, вот вы в какую-то движуху вписали, все теперь должны вас поддерживать. А с чего вы взяли, что установка Linux это какое-то благое дело? По нему, ну, в нем сложнее разобраться. Microsoft намного более распространенная операционная система, хотя я считаю, что она худшая операционная система в мире. Билл Гейтс для меня реально примерно равен Гитлеру, потому что это мразь и подонок, который на своих вакцинированных отмываниях через фонд Мелинды Гейтса, да, они там завышали стоимость вакцин 8 раз, не поставляли нужное количество, там людей умерло на самом деле очень и очень много, в том числе и в пандемию, и много еще каких фармацевтических инициатив. Но тем не менее, я все равно бы пользовался Windows между Windows и Linux, потому что Linux, она намного сложнее. Там куча вариаций операционной системы, а просто переходить на с графического интерфейса вообще там, да, сидеть команды прописывать, ну, такое себе тоже. Разбираться в программном обеспечении, распространенность, туториалы, это же вопрос как бы распространенности и удобства.
15: Не, ну то это, знаешь, не знаю, это, мне кажется, можно типа немного расширить заниматься. Вопрос, но, предположим, это не касается исключительно Linux. Может быть, да. Это будет касаться, ну, какой-то, скажем, одной единой повестки, которая будут
16: ну,
15: все блогеры.
16: Единой повестки, а почему вот я должен ее? Кому я должен?
15: А вот это вопрос к тому, насколько идейный и готовы там, ну, не знаю, какие-то интересы поддерживать, что-то отстаивать. Ну, предположим, вот просто, вот ты говоришь ну, о том, что мы допустим, там, скажем, готов. Пропаганду, ну, проигрываем в отношении там Запада, и всего остального, так это можно ведь решить, но каким образом это можно решить? Но это можно решить через тех самых блогеров-миллионников, например,
16: да
15: для
16: нет,
15: того...
16: Да
15: почему
16: ага.
15: нет? Но это слушай, хоть какой-то это... шаг.
16: Нет, это можно решить, только владея своими платформами и указывая, как что там будет на них распространяться. Обрати внимание, Россия сидела десятилетиями с YouTube'ом, Америка, как только TikTok стал более-менее популярен, сразу там заключили сделку, его выкупили под угрозой блокировки. Ну, в этом как бы и вся разница. В свое время надо было просто свое развивать, пока у нас зарабатывали деньги, капитал...
15: Не, ну подожди, а теперь мы говорим, ну, не успели. И вот с таким лицом дальше сидим. Но это же можно попробовать исправить. Как раз у тех людей, у которых большое количество аудитории, возможность продвигать какие-то идеи. Это можно делать. Другое дело, хочешь ли ты это делать? Не хочешь.
16: Не, это что значит хочу, не хочу? Я ну много вот. Чего хочу, но не все из этого сможет меня и мою семью там прокормить.
15: Факт,
16: и
15: согласен.
16: И так большинство да. людей. Но вот была целая сеть наших блогеров с пророссийской повесткой. Целая сеть, выстроенная в Телеграме. И что сделали? Телеграм заблокировали для продвижения Макса. В итоге Макс заблокирован в веб-сторе, куча денег потеряна, и, соответственно, и что дальше? Ну вот, была у нас целая сеть пропагандистская выстроена. Люди сделали это по большей части на добровольных началах, потому что продавали в Телеграме рекламу, там была своя собственная экономика. То есть тут тебя не свои, не чужие как бы заблокируют, зафигачат, так свои. А зачем это было сделано? Ну, чтобы денег заработать на том, на этом. Их же не устраивал ВК-мессенджер, который и так уже у каждого россиянина был. Да, им надо было новое создать, выделить под это денег, при том, что платформы они не контролируют. Ну вот, выделены миллиарды рублей просто в никуда. Поисковик «Спутник» знаменитый тоже, миллиарды рублей. Ну, 10 лет простоял, толком не работал, бабки выделялись. Национальное импортозамещение. Проект закрыли, никто даже в тюрьму не присел. Хотя стоило бы пересажать вообще всех, кто отвечал за этот проект, за выделение денег вообще вот. И российский процессор тоже оказался лонгсун и прочее. Понимаешь, ну это просто вот, ну, невозможно. Ты-то можешь на голом энтузиазме, но тебе не чужие будут мешать, так свои. Ну вот, а мне, скажите, да, допустим, мне, опять же, спасибо радио «Спутник», очень благодарен, что несмотря на всю там критику, которую на вас, вы продолжаете мне с моей там неоднозначной, там не всегда согласны вы с которой позицией вещать. Но если так подумать, за пророссийскую позицию YouTube мне заблокировали, я успел там часть аудитории перенести в Telegram, Телегу мне заблокировали, и, ну, государство наше, да, я создал свой сайт Sasflex, на Sasflex он теперь без белых списков тоже не работает, у меня там есть некоторое количество отписок, потому что люди жалуются, вот я там с Краснодара, зайти не могу, как попасть в белые списки, я не знаю, меня обкладывают просто со всех сторон. ВК, ну ВК мне тоже ролики блокируют. ВК я в теневой бан улетел на месяц. Рутюб предлагали особенный контракт на эксклюзивный контент. Я подписывать не стал. В итоге у меня Рутюб самая мелкорастущая сеть. Но у меня в Одноклассниках больше с моих рилсов коротких подписываются. Инстаграм я делаю. Короче, если
15: принадлежит
16: бы не
15: компании
16: народ...
15: Мета, подожди, деятельность которой признана экстремистской на территории
16: России. Если бы не народ, который меня поддерживает просто на моем сайте, да, там, несмотря ни на что, то я бы этим уже бы и заниматься не мог. Мне бы пришлось пойти работать там в регулярную российскую пропаганду или что-нибудь такое. И там уже сидеть по повестке, действительно там всякое рассказывать, ни шага в сторону. Макс не критикует, это не критикует, этот наш братишка, про этого не говорим, мы его из самой Америки привезли. И все. И типа, и что мне вот как бы предлагают? И еще ходи Linux продвигай. Да делать мне нечего. Вообще, и как бы, и опять же, понимаешь, в чем прикол? Если бы изначально не американский YouTube, я бы вот эту аудиторию не нашел, которая меня сейчас поддерживает. Поэтому, ну, как бы вот эти вот идеалистические там вещи на голом энтузиазме пусть другие работают. Просто знаешь, в чем прикол? На голом энтузиазме работают криворукие дебилы, которые на самом деле ничего не умеют.
15: Ну, ладно, хватит. Давай.
16: Нет, я понимаю
15: о том, что на голом энтузиазме работают или суперидейные люди, или люди, которые...
16: Нет суперидейных людей.
15: Есть суперидейные.
16: Кто?
15: Есть.
16: Примеры.
15: Ну,
16: примеры.
15: Есть ученые, которые занимались тем. Есть писатели, которые занимались своей деятельностью, продавая одну книгу в год или вообще не продавая ни одной книги.
16: Нет,
15: они являются великими.
16: Я тебе про блогеров, я тебе про медийщиков там и прочее.
15: Ну, примеры,
16: ученые,
15: ну, понятное дело.
16: Вот это
15: а учителя, врачи,
16: которые
15: я согласен.
16: От денег.
15: А у блогеров, может быть, я тут сразу в пример не приведу.
16: Я вот тебе в принципе говорю то, что человек, если вот он что-то умеет, он не будет работать за бесплатно. Ну, конечно, есть какие-то исключения, но я-то тебе говорю про тенденцию.
15: Ну да,
16: я,
15: хорошо.
16: Здесь, не революционер, здесь, не особенный, да. Не какой-то там этот. Я вот обычный, так скажем, человек, да. И я вот потратил труд, очень много труда, чтобы научиться вещам, которые я умею в плане монтажа, там работы с кадром, со всем остальным. Своих риторических способностей, ораторских и всего остального. Я в это вкладывал бабки, я в это вкладывал деньги, я в это вкладывал свой труд. И я умею это лучше остальных, и хочу монетизировать. И когда мне какого-нибудь чувачка строят, ничего себе, вот это у вас победа, вы ходили Linux установили, это же так долго учиться, вот это у вас борьба. Я десятилетия
15: вот
16: потратил,
15: вот.
16: Тысячи часов записи,
15: сейчас,
16: а теперь
15: сейчас
16: я должен
15: уже понятно.
16: Идеологически
15: позиция
16: чем-то
15: полностью понятна.
16: При том, что меня фигачат
15: но
16: просто
15: подожди,
16: со всех
15: сторон. Подожди,
16: но просто
15: сейчас уже уходит немного не туда. Мы ответ-то дали нашему слушателю.
16: Но главное, что, понимаешь, тут вот задели вот именно за живое.
15: Да я понимаю,
16: вот эмоция,
15: я понимаю.
16: Да.
15: Ну
16: у
15: все.
16: Меня давно такого, не, мне надо наоборот раскочегариться. Мне потом еще новости записывать.
15: Да, подожди, ну так и раскочегариваемся. Давай тогда вот лучше про вот эту весь раскочегар, вот эту всю энергию направим в обсуждение новостей. У нас есть еще одна новость, которая касается Кая Калласа. Я вот как раз отлично вот подойдет.
16: Ну, она уже, ну, он типа
15: не почему? Это
16: как...
15: мем.
16: Ну, как
15: это человек... мем. Это человек-мем,
16: ну,
15: который...
16: Типа, мем, но оно смешно, типа один раз, два раза. Ну, просто тупорогая дура, которую сейчас там с Евросоюза про то, что ее собираются снять вроде как новость.
15: Ну, да, там ее пытаются убрать с позиции, но даже не то, что ее с позиции прям убрать, а вообще обсуждают реформирование дипломатической службы. А в чем смысл? Она как раз является главой этой самой дипломатической службы, и ее могут сейчас лишить всех полномочий. Почему? Потому что страны Европы пытаются как будто бы перетянуть вот все вот это влияние, а именно 140 представительств ЕС есть вот таких дипломатических, и они пытаются сделать так, чтобы большая часть их полномочий перетекла в Брюссель и в национальное государство. А именно тогда больше будет власти у французов и немцев. Ну и вот, возможно, действительно получится так, что прямо сейчас все-таки вот эта единая линия, которая придерживалась евродипломатия Европы, она все-таки, извиняюсь за тавтологию, она все-таки немного изменится. Тут, ко всему прочему, у нас еще и есть информация, что 11 июня в здание МИД России прибыли послы Франции, Великобритании и Германии. Там
16: настоящие французы?
15: Представляешь, французы, великобританцы и немцы. Для встречи с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным. Визит носил незапланированный характер. Ну вот, в общем, накануне, там, правда, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что ждать ничего такого супер особенного от этой встречи не надо, но сказал, что вот они просят этой встречи, но он сказал, что там рассказывать о повестке, значит, не будет вот этих разговоров, посмотрим. Единственное, здесь, конечно, ну, стало всем любопытно. В одно время обсуждение, значит, упразднение вот этой системы евродипломатии в Европе, плюс приезжают послы из Франции, Великобритании и Германии, которые по факту являются главными управленцами Евросоюза. Ну вот и вопрос, может, меняют позицию немного, может быть, душат Армузский пролив, или, ну так, я уж слишком какие-то позитивные вещи начал говорить.
16: Ты видел, какая у меня крутая чашка?
15: А что на ней сейчас написано? Я не вижу.
16: Стыдно и больно не налить сюда кофе.
15: Ну вот это, кстати, красиво. Красиво.
16: Сергей Тихановский.
15: Вот это да. Так, ну что думаешь по поводу Европы?
16: Я думаю, что будет нанесен мощный удар по Армузскому проливу. Вот. Я думаю, что причина все-таки в другом. Кая Калас, она стала отличным жупелом для российской пропаганды. И подобно тому, как нам стоило бы забрать пароль от телеграм-канала у Дмитрия Анатольевича Медведева, европейские чиновники также относятся к Кае Калас, потому что, ну, фигуры примерно одинакового уровня риторики, да, которые поднимают себе социальный капитал, пытаясь всем сказать, вот, посмотрите, какие мы жесткие, а по факту становятся отличным оружием для противоположной стороны, да, то есть, когда американцы пытаются обосновать российскую агрессию, они в любом случае будут приводить телеграм цитаты Дмитрия Анатольевича, да, все-таки бывший президент России обещает ядерный удар, ну, давайте выделим больше денег, чтобы они его не нанесли. Ну, точно так же, Кая Калас российской пропаганды из-за совсем отмороженности своих высказываний, она становится отличным жупелом и показателем того, насколько европейцы они нам мешают. Ну, может быть, дело и в переделе власти. Тут ты тут же не узнаешь, что у них в голове.
15: Вполне
16: они могут
15: себе
16: действовать как... Они могут быть как действительно не согласны с политикой Евросоюза, но как будто бы она-то там особо ничего и не решает.
15: Не, ну как, она все равно занимает, ну, такую должность, которая влияет на массы. Но ты опять сейчас скажешь, какая разница, что там влияет на массы, решения принимаются без мнения тех самых масс.
16: Не, я так не скажу, я просто подумаю про себя, что недостаточно хорошо знаком с структурой Евросоюза, чтобы это понимать, да, и не де юре, не де факто, но я вот исхожу из логики медийной, я бы ее убрал, потому что она отлично, она просто подарок для российской пропаганды, если бы ее не было, ее надо было бы создать.
15: Не, но тут же убирают не именно ее, а другое дело, если бы меняли главу евродипломатии, но они пытаются упразднить всю систему евродипломатии, вообще ее переиначить и фактически перетянуть ее на национальный уровень. Сделать таковым, чтобы уже не одна такая общая структура решала, через которую, кстати, очень много денег проходит. Сейчас посмотрю. Так,
16: а,
15: вот,
16: ну,
15: объем,
16: дело финансовых
15: объем
16: потока,
15: бюджета аппарата
16: Калас
15: оценивается примерно в 1 миллиард евро. Возможное перераспределение этих средств и полномочий в пользу национальных столиц усилило бы роль как раз Франции и Германии в выработке единой линии ЕС, в том числе против России.
16: Ну, что я могу сказать, Саш? Стыдно и больно.
15: Стыдно и больно, действительно. Так и есть. Ну вот, Кая Калас у нас, возможно, потеряется. Жалко. Столько...
16: Не, оставьте просто, тогда придется более детально высказывания других чиновников разбирать с контекстом, со всем остальным.
15: Да,
16: Кая Калас
15: да.
16: рот открывает, это уже подарок для российской пропаганды.
15: Максимально весело, максимально классно. Ну, вообще прекрасно, ведь она там скажет какую-нибудь чушь несусветную. Вот это слово я новое придумал. А мы потом смотрим на это и удивляемся. Так, ладно, хорошо, оставим Каю Калас, может оставим, может не оставим, вот так и посмотрим. А пока перейдем к таким более социальным, что ли, вопросом. Половина российских мужчин при появлении симптомов заболевания не обращаются к врачу. Вообще не хотят, не
11: хочет. Наши люди.
15: Да-да-да, не ходят никуда. Только половина ежегодно проходит профилактические осмотры. Раз в 2-3 года проверяются 24%. 11% ожидают появления первых симптомов. Никогда не приходили диспансеризацию. 9%. Это следует из результатов опроса аналитического центра ЕМС.
16: Я считаю, что все те мужчины, которые проверяются, ходят, да, это, собственно говоря, ну, даже мужиками их назвать стыдно. Потому что настоящий мужик, он должен умереть. Вот я считаю, умер мужик, не умер не мужик. Потому что вот это особенно бесит эти, которые, знаешь, антидепрессанты пьют, которые что-то там, вот это вот, типа, что-то там, да, такие,
15: за
16: типа,
15: кожей ухаживают, умываются, в душ ходят.
16: Не, умывается, это вообще уже гей. Вот без пяти минут я... Но это уже, да, это гей.
15: Если это ты мне умывается... маркировочку подкидываешь, ЛГБТ, да, экстремистская организация. Да.
16: Вот, если мужик умывается, чистит зубы, не бухает, я считаю, это, ну, я с таким, ну, я таких боюсь.
15: Ну, это да, это вообще как-то... А если еще и выражается членораздельно, это что, это какая стадия?
16: Не, ну, если без мата, я имею в виду.
15: Ну, без вот мата,
16: это вообще,
15: да.
16: Тоже не мужик. Но это тоже, это гомосексуал потенциальный уже, латентный.
15: А как тогда спасать-то население, если у нас все больше и больше такового? Что делать-то? Надо как-то
16: слушай,
15: это исправлять.
16: Ну, можно, конечно, спасать население, но тогда вот найдутся люди, которые скажут, что ты как гей там в больнице, что ты как баба, что ты как черт, ты че. Не, на самом деле, если серьезно, то все, кого я знаю, реально вот все мужчины до последнего затягивают, а все женщины, которых я знаю, постоянно вообще ходят по больницам и... Как будто бы поэтому женщины и живут дольше, реально.
15: Так они мужики, и живут дольше, короче, реально.
16: Слушай, знаешь, как я это объясню? Не претендую на истинность, я исследований не проводил, но это то, как я объясняю себе. Короче, мужики, они, в принципе, в обществе тоже очень много всего должны, и развивается тревожность. У нас из-за постоянной работы, из-за постоянного давления, из-за постоянных угроз, из-за тоже нереалистичных стандартов, ты вгоняешь себя в постоянные загоны, у тебя развивается тревожность, и ты до последнего не идешь к врачу, потому что твоя тревожность развита настолько, что ты боишься, что ты придешь к врачу, и у тебя там найдут что-то смертельное, и ты думаешь, я лучше не буду идти к врачу и умру внезапно, чем я буду знать, что мне осталось жить всего лишь год или два, потому что это еще хуже скажется на моей тревожности. А по факту большинство мужчин там, до 40 толком-то и у врача не были, если себе ничего не ломали или как-то не обнаружилось у них что-то серьезное. Хотя все эти болезни можно было бы предотвратить заранее.
15: То это есть, факт,
16: я вот,
15: да.
16: Примерно так себе
15: очень объясняю. Часто уже доводят до терминальной стадии и, к сожалению, потом уже слишком тяжело что-то сделать. Ну или просто требуется огромное финансовое время на то, чтобы вылечиться. Единственное, вот мы говорим об этой ситуации, а мне кажется, что прямо сейчас, и не только кажется, и статистика есть, тенденция меняется. Все-таки мужчины начали все больше ходить по больницам.
16: По большому.
15: Как, вот как тебе неожиданно это в голову пришло?
16: По-бо?
15: А, ну
16: я
15: понятно,
16: заканчиваю
15: да,
16: тебя.
15: Да, да.
16: То есть ты пока произносишь по буквам что-то, у меня уже в голове попытка сделать твоего окончания твоей фразы, причем рандомно иногда вот,
15: не надо,
16: так получается.
15: Не надо пытаться сделать мое окончание. Так вот, значит, продолжаем. И вот касательно больницы. По больницам все больше и больше ходят, все больше обращаются, пытаются как-то следить за своим здоровьем. А значит, ну, тенденция может поменяться. Может быть, мужчины станут жить чуть дольше. Как минимум, выровняются с женщинами. Но пока что смотрим на статистику и понимаем, что половина не проверяется. И половина терпит. Но, может быть, это, кстати, и не только...
16: Максимальное терпение, ребятки. Терпение максимальное.
15: Да.
16: Я считаю, терпение — это самое главное.
15: Мне кажется, если честно, очень мужчинам просто лень пойти в больницу.
16: Мне кажется, мужчинам лень терпеть.
15: Нет, терпеть не лень, потому что это, ну, а что, терпишь и терпишь. А вот в больницу дойти...
16: Ну, да, потому что можно потратить время на работу. Поганый социум от тебя требует, чтобы ты постоянно приносил деньги в семью, а если бабки не приносят, что ты не мужик, а если еще с какой-нибудь, ну, женщиной связался с такой вот, ну, с плохой, да, она тебя еще и тыкать этим будет, что ты там мало зарабатываешь, и у тебя еще больше комплексов. И в итоге, знаешь, я вот что заметил, вот ты на тренировке, когда ходишь, обрати внимание, мужики... 40+, тренируются намного жестче, чем молодежь. Они больше вкладываются, потому что ждут инфаркта.
15: Не, ну, кстати, если уж так посмотреть, то они, правда, всегда очень жестко тренируются. Но
16: ну, это... да, я тебе говорю, это просто уже плевать на все, я уже хочу умереть. Не, на самом деле это потому, что я тоже жестко сейчас вот начал тренироваться, потому что когда какие-то там проблемы в жизни начинаются, физическая усталость, когда вот эти вот 2 минуты между раундами перерыва или 1:30, и они так пролетают, это те секунды, когда ты ни о чем не думаешь. Ты просто сидишь, организм восстанавливает дыхание, и это просто кайф. Они пролетают вообще иначе.
15: Я вот не могу тренироваться вот относительно спокойно. У меня все тренировки — это просто ад на земле. Я должен умереть, я должен уползать из зала. Ну, у меня привычка
16: надо
15: такая.
16: Надо мне дойти уже до тебя и сходить потом, что-нибудь посмотрим. Давай, я тебе покажу пару своих ОФП любимых.
15: О, вот это любопытно. У меня столько опыта вот в этом, особенно.
16: Ну, кто первый умрет? Ну, скорее всего, я. Но я буду бороться.
15: Но у меня выносливость всегда была самой такой плохой чертой. Я больше во взрывную силу. Вот на минуту класс. Вот дальше.
16: То есть потенциальный террорист на радио «Спутник».
15: Нет, нет, нет. Взрывная сила — это не про это. Взрывная сила — это взрывные мышцы. Они настолько мощные, что могут в моменте выдать очень много.
16: Идеальный террорист — человек взрывает свои мышцы и все вокруг как бы.
15: Это давай, вот я прямо сейчас пацанов, ладно, вспомню. Там был такой этот, как его. Я посмотрел первый сезон пока только.
16: Да.

0: прочитай эти книги, составь мне режим тренировок именно, чтобы самому не сидеть, не составлять там с цифрами, не высчитывать. Я с ней как с тренером общаюсь, я ей каждую тренировку отчитываюсь, она мне все прописывает. Но вот на этой неделе у меня, получается, по 30 шагов в день было с бегом. Вот. И я, конечно, вообще, вот сейчас что-то ноги, честно говоря, даже остановился, потому что отказывают ноги.
1: Ну ты давай, это не перенагружай, а то потом будешь сидеть, лежать. А ну хотя много ходишь, бегаешь, поэтому уже выносливый.
0: Да, буду сидеть, так, лежать.
1: Да, сидеть, лежать. Российские железные дороги, вот эту тему немного затронем, начали РЖД, проработку проекта РЖД. Туристических поездов в Китай с горизонтом запуска в 2027 году. Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников заявил на форуме путешествий, что компания рассчитывает детально подготовить предложение уже в следующем году, после чего будет принято окончательное решение о маршрутах и форматах сервиса. А примерно вот этот маршрут будет занимать около 130 часов. Будут путешествовать, смотреть по сторонам, наслаждаться.
0: Слушай, ну учитывая, какие цены скоро будут на топливо, ну я бы вообще сгонял в Китай на поезде, наверное, на самом деле. Хотя лучше на машине.
1: Но это, ну, отдельный, как будто, я не знаю, мост использую слово вайп.
0: Застроили уже.
1: Ну, вообще, красота. Ну, вот представь,
0: слушай,
1: вот так
0: для меня вообще путешествие на машине, это, в принципе, красота, потому что я там реакты записываю, то есть для меня это как работа, но при этом время не трачу.
1: Это
0: не,
1: должна
0: не
1: быть
0: теряю.
1: Очень хорошая машина, комфортная, и тем более...
0: Ли-сян, чтобы тебя... Там, кстати, новые Ли-9 выпустили, я себя теперь таким, ну, лохом чувствую. Там теперь бесшовный дисплей крутой,
1: а и все, там еще столько всего сделали. А все, возможности упустил. А, и, кстати, вот еще одну тему мы пропустили. В Южной Корее нашли замену собачатине. Теперь там едят коз черных.
0: Слушай, ну это лучше. Недавно была история, правда, не из Южной Кореи, а из Китая. У меня она до сих пор не выходит из головы. Там парень по фамилии Го, путешественник, у него была собака породы колли, очень классная. Они вместе вели блог. Но она уже стала старой. Он поехал в очередное путешествие без нее, оставил у родителей. И у родителей во время прогулки эту собаку украли, продали в ресторан, и там ее, короче, убили, просто зажарили. И я такой, жесть. Я сперва думал, что это фейк, полез проверять, и даже в китайские соцсети залез, там нейропереводчиком и все это перевели. Оказалась правдивая история, жесть. Но мне кажется, все-таки есть какая-то шиза, ну, собак есть. Мне кажется,
1: я вообще не понимаю этого. Но это, знаешь, это все равно строится от восприятия. Вот смотришь, я просто неоднократно, у меня в деревне есть вот соседи, вот там буквально через два дома, у которых свои козы. И я маленький, когда был, я вот со всеми этими козочками все время гулял, как-то их гладил, смотрел, и потом, когда я узнавал, что одну из них там уже зарубили, я такой думаю, ё-моё, как это страшно, ужасно. Смысл как раз в том, как ты привязываешься. И вот это воспринимается совсем иначе. Там может быть и курочка, ну, да, какая-то твоя, своя, именно вот добренькая, миленькая, вот которую ты любишь, вот она с тобой вот дома сидит, ну, как-то странно будет. А если это какая-то выращенная специально, мне так мама с папой в детстве объясняли, почему я мог есть курицу, потому что я не хотел, это же курочка, я же их видел у себя в деревне, они говорили, это специальные курочки, они выращиваются, чтобы потом их есть.
0: Я короче, говорю, напоследок можно вспомнить историю, которая была несколько лет назад, когда два каннибала выпили, но закусил только один. Хороших вам выходных.
1: Хороших выходных. А я в отпуск на две недели. Всем пока. Да, давайте.
2: Стас разберется.
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
2: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
5: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот новостей.

«Восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Последняя информация о последствиях атаки БПЛА в Нижнекамске. Российские военные продолжают ликвидацию укреппозиций ВСУ Сумской области. Валентина Матвиенко рассказала, почему перспектив урегулирования украинского конфликта политическим путем пока нет. Об этом и не только. Подробнее далее. Число пострадавших при попадании беспилотников в дом в Нижнекамске выросло до 4. Они госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее глава Татарстана Рустам Миниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. По его информации, предприятия, которые подверглись атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. По его данным, один из беспилотников попал в жилой дом. Жители эвакуированы. Для них готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Расчет крылатых дронов «Молния-2» 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» за неделю уничтожил 8 укрепленных позиций ВСУ Сумской области, 5 из которых являлись пунктами управления беспилотниками, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным «Кредо». Военнослужащий добавил, что уничтожение этих целей позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны. Дрон «Молния-2», который способен нести до 8 килограммов боезаряда, идеально подходит для уничтожения укрепленных объектов, отметил собеседник агентства. Ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу отчизны всегда будут служить вдохновляющим примером. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому всея Руси Кириллу с Днем России, опубликованного на сайте РПЦ. Он также пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья. Россия видит, что серьезных предпосылок к политическому регулированию украинского конфликта в нынешней международной обстановке нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю празднования Дня России. Она подчеркнула, что только очевиднее становится тот факт, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию. Матвиенко пояснила, что Россия способна дать должный отпор любой агрессии. Это мощное в военном отношении государство. Ремилитаризация – это неподходящий способ оживить экономику и промышленность европейских держав, заявил лидер словацкой политической партии «Дом» Павел Слота. Он подчеркнул, продолжающийся конфликт на Украине, поддерживаемый коллективным Западом, привел к тому, что европейские державы в первую очередь инвестируют в военную промышленность. В то же время крупные представители европейского бизнеса сталкиваются с проблемами из-за энергетического кризиса в объединении и вывозят предприятия в такие страны, как Китай или Соединенные Штаты. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью РИА Новости, что необходимо создать новую хартию о международных отношениях в сфере культуры, чтобы российские деятели культуры могли безбоязненно выезжать за рубеж. Спецпредставитель президента привел в пример случай с задержанием российского археолога, профессора Александра Бутягина. По его мнению, это абсолютно ненормальная ситуация. Еще больше новостей на канале «Макс», радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Да, доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 12 июня, День России. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
3: Ура!
2: Лучшая радио страны, радио «Спутник». И лучшее утреннее шоу «Изолента. Живем». С праздником. Доброе утро.
3: Да здравствует Россия. И у нас сегодня, между прочим, праздничный выпуск, в том смысле, что выходной день у граждан. То есть нас, если кто и слушает, то люди, которые либо уже отметили День России, либо которые еще отмечают, либо которые вот-вот начнут. Вот, поэтому будем снисходительны к ним и не будем их грузить тяжелыми темами. Поэтому что мы можем сказать? Звоните нам, ребята, 495-95-95-912. Я после двух дней голода поел, поэтому я бодр, весел, и с хорошим настроением, да.
2: Вот оно где, понятно.
3: Пробрались по жаре. Вот, забрал машину из ремонта. В общем, сплошные подарки к Дню России, так как это оно и должно быть.
2: Великолепно, великолепно. Ну что ж, да, звоните нам 495-95-95-91-2. Вчера начался чемпионат мира по футболу. Конечно, не можем мы об этом не сказать. Мне кажется, это важно для вообще, ну, для всех, по большому счету. Даже те, кто футболом не интересуется, так или иначе, будут пересекаться с этой информацией всячески. Потому что, конечно, как правильно сказал Петр пару дней назад, что это самое важное спортивное событие, наверное, в мире. Ну, из всех. Наверное, все же из всех. И по массовости, да, и по всему.
3: Ну, на первый матч, несмотря на то, что... Несмотря на то, что там афиша была, ну, прямо скажем, не самая завлекательная, так как матчи открытия всегда такие, смотрело 1 200 000 человек по всему миру. Это на секундочку... Да, это больше, чем Супербол, больше, чем все, больше, чем, ну, может быть...
2: Я думаю, даже больше, чем Олимпиада, да.
3: Ну да, но именно матч, так вот, чтобы смотрели, там была какая-то концертная программа, там этот самый Андреа Бочелли спел, там Шакира где-то там и прочее. Вот, но в целом, конечно, смотрели футбол, и это вот это вот ощущение этой картинки шикарной, вот это вот оформление... эти гимны и так далее. Вот мне кажется, это настоящий такой праздник гуманизма, по большому счету, спортивного, когда есть возможность посмотреть на разные культуры, особенно если болельщики, ну, мы все помним по нашему чемпионату, и болельщики из разных стран, и они общаются и пересекаются, и там шикарные кадры, когда, знаешь, там мексиканцы поймали, значит, корейского болельщика, и его качают, значит, на руках, потому что на чемпионате мира там в каком-то, значит, не помню, каком году корейцы обыграли Германию, благодаря этому мексиканцы вышли, и они это помнят, и они его благодарят, и так далее. И, конечно, это классно, потому что там действительно костюмы эти, и вот это вот мирное сосуществование абсолютно разных людей, при этом объединенных общими ценностями, меня, например, полностью лишает какого-то политического подтекста. Если бы, конечно, вот не дисквалификация нашей команды с группового этапа, там, в котором мы не участвовали, это, конечно, скотство со стороны ФИФА, и это мы им запомним. Вот. Но в целом даже это не портит праздник, потому что, ну, хотя нашего попали, конечно, вот это обидно, потому что, конечно, переживание за свою команду – это не переживание за другую. Вот. А сейчас 48 команд – это рекордный по количеству команд чемпионат. Я считаю, что это здорово, несмотря на смешные, так сказать, там какие-нибудь...
2: Да, сборные названия.
3: Там что-то. Ну, слушай, Курасао, да, ну вот что Курасао? Во-первых, мы знаем Блю Курасао, а во-вторых, ее тренирует, на секундочку, Дик Адвокат. Самый возрастной тренер там на чемпионате, бывший тренер петербургского «Зенита», легенда о Санкт-Петербурге. Да. Тоже интересно посмотреть, чего бы нет-то. Во-вторых, вот в сборной Мексики вышли футболист «Локомотива», футболист «Динамо». Будет сборная Узбекистана, которая, как ни крути, а представляет ту страну, в которой мы родились. Советский Союз, единственная. Да. Она сыграет со сборной Португалии, например. Я вот сегодня даже записал короткий видос. Я понял вчера, за кого болеть надо. За Португалию, конечно. Потому что мне хочется, чтобы вот сейчас футбольных бога, их три, Пеле, Месси, ну, в моей системе координат, может, кого-то больше, там, в моей системе ценностей, их три, Пеле, Месси и Марадона. Вот, и Роналду заслуживает и имиджем своим, и игрой, и неординарностью, и так далее. Но у него нет чемпионского звания, чемпиона мира. Он, если он его получит, он войдет вот в этот пантеон четырех величайших футболистов. Хотя, конечно, там мог бы быть и Зидан, но

0: Всевышний проскочила, но это по нынешним временам практически невозможно. Ну, вообще, наверное, невозможно ни практически, ни теоретически. Потому что мы видим, как Роскомнадзор пытался у нас... закрыть некоторые источники информации, но, как мы прочитали в отчете Ашманова по встрече с РКН, 100% людей подняли руку на вопрос, работает ли у вас Телеграм на этой встрече. Вот, то есть, это невозможно, а раз есть источники, которые тебе дают прямо визуализацию тех или иных событий...
1: Подожди, не
0: ты не читал, я тебе пришлю, была встреча с Роскомнадзором лидеров нашего IT-рынка, и, собственно
1: говоря, Ашманов... лидеров IT, конечно, работает, а у большинства не работает.
0: И я опубликовал Игорь Ашманов, как это называется, стенограмму, да, этой встречи у себя на, ну, в Телеграме, опять же. Вот, соответственно, ну, тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что, конечно же, из вражеских источников получать информацию о наших проблемах плохо, потому что они преподносят это дело так, как им выгодно, и они создают полное ощущение, что здесь просто все пропало у нас. Конечно же, нужно рассказывать, на мой взгляд, о том, что происходит, потому что есть очевидные абсолютно вещи, потом которые обрастают слухами, и, собственно говоря, нам преподносят, еще раз повторю, это так, как нам это прям совсем невыгодно и неинтересно, а поскольку люди еще потом накручивают, ну, в испорченный телефон все играли в детстве и знают, как это дело работает, и до конца цепочки это уже доходит в таком ужасном информационном состоянии, что у людей начинается паника. Поэтому, мне кажется, надо, конечно, и показывать, и рассказывать, и объяснять. Более того, мне в последнее время создается ощущение, что мы просто обязаны показывать чувствительные удары по нашей стороне для того, чтобы мы четко понимали, а что вообще происходит и за что мы вот так вот жестко будем отвечать. Потому что так вроде у нас обломки упали, что-то загорелось, обломки упали, что-то загорелось. Ну, не попали, опять не попали, опять не попали. Потом бам, удар возмездия. Ну, как-то мне кажется, что надо этот информационное это поле заполнять собой, своей повесткой, и четко говорить, да, ребята, вот так, да, да, больно, да, да, проблемно, да, вот так вот горит, бывает, попадает, ну, а мы в ответ вот это, вот это, вот это и вот это, посмотрите, пожалуйста, а может быть и не в ответ, а может на опережение. Вот, а еще раз повторю, получать информацию от врага – это самое худшее, наверное, что может быть. Ну, это мое мнение, не знаю, скажешь что-нибудь по этому вопросу?
1: Я уверен, мне кажется, все гораздо сложнее, чем у нас слушатели ставит вопрос. Во-первых, нельзя взять и запретить или взять и разрешить. Оно так не работает. Вот. Понятно, что с точки зрения пропаганды, которая, ну, во-первых, это все измеряется. Надо понимать, какую информацию граждане получают, откуда там и так далее, что они читают. Потому что лидеры IT-отрасли с Телеграмом работающим, вот здесь справедливо в чате пишут, а если собрать простых рабочих, да, работает ли у них Телеграм. Но это все-таки специфическая аудитория. И понятно, что на встрече лидеров отрасли, там, понятно, что у всех все работает. Но с точки зрения ограничения там, вот, больших каких-то чисел, возможно, в этом есть смысл. Там, лишний раз не нервировать население, к которому это не относится. Это первое, сдержанно относиться к собственным проблемам. Надо сказать, что если вот мы все время любим показывать пальцем на то, как, хотя я с этим не согласен, как у нашего противника там все великолепно, значит, работает, они там свои проблемы тоже не особо афишируют, надо сказать. Более того, у них вообще там все прекрасно. Вот. И большинство населения, оно, как мы знаем и уверены, оно одурманено, и никакая наша пропаганда, которая в тех же телеграм-каналах есть и существует, она почему-то до них не доходит. Я думаю, что у нас примерно такая же история. То есть, да, кто-то почитывает там всякие другие ресурсы, но я не думаю, что это большинство. Люди, интересующиеся, да, люди с, там, скажем, с определенной позицией, ищущие негатива, тоже... скорее всего, люди там тревожные, тоже вполне возможно. Но в целом, вот общий подход какой-то, он имеет смысл, мне кажется, все дело ограничивать и уж точно самим не разгонять эти все истории. Комментировать, да, освещать, безусловно, делать правильные выводы, это точно. Но, опять же, там мы возвращаемся к пункту номер один. Довольно сложный контроль. Вот вчера нам звонил слушатель или писал, не помню, по поводу пабликов и каналов, значит, разных городов. У каждого города, ну, с десяток каналов есть, там, я не знаю, там, типичный там какой-нибудь этот, или там угу. Срочно тут и так далее. И это все тоже, как ты это закроешь? Да никак. Вот, поэтому я согласен с Трофимом, вот, но в целом я бы просто не драматизировал ситуацию в этом смысле, общее направление.

0: Для СМИ работы, понятно, оно нужно, оно есть, есть редакционная политика, которая направлена, ну, там, помните, вспомните телеканал НТВ в 2000-е годы, когда была война в Чечне, ну, вот телеканал НТВ делал, вот, наверное, то, что было бы экстремальным примером того, что предлагает, значит, вот, значит, там, пожалуйста, интервью с Шамилем Басаевым, там, не знаю, вот, заложники, а вот тут наши мальчики гибнут, а вот, значит, еще чего-то, а вот чеченцы победили, а вот здесь все в ужасе, а вот что нам делать и так далее. И это было 24 часа в сутки. Правда ли это была? Конечно, правда. Все это было правдой. Но была ли другая правда там? Конечно, была. И, как мы знаем, результат этой кампании печальный для всех, он, в общем, налицо тоже. Правы они были? Да нет, конечно, подонки и мерзавцы, то, что они творили по заказу, известно кого там, известно за чьи деньги и зачем. Вот. Но, с другой стороны, это же правда, мы же все правду показываем. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы что-то скрывать, вопрос в том, чтобы, а, действительно делать правильные выводы, б, объяснять, что это такое, и, с, действительно освещать ответные меры в первую очередь. Мне кажется, вот, вот как-то так. Но еще раз я скажу, что это задача, которая не решается, значит, там, окриком откуда-то из Кремля или каким-то вот решением, я не знаю, там, совещания Совета Безопасности. Так не работает. Мир действительно огромен, информации огромное количество. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. И если кто-то хочет получить заряд, знаете, я уж не знаю, как это называется, когда какой-нибудь ужас читаешь, там, отрицательных эндорфинов, или узнать, как ужасно жить в России еще раз на своем, так сказать, диване, вместо того, чтобы пойти поработать. Ну, найдешь ты это, тебе напишут. У нас вон огромное количество, все поуехавшие, все. Чем занимаются? На деньги западные ведут свои телеграм-каналы, YouTube-каналы, где 24 часа в сутки они вот это все рассказывают. Вот по всем направлениям вообще только возможным. Они рассматривают любое выступление любого нашего, значит, там, я не знаю, ведущего какого-нибудь, любой какой-то там забавный эпизод, они переворачивают с ног на голову. Они разбирают, как там Путин где-то, значит, не смог какую-то букву выговорить, делают вывод, что он скоро умрет, и что вообще это не Путин, ну и так далее. Это вот этот поток, он постоянно работающий. А реагировать на каждое вот из этого всего, ну, наверное, не стоит.
1: Да, да, да, согласен. Если оценивать, так спрашивает наш зритель, если оценивать ситуацию исключительно с практической точки зрения, насколько эффективны удары Украины по российской территории, наносят ли они существенный ущерб военной и промышленной инфраструктуре, или их основной эффект пока носит преимущество психологический и информационный характер, можно ли уже говорить о формировании устойчивой тенденции, способной заметно влиять на общий ход противостояния? Тоже волнительный вопрос такой.
0: Да, я бы сказал, что есть и то, и другое. Оценить, ну, во-первых, давайте так, значит, удары по НПЗ и так далее, это, конечно, не наносит какого-то серьезного ущерба. Удары по инфраструктуре, вот дороги и так далее, там есть информационная составляющая, но есть и реальная составляющая. Действительно, мы видим, что отменены рейсы автобусов и так далее. Будет ли сорван курортный сезон? Что произойдет? На что расчет? Хорошо это или плохо? Какие последствия? Как с ними бороться? Очень много вопросов, вот, чтобы реально оценить, а что мы теряем? Мы же теряем. Ну, мне кажется, что наши потери, они в первую очередь, конечно, не в деньгах. Потому что даже если они в деньгах, если люди, ну, например, там как-то меньше съездят в отпуск, или еще что-то там будет, или где-то там не заправятся бензином, или бизнес там, да, это нанесет ущерб. Но самые большие потери, возможно, на мой взгляд, они потери, конечно, в настроениях людей. Мы все знаем, что в сентябре у нас выборы. Это какая-никакая, но политическая кампания, и, конечно, в этот период повышенная политическая активность и людей, и избирателей, и возможность предъявить претензии, там, не знаю, к кандидатам в депутаты и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, на мой взгляд, основной ущерб, который наносится, он на информационном поле находится. Остальное можно, в общем, там, починить, пережить и так далее, если, конечно, речь не идет о гибели людей, серьезных каких-то исторических, культурных ценностей и так далее. Вот, поэтому в первую очередь, мне кажется, на нас оказывает психологическое давление таким образом, чтобы, значит, мы тут раскачались, и, значит, внутри у нас возникли тут какие-то сомнения, которые перерастут в беспорядки, а тут еще кто-нибудь их возглавит, а потом они зайдут какой-нибудь прорывом, и вот понеслась. Но, мне кажется, до этого не дойдет.
1: Ну, то, что вчера с Клинцевичем обсуждали, кстати, кому интересно, посмотрите, интересный вчера был с Андреем Францевичем разговор. Да, можете пересмотреть в записи, он присутствует. Действительно интересный такой откровенный разговор получился вчера. Далее, опять же, Кэптен Шепард, он сегодня решил нас с серьезными вопросами.
0: Молодец.
1: В честь Дня России.
0: Кэптен Шепард, да. Спасибо вам за серьезные вопросы.
1: Да, хороший вопрос это, хороший. Если смотреть на ситуацию стратегически, насколько неизбежным было то, что спустя несколько лет конфликта Украина сможет наносить удары практически по всей нашей территории. Является ли это закономерным следствием затяжного противостояния и развития современных технологий, или к такой ситуации привели конкретные просчеты и ошибки? И есть ли основания полагать, что в дальнейшем масштабы и эффективность подобных ударов будут только возрастать? Что скажешь?
0: Ну, я не знаю, тут можно просто ответить «да» или «нет» и так далее, ну, потому что это скорее не вопрос, это просто констатация факта. Ну, естественно, если бы мы быстро решили бы вопрос... Да, давайте я свое представление, сейчас мы уйдем из эфира,
1: давай.
0: Я просто начну.
1: Потом я тоже пару слов добавлю. Ага.
0: Значит, мое представление о происходящем, оно, ну, выглядит так, что, безусловно, первые цели спецоперации, они предусматривали решение проблемы расширения НАТО на восток и создания на Украине там, значит, враждебного плацдарма для дальнейших действий против России в короткий срок. Мы это увидели. Действия были предприняты, успешно ли, неуспешно. Мы сели за стол переговоров и, в принципе, договорились о схеме. Вот. И спецоперация, не, наверное, мне кажется, не рассматривалась как такой затяжной для нас конфликт. Она впоследствии, изменились условия, она переросла в затяжной конфликт по причинам там, того, что мы не смогли решить задачи в короткий срок.
2: Маша. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки! Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия под руководством Владимира Путина являет миру пример подлинного суверенитета и самобытности, успешного развития, сопряжения технологического прогресса с традиционными нравственными ценностями. Об этом написал патриарх московский всея Руси Кирилл. Поздравление Владимиру Путину с Днем России. Оно опубликовано на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх также поблагодарил президента за неизменное внимание к жизни РПЦ. Блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самбелом Карапетяном, подал в Центр избирком заявление с требованием признать недействительными результаты прошедших 7 июня парламентских выборов в стране. Об этом заявил представитель блока Арам Бардеванян. По его словам, причиной являются нарушения не только в день выборов и в предвыборный период. Он пояснил, что это заявление нужно для дальнейшего обращения в Конституционный суд. Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила граждан с открытием 67-го летнего трудового сезона российских студенческих отрядов. Она отметила, что в этом году студотряды реализуют 40 проектов. На них будут работать десятки тысяч школьников и студентов. По словам вице-премьера, традиционно студенческие отряды будут задействованы на международных стройках в Египте, Турции, Бангладеш, Индии и Венгрии. Голикова добавила, что впервые этим летом студенческие отряды примут участие в строительстве высокоскоростной магистрали. Этим они внесут вклад в развитие транспортной инфраструктуры России и в строительство атомного ледокола «Чукотка». Важным направлением работы также станет участие студентов в педагогических отрядах. По словам вице-премьера, в трудовых проектах организации примут участие студенты, в том числе из дружественных государств. Ряд ГОСТов на беспилотные транспортные средства в России уже существуют. При этом важно, чтобы такие стандарты помогали нормативно-правовому регулированию. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. Он добавил, что помимо ГОСТов на саму технику, появляются и стандарты на полигоны для испытаний таких машин, например, для спецтехники. Таким образом, в ближайшее время в России можно ожидать появления первых таких полноценных полигонов. Украинская сторона знала о потере контроля над найденным у берегов Греции морским беспилотником, но не предупредила греческие власти, сообщил глава Министерства обороны Греции Никос Дендиас. В начале мая греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Левкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты, является морским дроном «Камикадзе». Министр обороны подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Продолжаем обсуждение, ну, самого насущного. В День России говорим об СВО. К нам, кстати, присоединится сейчас через 15 минут Станислав Обищенко. Мы с ним тоже пообщаемся. Я хотел высказать вот какое, не то что недоумение, а скорее сожаление, что, ну, вот приезжает, я, кстати, купил по твоему совету эту книжку про технологическую республику. Я почитаю, может быть, даже
1: сегодня. Хорошая,
0: на лавочке. Под сенью, так сказать, цветущей сирени. Вот. Вот они ездят туда, они там разрабатывают вот эти все системы и прочее, прочее, прочее. Меня, я, может быть, что не знаю, опять же, Клинцевич надо спросить, но меня немного расстраивает то, что мы не используем вот эту всю ситуацию для создания собственного высокотехнологичного частного бизнеса, который мог бы подобные вещи делать, разрабатывать и именно работать на эти нужды. Не через там, условное Министерство обороны по тендеру и так далее. Да? Там десятки компаний, стартапов, которые бы могли вот это все делать. А в конце концов, ведь технологический уровень, ну, я не знаю, условного Тайваня, да, он же определяется не тем, что это какая-то огромная страна или там вот они. Это просто правильные условия созданы для бизнеса, и вот они лидер по производству, значит, там, высокотехнологичных товаров, которые никто повторить во всем мире не может, какой-то маленький несчастный Тайвань. Мы бы тоже могли это делать, даже несмотря на некоторую утечку мозгов, у нас все-таки кадры есть. Вопрос, могут ли они нормально работать или не могут, или все это вот медленно и так далее. Ну, насколько я слышал в других эфирах, многие бизнесмены, которые занимаются военным вот этим бизнесом, да, они там беспилотники и так далее, ну, как-то поставляют. Но вот такого прорыва технологического, искусственного интеллекта вот в этой, именно в этой сфере, мне кажется, вот мы же сильны зачем? Оборонкой, вот этой мощностью. А у нас, ну, что не посмотришь какой-то форум, там все какие-то роботы ходят, значит, там, и, значит, что-то все обсуждают, там, будущее ИИ, как он кого-то заменит, а нам же надо на поле боя это сейчас делать. Вот, и, ну, не знаю, может быть, система наша слишком жесткого государственного контроля не позволяет. Но, опять же, это скорее вопрос мой, да, я не могу считать себя специалистом в этом, но мне кажется, это возможность, которую мы немного упускаем.
1: Ну да, есть чуть-чуть. У нас звонок, я насколько вижу. Слушаем вас.
6: Здравствуйте, Петр, здравствуйте, Трофим, Иван, Самара.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте,
6: Иван. Очень благодарен вам за вашу площадку. Обсуждение слушаю. Спасибо за то, что вы этот проект создали и поддерживаете.
0: Спасибо вам за то, что слушаете и смотрите.
6: Замечательный наш депутат Петр Толстой, если я правильно помню, когда я коммуницировал с французами, они мне задали вопрос, французские журналисты, на тему того, что мы замечательных французских солдат отправим официально на Украину в качестве миротворческой миссии, с вами советоваться не будем, что вы будете делать. На что он им ответил в прямом эфире, насколько я помню, просто спокойно, что мы их убьем. И уничтожим, а именно вот так сформулировал спокойно. Это вызвало, ну, как мне кажется, фурор. Они там громко кричали, фурор был выше гор, махали руками в эфире, в результате этого не произошло. Из чего я могу сделать вывод, что эти вот замечательные товарищи, наши оппоненты, которые там находятся, они такая квинтэссенция капитализма. Они будут рассказывать нам про свою договороспособность, даже если их прижать. Они будут подписывать любые документы, потом давать заднюю и снова начинать этот процесс. Единственный способ убедить их в том, что с нами надо вести себя по-настоящему договороспособно, это продемонстрировать им, что с ними может случиться то, с чем они договориться не могут за деньги. А договориться за деньги они могут только с окончанием своего физического существования. К сожалению, как выражаются наши товарищи, от которых мы извлекаемся, глобал хуже человека нетрадиционной сексуальной ориентации. Человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
0: Не очень хорошо вас слышно. Если можно, вы чуть-чуть погромче, потому что плохо очень слышно, и приходится прислушиваться, ничего не разобрать. И, может быть, покороче сформулируйте тогда то, что вы хотите сказать, и мы... Да.
6: Хорошо. Надо продемонстрировать этим людям, что люди, которые зарабатывают деньги на смерть России русских людей, отправляются на тот свет. Для начала на территорию Украины. Угу. Тогда они станут договороспособными. Потому что они считают, что они могут договориться за деньги со всем, чем угодно. С тюрьмой, сроками, политическими обвинениями, институт политической, так скажем... Ну
1: понятно, да? Суть ясна.
0: Да, позиция понятна, мы с ней согласны, в общем, мы да, об этом тоже говорим постоянно в эфире. Действительно, у многих возникает недоумение иногда, когда мы видим, что, оказывается, у нас бизнесмены там как-то ездят договариваться. Вот. Ну, наверное, это хороший подход, но он вроде как-то пока до недавнего времени не очень работал. Вот. Хотя, наверное, там есть какие-то свои интересы, у бизнесменов всегда есть интересы. Вот, ну, ездят и ездят. Президент рассказал об этом. Это была инициатива той стороны, как мы понимаем. Его пригласили. Ну, в общем, на сегодняшний день, во всяком случае, решения все прозвучали. Они вполне в том русле, что вы предлагаете. Кстати, сегодня 12-11 июня. Вчера была встреча с послами в Москве. К замминистра иностранных дел Галузину пришли послы трех стран. Они сами тоже попросились. Великобритании, Франции и Германии. Вот, очень скупое сообщение МИДа на этот счет было. Значит, ну, что там им все объяснили, основы их деструктивной политики, их руководства. И собственно, вот. Были разъяснены, читаю, принципиальные подходы российской стороны к поиску дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин. Это я к чему? Что они, я так понимаю, ищут все-таки какого-то дипломатического решения. И мы вчера с Кирой, я высказал несколько суждений на этот счет. Ну, то есть, можно было предположить, что они либо пришли с некими угрозами, говоря, что смотрите, мы тут вот наступаем, давайте-ка быстро подписывайте, а то мы сейчас будем наступать дальше, ну, например. Либо наоборот, либо они поняли, что мы тут, конечно, тут это шапками-то кидаемся, но вы наступаете, и мы готовы договариваться. Вот, либо что-то третье, может быть. Не знаю. Мы не знаем этого. Из МИДа нам пока не сообщили. Но, в общем, сам факт, что три страны, никакой не Евросоюз. То есть, никаких Кайкалос, да, и вот этих всех. это Британия, Германия и Франция. Три страны, которые реально там, в общем, решают. Настроены антироссийски все очень. Ну, вот они, видимо, тоже чего-то принесли. А что, не знаем. Будем узнавать.
1: Расскажут ли нам? Расскажут ли нам об этом?
0: Ну когда ничего знаешь, не знаю, есть, да. На это у нас есть западные СМИ, в которых есть всегда утечки. Это у нас все работает в МИДе, как часы, понимаешь, потому что там руководит Мария Владимировна Захарова, постоянный, кстати, автор своей программы на радио «Спутник». Вот. А там с этим попроще, поэтому мы помним.
1: Да, прошло сверхсекретное совещание в Пентагоне, мы сейчас вам расскажем как-то все подробности. Да.
0: А ты не видел? Я видел статью в «Нью-Йорк Таймс», там они это самое, там у Трампа очередной Уотергейт ему светит. Они вчера опубликовали статью. Там серьезно все. Там, значит, статью опубликовали про то, как в Белом доме все сотрудники администрации Трампа, значит, совещались бесконечно и вообще рассматривали публикацию файлов Эпштейна как кризис, ну, сродни, там, я не знаю, какой-нибудь военной ситуации. То есть у них там были, чтобы ничего не утекло и так далее. Они прям в подробностях, значит, расписывают, кто куда зашел, там, где чего, как это, то есть кто-то там слил все, кто что сказал, как мы будем прятать и прочее, прочее, прочее. А вообще в США, насколько я понимаю, не самая большая трагедия в том, что ты где-то с кем-то, значит, кое-где, так сказать, и кое-что, а самая большая проблема, что ты это утаил, и как бы когда тебя спросили, ты честно не рассказал, потому что они же говорили, что да мы там вообще ни при чем, там, мы этого подонка сами ненавидим, а оказывается, что, в общем, проводили вот такие вот совещания. Ну, в общем, посмотрим, что там будет в связи с этим. Может, и ничего не будет, а может, и будет.
1: То есть очередной виток эпштейнизма пошел у них там.
0: Да.
1: Интересно, интересно. Значит, где-то что-то у Трампа начало получаться. Вот интересная, кстати, тема. Я прям заметил такую вещь. Как только у него ничего не получается, Эпштейн затихает. Как только у него где-то что-то там прорезается, сразу бам, все, тут же всплывает Эпштейн. Я так понимаю, там...
0: Ну, у него Иран сегодня получается, вроде как, похоже на то.
1: Да, нефть упала, кстати, сильно, здорово, да. Это вот, значит, что Иран чувствительно будет. Что-то.
0: Да, ну вроде нет, там, потому что МИД Ирана подтвердил, что есть это самое соглашение у них.
1: Меморандум, да, они подготовили по совместным этим самым. Просят нас поздравить, на благотворительность отправляет 100 рублей. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа, Белка-Белочка Сергея, с днем рождения. У нас всегда два праздника в семье, 12 июня. От души поздравляем супруга нашей постоянной зрительницы с днем рождения. Еще есть сообщения, но мы их потом зачитаем, потому что у нас к нам присоединяется Станислав Обищенко. Вот он уже, туточки. Тук-тук. Здравствуй, Станислав.
7: Барабзас. Заходи. Или как там по-армянски?
1: Заходи. По-армянски не знаю. Ты был в Армении, что ли, сейчас?
7: Да, все. Все это время в Армении был. Я почему пропустил прошлый эфир, собственно, там и был. Вот, поэтому уж простите меня, не обессудьте. Смотрел на все, что происходит, на всех этих людей. Там, не отрывался, без отрыва, знаете, от производства основного все равно это все было. Следил за тем, что происходило в СВО. Так что посмотрим. Посмотрим, чем закончится там. Там еще ничего не закончилось в Армении. Там проблема все-таки у Пашиняна. Ему не получилось выполнить то, чего он сильно хотел. Конституционное большинство, чтобы убрать из Конституции и упоминание Нагорного Карабаха, и упоминание, конечно же, геноцида, да, который произошел в Турции. Вот, это основные как бы требования, на самом деле, которые выставлял ему, знаете, так очень-очень аккуратно выставлял требования эти и Азербайджан, и Турция. Вот. Но какие-то вещи уже происходят. Происходит, например, там из учебников убирает уже действительно, я разговаривал с многими там молодыми ребятами, подростками, говорят, из учебников уже убирают потихонечку упоминания о геноциде. Вот, понимаете, 110-115 лет вот будет, вот прошло, и вот такая история. А потихонечку, вы знаете, в загранпаспорте очень удивительная история теперь есть. Есть же символ, да? Самый главный символ Армении, это какой? Гора Арарат, которая находится на территории Турции. Так вот, оно было везде, на всех печатях, государственных, которые ставили даже, когда ты въезжаешь в Турцию, видите, как оговорился хорошо-то, въезжаешь в Армению, выезжаешь из Армении,
1: понимаете?
7: По Фрейду
1: практически,
7: да. По Фрейду практически. Там ставили печати. И вот у меня печать там 23-го года, 24-го, 25-го, там везде есть гора Арарат на этой печати. А в этом году нет. То есть на этих печатях уже нету горы Арарат. То есть потихонечку вот это все вымывает. Это задача, которая стоит, видимо, перед Пашиняном. Вот. Сегодня вроде на час дня там митинг будет около ЦИКа, одна из партий, вот, которая не добрала вот эти 0,04%, идет под ЦИК, плюс сегодня вроде справедливая Армения, сильная Армения подает тоже в ЦИК документы на пересмотр вообще пересчета и признание недействительными этих выборов. Посмотрим, чем все закончится, потому что Пашинян будет действовать следующим образом. Уже начинаются аресты, я думаю, будут аресты всех лидеров партии оппозиционных, после чего будут не лидеры, а обычные депутаты, которые нам прошли в парламент, будут просто перекупаться для того, чтобы получить конституционное большинство. Собственно, вот это план, видимо, Пашиняна. Какой будет план у оппозиции? Посмотрим. Ну, а теперь переходим к тому, что
1: характерно,
7: у нас происходит.
1: Характерно то, что процветающая Армения вышла из чата, на самом деле. Не попали они в парламент. Очень знаковая такая штука.
7: Да, в общем, будем смотреть, будем наблюдать. У нас задача простая. Мы санкции свои ввели, посмотрим, как будет на это реагировать армянское правительство. Вот сколько денег хватит у Европы выделять на то, чтобы вот эти 66% внешней торговли перекрыть, и сколько будет Турция с Азербайджаном тоже на это дело выделять. Я просто напомню, у Турции вообще проблемы. Прям свои огромные и с бюджетом, и с деньгами,
1: да,
7: и с курсом валюты,
1: они,
7: прочим. Поэтому... Посмотрим, насколько Армении хватит во всем этом деле к ненависти к России. Потому что ненависти к России там огромное количество, просто тьма тьмущая. То есть, ну, причем настолько неадекватная, начиная от того, что... Задаешь им вопрос, вот они говорят, вы не вписались за Нагорный Карабах, за Арцах, как они называют. Мы говорим, хорошо, вот смотрите, я говорю, Донбасс обратился к Владимиру Путину с письмом. То есть они прямо обратились, видеообращение было от лидеров ДНР, ЛНР о том, что дайте, пожалуйста, защиту. Вот мы так и так, мы не можем. Их приняли в Кремле, подписали документы, подписали определенные законодательные акты, после чего началось СВО, и пошли процессы. Говорю, вы это сделали? Нет. Пашинян это сделал? Нет. Пашинян с какой сейчас картой бегает у себя на груди? С маленькой картой. Вы имеете ли вы азербайджанские анклавы у себя на территории Армении до сих пор? Да, имеете. А будет ли Азербайджан пытаться сделать к ним коридоры, да, сухопутные, да, будет. Таких анклавов, по-моему, сейчас 4 на территории Армении, да, и всего один армянский на территории Азербайджана. Как они оттуда будут выезжать и как это все будет происходить, скорее всего, тоже будет очередное выселение с территории Азербайджана вот этих людей, которые живут на территории, ну, то есть армян на территории Азербайджана. И так далее. Все закончится тем, что у них и Сюник отберут, Сюникскую область, да, и так далее. Плюс, я напомню, у них есть памятник в Гюмри, мать Армения, где монумент такой, посвященный Великой Отечественной войне. Они потом его еще расширили до истории, конечно, войны Карабахской. Так вот, там поснимали все эти золотые буквы, где были прописаны города, где были люди и так далее. Все это пропало. И более того, огромное количество сейчас пропашиняновских телеграм-каналов очень активно обвиняет в этом Россию. А знаете почему? Потому что именно Россия первая отреагировала на данную историю о том, что были сняты все эти буквы, зачем-то что-то будет переделываться, переписываться, я не знаю, что там будет происходить. Соответственно, мы, как страна, которая является Великая Отечественная война частью генетического кода, не просто истории, понимаете, сделала замечание, попросила расследовать эту историю. Знаете, что в телеграм-каналах написали? Написали о том, что нужно вызвать посла России, который вот недавно приехал снова в Армению, в МИД Армении, для того, чтобы спросить у него, а откуда у России данные, а откуда Россия получила данные о том, что буквы были сняты, почему Россия первая отреагировала, понимаете, вот настолько оборзевшая вся вот история сейчас там, настолько оборзевшая действительно. И пообщавшись с армянами, вот, которые выходили там, например, с избирательных участков, спрашиваешь, да, ну вот, по сути, треть армян, треть, да, вот если убрать, так даже больше чуть, Да, больше по-хорошему. Почти половина армян, на самом деле, проголосовала за оппозиционные партии. И вот подходишь к людям, спрашиваешь, они говорят, я не хочу комментировать. А те, кто вот комментировали, почему-то в 70%, вот кто нам давал интервью, там мы с Наданой были, с Пашей Чуприной, и вот они говорили, мы за оппозицию. Зачем? Для того, что мы хотим, чтобы там лидеры трех партий, а вот как раз, знаете, вот интересно так, действительно, прям в день выборов многие говорили, лидеры трех партий, которые придут туда, а именно оппозиционных, просто контролировали действия Пашиняна. Просто контролировали. Никто не говорит о там захвате власти, никто не говорит о каком-то госперевороте. Все говорят действительно о демократической какой-то процессе. То есть все верили в демократический процесс. Посмотрим. Мы до сих пор не признали эти выборы, до сих пор говорим о том, что было огромное количество нарушений. А это правда. Я своими глазами видел, как вот мне прям вот женщина показала видео на телефоне у себя. Не где-то там в социальных сетях, ничего. Вот прям на ее глазах привозили военных. На время было 9:30 вечера. Прям 9:30 вечера. И вы знаете, добились люди того, что отменили голосование на этих участках. Но отменяя голосование на этих участках, мы получаем отмену голосования и тех людей, которые голосовали за оппозицию, понимаете, помимо военных.
1: Ну, то есть это да, такая понятно, плохая история. Да, сложная, вот. Сложная история.
7: Сложная история.
1: Давай чуть-чуть успеем поговорить про ЛБС немножечко.
7: По поводу ЛБС, к сожалению, да, Украина занимается тем, чем не занимаемся мы, начала выносить мосты. У нас задача сейчас действительно увеличить количество ПВО, потому что количество дронов, которые появились, огромное количество. Более того, мы тут говорили о том, что у противника вот дроны на оптоволокне, да, там по 30 километров, по 40 километров, чего у нас пока что не получается, у нас почему-то то, что там производится, периодически рвется. То есть нет такого стопроцентного понимания, что дрон долетит. Проблема вот в чем. Дело в том, что там появились на 800 километров катушки. То есть дроны.
1: 800 вот дальнего, километров?
7: Километров катушки оптоволокна. И их сейчас тестируют на этих дронах дальнего следования, которые летают там до 700-800 километров. То есть вот такая огромная бухта вешается на этот дрон для того, чтобы вообще никакого влияния не было.
1: Это подожди, а вот извини, я ничего не путаю, что еще вот буквально год назад мы с тобой сидели в этой студии и обсуждали, что мы лидеры с огромным отрывом по оптоволокну и по всему по
7: этому. Да, мы лидеры были по малому небу, по оптоволокну, и здесь не было вообще никаких историй. Вот у них появились катушки на 800 километров. Разработка американцев. Фантастика. Американцы притащили, американцы сейчас тестируют. Латыши притащили историю, аналог нашей елки. При этом они даже немножко усовершенствовали эту историю. Она там еще имеет двигатель внутреннего сгорания, такой а-ля турбина такая, да, которая еще при старте дает дополнительное ускорение, а потом, собственно, двигается, как и наш, на тяги, собственно, электрическая, да, вот, они оттестировали, вроде говорят, даже готовы запускать сейчас это в серию. В общем, задача наша на самом деле простая. Нам нужно увеличивать количество дронов, которые работают тоже по территории противника, увеличить количество ракет, которые работают по территории противника, ну и, конечно, количество ПВО. Это основная задача. Посмотрим, как будет решать вопрос с передвижением вот по трассам, по двум, да, я имею в виду по трассам Новороссии, по трассам Крыма, для того, чтобы Крым обеспечивать там бензином, продуктами питания, топливом там и так далее. Ну и, соответственно, по трассе Новороссия как бы там тоже нужно парням. Мы отреагировали вполне себе адекватно, мы отодвинули от ЛБС на достаточно серьезное расстояние теперь все наши командные пункты, потому что эта задача была номер один, это все выбивалось очень серьезно в последнее время. Мы отодвинули, это дало свой результат, причем хороший результат. Да, конечно, теперь время подскока к ЛБС увеличилось, но это не мешает нам идти вперед. Не мешает нам идти вперед ни на Донецком направлении, ни на Запорожском направлении, ни на Харьковском, ни на Сумском. То есть везде мы продвигаемся, несмотря на эту всю историю с картинкой. Основная претензия, наверное, все-таки к нам. То есть мы работаем серьезно. У нас дронов больше, чем у противника. Выносим мы инфраструктуру противника больше, чем противник нашу. Но основная история, у нас нет интернета как такового вот над территорией страны, над территорией Украины. Да, у нас только меш-сеть. Соответственно, мы не можем объективный контроль дать такой же, как противник. У противника есть эти все системы интернета, тот же, да, Илона Маска там и так далее. Вот, они могут это снимать и показывать. У нас, к сожалению, нет такой возможности доказать о том, что мы там вносим то, практически невозможно, только по каким-то видеокадрам, которые появляются на территории Украины, которые люди сами снимают, но этого мало, потому что там за это сажают надолго, намного. Более того, там были истории, когда просто люди пропадали после того, как показывали свои видеосъемки, вот чего-то там попадания каких-то не в Киеве. В Киеве там еще не трогают людей. А вот в других городах, там, да, вот там, в том же Днепропетровске, Запорожье, Кривому Рогу, Одессе, там и так далее, особенно по Одесской области, там очень много туда приезжает морем, вот, всякого. И там прям очень злостно к этому, очень жестко Украина это ставит. И у нас тут возмущается, вот почему там нельзя. Потому что вот противник сделал все, и у нас нет, знаете, понимания того, что мы там что-то выбиваем. А выбиваем очень серьезно. И в Киеве, и в Одессе, и вообще по всей территории Украины. Просто для осознания того, что происходит, у нас только герани 2000 в сутки. То есть сейчас над территорией Украины. Это только герани. Мы не говорим сейчас о разных иноходцах там, и так далее. Огромное количество других дронов, которые там присутствуют. Ракеты наши там работают. Но вот, к сожалению, у них тоже увеличилось количество этих дронов и ракет. И поэтому ПВО частично что-то пропускает. При этом, для сравнения, примерно 30% они нашего сбивают, да, я имею в виду даже с медленными дронами, которые летают на территорию Украины, мы сбиваем порядка, сейчас у нас опустилось до 93% от 96% того, что мы сбиваем. Это не мои, кстати, данные, это данные американской компании, которая наблюдает за небом, которая делает спутниковые снимки, да, и понимает, сколько запускается с территории Украины этих дронов. Вот. Чем будем отвечать? Не знаю. Все данные по производствам в Европе, в Израиле, в Азербайджане, в Турции, в Южной Америке, в Южной там, Африке, в ЮАР существуют. Все эти как бы заводы известны. Как мы на это будем реагировать? Посмотрим. Я еще раз говорю, были взрывы, были пожары и так далее и на территории Сербии, и на территории Дании, и на территории Великобритании. Да, вот. Поэтому посмотрим. Нам нужно что-то с этим делать. Нам нужно, скорее всего, обрушить мосты. Вот я... Это не консультация сейчас, да, для Министерства обороны. Нет, это мое личное мнение. Очень прям, очень сугубо личное мнение. Нам нужно обрушить все мосты через Днепр. Для того, чтобы нашим парням было немножко попроще именно на ЛБС, для того, чтобы освободить и Донецкую народу. Народную республику и Запорожье.
2: Узнать за 90 секунд. Для любого туриста остров Свободы – это вечный праздник. Жители Кубы не просто любят веселиться, они так живут. Воспринимают окружающий мир через призму нескончаемого карнавала. Почти все обычаи этой чудесной страны связаны с музыкой, танцами, эксцентричными костюмами, коллективными театрализованными действиями и отсутствием иерархии. Для участия в крупнейших карнавалах кубинцы копят деньги целый год. Они рады гостям, приветливы и открыты к общению. А вот сами почти не путешествуют. Если говорить о других странах, раньше это не приветствовалось из-за железного занавеса, теперь элементарно не хватает средств, да и посольства не торопятся с выдачей виз. Зато внутри страны ее жители автостопят в массовом порядке. Это норма – подвозить друг друга и останавливаться рядом с голосующими. Проехать мимо считается признаком дурных манер, вопиющей невоспитанностью. Да и такси стоит дорого. Кубинцев считают парадоксальными людьми. Многие хотели бы покинуть родину в поисках лучшей доли и хороших заработков. Но это ничуть не мешает им превозносить свою страну и любить ее всем сердцем. Даже выражение такое есть – «горд быть кубинцем». И в этих словах нет никакой фальши и пафоса. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, столько же в Кирове и Херсоне, в Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава крымского парламента призвал ООН отреагировать на удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму. Глава ДНР рассказала о продолжении строительства Азовского транспортного кольца. В Симферополе провели праздничный флешмоб. Об этих и других темах подробнее далее. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости призвал Организацию Объединенных Наций отреагировать и осудить удары ВСУ по пассажирским поездам в Крыму. По его словам, ООН сегодня занимает слепую позицию к военным преступлениям и зверствам, которые творят ВСУ по отношению к России и ее гражданам. Напомню, глава Крыма Сергей Аксенов 8 июня сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. До этого 4 июня БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший в Керчь. Один человек погиб, трое ранены. Все работы по строительству Азовского транспортного кольца на территории Донецкой Народной Республики, несмотря на атаки со стороны ВСУ, будут завершены в ранее обозначенные сроки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что строителям удается сохранить темпы работ, несмотря на удары ВСУ по строительной технике. В Азовское кольцо входит как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М4 Дон и Таврида, а также Крымский мост.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
1: Если кто нас слышит, да?
2: Все нормально, не волнуйся, мы уже в эфире, радио кричать не надо. Но если кто нас слышит, то здравствуйте. Петр Лидов, Наталья Шатихина, «Изолента. Живьем». Наталья Шатихина не просто юрист, а специалист по уголовному праву, а также человек, прекрасно разбирающийся в премудростях отечественной и мировой экономики, о чем мы, собственно, сегодня и пообщаемся в этот праздничный день. Наталья, здравствуй, с праздником тебя!
1: Вас тоже всех с праздником, с Днем России, всех тоже. Я все-таки специалист не только по уголовному праву, по экономической безопасности. Давайте с этого начнем и по государственному программированию.
2: Но уголовное право как-то оно все-таки больше бередит, как бы, понимаешь, оно же.
1: А уголовное в России, ты же знаешь.
2: Понимаешь, оно же.
1: А уголовное в России, ты же знаешь, что если любого мужчину 30 лет просто ничего не говоря посадить на десятку, он будет знать за что. Есть такая смешная шутка. Это в России нет возможности разговаривать об экономике без разговора об уголовном праве. Поэтому тут одно без другого не обходится у нас. А у нас сегодня День России, вот, да, сегодня праздничный день, да.
2: Вот какая новость тут пришла, не знаю, сможешь ли ты ее с экономической точки зрения прокомментировать. ВИП-гости сорвали концерт Валерия Меладзе в дорогом турецком отеле. Подвыпившие туристы просили передать привет и заказывали свои песни. На тусовке заметили актрису Яну Кошкину и певицу Пелагею с бокальчиком шампанского. Уж не она ли подрывала деятельность конкурента, вот мне интересно. Тут Меладзе остановили, селфи сделали с ним. В общем, да, довели, короче, артиста, и ушел он в закат в турецкий. Ну, это я так, в качестве разрядки, создания праздничного.
1: Да, я считаю, что, конечно, но если, например, просить Валерия Меладзе спеть песню какую-нибудь «Ой, то не вечер, то не вечер», или там какой-нибудь еще. Я просто не очень хорошо знаю репертуар Пелагеи, но, наверное, что-нибудь казачьего.
2: Ты, в принципе,
1: хора.
2: Определила его так вот широким мазком, определила его, в общем, довольно точно.
1: Вот, то мне кажется, он сорвется. То есть у него, может быть, нерв не выдержит. Я тоже могу себе представить.
2: Последний нерв. Не иноагентливый этот Меладзе.
1: Давайте
2: на всякий случай объявим его иноагентом.
1: Мне кажется, мы объявлять не будем, но мы подозреваем его в этом. Что он может быть редиска. Хотя я не слышала.
2: Если он действительно иноагент, пусть он сам напишет заявление в Минюст на этот счет. Валерий,
1: да.
2: Пожалуйста.
3: В трех экземплярах.
2: На самотек. Пускать, потом будет.
1: Явка с повинной облегчает душу.
2: Да.
1: А, кстати, сказать интересно, если по заявлению человека можно признать его иноагентом, я вот думаю, или это...
2: Конечно, а почему же нет? Ну, ты же можешь написать, что я, например, получаю средства, там, занимаюсь политической деятельностью и так далее.
1: Актроировано. Нет, я про другое говорю, что какой юридический факт будет являться поводом для этого? То есть все-таки по этому заявлению тебя начнут проверять. Это я немножко про другое, да? То есть возможность по собственному желанию включиться в реестр. А мне кажется, включиться в реестр иноагентов по собственному желанию нельзя.
2: Кто-то хотел, по-моему.
1: Ну, на самом деле есть такой способ вообще оспаривания, ты знаешь, да, упреждающий. Это выйти, ну, в данном случае не сработает 100%, но вообще такой способ есть. И самому инициировать иск первым, да, закатиться, чтобы выиграть или там проиграть. Это так и стратегически так строятся иногда юридические компании. Так может быть. Чтобы, например, выбрать удачную юрисдикцию или так далее. Ну, там можно, это называется шопинг, юрисдикционный шопинг. Когда тебе нужно где-то. Друзья мои, ну что, у нас есть новости, тем не менее. Сначала у нас новость глобальная. В День России вчера вышла аналитика, согласно которой, по данным, я боюсь соврать сейчас, Bloomberg ли это было это или нет, у нас теперь в доме новая страна бензоколонка. США впервые стала крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Рейтерс, да, пишет о том, что США удерживает первое место уже третий месяц подряд, и в мае экспорт достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки. Россия около 7 миллионов, ну, это посчитать сейчас очень сложно, экспортирует, а Саудовская Аравия 5,9. Естественно, санкционное давление, удары Украины.

0: Российских дронов и снижение поставок с Ближнего Востока на фоне конфликтов в Иране вытащили Соединенных Штатов. Естественно, и война идет за рынки Европейского Союза и, главным образом, Китая. И так что страна бензоколонка у нас теперь США, которая недурственно воюет за то, чтобы таковой и оставаться. Это если у кого были сомнения, зачем Соединенным Штатам все конфликты в мире. Нефть и доллар.
1: А еще у нас триллионер теперь есть на планете Земля.
2: Да.
0: Триллионер-физик.
1: Физик, да. Илон Маск.
2: Да.
0: Да, Илон Маск.
1: С IPO SpaceX, он на IPO вышел, там все подписались и теперь посчитали, и он теперь триллионер.
0: Ну, теперь, это знаешь, как держать в заложнике, как держать в заложниках весь мир? Быть человеком, кто самый охраняемый, оберегаемый всегда человек, как человек, который работает на рынке долгов много уже и достаточно давно, могу тебе сказать, это человек, который должен больше всех всем, да? То есть его берегут так, что если ты должен одному, двум, нескольким, а если ты должен всем... И очень много тебя будут беречь, реструктурировать,
1: да, да.
0: С тобой будут носиться, тебе ни один волос не упадет с твоей головы, потому что такое количество акторов за тебя будет вписано,
1: да.
0: Что в этом смысле...
1: Это правда. Ты знаешь, это ты здорово напомнил, это моя любимая, я когда учился в Институте международных отношений на экономическом факультете, вот как раз это была одна из лекций замечательного профессора Абрамишвили, он у нас преподавал, Царство ему небесное. И вот он как раз рассказывал о странах, о внешнем долге стран, и он говорил, что, слушайте, ну, если, условно, вы взяли у меня взаймы, там, не знаю, десятку, и не отдаете, то я, как бы, ладно, плюну и забуду, перестану с вами разговаривать, в лучшем случае. А если вы взяли, ну, по тем временам, 100 рублей, а если 1000 и не можете отдать, я постараюсь устроить вас на работу. Как-то позабочусь о том, чтобы вы начали как-то зарабатывать и так далее. Буду сначала, может быть, вам угрожать, а потом, если будет очень много, так наоборот, я буду заботиться. Так что это и в жизни так работает. Пользуйтесь, друзья.
0: Но на самом деле это работает...
1: Если вы хотите, чтобы вас любили, возьмите много.
2: Возьмите в долг.
1: Правда, в 90-е иногда кончалось это иначе.
0: Нет, но там были люди должны немного и конкретно... людям, и там просто способ взыскания был другой. Но я хочу тебе сказать, как человек, который вот очень много проблемными активами занимается, ты начинаешь кого-нибудь придавливать, тебя вежливо зовут, там проходит собрание 3 банков, и тебе говорят, что не-не-не-не-не-не-не-не, подожди, дружок, потому что ты его сейчас опрокинешь и банкротишь, и вот уже можно его прикончить уголовкой, а он там что-то шебуршится, и банкам понемножечку, по копеечке там выплачивает свою задолженность, и банки его берегут. И там приходят тебе альянсы из 3-4 крупных кредиторов банков и как бы вежливо говорят, не надо человека, и за него вписываются. Вот иногда спрашиваешь, откуда человек берет ресурсы, а за него вписываются банки, потому что он понемножечку оплатит им. То есть он долг свой обслуживает. Пока он обслуживает свой долг, он их устраивает, если это долг большой, конечно. Ну, это касается, кстати сказать... и долгов физических лиц, вот я могу ответственно сказать, нужно не бояться системных коллекторов. Вот коллекторы, которые работают вместе с банками, это вообще люди, которые, я с ними очень много пересекаюсь, да, это люди, которые вообще в целом, они испишут скорее часть долга, чтобы ты мог обслужить, потому что их задача, чтобы ты обслуживал и дальше брал какие-то отчасти деньги, да, и они на самом деле, когда при слове коллектора сейчас это сильно демонизировано, но у каждого банка есть центр реструктуры, который очень хорошие программы предложит. И, кстати сказать, достаточно регулярно списывает, потому что это у них затраты на основную деятельность. Они к этому спокойно относятся. И отработает, будь здоров, если это нормальные системные организации. Да? То есть это на самом деле действительно так. И это
1: помнишь, анекдот
0: очень...
1: был про Мерседес и Запорожец, который кончался словами. Ну ладно, ребят, я же отдаю понемножку.
0: А я знаю другой про исламский банк.
1: Они ему списывали, списывали, списывали по чуть-чуть.
0: Да, да, а ты помнишь, да, про исламский банкинг, да, я-то знаю вот этот, это мой любимый анекдот про то.
1: Нет, не знаю, расскажи, пожалуйста.
0: Ну, исламский банк, человек приходит и говорит, а можно мне, я вот хочу взять у вас в долг $1 000 000. Они говорят, ну, пожалуйста, пройдите в третье окно, вот мы вам сейчас выдадим $1 000 000. Он говорит, подождите, вы чего, от меня не попросите никаких документов? Ну как, ну зачем же, ну там, сейчас паспорт у вас есть с собой, ну сейчас мы договоры сделаем. Ну а вот какие-то гарантийные письма, ну зачем это все? Ну вы же как бы приличный человек, это же видно. А если я не верну? Он говорит, ну понимаете, да, Вот, ну, как вы тут не вернете? Ну, смотрите, вот меня и этого не попросите. Он говорит, ну как вы не вернете? Вам же стыдно будет. Он говорит, подождите, ну, что значит стыдно будет? Ну, как можно не вернуть долг? Это же ваш долг. Ну, как вам будет стыдно? Он говорит, ну как, подождите, ну, перед кем мне будет стыдно? Он говорит, ну, перед Аллахом вам будет стыдно. Он говорит, ну, хорошо, подождите, ну, перед каким Аллахом, да? Я когда этого Аллаха встречу еще. Вот в пятницу не отдадите, в субботу встретите. Так вот, поэтому, знаешь, как бы вопрос стыда сильно очень работающий. Да. Друзья мои, ну, кроме страны бензоколонки, позавчера обсуждались причины крепкого рубля по сравнению с периодом до 2022 года. На самом деле у нас еще сидит такая, кто помнит хорошо ельцинские времена, когда нужно было тормозить любыми способами инфляцию, у нас сидит, мне кажется, генетический страх или генетическая когнитивная ошибка, что крепкий рубль – это хорошо. На самом деле это хорошо до определенного момента и в определенных пределах. Еще раз скажу, что, конечно, если у нас экспортная во многом экономика и строится на экспорте, то обслуживать бюджетные обязательства в условиях крепкого, низкого, точнее, высокого курса рубля относительно мировых валют – это не очень хорошо, и в результате огромная нагрузка на бюджет, в том числе дефицит бюджета с этим связан. Потому что я помню, на самом деле, мне кажется, это и у меня внутри сидит, потому что все время все новости были до определенного момента, да, как нам укрепить рубль, как наш чтобы сделать, чтобы рубль был крепкий. На самом деле мы сейчас сталкиваемся с известной проблемой развитых стран, это переукрепленная валюта, связана она не с хорошими условиями, это хорошо, когда на фоне очень бурно развивающейся экономики идет, так бывает редко. Во-первых, главной причиной Банк России обозначил более высокую цену нефти в бюджетном правиле. То есть больше тратим нефтяных доходов мы, и поэтому рубль крепкий, да, то есть курс рубля высокий. Санкции ограничивают спрос на иностранные активы, то есть вкладываться

0: денежно-кредитной политики, конечно, в том числе это последняя причина. Такая вот Банк России только его деликатно поставил на последнее место. Ну, конечно, вот этот дорогой рубль дает, вот, деньги делает в целом дорогими в экономике, что, конечно, экономику сильно очень охлаждает. Вот обсуждали, что с этим делать. У нас известное столкновение Банка России, который должен следить за инфляцией, и Министерство финансов, которое должно следить за экономикой. У них совершенно не совпадают в этом смысле взгляды, потому что для того, чтобы экономику раскачать, чтобы бизнес заработал деньги, должны быть дешевыми. Дешевыми и доступными. Поэтому, конечно... А с другой стороны, конечно, еще поддавливают экспортеры, потому что экспортеры, которые исполняют обязательства свои перед бюджетом, в том числе в рублях, они, конечно, тихонечко подзабывают, потому что очень дешево у них закупают, ну, фактически, валюту. И, ну, с другой стороны, банку и девать их, и девать ее особо некуда, эту валюту, потому что дальше непонятно, куда вкладывать. И как производить расчеты с учетом того, что у нас сложности с расчетами с вами есть. Вот, вот такие вот у нас новости есть. Но еще, я считаю, что приятная очень новость. Мы с вами все время нас попрекают, обсуждаем новости элитарной недвижимости и всяческих объектов. Я считаю, что нужно перейти на новости миноритарной недвижимости. Вышло исследование Яндекс недвижимости. И они сделали исследование, какие на рынке есть маленькие квартиры. Самая маленькая квартира, какие будут предположения, друзья мои? Какой? Какой?
1: Ну, я думаю, метров 17.
0: Ну. 17 метров, Серафим, вот ты знаешь, как ты интуитивно попал. Это площадь полноценных квартир со времен СССР и современные жилые комплексы. Стандартная площадь квартир – это 17 метров. А на самом деле все лоты, вот, которые идут меньше этого, это, конечно, результат нарезки чего-то другого. А тем не менее, самая маленькая квартира в России в настоящее время на рынке продается в городе Оренбург. Имеет площадь так. 9,4 квадратных метра. Причем для того, чтобы она считалась квартирой, я хочу обратить внимание, там должен быть санузел, то есть там должен быть туалет, и там должен быть...
1: Под кроватью, унитаз. Да, я правильно понимаю?
0: Это не получится, обособленное помещение должно быть, понимаешь? Вот для того, чтобы это продавалось как квартира, даже если это нарезано из чего-то, это должно иметь санузел. Жилье размещается на третьем этаже четырехэтажного кирпичного дома, если кто-то, в принципе, хочет посмотреть, 63-го года постройки, на улице братьев Башиловых в Оренбурге. Есть мебель, сделан косметический ремонт. А вторая по размеру квартира...
2: Будьте аккуратнее, когда начнете ломиться в эту квартиру, неизвестно, что вас там ждет.
0: Да, да,
2: в конце концов, может, Башилова в Екатеринбурге.
0: В Оренбурге.
2: В Оренбурге, тем более.
0: Может быть, там вход через унитаз. Знаете, как в этом самом министерстве у Гарри Поттера. А может быть, надо смыться в унитаз, встать, смыться, и все. И ты оттуда телепортируешься в телефонную будку где-нибудь в центре Лондона, в районе...
2: Наташа, вот я тебе могу сказать, что это довольно серьезный прогресс. Я тут вот изучаю 1926 год, меня заинтересовала тема, а что же было 100 лет назад. Так вот, 100 лет назад, значит, было уплотнение в городах, ну, там подселяли и так далее. Помним по произведению «Собачье сердце», как это выглядело. Вот, только при наличии там справки от большого руководства тебе оставляли там для творчества какое-то пространство, если ты Айседора Дункан. А тогда норма была в Москве 5,7 квадратных метра метров на человека. То есть это было рассчитано так, чтобы у тебя получилось, ну, как там, значит, ну, туалет, естественно, там общий у всех, значит, кровать, тумбочка и, значит, место, чтобы встать, фактически. Вот, вот примерно из
0: такой нормы. Ну, я тебе могу сказать, что...
2: В Москве и в Ленинграде норма... было вот так.
0: Социальная норма жилья 6 квадратных метров на человека, она не охватывала места общего пользования. Там,
2: ну, они были общие.
0: Общие, да. В коммунальных квартирах. Но эта норма сохранялась до позднего СССР. Я сейчас боюсь себе соврать, конечно, до какого периода. Это совершенно до относительно недавнего. Потом, по-моему, поднялась до 8 или 12. Я сейчас боюсь тебе сказать, потому что не занимаюсь.
2: Вполне возможно. Я проживал с родителями в коммуналке. В какой-то период там родилась еще моя сестра. И мы вчетвером жили в одной комнате площадью 17 метров.
0: Ну, это да, и это давало основания для того, чтобы встать на очередь и получить обособленное жилье. Собственно, хрущевское жилье было построено с тем, чтобы удовлетворить нужды семей после войны, ну, после очевидного разрушения европейской части, плюс за счет того, что

0: деревни были, у нас произошла урбанизация, как известно, в 50-е годы, и поскольку села и деревни, у нас страна была аграрная по способу существования до войны, европейские части, самые густонаселенные, оказались разрушены в результате войны, все вот это население, оно, вот, кто помнит даже, например, фильм «Москва слезам не верит» и так далее, они все метнулись в крупные города, и поэтому произошла достаточно серьезная урбанизация, большая часть населения, прям скачок, оказался городским населением, и, среди прочего, они жили сначала просто натурально в бараках, и в барачного типа домов, в коммунальных квартирах просто все население жило, поэтому хрущевки, они и были направлены. Да. Там вот вы с сестрой разнополые, соответственно, у вас у каждого полагалась бы отдельная комната, то есть поскольку дети разнополые, требуется двухкомнатная квартира. Точно так же, как если мать, например, с сыном, то квартира требовалась. Да, вот основание
1: трех
0: для
1: сусна. У нас была.
0: Да, конечно.
1: Трех комнат.
0: Да, потому что... Ну, если в два человека всего, мать и сын, то, например, даже когда они стояли на очереди, по метражам... Да, по метражам.
1: Нет, если у тебя двое родителей и двое детей, то это трешка.
0: То трешка, конечно. Но потому что там по метрам получалась трешка. И вот если вы пересчитаете эти метры в хрущевке, то вы увидите, и почему и комнаты так сделаны. Мы крохотные комнаты, но свои, которые это делают. Но сейчас, так сказать, работает, например, при разводе, при разделе имущества, там высчитывается норма этого жилья. Но сейчас квартира, давайте, следующая, 9,5 метров, и есть 9,6. Одна под Краснодаром, другая в Казани. Все они надо продаются, брать. Кстати, квартира в Казани, сейчас, ребята, давайте сейчас возьмемся в руки. Квартира в Казани на улице Шуртыгина площадью 9,6 в трехэтажном доме 65-го года постройки продается с косметическим ремонтом, мебелью и техникой за 3,6 миллиона рублей, так, на секундочку. Поэтому там цена за метр, мама, не горюй, да. Может быть, место хорошее, честно тебе скажу. Но 9,6 это, конечно, сильно, с учетом того, что это квартира, это, конечно... Вообще, честно говоря, малометражные квартиры — это очень маленькие.
1: Слушай, а что тебе надо там? Ну, что тебе дома-то сидеть? Пришел?
0: Не, ну слушай, это
1: сделал,
0: мне кажется,
1: свои дела, лег.
0: Туристический.
1: Это как капсульный отель какой-то.
0: Два метра, да.
2: Два двух места. В ближайшем ресторане сделать, если что, кстати.
0: Друзья мои, ну, у меня, будем считать, клаустрофобию. Я, значит, в 9,6 плохо. А если ты пришел и лег, конечно, руки сложил опрятно на груди поверх одеяла, то как бы ты, в принципе, лежишь.
2: Свечку вставил сверху, да?
1: И торопился. Потолок загорится.
0: Тебе и двух достаточно. Вот, поэтому это, знаешь, в принципе...
2: Ну, тоже квартира, честно говоря, что...
0: Тоже, да, по крайней мере, но из нее встают почему-то недовольные иногда по ночам. Друзья мои, к хорошим новостям, у нас тем более остается время, надо заканчивать, мне кажется, на положительной ноте. Известный всем шоумен Джереми Кларксон запустил проект, который называется «Only Farmers». Аналог OnlyFans, но для фермеров. Как известно, Джереми Кларксон...
2: Извините, я представил просто.
0: Социальную сеть я тоже представила.
2: Кстати, какие
1: оленочки, да? С этой соломинкой в зубах такой.
2: Какая эротичная козочка.
0: Нет, друзья мои, Джереми Кларксон сделал, у него же ферма в Котсволзе, и он решил, что он сделает в рамках сначала Британии социальную сеть, где они могут бронировать фермы для людей, для отдыха и мероприятий, ну, в том числе с животными,
2: вот оно,
0: наверное,
2: что?
0: Записываться на экскурсии, мастер-классы и встречи с животными.
2: Новый остров Эпштейна, да, получается такой?
1: Мужик, традиционный
0: центр. Он хочет эту сеть сделать повсеместной. Значит, конечно, может делиться фотографиями своих огурцов и баклажанов. Это тропин, пока у тебя кабачки на даче не выросли,
1: это,
0: ты понимаешь.
1: Это в «Одноклассниках» и так есть. Это, мне кажется, не надо.
0: Ну, он не знает просто про «Одноклассники», что эта сеть уже есть, и она называется «Одноклассники».
2: Надо подсказать мужчине, ну что...
0: В конце концов. Ну, значит, основной упор сделан на знакомство с сельской жизнью. Вот, собственно говоря, прямо есть скриншоты этого всего, то есть ты можешь показать и овечек, и туры предложить, но это на самом деле сделано для того, чтобы оживить интерес, тем более сейчас это очень модно, экологический туризм, все ездят, значит,
2: агротуризм.
0: Не знаю, за ухо. Угу. Это когда ты пьешь самогон, понимаешь, в резиновых сапогах агротуризма. А когда ты просто приехал, это экологический туризм, погулял, почистил на сеновале. Просто если кто не знает, когда вас отправляли в деревню к бабушке, и вы там пропалывали клубнику, разбрасывали навоз. Вот я помню, у меня бабушка КамАЗ заказала себе навоза. И мы лопаты перебрасывали, потому что бабушке очень было нужно это. И у меня потом еще руки как бы в форме древка лопаты, знаешь, долго были еще, грузили на тачку и возили навоз. Я всем пыталась понять, сколько стоил килограмм помидоров, которые бабушка собиралась вырастить, с учетом суток моего труда в этой части. Это были самые дорогие помидоры в России, я вас уверяю, на тот момент. Значит, но бабушке было очень нужно, и КамАЗ вывалил это на дороге. Я очень хорошо помню, как вот я все это... Ну, такой не навоз, а эту землю... навозом, хорошо помню, сколько мы его возили. И я радовалась, что это не КамАЗ песка, да, потому что КамАЗ песка бабушкинские меньшими обходились историями. Бабушка почему-то очень переживала, что нельзя... Тогда еще не было известного сервиса Авито, чтобы можно было нанять людей.

0: правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Все массовые мероприятия отменены в Нижнекамске в пятницу после атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Он также попросил жителей следить только за официальными сообщениями МЧС и администрации Нижнекамского района, не доверять непроверенной информации. Ранее глава Татарстана Рустам Миниханов сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражеских БПЛА на Закамский регион республики. По его информации, предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Один беспилотник попал в жилой дом. Как уточнил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, в результате этого госпитализированы четверо пострадавших. Многолетние исторические, культурные, духовные и человеческие отношения между Молдавией и Россией невозможно перечеркнуть политическими решениями. Об этом заявил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон в своем поздравлении с Днем России. Политик подчеркнул, что Молдавию и Россию объединяет православная вера, великая победа, память о подвигах предков и стремление сохранить традиционные ценности для будущих поколений. Лидер партии «Процветающая Армения», которая обвиняет Центрсберком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня, Гагик Царукян, заявил, что защитит права своих избирателей. Ранее представитель партии Ивета Танаян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение Центрального избирательного комитета Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию «Процветающая Армения». По ее словам, партия будет бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами и обжалует его. Российским деятелям культуры перед планированием поездок в Европу и Соединенные Штаты следует взвесить все возможности и вспомнить о своих действиях, совершенных в прошлом, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В качестве примера он привел задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше. Фотовыставка «85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха» открылась в посольстве России в Соединенных Штатах, передает корреспондент РИА Новости. В экспозиции представлены знаковые фотографии из архива РИА Новости, снятые в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков кадры водружения советского знамени над Рейхстагом, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Экспозицию представили на торжественном приеме в Дипмиссии в преддверии Дня России. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
5: И кто должен получать? Ну, доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Поздравляем всех вас и себя с Днем России.
6: Да.
5: Пусть процветает наша великая Родина. Мы ее безумно любим. И нету лучше места на Земле, чем наша с вами Россия. Ура, товарищи. Вот. А мы готовы продолжить ответы на наши вопросы, насколько я понимаю. Правильно, Трофим Викторович?
6: Да. Да, но мы ждем сейчас Александру Сергеевну Кановченко, которая должна к нам присоединиться, но я так подозреваю, что сейчас у многих проблемы со связью начались.
5: Она же, так сказать, женщина, и женщина занятая, вот, а сегодня праздник. Вот.
6: Угу.
5: Вот, да. По поводу оформления гражданства российского гражданам, то есть живущим за границей русским людям, так?
6: Да. Да.
5: Я просто, честно, тут вопросов очень много. И как это должно работать? Понятно, что мы хотим предоставлять гражданство всем тем, кто считает себя жителем России. У нас, по-моему, есть правило, что если ты рожден на территории Российской Федерации, в СССР и так далее. Но, опять же, я не специалист. Другой вопрос, что иногда с этим, наверное, сложно просто как-то разбираться в каждом конкретном случае. Вот. И, конечно, было бы хорошо иметь программу, которая бы привлекала наших, да не обязательно русских этнических, но просто все, кто хочет, должны иметь возможность переезжать в Россию, здесь работать и так далее. Но мы не раз это обсуждали. Здесь вопрос, мне кажется, не в моментальном предоставлении гражданства, потому что есть свои издержки. Оно первое, трудно отделить русских от нерусских. Ну, а если он татарин, или он, если башкир, или если он таджик, или кто-то еще, это как тогда? А по-русски говорит, как разбираться? Поэтому мне кажется, что должен быть четкий институт предоставления вида на жительство, разрешения на работу, долгосрочного, вот, а впоследствии предоставления гражданства уже, так сказать, чтобы отсечь нежелательных элементов, которых тоже хватает. Вот, тем более сейчас большое количество переезжающих с освобожденных территорий Украины. Это тоже отдельная проблема. В общем, здесь, конечно, специалистам надо быть, чтобы разбираться. Вот у нас там вроде бы Александра появилась.
6: Ну, такая маленькая-маленькая, почему-то вот такая маленькая-маленькая.
5: Может, она что-нибудь скажет, мы ее услышим.
7: А вот. Чтобы вы были большими-большими, понимаете?
6: Но голос-то какой, понимаете? Александра Сергеевна-то маленькая, но голос, голосище.
7: Говорю вам, между прочим, с простор безымянной высоты. Я вот нахожусь в День России в истинно русских землях, в калужских землях у безымянной высоты, поэтому, может быть, и будет влагать видео. И, может быть, я такая маленькая. Ну, как у Роберта Рождественского, вот... да, жил человек маленький.
6: Угу. Это безымянная высота, та, которая у незнакомого поселка на безымянной высоте?
7: Все правильно, да. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Это вот я как раз здесь. Поэтому этот наш день, День России, я провожу в родных просторах.
6: Главное, чтобы связь была.
7: Вопрос темы, не знаю,
6: сейчас.
7: Вы не обсуждали. Да, я не знаю, вы обсуждали сегодня вообще праздник-то о чем? Люди понимают, потому что я все сталкиваюсь с тем, что люди сами не понимают, что за праздник, каким смыслом он несет. Более того, есть абсолютно негативное отношение к празднику Дню России, к 12 июня. И понятно почему. Потому что установлен в 90-м году, 12 июня, законом о дне суверенитета, день признания суверенитета РСФСР. И, к сожалению, это все носит абсолютно негативную коннотацию, вспоминая главную геополитическую катастрофу, которая произошла в 90-х, это развал Советского Союза, как говорит и наш президент в том числе, и принятие Дня суверенитета 12 июня, а на следующий год, 12 июня 91-го года, избрание Ельцина президентом, для нас это, по сути, потеря большого прошлого, большой нашей страны, развал ее, ну и парад суверенитетов, который следовал параллельно Дню суверенитета РСФСР. Должны ли мы это праздновать? Да, задается вопрос. Я сразу в целом, если бы этого праздника не было, то его должны бы придумать. Ельцин совершенно не понимал с его командой, что он делает, слава богу, не понимал. В целом, его божественное предопределение привело к тому, что появился тот самый День России, который сейчас мы наполняем темами многовековой России, многовековой нашей истории, нашими деятелями истории, науки, культуры, военными деятелями, нашими руководителями нашего государства, которые были у нас 1200 лет. Этот день надо было придумать. И вообще в целом думается мне, что почему бы не именно 12 июня мог бы приплыть Рюрик к Новгороду и тем самым запустить ту самую нашу русскую государственность в 862 году. Почему бы нет? Давайте думать так, что это произошло именно 12 июня, и мы празднуем сегодня день русской государственности, многовековой государственности, а не той, о чем говорил Борис Ельцин, когда заявлял, что это день независимости. Есть такие ёрнические утверждения, что вот день независимости власти от народа в тот момент произошли в 90-91 году. В целом, что так оно и было. Кстати, любопытно, после принятия закона о несуверенитете РСФСР в 90-м году, следующий закон был о приватизации, вернее, о том, что Госбанк СССР становился собственностью РСФСР, ну, следовательной команды Ельцина. А что любопытно также, как оправдывается сейчас команда Бориса Николаевича, допустим, Шахрай, почему был принят закон несуверенитета? А потому что якобы в 89-м году горбачевская команда силы о положении автономии нашей страны. Если в тот момент у нас было 15 республик, то в 89-м году задумались о том, чтобы создать 35 их с автономией. А тем самым Россия, как некая целостность, превращалась в такую сыр с дырками. И команда президента РСФСР Ельцина пыталась предупредить этот некий распад РСФСР на части и формирование таких
5: может
7: вот...
5: Может быть, нам, я прошу прощения, Александр, делал... очень звук плохой, и, может быть, нам по телефону как-то попробовать подключить, потому что все равно картинки нет. Просто он прерывается.
7: Ну, я тут для надеюсь,
5: для радио это хороший. Не очень хорошо, честно говоря.
7: Ну, давайте, да, уже можно тогда сразу...
5: Давайте попробуем позвонить просто, если нас слышит режиссер, позвонить просто Александре по телефону и вывести ее по телефонной связи. Ну, просто
6: да, будет лучше, будет лучше.
5: И когда едешь вот за рулем, и такое начинается, но просто, к сожалению, очень некомфортно людям слушать, и мы просим прощения у Александра. Но вообще сложная тема, кстати, на самом деле, вот перековать как бы одну дату в другую, это вообще надо... сильно напрямую. Мне кажется, вот для меня я просто совершенно абстрагировался от этих всех независимостей и суверенитетов 90-х годов и в общем, воспринимаю это просто как, ну, просто как день, который посвящен моей стране, в том числе и по этой причине. Ну, да, в истории были разные страницы. Надо наполнять новым смыслом, я думаю.
6: Ну, да, но видишь, мы привыкли, у нас как-то сложилась такая тема, что мы привыкли под каждый праздник подкладывать какую-то конкретику.
5: То события, есть,
6: Да, события, да, совершенно верно. То есть, вот как правильно Саша говорит, вот в этот день там Рюрик высадился на берегах Старой Ладоги, ну, условно говоря. Да, то есть, что-то такое. А так это получается какая-то абстракция.
5: Ну, это почему то, что этот Рюрик, ну, высадился он и высадился.
6: Ну, условно. Я
5: 90-е годы все помню.
6: Скорее сказал, вот, да.
5: Я бы говорил, что это просто День России. Да, вот в этот день была такая спорная страница истории, но и Рюрик, и другие страницы, и прочее, как-то посвящать его, может быть, как-то так. Вот. Как знаешь, как День города вот бывает. Он, кстати, День города, по-моему, обычно празднуется, ну, по-разному в разных городах. В некоторых городах празднуется в какое-то там воскресенье, например, или там в субботу, или все выходные, вот, как бывает. Вот, может быть, как-то в этом смысле попробовать. Подключили, нет? Мы...
6: Да, вроде вижу, да. Вижу, есть звонок.
8: Япония.
6: Александра,
5: да,
6: Сергеевна?
5: Да, Александра.
8: Да.
6: Великолепно.
8: В какой момент я отключилась. Но я была все время морально с вами. Ну, как говорится, да, все же...
5: Нет, ну где-то на Рюрике сейчас... примерно. Вот.
8: На Рюрике? Ой, это многое упустилось. Ну, слава богу. Как говорится, мы сложное время сейчас находимся. Связь не всегда стабильная везде, всегда отключение, и нам надо приходится справляться. И вам, прежде всего, ежедневным эфиром для того, чтобы продолжать вещать. ну вот стоит уехать из Москвы, все становится посложнее для вещания. Ну, где-то на Рюрике про аппарат суверенитетов, да, уже проговорили о том, что зачем, в принципе, было создано тот самый день 12 июня Борисом Николаевичем Ельциным, да, о том, что за которым последовало потом последующий парад суверенитетов всех остальных государств. И первой была Прибалтика. А что, знаете, что любопытно тоже? В 89-м году выходит закон о формировании, он в наш закон, СССРом принятый, о том, что мы теперь признаем Советско-Германский пакт, абсолют, тоже причиной Второй мировой войны, о том, что в целом Прибалтику мы присоединили неправомерно. Это издается законом Советского Союза в 89-м году, и тем самым оправдывается выход прибалтийских государств из нашей державы. И кто первый признал прибалтийские государства? Ну, конечно же, Англия, США, Франция, Дания, все наши недруги, многовековые недруги нашего сильного государства. Ну, в целом, 12 июня поэтому никогда не назывался, кроме политических сбросов с Борисом Николаевичем Ельциным, Днем независимости. Он никогда не праздновался таким образом. И Днем России он впервые был назван Владимиром Владимировичем Путиным уже в 2002 году. Хотя, например, в основании, в гарантии, в Трудовом кодексе День суверенитета РФСР до сих пор находится как причина Дня России. Однако, мы, все правильно говорит Петр, мы должны наполнять его смыслами. И, как по мне, ключевой смысл и символ Дня России – это памятник тысячелетия России. А он обладает таким качеством, которое объединяет в себе всех лучших творителей, которые жили, не любили себя в России, а любили Россию в себе. Да, о том, что они старались и жили для России. Не обязательно они были русские по национальности. Это были и прибывшие люди из других государств, и наша многонациональная Россия. И каждый человек в целом, мне кажется, на День России должен обязательно посмотреть этот памятник и немножечко пролистать о том, что за лица там изображены. Он такой трехуровневый. Первый такой пласт – это тема православия, веры, ангелы, которые ведет наше государство. Второй пласт – самодержавие. Это наши ключевые руководители, которые привели нашу страну к освобождению от захватчиков, привели веру на нашу землю, соединили наши земли между собой. Это я говорю про Владимира Ивана Третьего, Дмитрия Донской, Александр Невский. Крупнейшие руководители нашего государства. Но называем это до 1862 года, когда был этот памятник открыт. И далее третий пласт – это деятели. Деятели культуры, науки, военные деятели. И Микешин, автор этого памятника, собирал очень внимательно каждого персонажа. И, безусловно, этот вопрос согласовывался с Александром Третьим. Александр Вторым, когда открывался этот памятник, сам он лично отсматривал. И в целом для нас сейчас, в День России, существует некий виртуальный четвертый слой. Это тех людей, которые в 20 веке делали многое для нашей страны, для России. И туда же надо добавлять и Николая Второго, и Ленина, и Сталина, и Ворошилова, и Дзержинского, и Сахарова, и Королева, и Гагарина, и псковских десантников, и героев СВО. Это все наш четвертый уровень наших героев, который мы должны отмечать в этот праздник. Дня России как дня многовековой российской и русской государственности. Никакому суверенитете и независимости речь идти не должно. И повторюсь еще раз, если бы этот праздник не придумал Борис Ельцин, не написал, не подписал этот указ, то его надо было придумать нам сейчас. Потому что нам нужно вспоминать о том, что у нас многовековая непрерывная история, которая связывает, безусловно, разные периоды, сложные периоды. Мы находились в периодах развала, абсолютного растаскивания кусков много раз. И во время смуты, и в 17-м году, и в 91-м, когда закон о суверенитете принимался. Но каждый раз сложно, не быстро. Мы восстанавливались, восставались на пес пепла, как птица Феникс, по сути. Поэтому нам этот день, День России, обязательно нужен. И праздновать его нужно, конечно, с особым размахом. Поэтому я предлагаю нам всем, как неким публичным деятелям, наполнять смыслом, объяснять людям, что День России – это день преемственности нашей истории.
6: Прекрасно. Очень, очень интересно ты рассказала, Саш, прям очень интересно. А вот мы с Петром сейчас, когда ты была вне эфира, обсуждали. У нас же, в общем-то, есть традиция такая, ну не то что традиция, привычка скорее, под каждый праздник подкладывать какие-то реальные даты. Насколько ты считаешь, важно действительно привязывать праздники к реальным датам, или можно сделать символический, условный такой День России, ну, не условный, а настоящий День России, но без конкретной привязки к какой-то конкретной дате? Поверят ли люди в этот праздник?
8: Нам очень всем нужны символы. Вот есть такие официальные символы, да, как герб, гимн, да, и флаг, да, о том, что есть у нас и неофициальные символы, которые там русская тройка, медведь, наши русские флаги, русские церкви, ну, то есть наши... Это тоже символ День России, и по-хорошему нужна привязка к какого-то, какой-то дате, к какому-то событию, потому что он формирует образ. Образное мышление и образы существенно легче воспринимаются и понимаются всеми нами. Поэтому я говорю, и некоторые историки говорят, что как раз в целом и Рюрик мог бы приплыть и к нам, и 12 июня. Но Рюрик — это тоже такая абсолютно легендизированная начальная дата рождения нашего государственности. Русская государственность была еще далеко до Рюрика. Он уже приплыл в то самое Новгород, у которого было Вече, у которого была сформирована какая-то первичная налоговая база. Уже Новгород был известен всему европейским летописи как город. Поэтому у нас уже была в тот момент сформировавшаяся русская государственность еще до Рюрика. Но некая отправная точка, она должна быть безусловно, как и в целом у всех. Да, там, как у Рима, да, Рима Рома, как у чехов тоже. У каждого народа есть некий образ, который прародителя государственности, и это нормально. Ну, кроме определенного народа, который там уже приписывает себе в исконно украинские...
6: которые копали моря всякие разные.
8: Да, и заратустов, и все прочее, и в целом объявили себя, что они тараянцы, потому что... они последователи там, как там римляне называли, что ухтры — это вот, значит, это умные трояне. Вот украины — это типа украинцы — это такие умные трояне, которые вовремя ушли до того, как коня затащили, значит. Ну, это такая собственно оправдание за рождение государственности, но это просто, я сейчас, это про юмор скорее. Но у нас
6: через выкопанное море ушли огородами, да.
8: Должны были как-то, да. Поэтому, да, нам нужен, конечно.
6: Да, вот, Саш, я хотел тебе новость одну прочитать. Вот, да. Чуть-чуть есть рассинхрон. Давайте, у нас небольшой. Вот очень в тему, на самом деле, новость. В России в этом году на 82% выросли продажи кокошников к Дню России. Вот информация такая интересная. Смотри, что хочется спросить. Я многократно бывал, например, в славном городе Мюнхене, где есть такое место под названием Хофбройхаус. И каждый раз, когда туда заходишь, ты видишь огромное количество немцев всех возрастов, которые просто с ног до головы одеты в свою национальную вот эту вот баварскую одежду, в кожаные штаны, жилетки зеленые, рубашки вот эти все, шляпы, все. И вот они ходят, то есть они идут в ресторан, в кабак, и они одеваются специально, умышленно в национальную одежду. Никто ничего не стесняется. Их там, ну, сотни реально. Кто был, тот меня поймет. И в Хофброе, и в Августинере, и везде. То есть они умышленно, специально так делают каждый день, без всяких праздников. То есть вот они захотели пойти в кабак, и они переоделись в национальную одежду. У нас до поры до времени это как-то стыдно было. Все как-то стебались над этим. И как-то вот это все было как-то так вот, ну, ассоциации какие-то нехорошие были. Вот сейчас, как ты считаешь, эта тенденция, она ломается? Вообще нужно ли ее ломать? Может, нам и не надо вот эту вот традиционную одежду, какие-то кокошники? Но люди покупают.
8: Но это... Я буквально недавно была в Коломне. Всем известная коломенская пастила есть. Да, и они открыли дизайн-студию, где они возрождают по эскизам конца 19 века, начала 20-го, создают образы и дизайн-проекты, и прям одежды хорошего качества, рубашки. Это так здорово выглядит, это так стильно. То же самое косоворотки, это все стало стильно не потому, что это в том числе наше русское исконно, но потому что это красиво выглядит, это эстетично, это... очень интеллигентно, это закрыто, без всякой вычурности, это тонкая вышивка, вышивка гладью или другими способами. Эти золотошвеи сейчас, это тоже так стильно и модно. Но я, кстати, скажу, вот у нас сегодня проводится некая онлайн-акция о том, чтобы на День народная, да, на День России. Но народная у нас, благо, многонациональный народ. да, у нас есть много национальностей, у каждого есть своя специфика и одежды, и культуры. И так здорово, когда все одеваются в разное. Я вот путешествую по региону, мне всегда стараюсь найти какую-то женскую одежду с местной вышивкой или местными какими-то узорами, потому что это уникально. Вот то тем, что у нас совершенно разные есть виды, и это все большая Россия. Меня тут попытались себя обвинить в сети, что вот вы делаете то же самое, что хохлы, вот они все одевались в вышиванках. Да, я сама по детству помню, как нас заставляли там одевать на 1 сентября только вышиванки, ничего другое. Но тут-то про другое. Они-то столкнулись, вернее, они совершили грубейшую ошибку, это украиноцентризм, не принимая ни одну народность другую. Они оставили на себе вот центр, и все. Ну, по сути, сейчас погибает эта вся нация. Поэтому мы принимаем все народности нашего государства, и мы бы хотели, чтобы каждый гордился своими национальными узорами, своими традициями внешнего вида, но своей одеждой дизайнерской. И максимально способствовали развитию, опять же, дизайнеров русских, которые связывают себя с народностями, национальностями, малыми народностями России. Поэтому если это делать модно, стильно и доступно, отмечу, потому что, конечно, зачастую это еще и недешево стоит, это было бы большое, мне кажется, достижение. Чем больше исконности, чем больше укорененности у нас всех, тем, мне кажется, мы крепче стоим на земле.
6: Кстати, в Советском Союзе это же тоже было интересно все преподнесено. У Петра есть замечательный плакат, Петр коллекционирует плакаты советские, где все советские республики, представители в своих национальных костюмах, мужской костюм, женский костюм, ты как-то раз даже в эфире этот плакат показывал. И нормально было понимание, у кого какой костюм, кто что как, все знали, могли отличить эстонца от бурята.
8: Я эти плакаты очень даже помню. Да. Помню детские плакаты, там Артек тоже, в том числе советский, там тоже дети маленькие,
6: да,
8: костюмах. Это все вот такое, да, действительно, да. Величие и единство. Мы разные, но мы вместе. Вот это вот самое главное, что было, да?
6: Да.
8: И в целом сейчас нужно происходить.
6: Саш, спасибо тебе огромное. Заканчивается наш эфир.
5: Спасибо,
6: я хочу поздравить
5: Александра,
6: тебя с назначением. С ты теперь в другой должности. Я тебя от души поздравляю. А ты уже все, отвалился звонок. Ну ладно, программный директор Российского военно-исторического общества Александра Сергеевна Кановченко была у нас в гостях традиционно. А мы что? Мы прощаемся. Всех с праздником еще раз.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Севастополе, Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Запорожской области дороги патрулируют боевые дроны. Глава Приднестровья поблагодарил Россию. Еще одна европейская страна ужесточила политику выдачи виз россиянам. Об этих и других темах подробнее далее. Боевые дроны вышли на патрулирование дорог Запорожской области для перехвата беспилотников ВСУ, атакующих гражданский транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, власти региона в тесном взаимодействии с военными работают над скорейшей полной блокировкой всех попыток противника дестабилизировать обстановку и пресечением террористических атак. Глава Приднестровской Молдавской Республики в поздравлении с Днем России заявила о благодарности нашей стране за обеспечение мира в регионе, сообщила пресс-служба республики. Он особо подчеркнул, что Приднестровскую Молдавскую Республику с Россией объединяет общее культурно-историческое наследие, общие традиции и героическое прошлое. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам, заявил интервью РИА Новости посол России в этой стране Сергей Гармонин. По его словам, в большинстве случаев визы выдаются однократные, по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью. В ноябре прошлого года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение. В Министерстве иностранных дел нашей страны не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя. Соединенные Штаты не способны восполнить нехватку сжиженного природного газа на Украине и в Европе из-за того, что у самой страны нет достаточных его запасов. Об этом заявил исполнительный директор Американской ассоциации производителей Чарли Ридл. Он добавил, что европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем наполовину, а именно на 42%, при том, что обычно их стараются держать на уровне 90%. В начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в Вашингтоне обеспокоены в связи с предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию. Торжественный прием по случаю Дня России прошел в посольстве России в Швеции, сообщили в дипмиссии в Стокгольме. Как уточнили в диппредставительстве, посол России в Швеции Сергей Беляев поздравил гостей, среди которых были аккредитованные в Стокгольме дипломаты, российские соотечественники, представители шведской общественности и культурных кругов. Народные гуляния с хороводами в национальных костюмах и песнями проходят в Международном детском центре «Артек» по случаю Дня России, сообщили в пресс-службе центра. Там рассказали, что дети в народных костюмах водят хороводы, организованы различные народные забавы, песенные конкурсы, игра на музыкальных инструментах шумового оркестра, в планах проведения военно-исторической реконструкции. Кубок мира по танцевальному спорту, проходящий в рамках традиционных соревнований «В ритмах лета», стартовал в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Соревновательный марафон продлится 9 дней. Для участия в Кубке мира Международного совета по танцам на паркет выйдут любители и профессионалы в латиноамериканской программе, европейской программе и 10 танцах. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс» Радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Со мной в студии Лисо Хабало. Лисо, привет.
3: Привет, Александр, всем привет. Всех с праздником.
2: Да, всех с праздником. День России сегодня. Об этом как раз будем говорить. Можем и прямо сейчас немного поговорить. Через час будем еще подробнее обсуждать эту тему. Ну, а как не обсуждать? Один из важнейших праздников, который приурочен именно к тому, что вот в давным-уже-давно, в 90-м году, была принята декларация о суверенитете РСФСР. И потом, спустя уже многие годы, мы пришли к тому, что мы видим сейчас. Потребовалось огромное количество усилий. Вот на самом деле очень многие, конечно, грустят в этот день, потому что произошел, ну, такой, знаешь, отрыв от того привычного, что ли, уклада жизни, который многим нашим согражданам уже более такого, скажем, преклонного возраста, может, кому-то и помоложе. Ну, вот тот период СССР казался великолепным, прекрасным и самым лучшим, а вот мы пришли немного к другому. Но я с этим не согласен. Я считаю, что это видоизменение, которое в любом случае прекрасно, оно правильно, и оно, наверное, строит совсем другую страну, которая в любом случае является правопреемницей, да и в принципе вот таким, что ли, продолжателем идей СССР в какой-то степени, ну, не в плане идеологии, а в плане, ну, я не знаю, что ли, какого-то культурного наследия. Мы тянем вот нашу историю с давних времен, пусть пытаются сейчас это переписать, переиначить, выставить нас в плохом свете, но мы остаемся вот этой великой державой, которая действительно смогла сформировать вот отдельную цивилизацию. Это, как мне кажется, правильно будет отметить, потому что вот русский человек, он просто русский. Его видно, его слышно, его понятно. У него есть своя культура, у него есть свои представления о мире, у него есть свое понимание жизни, и это отличает во многом нас от всех остальных. Как мне кажется, у нас есть душа. Вот у нас не так давно с друзьями было обсуждение, мы думали, а вот что такое русский человек? Вот кто такой русский человек?
3: И к какому выводу вы пришли?
2: А мы пришли к выводу, что по большей части русский человек — это тот, который вот буквально может ощущать свою связь с Родиной. Вот мало где, вот мало в каких странах с людьми, которыми я вот общался, я слышал только о том, как они называют какие-то, ну, скажем, достижения, может быть, в технологиях, в спорте. Да, это все важно, это все хорошо. Очень много и у нас подобного. Но вот это чувство, оно особенное. Вот я просто помню, как я выходил и в детстве, и прямо сейчас могу вот домой вернуться, вот скоро как раз домой поеду, выйду в поле, и я вот буду ощущать вот это, я не знаю, что ли, ну вот прям тягу к своей природе, понимание, что я дома.
3: Мы все хотим с тобой в поле, я тебе хочу сказать, что я точно захотела в поле, да. Ну, мне кажется, настроение сегодня у всех однозначно потрясающее, и раньше многие воспринимали 12 июня просто как лишний выходной, а сейчас это действительно народные гуляния, люди отмечают, празднуют, это действительно народный день, поют гимн люди на улицах, выходят, разворачивают наши флаги. И, кстати, нашла информацию, показала, что даже со стороны Эстонии в Ивангороде уже несколько дней очереди из желающих попасть в Россию. То есть люди хотят быть с нами в этот день.
2: А вспомни 9 мая, как люди также стоят на другом берегу, смотрят выступления,
3: да,
2: смотрят,
3: да, да. Смотрели,
2: программу.
3: По-моему, даже им продавали какие-то билетики на то, чтобы они посмотрели на наш салют.
2: Да, конечно, потому что, к сожалению, политики многих стран, которые были нашими союзниками, были частью нашей страны, будем уж так говорить откровенно, и там находится, ну, просто невероятное количество людей русских, с русской той самой душой, которые также хотят быть ближе, но, к сожалению, их все отталкивают, забирают к себе вот в эти западные руки. А, ну, как бы это ни звучало, но, к сожалению, так и есть. И помимо того, что вот ты уже озвучила, есть, конечно, и много других празднеств. Торжества вот проходят на Дальнем Востоке, на Чукотке. Вот, например, на Чукотке состоялся парад аэроглиссеров.
3: Они с триколорами, да, интересно. Как-то выглядело все, хотелось бы посмотреть вживую.
2: Да, на самом деле, вот, может быть, вот как раз после работы...
3: Но аэроглиссеры, ты мне расскажи.
2: Пойду еще тоже посмотрю видео, где как что выглядит.
3: Да, очень стало интересно. Вот как раз ты сейчас захотела, да, посмотреть. Сейчас Саша посмотрит быстренько в интернете, расскажет нам, что такое аэроглиссеры, как они выглядят. На Камчатке был фестиваль хлеба. Очень интересно тоже, как там все проходило.
2: Фестиваль хлеба?
3: Да, там был фестиваль хлеба на Камчатке. Иркутяне развернули 50-метровый флаг.
2: Где только нашли, да. Как шили. Я вот просто представляю, какой это размер. Ты представляешь, насколько это
3: так
2: огромно?
3: Это огромно, да, просто, да, да. 50 метров. Да, а в Новгородском Кремле более 1500 человек исполнили гимн.
2: Красота. Нет, на самом деле праздник невероятно прекрасный, и мы об этом празднике поговорим еще подробнее через час, поэтому оставайтесь с нами. Дневной ракурс, как всегда, работаем для вас. А прямо сейчас поговорим об актуальных новостях, и как раз первая новость у нас очень будет сильно связана с нашим сегодняшним праздником. Так вот, теперь поговорим о том, как фактически формировалось после вот этого события в 91 году СССР, РСФСР, точнее, должность президента РСФСР была введена в результате референдума 17 марта 91 года, а 5 апреля 91 года Третий съезд народных депутатов РСФСР принял решение о назначении на 12 июня 91 года выборов президента. На самом деле здесь достаточно много любопытных фактов, которые прямо сейчас отличаются от нынешней картины. На пост президента РСФСР было выдвинуто множество кандидатур, но документы в Центральную избирательную комиссию представили лишь 10 пар кандидатов. Вот, кстати, по поводу того, пары кандидатов. Согласно закону, президент РСФСР избирался на 5-летний срок в паре с вице-президентом. То есть сейчас такой практики уже нет, но на тот момент она существовала. А первым, 16 мая, был зарегистрирован председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. Конечно, нынче пророк, человек, который оставил огромное наследие, и действительно, вот вроде бы его сейчас с нами нет, а очень хотелось бы, чтобы он видел все происходящее прямо сейчас, потому что это буквально вот прям все, что он говорил. Да, конечно, у него было очень много высказываний. Иногда, ну, немножко преувеличивают, конечно, его возможности пророка. Он просто великолепный аналитик, который говорил возможные прогнозы, то есть он предполагал, что могло случиться. Конечно, этих прогнозов было огромное количество, но многие прогнозы вот прямо сейчас сбываются, и мы видим, как это все происходит. Это, конечно, не может не удивлять и не восхищаться этим человеком. Кроме того, член Совета Безопасности СССР, бывший министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин, был представлен председателем Верховного Совета РСФСР, народный депутат СССР Борис Ельцин. Собственно, тут мы, я думаю, уже все знаем.
3: Единственный кандидат от демократических сил.
2: Угу. Да. Дальше, командующий Приволжско-Уральским военным округом, народный депутат СССР генерал-полковник Альберт Макашов, народный депутат СССР, бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков, и председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов, народный депутат РСФСР Аман Гильда Тулеев. И, собственно говоря, каждый из президентов, помимо того, что должен был как раз подать свою заявку, он еще должен был собрать необходимое количество подписей избирателей, а именно 100 тысяч. И, кстати, что любопытно, именно Владимир Жириновский воспользовался другой возможностью, то есть у него этих подписей не было, но закон предоставлял некоторый выбор. Он как раз воспользовался поддержкой не менее 1/5 от общего числа народных депутатов РСФСР. Таким образом, стал кандидатом. Но мы все знаем, что в итоге победила, значит, партия Бориса Ельцина, набрали они 53% голосов, и 10 июля 91 года Борис Ельцин принес президентскую присягу, и потом уже в 93 году срок президентских полномочий был сокращен до 4 лет. Вот такая картина у нас тогда сложилась. Это, конечно...
3: Ну и вот спустя полгода, мне кажется, тоже важно сказать, что наша страна получила новое имя — Российская Федерация.
2: Да, да, да, Российская Федерация, и это правильно, потому что мы в себе сочетаем огромное количество самых разных республик, самых разных народов. В этом наша и особенность, и мы всегда этим, ну, гордились, и я считаю, что это правильно, потому что, вот знаешь, это отдельный вообще момент, который касается, ну, вот обвинений со стороны Запада. Когда они говорят о том, что да вот вы там какие-то русские, россияне вообще неправильные, вы принижаете все другие народы, вы являетесь там представителями ужасных, ну, я не буду даже называть нацистов, фашистов, как они нас только не называют. Я думаю, а как вам это в голову приходит, когда мы сама по себе страна, многонациональная, где огромное количество людей, вообще не обязательно русских, испытывающих, ну, исповедующих разную религию, мы прекрасно уживаемся, и вы говорите, что у нас есть какая-то нетерпимость и что-то в этом роде. Ну вот, ну, логика не сходится. Ребята, вы поработайте, почитайте книжки, я не знаю, но хоть как-то подумайте, чтобы у вас сложилось 2x2, и вы поняли, что не может страна, которая многие сотни даже, я бы сказал, сотни лет существует с разными религиями, с разными национальностями в одной вот этой, ну я не знаю, даже в одной гурьбе, назовем это так, потому что, ну это, я не знаю, это какая-то группа друзей, вот так вот, которые существуют и двигаются в одном направлении. И это, мне кажется, прекрасно.
3: Ты знаешь, мне Запад даже не хочется вспоминать, кстати, в этот праздничный день.
2: Надо вспоминать, я думаю, потому что надо показать.
3: Плохим словом. Главное, важно помнить, откуда мы все-таки пришли, и понимать, куда мы идем. А это у нас есть. Более 35 лет — это целая эпоха, можно сказать. Целая эпоха. Да. И сегодня отношение к этому дню, оно абсолютно другое. Люди гордятся страной, люди гордятся ее историей. И это самое важное. Я предлагаю переходить к другим темам.
2: Давай,
3: на позитивной ноте. Закончи все-таки не
2: еще
3: на Западе.
2: Час, да. Как не закончить? Не на Западе. У нас
3: следующая тема, как раз
2: следующая
3: Запад.
2: Тема, да. Но вот не прям Запад. Запад,
3: да,
2: те, которые
3: Украина,
2: должны
3: да.
2: быть вроде бы на нашей стороне, но, к сожалению, погрязли они не в тех думах, вот как раз обратились к Европе, и прямо сейчас у этой самой Европы просят еще 20 миллиардов долларов для усиления атак вглубь территории России. Об этом издание «Политико» сообщает, им заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны Республики. Ну, собственно,
3: можно
2: о чем мы наложим?
3: Можно я здесь тебя чуть-чуть перебью, прости, и сразу добавлю. Вообще, конечно, Украина, Зеленский конкретно, меня очень сильно удивляет, потому что еще совсем недавно мы читали новости о том, как он обвинял Европу, что они недостаточно изготавливают оружие для Украины. А теперь он снова просит деньги. Конечно, наглость — это, наверное, второе счастье в его случае.
2: Но он понимает, что им это необходимо, они не могут остановить это противостояние, им надо его поддерживать и может этим пользоваться, собственно говоря, поэтому и просит. Вот ему одобрили, значит, транш в 90 миллиардов, ну, а чего не попросить еще больше? Я вот знаю,
3: просто это
2: как?
3: Кредиты, которые он не сможет отдавать.
2: Нет, конечно, не сможет. Но они-то обеспечивают, ну, думают, что обеспечат все это именно из наших замороженных активов, которые у них лежат, а там 200 миллиардов долларов лежит. Да, это, кстати, не все в любом случае покроет, но вот они предполагают, что Россия выплатит репарации. Не знаю, на чем у них эти предположения строятся, но, по крайней мере,
3: они есть.
2: Слушай,
3: ну, интересно, будут ли они снова открывать свои кошельки и давать эти деньги Украине?
2: Конечно. А кто их спросит? Ну, точнее, даже не так. Кто спросит обычных налогоплательщиков Европы? Никто не спросит. Все спокойно скажут, ну, мы немножко повысим еще на вооружение и на ВПК сбор налогов, а вы, пожалуйста, платите, иначе мы не сможем защитить вас от страшной и опасной России, которая вот-вот-вот-вот нападет. Она вот прям уже подбирается и сейчас нападает.

0: показали силу на самых слабых, получается. Они совершили террористические акты в отношении детей.
1: Дело не в самых слабых. Нет, это я не про это даже говорю. Удар по Старобельску и все это террористические акты, которыми они внимание к себе привлекали. Я имею в виду вот удары именно вот максимально далеко, которые, ну, не носили прям вот серьезного какого-то военного, что ли, смысла. Да и, в принципе, смысла мало носили. Но сам факт. Вот это возможность того, что вот наши беспилотники, там, наши ракеты могут долететь там, до самых отдаленных регионов России. И они таким образом показали Европе, что смотрите, мы можем, дайте нам еще денег. А прямо сейчас, может быть, у них и пока что не имеется возможности запускать в таком же количестве столько беспилотников, столько ракет. Они просто вот как показательную акцию сделали, как презентацию некую. Вот посмотрите, вот подобного можно достичь, если вы будете в нас вкладывать свои деньги без остановки. Ну и, собственно, вот поэтому он и требует. Если вот дополнительные 20 миллиардов будут вложены, вот как издание сообщает, Украина использует эти средства на противовоздушную оборону, расширение вклада в программу «Пёрл», а также на приобретение большего количества беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, средств поражения большей дальности и прямые закупки украинских оборонных
0: компаний.
1: И при этом
0: же издание опять же добавляет, что ранее Зеленский сетовал на то, что Украина не получала такой поддержки от США, как Ближний Восток. То есть он продолжает жаловаться, несмотря на то, что он получает такие огромные средства.
1: Не, ну вот это, кстати, всегда было забавно, потому что ну, понимаем, мы интересы Соединенных Штатов сосредоточены совсем не на Украине. Да, им любопытно, что тут происходит, им в любом случае полезно, потому что Украина ослабляет Россию. Но в остальном они, конечно, сосредоточены на своих каких-то усилиях. И если у них прямо сейчас идет конфликт, очевидно, что они будут отдавать предпочтение себе, а не Украине, которая их мало заботит.
0: Ну, видишь, не всем очевидно. Ну, Зеленского это удивляет.
1: Ну, может, и не удивляет, может, он просто вот как раз
0: это маленький завистливый мальчик,
1: ну,
0: может
1: тоже
0: быть.
1: Верно, тоже верно. Но вот как раз упомянули США, Иран и все там происходящее. Здесь вот можно сначала сказать вот эту новость о том, что президент США Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов, ну, вот такого, что ли, решения ядерной проблемы станет разбавление высокообогащенного урана именно на территории самой Исламской Республики. Но куда более любопытная новость, это вот как раз тот самый меморандум, который вроде бы как согласовали прямо сейчас и Соединенные Штаты, и Иран, но я, признаюсь честно, я когда его прочитал, во-первых, это, ну, прямо капитуляция. По-другому это не назвать. Тут даже можно по пунктам идти и немножко так...
0: Давай, в принципе, мне кажется, пункты и зачитаем. Давай. Почему бы нет? Время у нас еще есть.
1: Полное немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Израиль здесь, я думаю, пальцем у виска покрутит, скажет, что Ливан, они даже во время перемирия, которое вроде бы должно было предполагать отсутствие атак по Ливану, они остановились. Дальше. Приверженность США принципу невмешательства во внутренние дела Ирана и уважению суверенитета Исламской Республики. США да уважает суверенитет какой-то другой страны? Угу.
0: Но это документ в любом случае должно быть так написано, как
1: не,
0: иначе.
1: Ну, тоже верно. Да. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. Ну, тут ладно. Вывод американских
0: войск... Что, кстати, было бы достаточно неплохо.
1: Ну, для Ирана, да. Для Ирана неплохо. Для США, ну, приплыли, уплыли. Вывод американских войск из окрестностей Ирана. Тоже, собственно говоря, просто приплыли, уплыли. Возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней с учетом договоренностей с Ираном.
0: Интересно, что это за договоренности. Еще какие-то отдельные пункты, судя по всему, будут.
1: Так в том-то и дело, что как такового соглашения-то здесь и нет. Это просто вот, ну, условия, да, Ирана к США. Дальше, вот что интересно, все идет дальше. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции, ее производных, а также полный доступ Ирана к его финансовым ресурсам. США и их союзники должны предоставить планы восстановления Ирана на сумму не менее 30 миллиардов
0: 300,
1: долларов.
0: 300 миллиардов долларов.
1: 300 миллиардов, да, долларов, да. Я вот тут
0: ничего страшного.
1: Не ту цифру
0: потерял
1: прочитал.
0: Нолик, подумаешь.
1: Да. Ну да, 300 я просто миллиардов. Уже смотрю, насколько это не то, что абсурдно, это буквально вот прям требования, которые удовлетворяют интересы исключительно Ирана. И если это США подпишут, ну, я не знаю, это можно будет прям вот в них тапками кидаться и говорить, да вы вообще никто.
0: Ну, смотри, они будут обсуждать, потому что предоставляется далее, да, там написано, предоставляется 60 дней на переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмене основных второстепенных и американских санкций.
1: Так а ты понимаешь, то есть даже в условиях этого меморандума не будет будет зафиксировано решение по ядерному вопросу. А значит, что Соединенные Штаты пришли повоевать, потратили огромное количество денег, и в результате не просто они чего-то добились,

0: автомобиль они лишились. Им придется снять санкции с Ирана, им придется отдать Ирану деньги, еще и репарации выплатить. Так кроме того, тут вообще, если мы уж так говорим, это полнейшая просто, ну вот, сдача. Все, мы проиграли, мы уходим. И я почему-то склоняюсь к мысли, что, скорее всего, будет так. Дональд Трамп прямо сейчас, ну, может быть, сегодня, может быть, завтра, как будто бы, увидев текст этого меморандума, скажет, что это не то, что мы имели в виду, это не то, о чем мы договаривались, мы на такое идти не будем.
1: Такое может быть, потому что последний пункт, заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разморожена половина иранских средств, приостановлены нефтяные санкции против Ирана и снята морская блокада. Поэтому здесь есть какие-то вопросики, действительно, посмотрим, как это все будет развиваться дальше.
0: Просто интересно, требования Ирана. Прям вот стопроцентные. Но это, конечно, забавно. Тут действительно, дорогие друзья, будем смотреть. Скорее всего, ожидаем резкую переобувку Трампа в ближайшее время. Возможно, опять начнет говорить о нанесении удара по острову Харк. Ну, кстати, а что им еще остается?
1: Вот, кстати, он в начале недели говорил 2-3 дня, и все закончится. Сегодня пятница.
0: А там, я не помню, какая-то газета вроде бы собрала, значит, высказывания за последнее время, вот как раз по поводу того, что они почти завершили, значит, заключили сделку с Ираном, 39 раз, если я не ошибаюсь.
1: 38 раз. Этот раз он был 38-м, мы с коллегами как раз, да,
0: вот,
1: говорили
0: об этом. Получается, в следующий раз будет 39-й. Ну вот я думаю, сегодня или завтра, потому что вот это подписывать, ну если это США правда подпишут, ну я не знаю, их, мне кажется, сожрут собственные избиратели и весь мир остальной.
1: Слушайте радио «Спутник», дорогие радиослушатели, будем вместе узнавать, что там происходит.
0: И будем вместе с этого смеяться.
1: Да.
0: Так, а у нас еще любопытно, что Илон Маск тем временем стал триллионером и может, по идее, вот он ведь из ЮАР, да, если я не ошибаюсь, он может купить 2 ЮАР. Ну, я просто посмотрел, ВВП ЮАРа 480 миллиардов долларов, а у него 1 триллион. Ну, просто купил себе 2 ЮАРа. Не, ну, понятное дело, это не те деньги, которые у него там лежат на подушке
1: или на руках. Ну, смотри, он официально стал первым триллионером в истории человечества.
0: И никогда, я думаю, кто-то к нему не приблизится. Хотя, может быть, и приблизится. Но...
1: Нет, ну не никогда, но, конечно, кто-нибудь сейчас, вот кто-то, у кого цифра где-то рядом, возможно, поставил себе цель. Так, мне надо переплюнуть Илона Маска.
0: Ой, там рядом нет. Там разница в больше, чем в полтриллиона. Вот так вот. Все хочется сказать вот этими маленькими цифрами, как бы это странно ни звучало, но да, триллион долларов просто в руках одного человека, мне кажется, это уже что-то неправильное. Не должно быть так, чтобы у человека было столько денег. Ну, я считаю, что это так. Ну,
1: слушай,
0: не может быть.
1: Вот теперь вот так. Интересно, что он будет делать со всеми этими средствами?
0: Ну, надеемся, что пустит на благо. Так, ну и последняя новость у нас, которая есть прямо сейчас. Российский флаг вывешен на стадионе «Ацтека» в Мехико, где в четверг был дан старт чемпионату мира по футболу. Это, кстати, любопытно. То есть мы в этом чемпионате мира участия не принимаем, но наш флаг есть. Спасибо, что заметили. Спасибо, что мы есть. Вот так вот можно пока что вот завершить эту получасовку, а после этого, дорогие друзья, продолжим уже обсуждать совсем другие темы. Сейчас новости на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется Пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее – 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскание на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России. Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение. За неделю ВСУ потеряли до 1460 военнослужащих на направлении ее работы, сообщили в оборонном ведомстве нашей страны. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли за неделю поражение формированием 13 украинских бригад. Патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с 70-летием и наградил его орденом Даниила Московского второй степени, сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Он отметил заботу Сальдо об усилении социально-экономического потенциала региона и создании условий для безопасной жизни людей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом. По его словам, в 2022 году жители Херсонщины сказали твердо, цитата, «быть дома, быть с Россией», конец цитаты. Губернатор Запорожской области Евгений Балецкий заявил, что для него Россия – это гордость, сила духа, несгибаемая воля, единство и патриотизм. Глава региона поздравил всех с Днем России, пожелал стране развития, процветания и новых свершений. Роспатриот-центр Росмолодежи запустил День России и регистрацию на участие в национальной премии «Патриот». В этом году в премии можно предложить проекты в новой номинации «Лучший проект года Единства народов России» для тех, кто своей деятельностью формирует дружбу между народами и скрепляет граждан нашей страны. В общей сложности премия предусматривает участие в 15 номинациях. Участвовать в заявочной кампании могут граждане России и организации, которые осуществляют деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания на территории страны, отметили в Росмолодежи. Премьер Лаоса Сан Сай Сипхандон на следующей неделе посетит Россию с официальным визитом и примет участие в юбилейном саммите «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии», сообщает Министерство иностранных дел Лаоса. Там подчеркнули, что эта поездка отражает неизменное участие страны в региональном и международном сотрудничестве и предоставляет государству возможность принять участие в дискуссиях на двустороннем и многостороннем уровнях. Участник трех Олимпийских игр россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев по конькобежному спорту. Кибалко набрал 85 голосов на конгрессе ICU, который проходит на Тенерифе. Против избрания россиянина проголосовали 30 делегатов. ICU – это международная спортивная организация, управляющая коньковыми видами спорта, фигурным катанием, конькобежным спортом и шорт-треком. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: Дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Меня зовут Александр Букарев, Лесо Хабалова вместе со мной. И у нас прекрасный гость прямо сейчас в студии. Александр Михалев, шеф-повар, золотой бренд-шеф. Это вообще уже, ну, такое отдельное, отдельная номинация. Выглядит и звучит красиво. Приветствую.
4: Приветствую вас.
3: Так, ну, сейчас, ну, как не поговорить о летних блюдах, о том, что вот прямо сейчас надо есть, жара на улице, плюс 30, я вот буквально до эфира выходил, ну, там прям печет, а хочется как-то, ну, я не знаю, себе освежить, но при этом и наесться, потому что, ну, вряд ли сейчас какое-то супер горячее блюдо съешь, просто пропотеешь, 7 потов сойдет, и, ну, как-то не очень комфортно.
4: Ну, тоже вроде неплохо.
3: Ну, тоже неплохо, да, но хочется и чтобы как-то посвежее стало. Ну,
5: вот что поесть? Пах, да, мы конкретно поговорим. Конечно, мне как раз интересно понять, откуда вообще появилось такое словосочетание летний суп.
4: Ну, летний,
5: я всегда
4: потому
5: думала,
4: что
5: просто суп.
4: Не-не, там, во-первых, потому что жарко и хочется что-то такого прохладного. Вот. Летний как раз это тогда, когда есть жара и хочется что-то такого прохладного, то что можно, конечно, и есть холодные щи.
5: Так.
4: Но из-за того, что они с жиром будет не так комфортно. Будет вызывать, ну, то есть налет будет во рту вот этого жира, который мы видим.
5: И вот она разница. Все, мне стало ясно наконец-то.
4: Поэтому в основном как раз летние вот супчики, которые используются, да, они используются фруктовые, овощные, там, где используется минимум количества жира.
3: Фруктовый суп?
4: Конечно.
3: Я первый раз слышу.
4: Суп из дыни. Я вам позже расскажу, чуть позже. Я на самом деле сейчас хотел поговорить, какие холодные сейчас первые блюда супа, да, значит, модны в 26-м году.
3: Так.
4: Ну, во-первых, окрошка уходит, конечно, чуть-чуть на второй план, потому что на смену нему, на смену этого супа приходит кукси, корейский суп. В принципе, это тот же самый мясной бульон, который заливается. Ну, что входит в него?
3: Без понятия, абсолютно.
4: Без понятия, я вам расскажу.
5: Я записываю, я с
4: значит,
5: блокнотиком.
4: Смотрите, рассказываю.
5: Значит, корейский
4: туда,
5: суп.
4: Туда входит говядина, тонкая, значит, пшеничная лапша, капуста. Это может быть обычная белокочанная, может быть пекинская. То есть какая больше нравится. А помидоры, огурцы, редис, яйцо, чеснок, зелень. Ну, дальше соевый соус, значит, рисовый уксус, растительное масло, соль, сахар, черный перец, кориандр. И вот здесь, кстати, как бы хороший такой совет хочу дать. Когда кориандр вот вы хотите или какую-то, не знаю, пряность раскрыть, вы просто берете сухую сковородку, на сухую сковородку кладем, значит, наши пряности, чуть-чуть, ну где-то 40, может быть, минуту мы разогреваем, потом убираем, кладем в ступку, если дома есть такая ступка, и начинаем вот толоть, да, когда у нас вот это горячие ароматические вот эти вещества, они переходят в дальнейшем они нам дадут вот как раз вот в наш бульон, дадут больше, сильнее аромата, ароматику дадут, чем если мы будем использовать холодное.
3: Я вот просто пытаюсь сейчас вот по ингредиентам понять, а почему он тогда летний? Там вроде бы вот все такие ингредиенты, которые, да и в наших обычных супах.
5: А потому что его можно готовить так, что не будет вот этого жирного остатка, да, как
4: конечно,
5: вы изначально
4: конечно,
5: говорили?
4: Конечно.
3: В этом
4: то
3: смысле.
4: То есть тут получается что? Значит, берем говядину, капусту, обжариваем. Слегка. После чего мы, значит, на основании, значит, берем, значит, лапшу, отдельно отвариваем. И в мисочку, вот это сейчас модно, когда мы приходим, да, в мисочке у нас лежит рис там, лапша, мяско, капустка. Ну, то есть, по сути, вот такое вот разнообразие большое, да. И это все заливается холодным бульончиком.
3: А, вон оно как. Но на самом деле, ну, это же можно? Не наше, это же не наше, это на арусском.
4: Это не наше, конечно. Но мода-то есть?
3: Ну, есть, конечно.
4: И тренд показывает, что ну, продажи высокие стоят.
5: Это в азиатских, да, ресторанах,
4: скорее всего, можно
5: найти. Это в азиатских
4: ресторанах, в том числе и на фудкортах, ну, то есть где вот все это присутствует. Следующий момент, который хотелось бы сказать, это суп райта. Это индийский суп. Ну, там все просто. Это, наверное, самый быстрый суп за 10 минут. Что в него входит? В него входит, значит, натуральный йогурт. Жирность 3,5% желательно. Огурцы свежие. Зира. Мята. Значит, кинза, соль по вкусу. Все.
5: Все.
4: Все.
5: А что с этим делать?
4: Что?
5: Варить,
4: мы разбавлять берем, водой? Мы берем огурец, натираем на терочку.
3: Я пытаюсь переварить.
4: Да, это все вкусно, это все вкусно.
3: Как это переварить? Потому что там же, ну, как будто несочетаемые продукты, нет? Йогурт, огурцы, мята, зира.
5: Нет, там, мне кажется, сочетаемые.
4: Это то же самое, что окрошку залить кефиром.
3: Ужасно, страшно звучит.
4: Да нет, это прекрасно. Это прекрасно вкусное сочетание гастрономическое. Значит, что мы дальше делаем? Мы с вами взяли, значит, натерли огурец на терочку, значит, кинзу и мяту. Мелко нарубили. Или взяли просто ножницы, да? Вот ножницы есть такие удобные. Не хотим. Тоже помыли все и нарезали очень удобно. Все вместе смешиваем. Огурцы, зелень. Теперь то, что я говорил как раз про зиру. Зиру таким же образом на сухой сковородке прогрели, потом в ступе и добавляем. Смешиваем все это с йогуртом. И уже смотрим по соли. Ну, понятно, да, сахар не нужен. И перец не нужен. То есть, в принципе, только соль. Она как раз и даст такой интересный, ну, по сути, как греческий соленый такой йогурт, да?
5: Я почти похожий салат себе каждый день делаю на вечер, мне кажется. Вот очень напоминает. Единственное, зира, не знаю, как правильно, не кидаю туда.
4: Ну, если добавить, уже будет что-то такое интересное. То
5: есть... Я обращу внимание.
3: Я вот тут сижу как этот человек, который вот от всех вот этих изысков далёкий, я не знаю, я почему-то называю это изыски, но я просто, возможно, привычная еда, вот существует там борщ, вот борщ, еда, а вот это как-то все изысканно сделано, необычно. Вот это где вот вообще встречается? Это надо в какие-то специальные рестораны, кафе ходить, или это сейчас везде есть? Я просто, может быть, внимания не обращаю.
4: Даже если мы с вами посмотрим на обычные рестораны или кафе, мы с вами увидим сезонность, когда подают какое-то такое спецпредложение там от шефа, от заведения, да, где будет что-то такое летнее написано. Mm. В большинстве случаев, конечно, это, конечно, идет гаспачо, но это чуть позже. Ну, то есть, вот...
3: Вот это я знаю.
4: Третий вариант, да, то, что вот очень тоже интересно, мне кажется, это таратор или джаджик. Значит, в чем отличие? Значит, джаджик — это более легкий, жидкий турецкий вариант, а таратор — это болгарский, сытный и густой, ярко выраженный ореховый супчик.
5: Как то вкусно, есть... простите. Я захотела есть, не представляю, теперь... как мы тут дальше будем сидеть, не, ну, Саша.
4: Смотрите, что нам потребуется? Нам потребуется, опять же, густой йогурт или кефир.
3: Так.
4: Огурцы.
3: Опять меня это пугает.
4: Грецкие орехи, чеснок, укроп, небольшой пучок, оливковое масло, соль, перец по вкусу.
5: Ой, вот это очень вкусно. С орехами, с чесноком. Прям идеально вообще.
4: Ну, прям вкусно, да, уже?
5: Очень вкусно.
4: Значит, что нам потребуется? Значит, мы должны здесь взять чеснок, значит, много чеснока и грецких орехов. И вот здесь взять ступку и в этой ступке все это смешать.
5: Я захотела купить себе ступку, вы знаете. Ну мне, вот. Мне прям нравится, как вы это показываете. Все дома прям идеально. Эстетика.
4: В ступке смешали? Значит, дальше что мы делаем? Мы огурцы хотим натрем на терке, на крупной. Хотим просто, ну, чтобы нас не было на мелкой, не надо, на крупной. Или просто кубиком нарезали. Это уже будет такой больше европейский вариант, да? После чего мы это смешиваем. По вкусу соль, перец. Значит, и, собственно, как бы у нас готово все. Единственное, если же мы хотим использовать как по-турецки, то мы полностью убираем грецкие орехи, и заменяем йогурт или кефир на айран.
5: Угу.
4: И чеснока используем намного меньше.
5: Но мне кажется, это все эти блюда, их можно не только летними назвать, они еще подходят людям, которые на диете, например, сидят. То
4: конечно.
5: Есть это и полезно. Греческий йогурт, айран, орехи. И некалорийно абсолютно. Огурцы.
3: Некалорийно? Да, орехи некалорийно.
4: Да не, ну там много-то не надо.
5: Нет, ну так ты же немного их насыпешь, да, так для вкуса.
3: Я полностью понимаю, разделяю предпочтения большинства, видимо, но я пытаюсь это в себе переварить и для себя осознать, что подобные существуют. И правда, первый раз слышу, очень удивительно для меня вот это все сочетание ингредиентов.
4: Хорошо, я сейчас чуть позже тогда вас чуть-чуть удивлю. Значит, смотри, четвертый вариант – это литовский холодник. Ну, это вот который свекольник такой вот холодный, супчик.
3: Во, вот это, вот уже это знакомый, я знаю. Да? Вот это вот, да.
4: Значит, он яркий, полезный и так. Поднимает настроение. Что нам нужно? Нам нужен кефир, литр, да, 3,2 желательно. Ну, то есть желательно, чем выше жирность, тем лучше. Ну, там 3,2 там. Свекла, огурцы, яйцо, укроп, зеленый лук, сметана, лимонный сок или уксус и соль по вкусу.
3: Ну, вот тут более-менее сочетается у меня в голове.
4: То есть, в принципе, мы взяли свеклу... Порезали на четвертинки, отварили ее. Так. Вот этот в дальнейшем отвар, который нам понадобится. Дальше достали эту свеклу, ну, очищенную, конечно, уксусом сбрызнули, чтобы она не потеряла цвета. После чего, значит, мы что делаем? Мы отвариваем отдельно яйца, которые потом положим по половинке в каждую порцию. Ну, а огурец мы можем также либо натереть, либо нарезать кубиком, если нам интересно. Можем соломкой нарезать, то есть это по настроению. Если, опять же, если мы свеклу будем делать соломкой, возьмем терочку и потрем, то, естественно, тогда лучше сделать огурцы также, чтобы это все соответствовало приблизительно вот в одной текстуре. А что мы дальше делаем? Значит, вот литовских...
5: А если, простите, что перебиваю, да. Если туда что-то от себя добавить? Например, у меня дома в холодильнике сладкие перцы лежат.
4: Ну, почему бы не добавить? Ну, если
5: можно
4: это...
5: добавить.
4: Вот я поэтому и говорю, что надо создавать какие-то свои такие внутренние вкусы, которые помогают показать и раскрыть именно вот свой новый колорит.
5: Угу.
4: Свою новую изюминку. Потому что благодаря экспериментам и рождается что-то новое. Понятно, как и мода, как и кухня. Старое забытое, это хорошо.
3: Но должно быть, наверное, все равно какое-то определенное чутье. Нельзя же вот так вот просто весь холодильник сгрести и сказать, ну давайте посмотрим,
4: не, ну, конечно,
3: что
4: накошевелится.
5: Мне кажется, хозяйки, которые умеют готовить более-менее, то есть они поймут, что куда можно закинуть,
4: конечно,
5: что с чем можно совмещать, не будет такой проблемы.
4: И вот, к примеру, если мы говорим про этот литовский свекольник, да, то к нему уже хорошо бы подавать, значит, холодную сметану.
5: Сам... А я про чесночный соус подумала, было бы классно туда, да.
4: Нет, если вот чесночком еще картошку, вот просто вареную картошку ее подарить, ну, да. Я думаю, что это будет супер. А слушайте, ну, следующее, конечно, то, к чему мы подошли, это гаспачо или сальморехо.
3: Вот, вот тут да, вот это хорошо.
4: Так. Отлично. Значит, что нам потребуется? Это, ну, во-первых, гаспачо — это по новым тенденциям добавляют креветки, персики, черешню. Ну, mm-hmm. некоторые омаров, лобстеров, там, в зависимости. Но для того, чтобы поднять свой чек, показать людям, что это вкусно, и пробуйте. А второе, значит, это сальморехо, это андалузийский супчик, густой, в нем много томата, хлеба, ну, то есть вот, да, это такой вот, ну, может быть, как похлебка такая вот, через блендер пробитый.
5: Mm-hmm.
4: Что нам потребуется? Нам потребуются помидоры, огурцы, перец болгарский, белый хлеб, чеснок, оливковое масло, винный уксус, соль, перец по вкусу. Все. То есть, в принципе, что мы здесь делаем? Мы здесь все это, помидоры, нарезаем крестом, заливаем кипятком, чтобы у нас в дальнейшем очистить их, после чего мы их кладем в лед, очищаем потом кожуру.
5: Кладем в лед.
4: В лед. Ну, можно в лед, можно в холодную воду со льдом.
5: Ага.
4: То есть самое главное, ну, чтобы там какая-то жидкость была, влага. Вот. Очистили, после чего нарезали, хотим нарезали часть, для того, чтобы у нас было, как это вкусно было есть, да? А другую часть всю взяли и измельчили в блендере до однородной массы. И, собственно, есть, конечно, другие варианты. Можно залить там томатным соком и все, и вообще не парится. Это тоже вариант.
3: Но, наверное, получится совсем не так.
4: Ну, конечно, получится не так. Ну, можно взять, к примеру, там очищенная мякоть томата в томатном соке, да, которые вот есть такие, продаются, туда добавить оливковое масло, все взбить в блендере, чтобы гладкость была у нас. То есть оливковое масло даст вот эту вот гладкость нашего продукта в дальнейшем. Когда мы смотрим, нам не хватает, да, вот шелковистости, да, вот нашего блюда. Когда вот мы берем ложку, смотрим, так вот красивая, такая вот прям аппетитная. А смотрим, иногда чего-то не хватает. Ну, то есть, в принципе, если делаем суп-пюре, а суп-пюре сейчас полезно.
3: Я вот до конца не могу понять, вот да. Как вы определяете, что не хватает. Вот взяли, вот, например, решили придумать собственный какой-то рецепт. А делаете вот подобный какой-то супчик. Вот добавили это, добавили это. Вот кажется, все хорошо, и вы думаете, так, вот именно вот какой-то там приправы ее не хватает. Вот где вот это ощущение приходит? Оно просто там, скажем, и по наитию, или это только опыт?
4: Ну, здесь не только опыт, здесь и чувство должно быть, и чуйка тогда, я назову это, потому что ты, когда готовишь, ты вот смотришь внутренне, вот как я уже говорил, да, неоднократно, что у нас язык 5 рецепторов, соленый, сладкий, горький, кислый и острый, все, и вот когда говорят, придумайте что-нибудь, изобретите, слушайте, ну все просто, баланс вкусовой и даст ту гармонию, которую хочет человек получить. Чуть-чуть всего, не надо. Когда мы слишком много, например, кашу берем, кашу сварили, положили соль, ой, что-то все соленовато, положили сахар, вроде что-то интересное, но добавили там еще что-то, перчинку, интересно, добавили горчинку или еще чего-то. Вот она получается интересная. Ну, то есть интересный продукт получается по ходу вот нашей, как говорится, пьесы.
5: Интуитивно, мне кажется, тоже очень часто. Ну, то есть мы знаем примерно, как я, например, готовлю. Я знаю, что если я буду сочетать такие-то, такие-то фрукты, там, овощи, неважно что, то ингредиенты, то у меня получится такое-то блюдо. Но если я туда еще добавлю щепотку вот этого, или вот этого, или вот этого, и уже получается шедевр, можно сказать, домашний такой.
3: Искренне завидую. Я исключительно по рецепту делаю. Вот как вот написано, так и...
5: Ой, ты очень много теряешь на самом деле.
3: Так и есть.
4: Слушайте, ну тогда я хочу вам сказать, значит, тоже еще небольшой такой, значит, наткнулся на один интересный рецепт. Называется сыроедческий борщ на апельсиновом соке.
3: Ох, ё-моё.
5: Детали. А почему сыроедческий?
4: Ну, потому что он полностью сырой. Полностью сырой. То есть что там потребуется? Свекла, капуста, морковь, авокадо, апельсин... Помидоры, черри, перец болгарский, лимонный сок, чеснок, укроп, вода, соль, перец по вкусу. Значит, что надо сделать? Значит, надо взять свеклу, морковь, натереть на терочке, взять капусту, нашинковать мелко, добавить, значит, авокадо, тоже кубиком нарезать все вместе. Но получается у нас авокадо вместо картошки. Если еще такое еще взять неспелое, то как раз и будет похожее.
5: А неспелое вообще можно брать? Оно же в целом невкусное неспелое.
4: Слушай, ну, бананы неспелые же тоже едят. Почему нельзя?
5: Ну, банан неспелый вкусно, а вот авокадо твердое невкусно. Ну, для меня лично, может быть, кому-то это вкусно.
4: Ну, а если, к примеру, его взять и обжарить на гриле неспелый? Вот, к примеру, ананасы на гриле неспелые. Лучший продукт, чем спелый.
3: Потому что у него еще структура другая, он лучше прожаривается или почему?
4: А, получается, у него текстура как бы вся такая собранная, да?
3: Не размягчается. Не
4: размягчается. И она жарится как стейк.
3: О, прекрасно.
4: И когда она жарится как стейк, тогда вы как раз и понимаете, что вот это вкус. Но это идеально подходит к утке, это идеально подходит к курице. Ну, по сути, к птице какой-нибудь, да? Угу. А, можно взять приправу для глинтвейна. Ее измельчить в ступке, добавить туда перец, после чего, значит, ну как получается, до однородной массы, да, можно в кофемолке, в принципе.
3: Не-не-не, ступка у нас уже ступка. Там должна быть.
4: После чего, значит, мы наши кольца ананасовые обмакнули, и после чего положили на гриль. Хотим, пожалуйста, сейчас сезон шашлыков. На решеточке пожарили. Да бомба!
3: Ну,
5: все
3: абсолютно.
5: Радиослушатели, мне кажется, сейчас отвлеклись от празднования, и они пошли готовить.
3: Не, ну да, но тут мы еще глинтвейн упомянули. Я просто, мы так-то вскользь упомянули окрошку, а все-таки хочется спросить. Вот сказали, ну, падает ее тенденция там. Но, может быть, новые придумывают. Вот мы слышали о том, что на окрошке придумывают. Вот на окрошке это что такое? Это какой-то просто местечковый тренд или действительно это можно, ну, имеет место
5: окрошка
3: быть?
5: На шампанском, да, ты имеешь в виду?
3: Ну, вот да.
4: Не, ну слушайте, и окрошка на шампанском, и окрошка на газированной воде, и окрошка, я не знаю, на квасе, и окрошка на каком-то березовом соке. Все имеет место быть, если это вкусно.
3: А насколько это может быть вкусно?
5: Ну, а вот ты приди и проверь.
4: Это только если это попробовать. Ну потому да. Что по-другому мы не сможем как-то, не знаю, там проанализировать, сказать. Только методом проб и ошибок. В данной ситуации, если, к примеру, там шеф понимает, он хочет что-то сделать, он пробует, тестирует, он понимает, что это вкусно. Он пробует, тестирует на еще там соседних...
3: Ну, а вот, кстати, есть ведь момент вот с тем, что эстетика тоже очень многое решает. Может быть, очень красивое блюдо, но абсолютно несъедобное. Но, получается, шефу надо сделать так, чтобы у него и сочеталось и внешнее, и внутреннее.
4: Конечно.
3: Но это же невероятно тяжело, особенно когда там, ну, предположим, очень странный набор ингредиентов, который каким-то магическим образом, ну, вот как в моей голове не укладывается, сочетается во что-то очень вкусное. Но внешнее кажется как-то сомнительным. Ну, не прям, ну, скажем, аппетитно. Там как вот это исправить? Может быть, есть приемы чем-то замазать сверху каким-то соусом или как-то это скрыть?
5: А может, это еще дело вкуса? То есть человек, когда идет, например, в ресторан, он же знает, куда он идет и чем его там накормят. Поэтому есть какая-то клиентоориентированность в данном случае.
4: Это верно.
3: Но все равно как, нет, кто-то здесь, пришел случайно.
4: Здесь, конечно, исправить ошибки всегда нужно и можно. Просто вопрос, если, к примеру, там, мы какой-то продукт, ну, чересчур, ну, что-то с ним сделали, я не знаю, то, что вообще невозможно. Ну, к примеру, мы пересолили продукт. Рыбу или мясо. Мы же можем ее, опять же, промыть, для того, чтобы ушла лишняя соль. И потом опять, я не знаю, там опять пожарить. Ну, для того, чтобы показать продукт, да, любой, если мы суп, к примеру, пересолили, что мы сделаем? Мы просто добавим больше воды. Ну, то есть вот эта вот тенденция, которую мы должны внутренне понимать, что для нас это критерий, ну, то есть либо это вот грань, да, вот где-то же должна быть грань, вот эта граница. Это вкусно, там это невкусно, нам чего-то не хватает. Опять же, мы пробуем, вроде мы все положили, вот и приправы там, не знаю, хорошие, уже все полностью, а вот чего-то не хватает. И вот тогда можно добавить, я не знаю, к примеру, там мед, но он даст уже другой акцент. Сейчас многие уходят от сахара, используют как раз мед, стевию, эритрол, вот это, да? Пожалуйста, ну то есть никто же не говорит, что нельзя.
5: Мед очень сильно украшает блюда.
4: Ну, особенно если мясные. в сотах. Вот сейчас вот коктейли там делают, вот это, мед в сотах отрежут на шпажку. Красиво лежит.
5: Очень и красиво, и вкусно это все. Ну вот когда мед в мясо добавляют, мне это вообще очень сильно нравится. Ну, в соус для мяса.
4: Марина. Вот, а теперь азиатская тема. Азиатская, почему мы говорили, да? Это как раз вот это вот соленое, сладкое, острое, кислое, вот это, да? Вот лимончик добавили, все, уже вот что-то интересное. И вот, к примеру, по поводу вот новых интересных блюд, да, это, к примеру, испанский виноградный гаспачо, да? Полностью виноград, то есть нет ни одного томата, да? То есть делается таким же образом, используется сельдерей, используется огурец, все. Часть винограда взяли, пробили в блендер, ну, без косточек, конечно, вот, и часть порезали пополам, положили внутрь. Классно, супер, мне кажется, ну, что-то интересное.
3: А потом сильно потоптать ногами и сделать вино себе и сидеть.
4: Ну, это если, наверное, не доели, да-да-да. Холодный суп из лосося с луком-пореем.
3: Эх ты.
4: Тоже вроде не... Ну, берут.
5: Интересно.
4: Холодный суп из кабачков с фисташками. Интересно же сочетание.
3: Интересно.
5: Вот такой я бы поела, кстати.
4: Слушай, ну а суп из дыни, персиков и ежевики на кокосовом молоке?
5: Я бы такое тоже, кстати, поела.
3: И вот такой суп, я думаю, обязаны попробовать наши слушатели. У нас, к сожалению, эфир завершается на этом, время ограничено. Спасибо огромное. Я столько сам узнал рецептов. Я никогда не думал, что такие есть вообще. Но сейчас, да, любопытно теперь поинтересоваться, попробоваться.
5: Золотой бренд-шеф России Александр Михайлов.
4: Благодарю.

0: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта. Последняя информация о последствиях атаки беспилотников в Нижнекамске. Россиянин стал вице-президентом в Международном союзе по конькобежному спорту. Об этих и других темах подробнее далее. Армия России за неделю нанесла 7 ударов возмездия по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ, сообщило Министерство обороны России. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили за неделю более 2135 военных ВСУ, 3 танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии, добавили в оборонном ведомстве. Более 20 человек находятся в пункте временного размещения в одном из лагерей Нижнекамска после атаки беспилотников на жилой дом. Завтра их переселят в гостиницу, сообщил мэр города Радмир Беляев. Он уточнил, что с субботы все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. С каждой семьей работают индивидуально, оказывают всю необходимую поддержку. Также, по информации Беляева, ведется прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало. Все выплаты будут произведены в соответствии с действующим законодательством. Для оперативного сбора обращений открыта горячая линия открытого Нижнекамска. Отношения России и Нидерландов находятся на очень низком уровне, но Москва по-прежнему привержена построению диалога с Гаагой на основе взаимного уважения, заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Посол отметил, что такая ситуация в двусторонних отношениях возникла не по воле нашей страны. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что у России нет недружественных народов, а есть лишь некоторые недружественные правительства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту России Владимиру Путину в связи с Днем России выразил уверенность в укреплении армяно-российского взаимодействия. Соответствующее послание опубликовано на сайте правительства Армении. Тульская область уже практикует промышленный туризм и расширяет пул готовых к нему предприятий. Но далеко не все производства могут быть открыты для посещения, особенно если речь идет об оборонных заводах, сообщила РИА Новости министр туризма региона Елена Мартынова. Она уточнила, что сейчас акцент делается на создании качественных, безопасных и содержательных форматов знакомства с промышленным потенциалом региона. Добавила, что в рамках форума «Путешествуй» обсудят промышленный туризм как инструмент повышения открытости предприятий и формирования нового туристического продукта региона. Отдельное внимание, по ее словам, будет уделено региональному стандарту промышленного туризма, оценке готовности компаний и практике сопровождения производств при запуске экскурсионных маршрутов. Участник 3 Олимпийских игр россиянин Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев по конькобежному спорту. Кибалко набрал 85 голосов на конгрессе ICU, который проходит с 10 по 12 июня на Тенерифе. Против избрания россиянина проголосовали 30 делегатов. ICU – это международная спортивная организация, управляющая коньковыми видами спорта, фигурным катанием, конькобежным спортом и шорт-треком. Напомню, в рамках Конгресса на заседании Совета будет приниматься решение о возможности допуска наших фигуристов к международным стартам. Ключевой день – 13 июня. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». Напоминаю про наши соцсети, кстати, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Прямо сейчас можно включить трансляцию, прямо сейчас можно писать комментарии. Мы будем их читать, смотреть. Некоторые, возможно, даже в эфир будем брать. А меня зовут Александр Букарев, со мной в студии Лисо Хабалова. Мы будем продолжать. Еще раз, Лисо, привет.
5: Привет, Александр. Всем привет еще раз. День России сегодня празднуем. Напоминаем, кто забыл, кто
4: всех
5: не
4: с
5: в курсе. Или кто уже очень ярко отметил, возможно, с утра.
4: Вот
5: тем,
4: это да.
5: Тем тоже напоминаем.
4: Утреннее, это как ты себе представляешь, вот это утреннее празднование? Человек проснулся,
5: ну,
4: День России.
5: Нет,
4: вот так вот.
5: У белых людей праздник начался еще вчера вечером.
4: Тоже верно.
5: Да, поэтому сегодня, на удивление мое, я ехала в пятницу, да, казалось бы, а людей вообще нет на улице.
4: Ну, конечно, у всех отдых, все отдыхают, а мы работаем для вас.
5: Да.
4: Ну, вот что касательно вот этого праздника, у меня, знаешь, у меня такой вопрос возник к тебе. Вот кто для тебя, даже не так, не кто для тебя русский, а что для тебя Россия? Вот как ты охарактеризуешь?
5: Ну, вот первое слово сейчас пришло в голову — родина. Второе слово мать. Родина, мать. Ты знаешь, вот это Россия, я очень люблю Россию, на самом деле. Это правда, это искренне. И
4: но
5: переживаю,
4: вот какие-то
5: когда
4: вещи,
5: так...
4: которые прямо тебя тянут к России. Вот даже не описывая именно словами,
5: ты
4: но
5: знаешь,
4: вот родина,
5: сложно
4: мать...
5: сказать, есть ли что-то, что меня тянет к России, потому что я всегда в России. Поэтому где-то за пределами я очень давно куда-то выезжала, на отдых, например. Поэтому не могу сказать что-то такое. Вот все, что здесь есть, это все дом, и это все хорошо, и это все я люблю. Нравится все. Нравится наша кухня. Вот сейчас мы говорили, да, там о кухне. Такое разнообразие самых разных людей. Все очень разные, интересные. Образование у нас замечательное. Музеи, искусство. Здесь есть все.
4: Ну вот говорить о том, что у нас, конечно, огромные достижения культуры и всего остального, истории, я не могу это пропускать, но вот я как раз к чему спрашивал. Вот у меня вот тот же самый просто образ каждый раз перед глазами появляется, вот этих полей. Ну, может быть, потому что я в этих полях рос, я их видел.
5: Если мы об образах говорим, то это, например, горы, потому что я человек с Кавказа, и я тебе потом покажу, какой у нас есть очень красивый домик в горах. Он такой старенький, ветхий уже. Но он, не знаю, там такая идиллия, там звезды видно, их огромное количество.
4: Вот ты сейчас заулыбалась, как раз вот я про эту привязку спрашиваю. Вот это,
5: если образ, то да, вот он такой. Очень красивый, теплый, потрясающий просто.
4: Но и при этом, конечно, незабываемо о том, что огромное количество у нас есть достижений во всех сферах,
5: абсолютно,
4: в культуре, в науке, в спорте. Что уж говорить про спорт, я могу вообще часами про российские рассказывать, и сам восхищаюсь, и всегда восхищался, и буду восхищаться даже вне зависимости, какие у нас прямо сейчас есть сложности. Ну, что ж поделать.
5: Но мы
4: вот
5: все
4: такая...
5: равно боремся и не сдаемся. Вот что важно. И не важно нейтральный статус, какой угодно статус, но мы всегда первые, мы всегда
4: но
5: впереди.
4: Но символы — это тоже важно. Вот, кстати, есть вот вопрос такой был для россиян, какие бы они выбрали главные символы страны. 63% выбрали Кремль, гимн, герб и флаг — 59%, Москву — 49%, самовар — 33%, а шапка-ушанка — 23%. Шапка-ушанка, смотри, насколько мощная. Но если так подумать...
5: Это список символов, да, которые люди перечисляют.
4: Ну, а почему бы нет? И очень странно, что не упомянули какую-то там, не знаю, ну, скажем, балалайку, потому что, да, это пускай стереотипное такое все равно, а во многом даже из западных фильмов и всего остального, что вот русский образ, он такой на медведе, русский скачет, значит, в шапке-ушанке с балалайкой и с водкой, но а почему бы и нет? Мне кажется, этот стереотип достаточно, ну, забавный, интересный, веселый. А кроме того, у нас есть еще, ну, конечно же, образы в еде. Это блины, борщ, холодец, икра, оливье. Ну,
5: сегодня все
4: что...
5: про еду.
4: Ну,
5: Саша,
4: а
5: так,
4: нет?
5: Нам с тобой надо на обед, мне кажется.
4: Нет, нет. Я пока еще здесь готов говорить. На голодный желудок мыслей больше. Так вот,
5: согласна,
4: суть-то
5: кстати
4: в том, что у нас действительно огромное количество символов.
5: Вот, прости, что перебиваю, слушатель написал, символ России – Есенин.
4: Есенин, представители культуры. Вот, ну, конечно, это поэты, это писатели наши, просто великолепные, которых читают по всему миру, и которыми восхищаются.
5: Достоевского читают весь Запад, Европа, весь мир.
4: Достоевского вообще все читают.
5: Все абсолютно читают.
4: Да и многих других наших, на самом деле, писателей. И одно из первых, что должен сделать иностранец для того, чтобы понять Россию, и об этом, кстати, говорил и Владимир Владимирович, что нужно прочитать нашу литературу, погрузиться в нашу культуру. Но в то же время он тогда отмечал, нужно поговорить с простым русским человеком. Даже не обязательно русским, а россиянином. Он расскажет, а что такое Россия. Он на своем опыте покажет, каково это быть русским. И я знаю, про что он говорил. Я предполагаю даже, про что он говорил. Не могу точно знать, но, кажется, это про то, как мы относимся к другим. Это, знаешь, вот это очень частая история с тем, что вот есть вот этот тренд, совсем недавно появился, славянский взгляд. Вот, ну, скажем, он больше у нас как будто бы
5: кстати,
4: у женщин.
5: Кстати, он пошел от Мелании Трамп.
4: Да? Ну,
5: да.
4: Вот я пропустил начало этого тренда, да, я
5: да,
4: запустил
5: да.
4: уже
5: странно,
4: его развитие.
5: Как ни странно, Мелания Трамп стартовала в этом тренде.
4: Каким образом? Она славянский взгляд попробовала сделать?
5: Детали не знаю, но точно знаю, что Мелания Трамп, потому что мы здесь это уже обсуждали, и нас даже поправили с ведущим, нам сказали, что вот это была Мелания Трамп, мы уточнили, да, действительно, это было так.
4: Ну, это даже любопытно.
5: Мы с тобой в течение программы можем уточнить детали.
4: Не, я тут просто пытался тренировать славянский взгляд, у меня немного не получается, это надо...
5: Ну-ка, покажи нам.
4: Нет, я не буду.
5: Ну, конечно, те, кто нас слушает, вы можете просто представить Александра Букарева сейчас со славянским... Вот он попытался что-то показать.
4: Я вызвал смех. Ну, к сожалению, да. Но суть-то в том, что обычно на нас иностранцы... Ой, иностранцы смотрят и думают, какие суровые, какие-то недовольные все время, как к ним подойти, а потом оказывается, что мы очень дружелюбные, очень приветливые, гостеприимные, но главное, что с нами надо быть честными. Потому что вот я лицемерие очень не люблю, я думаю, очень многие россияне, да почти все, не любят вот это притворство. А вот как раз на Западе оно очень распространено, когда тебе улыбается человек, который тебе, ну, явно ничего хорошего не желает. Когда просто вот какие-то, ну, скажем, странные фразы могут проскакивать, которые вроде бы ты можешь услышать от своего друга, хорошо, но ты-то кто для того, чтобы эти фразы говорить? И вот у нас вот эта очень такая серьезная вроде бы существует грань между незнакомцем, но которая может просто быть, ну, я бы даже не сказал, что там как-то преодолена, нет, это слишком громкие слова, просто уничтожена в моменте, когда вот, ну, пойдет какой-то простой разговор, и человек поймет сразу, что, а, так ты нормальный, все хорошо, с тобой можно общаться, все прекрасно. Ну, и вот,
5: ну, вот,
4: вот
5: как
4: он,
5: раз
4: человек.
5: В числе качеств, которые лучше всего описывают характер россиян для иностранцев, респонденты отметили гостеприимство, 70%, умение преодолевать трудности, 58%, сплоченность и искренность, 38%.
4: Вот. Ну вот это качество, они действительно великолепны. Здесь еще хочется сказать о том, что, конечно, у нас по поводу Дня России многие представители высказались. Например, премьер-министр России Михаил Мишустин сказал о том, что День России — это особый для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо, праздник. И в том числе с этим праздником поздравил Александр Лукашенко. Он сказал, что Москва — гарант справедливого мироустройства. Мы полностью с вами согласны, Александр Григорьевич. Кроме того, Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России, а Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России. Поздравлений действительно много. И вот хочется на этом фоне задать вопрос, а вообще какое значение, в принципе, прямо сейчас для россиян имеет вот этот праздник, который, ну, может быть, раньше и не был настолько ярким и настолько действительно... Ну, вот демонстрирующим нашу позицию.
5: Ну, вот как раз в ЦИОМ подсчитал, 90% россиян гордятся историей страны и ее богатствами.
4: Ну, граждане... вот давай прямо сейчас послушаем комментарий. А Елена Цунаева, ответственный секретарь поискового движения России, депутат Госдумы России, сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», дала нам свой комментарий.
6: День России – это праздник для всех россиян, и на самом деле не только для них, потому что это праздник той страны, в которой мы живем. И поводов для гордости у нас очень и очень много. Я вот сегодня присутствовала на церемонии награждения замечательных людей, и просто душа переполнялась. Это замечательная традиция, когда именно в День России происходит награждение государственными наградами. Поэтому я от всей души всех поздравляю и хочу сказать, что это праздник всех, потому что вклад в то, что Россия наша великая, красивая, работящая, хранящая историю, созидающая, побеждающая, это вклад каждого гражданина, поэтому это наш общий день рождения.
5: Абсолютно согласна. Это наш общий день рождения.
4: Да, но вот день рождения, как будто бы, ну, скажем так, не каждый празднует свой день рождения. Ну, я вот, по крайней мере, узнал совсем недавно, что многие этот праздник игнорируют из разряда. Я становлюсь, ты тоже?
5: Но я не потому, что там я становлюсь старше, и мне это не нравится, потому что родилась 31 декабря. И последние очень много лет, вот с тех пор, как я уже 10 лет на телевидении работала, я каждый год работаю в этот день. Каждый год. Поэтому как-то вот...
4: Не везет.
5: Ну, я не могу сказать, что не везет, я всегда могу отказаться, но как-то вот так происходит.
4: Ну, вот так вот. А здесь такая же ситуация. У нас получается так, но, по крайней мере, может быть, у меня такое ощущение только сложилось, что раньше вот так ярко действительно не праздновали День России. Ну, просто 12 июня был. Ну, праздник и праздник. И все. А сейчас люди начинают все больше и больше проникаться, погружаться в нашу культуру. И это, кстати, логично. На фоне всех вот нынешних событий в мире люди пытаются зацепиться за что-то свое, понять, а я кто в этом мире? И погружаться погружаются в культуру, погружаются в историю, погружаются в нашу литературу, погружаются в книги и во все остальное. И таким образом они действительно проникаются. Они начинают не просто вот существовать где-то на территории Российской Федерации. Нет, они начинают существовать и быть уже частью своей родины.
5: И горд говорят, я русский.
4: Да, да, и начинают гордиться этим. И это важно. Важно гордиться своей страной, важно гордиться тем, где ты вырос и где ты будешь дальше расти и воспитывать своих детей. И вот здесь, я думаю, стоит послушать еще один комментарий в как раз обсуждение этого праздника. Марат Баширов, профессор ВШЭ и политолог.
7: Мне кажется, что самое главное не то, что думают о нас в мире, а то, что мы думаем сами о себе. Вот это чувство гордости, когда я сегодня захожу в магазин, и мне продавщица говорит: «С праздником вас!» Обычно так в России говорят: «В Новый год» или «Христос воскресе». Но я впервые, честно говоря, слышал, чтобы меня поздравляли с этим праздником. Все государства, которые входили в СССР, они тоже проходят этот путь суверенитета. И поэтому, когда они видят, что есть сильная Россия, Россия, которая сама себя уважает, это и им помогает. Думаю, что самое главное для них, что Россия может подставить плечо. А они могут надеяться на то, что это государство, которое не только меряет все корыстью, а меряет историей, общей культурой и, конечно, общей экономикой.
4: Вот это важно. Вот это важно, что мы действительно даже во внешнеполитических отношениях пытаемся все время говорить о справедливости, о чести, о тех вещах, про которые начали полностью забывать. Они просто начали испаряться и куда-то улетучиваться из голов всех наших западных партнеров, так их назовем. И смотришь на это и думаешь: ребята, а вы забыли, что ли, что за вот таким зарабатыванием денег стоят жизни людей? Стоит многое, что связано с духовным, связано с прошлым людей.

0: отдаваться, что ли, нашей стране.
1: И важно, что граждане при мыслях России испытывают гордость, любовь и веру.
0: Да, вот
1: и
0: мне кажется,
1: все гордятся своей историей. Кстати, мне кажется, что в условиях, в которых мы находимся сейчас, некая, знаешь, борьба, сопротивление, то есть мы боремся за свои права, за свободу, за многое другое, и это все сплочает россиян. Возможно, поэтому сейчас праздник действительно так отмечают.
0: Мы вместе, друзья. Мы вот на этом будем, как всегда, немного останавливаться. Я бы даже сказал, приостанавливаться, потому что праздник-то продолжается, и наша любовь к родине также. Но будем переходить уже прямо сейчас к другим новостям. С нами на связи автор телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристина Бойко. Приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
0: Поговорим о квартирах. Вот говорится о том, что только 36% квартир, выставленных на продажу в России, проходят проверку документов без замечаний. У вас есть предположение, а почему так происходит, что такой, ну, как будто бы вроде бы малый процент проходит проверку вот идеально, а все остальные с какими-то поправками, недоработками, проблемами? С чем это может быть связано?
2: Ну, потому что недвижимость, чем старше, тем она больнее. Можно ее сравнить с человеком. Мы, когда с вами растем и становимся старше, то мы накапливаем определенный груз болезней и определенный груз сложностей. Я, на самом деле, очень рада той ситуации, которая произошла с Ларисой Долиной, которая подсветила действительно проблематику в этой отрасли, потому что очень многие задумались о том, что покупать вторичку нужно с более тщательной проверкой. Потому что мы рискуем огромными деньгами, когда покупаем квартиру. Все-таки многие семьи копят на это годами.
0: А вот какие главные, ну, вот эти самые проблемы? Хорошо, мы вот подсветили вот эту проблему Долиной, но явно есть и другие проблемы, может быть,
1: да,
0: которые мы не замечаем. Да, здесь был гигантский резонанс, все об этом узнали, все об этом заговорили, а о чем-то не договорили, может быть, о чем-то еще не узнали, а люди прямо сейчас продолжат покупать и на этом, ну, я не знаю, там ошибаться, деньги терять. Вот что пропустили?
2: Да, давайте обсудим те проблемы, которые имеются и которые действительно нельзя забывать. Первое – это использование материнского капитала в сделках. Второе – это ухудшение финансового положения граждан в Российской Федерации. И большое количество людей подают на банкротство, и с этим ухудшением повышается риск того, что при входе в сделку на вторичке сделка может быть оспорена. Не все знают, что между сделкой по купле-продаже вторички и подачей на банкротство должно пройти 3 года, чтобы это имущество не попало в банкротную массу и не могло быть оспорено. То есть, по сути, входя в сделку, ты ничем не защищен. Плюс вот эта история с Долиной, которая нам говорит о том, что если вдруг сделка не совсем является чистой, возможно, продавец действовал под действием каких-то мошенников или цена, например, будет признана нерыночной, сделка также может быть оспорена. Плюс сделки с доверенностью, сделки с большим количеством собственников также должны вызывать вопросы. То есть, в принципе, существует такой чек-лист, по которому мы проверяем продавцов перед тем, как соглашаться на все-таки эту сделку. И его нельзя игнорировать.
0: Вот мы как-то очень быстро прошли первый пункт. Извиняюсь, вот прерву, вернуться назад немного. Материнский капитал. Вот вы сказали, проблемы материнского капитала, его там использование при покупке. Вот они в чем заключаются? Я просто понимаю, что прямо сейчас...
2: Невыделение доли. Можно использовать материнский капитал в качестве части оплаты, но не выделить долю несовершеннолетнему. И дальше, например, если риэлтор не проверяет, выделена ли доля, соответственно, у нас были такие истории, что приходит квартира, мы начинаем ее проверять, а предыдущие покупатели не проверили и купили квартиру без выделения доли для несовершеннолетнего. Я, наверное, хочу дать пользу нашим слушателям, потому что все спросят, как можно себя защитить.
0: Конечно.
1: Вот как раз хотела спросить, что делать.
2: Первое – это пойти к риэлтору, но риэлторы не все одинаково хороши. Да? То есть
1: вот
2: я
1: как
2: бы
1: проверить, да, чтобы он был не мошенник?
2: Смотрите, есть такой ресурс – метр квадратный. Вот туда можно загрузить все документы, метр квадратный, проверят эти документы. То есть если вы не хотите идти к какому-то конкретному риэлтору, вам кажется, что он может вас обмануть, да, есть вот этот сервис общероссийский. Соответственно, загрузив туда документы юриста метра квадратного,

0: профессиональные юристы, которые потом отвечают за результат этой сделки, проверят
1: Кристина,
0: эти
1: простите, то есть
0: документы.
1: этот метр квадратный, услуги там платные?
0: Услуги платные, но они будут явно дешевле, чем услуги у
1: Риэлтор.
0: конкретного риэлтора. Да, то есть риэлторы сейчас там, по Москве, например, берут и 3-4% за сделку. У метра квадратного там десятки тысяч рублей, там 20, 30, 40, в зависимости от сложности сделки. Соответственно, загружаются туда документы, юристы профессиональные проверяют, и это сложная проверка, не поверхностная. Проверка через бюро кредитных историй, проверка по наследникам, проверка по потенциальному банкротству, проверка по использованию мат-капитал. И дальше есть такой сертификат защиты сделки, который также можно там приобрести. Он тоже не стоит космических денег. Но в случае, если будут какие-то претензии по сделке, метр квадратный пойдет в суд, и если он его проиграет, соответственно, он подстрахует покупателя и компенсирует ему затраты.
2: А я правильно понимаю, что прямо сейчас говорить о приобретении недвижимости, ну, скажем, самостоятельно вообще не приходится?
0: Я думаю, что это очень сложно, особенно если это какая-то бабушкина квартира, то это крайне сложно. Если мы говорим о приобретении, например, переуступки, то есть человек купил квартиру у застройщика, дальше он, ну, как инвестор, на ней заработал, ее продает, там никто не был прописан, квартира еще не достроилась. Соответственно, она такая более или менее еще как младенец, да, не родившийся. То мы, соответственно, можем там обойтись достаточно коротким списком документов. То есть проверить продавца, его на психологической экспертизе, наркологической экспертизе. Если это, там, например, пожилой человек, обязательно пригласить доктора на сделку, зафиксировать видеофиксацию, что человек был в себе, проверить через бюро кредитных историй его, посмотреть исполнительную документацию, там, есть ли какие-то, например, дела на него заведены или нет. То есть это такая поверхностная проверка, которую, в принципе, покупатель, который желает сэкономить, может и сам произвести. Но если мы говорим про вторичку с историей, то туда без доктора, конечно, суваться нет
1: Кристина, вот
0: смысла.
1: у нас буквально 30 секунд осталось, но мне очень хочется успеть спросить. Россиянам назвали три главных красных флага при покупке новостройки в ипотеку. И среди них есть слишком большой ежемесячный платеж. А почему это красный флаг? Ежемесячный
0: Потому что
1: платеж.
0: не все рассчитывают, видимо, свои финансовые возможности. То есть очень многие влезают. Ну, с ипотекой это работает не так страшно. А вот когда
2: 10
0: люди
2: секунд
0: влезают в
1: буквально.
0: рассрочку, понимаю, влезают в рассрочку, не оценивая свои финансовые возможности, вот тут гораздо сложнее. Потому что они верят в историю про снижение ключевой ставки, соответственно,
1: Все,
0: снижение
1: спасибо
0: ипотечных
1: большое.
0: задолженностей.
1: Автор телеграм-канала Кристина Бойко.
2: Спасибо огромное.

0: Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь.
2: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
0: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в День России традиционно награждает героев труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. Государственные премии в этом году удостоены бывший омбудсмен Татьяна Москалькова, режиссер Андрей Кончаловский, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, востоковед Алексей Васильев, главы промышленных предприятий и другие лица. ВСУ потеряли свыше 1035 военных, 3 танка за неделю в зоне ответственности российской южной группировки, сообщило Министерство обороны нашей страны. Как отметили в ведомстве, нанесено поражение живой силе и технике 6 механизированных мотопехотной, армобильной, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны. Кроме того, в Министерстве обороны напомнили, что на прошлой неделе подразделения южной группировки войск освободили населенные пункты Химик и Роскошная Донецкой Народной Республики. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поздравил его и весь российский народ с Днем России. По его словам, южноосетинский народ никогда не забудет, что именно Россия спасла его от геноцида. Гаглоев подчеркнул, что Россия была и остается символом несокрушимой воли, справедливости и верности своим обязательствам. А под руководством Владимира Путина эти ценности позволяют стране уверенно смотреть в будущее, укрепляя свой суверенитет и статус мировой державы. Россотрудничество в будущем увеличит квоты для обучения сирийских студентов в России. Глава организации Игорь Чайка встретился с временным поверенным в делах посольства Сирии в России Абдуразак Исмаил. По итогам переговоров удалось достичь договоренности по возобновлению работы русского дома в Дамаске, закрытого в декабре 2024 года. Чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил, что предстоящий чемпионат Европы в Париже станет самым конкурентным в истории, более плотным по результатам, чем когда-либо, благодаря прогрессу европейских сборных и приближению Олимпиады. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа. Московский ЦСКА проведет благотворительный кубок Евгения Алдонина и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника армейцев. Бывшего капитана сборной России выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Российская премьер-лига и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье бывшего футболиста. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букрев, Лисо Хабалова. Со мной в студии, как и всегда, Ева Сорокина, креативный директор Фонда экономических исследований Михаила Хазина, исследователь темы образа его влияния на жизнь человека. Приветствуем, как всегда.
3: Да, здравствуйте. С праздником вас. С Днем России.
2: С праздником. Вот мы об этом говорили. Сегодня все поздравляют с праздником. Редко до этого такое услышишь.
3: Конечно. И сегодня мы продолжаем с вами разговаривать о цветах. И говорим сегодня не только о цветах, а также говорим о нашем главном дипломате. Так, да, о Сергее Лаврове. И обсудим его галстуки, которые стали не просто аксессуаром, а они уже говорят за себя. Начнем с истории. А именно с флага. У нас это белый, синий и красный. Казалось бы, все просто. Но мало кто знает, что флаг был придуман не Петром Первым, а его отцом. Алексеем Михайловичем. И придуман он был как раз-таки для первого русского военного корабля под названием «Орёл». Ну, прекрасно же.
4: Прекрасно.
3: Идеально. Так. А потом же Пётр сделал его флагом торгового флота. Так вот, что значит эти цвета? Официально белый — это чистота, мир, синий — это вера и верность, и красный — это, конечно же, энергия и сила. Но есть и более неожиданные трактовки. А именно, в дореволюционной России цвета эти связывали с тремя частями империи: Малая, Белая и Великая Русь.
4: Как интересно. Давайте больше деталей.
2: Малое, так. Белое, Великое. Что, да. Что из этого Малое и что из этого Белое?
3: Белое — это Белоруссия.
2: Так.
3: В основном это земли, которые там находятся. Так. Великое и Малое — это все наши земли, но они были разделены.
2: Какая часть? Малое — это где? Вот если территориально смотреть.
3: А мы сейчас про географию или про...
2: Галстуки. Мне просто любопытно.
3: Вот, а вы нам расскажите. Я как раз буду об одном говорить, а вы расскажете зрителям про другое.
2: Так а вот я первый раз слышу о малой большой.
3: Они есть. Я все прогуглила, все есть. Все существует.
4: Так, но пока что мы понимаем, что галстук — это не просто аксессуар. Однозначно. Это такой достаточно невербальный
3: инструмент. И самое интересное здесь, что эти цвета, они работают в политике. И то, как они работают в политике, мы сейчас это будем с вами разбирать. Так вот, Сергей Лавров, мы разберем несколько его ярких выходов. Синий галстук.
4: Вот я как раз хотела спросить про его выход в Эр-Рияде.
3: Да, да,
4: вот, мы это будем. Вот, это был символ, послание или рассказывайте.
3: Синий галстук — это равно стабильность. Ну, в целом, синий цвет, он про стабильность.
2: Вы... Не, я просто пытаюсь осознать, что вот он
3: есть
2: стабильность.
3: Есть что-то в этом.
2: Ну, хорошо.
4: Вчера я была в синем галстуке, кстати.
3: Прекрасно.
4: Да.
3: Так вот, это был не апрель. Без месяца, потому что я сейчас точно не уточню, какой это был месяц. Это были переговоры в Эр-Рияде в 2025 году. И на Сергее Лаврове был однотонный синий галстук. И на его американском визави такого же оттенка был синий галстук, лишь с той разницей, что у него был мелкий узор на галстуке белого цвета. И эта деталь, она не ускользнула даже от журналистов, которые это обсуждали в контексте того, что в воздухе веет неким консенсусом.
2: Но к нему не пришли.
4: Да, но на Рубио был такой ярко-синий, я смотрю, галстук. Он прям на Лаврове он больше таких благородных темных оттенков, а на Рубио ярко-синий, как моя ручка сейчас.
2: Так может, прекрасно. Это классический дипломатический просто цвет галстука, нет?
3: Смотрите, это даже не только я обсуждаю, это даже журналисты, которые присутствовали там, это отмечали и обсудили.
2: Ну ладно.
3: То есть это более чем.
4: Ну да, они думали, это послание, совпадение или что это такое.
3: Да. Поэтому мы переходим к следующему. Серый галстук. Серый — это прагматизм и холодный расчет. Сергей Викторович его надевает, когда нужно показать. Я не подамся эмоции, я действую строго по протоколу. Все, не более того. Например, это переговоры с недружественными странами. Когда нет эмоций, есть протокол. И все. Далее у нас пурпурный галстук. И пурпурный — это тот цвет, который мы обсуждали на прошлом эфире. Мы целый эфир ему посвятили. Так вот, пурпурный галстук, он говорит нам о статусе и величии, и пурпурный — это цвет императорской власти в Китае. И здесь нам стоит заметить, не случайно Сергей Лавров надевает галстук подобного цвета на встречах с лидерами Азии. Тем самым это тонкий комплимент. Я знаю вашу культуру, я уважаю ваши традиции. И, кстати, пурпурный, он близок к нашему бордовому галстуку. Это также символ власти. И теперь красный галстук. Красный — это сила и это напор. И в те дни, когда Россия занимает достаточно жесткую позицию, Сергей Викторович появляется в красном галстуке, потому что красный — это цвет победы и атаки. Это сигнал «мы не отступим».
4: Ну да, я даже прочитала статистику, красный стал главным цветом переговоров российских.
3: Мы не отступим.
4: Да.
3: Вывод для нас — галстук — это не просто аксессуар. Он говорит.
2: Но он же должен и с костюмом сочетаться. Я просто вот сейчас пытаюсь перебрать в голове вот все эти галстуки. Так. Если, скажем, красный галстук будет с каким-то, ну, скажем, светло-синим костюмом, ну, или светло-голубым, он ведь будет выглядеть странно.
3: С голубым очень красиво. Почему, если белая рубашка?
2: но он вроде бы слишком сильно выделяется, как будто вот все остальное это не сильно и важно, а вот галстук
3: если
2: вот такой показатель.
3: Если у нас посыл «я не отступлю», идеально.
2: А почему тогда, ну, все, не надеть красное из разряда?
3: Это уже перебор, нельзя.
4: Это же павлина.
2: Да, ну да, вот я просто...
3: То есть мы берем с вами такие акцентные цвета только как детали. У мужчин-то галстук или запонки, у женщин сумка, платок. То есть мы полностью себя не погружаем в этот цвет, потому что тогда мы будем слишком...
4: Это как аксессуары у женщины, это да. деталь, которая должна что-то подчеркнуть, что-то сказать. И, наверное, в случае политиков там есть люди, которые подсказывают, что лучше надеть, что как сочетается, поэтому ошибиться точно шансов нет, как, какого бы цвета галстук не был надет.
3: Галстук почему-то именно этого цвета. Есть всегда этот ответ. Угу. Тем более, если мы берем достаточно высокий эшелон политиков, всегда есть ответ, почему этот галстук. И сегодня я затрону цвет галстука красный, и мы его разберем, как он трактуется в разных странах. Начнем мы с Китая, потому что мы его недавно обсуждали как раз. В Китае красный — это цвет счастья и удачи, и не зря в красных конвертах дарят деньги на праздники. В Индии красный — это цвет чистоты, процветания и супружеского счастья. Кстати, в Индии сари надевают красного цвета невесты. Не белого, красного. Потому что это цвет счастья супружеского.
4: То есть это у них традиция такая,
3: да.
4: Правильно? Всегда красного цвета.
3: Да, да, да, да, да.
2: Ну, достаточно все равно ярко, как будто эпатажно.
3: Ну, так вы же не в Индии находитесь, для них нет.
2: Тоже верно. Это все верно. Я просто
3: пытаюсь разобраться. Красный в Индии ассоциируется с богиней Лакшми, а богиня Лакшми — это богиня богатства.
2: Угу.
3: Поэтому, конечно, красная сари у невесты.
4: Ну, богатство, кстати, элементы богатства, может быть, и в России красные тоже означают, потому что красные кошельки всегда мы носим.
3: Да.
4: Если сочетать там красные и черные, это тоже очень дорого все выглядит.
3: Однозначно.
4: Да.
3: В Японии вот там все сложнее, потому что красное — это и любовь, и жизнь, и одновременно это гнев и даже ярость. Если мы с вами обратим внимание на японские мультики, то там часто красное лицо персонажа символизирует как раз-таки ярость. А где-то это, наоборот, символизирует смущение. Вот да, насколько разная трактовка, по сути, одного. И если мы с вами сравним...
2: Я на секунду вот просто прерву. А красное — это разве не просто из-за того, что человек, когда злится, сильную эмоцию испытывает, или смущается, тоже сильная эмоция, у него кровь в голове приливает, поэтому он красный. Ну и, собственно, они рисуют человека...
3: Так не зря ведь именно этот цвет в нас появляется, когда есть та или иная эмоция. Мы поэтому с вами и говорим...
2: Кровь же такого цвета.
3: Так тоже не просто так. И опять же мы с вами дойдем до этого, что в Южной Африке как раз-таки красные ассоциируются много в каких племенах именно с кровью и с доблестью воинской.
2: Но вот тут как будто кровь — это, с одной стороны, слишком, ну, такое отрицательное, опасное, но, может быть, не всегда, но, может быть, все-таки это жестокость. А, ну, положительное, не знаю... Редко, когда вот так в голову приходит. Ну, если только вот в тех вариантах, которые вот мы описали. Из разряда, если мы описываем вот отдельно любовь, там как раз красное сердце, оно же красное,
3: да,
2: оно же должно,
3: да,
2: быть красным.
3: Да. Если мы с вами сравним перечисленные страны с Японией, то с Россией, простите, с Россией, то мы увидим, что Япония как раз-таки максимально близка к нам по пониманию цвета. Я подумала... Может быть, это как-то связано с тем, что японские визы выдают нашим гражданам быстро и безотказно.
2: Китай вообще без виз.
3: Вот.
2: Ну.
3: Идеально все. Красный чем-то нам подходит цвет. Как раз. Но красный очень интересно трактуется в США. В первую очередь там это опасность и демонстрация давления. И надевая красный галстук, Дональд Трамп демонстрирует своим собеседникам что? Он демонстрирует свою готовность к достаточно жесткому давлению. Но также это цвет любви и страсти.
4: Я сегодня в красном галстуке, слушатели.
3: И не зря, кстати.
4: Но я увидела, что Ева в красном платье, поэтому сбегала за красным галстуком, забрала у коллеги.
2: Вот я просто смотрю сейчас на камеру, у тебя красный галстук, к сожалению, не видно.
3: Надо показать.
2: Тебе надо как-то его продемонстрировать. Вот сейчас, да, слушатели, которые в соцсетях подключились,
4: могут увидеть. Да, я пристала.
3: Супер. А еще галстук плотно, галстук красный, боже мой, красный. Плотно ассоциируется с Голливудом. То есть яркость, вспышки.
4: Ну, это, наверное, Голливуд 60-х, 80-х
3: конечно.
4: Годов. Ну,
3: классика, такая классика ли, Голливуда, да. Да, классика. И также, конечно, красный в США – это цвет республиканской партии. То есть много трактовок. И интересно, что у них во многих университетах есть фирменные галстуки. И, например, в Стэнфордском университете их два цвета. Почему их два цвета? Потому что настолько по-разному трактуются цвета в разных странах и культурах, что у них есть вариант синего, а есть красного. Ты сам выбираешь, в каком галстуке тебе быть.
2: Угу. Ну, такие привычные цвета. Как будто ну, очень редко увидишь желтый галстук или редко увидишь белый галстук. Они, ну...
3: А вы совсем недавно нам сказали о том, что красный порой ассоциируется с... С яростью,
2: да,
4: с агрессией,
2: конечно.
4: Да,
3: да,
4: с агрессией.
3: То есть для кого-то красный галстук будет с этим ассоциироваться, и он выберет себе синий, а для кого-то красный галстук будет нести другое.
4: Вчера я пришла в синем галстуке. Я была в белой рубашке и в синем галстуке. Мы не могли завязать мой синий галстук. У нас тут вместе с коллегами возникла проблема, а в эфир уже нужно было идти. Поэтому коллега одолжил свой красный галстук. Но я хочу сказать, что галстук очень красивый на самом mm-hmm. деле. Он прям классный такой. Но когда я его на себя надела, мне было некомфортно. Я его не вижу, но мне будто рябило в глазах. Может быть, настроение
3: он
4: было не то.
3: Он однотонный был, да? Красный.
4: Вот он.
3: А,
4: вот этот как раз и был галстук, да. Я и сейчас его позаимствовала у коллеги. Но вчера все-таки мы соорудили, смогли завязать правильно галстук, и я вышла в итоге в синем, потому что в нем мне было спокойнее, комфортнее.
3: Как вот. Раз-таки то, что и несет себе синий. Про Южную Африку, кстати.
2: Так.
3: Здесь еще более интересно, потому что там этот цвет может быть цветом скорби. А если мы возьмем республику Мали, то там этот цвет любви и безмерного счастья.
2: Ну, собственно, примерно одинаково у него прочтение. Единственное, что они, ну, скажем...
3: Коннотации разные несколько,
2: ну,
3: да.
2: Ну да, немного. Но в остальном-то плюс-минус все одинаковое. Но почему именно вот такое внимание именно как раз к красному галстуку? Почему не...
3: Красному цвету галстуку.
2: Даже так, да, к красному цвету. Почему вообще все вот именно к этому цвету склоняются?
3: Ну, вы не любите черный... этот цвет, расскажите.
2: Нет, нет, я абсолютно спокойно к нему отношусь.
4: А склоняются, что ты имеешь в виду, Саша?
2: Ну вот если мы сейчас вот говорим, там выбор между красным и синим. Обычно, как мне кажется, просто галстук, выбор стоит между черным и синим. Ну,
3: кто?
2: Или черным
3: Подождите,
2: и голубым.
3: Подождите, а кто черный носит галстук?
2: Разве черный нет? Нет такого?
3: Нет.
4: Особо
2: ну, темно-синий.
3: Темно-темно-синий, да,
2: очень
3: да,
2: темно-синий, да.
3: Да,
2: я вот про это. Очень темно-синий
3: С черным галстуком нужно быть аккуратным, потому что это... несколько

0: несколько трактовок этого галстука. Либо скорбь, траур, либо это обслуживающий персонал, потому что он носит как раз-таки черный галстук. Угу. Либо, ну, в принципе, два таких варианта. А, ну, конечно, есть вариант вечерний, но там будет бабочка, не галстук.
1: Вот вот тут прям сильная разница между бабочкой и галстуком? Ну, имеется в виду вот в плане восприятия.
0: Конечно, насколько? Конечно. Но смокинг и костюм.
2: Ну, бабочка — это уже что-то такое
0: торжественное,
2: элегантное. Да. Да, ты чувствуешь себя, ну, вот прям на празднике ты. Ты праздничный, ты подарочек.
0: Да.
1: Ну, вот на медведеве вижу черный галстук, кстати. Вот
0: вам, прямо сейчас. Вам, может, кажется, что он черный.
1: Ну, я
0: на
1: не
0: самом деле, смотрите,
1: это
0: на самом деле, мне много кто писал, что и на Владимире Владимировиче есть черные костюмы, и, мол, это же по протоколу неправильно, нельзя, на нем они есть. Но на самом деле очень часто используют темно-темно-синий цвет, который при разном освещении он может показывать блики, что он темно-синий, а может выглядеть черным.
1: А какое тогда вот это значение имеет, если он настолько темно-темно-синий? Не просто вот, ну, синий или там голубой,
0: да,
1: а
0: да,
1: прям
0: да,
1: настолько
0: да, да.
1: темный. Это что, это куда?
0: Опять же, заявить определенную позицию.
1: А какого рода?
0: Вы поймите одно, что он точно не черный. И, кстати, если уж мы говорим про черный цвет, то черный — это не один цвет. У него огромное количество оттенков. Есть черный действительно элегантный, красивый, достойный, дорогой. И именно этот оттенок используют для вечерних приемов. Это то самое знаменитое черное платье, это смокинг, это некая отстрочка, возможно, атласом или шелком. То есть, чтобы показать, ну, что это праздник. Черный в коннотации обычного черного, но там нет такого. Знаете почему? Потому что когда вы видите просто черный костюм, это будет некрасиво. Вот просто черный, вот как стол, возможно.
1: Ну да.
0: Потому что часто вплетена шелковая нить в дорогие костюмы, и они за счет этого дают такой небольшой блеск. Если этого нет, то вид костюма он сразу меняется.
2: Дешевее, да, это правда, это факт.
0: Казалось бы. Мелочь. Деталь. И напоследок, в Европе красный — это исторический цвет аристократии и революции. То есть, понимаете, масштаб.
1: Вот, кстати, странно, что в Европе это цвет революции. Как будто у нас это должен быть цвет революции.
0: Всё-таки, почему там нет?
1: Ну, а там, где красный-то? Там как раз желтый жилет.
0: А это красный — это то, что вы говорите, кровь.
1: Ну, нет, не обязательно. У нас коммунистическая партия красная была, поэтому
0: я понимаю,
1: у нас цвет революции,
0: да,
1: красный. А у них вроде бы, ну, не было как
0: если
1: раз
0: если мы говорим про революцию, то революция — это кровь всегда.
1: Ну да.
0: И она у них ассоциируется с красным цветом. Но опять же, красный — это почему исторически сложилось, что это цвет аристократии. Красные балдахины, красные шторы даже, красная обивка мебели. Если мы с вами обратим внимание, то часто мы видим в каких-то экспозициях, экспонатах, музеях золото и красную обивку. Пурпурную обивку, бордовую, что-то близко рядом. Потому что это всегда признак...
2: Это что-то очень томное такое.
0: И такое на богатом что-то.
1: Да. А вот тут нет большой разницы между обычным красным цветом и именно вот таким каким-нибудь бордовым, который будет, ну вот, дорого бордовым, махровым еще, я не знаю, как-то вот так это описать. Но из разряда обычный красный неприятный, а другой вот прям какой-то элегантный.
0: Здесь уже идет речь... То, что ближе к заказчику.
1: Ну, все же, может, все-таки в Европе у них есть вот такое, ну, я не знаю, склонность, что если красный, ну, вот как вы сами сказали,
0: да,
1: ассоциируется вот с тем самым, ну, негативом, предположим,
0: так,
1: то вот как раз его оттенок какой-либо ассоциируется уже с роскошью, чтобы не было вот этого диссонанса.
0: Представляете, если женщине идет именно красный, алый.
1: Алый.
0: Да, вот допустим. Как вы думаете, она откажется от этого... в сторону бордового.
1: Кто знает?
0: Я не знаю такую женщину.
1: Нет?
0: Нет.
2: Вот слушатель Иван пишет, красный самый громкий цвет. Феррари привел в пример.
1: Вот, красный Феррари?
0: Красного. А вы можете представить другого цвета Феррари?
1: Да.
0: Ну, представить можем, но она ассоциируется-то с красным.
1: Ассоциируется, конечно, с красным, да. Тут вопросов нет.
0: Мы это видим, такие...
2: А вот Россия с каким цветом ассоциируется у вас, Ева?
0: Мне больше нравится белый и красный. Синий как-то не то. Вот белый, да. Потому что
2: символ
0: белый...
2: Символ чистоты, да, какой-то?
0: Он для меня про справедливость очень сильно. Угу. А Россия — это та страна, которая диктует остальному миру, что справедливость — это важно. Потому что когда весь мир, хорошо, не весь, но большая часть мира об этом забыли, мы об этом напоминаем. И в нас это есть. То есть это наш какой-то такой внутренний культурный код. Мы всегда хотим, чтобы справедливость была. И белый, он как раз про это. Для меня это так.
1: Ну, наверное, про честь еще.
0: Конечно.
1: Честь.
0: Поэтому мы с вами сейчас запоминаем три правила для переговоров.
2: У нас как раз минутка осталась.
0: Отлично. Значит, первое. Изучаем цветовой код вашего партнера перед командировкой в новую страну или перед его приездом, чтобы мы знали, как он воспринимает те или иные цвета. Учимся у Лаврова с его галстуком пурпурного цвета, когда он встречается с лидерами.
2: И у Евы учимся, она нам как раз рассказывает, куда что лучше надевать, какие цвета.
0: Идеально.
2: Да.
0: Второе. Создаем свой фирменный цвет, который будет ассоциироваться либо с вами, либо с вашим брендом. Это очень важно. И третье. Дозировка. В цвете важна та самая дозировка. Мы не надеваем полностью яркий костюм или платье. У нас есть акценты. Галстук, запонки или сумка, платок. То есть... Мы даем один сильный элемент, который привлекает внимание.
1: Но при этом соблюдаем баланс. А на этом сегодняшний наш диалог будем завершать. Ева Сорокина, креативный директор Фонда экономических исследований Михаила Хазина, исследователь темы образа и его влияния на жизнь человека.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чат?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15:00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали здание администрации Энергодара. Строительство АЭС в Бангладеш подошло к ключевому этапу. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана. Теперь подробнее. Президент страны Владимир Путин поздравил жителей с Днем России перед вручением государственных премий. Он в этот день традиционно награждает героев труда и лауреатов в области науки и технологии, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. Видео с мероприятия можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Украинские войска атаковали дронами здание администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, нанеся 11 ударов. Пострадавших нет, об этом сообщил мэр города Максим Пухов. При этом, по его словам, ночью вражеские беспилотники наносили удары по генераторам торговых точек. Минобороны ранее сообщало, что силы ПВО за ночь всего уничтожили над российскими регионами 231 беспилотник ВСУ. Энергодар сегодня отмечает 56-ю годовщину со дня своего основания, 12 июня. В июне 70-го года началось строительство Запорожской ГРЭС, а в 72-м году молодой рабочий поселок получил свое имя Энергодар, став городом-спутником Запорожской атомной электростанции. Подразделения российской группировки «Восток» в течение недели продолжали активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике противника. Об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли более 2850 военных, 24 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 9 артиллерийских орудий. Строительство атомной электростанции «Рупур» в Бангладеш подошло к ключевому этапу. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что в ядерные реакторы уже загружены 163 тепловыделяющие сборки, и дальше планируется запуск при минимальных контролируемых мощностях с последующим повышением и постепенным переходом к выработке энергии. Первое в Бангладеш АЭС сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки. Германия до сих пор не получила от Вашингтона официальных уведомлений относительно сроков и масштабов сокращения американского военного присутствия в Европе. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Несмотря на это, он выразил уверенность, что сокращение американского контингента не нарушит базовые принципы коллективной безопасности в рамках НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести в течение года из Германии 5000 американских солдат. В альянсе заявили, что это решение не повлияет на планы в регионе. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана из-за того, что он не участник соглашения. Об этом заявили в офисе израильского премьера Бенямина Нетаньяху. Ранее иранское агентство опубликовало положение проекта меморандума со штатами о завершении конфликта. Документ из 14 пунктов предусматривает прекращение боевых действий, снятие ряда санкций, разблокировку части иранских активов, гарантии невмешательства США во внутренние дела Ирана, а также переговоры о полном урегулировании ядерного вопроса. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Академик, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В студии «Радио Спутник», как обычно в это время, я Алексей Осин. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Всех пользуюсь случаем, поздравляю с Днем России. Сегодня большой государственный праздник, хотя он и новый. Вот, и давайте перейдем к нашей вопросу.
2: Давайте действительно это сделаем. Ну, сегодня много будем говорить о том, как спасаться от жары, вообще, как она влияет и влияет на что. Но начнем с того, что несколько дней назад, 8 июня, был Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Ну, действительно, вот такая, может быть, странная формулировка, но тут ситуация-то в том, что люди очень боятся этих заболеваний, а на самом деле они достаточно редкие. Вот так надо понимать. И давайте попробуем вот рассказать о них, и чтобы граждан не было излишних страхов.
3: Ну, как вам сказать, редкие они или нет, но вот если такая цифра, в день в мире регистрируется где-то 500 случаев. Вот если умножить на 365 дней, достаточно большая цифра. Хотя...
2: Все-таки на 8 миллиардов людей.
3: Да, ну это ж... Вот, особенностью, действительно, это достаточно новое. Обычно медицинские такие дни, которые посвящены цели их не плясать и не танцевать, а просто повысить осведомленность людей о такой патологии, которая, в общем-то, святая святых человеческой личности. Это внутричерепные опухоли. И особенность тут заключается еще и в том, что даже доброкачественная опухоль, она тоже очень вредна, хотя вот в других органах, ну, есть она, вроде как-то и человек живет. А здесь, поскольку это очень плотная и очень небольшая по объему, ну, будем говорить, такая полость, костная полость в человеческом организме, которая достаточно надежно защищает самое главное, что есть в каждом человеке, это его головной мозг. Если она разрастается, то она сдавливает другие прилегающие ткани. И в зависимости от локализации, естественно, определяется и клиника. Но в любом случае, это прежде всего головные боли. Это, причем головные боли такие вот распирающие. Это тошнота, рвота. Это уже когда достаточно запущенный процесс. Ну, а если это злокачественная опухоль, то она, кроме того, что сама растет, она еще разъедает, будем говорить, близлежащие ткани, центры, которые определяют во многом различные функции человеческого организма и так далее. Поэтому еще вот буквально сейчас в Кремле, она, видимо, еще не закончилась, церемония вручения наград. Это там Героев России вручали и награды в области науки. И вот символично, что двум нашим выдающимся нейрохирургам, один представляет нашу петербургскую школу, другой представляет нашу московскую школу, головной центр нейрохирургии имени Николая Ниловича Бурденко. Вот вручил президент президентскую премию. Это очень символично за те огромные достижения, которые достигнуты в области разработки новых методов, диагностики главных хирургических вмешательств. Ну, а что касается знаний в этой области, то, конечно, нужно нашим гражданам понимать и чувствовать ответственность за свое здоровье, да? Если какие-то появляются симптомы, то, конечно же, у нас сегодня, я всегда это повторяю, появилась возможность проходить диспансеризацию, причем в рамках ОМС. Это значит,
2: бесплатно, да.
3: Да, для человека это ничего не стоит. И, конечно, самым главным диагностическим методом является МРТ. Которую, если сделать МРТ головного мозга, то она достаточно на ранних стадиях все это может выявить. Вот. Ну и, конечно же, опять же, возвращаясь к количеству опухолей, я вам назвал абсолютную цифру 500 случаев в день в мире, но а вообще от всех онкологических заболеваний, всех видов, типов, органов, она занимает до 6%. Именно опухоли головного мозга. Есть еще спинной мозг, есть другие органы и ткани и так далее. Поэтому Поэтому сегодня где-то из этих опухолей, примерно 50-60%, это злокачественные. 50-60, а остальные доброкачественные.
2: Это типа аденомы, да, или как?
3: Нет, ну доброкачественная опухоль, она, в чем ее особенность? Она растет, но она не дает метастазов. Метастазов в другие органы и ткани. И, в общем-то, если ее на ранних стадиях выявить, ее можно быстро купировать. Есть методы, которые точечно выжигают, есть просто хирургическое вмешательство, малоинвазивное, когда просверливается там определенно, и она уничтожается в своем зародыше. Вот. Поэтому кто группы риска? Ну, естественно, группы риска – это люди старшего возраста, это где-то 50-69 лет, вот в этом сегменте возрастном. У детей до 19 лет, так, тоже достаточно часто встречается 1,8 на 100 тысяч. Ну, почти два случая на 100 тысяч детей. Это тоже много. Много. И дети в раннем возрасте, если в старшем возрасте это еще, как говорится, если при хорошей выживаемости там до 10 лет, ну, условно говоря, в 69 выявили, плюс 10 лет, это уже возраст, да, такой, который даже выше того, который у нас является
2: целевым показателем.
3: Да, целевым, да, показателем. Вот. Конечно, структура этих заболеваний тоже очень важна. Это вот мини-глиомы, это 35%, это доброкачественные опухоли головного мозга. Так? Глиомы 35%, это внутримозговые опухоли общего, от общего числа, ну, образования центральной нервной системы. Вот. Ну, в принципе, я думаю, мало это кому интересно, типы опухолей. Главное, что самое главное, надо помнить, что нужно не отмахиваться от головных болей, да, а вот обратиться вовремя, и чем раньше в человеческом теле будет выявлено это образование, тем гораздо шансов, более, да, оптимистичный прогноз.
2: Ну, просто все же следили за судьбой Жанны Фриски, например, или, да, Анастасии Заворотнюк. У нее как раз и у той, и у другой глиобластома была же, да, если я правильно,
3: да,
2: помню.
3: Да, да, да.
2: Красивые, конечно, молодые, талантливые женщины. Ну, жалко уже.
3: Конечно, молодеет. Онкология молодеет. Раньше говорили так, просто люди не доживали до онкологических заболеваний. А сейчас вот мы говорим о детских заболеваниях. Мы с вами недавно говорили о центре Димы Рогачева, где дети и очень злокачественные опухоли. Но это гематологического плана онкологические заболевания, но тем не менее. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно быть очень внимательным. И вот, конечно же, ранняя диагностика, вера в медицину, тем более, что сейчас это уже не какие-то там затраты непосильные для людей, потому что любое исследование, оно очень дорого стоит на современном оборудовании, высокочувствительное. За счет государства это можно спрофилактировать с активным участием самих граждан нашей страны.
2: Очень тема такая дискуссионная. И мнение одного из врачей, онколога Евгения Щетинина, по поводу полного запрета вейпов. Он говорит, что запрет вот этот полный – это инструмент слабых. И таким образом, так сказать, аргументирует свою точку зрения, что все сейчас легально продающиеся вейпы, они, собственно, соответствуют ГОСТу. А бороться нужно, соответственно, с нелегальным оборотом. А в тени уже больше 65% этой вот дряни. А кроме того, несовершеннолетним и сейчас нельзя продавать, и за этим достаточно строго следят. Ну, то есть вот такая ситуация, когда очень много людей, в том числе и депутатов, и соответствующие законы выпускаются, прям вот говорят, надо полный запрет, как с наркотиками.
3: Понимаете, мне стыдно, что мой коллега говорит такие вещи.
2: Объясните, пожалуйста, нам.
3: Понимаете?
2: Я ему не адвокат ни в коем случае.
3: У нас просто... есть гос на водку. У нас есть очень строго соблюдаемые требования на табак. Но это не значит, что... Ой, если бы он как врач рассуждал, я поинтересовался его профессиональным статусом. По-моему, он где-то в Оренбурге работает, он онколог. Но то, что он говорит, это к медицине не относится. Нелегальный оборот, да? Нелегальный оборот, у нас есть МВД, у нас есть другие правоохранительные органы. Просто этот человек поет с голоса мафии табачной. Понимаете? И мне стыдно, что у меня есть такие. Я даже подумаю, если он еще где-то выступит, я обращусь официально в Министерство здравоохранения Оренбургской области, что такие врачи нам не нужны. Пусть он за онкологию отвечает. А разглагольствование на нелегальном обороте, во-первых, его профессия не позволяет это говорить. Да, мы разработали рамочную конвенцию по борьбе с табаком. И там все это есть. И нелегальный, и легальный оборот. И задачи МВД, всех правоохранительных органов. Но что такое электронная сигарета, что такое вейп? Это ответ. Я не могу сказать, что это промышленность табачная.
2: Но структур каких-то.
3: Это мафия. Законная мафия. На табак же мы продаем, к сожалению. Да? Когда-то маркиз Нико привез его нам. И это... индианская цивилизация Северной Америки ответила нам за ту оккупацию, то варварское уничтожение их, когда приехали наши с вами европейцы завоевывать. Оттуда привезен был никотин. И никотин – это маркиз Нико. Это его именем назван этот яд. Так вот, они в ответ на разработку этой рамочной конвенции, Брутланд была такая очень прогрессивная премьер-министр скандинавской страны, она врач по образованию, она была премьером, потом стала генеральным директором ВОЗ и поставила задачу. И за свои 4 года, которые она была генеральным директором, мы

0: прежде чем раскрывать, извините, рот с такими разглагольствованиями. Он еще там что-то лечить здоровую ногу. Но это, понимаете, это непрофессиональный разговор. Ты врач. Вот. И, конечно, что мне еще стыдно, я очень хорошо сотрудничаю с «Комсомольской правдой», что эта грязная статейка была опубликована в «Комсомольской правде». Я задал «Комсомольской правде», говорю, вы что, мы с вами буквально накануне гневались, там, что вейпы надо запрещать, поддерживали, и вдруг появляется эта статья вот с этими, с чужого голоса, произносимыми словами о легальном, нелегальном обороте. Оренбургскому онкологу этого никогда нельзя знать. И вот эта вся демагогия запретить надо. Понимаете? Да. У нас, кстати, еще что. 8 миллионов жизней каждый год забирает смертность от табакокурения. А что такое вейп? Это табакокурение. Сначала это гильза с паром. Когда они появились, у нас вдруг сразу в стране появились конкурсы по пусканию колец.
1: Колечек,
0: колец. Да. И кто этим занимался? Дети. Среди них это было. Он же разрешен. А что там в этом ГОСТ, видите ли, на никотин он нашел, о чем говорить? Понимаете? Я с «Комсомольской правдой» я буду выяснять отношения и попрошу их, даже вплоть до того, что а вот этот господин, он недостойный. Он главный онколог Оренбургской области. Ну ты рассказывай об онкологии, рассказывай о каких заболеваниях. Что это ты вдруг о вейпах запел? А то, что Дума ставит этот вопрос, да, Дума сейчас находится в сложном положении. Ну, не сама Дума, а сейчас идет избирательная кампания, начинается буквально. Она уже фактически идет, юридически она начнется в июле. Но то, что они подняли этот вопрос, это надо сделать и запретить. Да, мы один шаг сделали, по-моему, год назад. То ли электронные сигареты, то ли вейпы приравняли к сигаретам. А что значит приравняли? Это значит запрет использовать их в помещениях. Это все те требования, которые... Правда, потом один из депутатов, Единой России, кстати, добился того, чтобы вернули курительные комнаты
1: в
0: аэропортах. Он там просто слезы лил о том, что вот как же так люди мучаются. Ну... А вот этот мой коллега не пристало такие вещи говорить. Это недостойно врача. Поэтому вейпы нужно запрещать. И это будет очень хорошим вкладом в того, чтобы мы прежде всего не вовлекали на ранних стадиях молодое поколение к табакокурению. Вот. Поэтому...
1: Нет, извините, тогда у меня вопрос. Я, в общем, лицо лично не заинтересованное, никогда не курил, вообще ни одной сигареты не выкурил за свою жизнь, да? Вопрос у меня такой. Значит, получается, что вейпы запрещают полностью, а табак нет.
0: А табак...
1: Вот где, в чем логика?
0: Логика в том, что вейп – это благоприобретение, его не было совсем недавно. Табак мы идем по пути, опять же, не от слабости, запретов. Это в законе прописано доступность. Доступность территориальная, да, не везде, не на каждом углу торговать. Доступность, когда запрещено в определенном удалении от школ, от детских садов, чтобы дети этого не видели. Запреты на рекламу любую, да.
1: Угу.
0: Экономическая доступность. То есть, если она дешевая сигарета, да, ну, вот если проводить аналогию с алкоголем, на границах с Казахстаном у нас алкоголь недавно продавался по 60 рублей за бутылку водки. Самая дешевая водка официально у нас стоила гжелка 66, сейчас она до 200 дошла.
1: Значит, нет, сейчас 409 уж, извините.
0: Не, а разные, если по 1000.
1: Нет, нет, нет. Это самое... вот минимальные.

0: 409.
1: Чудесно. Потому что я помню еще с премьер-министром Зубковым мы говорили, слушай, вот на Западе мы... А тогда бензин был, знаете? Вот там правительство говорило 10 там... У нас бензин должен быть как в Европе по цене. Ну, у нас, мол, доходы такие, хотя это не так. А мы говорим, тогда мы провели аналогию. А почему давай мы водку сделаем? Самая низкая цена там 10 долларов. Вот как раз тогда, если в пересчете тогда было 200, давайте до 200 доведем. И Дмитрий Анатольевич был тогда, после Зубкова, премьер-министр. А, уже был Дмитрий Анатольевич, и тогда вот эту норму ввели. А Виктор Алексеевич был первым замом председателя правительства. Вот. Сейчас уже 400. И это тоже доступность. Понимаете?
0: Понимаю, да.
1: Да, поэтому все это, конечно, запрет отделов, там уже на каждом углу продавались, только в специальных отделах до определенного времени. Там, допустим, супермаркет работает до 23-х, а запрет возрастной, запрет, вот это все запреты, и не от слабости. И вот если этот демагог, мой коллега, Щетинин, да, его фамилия?
0: Евгений Щетинин.
1: Да, Евгений Щетинин, хотя бы поинтересовался, какие принципы используются в мире. И, наверное, он бы вот такие вот синтеции, которые никакое отношение к медицине не имеют, он уж точно не знает, сколько там легального, сколько там нелегального. Мы знаем о нелегальном обороте и в алкоголе, и в табакокурении, но это вовсе не основание для того, чтобы вот так демагогию такую нести, пользуясь уважаемым в стране статусом профессии врача.
0: Ну и издание это уже очень уважаемое. Тоже,
1: а вот сказать, с изданием это отдельный разговор.
0: Ну, продолжим после новостей. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

«Узнать за 90 секунд». Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в «Просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Днем России и отметил, что всех граждан объединяет любовь к родине. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кабмина. Он подчеркнул, что среди значимых дат в истории этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, а также сохраняет и приумножает наследие предыдущих поколений. Премьер отметил ответственность каждого россиянина за судьбу и процветание России, а также пожелал здоровья и благополучия. Мужчина получил мелкие осколочные ранения в результате взрыва украинского беспилотника на территории фермерского хозяйства в Белгородской области. От предложенной транспортировки в стационар он отказался, об этом сообщил региональный оперштаб. Кроме того, атакам БПЛА подверглись Грайворонский, Красноярушский и Шебекинский округа. Россиянам, подозревающим, что их могут преследовать американские власти, стоит воздержаться от поездок в Таиланд из-за риска выдачи оттуда в Штаты. Об этом сообщили в российском МИДе. Отмечается, что в Таиланде высока угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб Соединенных Штатов. Там добавили, что США развернули охоту на россиян в королевстве, и операции по задержанию российских граждан проводятся без оглядки на руководство страны. Соединенные Штаты не будут участвовать в управлении Ормузским проливом. Этот вопрос Иран намерен решить сам Аном. Об этом сообщило иранское государственное агентство ИРНА. Сообщалось, что возможный меморандум о взаимопонимании между Штатами и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы и возвращения к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс. Страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Около 120 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы из-за установившейся жаркой погоды в Москве. Об этом сообщил заммэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что в настоящее время в городе работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми. 14 на Москве-реке, 2 на Химкинском водохранилище и 10 на внутренних водоемах. Бирюков призвал москвичей быть внимательнее и неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

0: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Мы все-таки не закончили предыдущую тему. Прежде чем перейти к жаре и средствам спасения от ее и опасностям, которые она несет, давайте, вы хотели еще добавить.
1: Да. Что я хотел? У нас вся планетарная медицина работает по МКБ, Международный классификатор болезней. Мы сейчас работаем по 10-му пересмотру. Сейчас уже многие страны внедряют 12-й пересмотр. Это, кстати, непростое. Хочу, не хочу. Потому что что там происходит? Для того, чтобы перейти на пересмотр 12-й, там больше болезней. Для этого нужна хорошо оснащенная медицинская сеть, потому что не все болезни поддаются просто такому, знаете, рутинному диагностическому принципу. Нужно проводить очень современные, на очень дорогом оборудовании исследования, чтобы поставить тот или иной диагноз. Так вот, уже в 11-м пересмотре и в 10-м даже уже у нас есть официальная наименование болезни – пневмония вейперов. Вейперов – это пневмония не от сигарет, не от сигар, а именно от вот этих вот электронных приборов. Почему? Потому что в этих гильзах еще, о которых там так печпекся мой, трудно назвать его коллегой, что вот она гастирована, так вот в этих гастированных смесях, которые там находятся, там используется маслянистая жидкость. И принцип, этиологический механизм этой болезни заключается в том, что она очень мелкая, дисперсная, она проходит через нагревание, и от этого очень мелкие образуются капельки, которые, а чем меньше капля, тем она глубже проникает в легкие. Так она доходит до альвеол. Это то место, где кровь сталкивается с вдыхаемым воздухом и происходит окисление эритроцитов. Что такое эритроцит? Это почему он красный? Потому что там железо. Вот окисляется это железо, и окисленное кислород доносится до любой точки, самой интимной нашего организма. Это вот придумано природой. Так вот, это выстилается стенка этим маслом, и альвеол перестает работать. Так вот, пневмония вейперов. Это вот, прежде чем в следующий раз на эту тему разглагольствовать, и надо говорить о медицинских терминах, и говорить на медицинском языке, если ты врач, а не просто тебе заплатила какая-то фирма, чтобы ты произносил вот эти вот гнусные, извините, сентенции. Так вот, надо знать, что уже даже, хотя этим изделием всего ничего, там до каких-то 20 лет, Европа курит уже 4-е столетие табак. А здесь только они появились, но уже породили целую группу болезней. Именно вейперов, именно вот эти изделия создают эту болезнь. Поэтому давайте мы на этом завершим эту тему и перейдем действительно к тому, что сегодня очень и очень многих...
0: Да, жарко, и поэтому, конечно, хочется водички попить. Да. Вот как, какой? Я, например, вот с большим удивлением прочел о том, что полагают ряд экспертов о том, что газированная вода освежает эффективнее. Всегда вроде считалось, что газировку пить вредно, особенно нет, сладкую. Но ну, по другим причинам.
1: Нет, понимаете, в чем дело? Во-первых, давайте в суть посмотрим. Действительно, в эту жару, и наша жара московская, мы сейчас о Москве, наверное, на примере Москвы давайте разбирать, поговорим, что она более остра и более ощущается по той простой причине, что у нас высокая влажность. Ну, как ни говорите, а Москва на болотах стоит. Да? И помните, мы даже осушали болото, но в результате получили огромные пожары.
0: Торфяники,
1: которые,
0: да.
1: Торфяники горели, и их нельзя было потушить, и мы тогда в Москве в день умирало в два раза больше, чем в обычное время, из-за того дыма, который возникал. Так? Мы снова эти болота вернули в их естественное состояние, чтобы хотя бы они не загорались. Они загорались независимо, не просто. Да, были и злодеи, которые там неправильно пользовались. Но само возгорание могло происходить. Так вот, у нас влажность высокая. И в условиях в Сахаре наша температура, она не так будет ощущаться.
0: Но тут да может... и, наверное, в Восточной Сибири тоже.
1: Да, и в Восточной Сибири, правильно, я что-то... Ну, до Сахара ближе нам, чем в Восточной Сибири, так? Вот, это правильно вы заметили, потому что там более сухой, а у нас влажный, это раз. Поэтому мы должны следить за питьевым режимом. Вот мы всегда говорим, человеку нужно как минимум 2 литра выпивать. Но сейчас есть такая норма более точная. 2, мне может быть 2, а вам и 3. Что на килограмм веса нужно 40-50 миллилитров. Угу. Вот из этого расчета нужно знать. Причем считается вода, если вы выпьете компот или сок, это не считается. Потому что это уже пища. Потому что организм уже реагирует на эту жидкую пищу. Он ее должен там переработать. А вот вода – это естественное, природное образование, без которой мы жить не можем. Так вот, из-за этого расчета мы должны с вами потреблять. И за этим нужно следить. Потому что если мы этот вопрос не будем этого обращать, просто человек потеет, вода быстро выходит, кровь сгущается, становится густевая, загустевает. Это и тромбообразование. Так?
0: Это тут моя проблема. Не всегда кровь могут взять густая.
1: Да.
0: Выдавливают
1: есть,
0: прям. Да.
1: Нет, есть предрасположенность, ну, особенность человеческая. А когда вот еще она добавляется с нашей, как бы, безответственным отношением к своему здоровью, когда мы не следим за питьевым режимом, то это тоже может спровоцировать в том числе там, и тромбообразование. Что такое тромбообразование? Это отрыв тромбов и все эти тяжелейшие последствия, начиная от ишемических инсультов и заканчивая просто смертью.
0: Тромбоэмболия называется.
1: Да, тромбоэмболия и так далее, закупорка и так далее, и сердечной, и легочных и так далее. Поэтому, итак, питьевой режим. Надо помнить, что у нас есть 2 вида воздействия на человека. Есть, может произойти солнечный удар, и может быть тепловой удар. Даже если вы находитесь, нет прямого воздействия солнечных лучей, но очень теплая температура, вы не следите за питьевым режимом. Что такое... потоотделение. Потоотделение – это регулирование нашего с вами температуры. Пот выступил, он начинает испаряться, и на месте испарения охлаждается кожа, а значит и организм охлаждается. Если мы за этим не проследили, из нас вышла вся вода, пота нет, и может произойти тепловой удар. Кстати, тепловой удар может и в бане быть. Когда человек, парясь, не следит за этим режимом. Что касается солнечного удара, это прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Тут может быть ожог. Если он действует и нагревает, особенно головную голову, если человек не пользуется там, панамой и так далее, это может вызвать локальное перегревание и солнечный удар – вплоть до смертельного исхода может быть тоже такое. Поэтому питьевой режим, еда, питание, режим работы – это тоже очень важно. Ну, на юге это…
0: Извините, так с газировкой все-таки как же? Да. Она лучше или что?
1: Нет, ну, понимаете, вот медицина разделяет… Я, например, сторонник того, что газированная вода, она неестественна, питьевая вода. Да, вы можете сказать про Нарзан, но это совсем... другое.
0: Ну, это исключение, конечно.
1: Вопрос. Во-первых, нарзана очень мало.
0: В горах только, да.
1: Да, и это очень, это лечебно. Нарзан – это, кстати, минеральная лечебная вода. И она в ежедневном питьевом режиме у нас, если у кого-то присутствует, то это единицы. А 8 миллиардов людей этим не пользуются. Я, например, считаю, что газированная вода, даже если она просто питьевая вода, и такая есть у нас вода, продается, и в этом ничего, как говорится, нет, то она неестественна. А надо пользоваться более естественным продуктом, который мы с вами... Потому что газируется вода – это технология в эволюции совсем недавняя.
0: Ну да, да.
1: А мы эволюционировали, потребляя воду миллионы лет. И вот то, что более естественно, то более полезно. Хотя есть разные точки зрения. Да, выпил я, раздражение произошло к слизистой желудка, я ее выпил. Это и, наверное, сокоотделение, и так далее, и так далее. Но в данном случае это, ну, то воздействие, которое, я считаю, не несет в себе какого-то там принципиального значения для здоровья. Вот. Теперь о режиме. Режим. Ну, в южных странах, я думаю, что у нас... Тем более, что у нас есть сейчас возможности у частного бизнеса, да, если в государстве все было от Камчатки до Калининграда по одним законам жили мы, да, хотя тоже были и северные, и южные какие-то особенности, в том числе и в режиме дня. Ну, в южных странах используется так называемый сиест. Это когда после обеда там не 30-минутный обед, а потом пошел работать, да, а использует это время, там, разделяет рабочий день на несколько часов, когда пик солнцестояния, чтобы человек, особенно если этот человек работает на открытом воздухе, вот, лучше начать рабочий день раньше на час летом, да, до 11-12 поработали, пообедали, отдохнули и где-нибудь с 15-16 часов продолжили рабочий день, не нарушая продолжительность рабочего дня, но дав большой перерыв, который будет полезен для сохранения здоровья, для сохранения работоспособности людей и так далее. Как одеваться? Это тоже очень важно. Конечно, темная одежда, светлая одежда – это очень значимо, это... Свободная одежда, не облегающая нет. Вот. Потому что она должна продуваться, но еще мы не должны забывать, говоря о одежде летом, о том, о чем мы много говорили с вами, о клещах, да, что если вы пошли в лес, ну пусть там даже 20 градусов, в Москве 20 градусов или в Подмосковье, это тоже очень ощутимое. Потому что влажность высокая, и организм ее воспринимает достаточно тяжело, как, например, если бы где-то в другой, как вы сказали, в Восточной Сибири, там 30 градусов, так не действует в сухом воздухе, как здесь. Светлая одежда должна быть. Это отражение солнечных лучей. Не впитывание этого тепла, а отражение. Это максимально закрытое тело. С одной стороны, вроде бы, как же так? Солнце, вернее так, жара, потому что, во-первых, это сохраняет от прямых солнечных лучей и не будет ожогов. Во-вторых, мы не забываем о клещах, всякого рода комарах. Ну, правда, комары летают в основном, когда солнце заходит, но тем не менее. Светлая, максимально закрытая одежда, она... тоже даст вам возможность. Питание. Конечно, жирная пища. Это прежде всего растительная пища. Это
0: окрошка какая-нибудь.
1: Растительное масло. Правильно, окрошка. Это тоже. Вот еще есть такая тема, что лучше пить, воду или квас. Квас вроде у нас есть с вами. И это даже наше национальное. Но одно дело квас домашний, который... бабушки делали, я не знаю, как там выращивали какие-то.
0: Хлеб туда.
1: Да, да. Да. А, или вот тот консервант, который мы используем, который разводится, который раньше продавался, стояли на, практически на каждом углу эти бочки с квасом, и люди подходили и пили. Тут тоже квас, он очень сытный. Это избыточный вес, это нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Поэтому режим питания тут очень важную роль играет, вот, в том, чтобы мы более спокойно и более физиологично переносили вот тяжелую, ну, испытание для нас, если хотите, воздействие высокой температуры в условиях высокой влажности, которая характерна для наших с вами. Пляжи. Да, вот давай пойдем на пляж. Ну, что я могу сказать? Да, у нас, во-первых, не везде можно купаться. Это надо всегда помнить. В Москве у нас и на сайте мэра, на городском, и во всех медицинских...
0: Ну, карта есть, да, где
1: да,
0: можно.
1: Да, карта, где можно, потому что вода. Если там есть водоплавающая птица, это дополнительный риск. Это паразитоза, которыми можно заразиться. Но и самое главное, вот здесь бы я принцип купания использовал принцип работы. Что вот на солнцепёке, конечно, купаться не надо. Тут и риск получить солнечный удар, и тепловой удар лучше утреннее и вечернее время. Потому что здесь буквально 15 каких-нибудь 20 минут может вызвать ожог. Да, есть всякого рода кремы, но я как-то им мало доверяю, лучше пользоваться естественными возможностями, да, вот, оборудованные пляжи. Опять же, если песок или галечник, который на пляже есть, если он, за ним не следят, и при большой нагрузке, антропогенной, человеческой, там могут быть и паразиты, и можно просто получить и кожные заболевания, и заразиться паразитозами всякого рода и так далее. Ну и, конечно же, кондиционеры. Казалось бы, они нас спасают, но правила пользования кондиционерами тоже нужно соблюдать. Если вы пришли разгоряченный, на полную мощность включили.
0: В автомобиле еще, кстати говоря.
1: Да, да. Если вы, вот, ну, давайте для себя установим такое, вот, если температура между, ну, или помещение, которое вы зашли, или в том же автомобиле, с разницей более 10 градусов, той, на которой вы находились на жаре, вы вспотели, сели в автомобиль или зашли в квартиру, и тут, то можно в том числе и заболеть. Кстати, не надо забывать о вирусах. Да, гриппа не будет, но другие формы вирусных инфекций, которые очень хорошо живут даже в жарком, под прямое воздействие солнечных лучей, оно убивает их. И поэтому у нас гриппа нет. Он только... Но есть те вирусы, которые могут выжить, и вы будете, ну как же, вроде тепло, а у меня заложило нос, у меня температура и так далее. Об этом тоже надо помнить и думать. Но самое главное, не пугать себя, радоваться тому, что нам природа подарила возможность, в том числе и не только холод переживать, но и теплый период. Но надо разумно пользоваться, и тогда все будет хорошо. Вы и загорите, и отдохнете, и не получите никаких ожогов, и никаких вирусных заболеваний, и только будет польза для вашего организма.
0: У нас две минутки еще осталось. Тоже еще один миф я для себя развеял. Очевидное противоречие. Вроде говорят, в жару нельзя мороженое есть, там злоупотреблять им. Оно холодное, жарко, на этом контрасте и прочее, прочее. Но ангину вызывают бактерии, а не...
1: Да.
0: Но здесь еще один момент. Я же помню, когда удаляли миндалина в детстве, но мне-то не удаляли, но кому удаляли? Давали мороженое. Оказывается, вот людям, которые там с воспалением миндалин
1: тут,
0: дают...
1: Понимаете, само мороженое по себе, но это хороший питательный продукт. Но когда, опять же, резкость температур, когда у нас был период, слава богу, от него отказались, когда дети рождались, это, кстати, американцы, они же прагматики с точки зрения, они удаляли миндалины сразу, при рождении людям. Было в такое мода, рождается ребенок, ему тут же удаляют аппендицит. Он же рудимент. А что он? А вдруг у него там... гнойный, когда-то там возникнет. Но, слава богу, от этого отошли. Понимаете, миндалины – это наша защита. Это то, что не дает это вот то кольцо, которое затрудняет проникновение в наш организм. И в том числе и микробов, и вирусов. Это естественное.
0: Преграда, да?
1: И когда мы убираем не рудимент, а естественный орган, следящий за нашим здоровьем, этого делать нельзя. Другое дело, опять же, за ангинами надо, если человека декомпенсировано, а у детей часто это бывает, не лечится, горло болит, а ладно, перейдет. Вот тут-то уже тогда бывает, что и удаляют уже, ну, будем говорить, ну, условно говоря, грубо, пришедшие в негодность эти миндалины. Потому что они постоянно воспаляются и вызывают у человека заболевания. Так что давайте не будем, будем разумными, будем отдыхать, будем набираться здоровья, потому что совсем скоро...
0: Опять осень.
1: Осень.
0: Да. Спасибо, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР. МИД предупредил о возможном задержании россиян за границей из-за антироссийских санкций Вашингтона. Европейские фермеры получат 540 миллионов евро для компенсации высоких цен на удобрения. Теперь подробнее. Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием. Глава государства в День России традиционно награждает героев труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологии, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. Видео с мероприятия можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Приют» в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери противника за неделю составили более 2135 военнослужащих ВСУ, 3 танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. Многие россияне неожиданно для себя могут быть по запросам Соединенных Штатов задержаны за границей из-за антироссийских санкций Вашингтона. Об этом сообщили в российском МИДе. Отмечается, что после начала СВО карательное правосудие Вашингтона особенно усилилось. Кроме того, в дипведомстве предупредили, что россиянам, подозревающим, что их могут преследовать американские власти, стоит воздержаться от поездок в Таиланд. Уточняется, что операции по задержанию граждан России проводятся без оглядки на руководство королевства. Проект АЭС «Рупур» обеспечил развитие уровня компетенции десятков тысяч бангладешцев. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что многие, получающие сегодня обучение в компаниях «Росатома» и прошедшие этот путь, размышляют о постепенной передаче экспертных знаний и создании национальной профессиональной школы. Лихачев также подчеркивает, что в развитии проекта участвуют 71 компания из Бангладеш, и порядка 90% закупок для атомной станции осуществляется у локальных поставщиков. Канцлер Германии Фридрих Мерц не подходит на роль переговорщика Евросоюза с Россией. Он строит конфронтацию с Москвой. Об этом заявили в оппозиционной немецкой партии «Альтернативы для Германии». По их мнению, переговорщиком от ЕС мог бы стать бывший канцлер страны Герхард Шрёдер, так как он был канцлером и, по мнению депутатов, российская администрация ему верит. Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что бывший канцлер Герхард Шрёдер лично для него был бы предпочтительнее. Европейские фермеры получат от Еврокомиссии 540 миллионов евро компенсации роста цен на удобрения. В Европе утверждают, что рост цен связан исключительно с кризисом на Ближнем Востоке. Однако еще после ввода блокирующих пошлин на удобрения из России и Белоруссии европейские фермерские профсоюзы предупреждали, что аграрии в ЕС окажутся в невыгодном положении. Также ситуация усугубляется бесконтрольным ввозом в страны ЕС украинской сельхозпродукции и заключенным ранее соглашением со странами Южной Америки, которые также способны наводнить европейские рынки дешевой сельхозпродукции, выращенной в нарушении строгих европейских стандартов. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: .04 в Москве, 12 июня. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник» в студии Лисо Хабалова. С утра мы сегодня поздравляем слушателей и всех граждан России с Днем России. Погода за окном будто немножечко совсем разбушевалась. Поглядим, что будет дальше. Но это не останавливает людей от массовых гуляний и празднований. В каждом регионе праздник отмечают как-то особенно. Где-то хлеб выпекают, где-то соорудили флаг на 50 метров. Но неизменным остается одно единство народа. и однозначно гордость за свою страну. Хочется добавить, что президент России Владимир Путин провел церемонию вручения золотых медалей Герой труда России и государственных премий. Я расскажу некоторые истории людей, кого наградили, но сейчас хочется послушать самого Владимира Владимировича, что он говорит про ценность россиян.
3: Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник теплым, душевным отношением к родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое. Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями. Искреннее чувство ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народам.
2: Ну, такие очень важные слова сказал президент России. Хочется добавить также, что сейчас вернуться к церемонии вручения золотых медалей Герой труда России, государственных премий. В числе лауреатов бывшая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и многие другие. Истории разные, некоторыми хочется очень быстро поделиться. А, например, создатель уникального стрелкового оружия Петр Сердюков удостоен звания Героя труда за многолетний вклад в повышение боевой эффективности российской армии и специальных подразделений. Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги конструкторам. А также ведущий инженер-конструктор Петр Сердюков вместе с группой специалистов разработал бесшумный автомат АЭС «Вал». Вот такие важные достижения у всех людей, конечно. Ну и хочется сейчас разделить эту тему с нашим экспертом, председателем Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергеем Рыбальченко. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Сергей Игоревич, вас тоже с праздником. Сегодня все друг друга поздравляют действительно с праздником. Очень-очень важный день, согласитесь?
4: Да, я абсолютно согласен, и мы празднуем, вот собрались как раз с родителями, отмечаем, смотрели церемонию награждения, я очень рад за тех, кто получил награды, очень рад за Татьяну Николаевну Москалькову, которая на протяжении более 10 лет занимала этот ответственный пост, и не просто занимала, а выполняла огромную работу, которая, кажется, даже не видна. Вот обычному человеку она, конечно, не видна, но сами цифры говорят о том, сколько сделано за это время. То есть 22 тысячи обращений за 10 лет. 220, простите, тысяч обращений за 10
2: это
4: лет.
2: Это огромная цифра, на самом деле.
4: Ну вот я так представил примерно порядка 60 обращений в день, причем это, как правило, инстанция последней надежды, когда люди уже пишут не тем, кто принимает решения, а тем, кто защищает их права. И с каждым обращением нужно разобраться, найти подход, найти решение. Это, конечно же, колоссальная работа, которая, еще раз говорю, она вот не видна ни на экранах, ни в каких-то других проявлениях.
2: Сергей, вот. Да. Вы еще что-то говорили, я вас перебила, простите.
4: Да, и огромная, конечно, то, что огромная заслуга Татьяны Николаевны в возвращении наших пленных, в работе по возвращению, восстановлении, да. Нахождении ей удалось в сложных таких ситуациях. Я вспоминаю, как это было с самого начала. Вот, найти все-таки контакты и определить, что защита прав, милосердие, оно выше тех распри, которые возникают, конечно же, в ситуации военного конфликта.
2: Да, Сергей Игоревич, ну вот смотрите, Владимир Путин отметил именно сплоченность, патриотизм. Как думаете, эти ценности, они всегда были с нами или в последние годы они стали проявляться гораздо сильнее?
4: Знаете, любые ценности и любые качества человека всегда проявляются в годы испытаний. Есть такие стихи: из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Вот сейчас это как никогда, по-моему, очевидно и ощутимо. Мы понимаем, что сейчас огромную работу выполняют наши воины, которые находятся на передовой в каких ужесточайших условиях, меняющихся технологических ситуациях, но они продолжают выполнять свой долг, воинский долг. И в то же время огромное количество людей стоит у станка и не только кует победу, для выпуская оборонную продукцию, но в то же время и воспроизводят, занимаются обычной жизнью, учат детей, играют в театрах, выполняют, добывают полезные ископаемые. И вот то, что среди награжденных есть не только руководители предприятий, а, например, есть, по-моему, есть токарь, есть машинист вымоечных машин, который добывает калий. Вот мне кажется, что это как раз и есть свидетельство того, что мы объединены одним общим делом, и неважно, кто на каком месте работает, важно, что он отдает на этом месте.
2: Да, я полностью с вами согласна. Также награждение получили врачи, ученые, деятели культуры. То есть выбор этих профессий, он действительно говорит о многом в данной ситуации.
4: Да, я с вами согласен. Для меня большая радость, что награды, государственные премии за выдающиеся заслуги благотворительности, в сфере благотворительной деятельности получил директор и главный врач главной клинической больницы имени святителя Алексея Московского, да, Алексей Юрьевич Заров, потому что я знаю, что в этой больнице как раз главный принцип — это милосердие. Все, кто приходит в эту больницу, получают помощь бесплатно, и все, и те, кто служит в этой больнице, а очень многие приходят и работают в этой больнице добровольно, они, конечно, вот это исповедуют, главный принцип милосердия. Это, мне кажется, вот дорогого стоит.
2: Сергей Игоревич, а как думаете, какие все-таки главные ценности сейчас есть у россиян?
4: Возвращаясь к тому, что в этом году мы отмечаем единство народов, я считаю, что главная ценность, наша ценность – это наше многонациональное единство. Это то, что хотят разрушить, пытались разрушить на протяжении многих веков. И это та ценность, когда ее задевают, то мы внутри все становимся в один строй и противостоим этому. Потому что понятно, что это то, что нас объединяет, цементирует, то, что делает Россию и делала, и сохраняет ее силу на протяжении веков и в настоящее время.
2: Мне, знаете, стало интересно.
4: Наше многонациональное единство.
2: Мы очень много говорим сегодня об объединении, о сплоченности. Но вот есть ли что-то, что россиян еще, возможно, разъединяет? И если есть, то как повлиять на то, чтобы и это тоже решилось?
4: Знаете, всегда людей разъединяют те чувства, которые возникают в зависимости от сложных социальных ситуаций. Ну, например, я считаю, что нам, конечно, очень много нужно сделать еще для преодоления неравенства. Неравенства в доходах, потому что мы на сегодняшний день, ну, скажем так, находимся на высоком уровне. И, конечно, от неравенства очень часто разделяют людей. Мы должны очень много сделать для того, чтобы этого не было. Много сделано в последнее время для того, чтобы в России не было бедных, для того, чтобы не было бедных семей. Но мы должны выравнивать нашу социальную ситуацию таким образом, чтобы люди чувствовали, что они, у них есть все возможности для своего развития,
2: опора
4: для рождения
2: какая-то
4: детей. Опора, уверенность в завтрашнем дне. Вот это самое главное, что должно нас объединять и к чему мы должны стремиться в нашей сфере, нашей социальной сфере, в экономике и, скажу так, наверное, в политике солидарности и социальной сплоченности.
2: Но вот все-таки этот праздник, особенно, мне кажется, в этом году, он особенно ярко нам показывает, что в трудные времена россияне все-таки сплачиваются.
4: Знаете, вот общаясь с людьми, потому что я в родился, вырос в городе Донецке и общаюсь со своими родственниками, которые сейчас находятся, ну, можно сказать, на передовой, общаюсь со своими друзьями в тех регионах, которые сейчас подвергаются жесточайшим обстрелам. Я чувствую, что нет паники, нет растерянности, а есть, наоборот, знаете, такая цементирующая воля и решимость, что мы это все преодолеем, и мы все вместе. То есть не то, что нет вот этого, ну, ни момента, скажу, ни каких-то признаков
2: сомнений
4: или отчаяния, сомнений, да. Угу. Вот это мне, меня, честно говоря, это внутренне очень сильно укрепляет, потому что когда мы понимаем, что какие-то регионы защищены, какие-то более, так сказать, ну, скажем, находятся дальше от линии фронта, да, а кто-то находится непосредственно на передке, куда достают и дроны, и каждый день они ходят, там, ходят под этой опасностью, продолжают работать, выполнять свою работу. Мне кажется, что вот то, что эти люди много, столько делают, испытывают, и то, что мы чувствуем себя единым целым, вот это, мне кажется, самое главное.
2: Сергей Игоревич, сказать спасибо вам огромное за очень развернутый ответ, за интересную беседу. Я напомню, с нами на связи был председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

0: Так, ну и сейчас у нас другие темы. В Иране раскрыли 14 пунктов мирной сделки с США. Документ, по данным СМИ, уже почти согласован. Иран подтвердил, что большая часть текста согласована. Сделка предполагает ограничение ядерной программы Ирана и даже разморозку его активов. Ожидается, что подписание может состояться уже в ближайшее время. Подробнее об этом мы сейчас поговорим с востоковедом, автором книги об истории и политике Ближнего Востока Марией Кичей. Мария Вячеславовна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мария Вячеславовна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему Иран решил пойти на уступки по ядерной программе именно сейчас? Вообще вот я немножечко отойду от темы. Мы разговаривали утром с коллегой на эту тему, и он предположил, что не будет никакого соглашения, не увидим мы его в ближайшее время. А вы что думаете по этому поводу?
1: Ну, я уже не первый месяц говорю о том, что, как я полагаю, никакого соглашения не будет, тем паче сейчас и, возможно, вообще до окончания срока президентства Трампа. Его просто не будет, потому что для этого нет никаких предпосылок. Иран, понимаете, все вот эти передачи документов, какие-то переговоры, какие-то закулисные обсуждения, они на самом деле всегда имеют место во время войны, во время боевых действий, во время горячей фазы, вот той велотекущей фазы, которую мы наблюдаем сейчас. Вот. Но на самом-то деле ситуация складывается таким образом, что я полагаю, что Иран готовится ко второй горячей фазе, второй американо-израильской войны против него.
0: Даже так? А почему вы так думаете?
1: Ну, потому что история это, мягко говоря, незавершенная. В этой истории должен быть четкий победитель, в этой истории должен быть четкий проигравший. Иран не получается на данный момент одолеть. Единственный вариант победы для США.

0: Это просто говорит о том, что вся эта великая операция по свержению, вся эта великая операция по свержению не удалась, вся эта великая война проиграна. Это не устраивает Израиль в первую очередь. Я думаю, что если бы Израиль не был катализирующим участником войны, не был бы ее катализатором, а он является ее катализатором, потому что тот же самый Нетаньяху, не только он, но он, в частности, буквально на протяжении 30 лет постоянно говорил об иранской ядерной угрозе, о том, что иранцы через 2 недели получат ядерное оружие, бросят его на Тель-Авив и так далее и тому подобное. В принципе, он на этом построил свою политическую карьеру и не одну свою избирательную программу. Естественно, он был далеко не первым и не единственным израильским политиком, который вот допускает подобную риторику. И все эти диверсии израильские в Иране, все это все эти американо-израильские работы подрывные, которые они в Иране вели на протяжении десятилетий. Там убивали ученых, убивали физиков-ядерщиков и так далее. Разжигали протесты, в частности, те из них, которые имели место вот буквально в декабре прошлого года и в январе нынешнего года, когда все хором писали, что вот-вот там иранская власть...
1: Мария Вячеславовна, простите, я вас перебью, у нас совсем мало времени с вами остается. Ну, буквально минутка. Вы мне объясните, пожалуйста, я всем задаю этот вопрос. Почему тогда Трамп так уверенно дает заявление о том, что 2-3 дня... Ну, да, мы почитали, 38 раз он уже об этом сказал. Но почему 2-3 дня? Откуда у него такая уверенность, что все вот-вот закончится? Или это просто игра на публику?
0: Да я не думаю, что там есть какая-то уверенность, что все вот-вот закончится. Просто думаю, что Трамп делает деньги, будучи находясь на посту президента. Вот и все. Это не тот президент, который действует в интересах своего государства. Это бизнесмен, он всегда им был. У него есть какие-то личные выгоды, у него есть семейные фонды, у него есть и сыновья, которые возглавляют свои фонды и свои корпорации. Вот и все, он играет на этом.
1: Спасибо вам огромное. Да. Спасибо, Мария Вячеславовна, востоковед, автор книг об истории и политике Ближнего Востока, Мария Кича.

0: Российские войска продолжают наступление. Бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт «Приют» в ДНР. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2000 военных, 3 танка, 17 бронемашин, 59 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. Подробнее об этом мы сейчас поговорим с нашим экспертом, подполковником ФСБ в отставке, политологом, автором телеграм-канала «Азартная политика» Александром Леонидовичем Беляевым. Александр Леонидович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр Леонидович, вы мне, как человек, который не особо в этом разбирается, расскажите, пожалуйста, какое стратегическое значение имеет освобождение Приюта для дальнейшего продвижения наших войск?
1: Ну, знаете, здесь дело даже не столько в отдельных населенных пунктах и их географическом расположении, сколько в общей рисунке, в общем рисунке боевых действий в формате фронта. В общем и целом, динамика, которая позволяет даже людям, не посвященным в военное искусство, использовать аналитику для, так скажем, того, чтобы делать выводы о ходе боевых действий, аналитика, она позволяет сделать совершенно однозначный вывод. Несмотря на многочисленные провокации и откровенно террористические методы ведения боевых действий со стороны Украины, одновременно, это надо особенно подчеркнуть, с одновременной информационной поддержкой в виде акции когнитивной войны и максимального распространения панических слухов в русскоязычном сегменте интернет. Да? То есть происходит теракт, и сразу идет информационная поддержка, которая в том числе распространяется под видом псевдопатриотических заявлений с выводами, там, ядеркой по Жешеву, утерлись красными линиями, выступили с озабоченностью и прочим. Это же специально делается, нагнетается для того, чтобы настроить наше общество против гражданского и военного руководства страны. Ради чего? Чтобы путем внесения раскола и обеспечения, таким образом, госпереворота, повторить опыт, это смешно, казалось бы, да, но это стратегия нашего противника. Это попытка повторить сценарий 1917 года. Вот, например, среди британских спецслужб и политических органов, которые базируют свои решения на их выводах и аналитике, до сих пор присутствует мнение, что этот опыт можно повторить. 100 лет назад прошло, почему бы сейчас не сделать? Поэтому мы смотрим за динамикой, общей динамикой наступления нашей армии и констатируем следующее.

0: Дело в том, что изменение самого принципа ведения боевых действий и переход от крупных операций с сложной логистикой и необходимостью быстро оформлять позиции на абсолютно непригодных для этого местах, то есть крупной передислокации, Россия от этого ушла потихонечку и перешла на механизм действия небольшими группами по 2-3 человека с просачиванием через боевые порядки противника, тем более, что боевые порядки действительно у противника становятся все более и более редкими. Вот, например, Владимир Владимирович осенью прошлого года прямо отмечал, что укомплектованность бригад Украины на момент, по-моему, октября прошлого года составляла от 40 до 60% личного состава. Угу. Это что означает? Это означает, что нехватка личного состава была естественным образом компенсирована тем, что у Украины осталось в достаточном количестве. Это беспилотники. Потому что даже полевая артиллерия, артиллерия залпового огня, там те же самые РСЗО «Хаймарс», и МЛРС, они уже не позволяют сдерживать наступательные действия нашей армии. Более того, наша армия перешла на выматывание противника на всю глубину армейского тыла. То есть наносятся удары одновременно как по ЛБС, так и, собственно говоря, по полевым складам, включая даже армейские.
1: Ну да, там склады. Ведь потери достаточно рекордные цифры показывают.
0: Да, и это накопительный эффект. Я полагаю, что эти потери у украинской стороны будут и дальше расти. По мере того, как в силу естественных причин...
1: Все, простите, пожалуйста, время заканчивается, но спасибо вам огромное, вы все очень интересно рассказали. Подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Леонидович Беляев.

0: правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Поздравительные телеграммы президенту Владимиру Путину с Днем России направили король и наследный принц Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Салман. Они выразили самые искренние поздравления и теплые пожелания здоровья и счастья лично российскому лидеру, а также прогресса и процветания правительству страны и дружественному российскому народу. Удар ВСУ по зданию Севастопольской панорамы продиктован звериной желчью и стал заказом Лондона и Парижа. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. Все собранные материалы, включая оценки специалистов, экспертизы и доказательства, по его словам, будут официально переданы в международные организации, отвечающие за сохранение мирового культурного наследия. Он призвал дождаться их реакции перед тем, как делать окончательные выводы. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Разгорелся пожар, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Новая стратегия национальной безопасности Швейцарии носит явный антироссийский характер. Об этом заявил посол России в этой стране Сергей Гармонин. По его словам, в документе целая глава посвящена России как угрозе европейской безопасности, где указывается на имеющиеся риски войны между Российской Федерацией и странами НАТО. Под этим предлогом предлагается нарастить вооружение, чтобы быть в состоянии отразить вооруженное нападение. Иран получил гарантии выполнения Соединенными Штатами ряда положений возможного меморандума. Об этом сообщило иранское государственное агентство. Сам документ предполагает завершение войны, а также обрисовывает ряд условий, при которых Иран и США начнут решать проблему иранского атома, а также вопросы снятия американских санкций с Тегерана, чтобы выйти на итоговую договоренность. Центризбирком Армении аннулировала результаты голосования на парламентских выборах, проходивших 7 июня на третьем по счету избирательном участке. На этом участке в день голосования выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил национально-демократического полюса. В четверг вечером недействительными были признаны итоги голосования на двух участках в Ереване и Сюникской области. Авиакомпания Air Arabia рассматривает запуск прямых рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов на побережье Иссык-Куля. Об этом сообщили в пресс-службе аэропортов Кыргызстана. Отмечается, что открытие этого направления позволит значительно увеличить туристический поток из стран Персидского залива на озеро. Для гостей из Эмиратов и других государств региона станут доступнее уникальная природа Киргизии, горные курорты, национальная культура и возможности для активного отдыха. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: В 15.33 в Москве вы слушаете информационный час на радио «Спутник» в студии Лисо Хабалова. И сегодня у нас День России, весь день мы об этом говорим, весь день всех поздравляем. Еще раз всех поздравляю, дорогие радиослушатели. А сейчас у нас тема немножечко другая. С 12 июня в России вступили в силу ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Армении. Решение принято Россельхознадзором из-за систематических нарушений фитосанитарных норм. В армянских овощах и фруктах находят опасных вредителей, которых у нас нет. Подробнее об этом мы сейчас поговорим с руководителем проекта «Ягодная академия», гендиректором Fruit News, директором Ягодного союза Ириной Козией. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот прям очень простыми словами, что такое подкарантинная продукция в целом и почему за ней нужен особый контроль? Ирина Юрьевна,
5: вы... Алло. Алло. Оборвалась, но я с вами.
4: Все, вы с нами. Расскажите, пожалуйста, очень коротко, что такое подкарантинная продукция и для чего нужен ее контроль?
5: Подкарантинная продукция – это вся продукция, которая может оказаться заражена какими-то карантинными вредительными заболеваниями. То есть для нас, потребителей, это практически вся растительная продукция, не прошедшая обработку.
4: Ирина Юрьевна, а если не секрет, известно, какие конкретно вредители были обнаружены в армянской продукции?
5: Я думаю, речь идет о разных вредителях. Вот тот или иной период времени обнаруживаются различные карантинные вредители в разных партиях продукции, поступающей из самых разных стран. Но в данном случае, я думаю, что достаточно понятно, почему именно всю армянскую продукцию ограничили в поставках. Вопрос, скорее всего, тут не в этом. Вопрос в том, что какого-то суперглобального влияния на российский рынок эти ограничения, скорее всего, сейчас не окажут.
4: Вот как раз мне было интересно, приведет ли это к какому-то дефициту овощей или фруктов на российских прилавках?
5: Самое заметное, скорее всего, влияние будет заключаться в том, что возможно подорожание некоторых видов фруктов и овощей.
4: А это каких, первый, например?
5: Может, косточковых, если мы говорим о текущем сезоне. В осенне-зимний период Армения также является значимым поставщиком тепличной земляники садовой, клубники на наш рынок. И вот если эти ограничения продлятся до зимы, там могут быть заметны, опять же, некоторые перебои с поставками тепличной ягоды. Ну а сейчас это в первую очередь косточковые, это небольшое относительно количество яблок, это хурма, опять же, это осень уже, если мы говорим, это различные овощи. Но в целом, ну и, конечно же, сухофрукты и мороженая ягода.
4: А, даже вот... сухофрукты. Мне казалось, это наш производитель.
5: Сухофрукты в Россию практически все импортируются. В России их производить очень дорого. Фасуются они уже здесь у нас. А вот само сырье, сами сушеные фруктики к нам приезжают из-за рубежа.
4: Ирина Юрьевна, а скажите, пожалуйста, как быстро Россия могла бы заменить армянские там фрукты, овощи на что-то из своей продукции? Или, возможно, поставки из каких-то других стран?
5: На свою продукцию заменить достаточно сложно, потому что у нас разные климатические условия. И та же самая черешня, например, которую мы много получаем из Армении, в России выращивается в очень небольших количествах. И на рынке, например, Москвы почти российская черешня не попадает. А вот если говорить о других поставщиках, то здесь ситуация проще. Армения не является для нас критически важным, лидирующим поставщиком, в принципе, ни в одной из этих категорий. Везде есть какие-то другие страны, которые поставляют аналогичную продукцию. Опять же, если мы говорим про те же косточковые, это Турция, Азербайджан, по черешне Узбекистан. То есть другие фрукты есть. Чем замещать, тоже есть. Другой вопрос, что каждый раз, как сокращается конкуренция на рынке, повышаются цены. Ну и еще один болезненный, с моей точки зрения, момент заключается в том, что у нас все больше и больше каких-то трений возникает с различными странами, все больше и больше ограничений в поставках. И вот в какой момент это количество ограничений, вот этот нарастающий снежный ком, обретет эффект лавины, и окажется так, что мы зависим от одного-двух всего критических поставщиков на рынке, сказать пока сложно, но мы к этому, увы, движемся.
4: Ой, будем надеяться, что этого не случится. Ирина Юрьевна, а я вот теперь задумалась, должна ли я как-то опасаться, идя в магазин и присматриваться конкретно к армянским продуктам, которые уже есть сейчас на полках? То есть возможно ли, что я там найду... Как мне вообще проверить, есть ли вредители в этой продукции?
5: С точки зрения потребителя, покупателя, эти самые вредители, простите за тавтологию, вредными не являются. В чем смысл вот этих самых карантинных вредителей? В том, что это те вредители либо заболевания, которых нет на территории России, и которые при попадании на сельхозугодья российские могли бы навредить нашим производителям, нашим фермерам.
4: То есть это конкретно вред для российского сельского хозяйства?
5: Да, то есть с точки зрения покупателя эта продукция опасной не будет. Она может быть опасна вот именно для поддержания сельскохозяйственной деятельности.
4: Ирина Юрьевна, а мне, знаете, еще что стало интересно, есть ли какие-то регионы, которые больше всего сейчас могут пострадать от этих ограничений, если вдруг поставки больше не возобновятся? Или в целом это скажется на российском покупателе?
5: Скорее говорим о том, что в целом, но по большому счету, наверное, чем севернее регион, тем больше он вынужден завозить именно импортной плодовой продукции, и тем, соответственно, выше его зависимость от импорта, в частности, армянской продукции.
4: А вот вы говорили, что, допустим, армянская продукция, она не занимает лидирующие позиции по поставкам в Россию. А мне стало интересно, кто занимает? Или все по чуть-чуть?
5: Но если говорить о самом крупном нашем поставщике, то это будет Эквадор, который поставляет нам очень много бананов. Крупными поставщиками является Турция, один из крупнейших поставщиков России. В последнее время, если мы говорим опять же о фруктах и овощах, очень сильно набирает вес Китай. Мы видим все больше и больше.
4: А из Китая что к нам привозят? Это уже, наверное, последний вопросик. Вот очень интересно, что привозят из Китая, Ирина Юрьевна.
5: Практически все, что угодно. В последнее время мы видим цитрусовые из Китая, мандарины, черешню. Вот сейчас пошли ягоды, даже голубика. Много всевозможных овощей, яблок, тропических фруктов. Китай очень крупный производитель, крупный поставщик. И в последнее время китайские компании отладили схему доставки фруктов до российского рынка, опять же, до центральной России, за относительно короткий промежуток времени, с тем, чтобы продукция не портилась, и недорого.
4: Как же замечательно, что мы с ними дружим. Спасибо вам огромное, Ирина Юрьевна, руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор «Фрутньюз», директор «Ягодного союза» Ирина Козий.

0: МИД России выступает с тревожным достаточно предупреждением. США развернули настоящую охоту, если так можно сказать, на россиян в Таиланде. Так что все, кто готовится отдыхать в Таиланде летом, очень внимательно слушайте. Американские спецслужбы, пользуясь договором о выдаче между Таиландом и США, проводят спецоперации по задержанию наших граждан. Под ударом могут оказаться даже те, кто, в принципе, вообще не подозревает о том, что нарушил какие-то американские санкции. Также МИД настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Таиланд и даже от пересадок в местных аэропортах. Подробнее об этом мы сейчас поговорим с руководителем туристической компании Дианой Фертман. Диана, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Диана, расскажите, пожалуйста, почему США активизировали охоту на россиян именно в Таиланде, а не в каких-то других странах? Да и вообще странно звучит. США охотятся на россиян в Таиланде. Почему так?
1: Да мне это тоже странно звучит. Честно говоря, это больше напоминает какие-то пугалки. Не знаю, для чего это делается. Мы достаточно много отправляем людей в Таиланд. У нас не так много сейчас направлений для отдыха. И Таиланд, конечно, в приоритете, но не летом. Летом в Таиланде не сезон, только несколько курортов с хорошей погодой, но в основном те курорты, которые выбирают наши граждане, это Пхукет или Паттайя, сейчас заливают дождем, поэтому летом Таиланд совершенно не актуален. Но уже ближе к осени и зиме это будет приоритетное направление для наших граждан. И мне кажется, что вот эта история с Юрием Бутом и с обычными туристами, ну, никак не связана. У нас, у туристов, никаких проблем в Таиланде нет. Понятно, что Таиланд – это одно из самых популярных направлений для наших замечательных россиян, и, возможно, именно там кого-то могут найти, но мне кажется, что эта история мало касается обычных граждан, обычных путешественников. Очень странно, не было читать сегодня новости, удивлена так же, как и вы.
0: То есть вы думаете, что это больше похоже на какой-то вброс, а не резонансную историю?
1: Да. Да, я склоняюсь к этому сценарию. Не знаю, с чем это связано. Может быть, наше правительство что-то хочет от правительства с Таиланда и, скорее всего, получит. Ранее у нас были очень хорошие отношения и с Таиландом, и с руководством страны. Там сейчас меняются тоже какие-то движения, смена руководства. Я думаю, что это какие-то политические моменты, которые пока к туризму имеют мало отношения.
0: Ну, кстати, я в Таиланде не была, у меня туда путешествовала несколько раз мама, слава богу, все, было хорошо, я слышала истории, когда в Таиланде люди действительно могли попасть за решетку по каким-то неоднозначным ситуациям, где они практически даже не были виноваты. Такие истории имеют место быть? И, может быть...
1: Вы знаете, такие истории имеют место быть в любой точке света. Поэтому есть элементарные правила, как то не общаться с незнакомыми людьми, не брать у знакомых людей к перевозке никаких подарков и вещей, которые вы не клали в чемодан, не ходить в незнакомые места с незнакомыми людьми, не впадать ни в какие авантюры, не пить, не есть бесплатно, ни за чей счет, но это какая-то базовые правила безопасности в абсолютно любой стране, потому что куда бы вы ни поехали, всегда есть преступники, которые хотят туристов обмануть, нагреть, обворовать и подставить. Ну, это база, особенно в бедных странах, таких как Таиланд. Таиланд не самая богатая страна.
0: Диана, ну вот предположим, вы как руководитель туристической компании отправили человека куда-то, ну не куда-то, конкретно в Таиланд сейчас, да, отправляете его в Таиланд, и там его садят за решетку, задержали.
1: Сажают,
0: да.
1: Я бы даже сказала.
0: Что делать россиянину в этом случае?
1: Обращаться в консульство. Все консульские телефоны мы с памяткой даем, и также, если они едут в организованный тур с нами, и у них будет возможность позвонить, мы, конечно, будем прилагать усилия, но за 15 лет моей работы таких ситуаций не было. Мы всем нашим туристам рассказываем базовые правила безопасности, стараемся селить их в дорогих отелях и просить особо никуда не ходить за пределы конных.
0: Вот вы говорите о дорогих отелях, а я сейчас подумала о тех, кто ездит бюджетными вариантами. Подвержены ли они как-то больше рискам быть задержанными или вообще в целом попасть в какие-то неприятные истории?
1: Вы знаете, очень сложно оценить по количеству денег в кошельке риски попадания куда-то. Но понятно, что если это бюджетный турист, то он селится в небольших отелях без инфраструктуры. Конечно, он будет выходить за пределы отеля, где-то тусить, посещать какие-то места. Но опять же, если он будет в рамках своей компании общаться ни с кем подозрительным, не употреблять наркотики, не пользоваться услугами проституток, я думаю, что все будет там замечательно.
0: Но такое мы, в принципе, не поощряем таким
1: лучшим. Ну, как вам сказать, знаете, это открытая информация, и в Таиланд многие летают именно за такими доступными услугами.
0: А, представляете, как интересно. А я даже не знала, что сказать об этом.
1: Ну, вы даете. А потому что вы девочка. Мальчики очень хорошо об этом знают.
0: Ну, может быть, потому что я никогда не была в Таиланде, но в целом, да, это для меня новая информация, интересная информация.
1: Обращайтесь, будем на связи, я вам много интересненького расскажу.
0: Ну, а вот расскажите нашим слушателям что-нибудь интересненькое. Вот мне, кстати, стало интересно у вас спросить, в последнее время были ли у вас ситуации конкретно в туристической отрасли, когда россияне действительно попадали в какие-то неприятные ситуации, и вы могли бы...
1: У нас были ситуации, когда наши туристы в Китае недавно потеряли паспорта, просто их выбросили вместе с мусором. Волшебная была история, но им помогли и в полиции, и консульство, и они достаточно благополучно и проследовали по своему маршруту, и вернулись. Мы были с ними постоянно на 4 часа на связи, и все было хорошо. А так, вообще, если туристы летят с организованным туром, с туроператором, они все равно находятся под какой-то защитой, чем самостоятельно бронировали, когда купил отель, купил там где-то на каком-то агрегаторе и купил билет, и ты остаешься один на один со всеми своими приключениями. При этом чаще всего это не стоит дешевле, это такое большое заблуждение.
0: Угу. Ну, я, кстати, достаточно часто слышу в последнее время, что туром ездить гораздо безопаснее.
1: Это правда. И последние события, в том числе Ближний Восток, это показали, да, те, кто полетел с организованным путешествием, мы всех абсолютно 100% вывезли бесплатно, расселяли до момента выезда бесплатно. Кто дикарями, там очень многие спали на парковках, потому что не имели денег и возможности оплатить отели, и покупали, дозванивались до авиакомпании, покупали билеты обратно сами. Так что тут дело уже даже не в первичной экономии, а в том, что может произойти на отдыхе.
0: Диана, и у меня последний к вам вопросик. Есть какие-то страны, куда россиянам сейчас безопасно ездить без страха быть задержанными по запросу США, почему-либо еще угодно запросу? Вот просто безопасно.
1: На самом деле очень большой выбор стран, но если смотреть в сторону Азии, то сейчас одна из самых популярных стран – это Вьетнам. Она выросла на 400% прямые перелеты. И сейчас в Нячанге, как раз в одном из курортов Вьетнама, самый сезон, прекрасная погода. И сейчас как раз в Таиланд летят меньше, а вот Вьетнам битком на несколько месяцев вперед, все отели в топе. Цена-качество и во Вьетнаме намного, кстати, дешевле, чем в Таиланде.
0: Ну вот как раз, да. Так что мы рекомендуем. Правильно, Диана?
1: Абсолютно точно.
0: Все, спасибо вам огромное. Руководитель туристической компании Диана Фердман.

0: Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какие опасные заболевания переносят комары. Это не только малярия, но и лихорадка западного Нила, лихорадка Денге, вирус Зика и много всего другого. В связи с изменением климата ареал распространения некоторых из этих болезней расширяется. Случаи заражения фиксируются даже в тех регионах России, где раньше их, казалось бы, не было. Подробнее мы об этом поговорим с научным сотрудником кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадимом Маринским. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вадим Валерьевич, скажите, пожалуйста, действительно стоит опасаться? Есть такая проблема?
1: Ну, во-первых, хочется сказать сразу, что, по счастью, вот этот перечисленный перечень тропических заболеваний, переносимых кровососущими комарами, все-таки для России он, по счастью, пока, по крайней мере, пока не актуален.
0: Слава богу, то есть они не встречаются в России.
1: А эти заболевания, да, здесь стоит отметить следующее, что, ну, мы любим жаловаться на вот нашу долгую зиму, да, что у нас хотелось бы, чтобы все время было тепло, но
0: лето
1: вот
0: короткое.
1: Да, но вот эта зима, она как белая стена защищает территорию нашей страны от огромного числа тропических и субтропических инфекционных заболеваний, в том числе переносимых кровососущими комарами.
0: А завести их могут из теплых стран летом, например, опять же?
1: Да, смотрите, безусловно, может такое случиться, что, например, человек приехал с таким заболеванием, его укусит здесь комар, который может быть переносчиком, и, соответственно, передаст кому-то другому. Но это исчезающе маленькая вероятность здесь совершенно. Поэтому беспокоиться не стоит. Для этих заболеваний у нас все-таки, вот если мы говорим про лихорадку Денге, лихорадку Зика, Чикунгунья, все-таки, по счастью, холодновато. Поэтому здесь можем сказать нашей зиме большое спасибо. А с малярией ситуация намного более интересная. Дело в том, что малярия исторически на территории нашей страны была в начале 20 века, только вдумайтесь, около 3 миллионов граждан Российской империи ежегодно болело малярией, включая европейскую часть России.
0: А ежегодно болело, это значит, они выздоравливали все-таки, правда?
1: Ну, не все далеко. Совершенно. Вот. Но в конце 19-го и в первой половине 20 века у нас в стране были предприняты совершенно беспрецедентные меры по искоренению очагов малярии. И они увенчались успехом. Сейчас на территории нашей страны вообще нет очагов малярии. В окрестностях Сочи последний случай малярии не завозной, а вот именно так, чтобы прямо местной малярии, это где-то конец 50-х, начало 60-х, что-то такое. После этого естественных очагов малярии вообще на территории нашей страны не осталось. Малярию иногда к нам завозят, поскольку у нас практически на всей территории страны живут кровососущие комары рода анофилис, малярийные комары, а они сами малярию не производят. Малярия вызывается одноклеточным паразитом, малярийным плазмодием. Но, соответственно, если человек приехал откуда-нибудь, я не знаю, из тропической страны, например, из Мадагаскара, с малярией, то да, если здесь его укусит малярийный комар, он может его передать другим людям.
0: А в России вакцины есть, Вадим Валерьевич? От этих болезней?
1: Нет, от малярии, в принципе, нет как таковой вакцины.
0: Нет вакцины.
1: К сожалению,
0: а
1: пока,
0: как лечить, интересно, как-то
1: ну,
0: сложно?
1: Ну, лечить специальными препаратами. Но, опять же, если говорить про территорию России, то случаи очень локальные и завозные. А вот важно помнить, что если вы отправились на отдых в какую-нибудь тропическую страну, то там лучше, чтобы вас кровососущие комары не кусали. Далеко не во всех тропических странах свирепствует малярия. Во многих с ней тоже удалось более-менее справиться. А вот лихорадка Денге, Чикунгунья, Зика, они вполне себе распространены. Поэтому если вы едете отдыхать куда-нибудь во Вьетнам или в Таиланд...
0: Вот как раз мы рекомендовали сейчас ехать во Вьетнам.
1: То очень... Нет, просто важно понимать, что жители тропических стран, они бдительно относятся...
0: Вадим Валерьевич, у нас 30 секундочек осталось. Да, а как уберечься, если мы уже поехали, нас укусили? Что делать?
1: Ну, не беспокоиться в первую очередь, а следить за симптомами и при первых же симптомах обращаться к врачу. Все-таки далеко не все комары, даже в тропиках, являются переносчиками заболеваний. Так что просто помнить, что укус комара во Вьетнаме и укус комара в Подмосковье – это совершенно два разных события.
0: Все, спасибо вам огромное. Успокоили. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Маринский.

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Польша до сих пор не знает, сколько американских солдат разместят на ее территории. Россияне купили в прошлом году 50 тонн золота. В историческом центре Петербурга открылся фестиваль цветов. Теперь подробнее. Российская группировка «Войска Запад» улучшила тактическое положение. За неделю ВСУ потеряли до 1460 военнослужащих на направлении ее работы. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, потери противника составили 30 боевых и бронированных машин. Из них 8 западного производства, 142 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Также уничтожено 9 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Польша до сих пор не знает, сколько солдат разместят США на ее территории. Об этом заявил директор Бюро международной политики канцелярии президента страны Марчин Пшидач. Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться во время визита в США президента Карла Навроцкого, куда он направляется в конце текущей недели для участия в праздновании юбилея президента штатов Дональда Трампа. При этом он надеется, что в итоге в стране будет расквартировано минимум 11 тысяч американских солдат. Украина осенью столкнется с сильной инфляционной волной на рынке продовольствия. Пик роста цен на продукты придется на зиму. Об этом заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, проблемы в продовольственной сфере связаны с тем, что мелкие и средние фермеры уже закупали топливо и удобрения по значительно более высоким ценам, что неизбежно скажется на себестоимости продукции. Ранее экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман заявлял, что инфляция в стране к концу текущего года достигнет отметки в 9,4% в годовом выражении. Узбекистан Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, сократит частоту полетов в города России из-за роста цен и дефицита авиатоплива. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Там уточнили, что сокращение будет осуществляться точечно в разные даты, разные направления и на разные периоды. Перевозчик в настоящее время выполняет полеты из Узбекистана в 21 город России. В июле прошлого года авиационные власти двух стран договорились об увеличении числа авиарейсов между странами с 370 до более 1000 в неделю. Россияне, которые инвестируют в золото, купили в прошлом году рекордные 50 тонн этого драгметалла. Интерес к нему должен усиливаться. Об этом рассказали в учрежденной Минфином компании «Росвексель». Уточняется, что иностранная валюта недружественных стран превратилась из элемента финансовой системы в элемент политического давления. Подчеркивается, что это повышает значимость золота в линейке финансовых инструментов. 20-й международный фестиваль цветов открылся в Петропавловской крепости в историческом центре Санкт-Петербурга. Цветочные композиции в год единства народов России посвящены культурному многообразию регионов страны. На сцене недалеко от входа в Петропавловку проходит шоу флористов из разных городов. Они представляют не только букеты, но и цветочные костюмы, головные уборы и зонты, а также различные арт-объекты. Выставка, где можно увидеть конкурсные работы флористов, пройдет в Петропавловке до 14 июня. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Здравствуйте, друзья. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Игорь Викулов, Егор Яковлев.
3: Сегодня по многочисленным просьбам мы возвращаемся к теме русской литературы и поговорим не о каком-то конкретном авторе, а поговорим о том, как русская литература завоевала мир, потому что это действительно так. И русская литература 19-го, начала 20 века – это вообще самая сильная литература в мировом, в планетарном масштабе.
2: Не зря «золотым веком» называют, правильно?
3: Ну, «золотым веком» называют время Пушкина, да?
2: 19.
3: Вот. Но мы поговорим сегодня о том, как постепенно шедевры русской литературы приходили в другой мир, в мир других культур, и становились там своими, никакое влияние не оказывали. Так, собственно, вот ты упомянул Пушкина, вот с него надо начать, потому что все, в том числе и всемирная слава русской литературы, начинается с Александра Сергеевича, хотя это не очевидно, и считается, что Пушкин на Западе неизвестен. Но это не совсем так. И здесь мы должны поговорить в двух направлениях. Во-первых, о Пушкине лично. Но, конечно, при жизни Александр Сергеевич не был властителем дум Европы, в отличие от России. Тем не менее, уже тогда появились люди, которые вполне сознавали гения Александра Сергеевича и пытались сделать его известным на Западе. Один такой не очень известный, но очень трогательный момент, который я сразу бы хотел отметить, это то, что к Пушкину чрезвычайно благоволил французский посол в России Проспер де Барант, с сыном которого впоследствии Михаил Юрьевич Лермонтов будет сражаться на дуэли, но нам Проспер де Барант интересен не как французский посол, а как литератор, историк и публицист. Де Барант прекрасно сознавал роль Пушкина в создании русской литературы, и более того, он хотел спасти Александра Сергеевича. Он очень переживал из-за возникшей коллизии с Дантесом, потому что Дантес был французом, как вы помните, а секундантом Дантеса был непосредственный подчиненный Проспера де Баранта, сотрудник французского посольства, виконт Дершиак. И если вы знакомы с коллизиями, предшествовавшими смертельному ранению Пушкина, то вы должны помнить, что первоначально именно Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Это произошло после получения им гнусного совершенно диплома ордена рогоносцев, в котором содержался намек на измену Натальи Николаевны Пушкиной. И Александр Сергеевич решил, что за всем этим так или иначе стоит Дантес. Либо он лично отправил этот диплом для того, чтобы поиздеваться над Александром Сергеевичем, либо даже если он этого и не делал, но все равно именно его домогательства к Наталье Николаевне стали причиной распространения подобных подлейших слухов. Это стало причиной вызова. Вызов этот впоследствии был ревизован, потому что друзья Пушкина, Василий Андреевич Жуковский и его секундант Владимир Сологуб предприняли огромные усилия, чтобы предотвратить дуэль. И сам Дантес, и его приемный отец, барон Геккерн, пытались создать впечатление, что произошло недоразумение, и Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее старшей сестрой Екатериной. И, в общем, это буря в стакане воды, необходимо все прояснить и сделать так, чтобы дуэль не состоялась. На самом деле, это была ложь, как мы хорошо знаем, и Дантесом и Геккерном руководил страх. Дуэли были запрещены, и участие в такого рода дуэли, безусловно, стало бы и стало в конечном итоге концом их карьеры в Петербурге. Но они пытались до последнего это предотвратить, и вот этот первый вызов Пушкина, он был забран назад в результате помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой. Вот во время этих событий Проспер де Барант Дершиаку объяснял, кто такой Пушкин, потому что для Дершиака Пушкин был обычным придворным камер-юнкером, и ему было совершенно непонятно, что это за человек. Литературное творчество считалось тогда обычным хобби, его значение не осознавалось и русскими-то дворянами, не говоря уже о французских. Но Проспер де Барант понимал, кто такой Пушкин, и поэтому он своему атташе объяснял, что Пушкин – это гений, это человек колоссального дара, колоссального таланта, и поэтому подвергать его жизни опасности – это страшный удар для России, страшный удар для русской культуры. Нужно любой ценой этого избежать. И Дершак своему визави Владимиру Сологубу, с которым они обсуждали условия дуэли, честно признался в том, что он не хочет этого поединка, и, собственно, как хороший секундант, он также приложил усилия для того, чтобы примирить Дантеса и Пушкина. И вот первый раз у них получилось. Но второй раз уже не получилось. Там уже после оскорбительного письма со стороны Александра Сергеевича Пушкина, намеренно оскорбительного, потому что Дантес продолжил свои домогательства к Наталье Николаевне после брака с Екатериной. И Пушкин, естественно, стерпеть этого не мог, поэтому его приемному отцу он отправил заведомо оскорбительное письмо, прекрасно понимая, что, скорее всего, на это прореагируют вызовом. Так оно и произошло, и дуэль состоялась. И вот когда Пушкин был смертельно ранен, то де Барант не скрывал своей скорби публично. Надо сказать, что смерть Пушкина, она вызвала очень разные впечатления в высшем свете. Ведь это для нас сегодня огромная трагедия. А тогда очень многие смотрели на Пушкина как на неудачливого чиновника, который не нашел своего места в придворном мире и жил бедно, в долгах. Отсюда, так сказать, его скверный характер. и безудержная ревность, безумная ревность, жертвой которой он, собственно, сам и стал, придравшись к несчастному Дантесу. Вот так это трактовала часть высшего света. И со стороны некоторых видных вельмож сочувствие проявлялось скорее к Дантесу, который вот попал в такую неприятную историю, даже стал невольным убийцей, как тогда считалось. Но виной всему был вот этот вот скверный, неуживчивый дикарь Пушкин. И вот Добарант был одним из тех, кто искренне скорбел по Александру Сергеевичу, не скрывал своей печали, и поэтому Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина, записал такую остроту, которая ходила по Петербургу в начале февраля 1837 года, о том, что единственный русский в Петербурге – это французский посол, потому что вот именно он скорбел. Ну вот. Но вот он был одним из тех, кто понимал значение Пушкина и своим корреспондентам в Европе это значение раскрывал.
2: То есть, получается, он был, смерть Пушкина стала катализатором для экспансии, что ли, русской литературы в мир?
3: Ну, пока что нет. Пока что мы говорим только о личной скорби и о влиянии на какой-то свой ближний круг.
2: Делился
3: со стороны выдающегося французского публициста и историка, да? Если говорить о некрологах, то самый прочувствованный некролог в Европе написал Адам Мицкевич. Адам Мицкевич – гений польской литературы, друг Пушкина в определенные годы. Они были очень хорошо знакомы в Петербурге, очень тесно общались, очень друг друга ценили. И вот надо отдать Пушкину должное, что он очень высоко ставил Мицкевича и даже публично ставил его выше себя. Жуковский ему однажды сказал, что вот это вот «Еще тебя перещеголяет», на что Пушкин ответил: «Уже перещеголял». То есть так высоко он ценил Мицкевича. Потом они разошлись из-за польского восстания, потому что, естественно, Мицкевич польское восстание 30-31 года поддержал. Пушкин не поддержал, наоборот, выступил на стороне Российской империи, причем, так сказать, втихомолку он написал известные стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и это их с Мицкевичем развело окончательно. Но надо признать, что Мицкевич поступил благородно, когда Пушкин умер, то он, правда, не открыто, а под псевдонимом «Друг Пушкина» опубликовал очень теплый прочувствованный некролог, в котором высоко оценил и дарование, и личные качества Александра Сергеевича, и написал, что все дурное в нем происходило от влияния среды, а вот все замечательное от высоких порывов его души. Но главным пропагандистом Пушкина в Европе уже при жизни стал другой, очень известный классик европейской литературы. И речь идет про Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» и многих других замечательных произведений. Проспер Мериме действительно один из грандов французской литературы XIX века. И он очень проникся творчеством Александра Сергеевича Пушкина настолько, что даже стал учить русский язык, чтобы изучить это творчество в оригинале. И перевел, сделал несколько переводов пушкинских произведений на французский язык. Причем он возвращался к этому в течение всей жизни, он прожил долго. И потом, уже познакомившись с Иваном Сергеевичем Тургеневым, уже в 50-х годах XIX века, он продолжил этим заниматься. Но при жизни Пушкина, значит, как они друг о друге узнали? Дело в том, что Мериме был мистификатором, таким авантюристом литературным. Он создал литературный сборник под названием «Гузло» и выдал его за песни, фольклорные песни южных славян. То есть это было его авторское произведение, но он выдавал это за народное творчество. Эти песни Пушкину очень понравились, и Пушкин их перевел на русский язык. Завязалась переписка через Сергея Соболевского, друга Александра Сергеевича Пушкина. И вот, узнав о переводе, сделанном Пушкиным, Мериме как раз заинтересовался творчеством этого русского писателя и поэта. И это творчество ему чрезвычайно понравилось. Ну, начнем с того, что Проспер Мериме перевел, правда, прозой. Он стихи со стихами у него не получалось, но он прозой перевел поэму «Цыганы». Вот, это было достаточно известное произведение. Далее Проспер Мериме перевел «Пиковую даму». Вот «Пиковая дама» — это первое прозаическое произведение Пушкина, которое стало известно в Европе. Кстати, оно очень известно. И, наконец, уже потом он перевел «Повесть выстрел» из повести Белкина. То есть вот это вот первый Пушкин, который на французском языке появился в Европе. Ну и здесь нам надо заметить, что Мериме о Пушкине отзывался еще и публично, и в своих публицистических произведениях ставил очень высоко. И однажды Мериме поставил его даже выше Байрона и считал его самым великим европейским поэтом начала XIX столетия.
2: За что же ценил? За какие темы? Вот мне любопытно, сходятся ли темы, вот те, которые...
3: Не за темы. Нет? Не за темы. Мэри Мэ, но вот, видимо, он действительно изучил русский язык. Он писал о Пушкине как о поэте чрезвычайно точном. Он сравнивал его с античным героем античной мифологии Пиндаром, который перебирал в своем колчане стрелы, дальше находил одну нужную, стрелял и неизменно попадал в цель. Вот он писал о том, что Пушкин чрезвычайно точен в своих эпитетах, в своих метафорах, в своих формулировках. Это поэт, который не знает ошибок. Он пишет так, что каждое его слово вмещает бездну смысла. Вот действительно, чтобы понять это, нужно знать русский язык. Мэри Мэ это понял и узнал. Хотя, к сожалению, эти переводы, которые он сделал, этих качеств не передают. И, например, Владимир Набоков про прозаический перевод «Цыган» написал, что он вялый и нерешительный. Набоков чуть позже попытается выполнить ту же самую задачу, переводя на английский язык Евгения Онегина. Но так или иначе, про Пушкина узнали. И вот такой немного полукурьезный момент. Потом, когда Жорж Бизе будет писать свою знаменитую оперу «Кармен», его либреттисты, значит, им нужна будет песня, веселая песня для «Кармен», и они обратятся к как раз тексту Пушкина в переводе Мэри Мэ, к цыганам. И возьмут песню Земфиры, мы знаем ее «Старый муж, грозный муж, бей меня, режь меня», вот эти строчки, они возьмут и припишут их «Кармен» в переводе Проспера Мэри Мэ. То есть вот так вот Пушкин попадет в знаменитую оперу Жоржа Безе.
2: Здесь получается так, что это иностранные литераторы, великие литераторы пропагандировали в своих странах, получается, русскую литературу, а наши, вот Тургенев, ты уже о нем сказал, Тургенева считают вообще одним из амбассадоров, что ли, русской литературы на Западе, разве нет?
3: Совершенно верно. Конечно, Иван Сергеевич Тургенев, его называли послом русской культуры в Европе, и это совершенно справедливо, потому что Тургенев приложил огромные усилия для того, чтобы иностранцы узнали русскую литературу, а русские узнали французскую литературу. Он наладил мосты между Россией и Францией. Ну, и здесь, конечно, произошла счастливая случайность, что Иван Сергеевич Тургенев влюбился в Полину Виардо, Полина Виардо, знаменитая испанская певица, которая была замужем за французским издателем, публицистом Луи Виардо. Луи Виардо был много старше, там какой-то особенной страсти между ними не было, но был союз. И вот тут Иван Сергеевич Тургенев, который пленяется этой женщиной, отнюдь не блиставшей красотой, но блиставшей своим талантом. И такой силы это была привязанность, что Тургенев всюду следовал за своей возлюбленной. И поскольку она жила во Франции, потом частично в Германии, потом вернулась во Францию, Тургенев вот... Иногда он сам горько писал, что на краешке чужого счастья живет, но вот ему органически необходимо было находиться подле этой женщины. И поэтому он обосновался во Франции. Он обосновался во Франции, а поскольку он, сейчас мы этого момента коснемся, стал знаменитым, это первый русский писатель, который стал широко знаменит в Европе, то есть если вот мы говорим про Пушкина или там про Гоголя, то это все-таки авторы, которые были известны среди узкого числа интеллектуалов. А Тургенев стал широко знаменит среди читающей публики. Сейчас мы расскажем, почему так произошло. И Тургенев для французского, он был своим и для русских писателей, и для французских писателей, потому что во Франции лучшие друзья, вообще лучший друг Тургенева, это, конечно же, Густав Флобер. И круг его составляли и Эмиль Золя, и Ги де Мопассан, и Жан Ганкур. То есть гранды, Жорж Санд, гранды европейской литературы и французской литературы в первую очередь, хотя и с Диккенсом он был знаком, и с Текереем он был знаком, и даже классик американской литературы Генри Джеймс публично называл его своим учителем, и действительно это так. Иван

0: во всем этом. Потому что записки охотника выходили в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, и во Франции их перевели во время Крымской войны. И переводили их первый раз, судя по всему, именно как памфлет против крепостнической России. То есть поскольку записки охотника имели в себе сильный антикрепостнический заряд, я напоминаю, что Иван Сергеевич испытал серьезные душевные потрясения в юности, его мать была заядлой крепостницей, и, собственно, именно ее он вывел в образе барыни в легендарном хрестоматийном рассказе «Муму». Вот. Но, так сказать, не видя возможности бороться против крепостного права политически, Иван Сергеевич боролся против него литературно. Вот. Вот во Франции изначально это стали переводить как такой памфлет против России. Но сам-то Тургенев писал не памфлет, сам-то Тургенев писал большую литературу. И, может быть, вопреки желанию французских пропагандистов, даже эти переводы, которые сам Тургенев считал очень неполными и неудачными, тем не менее, они пробудили в итоге во французской публике, читающей, огромную любовь к русскому народу. И симпатию, и интерес, потому что такие яркие эти были образы, вызывали они такое сочувствие, что даже, может быть, и вопреки желанию, французская публика впервые познакомилась с типом русского крестьянина, русского простого человека, и полюбила его, испытала к нему добрые, теплые чувства. Плюс, конечно, Тургенев был уникальным мастером описания природы и связи природы с душевным состоянием его героев. Вот это Тургенев умел лучше всего в Европе. И когда это стало известно во Франции, то очень многие захотели с Тургеневым завязать общение. Ну, и в первую очередь, упомянутый мной Гюстав Флобер, который просто пришел в восторг, сравнивал Тургенева с Сервантесом. Он писал, что когда я читаю «Дон Кихота», мне хочется ехать на коне по испанским пейзажам и есть эти маслины. Ну, а когда я читаю Тургенева, мне точно так же хочется в повозке ехать по русской степи и слышать завывание волков. Но вот эта реалистичность описаний, уровень этой реалистичности, он был настолько высоким, что Флобер буквально пленился Тургеневым. Жорж Санд писал о Тургеневе, что «вы наш учитель». Ну вот, то есть вот буквально в одночасье русская литература вышла на авансцену творческой жизни Европы благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу.
1: Но психологизм, получается, глубина прочувствования эмоций человека, вот то, чем мы сильны, и то, что потом возьмут и Достоевского, и Чехова в основу такие великие там классики европейской мировой литературы.
0: Мы сейчас до этого дойдем. Дело в том, что записки охотника, они оказали серьезное влияние и на внутрироссийскую политическую жизнь, потому что в России-то их тоже читали, запоем читали. Это была новая литература, сенсационная литература, и читал их в том числе и Александр II. И, конечно, не сами по себе записки охотника легли в основу отмены крепостного права, но они повлияли. Это был литературный манифест, это было главное произведение эпохи. Александр II сам в этом признавался. В результате вот совпадение художественного идеала и политической злободневности, оно создало Тургеневу общеевропейскую, потом общемировую славу. Не случайно его признают потом и в Англии, но во Франции это признание уже состоялось, в Соединенных Штатах Америки записки охотника будут. Тут интересно, как ты думаешь, с каким произведением будут сравнивать?
1: А в Соединенных Штатах?
0: Да.
1: Ну, даже не знаю, что там.
0: С «Хижиной дяди Тома», да, Гарриет Бичерстоу, потому что здесь крепостное право, а там рабство. Да. Вот что-то такое общее в этих произведениях видели. Ну, и, как я уже сказал, большим другом и поклонником Тургенева станет Генри Джеймс. Это один из классиков американской литературы, автор мистической повести «Поворот винта», в частности, которая считается одним из самых главных и при этом таинственных текстов в американской литературе XIX века. Генри Джеймс оставил о Тургеневе очень трогательные воспоминания. Он писал, что Тургенев... Он познакомился с Тургеневым, когда Иван Сергеевич уже был суперзвездой, но в нем не было никакого чванства, никакого высокомерия. И он принял незнакомого американского литератора как своего молодого друга. И действительно оказал на него огромное влияние. Всегда ему помогал. Джеймс просто Тургенева боготворил. Как, кстати, и другой англоязычный писатель Джон Суорси, автор саги о Форсайтах. Так вот, судя по всему, Генри Джеймс через Тургенева познакомился с русской литературой. И литературоведы, филологи усматривают в одном из главных произведений Генри Джеймса

0: ремейк «Пиковые дамы» Александра Сергеевича Пушкина. Есть замечательная статья нашего петербургского литературоведа и писателя Андрея Аствацатурова на эту тему. Я всех адресую к этой статье. Ну, вкратце только расскажу. Речь идет о произведении «Письма или бумаги» Асперна. Значит, в чем сюжет? Главный герой этого произведения – это литературовед американский, который хочет найти неизвестные ранее письма выдуманного Генри Джеймсом великого поэта Джеффри Асперна, у которого когда-то был роман с некой красавицей, теперь эта красавица – это старуха, которая нелюдимо живет в Венеции со своей воспитанницей. И вот этот литературовед приезжает в Венецию, одержимый идеей обрести эти письма и узнать все тайны великого поэта. Для того, чтобы втереться к доверию к старухе, он сначала снимает жилье в их обветшалом палаце, а затем начинает ухаживать за воспитанницей, чтобы пробраться к старухе и выкрасть эти письма. Вот. Ну и дальше происходят такие полумистические события, которые очень, сам этот сюжет очень напоминает то, что происходит у Александра Сергеевича в «Пиковой даме». Вот, поэтому целый ряд, и, кстати, не только российских литературоведов видят вот эти параллели и усматривают здесь влияние Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, конечно, это не документировано, но вполне возможно.
1: Ну, литературоведы и писатели Проспер Мериме, Мопассан, Сант, кто там еще, Заляму, кто еще может быть, из вот таких вот особо почитающих русскую литературу. Вот амбассадоры с нашей стороны понятны, да, вот с той стороны.
0: Тургенев заразил всех. То вот есть так. И Флобер, и Золя, и Мопассан, они все с огромным уважением относились к русской литературе. И когда стали известны Толстой и Достоевский, они уже оказывали вместе с Тургеневым колоссальное значение. И манифестом любви Европы, и в частности Франции, к русской литературе стала книга Эжена Мельхиора де Вегюэ «Русский роман», которая вышла в 1886 году. Но мы об этом поговорим после перерыва.
1: Да, небольшая пауза. Это «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
2: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: «Час Островского». Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Штаб обороны ДНР ввел запрет на пассажирские перевозки с 9 вечера до 5 утра. Об этом сообщили в администрации главы правительства республики. Там добавили, что также ограничены перевозки организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы республики. Подразделения по борьбе с дронами создадут в силах обороны Финляндии. С конца марта власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в стране. По результатам расследования указывалось на украинское происхождение дронов. По меньшей мере, 3 из них несли неразорвавшийся боеприпас. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации. Согласно опубликованному документу, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц. Они затрагивают, в частности, Союз журналистов России, его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях. Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет. Христианско-демократический союз, входящий в правящую коалицию ФРГ, добивается выделения Киеву миллиардов евро, которых затем он недостает в немецкой системе здравоохранения. Об этом заявил депутат Бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер. Ранее Кабмин ФРГ утвердил план жесткой экономии на медицинском страховании. Масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Самыми болезненными мерами станут финансовые санкции против граждан, введение платы за страхование неработающих супругов, резкое повышение доплаты за лекарства и сокращение субсидий на протезирование. Более 240 тысяч билетов на речные прогулки раскупили за первый месяц работы летней речной навигации в Москве, что больше, чем в 2 раза, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Спрос вырос благодаря новым прогулочным маршрутам и увеличению числа касс. В этом году пассажирам доступны 4 новых маршрута – Северный исторический Коломенский экспресс и Северный экспресс. Также работают 2 маршрута переправы от Северного речного вокзала до Химки и Южного Тушина. Они значительно экономят время в пути. Выбрать можно не только направление, но и теплоходы с нужными опциями. Билеты продают на сайте и в кассах 7 причалов. Оплатить их можно картой «Тройка», банковской картой, QR-кодом или наличными. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
3: Дорогие друзья, ну давайте уточним по поводу Земфиры. У нас тут в перерыве возникла дискуссия. Друзья, моя речь идет не про певицу Земфиру, которая признана иноагентом, а про героиню поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы». Да? А то тут некоторые не поняли. Ну да ладно, идем дальше.
4: На Тургеневе остановились, да, дальше идем, кто Гоголь, Достоевский.
3: Идем дальше. Но вот именно, кстати, про Гоголя. Вот его тоже популяризировал наш замечательный Иван Сергеевич Тургенев. Есть такая забавная история, что однажды в Англии он оказался на званом обеде, где рядом с ним сидел знаменитый писатель Уильям Текерей. Текерей повел себя не очень хорошо. Он начал задирать Тургенева, постоянно говоря о том, что в России нет литературы, нет журналов, а значит, нет читающей публики. И Тургенева все это очень быстро достало. И он ответил Текерей, он сказал: «Знаете, господин Текерей, у нас в России есть писатель-сатирик, как и вы, которому вы в подметке не годитесь». Текерей взволнованно спросил: «Это про кого?» «Про Гоголя», – ответил Тургенев. «Кто такой Гоголь?» – кричал Текерей, и эта мысль мучила его до конца вечера. Ну вот, то есть это такая история, такой анекдот, который показывает, как Тургенев отчаянно отстаивал честь русской литературы. Но к тому моменту уже появился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, Толстой просто перевернул сознание европейцев. Он перевернул его потому, что вот эти два великих романа «Война и мир» и «Анна Каренина», они выглядели как реальный слепок жизни. То есть цель литературы в том, чтобы отражать жизнь максимально достоверно. И вот именно Толстому это удалось в наибольшей степени в мировой истории. Потому что Толстой сумел одинаково убедительно воспроизводить жизнь и аристократии, и низших классов. У него одинаково ярко выписаны и персонажи вроде Пьера Безухова и Андрея Болконского, и вроде капитана Тушина и Платона Каратаева. Толстой везде, как писатель, везде был дома. И в аристократической зале богатого дворца, где происходит бал, и в крестьянской хижине. И поэтому он продолжал традицию Пушкина. Вот как Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, так и «Война и мир» и «Анна Каренина» стали энциклопедиями жизни вообще. А кроме всего внешнего антуража, Толстой был необычайно тонок и убедителен в описании внутренних переживаний героев. То есть он создал многомерную реальность. И вот такой многомерной реальности не мог, так не мог никто. Вот. И именно поэтому он произвел фантастический фурор, при том, что и дальше Толстой продолжал работать в самых разных жанрах. То есть надо иметь в виду, что Толстой, он обладал талантом а-ля пушкинский, ведь он же не только романист, он и драматург, да, «Власть тьмы» и «Живой труп» — это европейские всемирно популярные пьесы. Он и автор рассказов, коротких повестей, и вот эти даже последнего произведения «Смерть Ивана Ильича», например, или «Отец Сергий», они также захватывали внимание всех читателей мира. Толстой был чрезвычайно популярен. Ну и, конечно, надо обратить внимание на его философскую составляющую, потому что Толстой с его концепцией непротивления злу насилием, он стал чрезвычайно влиятелен во всем мире и оказал воздействие на таких грандиозных уже политических деятелей, как Махатма Ганди, который состоял в недолгой, но тем не менее, переписке с Львом Николаевичем Толстым и с Мартином Лютером Кингом. На Мартина Лютера в переписке не состоял, конечно, оказал влияние серьезное на Мартина Лютера Кинга. Почему? Да, вот здесь мы подходим к вопросу о влиянии русской литературы грандиозным. Почему это влияние оказалось таким огромным? Потому что русские писатели, особенно Толстой и Достоевский, хотя и не только они, и писатели второго ряда, они ставили, как Достоевский это называл, проклятые вопросы. То есть западный мир, он во второй половине XIX века ощущал уже некоторую свою тупиковость. Критика западного образа жизни, западного капитализма, которая раздалась из России, она была западным миром также воспринята с большим пониманием. Все ожидали, что грядет что-то новое, произойдет что-то такое, что сокрушит вот это вот сытое, но бессмысленное существование западное. Даже всех было предчувствие тех катаклизмов, которые произойдут в начале 20 века. Грубо говоря, европейский интеллектуал жил с сознанием того, что так жить нельзя. Вот. Но он боялся в этом себе признаться. А русская литература, она эти вопросы ставила радикально. Почему? Потому что, по всей видимости, Россия прожила другую историю. Россия запоздала с наступлением капитализма. Да? Капитализм в России наступил только в 1861 году. И после отмены крепостного права. И русские интеллектуалы, видя на примере Западной Европы, что такое капитализм с его жаждой наживы, с его социальным расслоением, так вот русские интеллектуалы задавали вопрос, а надо ли нам туда? Это ли столбовой путь развития человечества? Или можно жить по-другому? Или можно достичь вместо социального расслоения какого-то всемирного братства людей? И Толстой и Достоевский при всей своей разнице, они о поисках этого всемирного братства. И в этом была такая глубокая гуманистическая сила, что это не могло не миновать Европу. Это стало обсуждаться там чрезвычайно серьезно.
4: Я тебе два тезиса хочу сказать. Ну, во-первых, это смена еще литературного течения, получается, романтизм, там, Гюго, Байрона или там Шелли, он сменяется таким вот реализмом, действительно, и вот люди хотят понять вот здесь и сейчас такое вот бытовое, что рядом со мной происходит. Это первый момент, а второй, это, конечно, про, опять же, философские вопросы. Говорят, что экзистенциализм в Европе Европе придумал Киркегор, а у нас этот вопрос, этими вопросами задавались испокон веков, мне кажется, с начала становления Руси.
3: Ну да, да, конечно, безусловно, но в литературе-то родоначальник экзистенциализма это точно Федор Михайлович Достоевский, которого мы сейчас коснемся. Но совершенно очевидно, что русский, ты правильно говоришь о том, что появился реализм, вот русский реализм был самым жестоким, потому что он работал с теми темами, с какими европейский реализм работать стеснялся или стыдился. А русский реализм, он обнажил все до самого конца. Ну и возвращаясь к вот, теме влияния Толстого на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга, ведь почему эти толстовские идеи перешли в политику, да? Речь шла у Толстого не о том, что необходимо покоряться злу, а речь шла именно о сопротивлении. Но сопротивление ненасильственным. И эти идеи оказались чрезвычайно плодотворны для тех политических течений, которые были в вооруженном силе чрезвычайно слабыми. Вот Махатма Ганди осознал, что антиколониальная борьба с помощью вооруженного восстания, она обречена на провал, потому что Британская империя, она гораздо сильнее. Она гораздо сильнее в экономическом, в промышленном, в военном смысле. Она задавит восстание, подавит его в крови. Вот. Но можно сопротивляться ненасильственно, можно сопротивляться, не исполняя безнравственные законы, можно сопротивляться, транслируя антиколониальные идеи в творчестве, в том числе и в народном, в публицистике, можно произносить на эту тему речи, можно раскачивать вот этой мягкой силой колониальные режимы. И точно так же действовал Мартин Лютер Кинг. И в этом смысле движение, как бы идеология Толстого, она оказала огромное влияние уже на реальную политику 20 века.
4: Да и культурный пласт, опять же, сколько было снято вариантов произведений на Западе?
3: А это мы даже не обсуждаем. То есть Уильям Фолкнер, вот я люблю эту историю, Уильяма Фолкнера спросили, какие он может назвать три самых главных романа в истории человечества. Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина». «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Ну вот, безусловно, тема экранизации мы сейчас еще коснемся. Это тоже важный момент популяризации русской культуры. Но вот это Толстой. А потом появился Федор Михайлович Достоевский на Западе. То есть в России они появились параллельно, а на Западе Достоевский чуть позже пришел. Достоевский взорвал, но по-другому. Потому что Достоевский – это был писатель такой как бы не стереоскопический, как Толстой. Достоевский – это писатель, который шел в глубину человека и анализировал мельчайшие движения его души. При этом Достоевский, вот я говорю о том, что русская литература сорвала все покровы. Если Толстой в большей степени описывал социальные девиации, особенно в «Анне Карениной» и в романе «Воскресенье» в последующем, то Достоевский описывал психологические девиации, которые вообще были тайной за семью печатями для мировой литературы. Что происходит у человека в душе? И именно Достоевский показал до психологии 20 века. Достоевский впервые показал, например, что человек может быть иррационален в своих поступках. Человек может действовать в ущерб себе. Человеку может нравиться страдание. Человек может совершать какие-то действия, которые причинят ему вред и боль. Но он хочет совершить эти действия. И убийство может совершаться не из расчета, например, а из высокой философской идеи. Раскольников убивает старушку не для того, чтобы ее ограбить. Он убивает ее для того, чтобы поставить эксперимент. Да, кто я, тварь дрожащая или право имею. Это была настолько новая идея о том, что люди, в принципе, могут себя так вести. Мировая литература с этим материалом никогда не работала. Это был гром среди ясного неба. При этом Достоевский еще, я бы сказал, что были некоторые обстоятельства, которые сыграли за него. Я иногда в своих лекциях говорю, в шутку, конечно, что Федор Михайлович был очень везучий человек. Он был везучий, потому что, во-первых, он был страшно беден, во-вторых, потому что он был болен эпилепсией, в-третьих, потому что он оказался на каторге, пережив инсценировку смертной казни, в-четвертых, потому что он был лудоманом, то есть был зависим от игры на рулетке. И, наконец, в-пятых, потому что его постигла несчастная и болезненная страсть к женщине, рядом с которой он быть не мог. Речь про Аполлинарию Суслову, у нас были про это лекции. Вот, конечно, он был несчастен, но вместе с тем он был и счастлив, потому что все это в совокупности дало ему тот колоссальный опыт или проложило ту дорогу внутрь себя, которую ни один другой писатель не прошел. И Достоевский, вот выплескивая эту страшную боль, анализируя эту страшную боль, проник в такие глубины человеческого сознания, в которые до него никто не проникал. Он реально продарил новые пути. И это оказало колоссальное, вот эти размышления его, колоссальное влияние на, и на философию, и на литературу XIX века. То есть вот эти вопросы экзистенциализма, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, можем ли мы стремиться к высшему и одновременно быть греховными. Вот это все, это то, с чем будет работать уже литература XX века, Альбер Камю, Сартр, да, и многие другие гении прошедшего столетия. Все эти основы заложил Достоевский.
4: Кстати, вот эпизод с инсценировкой смертной казни у Камю, по-моему, да, ведь «Последний день приговоренного к смерти», вполне себе вопросы те же самые, которые в произведениях Достоевского звучали раньше намного.
3: Все это, конечно, оказало колоссальное влияние на мировую литературу. И, кстати, вот я замечу, что не только на европейскую. Для меня молодым человеком взял с полки роман Хулио Кортасара «Выигрыши» или «Счастливчики» в другом переводе он называется, блестящий роман. Я был поражен эпиграфом из Федора Михайловича Достоевского «Из идиота». Есть роман Джозефа Кудзея, южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии «Осень в Петербурге», где главным героем является Достоевский. Роман вообще плохой, на мой взгляд, но, тем не менее, любопытно, что Кудзея обращается именно к образу Федора Михайловича. То есть Достоевский – это такая, если Толстой повел литературу вширь, то Достоевский повел ее вглубь человека. И вот это, конечно, было потрясающей сенсацией. И не случайно, вот я в конце прошлого блока упомянул Мельхиора де Вигюэ, он был пленен русским романом, и он написал такую очень точную фразу, характеризующую русскую литературу. Он написал, что слова, написанные в длину, оказываются словами, написанными в глубину. Вот это характеристика русской литературы XIX века очень точная. Ну, здесь нам, конечно, немножко повезло, потому что Вигюэ, который стал вот после Тургенева большим пропагандистом русской прозы на Западе, тут, конечно, пришла определенная конъюнктура. Почему? Потому что Франция, она проиграла франко-прусскую войну. Вигюэ в это время служил, он был дипломатом, служил в Константинополе, и он писал, что если на Западе отношение к проигравшему всегда прикрывалось тонкой пленкой приличий, то на Востоке резали правду матку, и мы, французы, сразу это на себе ощутили. Нас перестали уважать. И поэтому мы не могли не задумываться о том, как нам восстановить свою мощь, как нам вернуться в число великих держав Европы. Для этого нам нужен был союзник, и достаточно было одного взгляда на карту, чтобы понять, кто нас может поддержать на востоке от Германии, от Германской империи. Поэтому естественным образом началось сближение России и Франции, политическое сближение, которое, так сказать, обернулось союзом, заключенным при Александре III, при Николае II все это продолжалось. Вот этот период царствования Александра III и Николая II, это был период огромного интереса к России со стороны французов и, я бы сказал, моды на Россию. И вот эта вот мода, она позволила, то есть, не искусственно, так сказать, представить русскую литературу и русскую культуру великой, а просто признать, что это так. И Вигюэ вот в 1886 году выпускает вот эту вот книгу. Сначала это была серия статей, потом в 1886 году выходит книга «Русский роман». И это, конечно, гимн русской, великой русской литературе. Причем там же содержится еще и гимн русскому народу параллельно. Потому что Вигюэ как раз излагает вот эти мысли, о которых я сказал выше, что Запад уже стал пресыщен, ленив, и он зашел в тупик. А новые пути для человечества проложит какая-то другая раса. И это, скорее всего, русские. Потому что это молодая нация, это нация, которая вот сейчас почувствовала свои мощные силы. И мощность этих сил, наличие этих сил великолепных, оно проявляется в появлении, неожиданном появлении такой великой литературы, которую мы видим в Толстом, Достоевском, ну а чуть позже появится Чехов и Горький, которые, это будет уже новое поколение, которые подтвердят репутацию величия. И русская литература, она, конечно, обсуждалась во всем мире. Я об этом задумался, когда прочитал пьесу Герхарда Гауптмана «Одинокий». Вот ты как театральный артист, наверное, знаешь, что это драматурга. Гаутман, один из авторов течения под названием «Новая драма». Мне очень нравится этот немецкий драматург. Одна из самых известных пьес называется «Одинокие». И вот там герои обсуждают новый рассказ Всеволода Гаршина. Вот, казалось бы, но Всеволод Гаршин – это не Толстой, это не Достоевский, это не Чехов. Но, тем не менее, вот герои обсуждают его рассказ как самую актуальную литературную новинку. О чем-то это и говорит. И не случайно Томас Манн, соотечественник Гауптмана, он скажет, русский писатель, абстрактно, не про Гаршина, а вообще он скажет, русский писатель второго ряда, значит, первого европейского.
4: И это тем удивительнее, что мы же в свое время когда-то знакомились с европейской литературой, переводя тексты, и многие великие наши деятели начинали с этого свой литературный путь. И,
3: Достоевский.
4: Ну, вот, пожалуйста.
3: Да, первый литературный опыт Достоевского – это опубликованный. Да, это перевод Евгении Гранде.
4: Даже до него, в пушкинскую эпоху, переводили зарубежную прозу, там, поэзию, чтобы знакомить русскую элитную публику с этим. Но, тем не менее, все развернулось так, чтобы мы вышли.
3: Да, конечно, был определенный период ученичества, а потом мы стали работать на отдачу. То есть, до определенного момента мы работали на прием. Литература XVIII века, вот такая детская наша зачаточная литература, она была, конечно, подражательной. Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков. Они стремились соответствовать там, классическим европейским образцам. Но вот Пушкин уже выходит из этих детских штанишек. Он прекрасно знаком с европейской культурой, но он создает новый русский язык, и он, конечно, колоссально самобытен.
4: Ну, а сейчас, заканчивая, наверное, у нас тут есть немного времени для того, чтобы вот понять, а сейчас русская литература, ее статус в мире, ее позиция какая?
3: Колоссальный. Ну, если мы говорим о классической русской литературе, колоссальный. Колоссальный статус. То есть это во времена, прошедшие со смерти там Льва Толстого, они ничего не поменяли. До сих пор русская литература классическая считается одной из сильнейших мировых литератур. Ей является, она до сих пор питает литературные процессы во всем мире. Ну вот, может быть, в конце пару слов про экранизации, потому что экранизации огромное количество, да, это не только российские экранизации не только даже в Европе, в США, в Азии. Вот я был поражен, знаешь, что Достоевского, например, «Белые ночи» экранизируют в Иране. Есть мексиканские, латиноамериканские экранизации. Mm-hmm. То есть это проявление как раз всемирности гения, если его литература трогает людей даже других культур, других континентов, и там это приводит к появлению художественных фильмов. Ну вот я могу сказать, что Пушкин также экранизируется на Западе, и я был поражен, когда узнал, что существует очень авторитетная экранизация «Пиковой дамы» второй половины 40-х годов с Грегори Пеком. Я этого не знал. Грегори Пек – знаменитый артист. Эту экранизацию Мартин Скорсезе называл одним из лучших фильмов ужасов в истории. Он действительно поставлен как фильм ужасов, но это эталонный хоррор. Это действительно очень напряженно и страшно. В те же годы вышла эталонная экранизация «Капитанской дочки» в Италии продюсера Дины де Лаурентиса. Я, опять же, был поражен узнать, что в Италии 4 экранизации «Капитанской дочки», причем последняя довольно недавняя. На «Капитанскую дочку» там экранизируют как Вальтера Скотта, как такой приключенческий роман, но по большому счету почему нет? И хотя итальянские экранизации уже последние смотреть довольно смешно, но, тем не менее, все равно я с уважением отношусь к желанию перенести на экран Александра Сергеевича Пушкина. А вот та первая экранизация прям вообще отличная. Она практически дословно следует языку оригинала. Там великолепный Пугачев, и там есть только несколько допущений отходов от текста, но очень неплохо придуманные. Например, там есть такой эпизод. Там Екатерина II, похожая отчасти на королеву Викторию почему-то, скорее, неважно. Екатерина II, она встречается с Машей Мироновой, как это и у Пушкина происходит в парке, а дальше Екатерина II проводит собственное расследование, и для того, чтобы узнать, являлся ли Гринёв изменником, она приходит прямо в темницу к Пугачёву и задает ему этот вопрос. И Пугачёв говорит, что Гринёв честный человек. Ну вот, по-моему, придумано очень хорошо.
4: Прекрасно. А я вот на Чехове, 20 век, это вот мой конек, голливудская адаптация «Чайки» 18. Ну, были более ранние, но 18-го года Майкла Майера там с Элизабет Мосс, Сершу Ронан, да, и «Записки юного врача» Дэниел Рэдклифф. Ну, на мой взгляд, очень даже убедительно. Но это, опять же, не говорит о том, что где ставят, главное, как ставят и что из этого хотят вынести.
3: Да, кто-то не знает, я был поражен, что Эмилия Кларк играла Нину Заречную в театре. Вот, и была очень рада, что ей предоставилась возможность сыграть в великой чеховской пьесе.
4: Лондонский Королевский театр и другие площадки, они ставят русскую классику, что тоже говорит о величии, потому что эта литература говорит не о конкретном течении или там о сиюминутном, а говорит о вечном, о смыслах, которые раскрывали наши писатели.
3: Я бы, конечно, порекомендовал всем «Идиота» Акиры Куросавы, потому что не только в Европе экранизируется русская классика, есть прекрасный фильм великого японского режиссера по роману Федора Михайловича Достоевского. При всем уважении к нашим экранизациям, Акиру Куросаву надо смотреть.
4: Киру Найтли можно посмотреть еще в варианте там.
3: Анна Каренина, мне нравятся практически все фильмы, которые были сняты по Анне Карениной. Ну, точнее, не все, я не все не смотрел. Я смотрел классический фильм с Вивьен Ли. Он великолепен. Мне очень нравится эта экранизация. Есть фильм с Софи Марсо и Шоном Бином.
4: Я не знал.
3: Это фильм 90-х годов. По моему вкусу, Шон Бин лучший Вронский, которого я видел. Он очень хороший Вронский. Вот. Фильм с Кирой Найтли такой немножко кичевый, потому что там все танцуют периодически, там есть или элементы
4: мюзикла. Ла-ла-ленда.
3: Ла-ла-ленда, да, да. Ну, Кира Найтли очень красивая, и да, она тоже попадает в типаж Анны Карениной. В меньшей степени мне там нравится Джуд Лоу в роли Каренина, но, в принципе, приемлемо, допустимо. Вот. Но само внимание к Анне Карениной тоже о многом говорит. То есть, если каждые 10-15 лет выходит новая экранизация этого великого романа, это значит о том, что он остается чрезвычайно актуальным.
4: Ну и темы, опять же, да, я все-таки к смыслам, к тому, что те темы, которые наши авторы, там, начиная от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, ну, давай всех перечислим тогда, соответственно, Чехова и так далее, они позволяли полнее посмотреть на этот мир, поднять какие-то вопросы для себя, даже Норвегии, даже у Ибсена, там, вот эти его драмы «Кукольный дом», например. А чем это не психологическая драма, а чем не разговор о том, что ты внутри себя не можешь прожить то, что ты, что приходится картинку красивую показывать?
3: Русская литература, я для себя подытожил так, русская литература обладает огромным потенциалом для пробуждения и сохранения в человечестве совести. Она вот каждый раз хватает человечество за шкирку и пытается его возвратить к человеческому состоянию, вытаскивает его из скотского состояния. Вот Толстой, Достоевский, Тургенев и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, они про это.
4: Ну, мы тут накидали, конечно, своих вариантов фильмов, которые стоит посмотреть о экранизации русской классики. Можете оставить свои в комментариях. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Будьте с нами и слушайте хорошие разборы.
3: Спасибо. До новых встреч, друзья.
1: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в День России встретился с участниками спецоперации. Бизнесмены подкупили чиновника Минобороны Украины и получили контракты для ВСУ на 41 миллион долларов. В Великом Новгороде впервые прошел парад аквабайкеров. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин в День России встретился с участниками спецоперации. По его словам, участники СВО напрямую защищают Отечество. День России – это их день. Штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении. Завершение любого военного конфликта. Каждый из участников спецоперации выполняет свою задачу и делает это достойно. Российский лидер добавил, что старается регулярно общаться, встречаться и быть в контакте с представителями разных родов и войск вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, он сообщил, что находится в регулярном контакте с командующими группировок войск в зоне СВО. Подразделения российской группировки «Южная» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял за неделю свыше 1035 военных. Об этом сообщила Минобороны. Кроме того, уничтожено 3 танка, 25 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Также в ведомстве напомнили, что на прошедшей неделе подразделения группировки освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Ложные вбросы фиксируются со стороны Украины о ситуации на полуострове. Враг ведет информационные атаки. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационным вопросам Олег Крючков. Он призвал доверять только официальным заявлениям, источникам и СМИ. Противодействие беспилотникам ВСУ на трассе «Новороссия» усилено. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Боевые дроны армии России вышли на патрулирование дорог и уже помогают уничтожать БПЛА противника, которые пытаются атаковать гражданские автомобили. По его словам, стоит общая задача пресекать попытки врага дестабилизировать обстановку и повысить безопасность движения на дорогах. Трасса «Новороссия» — это часть сухопутного коридора в Крыму вдоль Азовского моря. Она проходит от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Россия пока не определила уровень своего участия в саммите группы 20 в США. Это будет зависеть от перспектив достичь сбалансированных решений на саммите и готовности штатов проявить гостеприимство. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. По его словам, подготовка к визиту делегации из России идет в контакте с американской стороной. Процесс нельзя назвать гладким, но продвижение в вопросах логистики ощущается. Напомню, саммит группы 20 пройдет в Майами 14 и 15 декабря. Украинские бизнесмены подкупили бывшего чиновника Минобороны страны и получили контракты для ВСУ на 41 миллион долларов. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. Организаторам схемы предъявлено обвинение в предоставлении неправомерной выгоды бывшему чиновнику Минобороны страны в получении взятки за оказание влияния на принятие решений. Бизнесменам грозит до 2 лет лишения свободы, а бывшему должностному лицу – до 5. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
7: Спутник. Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». Проведем его с Александром Дюковым, членом комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директором фонда «Историческая память», научным сотрудником Института российской истории Ирана Александр Решидеевич. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Сегодня у нас праздничный день. 36 лет назад Съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете России в составе Советского Союза тогда еще. Вот достаточно много времени прошло, по крайней мере, по меркам отдельно взятой человеческой жизни. Как считаете, праздник занял достойное место в там, сердцах россиян, в нашей историографии, и каково его значение сейчас?
8: Ну, конечно, День России, с одной стороны, это государственный праздник, который празднуется уже очень давно, и россияне к этому более-менее привыкли. С другой стороны, смысл этого праздника, он, конечно, вызывает целый ряд вопросов у многих наших сограждан. Дело в том, что декларация о суверенитете РСФСР воспринимается как фактически отделение России от Советского Союза. И возникает вопрос, как это мы от нашей страны отделялись? Фактически это привело к распаду Советского Союза, и чего здесь праздновать? Я не говорю о том, что было на самом деле. Я говорю о том восприятии, которое сейчас декларацию о суверенитете 1990 года сопровождает. На самом деле, конечно, ситуация тогда выглядела несколько другим образом. Начнем с того, что РСФСР была вовсе не первой союзной республикой, которая заявила о суверенитете. И не второй. К моменту провозглашения РСФСР декларации о суверенитете уже заявили Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан и Грузия. Более того, из этих республик, все прибалтийские республики уже заявили не просто о суверенитете, а о государственной независимости. А Грузия заявила, что тоже будет вот сейчас стремиться к государственной независимости. То есть декларация о суверенитете РСФСР, она не положила начало распада Советского Союза. Распад Советского Союза уже более чем активно шел. Тогда что же случилось 12 июня 90 года? Зачем принимали эту декларацию о суверенитете? Это вещь, о которой в нашей историографии в принципе пишут, но знают об этом на самом деле немногие. Дело в том, что процесс распада Советского Союза уже шел. И Горбачев для предотвращения, как ему казалось, распада СССР изобрел интересную схему. Он решил, что нужно переподписание союзного договора, а чтобы это было удобнее сделать, необходимо наделить союзными правами автономные республики в составе союзных республик. Большая часть автономных республик была в составе РСФСР. Обретение ими союзного статуса означало, что РСФСР, Россия, теряет 50% территории, 20 миллионов населения и погружается в кровавые этнические конфликты. Это было понятно уже тогда. Тем не менее, Горбачев активно проводил свою политику по наделению автономных республик, в том числе и РСФСР, союзными правами, закрепил это уже в союзном законодательстве в апреле 90-го года, и провозглашение о суверенитете РСФСР было ответом на эти попытки. Это была попытка остановить деятельность союзных властей по расчленению РСФСР.
7: Извините, пожалуйста, то есть я хочу уточнить. Значит, Горбачев хотел сделать так, чтобы союзный договор, который он намеревался, ну, то есть чтобы все подписали, должны были завизировать, например, представителя, я не знаю, там, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, да, наряду с, условно говоря, Узбекистаном, Казахстаном и так далее. Я правильно понимаю? Прошу уточнить.
8: Не только завизировали. Дело в том, что Татарстан, Дагестан, другие республики, они бы обрели те же права, что и союзные республики, в том числе права на отделение.
7: Извините, еще так, простите, ради бога, что прерываю, просто для понимания. А тогда, я прошу прощения, я не знаю, там Воронежская область, Тамбовская, Рязанская, они на каких правах оставались бы вот в едином Советском Союзе, если бы он был?
8: Они бы оставались в составе расчлененного РСФСР, расчлененной России, которая была бы на 50% меньше по территории, чем она сейчас.
7: Не, извините, юридически-то как? Ну хорошо, вот есть Тыва, Дагестан, Калмыкия и так далее. А вот все остальное это же должно быть какое-то территориальное образование.
8: РСФСР.
7: То есть РСФСР без вот этих республик, я правильно понимаю, да?
8: Да, РСФСР без всех этих республик.
7: Извините, что прервал, да, очень интересно.
8: Да, понимаете, вот все это нам, конечно, сейчас отсюда понять достаточно сложно, но люди в 90-м году это все прекрасно понимали, что происходит. Еще раз повторю, процесс распада Советского Союза уже шел, и обретение автономными республиками статуса союзных означало не то, что союз сохранится, как на то надеялся Горбачев, а значило, что распад Советского Союза через некоторое время затронет не только границы союзных республик, но и произойдет по границам автономных республик, что на самом деле будет катастрофой. Если мы посмотрим за голосование по декларации суверенитета РСФСР, мы увидим, что она была принята подавляющим большинством голосов. Если мне не изменяет память, 907 депутатов Верховного Совета РСФСР голосовало за декларацию, 13 против и, по-моему, 15 или 17 человек воздержались. То есть подавляющее большинство депутатов Верховного Совета РСФСР проголосовало за декларацию о суверенитете. При этом за декларацию о суверенитете голосовали и прямые противники Ельцина, вроде Полоскова или Воротникова. То есть это был
7: Воротникова
8: такой...
7: вы имеете в виду, да?
8: Воротникова,
7: да. Да, извините.
8: Это был такой консенсус, который придерживались и те, кто шел за Ельцином, и те, кто шел против Ельцина. Проблему понимали все. Еще один момент. В своей декларации о суверенитете РСФСР не заявляла о необходимости выйти из состава СССР. Наоборот, мне говорилось о том, что РСФСР останется в составе обновленного СССР. В принятой чуть позже декларации о независимости УССР, Украинской ССР, говорилось не только о том, что УССР выйдет из состава Советского Союза, но и говорилось о создании независимых украинских армий, МВД, госбезопасности и так далее. Ни на что это РСФСР в 90-м году не претендовал. Поэтому говорить о том, что декларация о суверенитете РСФСР привела к распаду Советского Союза, это будет совершеннейшая неправда. Сейчас, как мы можем нынешний день России, да, как мы можем говорить о его смысле? Для меня смысл этого дня в том, что предпринятое Горбачевым попытка, безумная на самом деле попытка дополнительного расчленения России, она была таким образом остановлена, и распад Советского Союза, он не сопровождался распадом РСФСР. РСФСР осталась в качестве единого субъекта, единого государства. Вне всякого сомнения, распад СССР является трагедией. Но еще большей трагедией было бы после СССР или распада СССР, или одновременно с распадом СССР, распадом РСФСР. Вот этой трагедии, благодаря декларации 12 июня 1990 года удалось избежать. На мой взгляд, это действительно значимая страница в нашей истории, которую достойно праздновать.
7: А если продолжать тему, сегодня президент вручил государственные премии и награды. Церемония награждения героев труда и лауреатов госпремии состоялась в Кремле. Среди тех, кто, так сказать, оказался лауреатами, Татьяна Москалькова, 10 лет отработавшая российским омбудсменом, знаменитый режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виталий Садовничий, знаменитая, опять-таки, выдающаяся актриса Марина Ниёлу, представляющая «Современник». Владимир Владимирович сказал, что вот в свете ситуации, которую мы сейчас переживаем, что нужно увековечивать память погибших героев. Это нужно для нынешнего и будущего поколений. Значит, получается, что, если я правильно понял, и если вы со мной согласитесь, то президент пытается связать, значит, память наших великих предков, да, отстаивавших интересы нашей страны, с сегодняшними героями. Эта нить прослеживается, с вашей точки зрения, ну, хотя бы последние, там, не знаю, 25-26 лет, или, может быть, даже в свете того, что вы говорили, с 90-х годов, есть вот эта преемственность, эта связь?
8: Ну, преемственность между различными поколениями нашей страны, в том числе теми, кто воевал за нашу страну раньше, воюет за нашу страну сейчас, она, конечно, есть, и эта преемственность существует безотносительно праздника 12 июня. Это преемственность повседневно известна всем нам, и все мы знаем, кто из наших родных когда-то воевал за Советский Союз и Россию, и кто сейчас так или иначе находится на фронте или помогает тем, кто находится на фронте. Это единство нашей истории, оно понятно. То, что в День России говорят о необходимости увековечения памяти героев, то, что об этом говорит президент, это абсолютно правильно. И, конечно, это может стать таким дополнительным наполнением праздника 12 июня, что в этот день мы будем говорить о, в том числе, героях, которые пали за нашу Родину и, к сожалению, погибают в настоящем конфликте. Это, ну, трудно не согласиться с президентом, увековечивать память о героях, безусловно, надо, необходимо. Ну и, наверное, правильно это делать не только 12 июня, правильно это делать и в другие дни, и помнить о том, кто сейчас защищает нашу страну тоже.
7: Не, это понятно. Вот у меня, знаете, какая в этой связи к вам вопрос? Ну вот если, так сказать, историю Великой Отечественной и последующую, то самое главное вспоминать, когда у нас вот все те великие имена, они начали появляться прям непосредственно во время войны или все-таки позже, когда мы узнали, там, не знаю, про Покрышкина, про Матросова, про Талалихина, про Космодемьянского, про Пионеров. Ну, я могу перечислять долго, это, наверное, может быть, предмет другой передачи. И вот сейчас мне просто стыдно, я не очень хорошо знаю теперешних героев. Я вот помню, что Магомед Нурбагандов, герой России, но это не к СВО относится, его цитату, его процитировал Владимир Владимирович Путин в ответе Зеленскому. То есть какие-то фамилии мы помним. Но вот пока у нас вот с этим трудно. Почему, с вашей точки зрения?
8: Ну, уже, если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то, конечно, уже во время Великой Отечественной войны имена героев назывались, их увековечивание велось, и, ну, знали, и хотя еще не была известна фамилия Космодемьянской, да, но была известна девушка Таня, которая, ну, она так представилась, да, Космодемьянская, угу, которую жестоко убили нацисты. Были известны и пропагандировались, в том числе в печати, имена знаменитых советских партизанских командиров, таких как, например, Ковпака или Вершигары. Пропагандировались в печати имена наших летчиков, танкистов, которые совершали подвиги. Это была последовательная работа, которая осуществлялась и во время войны, и продолжилась уже после. Сейчас, ну, конечно, мы знаем о наших героях, конечно, несколько меньше по каким-то причинам. Нас наша военная пресса, «Красная звезда», другие органы Министерства обороны говорят более сухим языком и более отвлеченным языком, чем говорили во время Великой Отечественной войны. На мой взгляд, это, конечно, не вполне правильно, и говорить о том, что означают подвиги в конкретном

0: Как-то не очень много появляется произведений, которые отражают, увековечивают вот эти подвиги наших военнослужащих, а там просто, я не знаю, даже для, не знаю, для сценариев каких-то захватывающих фильмов уже сюжетов набралось. Одна там операция, связанная с трубой, чего стоит, да? Но тем не менее, пока мы не наблюдаем этого. И вот здесь вот историческая память, она, в общем, с моей точки зрения, недостаточно. В данном случае вот работа ведет. Вы же сказали слово, ведется работа. Вот что нужно сделать, чтобы эта работа велась более активно, с вашей точки зрения?
1: Ну, с одной стороны, да, вот вы упомянули операцию «Труба», да, значит, я не могу сейчас представить фильм, который бы рассказывал об этой операции, ну, просто потому, что дистанция между этими событиями слишком мала, слишком мало времени прошло. Вот эти вот герои, они вот сейчас и еще воюют. Там же, где-то неподалеку, да, значит, рассказ о этих событиях, он совершенно сложен, потому что либо необходимо в условиях вот этой вот недавности этих событий опрашивать вот этих вот участников операции «Труба», необходимо воссоздавать вот всю вот эту вот историю, либо нужно уходить немножечко в такую вот абстракцию, в фантазию и говорить не о конкретной операции «Труба», а о чем-то похожем, да, и снимать об этом фильм. Но стоит ли это делать, когда вот эта операция была, когда по ней есть документальные фильмы, когда они рассказывалось в прессе, на телевидении, на радио, а вот только что по нашей памяти, на нашей памяти, да? Вот очень сложно создать художественное произведение в условиях, когда аналогичная информация идет по медиа. Да, по средствам массовой информации, когда уже создаются документальные фильмы, причем на очень высоком техническом уровне. Мы сейчас, на самом деле, меня беспокоит не то, что у нас не выходят художественные фильмы о событиях СВО. Меня беспокоит как раз то, что у нас нету большого количества снятых по свежим следам документальных фильмов, которые уже ввиду своей документальности, рассказе о том, что действительно было, они как раз могли бы воздействовать на зрителей, на общество гораздо более интенсивно, чем любое художественное произведение. Вот съемка документальных фильмов о СВО, ну, возможно, не просто документальных, может быть, в жанре где-то и докудрамы с какими-то досъемками. На мой взгляд, это сейчас более важно, более востребовано. Что же касается вопроса о художественной литературы или поэзии, то здесь, ну, у нас, если говорить о поэзии, то корпус произведений об СВО сейчас у нас, ну, никак не меньше, чем во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И это произведения высокого уровня, и по ним, кстати говоря, уже не просто их не просто печатают, по ним уже пишут научные обзорные работы, настолько велик объем этих поэтических текстов. Художественная литература также выходит, она, конечно, тяготеет в значительной степени, опять-таки, в той или иной форме к репортажу, к я-рассказу. Это понятно, да? Тут что-то, значит, сделать централизованным порядком, я, честно говоря, сомневаюсь, что возможно, потому что творческая работа писателя, творца художественной литературы, но она едва ли способна как-то поддерживаться в указном порядке. Я

0: более чем уверен, что через некоторое время у нас, опять-таки после появления некоторой дистанции с нынешними событиями, у нас выйдут и великие романы про СВО, ничуть не хуже лейтенантской, капитанской прозы про Великую Отечественную, которая выходила в свое время в Советском Союзе. Просто необходимо будет определенная дистанция. Пока у нас еще идет война. Вот в ситуации, когда шла война, произведения в Советском Союзе, они тоже были такими же, как сейчас мы видим про СВО. Это была эго-литература, это было воспоминание по свежим следам, так или иначе литературно обработанное. И среди этих произведений многое потом вошло, что называется, в основной корпус нашей литературы, как, например, произведение того же Ковпака «От Путивля до Карпат», оно вошло в корпус советской литературы, хотя оно было написано по свежим следам. Но все-таки основные произведения, они вышли позже, уже после завершения войны, когда стало возможно немножко дистанцироваться от произошедшего и хотя бы вспомнить, не находясь в постоянном кризисе военного времени.
1: Ну, там и имена, конечно, были, причем они стали именами еще до Великой Отечественной. Это и Твардовский, и Шолохов, и Симонов, и Астафьев, и так далее. То есть Некрасов, можно долго перечислять. Вот у нас сейчас мы прервемся на новости, а затем я предлагаю поговорить о патриотизме. Вот внешнее это явление, или все-таки он стал для россиян внутренним? Может быть, мы видим некое отражение этого в том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Я напомню, что у нас в эфире Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Прервемся на новости, затем вернемся в эту студию. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Российские штурмовые подразделения решают важнейшую задачу. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО. По его словам, все виды войск стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам, чтобы потери были минимальными, так как именно штурмовики фиксируют решение боевой задачи. Кроме того, российский лидер поблагодарил участников спецоперации и попросил передать слова благодарности товарищам на фронте. По мнению главы Кремля, имена героев России, как Кочир Горяев, надо увековечивать. Они положили жизнь ради страны. Около 20 тысяч беспилотников, способных переносить от 10 до 40 килограммов для доставки на линию боевого сопротивления, поступят в войска в этом году. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Белоусов. Он добавил, что весь цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро. Потребность штурмовых подразделений в носимых средствах радиоэлектронной борьбы будет полностью закрыта. Более 40 жилых домов были повреждены в Чебоксарах в результате ракетной атаки в среду 10 июня. Ведутся работы по их восстановлению. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Напомню, тогда пострадали 3 человека, повреждены жилые дома, административные и социальные объекты. Восстановительные работы на объектах энергетики в Крыму продолжаются. Об этом сообщает компания «Крымэнерго». Симферополь и Симферопольский район были частично обесточены. Причиной стало повреждение в электрических сетях. На данный момент электроснабжение в отключенных районах города Симферопольского района не восстановлено. Энергетики обещают в течение дня подать свет в районе, где электроснабжение отключено. Глава евродипломатии Кая Каллас сравнила политику Израиля в отношении палестинцев с политикой апартеида в Южноафриканской республике и неверно представила таким образом точку зрения Евросоюза. Об этом сообщает европейское издание. По словам одного из чиновников, это большая проблема, если Каллас делает подобные заявления, официально представляя ЕС на мировой арене. Ранее газета Financial Times писала, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольство работой Кая Каллас. Президент США Дональд Трамп утверждает, что условия сделки штатов с Ираном, опубликованные иранскими СМИ, якобы не имеют ничего общего с тем, что республика согласилась в действительности. Обнародованный документ из 14 пунктов предусматривает прекращение боевых действий, снятие ряда санкций, разблокировку части иранских активов, гарантии невмешательства США во внутренние дела Ирана, а также переговоры о полном урегулировании ядерного вопроса. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
7: Продолжаем разговор. На линии Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Ну и вот хотелось поговорить о патриотизме, о внешнем и внутреннем. Сегодня президент встречался, не только вручал госнаграды, но и встречался со штурмовиками. То есть это самая опасная военная профессия, которая, как сказал президент, в итоге решает все. И так было и в Великую Отечественную, и раньше. Ну, по-разному назывались эти силы. Сейчас мы говорим о штурмовиках. В частности, он вот что еще сказал, что страны НАТО пытались нанести стратегическое поражение нашему государству. Их свора целая, а мы один многонациональный народ. А до этого вот на вручении госнаград он такую фразу произнес. Сплоченность и патриотизм – главные ценности россиян. При том, что есть внешний патриотизм, народ с удовольствием раскупает флажки, кокошники в преддверии праздника. И действительно много мы атрибутики разные видим на улицах. Песни поет соответствующие. С другой стороны, беспримерный героизм наших ребят, причем разных национальностей, и их энтузиазм, когда они идут, заключают контракты. Вот, честно говоря, перед началом СВО у меня было опасение, что вот по технической какой-то вооруженности мы Украину намного превзойдем, а вот здесь могут быть вопросы. Почему этих вопросов не произошло, этого не случилось. Действительно, монолит. Наше общество предстало, ну, просто скажу, монолитом. Если вы согласны, конечно.
8: Ну, на самом деле, да, действительно, вы абсолютно правы. И в начале СВО мы все думали, что в области военной, военно-технической мы окажемся выше Украины. А будем ли мы выше в области, что называется, сплочения вокруг флага, ну вот здесь, конечно, были сомнения. Однако уже в первые же месяцы СВО мы увидели картину, которая была прямо противоположна тому, что мы ожидали до СВО. Мы увидели, что как раз с военной и военно-технической стороны у нас есть большие проблемы, однако население, граждане нашей страны разных национальностей, они сплотились действительно вокруг флага и всеми силами помогали тем, кто был на фронте, помогали и деньгами, и волонтерскими различными способами, помогали компенсировать те недостатки, которые не были заблаговременно выявлены перед войной. Вот это совершенно естественное сплочение вокруг своих, оно на самом деле не является чем-то странным. Нормальный патриотизм, он как раз базируется по умолчанию, что у тебя есть страна, которую ты считаешь своей, что у тебя есть сограждане, которых ты тоже считаешь своими, и в критической ситуации ты действуешь, исходя из этого представления о своем чужом. Разумеется, опять-таки, в первые же месяцы СВО выяснилось, что ряд наших формальных сограждан себя с Россией и жителями нашей страны никоим образом не ассоциируют, что для них свои находились где-то за пределами нашей Родины, за пределами России, а здесь, ну, они, видимо, как вахтовым методом зарабатывали деньги. Впоследствии, да, мы знаем, что большинство из них из России убежало, и потом, обретя уже, например, в Израиле свою настоящую родину, они точно так же начали сплачиваться вокруг тех, кого считали по-настоящему своими, например, когда началась операция Израиля в секторе Газа или удары по Ирану. Тут они почему-то не возмущались. Не возмущались. Почему? Потому что они обрели свою настоящую родину, где они чувствуют, что вот это свое, что вокруг люди свои, и действуют соответствующе. Проживая у нас, даже проживая десятилетиями, они такого ощущения не имели, ну и поэтому вели себя соответствующим образом. Вот еще раз скажу, что на самом деле патриотизм – это абсолютно естественная для нормального человека вещь. И мне кажется, что не надо противопоставлять тех, кто, допустим, к Дню России покупает флажки или кокошники, и тех, кто помогает фронту или даже воюет на фронте. На самом деле, в значительной степени это одни и те же люди. Почему человек, который плетет сети для фронта или изготавливает, там, я не знаю, окопные свечи, или жертвует на поддержку наших беспилотных войск, почему он не может купить себе кокошник или не поднять в День России флаг?
7: Напротив, вы разве увидели противопоставление в моих словах? Да, да, все они...
8: Вот, все... Да, внешнее и внутреннее. Вот здесь есть определенное противопоставление. На мой взгляд, оно не вполне правильно. То есть постулируется, что вот есть какие-то внешние проявления, и это, ну, что-то несерьезное. А есть вот такие глубинные, значит, серьезные проявления. На самом деле... Любой самый серьезный человек делает и абсолютно несерьезные символические вещи. И напротив, для человека, который действительно помогает нашим ребятам на фронте, флажок, кокошник, еще какое-то свидетельство сопричастности к России гораздо более важно, и он скорее это сделает, чем человеку, которому наплевать. Человеку, которому наплевать, ему наплевать и на фронт, и на флажок, и на кокошник, на все сразу. Ну, такие люди у нас тоже есть, но это уже вещь отдельная, в каких-то аспектах даже и клиническая.
7: Ну, Александр Решидович, если молодой человек дарит своей девушке букет цветов, это внешнее проявление, но он при этом может нежно и горячо ее любить, правда ведь? Поэтому внешнее и внутреннее, оно может быть вместе, тут нет противоречия, как мне кажется. Вот смотрите, Владимир Владимирович сейчас сказал вот какую фразу, что некоторые страны после начала СВО даже вступили в НАТО, чтобы, как он выразился, поучаствовать в разделе пирога в случае поражения России. Но они поторопились. А вот это что за феномен с вашей точки зрения? Каждые 100 лет, но, может быть, чуть больше, неважно. Значит, ребята эти собираются и так или иначе коллективно пытаются, значит, что-то такое здесь у нас найти, да, с помощью оружия. В чем, вот они забывают, что с ним до этого произошло. Почему каждый раз возникает такое же желание у них?
8: Ну, определенные такие вот исторические циклы походов Европы на Россию, они, конечно, видны невооруженным взглядом. С точки зрения Европы, Россия – это вещь всегда какая-то немножечко подозрительная. С одной стороны, похожая на Европу, а с другой стороны, чужая. И к тому же слишком большая. Всегда в Европе так или иначе даже в мирные времена пропагандируется идея о том, что вот на Востоке мы имеем дело с какой-то опасностью, которая нам угрожает. Вот этот вот враг стоит на Востоке, нам нужно готовиться обороняться от него. Ну и чем больше идет подготовка к обороне, тем больше происходит желание, что называется, перенести линию возможного противостояния еще восточнее. То есть собственно, начать уже боевые действия. Вещь это, ну, настолько регулярно повторяющаяся, причем повторяющая совершенно в разных исторических условиях, в разных исторических декорациях, с разными акторами, с разной Россией, да, то есть Россия может быть царской, может быть советской, может быть уже демократической, но все равно она воспринимается как нечто, от чего нужно отгораживаться и с чем нужно готовиться воевать. Это вот повторение из столетия в столетие этого сценария, ну, оно на мой взгляд, абсолютно неизбежно по мере того, как Европа объединяется и усиливается. Чем больше Европа усиливается, тем более агрессивно она ведет восточную политику. И мы прекрасно понимаем, что нынешний кризис на Украине, нынешние боевые действия на Украине – это результат, прежде всего, агрессивной восточной политики ЕС. Вот в свое время мы, руководствуясь самыми лучшими мыслями, руководствуясь идеями о общности нашей судьбы, судьбы России и Европы, разговаривая о Европе от Бреста до Владивостока, мы внесли свой вклад, к сожалению, в экономическое, политическое усиление ЕС. Результатом этого нашего вклада в усиление ЕС стала больше агрессия ЕС по отношению к нам. На самом деле мы это осознали очень поздно, вот, по-моему, только несколько лет назад у нас в Министерстве иностранных дел вместо департамента по делам по европейскому сотрудничеству возник департамент по европейским проблемам. Вот на самом деле это не случайно, потому что совершенно правильно воспринимать наши отношения с ЕС как проблемные, да, и другими они в сколь-либо ближайшей перспективе просто не будут. Они будут пытаться так или иначе дожать нас, независимо от того, как повернутся события на Украине. Будет ли заключено мирное соглашение на каких-то более-менее приемлемых для России условиях, если все равно продолжит давление и подготовку уже собственной прямой войны с нашей страной.
7: Вот смотрите, так, извините, что...
8: Европа будет дальше.
7: Логичен тогда такой вопрос. Я вот еще раз обращаюсь к словам президента. Он сказал, никогда не воюйте с Россией. Вот прямо сегодня только что. Не пытайтесь этого делать. И потом процитировал кота Леопольда. Давайте жить дружно. То есть риторика такая. Давайте дружить. А если бы вот, исходя из того, что вы говорили, ну, конструкция фразы могла быть там, никогда не воюйте с Россией, получите ответ, условно говоря, да? Почему все-таки каждый раз президент предлагает дружбу, а не говорит, что не суетесь, а то получите? Извините за простонародное выражение. Ну,
8: президент у нас православный человек. Он, видимо, думает о европейцах гораздо лучше, чем они этого заслуживают. Сейчас любые призывы в духе кота Леопольда «давайте жить дружно» к нашим европейским оппонентам, они, конечно, не вызовут ровным счетом никакой реакции. Они уже не думают о чем-то рациональном. Не, они думают о рациональном, но для них рациональное – это нанесение максимального поражения России. И, в принципе, это понятно уже достаточно давно. Договориться, мы бы, конечно, все хотели рационально договориться с нашими оппонентами. Да? Возможно, какой-то проблеск возможности договориться с США был. Но никакого даже проблеска о том, что Европа готова о чем-то говорить, хоть как-то поступиться своими позициями агрессивными по отношению к России, подобных сигналов просто нет. Мы видим, что они давят и будут давить, что они развертывают свою военную промышленность, что они готовятся уже к масштабной войне с нами напрямую, а не через прокси, как на Украине. Ну и ситуация не изменится, сколько бы мы ни говорили о том, что жить нужно дружно и что есть какие-то добрососедские принципы взаимосуществования и что соседей не выбирают. К сожалению, только после получения какого-то шокового опыта прямого взаимодействия с Россией на поле боя, страны ЕС как-то переменят свою позицию. Пока они воюют чужими руками за счет Украины, за счет крови украинцев, за счет украинской экономики, которая поддерживается исключительно вливаниями со стороны. И вот получается, что они практически не несут каких-либо издержек от этой войны с Россией, за исключением финансовых, но финансов у них много. Да, конечно, они уже сейчас как-то видят, что расходы большие, но пока этот уровень расходов они прекрасно могут поддерживать и будут поддерживать еще как минимум лет 5, а может быть и 10 без каких-либо проблем. И поэтому, да, они находятся в прекрасной ситуации, когда все, что им нужно, изыскать деньги. Им не нужно платить свою кровь, им не нужно платить разрушением своей экономики, они могут воевать с Россией чужими руками. Они это делают, им это прекрасно. Нам это очень плохо.
7: Они изменили, в общем, ну, как бы, если мы говорим, что Украина это прокси, они изменили тактику. Если до этого, в начале СВО, они рассчитывали на то, что уничтожат российскую экономику, и здесь начнутся, скажем так, волнения демократически либерального толка. Ну, то есть сторонники, условно, так сказать, там, Навального, ну, я понимаю, да, вот такого спектра политического. Сейчас, после того, как они наносят удары там вот по Севастополю, по Старобельску и так далее и тому подобное, расчет, как мне кажется, вот согласитесь или нет, на другое, то есть на то, что произойдет патриотический, так называемый, какой-то переворот. То есть выйдут те, кто скажет, что государство слабое, дайте вот нам порулить, и, значит, какой-нибудь военный переворот, и вот на этом фоне хотят сыграть. Согласны вы с этим или нет?
8: Нет, конечно, я не согласен, по той простой причине, что никакого патриотического военного переворота у нас не может быть в принципе. Вот этими ударами по Старобельску, по панораме в Севастополе, по другим таким вот знаковым объектом, повседневные удары по нефтевозам, бензовозам и изоляция Крыма и юга России, создание там искусственного дефицита бензина, это все направлено вовсе не на то, что вот сейчас вот народ восстанет и сметет, значит, кого-нибудь в Кремле. Нет, расчет у них не на это. У них расчет как раз более хитрый, более умный. Они пытаются внушить населению России то, что власть не может о вас позаботиться, не может вас защитить. А может быть и не может, а не хочет.
7: И
8: подобные нарративы, которые продвигают наши западные оппоненты, они, к сожалению, накладываются на достаточно долгий период реакции у нас на различные проблемы. Реагировать нужно быстрее. И тогда вот эти вот попытки как-то психологически, информационно поманипулировать с нашим населением, они просто будут потерпят крушение сразу на первичной стадии. А вот если у нас сохраняется период реакции, что у нас есть проблема, и на нее мы начнем отвечать через 3-4 месяца, как минимум собрав комиссию, а потом еще дальше будем согласовывать. Вот в этой ситуации, конечно, вот это вот враждебные нам нарративы, они все-таки будут кем-то у нас здесь услышаны, как это ни печально. Надо все-таки больше интенсифицироваться в противодействии нашему противнику.
7: Не, это-то понятно, но вот, предположим, у них получилось посеять в умах и душах наших граждан, что государство не может обеспечить их безопасность и вообще слабо реагирует. И дальше что? Ну, внесли.
8: Дальше анемия. анемия.
7: А, безразличие.
8: Не произойдет какого-нибудь переворота, произойдет безразличие. Да, значит, произойдет то, что человек, который еще недавно делал все, чтобы помочь как-то фронту, да, и деньгами, и собственной помощью, он в один прекрасный момент махнет рукой и скажет, ну, и без меня обойдутся. Все равно ничего не получается. Все равно вот, значит, я бьюсь, а ничего не делается. И махнет один, другой, третий, и ситуация-то в этой парадигме будет гораздо хуже для нас. Потому что исчезнет та опора, дополнительная опора, дополнительная сила нашего государства, нашей армии, сила общественной поддержки. Вот если бы этой общественной поддержки нашей страны, нашей армии, нашей власти не было бы в 2022 году, кто знает, как повернулись бы дела, допустим, осенью 2022 года. Эта общественная поддержка была, и она и есть, и она массова. И вот сейчас эту поддержку западники пытаются достаточно изощренно выбивать, делать ее меньше. Это на самом деле очень опасная возможность. Будем надеяться, что им этого не удастся, но для этого нужно предпринимать меры. И предпринять меры не только со стороны общественности, понимая, что мы должны держаться, но и все-таки и власть имущие тоже должны предпринимать определенные шаги и, реагируя на удары, которые наносит противник, более ясно, адекватно и понятно для общества, и ведя с обществом диалог, что называется, по существу.
7: Ну, вроде президент, да, президент и выступает. Вот сегодня аж два раза на публике он появился, как мы говорили, да. И вот что он еще сказал. Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов. Ранее он фактически сказал, что с Зеленским диалога вести не будет. Ну, по крайней мере, многие так это поняли. Если не с ним, то с кем? Как считаете, мнение?
8: Откуда же мы знаем, да? Значит, мы не знаем. Вот это вот как раз вот тот случай, когда, что называется, сигналы у нас разные звучат. И человек внизу, который слышит эти сигналы, он должен их как-то самостоятельно в голове своей состыковывать и думать, будем мы переговариваться с Зеленским, приемлемо ли это для нас, или для нас приемлем еще кто-нибудь, или еще что-нибудь. И вот эти вот домыслы...
7: Нет, почему домыслы? Президент сказал, что не будет с ним говорить. Он сам сказал.
8: Ну,
7: на форуме на петербургском.
8: Ну, сначала он сказал, что с ним не будет говорить, потом сказал, что мы готовы к переговорам. Переговорам с кем? Ну, невозможно вести переговоры с кем-нибудь, кто фактически не владеет властью. А властью на Украине никто, кроме Зеленского, на данный момент не владеет.
7: С Европой, например, нет? С Америкой.
8: Понимаете, с Америкой и переговоры можно вести. Но у нас до сих пор не решен вопрос, будем ли мы вести переговоры с Украиной, да? Значит, ну, по крайней мере, ясно и точно это никогда не было заявлено. Вот понимаете, это все очень понятно, да? Мы говорим о дипломатических вопросах.
7: Александр Шедевич, увы, к сожалению, время заканчивается. Я аж пожалел, что задал такой объемный вопрос. Я думаю, что еще обсудим это в эфире. Большое спасибо. Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН был в эфире радио «Спутник». Оставайтесь на орбите.
0: Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст.
9: 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолета уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове, Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. В России будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО. На Украине хотят разработать новые схемы для привлечения иностранных наемников в ряды ВСУ. В Великом Новгороде впервые прошел парад аквабайкеров. Теперь подробнее. Власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов СВО. Об этом сказал президент страны Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации. По его словам, при трудоустройстве ветеранов недостаточно предлагать работу в военкоматах. В системе Минобороны есть много других направлений. Кроме того, правительство постоянно работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильем вернувшихся с фронта участников спецоперации. Глава государства добавил, что реализуется целый ряд направлений для того, чтобы тяжело раненые не выпадали из повседневной жизни. Видео из Кремля можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю противник потерял более 320 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, уничтожены 3 боевые бронированные машины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы. Власти Украины планируют разработать новые механизмы для привлечения большего числа иностранных наемников в ряды ВСУ. Об этом заявил Владимир Зеленский. Министр обороны страны Михаил Федоров до этого заявлял о планах привлечь в ВСУ больше иностранцев из-за проблем с мобилизацией и самовольным оставлением частей. Ранее стало известно, что число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины прошлого года. С января по 20 мая суммарно число таких дел достигло более 47 тысяч. Данные о возможном подписании в Женеве в воскресенье соглашения между Ираном и Соединенными Штатами об окончании конфликта некорректны. Тегеран пока не принял окончательного решения по сделке. Об этом сообщает иранское агентство Фарс. Блумберг ранее писал, что Женева потенциально может стать местом для подписания соглашения. Издание Axios отмечало, что самолеты американских ВВС перевозят оборудование в Женеву в преддверии возможной поездки вице-президента Джей Ди Венса для подписания сделки с Ираном. Сам меморандум предполагает завершение войны, а также обрисовывает ряд условий, при которых Иран и США начнут решать проблему иранского атома, а также вопросы снятия американских санкций с Тегерана, чтобы выйти на итоговую договоренность. Впервые парад аквабайкеров прошел на реке Волхов в Великом Новгороде. В нем приняли участие более 50 гидроциклов с флагами России, Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Петрозаводской и других городов. Посмотреть парад пришли множество жителей и туристов. Они собрались на набережной с двух сторон, а также на пешеходном мосту. В связи с мероприятием на городском пляже возле Кремля был ограничен доступ к воде и закрытая акватория реки для судоходства. Парад проводился в рамках губернаторского проекта «Новгородское лето». Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков напротив меня. Меня зовут Татьяна Лазяева. С праздником всех.
3: Да, всех с праздником. Добрый вечер, Татьяна.
2: Добрый вечер. А я, кстати, отметила тут на днях, что в Макс-канале «Радио Спутник» появилась трансляция, поэтому смотреть нас можно теперь уже и там. Поэтому, друзья, вы, в общем, комментарии оставляйте, лайки нам везде ставьте, подключайтесь к трансляции, если вы вообще нас слышите, а если отмечаете, ну вот мысленно все равно краем уха, да, надо как-то вникнуть в то, что мы рассказываем. Телеграм-канал Макс, канал Радио Спутник, группа ВКонтакте, Рутюб-канал. В общем, там, где вам удобно, можете подсмотреть, как мы сегодня выглядим. Ну, например.
3: Вы, как всегда, прекрасны, Татьяна.
2: Дмитрий Юрьевич, вы тоже. Я обратила внимание, что мы с вами сегодня в тандеме цветовом. Не сговариваясь.
3: Не сговаривайся.
2: Но это в целом цвет, который представлен у нас, значит, на флаге.
3: Можно
2: сказать. Ну что, безусловно, многие сегодня друг друга поздравляют, в том числе лидеры других нам дружественных государств отправляли нам различные поздравления. И президент России Владимир Путин тоже поздравляли. В свою очередь, российские лидеры поздравил нас и отметил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Тут много есть еще таких прям совсем свежих заявлений президента. Мы сейчас к ним перейдем. Давайте сначала вот с такого, наверное, немного общего, да, и праздничного. Про сплоченность и патриотизм. Может быть, какие-то у нас еще есть вот такие, знаете, ключевые связующие ценности, которые сейчас, может быть, нам прививаются в том числе или всегда были?
3: Коллективизм.
2: Коллективизм?
3: На всякий случай, да. Ну, это та же сплоченность, угу. Только с другой стороны. Так скажем, края у нас суровые, выжить одному здесь физически невозможно. У нас, например, лошади, они живут в нашей средней полосе, они там где-то в степях бегают, а здесь нет, здесь зима, есть нечего. Лошадь не живет, а человек живет, но один не может, нет. Все всегда только группой, по-другому никак. И русская община, она корнем отсюда, именно из того, что один ты никак ничего не сможешь. Многие говорят, что это плохо, когда все вместе культ индивидуализма. Это в кино хорошо, культ индивидуализма. А когда тебе худо станет, кто тебе поможет? Вот, только вот так.
2: Ну да, многие сегодня говорят еще про эгоизм, да, что вот у нас молодежь такая, все, значит, и только про себя. Ну, во-первых, мне кажется, когда ты молодой, такое качество иногда свойственно было всем. Может быть, в разной степени.
3: Но знаешь, мы с тобой, по-моему, когда-то обсуждали, есть там три примера. Надпись с египетских пирамид, цитата древнегреческого философа и римлянина, наверное, что нынешняя молодежь никуда не годится, куда мы катимся с этими идиотами, ничего невозможно. Ты себя-то вспомни, дорогой
2: вот
3: друг.
2: Прошло,
3: разоблачитель, да,
2: сколько...
3: да, это во-первых. Во-вторых, ну, времена меняются, то есть мы-то все застали. Я помню, когда холодильников и телевизоров не было, и в телевизор ходили к соседям посмотреть, а там был вот такой экран и вот такая водяная линза, то есть там кривое стекло, внутрь воду наливали, и вот там, смотри, черно-белый, никакого там стереозвука, ничего. Холодильников не было, повторюсь. А дожили до того, что есть абсолютно все. И основная масса того, чем мы пользуемся в информационном плане, этого даже в фантастических книжках не было, потому что никто до этого не додумался. Например, до телефонных мошенников не додумался никто. А это ж какая серьезная проблема и часть жизни.
2: Да,
3: вот, и как-то обвинять молодежь, ну, хорошо, вы о чем вообще? Вот съездили мы на Сахалин, да, извините, не хвастаюсь, а сообщить. Ну, вот 3 дня прожили на берегу реки, вот палатка, вот раскладушка, спальный мешок. Вы что предлагаете? Все и дома, что ли, спать в палатке и в спальном мешке? Как-то нет.
2: И рядом с медведями, как да, мы помним.
3: Да, да, да. Ну,
2: все что... подхватили. Мы вообще убедились на этой неделе в том, какое количество журналистов слушают нашу программу, потому что как только Дмитрий Юрьевич рассказывал вот эту вот историю
3: про
2: вторник про медведя, и так преподнесли, мы наглядно наблюдали, как можно переврать, преподнести, приукрасить и вот эти вот все другие выражения. Там, да, значит...
3: Будем Дмитрий считать, Юрьевич... что это не со зла. Просто ну, человек так понял.
2: Да, будем так считать. Ладно, давайте вернемся к... Ну и поздравляем. Заявлением, в том числе и заявлением российского лидера. Он сегодня, во-первых, многих награждал традиционно именно в этот день. Да? Награждение происходит, встречался также и с бойцами спецоперации, и многие другие какие-то решения сегодня принимались, и встречи тоже были. Я уверена, что насыщенная программа еще впереди. Но к главному, значит, Россия 8 лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами, была вынуждена защищать людей там вооруженным путем, об этом заявил Владимир Путин. Далее Запад признал, что Минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия. Россия 8 лет уговаривала Киев договориться с Донбассом. Страны НАТО развязали войну против России. Она началась с госпереворота на Украине. И непосредственно о странах НАТО, которые пытались нанести стратегическое поражение РФ, что говорит Владимир Путин. Значит, их цель, ну, как бы... Их свора целая, а мы один многонациональный народ. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне СВО. Она добьется этого, об этом заявил Владимир Путин. Давайте жить дружно. Вот такой призыв еще прозвучал.
3: Ну, я не знаю, как с нацистами можно жить дружно. Их либо убить надо, либо изгнать. Жить с ними нет, не надо. Категорически не надо. Ну, либо в лагеря на перевоспитание. В прошлый раз, правда, как-то не очень получилось. Надо какие-то меры изыскивать другие. С китайцами пообщаться, например. Помнишь, такой термин был? Промывание мозгов. Это когда...
2: Нет, сейчас есть, мне кажется.
3: Есть, но он не это имел. Раньше не это имелось в виду, да. Угу. Когда американских пилотов массово сбивали в небе Северной Кореи, там присутствовали, в основном там китайцы, так сказать, интернациональную помощь оказывали, наших было не очень много. И китайцы брали в плен американских пилотов. Они некоторое время сидели в китайском плену, а потом возвращались домой, приготовься, все коммунистами. Железно убежденными в правоте того, что делают северные корейцы, китайцы и русские, а вот у вас в США все плохо. Они впали в недоумение, как это так получается. И вот тогда эта вот техника промывания мозгов. Не рассуждения там о несправедливости устройства капиталистического мира и есть ли какие-то другие пути развития. Не-не, это не надо, нет, это промывание мозгов. Помню, мне вторая такая отличная книжка попалась. Там какие-то призеры всех возможных пулицеров, шмулицеров и прочее. Книжка называется «Туннели Ку Чи». Это под Сайгоном, значит, вьетнамцы, спасаясь от американских бомбардировок, рыли подземные ходы. Сначала бункеры, ну, не бункеры, а укрывища себе копали. Потом, поскольку долго сидеть надо, они начали норы к соседям копать. Потом они накопали этих нор, когда поняли, что они имеют военное значение, они их накопали 278 километров в 4 этажа на глубину в 12 метров. Это вообще что-то невообразимое. И входы в них с берега Меконга, то есть ты как бобер подныриваешь под берег в пещеру, там в пещере вылезаешь, и вход в подземный тоннель, то есть снаружи не видно ничего. Вот. И они там прятались. По 10 тысяч человек, то есть подготовка там к нападению на Сайгон, то есть там, не знаю, оторопь берет просто, это насколько мужественные люди, насколько суровая воля к победе, любовь к родной стране и всякое такое. Ну, вот книжка подробно рассказывает о том, что это, как это, что американцы делали, как вьетнамцы отбивались. И в конце вывод, а почему это вот так вот получилось, что какие-то никчемные вьетнамцы, у которых вообще ничего не было, то есть они, представляешь, они собирали осколки от снарядов, плавили их в печках, и из них палки железные отливали, а потом эти палки вставляли в капканы, в которые проваливались американцы, и на колья на эти железные насаживались. То есть собирали осколки и плавили. Почему? А потому что нет ничего. Ну вот, пики одни.
2: Как могли, да.
3: Да. Почему же так получилось, задаются вопросом британские журналисты, они, по-моему, англичане были. Ответ простой. Они расисты, эти вьетнамцы. Они так ненавидят белых, кушать не могут. И вот их расистская злоба вот этих вот желтомордых, они их так не называют, но это подразумевается. Вот поэтому победили. А мы, цивилизованные белые люди, не смогли с этим совладать. Вот, читаешь, диву даешься просто. Как это у вас так интересно в голове устроено? Отвратительные люди.
2: Ну, это вот вы тогда далеко, скажем так, на тот край планеты наши улетели. Но тут это очень показательно и к тому, что здесь иногда к нам поближе происходит. Но я считаю как, что Владимир Путин, конечно, говорит, ну, мы это, с одной стороны, уже слышали, но очень правильно это повторять. Мы тоже об этом постоянно говорим, что да, надо говорить. Аудитория не только мы с вами, аудитория это где-то и как раз, да, там за границей, может быть, находится, но и враги наши в том числе. И вот это вот мотив, да, давайте жить дружно, но это же не значит, что мы действительно будем дружить со всеми, и, там, не знаю, условия свои не будем ставить, да, еще
3: как-то. Давайте хотя бы не будем друг друга
2: убивать. Это в целом наше настроение, да, не вот как бы. Мы открыты, да, мы открыты, как всегда, там, и к переговорам, и к каким-то другим вещам, но, конечно, до прям такой дружбы нам очень сильно далеко. Как на Украине нас по-своему поздравили? Украина ввела санкции против Союза журналистов России.
3: Что-то запоздало как-то.
2: Запоздало, ну, правда. Какой толк от этого будет, я...
3: Не против кого-то лично, а против организации.
2: Против организации, но там еще список есть просто из физических и юридических лиц, все как обычно, но глобально, я думаю, что это просто жест, надо показать свое фи или что это. Ну, в общем, все, кто...
3: Как в известной присказке, когда коту нечего делать, он известно, чем занимается, вот так и эти...
2: Ну да, мне тут, кстати, попалось видео на этой неделе. Все вспоминали, припоминали Зеленскому некоторые его высказывания. Да, значит, когда он как-то пиджаки еще носил, получше выглядел. Ну, в общем, все до старта специальной военной операции. Значит, вспоминали в связи с чем? Учитывая, что цена доллара на Украине, в Украине перевалило за 45 гривен. То есть такие рекорды там бьются. И, значит, действительно отрывок находит из его обещаний 2020 года, где он говорит, вот, при Зеленском говорили, что доллар будет по 45 на Украине, будет хаос, будет война, видите, ничего такого не случилось.
3: Действительно.
2: И вот проходит энное количество лет, его срок уже давно прошел, но он пока все еще на том же месте, и давайте посмотрим, что он сделал из собственной страны.
3: Они этого видеть не хотят. Начать надо с того, что из страны уехала половина граждан, то есть количество населения уполовинилось. Все убежали оттуда. Вспомни,
2: погибли там.
3: Даже самые примитивные вещи, типа за что стоял Майдан? За безвиз. А зачем вам этот безвиз? Вот подсказки, что там, в Венскую оперу кавы попить. Какой кавы? Тебе свалить отсюда хочется без оглядки в черную работать, там за черный нал, и прекрасно себя чувствовать. Вот и все. Вот и все мечты, так сказать, об установлении свободы и демократии на Украине. Безвиз и валить отсюда в Европу. Ну, кому-то удалось, да. Половины населения нет. Сколько там убили? Ну, цифры потерь никто не оглашает. Ну, наверное, много. Это безо всяких преувеличений. Это сотни тысяч человек, если уже не под миллион там заехало. Не устану напоминать, в Афганистане за 10 лет боевых действий Советский Союз потерял 14,5 тысяч человек убитыми. Как? Нормально получается. Это вообще то, что сейчас происходит на Украине, это самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны по размаху. Ну, как? Успехи-то присутствуют? Нет, промышленность уничтожена, людей перестреляли, часть убежала. Вот это да, вот это финал. Это я понимаю.
2: А вот в этом плане вы... Ну, понятно, там, может быть, деньги много решают, но все-таки большой пласт, ну, там, да, на территории Украины, или даже кто-то из наших, кто уехал на Запад, и в том числе их признали иноагентами по, как бы, понятным объективным причинам, но вот они как раз и продолжают иногда говорить, что там, не знаю как, на Украине все хорошо, Украина права, и все тому подобное, и все, ну, не то, что все хорошо, но то, что, да, значит, мы защищаем Украину. Но, опять же, вот если посмотреть, во что страна превратилась, и во что лидер этой страны, ну, не там, это уже дело 10-й, легитимный он или нет, во что он превратил территорию своих жителей, какие возможности сегодня есть.
3: Эти,
2: это
3: которые...
2: все. Ну, просто зачем... Ну, в это же уже... Невозможно поверить.
3: Ну, как тебе сказать, вот у меня есть сайт. На сайте у меня есть форум. И мы там 25 лет резвимся, общаемся. То есть изначально в интернетах были люди, по большей части связанные с IT, программисты и все остальные. Из них очень многие в начале, там, в конце, ну, с конца 80-х начали уезжать. В течение 90-х много уезжало. Ну, вот люди живут везде. И общаемся. Первое, оно же главное, зачем ты здесь общаешься? Ну, если ты уехал в Америку, условно, я никого ни в чем не обвиняю и не пытаюсь
2: иногда
3: там что-то...
2: Иногда люди уезжают просто потому,
3: да,
2: что...
3: Без... Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вот там лучше, если есть свобода передвижения, чего бы не уехать. Ну, поехал, да. Стало ли лучше? И вот тут вопрос. Вот ты уехал, а мы сидим, общаемся на русском форуме. Почему? Может, ты не выучил язык? Может, ты не нашел друзей? Может, тебя там за таджика считают, как вот

0: Он по-русски не говорит, его к землякам будет тянуть, естественно. Ну, так и там. Дальше сложнее. Ты, когда уехал, рассчитывал на какие-то там звезды с неба хватать, а так не получилось. А здесь, прежде чем уехать, ты продал квартиру, машину, дачу, ты вообще все продал. И назад уже не приехать. Не приехать. А сам себя ты должен убеждать, что ты правильно сделал, что уехал из России. У тебя все гораздо лучше. Ну, что ты сам себя убеждаешь, что ли? Нам это зачем? Ну, живи там на здоровье. Сюда не ходи больше. Нам с тобой неинтересно. Угу. А вся эта поддержка Украины, ну, я правильно понимаю, вот там запрещают по-русски говорить. Вам и вашим детям законодательно запрещают говорить по-русски, а на деле еще и ноги поломают, будешь там выпендриваться. Вы за это, что ли, там боролись, да? Многие говорят, в Бога верят. Так там даже вот, нормальная православная церковь запрещена. Угу. А это как? То есть на родном языке ты говорить не можешь. Подвиги предков Великого войну ты отмечать не можешь, это запрещено законом. Молиться нормально ты не можешь, у тебя все церкви отняли, это хорошо, да? А вот этих вот дураков, которые отъехали, Украина молодец, конечно, молодец. Но если вы за нацистов, конечно, молодец, безусловно. Вот я понимаю, кто вы такие и почему вам это нравится, а для нас нет, не молодец.
1: Вот в этом смысле я вспоминаю в марте, когда я в отпуске была и решила съездить во Вьетнам. Ну, в каком-то смысле там есть вещи, которые нам хорошо знакомы, мы прекрасно, да, понимаем политику Вьетнама и уклад жизни. С другой стороны, это настолько чуждый народ с другим всем. Да. А там ведь просто, я это к чему, очень много русских, в том числе, которые туда решили переехать на постоянку. И вот я там ходила, гуляла, ну, и сколько там, 10 дней была. Uh-huh. И я понимала, что, ну, да, там Азия, красивая природа, симпатичная, интересная, что-то там пробуешь впервые, но это совершенно не про тебя. Там нету ничего твоего. Там в том числе и ни одного, между прочим, православного храма нету. Совершенно там либо буддизм, либо католики. Больше ничего. И так касается всего. И как можно вот так вот вдалеке жить, да, там, от своей страны и оттуда еще что-то рассказывать? Ты сначала вот эти вот 10 часов пролети на самолете, да?
0: Не знаю. По-моему, ну, если ты относительно молодой, то, наверное, это менее болезненно. Это болезненно, но менее, чем когда ты взрослый, а как вся братва здесь, друганы, товарищи, коллеги по опасному бизнесу.
1: Ну, а когда ты молодой, все равно, а родители, а бабушки, а дедушки. Да.
0: Молодой, у тебя гормоны бодро играют, ты там бегаешь, стенки головой прошибаешь, да, и про это не думаешь. Там 5 лет надо для того, чтобы только на ноги встать. На ноги встать. Не говоря уже про то, что добиться каких-то успехов. Ну, пока молодой, наверное, да, в возрасте, я не представляю, что я там делать буду. Даже несмотря на Вьетнам, вон в Германию, там совсем все хорошо в плане быта и прочее. А что я там делать буду? Чем заниматься? Не, не для нас.
1: Кем работать, да.
0: А я жить? Остаюсь с тобою, родная навеки страна. Вот. Не нужно нам небо чужое, и Африка нам не нужна.
1: Вот в этом ключе, то, что мы с вами тут пофилософствовали и повспоминали, порассуждали. День России и любой другой сегодня патриотический праздник. Патриотизм иногда вот это слово сегодня переворачивают и используют как хотят, а я вот в исключительно положительном ключе сейчас это говорю, не заезженном. Патриотические праздники сегодня по-другому стали восприниматься?
0: Не вот знаю. Лично мне сложно. Угу. Я из Советского Союза, это моя родина, и когда все отменили и сделали другое, ты хочешь, не хочешь, это невозможно воспринимать как что-то близкое тебе. Я ничего против не имею. Гимн, флаг, праздники на здоровье, но оно какое-то не мое. Вот.
1: Мне кажется, сегодня среди молодежи в этом плане как-то вот как раз, ну, то ли интерес растет, то ли они просто сами по себе немножечко другие.
0: Естественно, ход событий. Да, как только закончились всякие вот эти вот там социальные пертурбации, потрясения и прочее, ну, дайте хотя бы немножко спокойно пожить, чтобы у граждан мозги устаканились. Это другая страна. А дети выросли в другой стране. Они по-другому к этому относятся. Мы чем-то похожи на этих, на белоиммигрантов, которые из императорской царской России убежали, а тут большевики. 7 ноября и все остальное. Да это как вообще? Я помню, меня как-то отвезли на кладбище, если правильно помню, Сен-Женевьев-де-Буа, где сразу предупредили.

0: Там посередине, это где захоронены всякие там дроздовцы, там всякая белая сволочь, преступники натуральные, которые убежали по локоть в крови. Ну, там Тарковский, этот, как его, Рудольф Нуриев и прочие уважаемые люди, безусловно. Дмитрий, там церковь, ни в коем случае туда не ходи.
1: Не заходите.
0: Я говорю, а что, я вообще не ходок по церквям, а что такое? Ну, там тебя спросят, а вы откуда? Скажешь, из России. Тебе еще и в рожу дадут, потому что они ненавидят вас, советских. Ну, отлично.
1: Гостеприимно.
0: Да. Во. А почему? Ну, потому что они уехали из другой страны. А то, то, что у вас сейчас, и при этом они-то правильно, они благородные, понимаешь, высокообразованные, у них душа ранена. Вот и у нас душа ранена.
1: Ничего, залечим обязательно. В этом ключе я иногда так рассуждаю, думаю, что там про какой-нибудь там тот же самый 20 век и какое количество. Вон там же была одна волна, да, когда все уехали, вторая волна творческая. И ты уже так по-другому на это смотришь чуть-чуть иногда, думаешь, ну, а точно ли вот у вас там так душа болела, и вы просто вот так вот где-то, да, там оттуда как-то переживали?
0: Я к тому, что назначили новый праздник. Ну, его назначили, в конце концов. Чем он плох? Эта страна вам не родная, что ли? Родная. Ну, вот в этот день мы празднуем, так сказать, день рождения очередное нашей страны. Радуйтесь, ёлы-палы, что она есть, а вы в ней жить можете. Как-то так.
1: В общем, друзья, мы вас еще раз поздравляем. Я думаю, что к этому в течение сегодняшнего эфира еще будем возвращаться. Другие темы у нас тоже есть. Как раз сейчас новости послушаем, чтобы ничего не пропустить. А то вдруг, пока мы с вами беседовали, президент России Владимир Путин что-то еще сказал важное, а мы тут это заговорились. Вот. Так что новости слушаем. Через несколько минут вернемся и продолжим.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, работа народного УПК эффективна. Кулибиным будет оказана прямая поддержка. Российские разработчики вооружений очень талантливы. Кроме того, власти упростили и максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта. Российский лидер добавил, что России нужно наладить такую систему, которая бы гибко реагировала на изменения параметров дронов противника и была бы на шаг впереди. Президент Финляндии Александр Стуб вновь заявил о необходимости диалога с Россией как на уровне Европы, так и в двустороннем формате. Он добавил, что открытие диалога начинается с мер по укреплению доверия, а также выразил мнение, что эти отношения не будут прежними. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов. Тернопольский военкомат на западе Украины незаконно удерживает людей с психическими расстройствами и инвалидностью. Пятерых удалось освободить. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Министр иностранных дел Ливана Йосеф Раджи выразил надежду, что в течение 5 лет власти страны смогут полностью восстановить суверенитет над ее территорией. Он также выступил против влияния на политику страны представителей иранской армии и ливанского движения «Хизбалла». По его словам, власти страны призывают к разоружению движения не для того, чтобы угодить Израилю, Соединенным Штатам или международному сообществу, и обвинил «Хизбалла» в подрыве ливанской экономики и втягивании Ливана в войны. Министр также выразил надежду, что участие американской стороны позволит достичь прекращения огня, а затем соглашения Ливана с Израилем, которое приведет к выводу израильских войск с ливанской территории и роспуску «Хизбалла». Памятную плиту в честь столетия Пермского балета открыли в центре города. В мероприятии принимали участие представители городских и краевых властей. Днем рождения Пермского балета считается 2 февраля 1926 года. В годы войны на сцене театра выступал эвакуированный в Пермь Ленинградский театр оперы и балета. Пермский театр имени Чайковского и хореографическое училище при нем признаны и известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, продолжаем работать в прямом эфире на «Радио Спутник». Еще раз всех с праздником. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков у микрофонов.
3: Да.
2: Здравствуйте.
3: Присоединяемся, да.
2: Присоединяемся. Поздравления. Не забывайте про наши трансляции, группу ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал и Макс-канал «Радио Спутник», потому что там теперь тоже есть трансляция, друзья. Поэтому всем, кому удобнее в Максе на нас посмотреть, то такая возможность теперь есть. Еще немного про международную политику. Я решила с вами побеседовать. И на самом деле на этой неделе, 10 числа, была годовщина очередная бомбардировки Югославии. Почему я решила об этом сказать? Ну, потому что, во-первых, в целом важно помнить про такие события. А учитывая, что происходит вокруг, важно помнить вдвойне. И, ну, в очередной раз, наверное, хочется напомнить момент, что до сих пор никто не наказан никаким образом за то, что происходило, сколько людей.
3: Как это? Победителей не судят.
2: Не судят?
3: Конечно. Кто? Они сами себя, что ли, судить будут? Угу. Нет. Напали, перекроили все, людей поубивали море. Это же никто разбирать вообще не будет. Нет. Никому не интересно. Задачи выполнены. Югославия на кусочки разорвана. Народы опять стравили. Все хорошо, замечательно. Результат достигнут. Давайте жить дальше. Не надо придираться ко всяким мелочам. Это все для вашей пользы и торжества демократии.
2: Вот надо отметить, что даже в этот день, 10 числа, я не особо наблюдала. Я и не могу назвать себя экспертом, который прям мониторит всю зарубежную прессу. Но и то, что я пыталась найти, я не нашла. То есть, вот да, мы в России об этом вспоминали, говорили, безусловно, да, там вспоминали в всех регионах. Но глобально из разряда «давайте справедливость восторжествует», что ни...
3: Для кого?
2: Ну, да, ну,
3: для кого какая справедливость, о чем ты? Вспоминается только хорошая песня, тогда уже была группа «Тату» или не была, вот девочка Лена, которая рыженька из «Тату», пела хорошую песню про Югославию, очень-очень печальную.
2: Ну вот, «Тату» вспомнили.
3: Я любитель.
2: Да? Да, нравилась группа?
3: Отлично.
2: Сейчас бы ее, возможно, запретили бы.
3: Может быть, да. И всех посадили бы.
2: Они там, кстати, по-моему, то ли восстановились... Соединились, как правильно это назвать. В общем, по-моему, ну, они там снова где-то. Так что, Дима Юрьевич, вы посмотрите.
3: Невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Да? Это совсем не то. Да.
2: Ну, подождите, а с другой стороны, сейчас, с одной стороны, я с вами согласна, а с другой, сейчас такая мода на вот все какие-то старые хиты, пересматривают старый сериал или продолжение каких-то сериалов, которые в нулевые были очень популярны, да, значит, там вторые, третьи части снимаются и так далее. Может быть, наоборот, тот случай,
3: когда... Это же не столько про музыку. Я это классифицирую как вот эта музыка всякая, это саундтрек твоей жизни. Под эти песни что-то такое происходило у тебя.
2: Что-то запомнил.
3: С ними что-то такое связано. Тебе в первую очередь приятно их слушать вот поэтому, как, например, песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Это вообще чемпион всего на свете.
2: Ну, тогда у всех под «Седую ночь» что-то происходило. Мне кажется, в нашей стране нельзя найти человека того поколения, у которого что-то не ассоциировалось с «Ласковым маем». Ну, «Руки вверх», да, наверное, потом в какой-то момент уже такие уже были. Но «Тату». Какая у вас любимая песня?
3: «Досчитай до 100».
2: Досчитай,
3: у них один альбом, второй такой, не очень, там пара хороших песен есть, но это 200 повстречный этот великолепный. «Досчитай до 100». Хорошая.
2: Ой, ладно, это была не реклама, друзья, это были приятные воспоминания.
3: Слушайте на здоровье.
2: Да, сегодня у нас такой лайтовый эфир. Ну, хотя как, иногда, извините, мы тут такие темы затрагиваем, что... Британия. Значит, что там говорит Кир Стармер? Это, напомню, пока еще британский премьер. Он говорит о том, что он не собирается уходить ни в какую отставку. Мы не должны ввергать страну в хаос выборов нового лидера. Как мы помним, Великобритания буквально там за год-полтора сменилось такое количество премьеров, что мы сейчас уже всех и можем не вспомнить и действительно ошибиться, без преувеличения. А почему он об этом говорит? Были массовые беспорядки, поскольку один мигрант решил напасть на там, 40 лет британца и буквально пытался его обезглавить на улице. Что послужило причиной?
3: Два подряд. Сначала какой-то сикх парня зарезал, а приехавшая полиция на зарезанного надела наручники, тот кричит, я там помираю, помогите, ну-ну-ну, не так уж тебе и плохо после 5 ножевых. Не успели с этим разобраться, что вот это сикх какой-то там его зарезал этим церемониальным ножом. И тут очередной в Белфасте пытался голову отпилить. Хорошо прохожие отогнали, мужика спасли.
2: Да, причем у него там серьезное очень повреждение, там и шеи, и позвоночник, ну, и глаз.
3: Естественно, всеобщее возмущение. Это что вообще такое?
2: При этом министр обороны еще ушел в отставку.
3: Ну, правильно. Ну, тут вот оно наслаивается одно на другое, поскольку это Ирландия, а там крепкие традиции. Угу. Ирландская республиканская армия всего-то 30 лет назад, там гражданская война бушевала, там все знают, с какой стороны за оружие держаться и как им пользоваться. Ну, валите отсюда все эти мигранты. Нафиг вы тут нужны, законные, незаконные, давай жечь дома, машины и всякое такое. Это как это? Как говорил Папандопуло в известном художественном фильме «Свадьба в Малиновке», мы накануне грандиозного шухера. Что с этим делать? Это надо как-то укрощать. А кто во всем виноват? Ну, конечно, Стармер. Но Стармер, я считаю, как управленец, ну, совершенно прав. Вот эти вот прыжки, давай этого уберем, а этого поставим, это все разваливает систему управления. Потому что если ушел начальник, за ним уйдут подчиненные, сломается все. Давай нового позови. Пока он подчиненных найдет, назначит, как дела принимать, что, куда. Это очень вредно для государства. Такое
2: не надо. Ну, когда часто
3: надо.
2: Сменяется, конечно.
3: Даже сама по себе демократия в лучших ее проявлениях. Ну, хорошо ли это, вот, менять руководство каждые 4 года? Ну, чтобы оно не борзело, наверное, хорошо. Но это каждый раз у вас все переворачивается с ног на голову. Год они только-только входят в курс. Второй прилаживаются, третий делают, четвертый собираются на дембель. Да, ну, ёлы-палы, ребята, когда управлять-то как следует?
2: Нет, поэтому... одно дело, когда это еще из какой-нибудь одной партии, и это условно последователь предыдущего лидера, да, придерживается тех же позиций, и там, да, по крайней мере, глобальный курс страны тогда не меняется.
3: Ну, вот мы Трампа и Байдена можем посмотреть, на что это похоже. Я все сломаю, что ты сделал. Или, например, как у нас. Товарища Хрущева после товарища Сталина. Я все сломаю, что ты сделал. Заодно и страну развалю. Молодец, спасибо, отлично получилось. Надо ли такое? Ну, наверное, нет. Я считаю, что Стармер в данном аспекте совершенно прав.
2: Ну, я думаю, что, конечно, премьер-министр Британии немного лукавит. Я искренне не могу оценить его как британского премьера изнутри, что он там для страны хорошего или плохого сделал. Но вот он, просто процитирую его речь. Речь идет не о тщеславии или упрямстве, а о глубоком чувстве долга. Я был избран, чтобы служить стране. Да. Был ли он избран, у меня вот такой первый вопрос. А дальше, я думаю, что некоторые политики, тут просто Зеленского можно вспомнить, он иногда тоже говорит, что вот он, значит, не ради там тщеславия, денег, еще чего-то, а потому что народ очень сильно просит, чтобы он оставался на своем посту. И вот в этом смысле, конечно, я думаю, что просто, может быть, он и не хочет сейчас, он может, безусловно, беспокоит там судьба государства. Оценок я здесь никаких не даю. Но и при этом я думаю, что тщеславие там, конечно, тоже присутствует.
3: Я другое скажу, что если его выгнать и позвать какую-нибудь эту Лиз Трасс или кто там был из этих вот таких.
2: Да, Она, кстати, побила рекорд по самому наименьшему количеству пребывания.
3: Это никакая не гарантия, что если его выгнать, станет лучше.
2: Нет, гарантии
3: чехарда, не пертурбации различные нет.
2: Давайте посмотрим, что еще в Лондоне произошло. Мне очень заинтересовало.
3: Ну, министр обороны, ты вот упомянула, министр обороны.
2: Да.
3: Ну, а чего?
2: Написал.
3: Вы тащите страну в войну, а денег не даете, а он не может ничего сделать из того, что надо. Давайте, до свидания. Я так работать не могу, сказал министр обороны и подал в отставку. Тоже совершенно правильно.
2: А в Лондоне при этом завершился суд по делу о подрывах северных потоков.
3: Чем?
2: Друзья, если вы думаете, да, что сейчас мы скажем, кто тут кого взорвал и так далее. Нет, историю вовсе виноватого не ищут. И, да, вообще, кто что сделал, тоже. Значит, судебный процесс по делу о страховых выплатах оператору «Северных потоков» завершился в Лондоне, а решение вынесут чуть позже, 29 июня, но сам процесс уже закончился. В чем суть? В 2024 году известная нам компания-оператор газопроводов Nord Stream, как пострадавшая в этой во всей истории, подала в суд на страховые компании как раз за отказ покрывать ущерб после взрывов. Там две компании фигурируют. Речь идет про 580 миллионов евро. Ну и, в общем, страховщики при этом говорили, нет, ситуация, когда идет война, когда там, значит, ущерб, да, нанесен в результате вот каких-то таких действий, ничего мы покрывать не будем. Но в итоге суд доказал, что нет, выплатить вы все-таки должны. Но это нас не приближает к самому главному. Кто взорвал «Северные потоки»?
3: Ну, для
2: зато вот этого они добились.
3: Вот для этого искать не надо. Кто взорвал, на заявление, война, а где? На Украине. Украине, что ли, а это Балтийское море. Где Украина и где Балтийское море? Странно.
2: Ну, тут вот идет, значит, по версии ответчика, не знаю, правильная формулировка или нет, но вот вы меня, если еще поправляете, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства.
3: Какого-либо?
2: Какого-либо.
3: No вот name. Это, вот это да, вот это да. То есть это все равно, да, китайцы взорвали. Нет, платить не будем. Отлично. Уж тем более американцы. Ох уж эти европейцы.
2: Пару слов про спорт из новостей оттуда. Значит,
3: начался чемпионат.
2: Да, многие уже следят. Даже я вчера посмотрела один матч. Мне непонятно, за кого выбирать, точнее, за кого болеть, когда там ваши не играют. Но
3: за
2: ладно.
3: Тех, кто лучше играет. За тех,
2: а
3: думать?
2: Если ты в этом ничего не понимаешь?
3: Они на чемпионатах играют отлично, отлично.
2: Ну вот я вчера ЮАР и Мексику посмотрел.
3: Я ноль во всех этих профессиональных видах спорта, но там просто интересно смотреть, даже непричастному человеку, потому что люди выкладываются, стараются.
2: Но это ближе к финалу, там более сильные игроки как раз остаются,
3: конечно,
2: и
3: да,
2: поэтому,
3: да,
2: конечно,
3: да,
2: иногда, как они бегают там за секунду из одного, из одной части поля в другую, ты думаешь...
3: Так, неужели, ну, неужели за деньги?
2: Неужели за деньги? Да за какие деньги?
3: Какие скорости?
2: А помимо, значит, ну, понятно, что сейчас многие все равно, наверное, болеют, выбирают для себя какую-то команду. Жаль, что Россия не принимает никакого участия, но здесь ничего нового в этом смысле. Но при этом российский флаг был вывешен на матче открытия, значит, чемпионата мира. Вот если смотреть, ну, журналисты, да, они же глазастые. Там, значит, череда идет фотографии, и там, да, действительно, все-таки флаг России повесили. Я уж не знаю, пропустили.
3: Наверное, по недосмотру, я так подозреваю.
2: Недосмотр,
3: а если по досмотру, мексиканцы молодцы, да.
2: Был такой, причем там еще, знаете, какой скандал. Российский фанат без билета попал на один из матчей.
3: Не попал, а пролез.
2: Он пролез, да. Да.
3: Молодец.
2: Я волонтер.
3: У них огромный опыт в этом деле. Огромный. Молодец.
2: Молодец, упорный. Да, такой, боже.
3: Наши люди нигде не пропадут.
2: Но вот, с одной стороны, получается, да, такие хорошие мотивы у нас происходят. До этого мы обсуждали, как наших гимнастов вернули и с флагом, и с гимном. Тут, ну, пока мы отстранены, ну, вот какой-то, да, неожиданно, значит, флаг наш повесили. Но при этом Международная шахматная федерация приостановила членство России в организации. Поэтому настроения очень двоякие. И судьба,
3: ну,
2: наша...
3: Я бы тут не обольщался,
2: туманная,
3: потому что они гадить будут и дальше. А все это обычно припадками и эдакой синусоидой. Здесь ослабили, а тут в горло вцепились. Не обольщался бы тем, что все стало хорошо. Нет.
2: Ну ладно, наблюдаем всех футбольных фанатов.
3: Я вчера посмотреть не смог, я в пробке стоял.
2: И вы слушал. Хотели матч посмотреть?
3: Ну, надо хоть как-то хоть там, чуть-чуть, краем глаза, да. Ну, там... Это ж США, этих пустили, этих не пустили. Поедете в Мексику, часть матчей. Один раз можете выехать в Мексику, потом вас в США не пустят. И там этот дурдом с их визами, где, ну, у всех единственная в жизни мечта заехать в США и там остаться. Ну, наверное, много таких, я не сомневаюсь, но как это так? Тут, тут болельщиков не пускают массово, там тренеров не пускают, здесь еще чего-то. Бред сумасшедшего, как обычно. Но с ними всегда так, да.
2: Но я уверена, что ближе к финалу, а до 19 июля все это дело будет происходить. Угу. Соответственно, я думаю, мы с вами все равно обсудим в итоге что-нибудь, особенно когда Петр Лидов будет с нами. Он как раз эксперт среди нас троих в футболе. Так что я, кстати, смотрела, что Узбекистан единственное, как постсоветское государство представлено. И вот есть такое мнение, что надо болеть за Узбекистан. Ну, то, что ближе к нам, вот все равно. Да, за сбор. Ну, давайте удачи пожелаем, раз уж об этом заговорили. Roblox снова доступен российским пользователям. Подтвердили эту информацию в Минцифры. Компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, поэтому игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. Пример того, что если выполнять законодательство Российской Федерации, то какая-либо блокировка или что-то еще может сниматься.
3: Это печальный пример. Почему? Для начала его выключили. Там дети в такой истерике бились. Если кому-то кажется, что эти дети начали испытывать теплые чувства к тем, кто выключал, нет. Нет. Они их остро ненавидят. А сейчас, когда включили, они, скривив физиономии, дети сказали, ну, мы уже кое-чем другим занялись. Зачем это? Почему это было впущено на территорию Российской Федерации без каких бы то ни было условий? Какие условия выполнил этот Roblox? Разместил сервера здесь, перестал собирать информацию, хранить ее за рубежом. А почему это сразу не было сделано? Почему вы запустили все неведомо как, а теперь в истерике все отключаете? О, они и выполнили все наши условия. А почему вы за выполнением своих условий не следили изначально? Или у вас тогда не было никаких условий, и каждый мог лезть куда попало? Здорово, здорово получается. Там вообще странные люди этим заняты. Никакой пользы родной стране не приносят, с моей точки зрения. Только бесят население, и вот эти дети вам это запомнят на всю оставшуюся жизнь, будьте уверены.
2: Ладно, убедили. Ну, на самом деле, история, все равно показательная, да, посмотрим, что в итоге.
3: Посмотрим за телегой, да.
2: Да, посмотрим. Знаем, зачем, не будем называть все вслух. Нет, хорошо.
3: Не будем показывать пальцем, но это слоненок, да.
2: Слоненок? Так, дальше. Московским адвокатам выдали памятку о поведении в интернете. Действительно, адвокатская палата Москвы выпустила такую памятку. Читаем, что там можно или нельзя публиковать адвокатам в Москве в интернете. Ну, я думаю, что на самом деле это всем адвокатам должен быть совет, а не только московским.
3: А может, и не только адвокатам.
2: А может быть, и не только адвокатам. Но первое, я точно знаю, что вы говорили в целом никому это не делать. Это не публиковать какие-либо фотографии, которые демонстрируют роскошь, богатство и все тому подобное. И я помню историю, вы говорили, едешь в отпуск, вообще по-хорошему не надо говорить о том, что ты уехал в отпуск, да, либо с каким-то опозданием, может быть, сообщать.
3: Вернешься, расскажешь, да.
2: Да, да. Значит, это первое.
3: Так.
2: Далее я не поняла. Значит, нельзя демонстрировать изображение, где роскошь понятна, и где превосходство над окружающими, политические или сексуальные предпочтения, а также наличие неформальных отношений с должностными лицами. Должностные лица, понятно, значит, с чиновниками, видимо, нельзя фотографироваться, выкладывать. Это ладно.
3: Сидим голые в бане и дружно пьем водку.
2: А, то есть это и сексуальным предпочтением?
3: Думай самое плохое, да, не ошибешься, да. Так, что еще адвокатам?
2: В бане больше не сидим.
3: Советуют не делать.
2: Советую, значит, не делать громких заявлений, из разряда гарантия результата, мы обязательно выиграем это дело, какое-то количество процентов выиграно
3: нами. То есть еще
2: нами.
3: И рекламу отключить.
2: Я лучший адвокат Москвы.
3: А если я лучший, то что?
2: А кто вам сказал, что вы лучший?
3: Я.
2: А, это хорошо.
3: Ну что, это реклама.
2: Кто со мной поспорит?
3: Это реклама. Наш товар лучший на свете. То есть и это нельзя, да?
2: В палате адвокатов считают, что такие формулировки могут вводить клиентов в заблуждение.
3: И нельзя рассказывать, что ты в следствии служил.
2: Да.
3: Знаешь прокурора, судью и всех ассессоров. И тебе как работать адвокатом, вообще непонятно. Я сразу это применительно к учителям вспоминаю. Учительница выложила фотки, где она на пляже в купальнике. И уволить гадину немедленно, какая мерзость. А давайте пройдемся по аккаунтам родителей и посмотрим, нет ли там у мамаши каких-нибудь фоток компрометирующих, или, боже упаси, у папаши, нет, их уволим отовсюду. Интересно. Но телодвижение, как таковое, абсолютно правильное. Есть правила приличий, и их следует соблюдать. Не надо никому демонстрировать свои Ламборгини, там, я не знаю, Роллс-Ройсы. Не надо демонстрировать. Вы людей раздражаете этим. Откуда это у вас такое? У нас небогато народ живет, так, чисто для справки. Угу. Богатых у нас ненавидят. Например, вспоминая про приватизацию. Вот ненавидят и все. Зачем ты? Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели? Не надо это никому показывать. Ты хочешь, чтобы коллег ненавидели? Тоже не надо. Это в обнимку расцеловывая чиновников. Ну, понятно, как у тебя работа выстроена. Люди, повторюсь, они точно так же сразу думают самое плохое. Скромность. Ответственность.
2: Украшает человека.
3: Без рассказов, там, что ты лучший на свете, решаем 95% дел и прочее. Скромнее надо быть, уважать окружающих и всем, так сказать, своим видом это демонстрировать. Это заход абсолютно правильный. То же самое мы про школы говорили. Давайте кодекс вашей школы, где подразумевается, что все должны вести себя вот таким вот образом. Единые требования для всех. Да, вот тогда они будут в купальниках фотографироваться и во всем остальном.
2: Сколько? 3 минуты? Угу. Хотела про купальники, но...
3: Что там?
2: Госсекретарь США изменил мои планы. Рубио поздравила россиян с Днем России. Рубио в поздравлении по случаю Дня России заявил, что США привержены мирному решению конфликта на Украине. США надеются на завершение конфликта на Украине, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.
3: И добавил, а пока мы будем поставлять на Украину оружие, будем поставлять разведывательные данные.
2: Это мы с вами фантазируем. Да,
3: и обеспечим им связь через американский Starlink украинским войскам.
2: Нет, слушайте, а с другой стороны, нет, но с точки зрения дипломатии это очень правильный ход. Давайте вспомним, когда точно год, ну, при Байдене было, да, тот же самый День Победы, не было никакого поздравления со стороны американской элиты. Это, а с точки зрения дипломатии, это очень важный шаг.
3: Так
2: и здесь
3: нельзя.
2: Это тоже важно.
3: Так нельзя, да. Это протокольное мероприятие. Какая разница, что ты там про это думаешь? Поздравь. Mm-hmm. А думать можешь, что хочешь. И делать можешь, что хочешь, как они и делают. Лицемерие? Ну да. Вся жизнь человеческая из лицемерия состоит.
2: Ну, тут...
3: Но это как это, знаешь, вот в Америке тебе все улыбаются, но делают это неискренне. Ну, я вот сторонник лицемерных улыбок, а не откровенного, озверевшего хамства. Вот не надо мне хамства, пусть улыбаются лицемерно, хорошо, я буду про это знать, но улыбаются.
2: Давайте чуть-чуть в честь праздника накал, если смягчать. Пусть это будет не лицемерно, а не совсем искренне. Ну, или не всегда искренне.
3: Да.
2: Вот, да, вот
3: все равно. Это
2: вот
3: правило вежливости.
2: Нет, ну, не, правда, с точки зрения дипломатии это очень важно. Я еще помню, когда вот
3: да
2: как
3: это
2: раз...
3: даже в магазине, Татьяна, пришел продавец, я сказал, здравствуйте, что да, вас интересует, да. Давайте я вам помогу туда-сюда. И, наверное, он при этом на себя не смотрит, там как, не знаю, енот из норы злобный. Улыбается.
2: Еноты не бывают злобными.
3: Барсук.
2: Барсук. Пусть будет барсук.
3: Пришел клиент, он рад. Денег с тебя заработает. Ну и что?
2: Ну, кстати, тут главное, если такое сравнение, без лишней навязчивости. Потому что вот в этот момент в лицемерие ты веришь намного сильнее. Ему что-то от меня надо. Ему надо, чтобы я купил этот товар уже, да, наконец-то. Вот.
3: Большинство покупателей, они не знают, что они хотят. Задача продавца тебе объяснить, показать, подобрать. И вот ты счастливый уже ушел.
2: Ну, давайте счастливыми уйдем на новости.
3: Да.
2: Я с вами сегодня, друзья.
3: Пойдем праздновать праздник.
2: Да, прощаюсь. Дмитрий Юрьевич обязательно остается. У нас впереди второй час нашей программы. Еще раз всех с праздником. Поздравляем, друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.
3: Спасибо, Татьяна.

0: знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 19.00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия одна противостоит всему коллективному Западу. Более 170 тысяч человек обучились рабочей профессии благодаря студотрядам. В австралийском Сиднее прошел автопробег в честь Дня России. Теперь подробнее. Страны НАТО развязали войну. Россия одна противостоит всему коллективному Западу. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, Россия 8 лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами и была вынуждена защищать людей там вооруженным путем. Кроме того, Запад признал, что Минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия. Глава государства добавил, что Россия не только должна отвечать на вызовы ее врагов, а быть на шаг впереди. Страна, по словам президента, готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов. Силы ПВО за неделю уничтожили 4776 беспилотников, 4 крылатые ракеты «Фламинго» и 3 управляемые ракеты «Нептун» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» производства Соединенных Штатов. Более 170 тысяч молодых людей за 5 лет бесплатно обучились дополнительной рабочей профессии благодаря деятельности российских студенческих отрядов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также поздравил участников движения с открытием очередного летнего трудового сезона, в котором примут участие сотни тысяч школьников и студентов по всей стране. Глава ливанского МИДа Юсеф Раджи заявил, что вопрос о прекращении огня между Ливаном и Израилем не следует включать в соглашение между Штатами и Ираном, и выступил против того, чтобы кто-то вел переговоры от имени Бейрута помимо ливанских властей. Иранское агентство ранее опубликовало положение проекта меморандума с Соединенными Штатами о завершении конфликта, который состоит из 14 пунктов. Среди них незамедлительное прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, на постоянной основе. Дети сотрудников военкоматов на Украине становятся жертвами буллинга из-за места работы родителей. Об этом рассказал замначальника психологической поддержки персонала Одесского областного военкомата Владимир Чабан. В частности, известно о случаях, когда детям военнослужащих Измайльского ТЦК крепили на спины таблички с негативными высказываниями о территориальных центрах комплектования. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва. Нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. В Сиднее прошел автопробег в честь Дня России, несмотря на попытки полиции повлиять на его проведение. По словам организаторов, мероприятие было официально зарегистрировано, однако правоохранители попытались изменить маршрут, не желая, чтобы колонна с пророссийской символикой проезжала рядом с городскими достопримечательностями. Видео из австралийского города можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это долгожданная, любимая, самая лучшая программа в стране «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
3: Добрый вечер, Алена. Привет всем слушателям и зрителям.
2: Дмитрий Юрьевич, знаете, сколько нам с вами прилетело-то неприятного за то, что в прошлую пятницу мы были так называемыми прогульщиками и не вышли в эфир? Хотя я всех заранее предупредила, но нам столько гадостей написали с вами, что мы прогуливали. Как можно целую пятницу-то прогулять? Ну ладно, давайте.
3: Я был в краткосрочном отпуске. Внезапная проверка на Сахалине, да, да, да.
2: Наслышаны. Ну что, Дмитрий Юрьевич, сначала к важному. Сегодня замечательный праздник, день нашей великой, чудеснейшей, самой большой, самой доброй,
3: всех
2: самой сильной страны.
3: Да.
2: Сегодня, 12 июня, отмечается День России. В этот день, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Ну, Дмитрий Юрьевич, вы чувствуете, что в последнее время русский народ как-то больше сплотился?
3: По поводу праздника или вообще?
2: Вообще, за последние 5 лет вот лично я сильно ощутила единство русского народа, чего не чувствовала прежде.
3: Ну да, безусловно, именно так, да.
2: Ну, на длинные выходные многие отправились в путешествие по России. Естественно, Петербург поехал в Москву, а Москва в Петербург. Но если мы попробуем выбрать какие-то другие направления, то куда бы вы на выходные дни порекомендовали уехать на несколько дней?
3: Я не очень езжу на несколько дней, поэтому не знаю. Ну что тут, если применительно к нам, от нас недалеко город Новгород, там хорошая трасса, очень быстро, сколько там, 120 километров. Город Выборг в другую сторону, на север, 120 километров. Город Псков, Вологда, вот, я совершенно смело туда бы съездил. К сожалению, не могу. Вот, а так бы съездил, да.
2: Я ни в одном
3: а
2: из
3: вот наш общий студии. Знакомый Данила, например, ездил в Нижний Новгород, страшно хвалил.
2: Да.
3: А вот мы вместе с ним ездили в Тулу, и оба страшно хвалили. Нам очень понравилось, очень интересно. Все ухожено, починено, покрашено, кормят отлично вообще. Вот могу посоветовать слетать в Красноярск. Это далеко, конечно. Зато в Красноярске кормят так, отвал башки. В Москве такое не всегда найдешь. Очень круто.
2: Дмитрий Юрьевич, ну раз вы мой родной Красноярск упомянули, то я всем красноярцам передаю большой привет, потому что это мой родной город. Родилась я хоть и в Красноярске 45, но выросла я в Красноярске, и в первый класс там пошла и в садик пошла. Поэтому Красноярск, я с вами, видите, у нас кормят вкуснее всех, это 100%.
3: Да.
2: У нас сегодня во второй половине часа будет рубрика «Вопрос-ответ», любимая. И я уже посмотрела некоторые вопросы наших слушателей, и вот в тему задают вопрос. В честь наступающего Дня России, ну уже наступившего, с чего начинается Родина, по вашему мнению, Дмитрий Юрьевич?
3: С картинки в твоем букваре. У нас есть хорошая песня советская «С чего начинается Родина». Слушайте, там все про это рассказано. Очень пронзительная песня.
2: Ну, теперь к действительно серьезным темам. Вот очень много и часто говорят о повышении рождаемости. Смотрите, новые способы повышать рождаемость, конечно же, заключаются в том, чтобы облегчить, например, родовую деятельность женщинам. И вот россиянки стали рожать в виртуальной реальности. Некоторые роддомы закупили VR-очки для облегчения боли роженицам, которым нельзя, например, ставить эпидуральную анестезию. Во время схваток женщины наблюдают за природой, смотрят, делают какие-то медитации, дыхательные практики или гипнотерапию, и одна из жениц даже рассказала, что действительно наблюдала за подводным миром благодаря этим очкам. Ей это помогло отвлечься, но из минусов гаджет тяжелый и давит на лицо. Ну вот, честно говоря, Дмитрий Юрьевич, у меня вызывают некоторые спорные ощущения такие новости и предложения, потому что мне кажется, что ты в родах так сильно занят родами и выполнением рекомендаций врача, что лично меня бы очки отвлекали. Как вы смотрите на такие попытки повысить рождаемость?
3: Последнее такое я слышал, что при лечении зубов рекомендуется пациенту включать тяжелую музыку, такой хэви-метал, добротный. Я очень сильно сомневаюсь, что у меня какая-то дурацкая музыка отвлечет от зубной боли. И очень сильно сомневаюсь, что женщину от родовых мук отвлекут какие-то картинки. Если это кому-то помогает, ну, как говорится, Бог навстречу, хорошо, пусть помогает. Но я очень сильно сомневаюсь, что такую серьезную боль можно заглушить какими-то картинками.
2: А как вы смотрите на такую тенденцию, что роды на самом деле стали достаточно дорогой такой историей для женщин? Сейчас всякие джакузи, роды в ванну с какими-то доулами, сопровождение. Сейчас вот что ни почитаешь, мне кажется, что на частном джете таких предложений, как в родах, нет.
3: Ну, это говорит ровно об одном. У граждан избыточное количество денег, которые они готовы тратить вот на всякие подобные вещи. при отсутствии рынка услуг, то есть если услуга не востребована, никто не будет такое предлагать, да еще и за такие цены. Если цены дикие, то это говорит о том, что у граждан дикое количество денег. Они за столько, так сказать, покупают эти самые услуги. Что касательно самих услуг, да это все со времен Советского Союза еще. Все эти роды в воде, роды с дельфинами, как что-то там водяное. Если я правильно помню, был такой гражданин Чарковский, по-моему, он там главный пропагандист был, что ребенка там непрерывно в воду макать, что он же в этих, в, как они правильно называются, околоплодных водах плавает все время, а значит, предназначен к жизни в воде. И вот его в ванну, в теплую воду на пузо положить, чтобы он, значит, голову поворачивал для вдоха, и это там так полезно туда-сюда. Я наблюдал некоторое количество детей, которых так рожали и так растили. Осмелюсь заявить, от всех остальных детей они не отличались абсолютно ничем. Все рассказы про то, что он там здоровее и еще что-то, это если с точки зрения родителя, у которого один вот этот ребенок, ну, может быть, да. Если таких ребятишек собрать там десяток, сотню и наблюдать за ними, я сильно сомневаюсь, что там какая-то разница. С моей точки зрения, есть некие проверенные методики, которые гарантируют тебе какой-никакой результат. Доверяться каким-то барбосам, которые тебя, давай-ка ты в джакузи родишь. Вы ее хорошо помыли? Я там инфекцию никакую не намотаю, хотелось бы узнать, как это у вас вообще. А те, кто этим занимается, приемом этих родов, а сколько вы их таких приняли? Помнишь, как художественный фильм «Чужие»? Сколько у вас выходов? 38, а боевых 2. Вот так и тут. Боевых выходов нет, а вы самое дорогое на свете доверяете каким-то барбосам непонятным. Вот.
2: Ну вот большой философский вопрос, а можно ли действительно соглашаться на вот эти роды дома, роды парные, это... роды вместе?
3: Ой, Алена, с моей точки зрения, это все должно быть запрещено. Есть сертифицированная медицина, это не шутки никакие. Там люди умирают или теряют здоровье. Если вот ты сертифицированный специалист, специально обученный, сдавший экзамены и прочее, вот ты имеешь право заниматься лечением. Нет диплома, нет, понимаю, вон отсюда. Это все должно быть запрещено законом. Все эти родовспоможения и прочее. Роды на дому, бред какой-то.
2: Ну, хорошо, мы с вами спорную тему подняли. Я знаю, что нас слушают очень много женщин. И вот в комментариях обязательно в нашем канале «Радио Спутник» поделитесь своим мнением.
3: Я сразу скажу. Да, я сразу скажу, дорогие женщины, берегите себя и своих детей, не доверяйте свое тело и тело своего ребенка непонятным шарлатанам, идиотам и мошенникам, не доверяйте, идите в сертифицированные учреждения, где работают настоящие специалисты, только так.
2: К слову, про рождаемость. По последним данным, каждый 7-й декретный отпуск в стране оформлен на отца, представляете? И вот возникает вопрос, а кто же в декрете-то лучше справится, мать или отец? Если у нас такая статистика привлекательная. Хорошо это или плохо?
3: Если... Да нормально, наверное. Во-первых, ну, может ли отец справиться? Конечно, может. Какие сомнения? Многие отцы, наверное, не хуже мам. Разбираются уж как минимум,
2: бывает
3: как за
2: ребенком
3: смотреть, да, и ухаживать. А бывает и лучше, да, почему нет? То есть, если в семье обстановка вот такая, что вот жена должна работать, да, ну пусть папа сидит. Таких, по всей видимости, не так много, как может показаться. Вот. Ну, лишь бы ребенок был жив, здоров, и семья не развалилась. Государство должно помогать, в том числе и вот так.
2: Ну, с декретами, с декретами, кстати, на отцов я интересовалась этой историей, и оказывается, там удобно, что отец может взять декрет, но при этом продолжить работу и получать декретные выплаты, если, например, у него там заработная плата выше, чем у супруги. Мне нравится, что этот момент тоже учитывается, и действительно страна помогает.
3: Да, я бы обратил внимание, да, посмотрите, то есть вот многих раздражают, ой, да что эти крики там про увеличение рождаемости, задрали уже, не задрали, в стране мало людей, надо кому-то работать, детей должно рождаться много, государство, вот обратите внимание, в том числе и вот такие усилия предпринимает, и, естественно, ну, у нас все это обладают сугубо большевистским образом мышления, когда одним могучим ударом решаются все на свете эти проблемы. Так бывает, но очень редко. А по большей части всякие маленькие действия. Здесь чуть-чуть подкрутили, тут чуть-чуть, и в итоге в целом становится гораздо лучше. Вот это вот один из важных моментов.
2: Ну вот, кстати, мы, конечно, много говорим про повышение рождаемости в нашей стране, но мы не одни озадачены. Смотрите, одна страна в мире первой разрешит, точнее, уже разрешила президенту и министрам женить людей. Произошло это в Словакии. Президент Словакии разрешил себе и министрам проводить бракосочетание. Представляете, как? Он подписал поправки в закон о семье, которые разрешают главе государства, депутатам и министрам проводить церемонию бракосочетания, сообщил об этом в одной известной сети, но при этом сказал, что он новым законом пользоваться не собирается, заявил, что никогда не просил наделить его такими полномочиями, и вот в шутку попросил вообще не обращаться к нему с такими просьбами. Я думаю, ну это какая-то, наверное, ерунда. Я начала читать, копать, где, кто, в каких странах еще как пытается повышать демографию. И выяснила, что, например, в Аргентине вот примерно с 1907, например, года, если я не вру, при рождении седьмого мальчика подряд или седьмой девочки подряд президент становится крестным этому ребенку и дает ему полное финансовое обеспечение. Представляете? И это тоже попытка повышать. Да, и уже таких детей чуть ли не 11 тысяч. Вот недавно такого ребенка тоже крестили в Аргентине. Вот такие способы повышения демографии. Ну, а как вам проведение
3: поддерживаю, да.
2: А как вам бракосочетание?
3: Ну, не знаю. По-моему, процедура бракосочетания не очень способствует рождению детей. Как-то не всегда из этого что-то получается. Но если людям прикольно вот так, давайте посмотрим на этот наш сияющий град на холме под названием США. Вот там в городе Лас-Вегасе, там женят всех на свете за 3 секунды. Стремительно переодевшись в Элвиса Пресли и еще чего-нибудь там, вот, берите пример, так сказать. Гражданам весело.
2: Ну, в завершение темы о рождаемости, исследования, смартфоны могут являться причиной демографического кризиса во всем мире. Financial Times отмечает, да, что с момента их массового распространения суммарный коэффициент рождаемости упал почти на 40%. Ну, вот так вот.
3: Ничего удивительного нет, да. Люди развлекаются, то есть... Зачем смартфон нужен-то? Там что, решаются какие-то глобальные проблемы? Нет. Там работают? Нет. Что там делают? Там потребляют так называемый контент. Смотрят идиотские ролики в ТикТоках. Смотрят, читают, ну, эти телепередачи, еще какие-то там стримы так называемые. То есть это жвачка. Это даже не жвачка, я не знаю, как это назвать, каким хорошим словом. То есть мозги все время чем-то заняты. Вот. Им не до общения друг с другом, потому что там все это гораздо красивее, интереснее, весело. Мигает, светится, музыка играет, все бегают и вообще. Поэтому зачем отвлекаться на общение с живыми людьми? Там гораздо интереснее. Не сомневаюсь. И это мы еще не считаем того, что люди теперь все время сидят, они вообще не двигаются, они все время сидят. Это ведет к гормональным сбоям, и им даже размножаться неинтересно, что уж, казалось бы, даже представить невозможно было такое раньше. А вот, оказывается, вот так. При советской власти, помню, много писали про так называемую гиподинамию, что люди мало двигаются, это малоподвижность, гиподинамия, что надо обязательно, тогда страшно пропагандировали бег рысцой, то есть такое это то, что теперь джоггингом называют. Вот, какие-то эти спортивно-физкультурные мероприятия, на лыжах покатайтесь, в футбол поиграйте, не сидите. Так оказывается, тогда ерунда была по сравнению с сейчас. Как там, частота сердечно-сосудистых заболеваний растет, не растет, если вы все время сидите, не двигаетесь, а потом вдруг бежать куда-то надо, худо будет. И вообще, еще скоро надо это дожить, когда все помирать начнут, и выяснится еще, небось, что и количество болезней там, каких-нибудь сердечно-сосудистых, и какие-нибудь суставы не работают, и еще чего-то, и живут на 10 лет меньше. Потому что в телефоне было страшно интересно. Вот.
2: Вы сказали про неподвижных людей. У меня сразу ассоциация с мультфильмом «Валли». Помните, там люди как раз в таких креслах сидели.
3: Жирные. Все да. жирные были, да, обратите внимание. Жир никакой пользы не несет.
2: И вот наше будущее. Дмитрий Юрьевич, ну к другим новостям, к сожалению, нерадостным. 10 июня 26 года на 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. И причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь. В Петербурге простились сегодня с народной артисткой. Людмила Алексеевна широко известна по фильмам «Донская повесть», «Журавушка», «Русь изначальная» и «Угрюм река». Конечно же, мы соболезнуем и скорбим вместе с родными и близкими Людмилы Алексеевны. Ну вот так обидно, когда уходят действительно масштабные фигуры советского кино. И как вы считаете, можно ли работы Людмилы Алексеевны показать молодому поколению как настоящую советскую актерскую школу?
3: Тут, как в известной присказке, чем больше времени проходит, тем лучше играют советские актеры.
2: С языка сняли.
3: Всем рекомендую смотреть отличные актерские работы. Мне, как первое, что в голову приходит, художественный фильм «Начало», один из моих любимых, где Инна Чурикова, Жанну Дарк играла. А мне целоваться нельзя. Почему? Млею.
4: Отлично.
3: Очень хорошая актриса была. Да, земля пухом.
2: Очень жалко, что она ушла из жизни. Мне однажды довелось ее увидеть вживую. Кстати, это было рядом с нашей редакцией в Третьяковской галерее. Я принимала участие в чтецком конкурсе, и она была одним из членов жюри. И я поразилась тем, как она хорошо выглядела. Она была так строга. Я когда ее увидела, я думала, что просто на

0: родовое имение в деревне, там кладбище сельское, ну, максимальный срок жизни у мужиков, срок жизни 52 года. Работа на свежем воздухе, непрерывное принятие алкоголя, драки, зоны и все такое. 52 года, если больше, то это кто-то серьезно зажился, а тут 95. И при этом дед еще и соображает, что делает, еще и другими руководит. Я не могу сказать, что последние фильмы у него шедевры какие-то. То есть я последний я у него смотрел, по-моему, назывался «The Mule». «Mule» у нас это перевели как «наркокурьер». У меня создалось впечатление, что это снимали какие-то малолетние дуры, девочки-стажерки, потому что кино настолько глупое, что только руками развести. Как ты мог такое сделать? А потом полез, посмотрел, а оказывается, сценарий написал для этого «Мула» тот же человек, который написал абсолютно гениальный сценарий для фильма «Гран Торино», тоже Клинта Иствуда, где он там главную роль играет. Как это так? В общем, что-то там сбоит и вообще, но он нечеловечески продуктивен, невероятно талантливый и вообще, дай бог ему здоровья, пусть и дальше живет, хотя Россию он не любит, яростный антисоветчик и всякое такое. Но он, говорят, самый богатый в Голливуде актер, то есть столько лет, так сказать, в деле и настолько серьезен. Ни алкоголик, ни наркоман, ничего. Занят, вот то, что действительно называется, занят творчеством, да, делает всякое интересное. Художественный фильм «Непрощенный», кто не видел, строго смотреть в переводе Гоблина. Шедевр на все времена.
1: А давайте его в следующий раз возьмем. Я сейчас запишу, мы в следующий раз его обсудим, «Непрощенный». Так, извините.
0: Есть у него там такая долларовая трилогия, где там за пригоршню долларов на несколько долларов больше и хороший, плохой, злой. Он потом еще там пара мулов для сестры Сары, вздерни их повыше, там «Аутло» Джози Уэйлс. У него много таких, как это у нас говорят, про ковбоев, вестернов. Вот. А «Непрощенный» там всему этому подводит черту. Совершенно выдающееся произведение, выдающиеся актерские работы. Есть недостатки, мы их раскроем. Вот, но даже это не портит. Вот «Непрощенный», «Таинственная река». Обалдеть вообще, книжка какая-то дурацкая, дрянная. Кино настолько суровое. «Малышка на миллион». Вообще там обрыдаешься просто, настолько забористо. И еще чего-то есть. Я не готовился, поэтому так навскидку не скажу. Отличные фильмы. Большое спасибо дедушке Клинту, что такого наснимал, что столько лет прошло, там, я не знаю, с 63-го года, а мы до сих пор их смотрим, и они до сих пор хорошие, а он в них прекрасен. Он такой, как большой кот. Он так специфически движется, у него такие движения плавные, вот как действительно у огромного кота. Молодец. Люблю.
1: Меня поразило, что Клинт Иствуд принял решение завершить, вот как сформулировано, свою профессиональную карьеру, потому что я имею возможность пообщаться с представителями старой гвардии артистов, и я всегда замечала такое, знаете, ревностное отношение к тому, что молодым дорогу не надо давать, они бестолковые и зеленые. Нет, и у нас вот все педагоги старой гвардии, они всегда держались за свое место. И всегда был большой вопрос и спор, вот это, знаете, проблема отцов и детей, что а надо ли молодым давать дорогу или не надо, что вот у нас старейшим театром очень долго руководил значимый артист, добрая память, Юрий Мефодьевич Соломин, и очень долго думали, а можно ли молодому дать потом руководить театром или нет. И вот для меня удивительно, что, не знаю, понимал ли он, или он просто принял решение, что уже, ну, хочу отдохнуть, мне 95 лет. Но это же круто сказать в какой-то момент.
0: Конечно.
1: Идите, да, молодые, да, развивайтесь. Да. Это очень круто, это достойно уважения. Не все так могут.
0: Да,
1: далеко
0: согласен,
1: не все.
0: Да.
1: Но к еще важным новостям кино. «Союз мультфильму» исполнилось 90 лет. Студия подарила зрителям «Чебурашку», «Ну погоди», «Бременских музыкантов», «Простоквашино» и тысячи других анимационных фильмов и сериалов. Я поинтересовалась статистикой. Оказывается, за 90 лет «Союз мультфильм» создал около 3000 мультфильмов. Самая титулованная картина «Ёжик в тумане». На озвучании фильмов, прежде чем мне напишут, что правильно говорить озвучивание, я открою страшную тайну, что озвучание говорят среди людей, которые занимаются озвучанием кино. Озвучивание, так говорят в словарях.
0: Да, это знаешь, извини, перебью, это вот когда моряки говорят «компас», да.

0: Это морской жаргон. Да, а когда плиточник ложит плитку, ой, дебилы, русского языка не знают, ударение не туда, да.
1: Это забавное сравнение. Да. А в принципе вы все верно добавили, вот я хотела лишь сказать, что в озвучании фильмов принимали участие и Аркадий Райкин, и Фаина Раневская, и Людмила Гурченко, и даже из более молодых Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Леонид Ермольник, Константин Хабенский и другие. Дмитрий Юрьевич, вот мне даже интересно, как бы выглядел ваш персонаж у «Союз мультфильма»? Представляете, так нарисовать дедушку гоблина.
0: Не знаю, я не художник. Нет. Как это когда-то при советской власти говорили, как надо для детей снимать? Для детей надо снимать, как для взрослых, только лучше. Вот обрати внимание, какие кадры были задействованы и насколько прекрасно получалось.
1: Я на днях включила «Ну, погоди» сыну и села вместе с ним посмотреть. Была в ужасе от того, что написали, табачные изделия присутствуют в кадре,
0: да,
1: что мультик не 0+, по-моему, там было, было какое-то возрастное ограничение.
0: Господи.
1: И сижу, думаю, ну за что? Ну я выросла на этом мультике. Любимая картинка от папы была, это волк с сигаретой. Ну как без этого-то?
0: Да. Когда он от котенка прикуривал, помнишь?
1: Конечно, прекрасный кадр.
0: Котенок,
1: да,
0: с такой папиросой.
1: Прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, друзья.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Водитель получил осколочное ранение в результате атаки украинского дрона по машине в белгородском селе Варваровка. Об этом сообщает региональный оперштаб. Пострадавшего доставили в Октябрьскую больницу. Для продолжения лечения он будет переведен в областную клиническую больницу. У транспортного средства разбита передняя часть кузова. Также сообщалось об ударе дрона по парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский и по стоянке предприятия в городе Шебекино. Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о предоставлении Киеву очередного транша финансовой помощи на сумму почти 700 миллионов долларов, несмотря на невыполнение условий кредита, передает Bloomberg. Уточняется, что МВФ согласился выделить Украине очередной транш, хотя парламент не выполнил требования фонда по введению налогов на зарубежные посылки. Фонд предоставил Киеву отсрочку до июля для принятия закона. Украинский премьер Юлія Свириденко сообщала ранее, что Киев получил в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов. Израильские ВВС атаковали пункт скорой помощи Исламского комитета здравоохранения гражданской обороны на юге Ливана. Об этом сообщил источник в Ливанской службе скорой помощи. По его словам, на месте работают экстренные службы, уточняется число пострадавших и масштаб повреждений. По данным Минздрава страны, с начала эскалации 2 марта израильские удары по медицинской инфраструктуре и сотрудникам служб здравоохранения привели к гибели 132 работников и спасателей. Еще 393 человека получили ранения. Власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании финансируемых Вашингтоном лабораторий в других странах. Об этом сообщил офис главы американской национальной разведки. Отмечается, что информация об этих лабораториях была намеренно засекречена влиятельными людьми, которые лживо утверждали, что они не существуют, и навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто говорил иначе. Уточнялось, что лаборатории проводят исследования опасных патогенов, в том числе приобретение ими новых функций. Также отмечается крайне низкая прозрачность или отсутствие надлежащего контроля при проведении подобных работ. Таможня Дубая пресекла попытку контрабанды 223 редких земноводных и пресмыкающихся существ, включая ящериц, змей и скорпионов, в багаже одного из пассажиров. Некоторые из них предположительно попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Изъятые животные были переданы Министерству по изменению климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов для проведения необходимых процедур. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Приветствуем, Дмитрий Юрьевич.
4: Категорически, да.
3: И переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». А еще каждый раз это так звучит очень торжественно, но в целом я считаю, что, знаете, у нас серьезная вообще-то рубрика, хоть мы и говорим, что она развлекательная. Надеюсь, что кого-то заставляет задуматься о том, что жить нужно определенным образом, не таким, каким живут некоторые, скажем так. Ну что, поехали. Да. Смотрите, кандидат номер один. Наркосбытчик из города Урай получил 10,5 лет тюрьмы за то, что принес другу наркотики в изолятор временного содержания. И в ходе судебного процесса мужчина не признавал своей вины. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
4: Десятка неплохо. Помог. Помощь друга.
3: Конечно, друг в беде не бросит.
4: Да. Да, лишнего не спросит. Да.
3: И не скажет, судя по всему. Следующий кандидат. Житель Екатеринбурга из любопытства выстрелил себе в ногу. и попал под суд. Мужчина показывал сожительнице свой пневматический пистолет, затем решил показать, как этот пистолет стреляет, выстрелил себе в левое бедро, ему стало больно, он вызвал скорую, в больнице наложили швы, отпустили домой, но, естественно, сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции составили в отношении Олега протокол об административном правонарушении. Вину в содеянном он признал и раскаял. И раскаялся, его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а пистолет конфисковали. Любопытство до добра не доводит.
4: Да, хорошо, у Олега не было настоящего пистолета. А так бы наслушались еще интереснее, да.
3: Ну, слава богу, таких историй не было. Но вот попыток оказаться, прости господи, на том свете все-таки была на этой неделе попытка. Москвич дал гадюке себя укусить, чтобы выработать иммунитет к яду. Ну, естественно, чуть не погиб. От укуса рука мгновенно отекла, пальцы посинели, появились кровоподтеки. Парня, слава богу, спасли. Пришлось это делать медикам с Клифа, поэтому медики с Клифа, вам большой привет. Вы крутые, но вот нам жаль, что вам приходится иметь дело вот с такими историями. Иммунитет, Дим.
4: А зачем, интересно? Его что, постоянно кусают гадюки? Ну, наверное, был бы уже иммунитет, если постоянно кусают. Если не кусают... Зачем ты дал ей себя укусить? Ну, от гадюк умирают далеко не все, но счастья от укуса не будет никакого вообще. Хороший кандидат, да, вот этот с гадюкой, мне нравится.
3: Мне тоже понравился. Но вот примерно там же, смотрите, девушка в Дагестане, туристка, увидела, ее прокусил пастуший пес за ягодицу, потому что эта девушка вбежала в стадо и поймала овцу. Вот захотелось, я не знаю, пообниматься с овечкой или еще чего-то.
4: Хорошо, ее пастух не поймал, не выпало. Если бы они действовали в тандеме с кавказской овчаркой, не ушла бы дрянь такая. Да. Но вообще я не рекомендую хватать чужих овец. Это добром не кончится. Даже собака этого не одобряет. Она овец охраняет. А это какая-то чужеродная сущность ворвалась.
3: Ну что, кто вам больше всех приглянулся из сегодняшних
4: кандидатов?
3: Самый
4: хороший с гадюкой. Да, этот интеллектуал оттас вообще. Mm-hmm. Номер два – это укушенная за задницу собакой туристка. Ну и кто? Кого на третье место?
3: А третьих мы уже успели забыть. Ну, этот, да. Как его зовут? 10,5 лет
4: который,
3: тюрьмы.
4: Да, который в сезон на 10 лет занес.
3: Да.
4: Молодец тоже.
3: Постарался.
4: Да, хороший.
3: Но да. У нас с недавних пор появилась рубрика в противовес настоящий джиги. Ты представляете, Дмитрий Юрьевич, истории на самом деле какое-то безумное количество. Конечно же, мы не умаляем достижений других, но вот... Я имею в виду, не умаляем достижений других людей, потому что присылают много историй, но я вот сегодня предлагаю обратить внимание на историю 16-летнего Кирилла Царулица, извините, если неправильно назвала фамилию, в Канске. Он спас из горящего дома двух маленьких детей и их мать, вытащил всех через окно, получил отравление угарным газом, и за этот подвиг он удостоился благодарности от местного МВД.
4: Вот такой молодец, вот мальчик, молодец, да.
3: 16 лет, да. Родителям только, конечно же, поаплодировать за воспитание настоящего героя.
4: Да.
3: Ну что, Дмитрий Юрьевич, давно у нас с вами не было любимой рубрики нашего слушателя и зрителя «Вопрос-ответ». Я напоминаю, так, что мы собираем все вопросы заранее перед эфиром, потому что нам справедливо написали, что кто-то нас смотрит в записи и хочется задать вопрос. Все вопросы мы принимаем в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Выкладываем посты накануне пятничного эфира. Но не принимаем вопросы, если вы не подписаны на телеграм-канал и Макс-канал «Радио Спутник». Прям ходим, проверяем, подписаны ли вы на «Радио Спутник». Если не подписаны, вопрос не попадет. Ну что, Дмитрий Юрьевич, поехали. Дмитрий Юрьевич, если бы вас выбрали президентом нашей страны, у вас есть понимание, как управлять государством?
4: Нет. Я даже административными единицами не управлял, и выбирать меня туда не надо. Я строго за здравомыслие и трезвый рассудок. Туда управленцев, имеющих опыт управления. Знаете, вот как был когда-то в Америке такой президент Рейган, который сначала был губернатором Калифорнии, а потом уже президентом Соединенных Штатов. Это вот ступеньками надо двигаться, понимая, чем ты занимаешься, как этим заниматься и каких добиваться результатов. Если вот так вот, как это у нас принято, я не про президентов, а вообще, вот давай, кто больше всех наобещает, того и выберем. А когда он обещанное не выполнит, ну, а что вы хотели? Отвечать за это никто не будет. Ну, вот таких вот нельзя категорически. То есть это не отбор горлопанов, которые самые красочные обещания раздают, это отбор управленцев. Тут мне, кстати, не совсем понятно, как это, не будем залезать в дебри выборов, не надо меня в президенты, я так не умею.
3: Дмитрий Юрьевич, народ ждет перевод Зиты и Гиты. Уже не знаем, куда деньги кидать. Стоит ли еще надеяться? Хороший вопрос.
4: Так. Жизнь так складывается постоянно, что все время куда-то меня отвлекают. Вот на Сахалин летали, медведей пугали, там рыбу ловили и всякое такое. Неделя выпала, например. Сидят три молодых человека, употребившие изрядно, в машине, один за рулем, двое рядом. Красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый. Вова, поехали. Я не успеваю. Вот примерно так это выглядит.
3: Ждем, друзья, ждем, надеемся, верим обязательно этот момент. Побеждает тот, кто умеет ждать, поэтому мы все ждем. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Как вы относитесь к нашей компьютерной игре «Смута»? Ее многие поливают грязью не только за историческое соответствие, сколько за качество игрового процесса, коридорные локации, странные диалоги, топорность некоторых элементов. А как вы вообще относитесь к отечественной игровой сфере?
4: Как и к любой другой, бывает хорошее, бывает не очень хорошее, бывает откровенно плохое. Игра «Смута» — это, как замах на так называемый AAA, когда ААА, тайтл так называемый. Ну, у нас невозможно такое построить в силу совершенно объективных причин. Невозможно, и все, начиная от отсутствия программистов такого класса и заканчивая способностями коллективно трудиться. Я единицы знаю таких, кто может построить действительно достойную игру. Вспомните, в начале 2000-х у нас выходила такая игра «Ил-2. Штурмовик» мирового качества. В игре «Смута», для меня лично непонятно, взятка, некий этот литературная основа, и оттуда 19 века произведение, и оттуда диалоги перенесены в игру. Для меня такое непонятно. Это не добавляет интересности. Если бы я диалоги писал, это добавило бы интересности, точно вам говорю. Тут получилось, как получилось, это авторское решение. Такая она. Я считаю, нас тогда с Клим Санычем нанимали, так сказать, в ходе рекламной кампании, чтобы мы сделали ролики про «Смуту» как таковую. Клим Саныч подготовил 10 роликов про русскую «Смуту». 10 роликов на момент выхода игры посмотрели, приготовьтесь, 15 миллионов раз. С моей точки зрения, это в первую очередь привлекает внимание к родной истории, что на самом-то деле было. Поэтому с роликами у нас получилось все хорошо. Если вас расстраивает игра, смотрите наши ролики. Там все великолепно.
3: За годы работы вы стали для многих символом здравого смысла и критического мышления. А были ли случаи, когда вы спустя годы кардинально меняли свое мнение по важному вопросу? Что заставило вас пересмотреть взгляды?
4: Как-то помню, на волне перестройки, что-то мы с женой моей ночью общались, и что-то зашла речь про Павлика Морозова, я сказал, что Павлик Морозов предатель. Она мне настучала по башке, сказала, никакой Павлик Морозов не предатель. Она, как женщина, говорила эмоционально и не очень хорошо разбиралась, но говорила она совершенно про другое. Я немедленно вцепился в предмет и изучил, кем на самом деле был Павлик Морозов. К моему немыслимому удивлению, оказалось, что он даже не был пионером. Хотя нам с детства объясняли, что он был пионер, а там папа кулак. Папа у него был вульгарный уголовник. Павлик никого не предавал. Он на суде подтвердил показания матери, которую отец, негодяй и скотина, избивал, всячески над ней глумился, бросив ее с 4 детьми. Папу отправили строить Беломорканал. На всякий случай, откуда он еще и, по-моему, с орденом вернулся. А Павлика вместе с его младшим братом Федей зарезал родной дед. Не за то, что там каких-то кулаков сдали, там не было никаких кулаков, только ссыльные поселенцы. Никакого зерна Павлик не нашел. Его просто убил родной дед. Ну, можете представить, на что это похоже, когда там одному 12 лет, по-моему, было, а другому 7. Их там двоюродный брат их держал, а дедушка их ножом убивал. То есть это мрачнейшая уголовщина, мрачнейшая. Вот. Не надо говорить про то, что не знаешь. А женщина была права. Вот так.
3: Удивительная история, Дмитрий Юрьевич. Я не к тому, что... Меня, знаете, что удивляет? Что это же в доступе, эта информация, но при этом мы по сей день все говорим, что Павлик Морозов страшный предатель.
4: Да, да, конечно, да. Ну, большевики, они все плохие были, как ты понимаешь. Непонятно, как войну выиграли, правда, но все плохие, да.
3: Дмитрий Юрьевич, можете ли вы поделиться впечатлениями о первом сезоне сериала «Настоящий детектив»? Вам понравился в целом? Понятно, что это кино, но как вам сюжет? Как можете прокомментировать Отличный. Следственные мероприятия? Как вам актеры Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон? Ну, кстати, Дмитрий Юрьевич, я смотрела этот первый «Настоящий детектив» первый сезон, и ничего не поняла, мне вообще ничего не понравилось.
4: Потому что идиотский перевод. Это гениальный. Первый сезон просто гениальный вообще. Актерская игра выше всяких похвал. До меня, кстати, не сразу дошло, что вот этот вот потлатый мужик, который на всех картинках вот так вот сидит, что это МакКонахи. До меня не сразу дошло, кто это такой. Вот, отличный, вообще великолепный просто. Конечно, там вот эти, когда его там чем-то проткнули, а ему там какие-то космические виды открылись, это несерьезно. Но в целом вы как-то это, люди все время, а как оно, похоже, как на самом деле? Нет, не похоже, это кино, это не документальный фильм, даже вам в документальном не расскажут все, как на самом деле, как правило. Тут вот это отринем, а вот это вот выпятим. Оно не столько про следственные действия, там, оперативную работу, оно про людей. Хорошее кино, оно всегда про людей. А вот это антураж. Больше всего понравилось, когда в конце сказали, а что там дальше-то? А ничего, там такие люди задействованы, что ничего расследовать нельзя. О, вот это вот настоящая правда, да, отличный. Да, я его даже когда-то перевел, но так и не озвучил. Держим, так сказать, в загашнике.
3: Ну ничего, и Зиту и Гиду дождемся, и настоящего детектива дождемся. Что нам? Каковы наши годы, Дмитрий Юрьевич? Все только впереди, жизнь только начинается. Вопрос по вашей работе в органах. Подскажите, а часто ли вы выезжали на стрельбище? Как это было?
4: Вообще не выезжали. Это никому не надо. Все это чушь собачья, елы-палы, друзья. Нет там никаких этих самых. Когда вас на службу берут, у тебя вот куда-нибудь в уголовный розыск, у тебя какой спортивный разряд и по какому виду спорта? Можешь кому-нибудь там вот в рыло дать так, чтобы череп проломить? О, годишься, да, нормально, годишься. Нет, ну, значит, не годишься. Учить там тебя каким-то этим там кунг-фу, приседать там еще что-то, никто не будет. Этим заниматься некогда, там физически нет времени. Ездить в тир могут возить на какие-нибудь соревнования. Стрелять тебя научат в школе милиции. Где-то там полгода учиться будешь, полицейская академия, так называемая, все. Все сказки, ну, я не знаю, это не воспримите за хвастовство, я достаточно ловко стреляю, то есть вот с трех патронов меньше 24 никогда не выстреливаю. Ну, это не снайпер, но нормальный, добротный результат. Есть люди, которые там в три раза здоровее меня, у них руки, как у меня ноги, они почему-то никуда не попадают, это... Вещь специфическая. Меня учили хорошо, я во все, что надо, попадал. При этом, когда вы... Если вы собираетесь стрелять по людям, там не надо ходить в тир. В людей стреляют там максимум 3-5 метров. Это я не про то, что я все время стрелял в людей, нет. Но там совершенно другое. Ты там не будешь все эти прыжки, как в кино, так не бывает. Вот. Поэтому зачем вас учить? Либо ты умеешь сразу, либо ты туда не ходи. На соревнования, да, возят. Да, там есть спортсмены, которые индивидуально им сильно нравилось заниматься. Они занимались, выступали там от команд, от всяких. Точно так же, как стрелки, мотоциклисты, рукопашники и всякое такое. Бывают такие индивиды. В целом, нет, никто ничем не занимается. Это невозможно. Там ненормированный рабочий день. Вы не представляете, что это такое. Вот. Когда в телевизоре, потом в кино показывают, какие там трагедии у полицейского в семье, что его дома не бывает, и жена начинает орать, я так больше не могу, а как ты можешь? А там невозможно по-другому работать. Там все время ненормированный рабочий день, это очень тяжело. Обратите внимание, там на пенсию отпускают в 45 лет. Поверьте на слово, государство, даже советское, к вам большой любви не питает. И если вас в 45 лет отпускают на пенсию, значит, все плохо. Большинство на пенсию уходит с второй группы инвалидности, то есть с гипертонией и со всем, что к этому прикладывается. В 45 лет уже все хорошо. Когда там, по каким тирам ездить, я просто не представляю.
3: Клянусь в рубрику «Вопрос-ответ» со своим вопросом. Вы сейчас сказали, что вы неплохо стреляете, мягко говоря. Но вот есть же убеждение, что есть предрасположенность какой-то профессии, есть склад ума, там, не знаю, математический, не математический. А вот в случае со стрельбой, это доступный навык для всех, как на велосипеде кататься? Или все-таки это тоже вот кто-то может стрелять, а кто-то не может? Кому-то дано, кому-то не дано.
4: Ну, из того, что я наблюдал, есть разные педагоги. У одного почему-то все стреляют и попадают, а у другого никто вообще. То есть, во-первых, сами по себе там приемы обучения, во-вторых, ну, как тебе объясняют? Ну, например, когда стреляешь, тебя наш педагог сразу спрашивал: ты выстрелил там 25 метров до мишени, ну, куда ты попал, говори. А ты должен знать, куда ты попал. То есть это специфический навык. И при этом был когда-то такой сериал «Дата Туташки», там, как научиться стрелять, «Дата Батона». И Дата отвечал: 1000 выстрелов стоя по неподвижной мишени, 1000 выстрелов стоя по подвижной мишени и 1000 выстрелов на ходу по подвижной мишени. Вот тогда у тебя там что-то в башке начнет откладываться. Я вас уверяю, вам нигде не дадут сжечь 1000 патронов на ваш... Ну, может, вы деньги платить будете, так, да, а в целом нет. Поэтому от педагога очень многое зависит. Ну, и сам старайся. Стой с утюгом, чтобы у тебя руки не тряслись. Алкоголь полезно употреблять. Он, так сказать, дрожь в руках скрадывает. Вот.
3: Ничего себе, вот это забавные рекомендации, Дмитрий Юрьевич. Удивили, хорошо. Так, следующий вопрос. Какие перлы Алены удивили вас больше всего? Если можно, топ-3, пожалуйста. Сидит такой Дмитрий Юрьевич после каждого эфира 2 года и записывает, да. Что ж там Алена сказала. Да. Ну, Дмитрий, что же я там сказала? Вы все зафиксировали? Топ-3 зафиксировали?
4: У нас с Аленой общий грех есть. В хорошем смысле. Мы ударение неправильно ставим. Вот сегодня она сказала топорный.
3: Или... Да, вместо топорный. Да, вот. Сказала.
4: Я точно так же, да. Я местами вот просто не понимаю, куда ударение ставить. То, что помню, то знаю. А если что-то новое, у меня постоянно мимо.
3: Я еще прочитала топорное, а потом сижу такая, думаю, надо переговорить, потом Дмитрию Юрьевичу скажу, потом думаю, ой, да ладно. Поэтому, друзья, конечно же, я не переживу, если вы мне не напишете, что я неправильно ударение поставила. Я буду очень страдать, поэтому обязательно напишите мне, особенно про слово топорный. Так, поехали дальше. Дмитрий Юрьевич, вы любите рыбалку? Какая была самая большая рыба, пойманная вами? И, может, вспомните какой-нибудь веселый случай на рыбалке? Мне кажется, про веселые случаи с рыбалки желательно не рассказывать.
4: Да. Я в детстве, меня возили, есть такой в Новгородской губернии населенный пункт Сальцы, через который течет река Шелонь. Там война когда-то была. Я маленький, когда был, там еще вся река в воронках была. Там не рекомендовалось в воронки лезть, якобы утонешь. А через реку Шелонь был мост. И местные пацаны меня учили рыбу ловить. У меня удочка была, такой прутик, ну, с руку длиной, если взрослого человека. Там леска. Грузик, крючок, поплавка не было, с червяка я насаживал, и под мостом там плавают рыбки, я их сверху вижу, ну, там не глубоко, где-то там повыше колена, наверное, и я этим рыбам своего червяка под нос запихивал, они его жрали, я их ловил. Такая у меня была рыба. Потом кормил своего кота. Кот страшно любил всех этих рыбок, вот там карасики такие были маленькие. В целом, все мои поездки на рыбалку, как у всех, я рыбу ловить не умею, что там уметь, наливать да пить, поэтому я из рыбалки ничего не знаю, нет. Вот на Сахалин ездили, я там поймал лосося под названием сима, ну, большая такая рыба, не знаю, как правильно показать, такая, наверное, большой лосось там сидит в яме и ждёт, когда я его поймаю, я его изловил, а так нет.
3: А вы его готовили на месте? изловленного.
4: Нет, я его домой привез. Добрые люди мне его упаковали, я его домой привез и сейчас доедаю.
3: Боже, да. Это, наверное, очень вкусно, да, Дмитрий Юрьевич? Вкусно?
4: Я не буду тебе рассказывать, Боже. А то вдруг ты тоже захочешь.
3: Конечно, да, я обожаю вообще рыбу. Вы что, это? Я вам завидую невероятно. Потому что я хотела сказать, я тоже очень люблю рыбалку, Дмитрий Юрьевич. Особенно мне нравится тот момент, когда все рыбку поймали, мне пожарили и под нос мне ее поставили.
4: Да, моя
3: любимая часть рыбалки. Кстати, про Сахалин. Услышав, что Дмитрий Юрьевич жил в палатке на Сахалине 3 дня в прохладную погоду, возник вопрос о соблюдении гигиены. А была ли мобильная баня?
4: Да, она так и называется «Мабиба». Вдруг вы не слышали, есть такая специальная палатка, в ней специальная печка. Печка специфическая такая, ну, докрасна, фактически. Конструкцию на словах описать не могу. По поисковому слову «Мабиба», посмотрите, печка хорошая, потому что, несмотря на то, что это не деревянная, это не деревянный сруб, обшитый там фольгой и еще чем-то, она даже палатку прогревает. Вот. Но, к сожалению, было сильно холодно, то есть там такого, чтобы вот... А речка, на которой жили, она мелкая, то есть она в протоке глубокая, но до нее идти там мелко где-то меньше, чем по колено, поэтому в воду броситься невозможно. Вот. Но, тем не менее, да. И баня была тоже. Полный комплекс. Очень серьезные люди организовывали мероприятия. То есть я такого... У нас Данила, специалист по выезду в леса, у него в «Газели» такого набито, что атомную войну переживет только Данила. У него там все есть. Но, оказывается, есть и посерьезнее люди. Там такое всякое интересное, очень неожиданно для меня было. С большим удовольствием изучил.
3: Где-то грустит один Данила. Данила, мы тебя любим. Нет, все в порядке.
4: Ничего он не грустит.
3: Ты молодец. Дмитрий Юрьевич, ну что, какой вопрос вам приглянулся больше всех? Давайте вспоминать их. Вот так вот.
4: Ну, про пистолеты давай, да, там интереснее всего было.
3: А про пистолеты что? Нет, подождите, это сейчас важно.
4: Соревнования.
3: Там про пистолеты был вопрос, боже мой, не могу его найти, что бывает, выезжали ли вы на стрельбище? А вот дальше был мой вопрос. Да? Ну ладно, я пыталась. Я пыталась книжечку выпросить. Ну ладно, я в следующий раз обязательно найдем нашего слушателя и зрителя, автора этого вопроса. Я перешлю страницу ВКонтакте Дмитрию Юрьевичу и отправим книгу. Да. Но я напоминаю, что вы должны проживать на территории Российской Федерации, а то вдруг кто-то об этом забыл.
4: За пределы отправить не можем, извините.
3: Увы, да. Дмитрий Юрьевич, ну что, традиционно пора передать слова поддержки нашим бойцам, тем более сегодня замечательный праздник, как сказал наш президент, это ваш праздник, поэтому, ребята, сил, мужества, крепкого здоровья, скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Вы наши настоящие герои. Ура! Сегодня все бокалы за вас. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Пока-пока.
4: Ура!

0: правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин увеличил штатную численность российских военнослужащих. США выделяют 4 миллиарда долларов на военное сотрудничество с Польшей. А в горном кластере Сочи открылось первое колесо обозрения. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на 7360 человек. Ранее глава государства установил штатную численность военных в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих. Идеи скорейшего заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий любой ценой получают все большую поддержку в украинском обществе. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что на этом фоне украинские власти начали информационную кампанию, в рамках которой продвигается тезис о готовности киевского режима к заключению мирного соглашения в более поздние сроки. По словам силовиков, в генштабе ВСУ понимают, что дефицит личного состава остается серьезной проблемой. Правительство Германии выступило против компромиссного проекта долгосрочного бюджета Евросоюза на период с 28 по 34 годы, потребовав существенного сокращения его расходов. Об этом сообщает местное агентство. По его данным, немецкое правительство настаивает на существенном, а не косметическом сокращении бюджета ЕС во всех сферах. Ранее Кипр, председательствующий в Совете ЕС, представил компромиссный план бюджета, предполагающий сокращение расходов на 2%. Как ожидается, этот план будет обсуждаться на предстоящем заседании Евросовета 18-19 июня в Брюсселе. Соединенные Штаты выделяют 4 миллиарда долларов на военное сотрудничество с Польшей. На какие именно цели будут потрачены эти средства, не уточняется. Лишь отмечается, что их выделение означает и подчеркивает участие США в польской безопасности. Позже уточнялось, что Польша сможет использовать эти средства для закупки американского вооружения, в том числе очередных самолетов F-35. До сих пор Варшава заняла у Соединенных Штатов 5 миллиардов долларов в рамках программы, которая предназначена для кредитования американского вооружения. Китайские спецслужбы обнаружили в морских акваториях КНР черепах и рыб, к которым были прикреплены датчики, передававшие информацию за границу. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности страны. Отмечается, что шпионские подводные жители в режиме реального времени собирали чувствительные данные о температуре воды, солености, морских течениях и других параметрах морской среды, а затем передавали информацию за границу через спутниковую связь. Первое в горном кластере Сочи колесо обозрения торжественно открылось на курорте «Роза Хутор» в День России. Юных гостей церемонии открытия встретили аниматоры с тематической программой, танцевальными конкурсами и подарками. На колесе установили 24 шестиместные кабинки, а один оборот длится около 12-15 минут. Через панорамные окна кабинок с высоты 51 метра можно увидеть пейзажи Кавказских гор и долину реки Мзымта. Колесо будет работать круглогодично, а температура внутри кабинок останется комфортной для посетителей. Кондиционер настроят в зависимости от погоды и сезона. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Несущий информационную прохладу в этот знойный и засушливый, удушливый день. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник».
3: Здравствуте. Какая прохлада? Вы видели, но что на улице? Нас
2: встречает прохлада.
3: Нет, сейчас буквально, вот если вспоминать классику, великие слова песни «Тополиный пух, жара», Июнь, получается. Вообще погода как будто в июле. Вы находите прям жарище такая, грозное.
2: Ну, в мае еще была такая погода.
3: Я вот сейчас вот на пробежке прям думал, в меня молнией шарахнет. Ну, вымок до нитки, но ничего. Вот прям такой идешь, как будто под душем, под теплым летним дождем. Погода великолепная. Всех с пятницей, всех, кто нас слушает, смотрит, кто о нас думает и кто помогает этот эфир выводить в эфир. Всем здрасте.
2: Здравствуйте. У нас сегодня праздник, кстати
3: говоря. У нас сегодня праздник, да.
2: Говорим про него, говорим. Вот хочется услышать что-то отличное от других.
3: А вы сегодня весь день, наверное, вам приходится каждый час начинать с того, что сегодня праздник, 12 июня. Да, мы с вами, наверное, помним, что когда-то этого праздника не было. Потом он возник, этот праздник. И как вот... Вот еще есть такой праздник, День народного единства, который подвергаются критике, что типа, про что этот праздник, зачем этот праздник, а давайте вот как раз вот и наполнять каким-то смыслом этот праздник, потому что...
2: Там смысл-то есть, вроде как поляков изгнали из Кремля.
3: Вот знаете...
2: В 612 году.
3: Это да, но вот уже последние два года я заметил, что это уже День народного единства, День единства народов России. Можно предположить, что якуты поляков не выгоняли, и чеченцы тоже, а нам надо как-то жить вот в этой стране, всем вместе, миром, и поэтому вот там смысл немножко перетекает от Дня освобождения от поляков в День народного единства. Вот я такое заметил.
2: Я могу притянуть сову, ну, потому что, например, там черкесы были в охране у наших императоров. А, вот...
3: а якуты, я не помню, это вот так, или тунгусы, им, значит, ну тогда вот почта долго ходила. Нет, это в наполеоновскую войну было, что отправили известие, что, значит, война такая началась в России. И вот где-то летом 1814 года пришел отряд тунгусов, говорят, мы на войну пришли.
2: Нет, а я же не дотянул. А в 612 году, 13-м вернее, если я правильно помню, состоялся Земский собор, на котором Романовы стали правящей династией в нашей стране.
3: Ну да, 300-летие дома Романовых.
2: То есть так, тут опосредованно есть связь.
3: Да, а пол Смоленской области, там у городов и сел Магдебургское право два года было, там стоял этот, ну, его же царем сначала объявили, польского королевича, Леопольда, по-моему, я уже не помню, на Л какой-то был, он должен был... А что мы про сегодня 12-е, а мы про 4-е?
2: Не, я виноват, про единство-то, да.
3: Не, я про то, что давайте, если кому-то кажется, что этот праздник еще молодой, еще не наполнен каким-то смыслом, традициями и, ну, вот, каким-то празднованием, давайте наполнять смыслом, ну, и что такого, вот, сколько там, получается, 35 лет?
2: 36, да.
3: 36 лет. Я просто помню времена, вот, те самые святые 90-е, когда вот у нас в прессе выходили... Ой, чуть-чуть с другой стороны зайду. Вот знаете, вот бывают в литературе описаны такие сюжеты, когда лежит больной, и вокруг него уже спокойно там делят его наследство, и как-то там уже как-то пытаются распорядиться, и на него внимания не обращают. По-моему, с Иваном Грозным такая была вот такая была история, после чего он там переменился. И вот я когда в середине 90-х читал журналы, и вот прям, ну, я не знаю, там вслух вот та же Мадлен Олбрайт говорила, да, Россия, господи, вот того импульса, который был придан при распаде СССР, хватит на то, чтобы Россия развалилась. Там, ну, подождите, там, нам сейчас вот ее разваливать вообще как бы не с руки, у них ядерное оружие есть, там, полезет куда-нибудь, расползется. То есть они вслух как бы объявляли, что вот их цель, чтобы мы развалились на несколько каких-то там недогосударств, чтобы окраины были все время в каком-то состоянии таком, войны или не войны, или бунта какого-то. И она говорила такая, что да, Россия, господи, там нужно всего там, я уже не помню.
2: 15 миллионов, да.
3: Да,
2: обслуживать нефтяные вышки. Да.
3: Обслуживать трубу, нефтяные вышки, там грузить что-то в портах. Вот их видение России такое было. Плюс и Ну, это вот та же женщина, которая там, когда ее спросили, а вот 500 тысяч детей в Ираке там вы убили, это как бы стоило того, что вот заходить и вообще это устроило? Она говорит, да, стоило, свобода вот где-то там, видимо, в США стоит. Вот
2: такие... мы пришли, он умер, это уже Хиллари Клинтон.
3: Да-да-да.
2: Растерзали человека. Причем, ну ладно, хорошо, считаете, что он преступник, ну судите.
3: Да-да.
2: А тут просто взяли, разорвали на куски, и нормально им все.
3: Как сейчас вот с Мадуро тоже, в общем-то, это... ну, ни в какие не лезет. Я, кстати, мне интересно стало, вот Венесуэла, там какие-то, значит, гигантические запасы нефти на все, значит, больше всех, там 8 Саудовских Аравий вместе взятых. Посмотрел, сколько вот, что сейчас вот происходит. Оказывается, никакие американцы там никакие деньги не вкладывают. Как была вот эта добыча нефти, так и осталось это... 1% мировой добычи в день. Ну, то есть, вот 100% мировой добычи нефти. Вот есть Венесуэла, сейчас поставляет всего 1%. И то там половину куда-то в Испанию и в Нидерланды. То есть, вот, вот все равно вот этот, как бы, кипиш, извините, я таким словом назову, вот он какого-то огромного результата нашим геополитическим противникам не дал, если вот вспоминать про...
2: Так опять куда-то переметнулись. Теперь на Венесуэлу, на американцев.
3: А, у нас же
2: мы же самодостаточные, да, люди-то, мне кажется.
3: Да, День независимости России, всех поздравляем с этим праздником. Я вот вообще-то планировал в Кострому уехать, там такой забег, который я люблю, и вообще город люблю очень. Мне нравится там Волга, и там Самарика, Кострома, Ипатьевский монастырь. Я просто люблю туда приезжать. Мне вообще всем советую. Очень уютный такой русский город. Но там вообще нет никаких мест.
2: А там, кстати, карнавали Романова-то.
3: Ну да, Михаил Романов.
2: То есть вот есть такая, значит, вот карнавали Ипатьевский монастырь.
3: Нет, они
2: там Ипатьевский дом. Так получилось.
3: Ипатьевский дом в Екатеринбурге.
2: Да.
3: И в Ипатьевском монастыре его не карнавали, они просто там прятались какое-то время. Потом они уехали в Москву. Вот, и, да, хотел на День независимости, то есть провести где-нибудь в российской. Даже, мне кажется, неудобно говорить глубинки, потому что это, ну, точно не глубинка, это вот прелестные города, где можно отдохнуть.
2: А, вот это а вот что плохого? Вот хорошее слово, уютное очень, глубинка.
3: Глубинка? Да. Не знаю, почему мне кажется, чуть-чуть оно какое-то...
2: Уничижительное?
3: Уничижительное,
2: ну,
3: да.
2: Не знаю.
3: Вот, давайте еще раз поздравим всех с 12 июня, с праздником. А вот, кстати, в США, вот буквально через послезавтра тоже будет праздник, День флага, 14 июня у них. И в этот же день родился, кто у нас родился? Кто такой у нас так родился, такой хорошенький президентик, который такой активненький такой. А вот это вообще, вот у него... Вот я в последнее время не понимаю, это деменция или стиль общения?
2: Нет, такой... давайте про здоровье не будем, бог с ним.
3: Не, а я не про здоровье, просто вот про то, что сейчас всеми разносится, что он, ну, CNN сделал нарезку, где и посчитали, что он 37 раз вот за последние 2,5 месяца сказал, что мы близки к сделке к Ирану. Вот просто
2: ну, о чем. Процесс идет, это информация.
3: И сегодня вот он объявил, что уже вот как бы... Вот
2: а что-то он говорил, бомбанет опять, вдарит это, как жахнет, как у нас.
3: Я даже вот смотрю просто по ленте новостей, значит, 18:46, Трамп говорит, бомбанем по Ирану так, что, значит, все трястись будет.
2: Цивилизация прекратится.
3: 20:01. Меня упросили, значит, ничего не делать. Ну, там рынки уже, по-моему, так не слишком сильно реагируют. Ну, видимо, хватает, чтобы заработать его там близким и семье на вот этих скачках цен на нефть.
2: Но мне кажется...
3: 80, знаете, Андрей, лет ему исполняется,
2: 14-го. Что таким людям как-то номинальное количество денег, оно уже неинтересно. Они другие масштабы мысли у них, нет? Остаться у него, в истории, в учебнике.
3: Нет, у него вот... Ну, я тоже смотрю какие-то, где люди пытаются анализировать его действия и вообще, то есть, чем он занимается. Версия такая, что вот он пытается свою семью, свой клан, то есть, это Кушнер, то есть, вот угу. Ну, большой, в широком, если брать масштабе, клан, ввести в Америку как вот влиятельную семью, у которой есть там рычаги какие-то. Ну, вот как Клинтоны, как вот
2: Ротшильды, Рокфеллеры,
3: Буши. Вот, да.
2: Они, Кеннеди, что-нибудь, да.
3: Кеннеди, да, они же как-то вот где-то вросли в это глубинное государство, и его вот типа желание вот быстрее-быстрее всю свою семью, там, детей обеспечить влиянием на всю жизнь, войти в какие-то... Ну вот даже вот так, читаешь историю, там вот Гаити, страшная такая на самом деле история у страны, что они там первые освободились от французского владычества, 1803 год. Вы же футбол... Наверняка, вот, наверное, всеми фибрами, да,
2: ну, воспринимаете. Фибры не фибры, но да.
3: Что-то смотрю. Там у гаитянских футболистов запретили футболки, на которых польский флаг.
2: А, да, было дело.
3: Да, да, а польский флаг, потому что в их рядах сражались поляки против французов. То есть французы приехали вместе с поляками подавлять бунт, а поляки взяли, перешли на сторону гаитян. Да, к чему это начал почему-то, не к футболу, а к тому, что там, когда вот какие-то свои какие-то политические комбинации устройств возникают, они приезжают и говорят, вот давайте вот здесь вот, значит, 200 гектаров леса вырубим и наши посеем, там, орехи они, что ли, вот, арахис какой-то, угу. Вот, арахис, а вот здесь вот, значит, рисмы, ну и как-то так вот, значит, проникают в ткань других государств вот эти американские кланы. Видимо, и Трамп борется за то, чтобы как-то его семья там хорошо существовала в ближайшие годы. Будем вспоминать его... Как сказать, этапы большого пути.
2: Но... Кто хозяин? Хозяин, барин?
3: Нет, это я у вас в гостях. Не, просто мне хочется как бы... Я, вот честно говоря, никакого сейчас негатива, как вот лично, как человеку, вот как какой-то личности, вот не хочу, ну...
2: Да у меня тоже нет. Да, но вот мы, про... ну, понятно же, что ничего хорошего нам он специально делать не будет. И все. Да, а остальное, там, ну, пусть разбирается
3: свои. Там есть инерция вот этого огромного государства США, которому вот почему-то, вот у него программа есть, у этого государства США, где в этой программе заложено, что Россия враг, там, с какого боку ни посмотри, там, во времена Советского Союза это был, там, идеологический враг, сейчас враг, потому что Китай, и у них Китай враг, а Россия где-то там, значит, помогает, если ее отрезать, то Китай там легче будет подавить. Ну, вот все время вот у США Россия враг, и лучшего президента, на мой взгляд, сейчас и желать-то нельзя, чем Дональд Трамп, потому что, ну вот, видно...
2: Могло быть сильно хуже.
3: А если бы умный человек там сидел, вот, вот буквально, который умеет ходы просчитывать...
2: Понятно, Трампа дураком обозвали.
3: Ну, нет, нет, я не обзываю дураком, как личность, у меня вызывает даже некоторым образом восхищение. 80 лет, там уже люди сидят на давление, жалуются, там на диване тапки новые покупают, брюзжат, а этот Гренландию хочу, Канаду хочу, там войны устраивает, там через Твиттер кого-то увольняет, то есть в 80 лет, да господи, ну вот любому там пожелаешь такой активной, хорошей физической формы. Он же ежегодные, вот недавно тоже была новость о том, что он ежегодные осмотры медицинские проходит 4 раза в году.
2: Правильно делает, что?
3: Да, следит за своим здоровьем и опять же своему народу как бы подает сигнал, что у вас президент в хорошей физической и ментальной форме. Ну, вот и как бы, ну вот, например, тот факт, что у него было 6 предприятий, которые обанкротились, и вполне возможно, что США это будет вот 7-е предприятие. У него были там Трамп стейки, он пытался продавать, Трамп университет имени Трампа, у него ни здания, ничего не было, это просто какой-то сайт был, Трамп авиалинии у него были, у него был, что же еще... Казино было. Казино обанкротилось, где вот чисто математически нельзя обанкротиться. То есть люди туда деньги проигрывать приходят. Как он...
2: Ну, может, не приходили, и все. Ну, почему-то к нему.
3: Ну, не знаю.
2: Если построить шикарное казино, и туда никто не будет ходить, конечно, он обанкротится.
3: Ну, как-то вот обанкротился. Ну,
2: хотя, так получилось, да.
3: Хотя у нас тоже, по-моему, вот эта история была куда-то в какую-то такую... дальнюю область, нарезали там землю и сказали, вот теперь здесь казино будет. Помните такую историю?
2: Ну, у когда нас тут несколько зон этих игровых.
3: В 2010-м, когда запретили полностью, и сказали где-то там, в общем, я уж не помню, где-то в Ростовской области, где-то далеко-далеко от всего. Вот какие-то люди там, в общем, даже что-то строить начали, а потом говорят, да никто сюда не поедет за 100 километров от ближайшего жилья. Так что вот и таким образом казино могут разориться. Три жены у него, почему-то он любит моделей. У него первая была модель, вторая, первая... Чехословацкая жена, по-моему.
2: Ну, славянок любит, да?
3: Не, вторая, по-моему, просто была. Но он с ней совсем недолго прожил, 4 года. Вот. А Мелания уже надолго, видно, что люди любят друг друга. Как-то 20 лет живут вместе. Молодцы, даже больше, по-моему.
2: Дочка красивая у нее.
3: Да. Ну, с дочкой, да, она...
2: Что-то пропал куда-то. Что-то...
3: Не, ничего себе пропало. Сейчас, сейчас такое скандалище с Иванкой.
2: Что-то опять
3: а они пропусти. Вот с вами упомянутыми Ротшильдами ехали на яхте, значит, этот Кушнер...
2: Шли
3: на яхте. Шли на яхте по Средиземному, по какое-то там Адриатическое море. И увидели остров. И говорят, такой прекрасный остров, что мы его купим себе, да. А он оказался албанским, этот остров, и там очень много на этом острове каких-то вот, ну, как вот любил этот, я уже забыл, как диктатор этого албанского.
2: Энвер Ходжа.
3: Точно. Вот он же любил такие заглубленные эти долговременные огневые точки, там, минирование. В общем, этот остров, на него эти албанцы приплывают на чем-то, вот просто на береговой кромке позагорать. А сам остров весь заминирован, весь вот в этой какой-то военной техникой и инженерными сооружениями. Они говорят, мы купим, сейчас все почистим, и, значит, будет у нас прекрасный остров в прекрасном Адриатическом море. А в Албании, там вы не видели картинки оттуда? Там такое ощущение, что миллионы на улице вышли и такие...
2: Не отдадим.
3: Не отдадим остров наш. Так что вы зря говорите, что Иванка где-то там потерялась.
2: Чудо-остров. Да. Жить на нем легко и просто.
3: Ну, еще в Албании у нас самая большая база США, по-моему, или НАТО, она в Европе. Вот, тут подумали, а что бы остров рядом не прикупить... Посмотрела, что-то недели две назад вышло большое интервью с ней, и я как-то так, ну, просто интересно было, вот, что у нее в голове, о чем она думает, о чем говорит. Ну, я бы не сказал, что она что-то умная или какие-то...
2: Вода.
3: Что-то, да, такое вот все.

0: You're fired.
1: Да, и вот за это его там как-то там полюбили. Как-то вот из-за этой фразы вроде американцы так почувствовали какого-то босса, который, в общем, такой решительный, и там может уволить всех, кто не нравится американскому.
2: Fire — это же огонь.
1: Да, и
2: уволен. А нанять hire?
1: Hire-fire.
2: Это хорошо.
1: Вот, а по-английски почему-то уволить — это, ну, по-британскому, английскому, sacked. То есть, ну, как будто...
2: Не, ну, это к тренеру, это отставка.
1: Да.
2: Sack — это отставка. А fire уволен.
1: А fire — это вот так вот все, раз в него огненный шар какой-нибудь, чушь, он сгорел.
2: А у нас уволен. Ты, как бы ты свободу получил.
1: У нас?
2: Уволен.
1: Уволен, да.
2: Воля.
1: Все, на волю иди.
2: Там ты сгорел?
1: Да.
2: Fire, все, у нас уволен.
1: Там в отставке в Британии, у нас, пожалуйста, получай волю, иди наслаждайся волей. Давайте вот Трампу пожелаем еще 80 лет жить. И буквально, по-моему, вчера он выложил, он любит какие-то нейрослопы на своем аккаунте выкладывать. Ну вот помните, где он там в образе Иисуса Христа, там до этого был скандал.
2: Хоккей, как он играл, нет?
1: До этого же была, уже все забыли, наверное, где он летел на каком-то истребителе и на Нью-Йорк вот буквально там какие-то тонны навоза сбрасывал. Все говорят, ну да, ну ты странный. Вообще странный цвет кожи, странная прическа, странная манера общения. Ну, яркий человек, вот понимаете, он же все практически совершенно спокойно до сих пор. Вот вы бы так смогли, вот просто, вот, понимаете, вот столько времени подряд, вот просто вот все заголовки новостей — Трамп. Вот Трамп это, там, значит, там начудил, тут начудил. У них же там баскетбольная серия идет, вот буквально к финалам, да?
2: Нью-Йорк, Сан-Антонио, да.
1: Да, Никс, по-моему, выиграли, да, последнюю игру?
2: Ну, 3-1, по-моему, было, что-то такого плана.
1: Не, буквально им сейчас, по-моему, две игры осталось до чемпионата. Они почему-то... 2-1, почему они это чемпионатом мира называют? Это вот какой-то снобизм такой, да?
2: Ну, да, как же. Ну, они же самые сильные.
1: Ну да, там просто все были, и вот эти актеры какие-то, которые в Нью-Йорке живут, и какие-то рэперы, и просто укурки знаменитые. А Трампа там, по-моему, освистали. Его освистали, причем так очень сильно было слышно на записи. Мало того, еще вот записали, где люди на экранах смотрят на больших матчи, там тоже свистели. Трампа спрашивают, а вот как вы относитесь к тому, что вас там на этом матче освистали? Он говорит, это приветствия были. Это просто меня так приветствовали. Меня очень любят. Вот буквально позавидуешь человеку вообще никакой вот этой, не знаю.
2: Ну, большие города, это средоточие вот этой всей либеральной заразы. Поэтому, конечно, там его будут не любить.
1: Ну, вот, честно говоря...
2: Там за демократов, скорее всего, люди.
1: Ну, да, Мандани, все такое. Тоже посмотрим. Интересно, и довольно быстро все эти развиваются, как это сказать, события, что вот прям... Вот буквально, по-моему, где-то в декабре или в феврале, по-моему, я рассказывал про некого полковника британской армии. Ой, забыл, как его зовут, который... Ну, в общем, дядька на пенсии, он преподает где-то, военный в отставке, занимался аналитикой. То есть, вот, ну, там, прежде чем там что-то захватить, надо проанализировать там пути подвоза, ну, в общем, всю обстановку, там, энерго какие-то ресурсы. И он решил, как бы, для какого-то упражнения ума прикинуть, а какая вероятность гражданской войны в Британии? Насколько уязвимы там газопроводы, проводы?
2: Газопроводы, да, газопроводы, правильно, да.
1: Да, газопроводы, электростанции, питьевые какие-то источники, ну, все, что жизнеобеспечением. И вдруг он выяснил, что вот если так по его каким-то меркам судить и анализировать, то вероятность гражданской войны в Британии... А он еще анализировал и Германию, и Францию, и Бельгию, где-то, ну, чисто из-за мигрантов, где-то схожие какие-то процессы, где-то там чуть-чуть другие. И он обнаружил, что вероятность гражданской войны буквально там, ну, выше 50%, и мало того, что они на 15% в год увеличиваются. Вот будет увеличиваться вероятность гражданской войны из-за того, что местное население чувствует себя ущемленных в правах, потому что вот там на социальной какой-то программе сидят мигранты, а белое население как-то вот оно обязано трудиться и получается их содержать. И вот когда полиция заступается, больше

0: за мигрантов, чем за коренное население, тоже им не нравится. Ну, мы успеем, за 50 секунд я дорасскажу. И вот же вот эти два случая, которые в Англии и в Ирландии произошли один за другим. Там сикх зарезал белого парня, а тут чуть не отрезал голову, я уже не помню, там сомалиец или суданец.
1: Руандиец.
0: Руандиец, да. И как бы вот буквально вот начали...
1: А суданец, Хади Аладид.
0: Да, и вот буквально вот не сильно-то западные средства массовой информации это распространяют. Да, давайте все-таки в следующем получасе продолжим немножко.
1: Андрей Бочаров, на таком интересном. Студия «Радио Спутник», я Алексей Осин. После новостей вернемся, оставайтесь на орбите.
2: Ага, тот самый Бочарик.
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Дипломатам стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы. Об этом сообщил Департамент государственного протокола российского МИДа. Направлять уведомление в ведомство сотрудники европейских посольств и консульств должны при пересечении границы наземным или воздушным транспортом. Исключением будут перелеты между Россией и страной гражданства без пересадок в Евросоюзе и при наличии билетов от пункта вылета до пункта назначения. Уведомление также требуется на совершеннолетних членов семьи сотрудников дипмиссий. Американский госсекретарь Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России. Он заявил, что США, приверженные мирному решению конфликта на Украине, выразил надежду на то, что завершение конфликта откроет путь к более конструктивным отношениям между Россией и Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в якобы имевшей место попытке атаки беспилотниками на индийские суда вблизи Ормузского пролива и назвал этот шаг абсолютно неприемлемым. Накануне Fox News передавали, что Штаты сбили два иранских беспилотника, якобы атаковавшие суда в Ормузском проливе. Конкретная национальная принадлежность при этом не раскрывалась. Пентагон и Белый дом никак официально не прокомментировали данную публикацию. В четверг Трамп заявил, что отменил запланированное на вечер четверга бомбардировки Ирана, добавив, что скоро объявят о месте и времени подписания соглашения со страной. Германия намерена создать систему обнаружения и защиты от дронов вблизи гражданских аэропортов и военных аэродромов. Об этом говорится в новой авиационной стратегии, утвержденной Кабмином на последующие 15 лет. Отмечается, что полученные наработки в дальнейшем могут быть использованы для обороны других объектов критически важной инфраструктуры. Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Германии, Дании и Норвегии. Приднестровской Молдавской Республике в День России активисты молодежного крыла местной партии «Обновление» раздавали на улицах памятки по записи на российское гражданство. Об этом сообщила пресс-служба партии. Волонтеры также предупреждали о безопасности из-за активизации интернет-мошенников. Активисты молодежки призвали граждан не доверять фейковым каналам в соцсетях, маскирующимся под официальные, и ни в коем случае не передавать свои личные данные и деньги посторонним лицам. Президент России Владимир Путин, напомню, ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. В соответствии с ним жители могут подать заявление в упрощенном порядке. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
1: «Бегущий в будущее». Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем разговор.
0: Да, мы пока был перерывчик, выяснили, что «Вашингтон» переводится на русский язык как «мытищи», потому что, ну, если «вош» — это «мыть» по-английски, то «мытищи». И нашли, как этого полковника сенсационного зовут британского, Ричард Кэмп предупредил всех о риске гражданской войны в Великобритании. Мне просто понравилось, как я просто взял и почитал его статью, у него прям такая мощная, очень большая вышла в специализированном каком-то милитари что-то там, в журнале статья про это все, как... и он рассказывает, что в этой гражданской войне в Европе будут не две стороны, как раньше мы думали, а три. То есть будет местное население, которое чувствует себя угнетенным, будет, извините, будут мигранты
1: и правительство.
0: И правительство, да. То есть вот эти три силы будут как-то между собой...
1: Белые, зеленые, золотопогонные, а голова у всех одна, как у меня.
0: Да, и еще он сказал, что обязательно начнется это с того, что мигранты будут уничтожать какие-то культурные, ценные для местного населения символы. Вот он к этому выводу пришел. Я просто вот как-то сразу подумал об Украине, о том, что вот нацистское нынешнее руководство так активно с памятниками борется. И вот звезду сняли вообще. Вот это, кому она мешала? Вот просто звезда на въезде в Киев была. Там даже ни серпа, ни молота, ничего не было. Просто это вот раньше так маркировали въезд, что город-герой, и все. То есть там никаких советских физик. Ну вот надо вот просто все пошибать, и так и будет. Ну, в общем, если кто-то интересуется таким прогнозированием, более-менее научным, вот из наших слушателей, то вот Ричард Кэмп, почитайте, очень интересно и подробно он расписывает, как будет во Франции, как в Германии это будет разворачиваться, как в Британии.
1: А ну, вот постоянных историй изнасилований, убийств, да, недостаточно, что ли? Ну, как я же говорю, вот этот человек, которого пырнули ножом, искали, это вот он к нам приставал, нас...
0: Значит, оскорблял.
1: Оскорблял. И мы его пырнули. Ну, хорошо. Оскорблял, надо разбираться. Нож что-то это...
0: Сдать? А нож сикхам, да, можно носить в Великобритании как предмет национальной гордости.
1: Вот костюмы, наряды костюмы.
0: Ну да, как вот у нас и в советское время, я тоже помню, даже в армии усы можно было носить кавказцам, угу, потому что это считалось, что их какой-то такой... Какая-то гордость в этом национальная. Давайте переходить вот к интересненькому. Вы знаете, что компания Google, например, она же не только занимается... Помните, раньше корпорация добра была. Вот Google, корпорация добра, значит, у них там в офисах столы для пинг-понга, бесплатные пончики, и вообще так хорошо они сделают всему миру, что вот на них надо молиться. А сейчас, пожалуйста, вот эти дроны Harnet, это вот, ну, выходец из Google, собственно, вот это его стартап и производство. И есть программа у Google, опять же, вот, я, ну, наверное, вам ничего не скажет. Короче, новость в том, что 64 миллиона комаров они, Google, выпустят во Флориде, в штате. самцы комаров, которые генетически изменены так, чтобы не оставлять потомство.
1: Так.
0: И это у Гугла есть прям программа такая. Я вот когда это прочитал новость, я думаю, ну, может, какой-нибудь фейк. Нет, полез, действительно, есть у Гугла какая-то там science for, что-то там, короче, наука к чему-то. То есть они вот этой генной модификацией, вот этими биолабораториями...
1: И просто... цель какая он выпустил?
0: Цель, чтобы комаров не было, малярийных и разных вообще вот этих мешающих жить. Во Флориде и в Техасе еще где-то. 64 миллиона по 16 миллионов в год будут. Программа вот на 4
1: года. Комарихи ж кусаются, говорят.
0: Ну да, а комары, те, которые, значит, будут с ними мейтиться, они, у них потомство будет, как бы...
1: Не будет.
0: Не будет потомства, да. Вот дальше я не читал, потому что я вспомнил, как хохотали, когда кто-то из наших, по-моему, военных, кто-то в отставке рассказывал про боевых комаров.
1: Вот не Бензик говорил, на самом деле.
0: Не Бензик говорил, да. Ой, ха-ха, как смешно, значит.
1: До сих пор, нет, у них три темы у наших этих вот... соседей. Мальчик в трусиках, да. Боевые комары и еще что-то, я забыл. В таком же духе. Да. И мы же 100 раз говорили, что про мальчика в трусиках там объясняли, что потом Первый канал извинился. Значит, они будут это все...
0: Не, а там же и там бабуся, которая банкой сбивает дроны, и там призрак,
1: призрак Киева.
0: Ну, это все это мифология. Но не мифология, оказалось, что биолаборатории и очень-очень серьезные, оказывается, были на территории Украины, которые, то есть это вот я от комаров прихожу, что вот комарик-то, он же там кровушку-то может там как-то и что-то занести в нее, хоть он и такой маленький, и вполне вот мне кажется это вероятным каким-то вот эти боевые комары, так называемые, потому что то, что Тулси Хаббард сейчас рассказывает, ну, собственно, примерно об этом и идет, там список заболеваний, которые они... Там цель была в этих лабораториях у этих вирусов заразность повышать. Они изучали, как повышать заразность.
1: А вот удивительные люди. Помните, когда был ковид, значит, каких-то людей привезли в какой-то украинский город на автобусах больных?
0: Да,
1: вот
0: да, и кидали в них.
1: В них кидали камни, что-то. А у тебя на территории там 30 этих биолабораторий, где занимаются так ровно тем. И ты сидишь и в тряпочку, значит, вот... Вот и... просто даже у меня эмоции
0: нет. Нет, просто она же, Тулси Хаббард-то, почему это все открывает эти все документы, потому что она говорит, вот сейчас с ведением боевых действий, она же назвала, где эти лаборатории, там, в Харькове, в Чернигове, то есть во всех крупных городах, 4 там очень крупных, там на какие-то чуть ли не десятки миллионов долларов финансирования, что в момент, когда боевые действия, там, либо это... Значит, русские могут там завладеть, так скажем, этой секретной какой-то информацией, либо в ходе боевых действий там что-то там расползется. А так, да, вот считается, что эту более-менее здравомыслящую женщину Трамп уволил. Ну, не то, что уволил, а она сама поняла, что в этой администрации, наверное, тяжело. Она же начальник вообще всех разведок. Там по 2 разведки в год, по-моему, добавляется, как они там плодятся. Я раньше думал, ЦРУ и ФБР... А там и АНБ, и еще что-то. По-моему, сейчас актуальное количество 18 их.
1: АНБ кино хорошее есть. «Враг государства» с Уиллом Смитом. Очень мне нравится.
0: Может быть. Вот, собственно, то, что я хотел о этих биолабораториях поговорить.
1: А про триллионера?
0: Триллионера Маска. В 95-м году приехал бедный мальчик, потомок каких-то там этих бурских фермеров. Папа, правда, владелец шахты, где изумруды. Мама у него, кстати, живет в Шанхае, у Илона Маска. И какая-то там прям вообще в Китае, ей нравится, не собирается оттуда уезжать. Папа, насколько я понимаю, в Москве любит здесь... Ему все нравится. А Илон Маск становится триллионером. Я до конца не понял механизма, как вот из-за IPO SpaceX он вдруг стал триллионером. У него там, по-моему, условия, что ему деньги дадут, когда там первые поселения на Марсе будут. Какое-то такое совет директоров условия поставил. А так это вот теоретически, да, он триллионер.
1: Это ж не сундуки. Это вот его компании, они столько-то стоят, они так оцениваются. Это посчитали, получилось больше триллиона.
0: Нет, идет же речь о, по-моему, чуть ли не личном богатстве. То есть ему должны какой-то бонус, вот чуть ли не триллион стоящий, выплатить, когда вот кто-то прям на Марс приземлится, и, как мы в кино видели, там начнет из фекалий картошку выращивать.
1: Яблоки должны там цвести.
0: Это яблоки, если российская экспедиция приедет. Яблоки,
1: тогда у них, не знаю, маис, кукуруза.
0: Кукуруза и картошка, это же американская миссия будет. На мой взгляд, конечно, странный этот человек. Я вот тоже до конца не могу понять, как это вот все работает. Starlink, он вроде как не работает на территории России, а вот эти дроны украинские прилетают с
1: примотанным... Нет, там как-то нам отключили, а им нет. Это я технически не знаю, как это сделали.
0: То есть... Нет, как отключили? У него, в принципе, на территории России, когда вот эта спутниковая группировка летит, она никоим образом там не излучает и не принимает. Ну, может быть, она там используется как... Параллельная система, параллельная системе GPS. Ну, тем не менее, вот как-то радоваться за Илона Маска вот мне не хочется, потому что вот, ну, они же видно, что там вот они все вот это технобратва их называют, они все какие-то такие вот немножко. Не хочу, чтобы это там грубо звучало, но вот этот аутический спектр, при котором, да, там какой-то въедливый ум. Какая-то самодисциплина, но при этом отсутствие эмпатии. То есть вот, непонимание, как другие люди могут чувствовать, непонимание, как можно встать на их сторону. И, ну и вот, и, собственно, вот как нам радоваться за него, за человека, благодаря которому там, по нашим каким-то объектам промышленным прилетают дроны с его изобретением.
1: Ну, нет, а что за него радоваться-то? Я вообще даже ни в одном глазу, что называется. Кто он такой-то, что за него радоваться?
0: Не, ну я помню, вот буквально в этом же здании, тут Москва-24, мы сидели и обсуждали, что, о, как романтично. Он запустил свою машину Тесла, где-то она там летает. Машина, она по дорогам должна ездить. Зачем ее в космос запустили такой, вот, вы помните, там под... хит Дэвида Боуи, вот это все космическая какая-то песня, все это летало. Ну, вот теперь его как-то уже и в США не очень любят.
1: Не,
0: и...
1: ну, просто в рядах нашей демократической интеллигенции, самопровозглашенной российской интеллигенции, там аббревиатура есть хорошая, это был символ того, как надо делать. Потому что у нас смысл был в чем вот этих рассуждений, что у нас вот эти... значит, громоздкие, бюрократические, да, вот эти нас, да. Государственные компании, которые ничего не могут сделать. И есть вот такой Маск, он, значит, тут раз там вот Тесла, раз SpaceX. И поэтому за каждым полетом демократическая интеллигенция следила. Рассказывал нам, что у нас все падает, а у него все летает. Хотя был наоборот, в общем, по сути, да. И вот, то есть это был политический момент. У меня к нему после этого такое негатив, мне это осочертело это. Риторика уже в течение многих лет, поэтому вот я извиняюсь, что я поделился. Но вот...
0: Не, абсолютно верно, потому что это все укладывается в термин, который в советское время применялся, и звучал так: низкопоклонство перед Западом. Давайте не дрожать от восторга перед их какими-то достижениями, а какие-то наши достижения тоже. Потому что, например, в конце 60-х, я не устаю про это говорить, во всем мире самое технологически развитое державой, которая устремлена там в космос, в будущее и так далее, считалась Россией. И, там,
1: Советский Союз.
0: Советский Союз. Ну, сегодня День России. Да. А, кстати, они никогда не говорили, что... Они всегда говорили русские. Да. Даже в советское время вот казахты или там кто там, эстонец, русский. Вот в кино постоянно это все. Эти русские...
1: Миминош, русские все на одно лицо. Фрунзик Мгрчан и Вахтанг Кикабидзе.
0: Вот для американцев мы всегда советские, всегда были русские. Так что я где-то это все немножко могу и обобщить. Вот, давайте, вот просто пожелание в эфир возвращаться к нашему технологическому... какому-то преимуществу в мире. Тем более, такая пора уже была. Первый человек в космосе, там, первый выход в космос.
1: Леонов, радио.
0: Кстати, знаете, сейчас сериал идет, называется «Звездный городок» американский. Это, как его у них называется, спин-офф, ну, то есть разветвление сюжета. По-моему, года 4 назад они выпустили сериал «За все человечество», называется «For all mankind», «Mankind» называлось. Там, значит, сюжет – это как бы какая-то как параллельная история. Сюжет был в том, что русские первыми высадились на Луну и выиграли гонку космическую уже вот такую. И как, значит, вот это время, там, в начале 70-х, как вот они все это воспринимали. Я что-то посмотрел, мне неинтересно было, вот как это, ну, вот этот сам сериал, не стал его смотреть. Но они выпустили, это тот же сюжет, но как бы все действие происходит уже в России, в Советском Союзе. То есть там главный конструктор, ну, вот, видимо, Королёвы имели в виду, он там по-другому называется, и вот там космонавты, тоже они там как бы начинается с того, что вот уже первый человек на Луне русский уже побывал, теперь надо же мужчина, теперь женщину нужно. Там прям Леонов, говорит, Леонов уже, значит, потоптал Луну, теперь женщину нужно. И там в этом сюжете, вот, если кто увидит, посмотрите, там очень интересно, на мой взгляд, решена проблема всегдашнее, то, что американцы очень плохо с деталями обращались, то есть вот какие-то кириллицы, кракозябры, что-то там, значит, непонятное, какие-то шевроны, не того...
1: Ушанки.
0: Ушанки, да.
1: И а в Магеддоне был он, в ушанке точно был.
0: В ушанке в этом что-то там стучал.
1: Молотком, да, куда-то там.
0: Проклятый Тайвань или что-то. В общем, а здесь они вот прям смотришь сериал, и вот прям вот все там до деталей, до каких-то там этих лозунгов, партия «Наш рулевой», все вот, вот кто-то тот, кто отвечает за общую атмосферу, очень здорово постарался. А так, конечно, это очередной пасквиль, то есть там все эти космонавты, либо садисты, либо те, которые страдают от этого строя. Ну так вот просто глянуть... Какие-то...
1: Но мы в ответ за то сборную Канады в «Легенде номер 17» изобразили. Там такие монстры с такими рожами. Ужас. Хотя все жесты приведены тоже правильные, детали тоже все в порядке.
0: А у нас был вот фильм какой-нибудь про... Вот,
1: космос?
0: Про чудо 80-го года?
1: Нет. Нет. Зачем нам снимать, как мы проиграли? Извиняюсь.
0: А сделать параллельную, вот как я говорю, а сделать фильм, как мы выиграли?
1: Так они... а мы без этого выигрывали все время.
0: Ну да.
1: Это был какой-то злосчастный эпизод.
0: А вот если вы новости смотрите, не попадалась ли вам новость, что буквально какого-то чуть ли не там не 7 июля запланирован матч хоккейный «Россия-Америка».
1: Первого, но там это, первого, было, да? Это левая какая-то история. Я сразу удивился, потому что уже сезон закончился у них. Не закончился. Финальная серия Кубка Стэнли, там 3-2 Каролина выигрывает у Вегас.
0: Вот-вот закончится.
1: Ну, заканчивается. Все уже в отпуске. Кого они там соберут? Поэтому там сказано, там какие-то хоккеисты, какие-то не хоккеисты, какие-то любители. Ну, в общем, я понял, что
0: кто это будет... Кто захочет, тот приедет.
1: Да? Да, вот у нас есть ряд людей, которые более-менее могут на коньках стоять. У них там какие-нибудь ветераны и так далее. В общем, соберут солянку, это будет показать. То есть это не хоккей будет, ну, как, не хоккей, а скорее шоу какое-то.
0: Ну, тоже интересно, наверное,
1: да,
0: будет
1: почему нет?
0: Посмотреть.
1: Как сказать, как жест некий. Они же конкретно ничего нам не делают, только говорят, что у нас там анкоридж, мы говорим. А мы говорим, ну, хорошо, верните рейсы. Рейсы с Беларуси вернули, с нами никак.
0: Белоруссию они хотят таким образом откусить от России, что-то там посулить, как всегда обмануть. Угу. Это все нельзя воспринимать, как будто вот через батьку, значит, вот какая-то контакты, да, хоть вот может через Минск, но летать. Нет, мне кажется, что это очередная неуклюжая попытка просто вот одного из наших союзников от нас. Ну, потому что видно по всему, что ну, нет у них задачи вот, как-то в мире жить и что-то там строить, на Аляске тоннель этот сверлить.
1: Да кому, а что туда возить по этому тоннелю?
0: Да не, ну возить-то, наверное, есть что. Ну, там, ну, вот кто просто на карту посмотрит, ну, вы, ребята, вы понимаете, что ну, не 8 миллиардов это стоит. Ну, да, там мост через реку Лена, там он очень, очень какой-то огромный должен быть. Еще же в эту мерзлоту нужно вбивать эти сваи. Ну, вроде технология есть. Мост вот сейчас достроят, и действительно надо будет какой-то вот левый берег Лены уже как-то осваивать. И вроде, ну, это вот не в Московской области 100 километров трассы провести, это в сложнейших геологических условиях
1: тянуть это. И если кто не смотрел, сняли, там есть, конечно, вопросы по геологии и по прочему. Фильм «Территория» называется, как осваивали золотые месторождения вот как раз там, на Чукотке и так далее.
0: А я что-то...
1: Удивительно красивое. Вот что, все, что касается природы и да, как это снято, потрясающе. Ну, это кино-то неплохое получилось.
0: Не, ну просто на карту посмотрите. Там, да, там, вот. Там какие-то горы четырехтысячники. Этот хребет Черского вообще, там никто не живет. Там какая-то температура минус 60, металл крошится. И как вот там строить это все даже от Якутска туда линию привезти, чтобы сделать этот... Ну, это все, по-моему, какие-то такие... То ли такой троллинг, то ли еще что-то. Действительно, ну, возить-то, наверное, будет что. Если будет... Где дорога, там жизнь. Вот.
1: Ну, тут, да. Тут
0: как бы в самой дороге ничего плохого нету.
1: Там, по-моему, сложнее туда, к месту начала тоннеля, дотянуть дорогу, да, чем построить этот тоннель.
0: Чем просто
1: тоннель
0: под землей, да, что-то там просверлиться. Поэтому, ну, мне кажется, что и вот все эти дух Анкориджа, когда вот об этом шла речь, уже, ну, это вообще в мире вот потеря доверия друг к другу. Вот ты что-то говоришь, что-то там постулируешь, а я тебе просто не верю. Ну, и мне кажется, что хотите поговорить? Ну, давайте поговорим. Дух Анкориджа, хорошо, пусть будет дух Анкориджа. На мой взгляд, никто очень серьезно на это не рассчитывал. Наоборот, их тыкали в американскую сторону. А где вот этот
1: дух?
0: Те договоренности, которые вы обещали, собственно, каким-то образом реализовать, через, чтобы укронацисты уже там каким-то образом сдались. А они, между прочим, сейчас очень надеются опять на Европу. Это тоже какой-то, вот, знаете, такой цикличный. То у них формула мира. Там, помните, постоянные какие-то были, то как-то...
1: 28 пунктов.
0: А до этого было 5 пунктов, потом какие-то 4 пункта, план перемоги. До этого была формула мира, там, по-моему, из двух каких-то. Ну, вот как-то вот упаковать это красиво там по-пиаровски, наверное, получается. Но все время, когда смотришь на... Суть всегда получается, что Россия должна вот проиграть просто
1: и заплатить
0: репарации. Ну и что вы, молодцы такие. Вот они, вот эти вот картинки, вот весь интернет, кто там этот, Мерц, Макрон, Стармер, Зеленский. И вот только фотография появляется, там хорошо вот в новостях появилась первая фотография, кот ушел, значит, с этой встречи, да, ушел кот. Это я причем комментирую как раз информационную ленту, которую читают европейцы. Следующая фотография появляется, где уже проценты подписаны, одобрение каждому из этих лидеров.
1: А кто одобряет?
0: Ну, внутри страны, да, там, что у Мерца 17, у Стармер вообще уже там...
1: Минус 5,
0: да. Макрону. С Макроном очень интересно. Оказывается, тоже вот где-то в новостях проскочило, что французские военные сделали какой-то доклад, какой-то, значит, где оценили угрозы для Франции в ближайшие какие-то годы. И там не Россия угроза у них, у французов, а Германия.
1: А-а-а.
0: Потому что у них-то вот эта вот историческая память жива, они столько вот воевали за это. Вы были в Эльзасе, в Лотаринге, в Страсбурге?
1: Я был только в Восточной Германии. Дрезден, Лейпциг,
0: прекрасный.
1: Карл-Маркштадт, Йена,
0: сейчас
1: Эрфурт.
0: Он уже не Карл-Маркштадт.
1: Хемниц, я знаю. Да. У меня родители там 5 лет жили. Работали, да.
0: Просто удивительный такой кусочек Франции, где все говорят по-немецки.
1: Оттуда Патрисия Касс.
0: Патрисия Касс, да. У нее по говору даже говорят, это слышно, такое «Р» хорошее. И вот там все говорят по-немецки, почему-то кушают квашеную капусту с сосиской. Ну, считается, это Франция, а ведь они там воевали за этот Эльзас и Лотарингию. Она вот в Франции каким-то династическим образом отошла. Это никогда не было Франции. И вот эта вот память историческая о том, что, значит, Германия – это вечный враг, и Англия – это вечный враг, она там жива. И вот одна из целей блока НАТО была как раз... в том, чтобы опять эти европейцы между собой не передрались. И французские военные считают, что вот те цели, которые поставила Германия сейчас перед собой, то есть там перевооружить армию, значит, настроить какие-то производства, что-то, какой-то рывок сделать, значит, в военном смысле, угрозы себе Франции воспринимают. При этом немцы тоже говорят, у вас выборы в следующем году во Франции, и есть два кандидата главных, Жан-Люк Меланшон и Жардан Бардела. Один там, ну, не крайне правый, там, ну, довольно правый, а другой, значит, Жан-Люк Меланшон, он вообще церкви снести просто говорит, давайте иммигрантов, говорит, завозить вообще всех, какие только хотят к нам. То есть довольно сумасшедшие такие лидеры. Вот если во второй тур они оба выходят, и если вот это, как бы, кто на ядерной кнопке-то будет во Франции?
1: Андрей Бочаров уже все, да, был в эфире радио «Спутник», я Алексей Осин.
0: До свидания.
1: Счастливо.
2: Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23.00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Председательство Швейцарии в ОБСЕ не помогло улучшению отношений Москвы и Берна. Киев хочет заполнить иностранными наемниками до половины штурмовиков и пехотинцев. Молдавия благодарна за доброжелательность России, несмотря на политику Кишинева. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин наделил Государственный фонд «Защитники Отечества» полномочиями при помощи ветеранам специальной военной операции, которые получили инвалидность при выполнении задач на государственной границе или прилегающих к районам проведения СВО регионах. Фонд также будет способствовать тому, чтобы указанная категория россиян при желании могла продолжить военную службу на должностях, которые они могут замещать. Председательство Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не помогло улучшению отношений Москвы и Берна. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Он отметил, что в 2022 году швейцарские власти инициативно свернули весь комплекс двусторонних контактов с Россией, сократив его до минимума во всех областях. С тех пор, по его словам, ситуация не претерпевает принципиальных изменений. При этом посол отметил, что посольство России в Берне находится в постоянном контакте со швейцарским МИДом. Правительство выделило Камчатскому краю субсидию более 31 миллиона рублей на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, включающих искусственные дорожные сооружения. Отмечается, что это стало возможным в связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в этом году на сумму неиспользованных средств прошлого года. Украинские власти планируют заполнить иностранными наемниками до половины должностей штурмовиков и пехотинцев. Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров. Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев планирует разработать новые механизмы для привлечения большего числа иностранных наемников в ряды ВСУ. Ранее стало известно, что число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины прошлого года. С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло более 47 тысяч. Министры энергетики стран Евросоюза рассматривают возможность высвобождения стратегического запаса авиационного топлива на фоне перебоев с поставками из-за ближневосточного кризиса. Об этом сообщает телеканал Евроньюз. Отмечается, что особое внимание к проблеме запасов в ЕС связано в настоящий момент с приближением сезона пикового спроса на авиатопливо в летний туристический сезон. Жители Молдавии искренне благодарны российскому народу за неизменную доброжелательность, которая сохраняется даже несмотря на враждебную политику властей республики. Об этом заявили в оппозиционной партии «Возрождение». Там добавили, что Молдавию и Россию связывают общая история, экономические, культурные и гуманитарные связи. Напомню, отношения между странами стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Российский МИД призывал молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую политику в стране. Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. И для начала сегодняшней повестки президента России, который встретился, ну, помимо того, что вручил государственные награды и госпремии, очень важным для нашей страны людям. Он еще и встретился со штурмовиками, с участниками СВО в Екатерининском зале Кремля. Вот об этом как раз и поговорим, а может быть и о первой теме тоже. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» политолог, политтехнолог Дмитрий Иловский. Дмитрий, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, и с праздником вас и слушателей.
2: Вас также. Ну, вот я свое мнение выскажу в двух словах. Мне показалось, что самое важное в том разговоре, который прозвучал с бойцами, в том, что есть диалог и нет каких-то запретных тем, никто ничего не замалчивает, и честность важнее, чем позитивная повестка. Вот, может быть, вас что-то другое зацепило, скажем, на что-то другое вы внимание обратили? Или согласны со мной?
3: Ну, я, во-первых, согласен, потому что и в целом как бы нужно понимать, что наш президент, он, несмотря на то, что он занимает высшую должность в стране, он всегда достаточно прям и честен по отношению к людям, которые, ну, извините, этого заслуживают. И мы часто наблюдали, когда разговаривая как раз с людьми, с бойцами, с людьми труда, с людьми, которые выполняют честно свой долг перед Родиной, выполняют, он всегда предельно искренен и честен. Поэтому в этом плане он последователен, ну, потому за него и голосует постоянно, что люди эту честность и искренность считывают постоянно. Вот. Но я бы говорил о очень важном смысловом содержании, то есть обратите внимание, что он пробросил несколько таких мостиков очень важных. Ну, первое, это встреча с бойцами в День России. То есть это же он же мог бы повстречаться в любой другой день, да, ничего ему не мешает это делать. Он часто встречается с бойцами специальной военной операции, с ветеранами и в другое время, и в другие дни. Но вот здесь как бы он подчеркнул, что я с вами хочу просто поговорить в этот день. Это очень важный разговор. Поэтому я бы здесь говорил о том, что здесь такой сложный, наверное, контекст, потому что мы в День России говорим о чем? О нашем единстве, о нашей истории, о нашем будущем, о новых вызовах, о том, как мы живем, в какой ситуации мы находимся, и что является там основанием, что является сейчас ключевым. И он недаром как бы позвал штурмовиков, он недаром позвал бойцов, потому что сейчас очень важна победа на поле боя, сейчас это их действия являются самыми важными, и во многом как бы сейчас боевые действия держатся на них. И поэтому именно в День России, ну, в один из самых главных праздников государственных, он обратил внимание именно на этих людей и с ними просто поговорил. То есть у него не было какого-то к ним специального сигнала, а просто такой хороший человеческий нормальный разговор.
2: Ну, кстати говоря, ведь пригласил еще и министра обороны, он с собой, значит, понимал, что бойцы могут задать те или иные вопросы. И эти вопросы не всегда будут легкими, согласитесь.
3: Ну, это вообще правильно. У нас, ну, Владимир Владимирович, он в этом плане очень человек многоопытный. Он всегда знает, что нельзя, ну, вообще нельзя с людьми разговаривать без их непосредственного руководителя. И это самый первый шаг будет к развалу всей структуры. Поэтому он в этом плане очень соблюдает подобные нормы. И он очень тонко это все чувствует и тонко это подмечает. Поэтому, конечно же, за столом сидел министр обороны, потому что иначе было бы воспринято, что он не доверяет руководителю ведомства. А это плохой сигнал. Поэтому в этом плане он очень четко подчеркнул, что здесь есть ваш руководитель, я разговариваю с вами при нем, но мы с вами можем говорить откровенно, и у вас, если есть вопросы, то они могут быть заданы и ему, и мне, и мы готовы отвечать. И опять же, это показатель единства. Потому что он таким образом показывает, мы с Министерством обороны, мы с армией едины. Нам нечего друг от друга скрывать.
2: Ну вот смотрите, значит, традиционно в этот день президент вручает государственные награды и госпремии, да? Это нельзя вычеркнуть из графика. И тем не менее, как бы вот к этой обязательной части, от которой отказаться невозможно, ибо это традиция, значит, присовокупляется вот эта встреча, да, вот как раз это то, о чем вы говорили. То есть, ну, да, придание, да, важности, да, значимости.
3: Да, ну, надо понимать, что государственная политика, она очень сильно строится на символах, на определенных знаках, на значениях, ну, особенно для нашей страны это важно. И то, что происходит награждение в День России, это символ значимости тех направлений, по которым награждают, тех отраслей, тех людей, которых награждают. Это признание особого статуса. И, конечно же, то, что он эту встречу проводил в День России, и еще и ну, параллельно с награждением, это тоже показатель особого статуса. Он таким образом показывал глубокое уважение, причем, ну, не только свое. Он таким образом же транслирует, он же всенародно избранный президент. То есть он этим ребятам, ну, воинам, он показывает таким образом всенародное уважение к ним. Как бы он представляет народ и говорит, мы всем народом, мы к вам относимся с большим уважением, с любовью и с почтением.
2: А, кстати,
3: это очень важное символическое значение.
2: Кстати, он это сказал, и отвечая на вопрос о так называемом письме, открытом письме Зеленского, вот ровно в этих словах об уважении, и завершил вот этот отрезок, вот эту, так сказать, реплику словами Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья». Вот как бы вы это оценили?
3: Ну, тут как бы, во-первых, это вообще такая очень многослойная в российской истории тема про братство, про сестринство. Недаром многие руководители страны в тяжелые времена обращались к народу именно как к братьям, потому что это показатель максимальной вовлеченности и близости к людям. Ну, я напоминаю, как бы, слова там того же Сталина, который обращался: братья и сестры. Вот. И это как бы часто такое у нас в традиции, поэтому и это он тоже таким образом обратился, как бы, что мы с вами братья, то есть максимально близкие друг к другу люди, но при этом он показал, что он чтит память героя, память одного из важных там, ну, героев этого конфликта, специальной военной операции.
2: Не, ну, там это до этого было, давайте не смешивать. Это, значит, когда с бандитами встретился, значит, военнослужащий внутренних войск, да, и перед смертью сказал, это ДСВО был за несколько лет.
3: Да-да-да, я прошу прощения.
2: Да-да.
3: У меня просто в памяти немножко другой эпизод. Ну да, ну в любом случае, это символ того, что у военных это братство, ну как бы это старая такая традиция, а мы присоединяемся в этом плане. И, конечно, то, что он говорил про уважение, ну, оттеняет это то, что то, как себя ведут современные европейские лидеры, где нет ни уважения, ни понимания, ни какой-то традиции, ни какой-то укорененности в истории. И, ну, как бы из-за этого они, собственно, с одной стороны, совершают ошибки совершенно идиотские, а с другой стороны, ведут себя иногда совершенно непотребно, фактически разрушая вообще нормальные международные отношения. Он тоже это как бы показал.
2: И заключительный вопрос у меня. Ну вот в ходе беседы были подняты серьезные проблемы, и тем не менее задача была, наверное, посеять уверенность в нас всех, в бойцах, так сказать, в стране. Вот как бы вы оценили, вы после этого там пали духом или напротив воспряли, или ничего не изменилось? То есть цель была достигнута этой беседы, с вашей точки зрения?
3: Ну, мне здесь сложно по себе оценивать, потому что я все-таки смотрю на нее немножко с другой точки зрения, с точки зрения эксперта, да. Но я скажу, что на мой взгляд, это достаточно было хорошее такой детальный разговор, где президент, во-первых, показывал, что он очень хорошо понимает ситуацию, во-вторых, что есть определенное видение поэтапного развития ближайшего будущего в части технологий, в части новой техники, в части того, что мы делаем, куда мы движемся, какая у нас позиция. То есть он продемонстрировал понимание, что, ну, у него есть план. Вообще для человека, для обывателя очень важно видеть, что у руководителя, у того, кто, ну, является лидером, у него есть определенный план действий, он понимает, куда идти, он понимает, что делать. И президент как бы, ну, часто очень демонстрирует, что у него есть как бы свое понимание, своя стратегия, план. Это очень важно, причем, ну, казалось бы, зачем это делать часто? Да, но потому что если ты хотя бы на один раз пропустишь, то люди начнут думать, а все-таки, может быть, у него нет плана, сомневаться. Поэтому он часто это подтверждает, и здесь он тоже про это говорил детально, максимально четко, потому что люди военные, им нужна вот уверенность и детали, чтобы они понимали, что у нас все идет по плану.
2: Стратегическая задача — быть на шаг впереди. Спасибо большое. Дмитрий Иловский, политолог и политтехнолог, был в эфире «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: Продолжаем разговор. Ну, достаточно продолжение темы, скажем так. Тулси Габбард уже начальник разведок американских, бывший теперь уже, наверное, если я правильно понимаю. Но, тем не менее, дело ее живет. Так получается, данные о зарубежных лабораториях раскрыты. И, что интересно, всего около 120 по всему миру вот этих вот учреждений в 30 странах, да, там изучали опасные патогены и новые, скажем так, функции мутировавших организмов. Более того, выяснилось, что администрация Байдена всячески это замалчивала и вводила в заблуждение свою собственную аудиторию. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» Сергей Карнаухов, кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну, вот каково значение вот той самой информации, которая продолжает появляться, и в частности для вот российско-украинского конфликта?
4: Ну, здесь важно понимать, что программа, которая Соединенными Штатами Америки была развернута после демонтажа Советского Союза, программа называлась «Нанна-Лугара». Они тогда в ее рамках собирались отслеживать потенциальную утечку различных патогенов в ходе ликвидации биологического и химического оружия. Мы помним, там были приняты соответствующие конвенции. Вот. Ну, дальше вошли во вкус. И здесь вот для того, чтобы понять в целом, что это означает для нас, надо исходить, ну, вот из двух пластов. Вот первый пласт – это значимость самого задач, да, самих задач по распространению биолаборатории. То есть самый главный вопрос, мы ведь не понимаем, а для чего их так много и зачем их делают Соединенные Штаты Америки. Вот, и здесь надо понимать, что, во-первых, они первые, самое, может быть, важное, что надо всем нам осознавать, это попытка обойти конвенцию, которая запрещает биологическое оружие, так называемое КБТО. Когда они располагают 120 биолабораторий за пределами США, это означает то, что они обходят эту конвенцию, ведь у них-то нет. А ведь конвенции им запрещают это делать. Соответственно, вот пункт первый. Они реализовали, это хорошо, но для чего им это надо? Во-первых, они, естественно, планируют боевые действия в разных частях мира. И это стратегия на ближайшие 50-100 лет. Соответственно, это так называемый глобальный биомониторинг и разведка. То есть там в рамках этих лабораторий, в привязке к конкретной территории, где находится биолаборатория, анализируется микробиологический ландшафт, потенциальные... Он очень важен вот в том случае, если там будет развернут потенциальный театр военных действий. Дальше еще очень интересный момент. Когда они располагают, например, вокруг нашей страны биолаборатории, это в первую очередь страны СНГ, они бесплатно получают доступ к региональным коллекциям патогенов. Это очень важная задача. Когда они это исследуют, они видят полностью всю систему здравоохранения. Они могут адаптировать штаммы вирусов под ДНК конкретного человека, конкретной биологической группы людей. Давайте вспомним для этого, как был уничтожен нашими спецслужбами ХАТАП. Мало кто на это обращает внимание, но тогда мы подобрали специальное вещество, которое реагировало на выделение пота ХАТАПа. И происходило взаимодействие с его ДНК, и после этого ХАТАП был уничтожен. Никто из других национальностей и лиц, которые трогали письмо, которое было пропитано этим ядом, не пострадал. Это вот к вопросу о том, для чего это делают американцы. Это оружие персонального применения, которое может раздвигаться до масштабов конкретного народа. При этом определенная этническая группа будет уничтожена, все остальные будут живы.
2: Ну, то есть вот та избирательность, о которой говорилось вот в той истории про комаров, над которой все так хихикали гаденько, да, она на самом деле имеет абсолютно научную основу под собой.
4: Конечно, мы должны понимать, что работа идет с вирусами, с бактериями, с грибками, различные токсины. То есть вообще арсенал того, что подвергается вредоносной модификации и кто является, еще один очень важный момент, носителем биологического оружия. Вот когда мы туда погружаемся, мы понимаем, что это абсолютно адская история, потому что, например, применение ядерного оружия – это ядерный грипп, это радиация, это последствия, это демаскировка намерений той страны, которая нанесла удар, при применении биологического оружия, ну, вспомните ковид, мы до сих пор так и не поняли, что это было. Это, естественно, инфекция, либо это была утечка, либо это намеренная тренировка человечества. То есть это здесь огромное поле для конспирологов. Но это вот яркий пример того, как работает биологическое оружие. И это, правда, очень важно понимать. Теперь смотрите, применительно к нам. Когда мы впервые зашли на территорию Украины, были вскрыты биологические лаборатории, где разрабатывалось биологическое оружие, что мы там увидели? Мы увидели там карты. Птицы долгие годы тренировались, адаптировались к тому, чтобы распределяться по ареалам своей зимовки там, и летнего присутствия. И, соответственно, на этих картах были нанесены очаги фактического поражения нашей страны. То есть они предполагали, что в случае нанесения, например, ядерного локального удара, задействования гиперзвуковых ракет с украинской территории по России, они дальше запускали бы носители биологического оружия, и страна попросту очищалась бы от нас с вами. Вот в этом как раз и есть глобальный смысл того, что мы сейчас с вами анализируем.
2: А если, так, заключительный вопрос, ну хорошо, вот сейчас эта информация стала достоянием гласности, значит ли это, что работа этих лабораторий будет сворачиваться? Или нет, наоборот?
4: Как нет, считаете? Конечно, нет, конечно, тут все заявляют об этом, в первую очередь в контексте предстоящего вот этого сложного политического периода, да, то есть Трамп готовится к выборам, у Трампа, ну, через 2 дня день рождения, но главное, что осенью выборы. Соответственно, оголение вот этой конвенциональной программы означает дискредитацию демократов. Это просто один из инструментов. В целом, для политики США, я думаю, что сейчас демаскировка этих лабораторий не несет никакой угрозы национальной безопасности, потому что все результаты уже давно получены.
2: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Сергей Карнаухов, кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб.
0: В эфире радио «Спутник».
2: Ну и следующая новость заключается она в том, что русский язык исключен из списка подлежащих защите на Украине. Зеленский подписал соответствующий закон, и теперь к тому языку, на котором разговаривает, кстати говоря, большинство украинцев, не говоря уже нас с вами, не будут применять.

0: целом ряде сфер, начиная с культурной, заканчивая образовательной, в административной сфере и так далее. И с учетом того, что Украина входит в Совет Европы, в отличие от России, он, в принципе, положение этой хартии является для нее обязательным, поэтому это был очень долгий процесс. Они постепенно все это обсуждали, проводили через Раду, в одном чтении, в другом чтении были бурные дебаты. Но, разумеется, мы понимаем, что русскоязычные не являются на Украине меньшинством, поэтому даже вот с точки зрения здравого смысла, наверное, мы не должны зафиксировать, так сказать, защиту прав русскоязычного населения в неких итоговых соглашениях, которые финализируют наш нынешний конфликт, о чем мы постоянно говорим, об этом и министр иностранных дел говорил, и президент Путин. Да, с другой стороны, есть Конституция Украины, статья 10, которая в любом случае гарантирует защиту именно русского языка и других языков. Поэтому это такой символический издевательский шаг, в очередной раз продемонстрировать России и русскоязычным гражданам Украины, что о них думает нынешняя украинская власть, что она намерена продолжать их дискриминировать. Мы понимаем, что они свою Конституцию нарушили уже многократно, и будут нарушать демонстративно и дальше.
1: Ну, а, собственно говоря, имеет ли силу тот закон, который противоречит Конституции, или некому это оспорить?
0: Тут вопрос в том, противоречит он или нет, потому что...
1: Ну, если есть 10-я статья, вы сами сказали.
0: Да, потому что русскоязычные не являются статистическим меньшинством на Украине. Большинство украинцев говорят на русском, вы сами заметили, украинские спикеры, в том числе националисты ярые, признают, что даже на Западной Украине, во Львове, все больше представителей молодежи говорят на русском, что эти меры терпят крах. Ну, мы знаем, слышали прослушки переговоров представителей украинского руководства, они сами говорят между собой на русском. И некоторые, когда к ним подходят журналисты, типа там Миндич какой-нибудь, они даже на украинском не могут ответить, просто убегают и все. Поэтому мы понимаем, что все лицемерие, весь, так сказать, цинизм этого решения, конечно, с правовой точки зрения оно не имеет отношения к реальности, но это такая очередная демонстративная, значит, пощечина тем украинцам, которые продолжают говорить на русском, но при этом почему-то поддерживают Зеленского или занимают пассивную позицию. Вот мне кажется, от них требуется все-таки проявить известную степень пассионарности и отставить свои права, как они делали это в предыдущие годы на разного рода майданах и так далее. Наверное, пришло время.
1: Ну, у них как-то свободолюбие в последние годы куда-то испарилось. Ведь есть множество примеров, как ущемляют их права.
0: К сожалению, да, но мы видим по сообщениям украинских же СМИ, которые я в том числе изучаю, что жалуются представители Одессы, например, других регионов, восточных, южных регионов, что даже находясь в вооруженных силах Украины, испытывают на себе эту дискриминацию, что они не понимают, за что они воюют. Ну, рано или поздно должна накопиться какая-то критическая масса. Будем надеяться, что подобного рода решения, они простимулируют как раз пробуждение украинского народа, так сказать, русскоязычных украинцев, их самосознание, в конечном счете, ну, должна, в конце концов, правда, восторжествовать, ну, иначе придется нам доводить до конца, нам в любом случае придется доводить до конца специальную военную операцию, будем надеяться политико-дипломатическими методами и фиксировать это в итоговых соглашениях. О чем, кстати, мы договорились и с Трампом, то есть в, так сказать, так называемом духе, так называемом духанкере же он предусматривает соблюдение, значит, прав русскоязычных украинцев, прав православной церкви. Поэтому, в принципе, на это решение, оно, конечно, ничего не меняет. Но я отмечу, что параллельно Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину и Молдову, они, так сказать, начинают принимать, по сути, открывая для них первый кластер, кластер, так сказать, по приему в Европейский Союз. Этот кластер как раз относится к сфере прав, соблюдения прав человека, демократии, законности. Ну, такое тоже демонстративное лицемерие, демонстративный цинизм Брюсселя, они видят, что происходит. Понятно, что Совет Европы и Европейский Союз — это разные организации, но в некотором степени родственные организации, часть вот этой единой шведской семьи, так сказать, европейских народов, да, в которой в последнее время происходят какие-то не вполне традиционные вещи.
1: Политические извращения, я бы сказал. Да, извините, просто, что я вас прервал, нам буквально полминуты осталось. И вопрос у меня есть еще один. Ответ России, не знаю, там созыв Совбеза ООН, я не знаю, выступление на каких других площадках, он должен быть, с вашей точки зрения?
0: Ну, мы из Совета Европы, так сказать, вышли, опередив их, они не успели нас исключить из ПАСЕ, поэтому мы исходим из того, что независимо от того, действует эта хартия или нет, права должны быть соблюдены по Конституции и так далее. Мы, конечно,

0: будем поднимать этот вопрос, но мы, например, соблюдаем права украинцев, у нас украинский язык, он прописан в законодательстве Крыма, Севастополя. Ждем того же и от украинцев. Будем бороться и доводить до конца СВО.
1: Спасибо большое, Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, был в эфире «Радио Спутник».
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
5: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Рассекреченные в США документы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее свет увидели документы американской нацразведки. Из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с военными институтами Соединенных Штатов. Всего там находится 40 поддерживавшихся Вашингтоном учреждений. В них проводят исследования опасных патогенов, в том числе приобретение ими новых функций. Также отмечается крайне низкая прозрачность или отсутствие надлежащего контроля при проведении подобных работ. Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. По словам главы Евросовета Антонио Кошта, этот шаг позволит положить конец длительному тупику в переговорном процессе двух стран и создаст новый импульс для политики расширения ЕС. Он также отметил прогресс стран Западных Балкан и напомнил о прошедшем недавно саммите ЕС с партнерами региона в Тивати. Пока нельзя судить о месте и времени подписания меморандума США, иранские власти еще заняты принятием решения по сделке. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Он добавил, что сейчас релевантные органы власти проводят заседания по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что Иран и США достигли взаимопонимания по большинству пунктов. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на 2 недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Немецкая служба безопасности полетов планирует развернуть в Германии общенациональную сеть для обнаружения и перехвата беспилотников. Основой проекта станет цифровая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединит данные с вышек мобильной связи с системами защиты аэропортов, электростанций и военных объектов Бундесвера. Архитектура новой платформы также позволит интегрировать в нее стороннее оборудование и программные решения. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Продолжаем разговор. Актуальная очень тема. В России разработают ГОСТ, связанные с автотуризмом, потому что настоящий бум на наших дорогах. Граждане именно таким способом добираются до мест отдыха или просто путешествуют. Но вот, как эксперты говорят, образовался здесь некий хаос. Хаос в понятиях, хаос в нормативных документах, и вот как раз хаос этот устранить и призван ГОСТ. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» эксперт Национального союза профессионалов кемпингов и автотуризма НСПК Вадим Дашук. Вадим Роландович, я вас приветствую.
7: Добрый вечер.
1: Назрело введение ГОСТа, и чему он может способствовать, как помочь?
7: Ну, не то слово, как назрел. То есть назрел он, на самом деле, достаточно давно.
1: Перезрел.
7: Даже, наверное, перезрел. Да, и сейчас он максимально актуален, потому что, так сказать, туризм, именно внутренний туризм стал таким трендом. И, соответственно, сам ГОСТ – это первое, что необходимо разрабатывать в силу того, что... Большой бардак с терминологией, то есть мало кто понимает правильно термины, как по транспортным средствам, по маршрутам. И, в принципе, вот сам ГОСТ, он и призван в первую очередь дать четкое определение официальное уже всем терминам, принятым в туризме. И второе, это дать возможность и бизнесу, и, так сказать, администрации, власти, и инвесторам, и непосредственно самим потребителям, те, кто, то есть самим автотуристам, которые ездят, то есть получить единые понятия по терминологии, по что такое маршруты, как они должны организовываться, что должно входить в маршруты, на чем мы путешествуем, и, соответственно, как сделать финансирование различных программ, которые сейчас принимаются на уровне государства, именно в области автотуризма. А вы знаете, что Владимир Владимирович, обратил внимание именно на автотуризм, и было дано поручение по разработке и более углубленному развитию этого направления туризма. И вот, чтобы привести это все в порядок, и это было цельное понимание, то есть вот, собственно говоря, призван этот ГОСТ.
1: Вот такой вопрос. Ну вот, предположим, есть интересное место. Ну, насколько я понял, там должно быть какое-то количество процентов дорожного покрытия соответствующего, должно не меньшее количество заправок на дистанцию, должен быть интернет, телефонная связь, вот это все. Ну вот, предположим, вот это все освоили, там, значит, даже карты какие-то построили, чтобы мы знали, что здесь официальный маршрут. А вот если есть место интересное, но туда дорога неправильная ведет, там заправок нет и так далее. То есть это маршрутом уже не будет, да? Это на свой страх и риск туда ехать,
7: смотрите,
1: да?
7: Смотрите, ну начнем с того, что ГОСТ, он дело добровольное. То есть, те, кто хотят соответствовать ГОСТу, они должны будут соответствовать всем тем ограничениям, обязательствам, которые накладывает ГОСТ. И в первую очередь это будет касаться именно маршрутов, потому что на данный момент сейчас разработаны федеральные маршруты автотуристские, если так правильно говорить, именно автотуристские маршруты федерального значения. То есть, в первую очередь, ну, что понятно, это Москва-Петербург, Москва-Алтай и так далее, и так далее. И вот развитие автотуризма вдоль этого маршрута с соответственно, и развитие самого маршрута, оно невозможно без финансирования. Ну, вы это понимаете, да, что на маршруте необходимы не только заправки, но и кемпинги, либо мотели, соответственно, и все это должно быть четко привязано к точкам показа, то есть именно точки интереса, ради чего, собственно говоря, турист куда-то едет. И вот чтобы финансирование соответствовало тому, что должно получиться в конце, и чтобы привлекались и деньги инвесторов, не только государственные, соответственно, вот этот ГОСТ должен и дать понимание, что должно быть в качестве маршрута и что этот маршрут должен в себя включать. То есть это не просто нарисованная на карте линия, вот выехал отсюда, приехал сюда, а это именно комплекс мер для того, чтобы автотуристу было приехать из точки А в точку Б максимально комфортно и интересно. То есть это, как вы правильно заметили, действительно, заправки через определенное количество километров должны быть. Это должны быть места остановки тоже через определенное количество километров. Эти места остановки должны соответствовать основным требованиям автопутешественника, чтобы он мог там остановиться, то есть те же самые кемпинги, кемп-стоянки и мотели.
1: Палатку разбить, например, да? Должен же иметь возможность. Почему нет?
7: Если мы говорим о кемпингах, то да, конечно. То есть, кстати, скажу, что уже разработан и вводится ГОСТ по кемпингам. То есть он уже на последней стадии в госстандарте принимается. И, соответственно, вот там как раз будет прописано. И он увязан по терминологии и по средством размещения, типа кемпинги, кемп-стоянки, как раз с этим разрабатываемым ГОСТом по туризму. Поэтому с палаткой, без палатки, на автодоме, на обычном автомобиле, то есть вот это все как раз и регламентируется ГОСТом по туризму для того, чтобы это было для человека максимально комфортно, и чтобы и инвесторы, и государство этот комфорт смогли, соответственно, профинансировать, и чтобы это соответствовало тому, что будет в конце удобно для автотуриста.
1: Вы сказали федеральные маршруты, а, видимо, раз вы так сказали, то есть и региональные какие-нибудь, да? Или муниципальные, однозначно, или еще какие-нибудь?
7: Да, да.
1: А там другие финансы, требования, да, ведь, наверное, или как?
7: Ну вот как раз ГОСТ по автотуризму и разрабатывается сейчас именно сам подход, когда дается понимание, то есть в зависимости от важности, будем так говорить, маршрута, то есть что в нем должно быть и, соответственно, за счет чего он там должен, собственно говоря, существовать и как его реализовывать. Понятное дело, что федеральные маршруты, большие, глобальные, которые проходят по нескольким регионам, включают точки показа нескольких субъектов Российской Федерации, это одно. Но в каждом субъекте, соответственно, имеется либо Министерство по туризму, либо комитет по туризму, который, собственно говоря, берется за разработку и обязан взяться за разработку в соответствии с ГОСТом именно своего собственного регионального маршрута для и гостей этого региона, и, собственно говоря, для тех, кто путешествует по региону, местные жители.
1: Ну, чтобы подытожить, получается так, если, значит, вот будет составлена некая карта этих маршрутов, то я, отправляясь туда, знаю, что мне будет гарантировано вот это, вот, ну, то, что мы, о чем мы говорили, правильно, да?
7: Совершенно верно. Это главное, именно, чтобы вы получили то, что заявлено. Вот это вот для этого ГОСТ в первую очередь и служит.
1: Спасибо большое, Вадим Роландович, Вадим Дашук, эксперт Национального союза профессионалов кемпингов и автотуризма НСПК, был в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Ну, сейчас, может быть, тема, которая касается прежде всего москвичей, но я думаю, что в любом регионе, где слушают радиоспутник, она тоже актуальна. Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в столице в 8 из 14 зон отдыха. Есть огромное количество мест около водоемов, где можно находиться, но купаться, ну, скажем так, не рекомендуют. Вот всю эту вот разницу давайте попытаемся сейчас обсудить с нашим экспертом, врачом-терапевтом, генеральным директором Центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмилой Лапой. Людмила Григорьевна, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: А какие основания у врачей рекомендовать или не рекомендовать купаться или просто отдыхать в той или иной зоне отдыха?
8: Ну, это, конечно, не к нам, это к санитарным врачам, но рекомендации очень сложные и серьезные всегда. Это допустимые нормы загрязнения данных водоемов всевозможными инфекциями, бактериями типа кишечной палочки, если там есть, или какие-то гнилостные бактерии, и всевозможные тяжелые металлы. Проверяют практически там по 24 наименованиям, перечислять все не буду. Но, тем не менее, когда все находится в допустимых нормах, то бассейн может принимать людей, и тогда, естественно, это разрешено купание в этих плавательных бассейнах. Ну, это на самом деле...
1: В природных озера, в том числе, да?
8: Да, в природных в том числе, это потому что это озера. Ну, это и бассейны, и озера все проверяют по одной, как я говорю, методике. Но самое главное в этой ситуации, что бассейн это можно проверить и дезинфекцию навести. Здесь же дезинфекцию навести очень сложно. Единственное, что лучше, когда проточная вода. Но у нас только Москва-река, на которой не разрешают, потому что она судоходная.
1: А скажите, пожалуйста, какие самые опасные инфекции в наших водоемах, вот тех самых непроточных, могут подхватить россияне?
8: Ну, самое опасное все-таки это сейчас кишечная палочка, потому что она падает в организм с водой. Желательно все-таки, когда плаваем, не брать воду в рот. Это важно очень в этой ситуации.
1: Но она же туда попадает все равно, правда? Ну, там конечно, дернулся куда-нибудь,
8: конечно,
1: да?
8: Бывает, да, на слизистую, конечно, может попасть. Но на самом деле маленькие количества для организма не опасны. А вот если там заражение уже выше нормативов, конечно, оно опасно. Этот бассейн сразу закроют. Ну и бассейн, говорю, потому что это водоем. Тот же водоем сразу закроют. Это первое, потом наши стафилококки. Все, что касается бактериальной инфекции, тоже живет в воде. И, естественно, также опасно. То есть стафилококки, клебсиеллы, стрептококки. Все вот эти вещи достаточно опасны. Плюс, конечно, еще у нас бывает и то, что попадает на самом деле, это всевозможные инфекции. Сейчас скажу, какие вот уже все совершенно...
1: Вылетело из, ну,
8: да, вылетело
1: из головы.
8: Да, только что
1: ничего
8: думала,
1: страшного.
8: Перебили и все. Я говорю, ну неважно. Самое главное, на самом деле, кишечная палочка. Вот это важно.
1: А какую болезнь она может вызвать? Просто расстройство, да?
8: Нет, расстройство это в первую очередь. Основное это колит, и это формирование вторичной иммунной недостаточности. Иногда мы не думаем о последствиях, потому что кишечная палочка нелеченная создает проблемы с колиты, гастриты и все, что с этим связано, то есть желудочно-кишечный тракт, не только расстройство, но воспалительные процессы, а это самое плохое.
1: А живность, которая в водоемах обитает и которая плавает сверху, и которая плавает там в глубине, она что-нибудь может переносить опасное для здоровья?
8: Ну, мы же ее не ловим, не трогаем, но у нас колиты, и колиты являются самыми опасными заболеваниями, когда попадает любая инфекция в наш организм из водоема.
1: А паразиты, например, нет? Не может быть такого?
8: Тут ну, паразиты – это крайне редкая ситуация. Это у нас только если мы едим рыбу с червяками. Но мы же не едим с вами рыбу с червяками.
1: Слава богу, нет.
8: Да, поэтому нет. Я думаю, что это не такие Да, инфузории там, это могут попадаться, простейшие могут попадаться, но не более того.
1: Просто говорят, утки, например, переносят на лапах вот это вот личинки кого-то малоприятного нам, и вот это может в наш организм попасть. Или все-таки на это, ну так, особенно бояться этого не стоит?
8: Нет, я не думаю. Во-первых, у нас не так много уток, и если бассейн уже открыли, то я думаю, что этого там нет. Поэтому это уже точно.
1: А вот скажите, вот эта температурная разница между... Ну, скажем так, сейчас жарко, да, а водоем пока еще не совсем прогрелись. Тут могут быть какие-то опасности? Простудиться?
8: Здесь могут, здесь могут. На самом деле водоемы, когда сейчас у нас максимально, я как понимаю, где-то 18 градусов вода, это, конечно, а на воздухе 32, иногда до 40 даже. Разница очень большая, поэтому плавать нужно не до посинения, а плавать нужно до комфорта состояния, то есть освежился, потому что на самом деле жарко, вода всегда охлаждает хорошо, и 15 минут не более. А если, конечно, там сидеть в такой воде полчаса даже, то можно не просто простыться, а получить, простите меня, и простатиты, и пиелонефриты, и все что угодно. То есть заболевания и почек, и всего,
1: как
8: половой системы.
1: Как себя вести сейчас на берегу? Самые такие важные с вашей точки зрения рекомендации, чтобы всего этого, всех этих ужасов избежать?
8: Самое главное, не сидеть на холодной земле, на сырой земле, имеется в виду, в мокром купальнике, будь то плавки, а все-таки стараться переодеться, и чтобы было все тепло. Это раз. И второе, лучше не вода открытым солнцем, а именно где-то в тенечке или под козырьком, где-то, где места отведены, есть там пляжные сейчас те самые такие зонтики.
1: Грибочки, да.
8: Грибочки, да. И вот лучше находиться в этом помещении, потому что солнце обжигает, и когда мы перегреваемся, потом переохлаждаемся, естественно, это не очень комфортно для человека, особенно не очень здорового. Поэтому, если у нас есть насморк или что-то беспокоит, лучше даже не купаться, а все-таки больше отдыхать, ходить. Ходьба больше всего в этой ситуации помогает. Но это делать нужно все равно даже где-то часов до 12, а потом, на самом деле, отдыхать
1: от солнца такой, уже, да.
8: Солнца, там, и домой, в кондиционер, 24 градуса. Вот я всегда говорю, 24 градуса. Самая комфортная, нормальная температура.
1: Берегите себя, надо. Да. Спасибо большое, Людмила Григорьевна. Людмила Лапа, врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Хадановой, была в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Чемпионат мира стартовал. Главное, футбольное, а может, спортивное, кстати говоря, событие. Четырехлетие в трех странах. Канада, Соединенные Штаты и Мексика. Матч открытия, понятно, с участием хозяев. Мексика обыгрывает и Южноафриканскую Республику. 2-0, три красные карточки. В этот же день Южная Корея волевую победу над чехами одерживает со счетом 2-1. Вот все эти стартовые события обсуждаем со спортивным журналистом, блогером Дмитрием Зиминым. Дмитрий, я вас приветствую.
9: Добрый вечер.
1: Впечатлило то, что увидели?
9: Ну, если честно, с одной стороны, да, потому что, как вы сами отметили, три желтые карточки,
1: красные.
9: Голы были в обоих, три красные карточки, голы были в обоих матчах. Вот, но, с другой стороны, наверное, в первом матче ожидалось, может быть, большее сопротивление от Южноафриканской Республики против хозяев чемпионата мира. Но во втором матче получилась хотя бы более-менее интересная борьба. Но пока, конечно, чемпионат мира, можно сказать, только разгоняется, поэтому по первому дню какие-то выводы делать, конечно, трудно пока что.
1: Ну вот смотрите, многие уже стали говорить, ага, там 48 стран принимает участие, это размывает понятие элиты мирового футбола, но почему именно после этих матчей такие разговоры идут? Потому что все эти четыре команды принимали неоднократно участие в матчах мирового первенства, а южнокорейцы, если я правильно помню, в 2002 году даже третье место заняли. Вот, так,
9: да, но это был домашний для них чемпионат
1: да, да,
9: мира.
1: Это поэтому... понятно, да, понятно. И там был то ли адвокат, то ли Хидинг, да? Тренер.
9: Да, по-моему. Да. Ну, не суть... главное, что там были много судейских скандалов.
1: Было, но они все равно неплохо играли, согласитесь тогда.
9: Да, да, да. Нет, ну дискуссия про то, что якобы сейчас на чемпионате мира слишком много нестатусных команд, она идет давно, и она, наверное, частично справедлива. Потому что это первый опыт для FIFA организации чемпионата мира с таким количеством участников. Потому что, конечно, люди, которые давно смотрят футбол, они, наверное, не очень понимают, что на финальной части чемпионата мира могут делать такие сборные, как Гаити, Кабо-Верде, Кюрасао и даже Узбекистан. При всем том, что, конечно, наверное, в России именно за эту команду будут особенно переживать. Вот, но... эти дискуссии уже не имеют, наверное, никакого смысла. ФИФА давно обозначила свою позицию о том, что она за расширение, за глобализацию и популяризацию футбола в новых регионах, и поэтому мы с этим будем жить. И вряд ли, я думаю, что в ближайшей перспективе что-то изменится.
1: Ну, а теперь я уж прошу прощения, но в каждой из вот этих команд, о которых вы сказали, там такие довольно яркие люди в мировом футболе играют. Пусть по одному, по два, но тем не менее они есть. Разве нет?
9: Ну, не во всех из этих команд, но, безусловно, есть игроки, которые на слуху. Не могу сказать, что они на слуху именно в топовых клубах европейской части, южноамериканской или там североамериканской, но игроки действительно есть. Я, конечно, не буду говорить, что эти сборные слабые, что они не готовы и недостойны участвовать в финальной части, учитывая количество команд, которые сейчас у нас есть. Безусловно, эти команды заслужили, потому что незаслуженных участников чемпионата мира не существует. Однако все равно для вас, например, наверное, для меня, которые там следят так или иначе, за подобными турнирами давно, все равно чувство дискомфорта присутствует. Некоторые называют, уже даже я видел в социальных сетях, это групповой этап, это чемпионат имени Джани Инфантино, а настоящий чемпионат мира якобы начнется именно со стадии 1/8 финала, а это все какие-то развлекухи для того, чтобы потешить финансовую составляющую ФИФА.
1: А вы не допускаете, что вот из этих мало доселе известных сборных какая-нибудь возьмет да попадет в плей-офф и куда-нибудь пройдет? Или они все-таки номинально, с вашей точки зрения? Давайте прогноз такой.
9: Ну, чемпионат мира такая вещь, мне кажется, что традиционно каждые 4 года мы видим какие-то сенсационные сборные, которые неожиданно оказываются в высоких стадиях. Там были и Марокко, была и Южная Корея, были еще Япония, там, по-моему,
1: Турция
9: не так давно
1: оказывалась.
9: Турция, да. Ну, то есть, так или иначе, какие-то сюрпризы я жду. И учитывая, что нынешний формат подразумевает, что команды с третьих мест могут попадать в плей-офф, то, безусловно, какие-то вот андердоги, так называемые, могут оказаться в стадии плей-офф. Но, честно говоря, я не вижу никого из них выше стадии 1/8 финала. Это для них сейчас потолок, хотя это футбол, как известно, эта история совсем непредсказуема.
1: Вы знаете, вот меня что удручает, я вот тут старые кадры пересматривал не так давно, и вот если взять сборную Бразилии, условно говоря, и ну, не в абсолютно белую форму нарядить, и ты все равно будешь видеть, что это сборная Бразилии. Я вот не могу объяснить это, но, видимо, пластика особая у людей. А вот сейчас, как мне кажется, те же самые бразильцы от других, ну, отличаются, конечно, качеством игроков, но вот этот стиль, он примерно такой же. И вообще вот это усреднение и универсализация, глобализация, если хотите, это вот то, что мне, например, не нравится. Считаете ли вы, что такое явление есть, стилистическое?
9: Безусловно, с этим очень трудно не согласиться, если еще брать футбол 20-летней давности. Но, вы знаете, мы сейчас как два старика, наверное, будем разговаривать. Если брать футбол 20-летней давности, то, конечно, можно было даже 30-летний. Там, да, это, наверное, последний период такой идентификации национальный, когда все понимали, даже не всматриваясь в телевизионные экраны, не всматриваясь в лица игроков, не всматриваясь в надписи на их футболках, все понимали, что это играет сборная Бразилии. У них был свой стиль, что есть сборная Франции, у них есть свой стиль.
1: Германия,
9: сборная Испании.
1: Англия.
9: Да. А у нас, конечно, остались соответствующие, скажем так, представления, которые там журналисты или комментаторы любят использовать, что Германия там играет прагматичный футбол, Бразилия в яркий, но, конечно, ничего этого уже в реальности, с реальностью это ничего не имеет.
1: Говорил бы и говорил, Дмитрий, извините, просто время заканчивается, не будем брюзжать, будем смотреть футбол. Спасибо вам большое за интересный разговор. Дмитрий Зимин, спортивный журналист, блогер, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 22.00. В Челябинске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки беспилотников. В российском МИДе прокомментировали решение украинских властей об исключении русского языка. До 8 лет могут получить во Франции обвиняемые в краже произведений русских классиков. Далее подробности. Один мирный житель погиб, двое ранены в результате атак украинских дронов в Брянском приграничье. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Один из них скончался из-за тяжелых ранений. Ранее ПВО сбило на территории Брянской области 62 вражеских беспилотника самолетного типа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала неонацизмом в действии. Решение Владимира Зеленского исключить русский из списка языков, подлежащих защите на Украине. Ранее в стране был подписан соответствующий закон. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе и с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. ФСБ задержала крымчанина, чье видео с военным бензовозом попало в украинские соцсети, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также сбор доказательств для привлечения задержанного лица к установленной законом ответственности. 12 июня житель Крыма сделал видео военного бензовоза в Керчи и отослал его знакомому за границу. Так видео появилось в украинских соцсетях. Он был оперативно задержан. Ранее в июне власти Крыма обращали внимание граждан на запрет публикации фото и видео перемещения автоцистерн, поскольку это будет расцениваться как содействие диверсионной деятельности. Более 170 тысяч молодых людей получили дополнительную рабочую профессию благодаря деятельности российских студенческих отрядов. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что программа стала важным вкладом в подготовку квалифицированных специалистов для страны. В День России вице-премьер поздравил участников движения российских студенческих отрядов с открытием 67-го летнего трудового сезона. В этом году работа будет идти по 9 основным направлениям. От строительной сферы до медицинской. В обучении примут участие сотни тысяч школьников и студентов по всей стране. Прокуратура во Франции запросила до 8 лет тюремного заключения для граждан Грузии. Они обвиняются в краже редких изданий русских классиков, в том числе Александра Пушкина. Об этом сообщают зарубежные СМИ. По словам прокурора, фигуранты совершили настоящее воровство сокровищ. Массовое, организованное, спланированное, выполненное с тщательностью и цинизмом. Ранее в 2023 году шестеро граждан Грузии похитили редкие книги, включая первые экземпляры и рукописи произведений русских классиков XIX века. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Алексей Осипов на микрофон. Очередной информационный час на радио «Спутник». Проведем его с Александром Дюковым, членом комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директором фонда «Историческая память», научным сотрудником Института российской истории РАН Александр Решидеевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 36 лет назад Съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете России в составе Советского Союза тогда еще. Вот достаточно много времени прошло, по крайней мере, по меркам отдельно взятой человеческой жизни. Как считаете, праздник занял достойное место в сердцах россиян, в нашей историографии, и каково его значение сейчас?
3: Ну, конечно, День России, с одной стороны, это государственный праздник, который празднуется уже очень давно, и россияне к этому более-менее привыкли. С другой стороны, смысл этого праздника, он, конечно, вызывает целый ряд вопросов у многих наших сограждан. Дело в том, что декларация о суверенитете РСФСР воспринимается как фактически отделение России от Советского Союза. И возникает вопрос, как это мы от нашей страны отделялись? Фактически это привело к распаду Советского Союза, и чего здесь праздновать. Я не говорю о том, что было на самом деле. Я говорю о том восприятии, которое сейчас декларацию о суверенитете 1990 года сопровождает. На самом деле, конечно, ситуация тогда выглядела несколько другим образом. Начнем с того, что РСФСР была вовсе не первой союзной республикой, которая заявила о суверенитете. И не второй. К моменту провозглашения РСФСР декларации о суверенитете уже заявили Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан и Грузия. Более того, из этих республик, все прибалтийские республики уже заявили не просто о суверенитете, а о государственной независимости. А Грузия заявила, что тоже будет вот сейчас стремиться к государственной независимости. То есть декларация о суверенитете РСФСР, она не положила начало распада Советского Союза. Распад Советского Союза уже более чем активно шел. Тогда что же случилось 12 июня 1990 года? Зачем принимали эту декларацию о суверенитете? Это вещь, о которой в нашей историографии в принципе пишут, но знают об этом на самом деле немногие. Дело в том, что процесс распада Советского Союза уже шел. И Горбачев для предотвращения, как ему казалось, распада СССР изобрел интересную схему. Он решил, что нужно переподписание союзного договора, а чтобы это было удобнее сделать, необходимо наделить союзными правами автономные республики в составе союзных республик. Большая часть автономных республик была в составе РСФСР. Обретение ими союзного статуса означало, что РСФСР, Россия, теряет 50% территорий, 20 миллионов населения и погружается в кровавые этнические конфликты. Это было понятно уже тогда. Тем не менее, Горбачев активно проводил свою политику по наделению автономных республик, в том числе РСФСР, союзными правами, закрепил это уже в союзном законодательстве в апреле 1990 года, и провозглашение о суверенитете РСФСР было ответом на эти попытки. Это была попытка остановить деятельность союзных властей по расчленению РСФСР.
2: Извините, пожалуйста, то есть я хочу уточнить. Значит, Горбачев хотел сделать так, чтобы союзный договор, который он намеревался, ну, то есть чтобы все подписали, должны были завизировать, например, представители, я не знаю, там, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, да, наряду с, условно говоря, Узбекистаном, Казахстаном и так далее. Я правильно понимаю? Прошу уточнить.
3: Не только завизировали. Дело в том, что Татарстан, Дагестан, другие республики, они бы обрели те же права, что и союзные республики, в том числе права на отделение.
2: Извините, еще так, простите, ради бога, что прерываю, просто для понимания. А тогда, я прошу прощения, я не знаю, там Воронежская область, Тамбовская, Рязанская, они на каких правах оставались бы вот в едином Советском Союзе, если бы он был?
3: Они бы оставались в составе расчлененного РСФСР, расчлененной России, которая была бы на 50 50% меньше по территории, чем она сейчас.
2: Не, извините, а юридически-то как? Ну хорошо, вот есть Тыва, Дагестан, Калмыкия и так далее. А вот все остальное это же должно быть какое-то территориальное образование.
3: РСФСР.
2: А, то есть РСФСР без вот этих республик, я правильно понимаю, да?
3: Да, РСФСР без всех этих
2: республик. Извините, что прервал, да, очень интересно.
3: Да, понимаете, вот все это нам, конечно, сейчас отсюда понять достаточно сложно, но люди в 90-м году это все прекрасно понимали, что происходит. Еще раз повторю, процесс распада Советского Союза уже шел, и обретение автономными республиками статуса союзных означало не то, что союз сохранится, как на то надеялся Горбачев, а значило, что распад Советского Союза через некоторое время затронет не только границы союзных республик, но и произойдет по границам автономных республик, что на самом деле будет катастрофой. Если мы посмотрим за голосование по декларации суверенитета РСФСР, мы увидим, что она была принята подавляющим большинством голосов. Если мне не изменяет память, 907 депутатов Верховного Совета РСФСР голосовало за декларацию, 13 против и, по-моему, 15 или 17 человек воздержались. То есть подавляющее большинство депутатов Верховного Совета РСФСР проголосовало за декларацию о суверенитете. При этом за декларацию о суверенитете голосовали и прямые противники Ельцина, вроде Полоскова или Воротникова. То есть это был
2: Воротникова вы имеете в виду, да?
3: Воротникова, да.
2: Да, извините.
3: Это был такой... Это был такой консенсус, который придерживались и те, кто шел за Ельцином, и те, кто шел против Ельцина. Проблему понимали все. Еще один момент. В своей декларации о суверенитете РСФСР не заявляла о необходимости выйти из состава СССР. Наоборот, мне говорилось о том, что РСФСР останется в составе обновленного СССР. В принятой чуть позже декларации о независимости УССР, Украинской ССР, говорилось не только о том, что УССР выйдет из состава Советского Союза, но и говорилось о создании независимых украинских армий, МВД, госбезопасности и так далее. Ни на что это РСФСР в 90-м году не претендовал. Поэтому говорить о том, что декларация о суверенитете РСФСР привела к распаду Советского Союза, это будет совершеннейшая неправда. Сейчас, ну, как мы можем нынешний День России, да, как мы можем говорить о его смыслах? Для меня смысл этого дня в том, что предпринятое Горбачевым попытка, безумная на самом деле попытка дополнительного расчленения России, она была таким образом остановлена, и распад Советского Союза, он не сопровождался распадом РСФСР. РСФСР осталась в качестве единого субъекта, единого государства. Вне всякого сомнения, распад СССР является трагедией. Но еще большей трагедией было бы после СССР или распада СССР, или одновременно с распадом СССР, распадом РСФСР. Вот этой трагедии, благодаря декларации 12 июня 1990 года, удалось избежать. На мой взгляд, это действительно значимая страница в нашей истории, которую достойно праздновать.
2: Если продолжать тему, сегодня президент вручил государственные премии и награды, церемония награждения героев труда и лауреатов госпремии состоялась в Кремле. Среди тех, кто, так сказать, оказался лауреатами, Татьяна Москалькова, 10 лет отработавшая российским омбудсменом, знаменитый режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виталий Садовничий, знаменитая, опять-таки, выдающаяся актриса Марина Ниёлова, представляющая современник. Владимир Владимирович сказал, что вот в свете ситуации, которую мы сейчас переживаем, что нужно увековечивать память погибших героев. Это нужно для нынешнего и будущего поколений. Значит, получается, что, если я правильно понял, и если вы со мной согласитесь, то президент пытается связать значит, память наших великих предков, да, отстаивавших интересы нашей страны, с сегодняшними героями. Эта нить прослеживается, с вашей точки зрения, ну, хотя бы последние, там, не знаю, 25-26 лет, или, может быть, даже в свете того, что вы говорили, с 90-х годов, есть вот эта преемственность, эта связь?
3: Ну, преемственность между различными поколениями нашей страны, в том числе теми, кто воевал за нашу страну раньше, воюет за нашу страну сейчас, она, конечно, есть, и эта преемственность существует безотносительно праздника 12 июня. Это преемственность повседневно известна всем нам, и все мы знаем, кто из наших родных когда-то воевал за Советский Союз и Россию, и кто сейчас так или иначе находится на фронте или помогает тем, кто находится на фронте. Это единство нашей истории, оно понятно. То, что в День России говорят о необходимости увековечения памяти героев, то, что об этом говорит президент, это абсолютно правильно. И, конечно, это может стать таким дополнительным наполнением праздника 12 июня, что в этот день мы будем говорить о, в том числе, героях, которые пали за нашу Родину и, к сожалению, погибают в настоящем конфликте. Это, ну, трудно не согласиться с президентом, увековечивать память о героях, безусловно, надо, необходимо. Ну и, наверное, правильно это делать не только 12 июня, правильно это делать и в другие дни, и помнить о том, кто сейчас защищает нашу страну тоже.
2: Не, это понятно. Вот у меня, знаете, какая в этой связи к вам вопрос? Ну вот если, так сказать, историю Великой Отечественной и последующую, то самое главное вспоминать, когда у нас вот все те великие имена, они начали появляться прям непосредственно во время войны или все-таки позже, когда мы узнали, там, не знаю, про Покрышкина, про Матросова, про Талалихина, про Космодемьянскую, про пионеров, ну, я могу перечислять долго, это, наверное, может быть, предмет другой передачи. И вот сейчас мне просто стыдно, я не очень хорошо знаю теперешних героев. Я вот помню, что Магомед Нурбагандов, герой России, но это не к СВО относится, его цитату, его процитировал Владимир Владимирович Путин в ответе Зеленскому. То есть какие-то фамилии мы помним. Но вот пока у нас вот с этим трудно. Почему, с вашей точки зрения?
3: Ну, уже, если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то, конечно, уже во время Великой Отечественной войны имена героев назывались, их увековечивание велось, и, ну, знали, и хотя еще не была известна фамилия Космодемьянской, да, но была известна девушка Таня, которую, ну, она так представилась, да, Космодемьянская, угу, которую жестоко убили нацисты. Были известны и пропагандировались, в том числе в печати, имена знаменитых советских партизанских командиров, таких как, например, Ковпака или Вершигары. Пропагандировались в печати имена наших летчиков, танкистов, которые совершали подвиги. Это была последовательная работа, которую осуществлялась и во время войны, и продолжилась уже после. Сейчас, ну, конечно, мы знаем о наших героях, конечно, несколько меньше по каким-то причинам. Нас наша военная пресса, «Красная звезда», другие органы Министерства обороны говорят более сухим языком и более отвлеченным языком, чем говорили во время Великой Отечественной войны. На мой взгляд, это, конечно, не вполне правильно, и говорить о том, что означают подвиги в конкретном месте, что благодаря подвигу какие изменения происходили в ситуации непосредственно на линии боевого соприкосновения, это важно.
2: Ну и ну, есть у меня просто такое ощущение, что тогда вся страна в этом плане была единой, в том числе, так сказать, работники культуры, да? Так вот сейчас как-то не очень много появляется произведений, которые отражают, увековечивают вот эти подвиги наших военнослужащих, а там просто, я не знаю, даже для, не знаю, для сценариев каких-то захватывающих фильмов уже сюжетов набралось. Одна там операция, связанная с трубой, чего стоит, да? Но, тем не менее, пока мы не наблюдаем этого. И вот здесь вот историческая память, она, в общем, с моей точки зрения, недостаточно. В данном случае вот работа ведет. Вы же сказали слово, ведется работа. Вот что нужно сделать, чтобы эта работа велась более активно, с вашей точки зрения?
3: Ну, с одной стороны, да, вот вы упомянули операцию «Труба», да? Значит, я не могу сейчас представить фильм, который бы рассказывал об этой операции, ну, просто потому, что дистанция между этими событиями слишком мала, слишком мало времени прошло. Вот эти вот герои, они вот сейчас еще воюют там же, где-то неподалеку. Да, значит, рассказ о этих событиях, он совершенно сложен, потому что либо необходимо в условиях вот этого вот недавности этих событий опрашивать вот этих вот участников операции «Труба», необходимо воссоздавать вот всю вот эту вот историю, либо нужно уходить немножечко в такую вот абстракцию, в фантазию и говорить не о конкретной операции «Труба», а о чем-то похожем, да, и снимать об этом фильм. Но стоит ли это делать, когда вот эта операция была, когда по ней есть документальные фильмы, когда они рассказывалось в прессе, на телевидении, на радио, вот только что по нашим, по нашей памяти, на нашей памяти, да? Вот очень сложно создать художественное произведение в условиях, когда аналогичная информация идет по медиа, да, по средствам массовой информации, когда уже создаются документальные фильмы, причем на очень высоком техническом уровне. Мы сейчас, на самом деле, меня беспокоит не то, что у нас не выходит

0: фильмов о СВО, ну, возможно, не просто документальных, может быть, в жанре где-то и докудрамы с какими-то досъемками, на мой взгляд, это сейчас более важно, более востребовано. Что же касается вопроса о художественной литературе или поэзии, то здесь ну, у нас, если говорить о поэзии, то корпус произведений об СВО сейчас у нас ну, никак не меньше, чем во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И это произведения высокого уровня, и по ним, кстати говоря, уже не просто их не просто печатают, по ним уже пишут научные обзорные работы, настолько велик объем этих поэтических текстов. Художественная литература также выходит, она, конечно, тяготеет в значительной степени, опять-таки, в той или иной форме, к репортажу, к я-рассказу. Это понятно, да? Тут что-то, значит, сделать централизованным порядком, я, честно говоря, сомневаюсь, что возможно, потому что творческая работа писателя, творца художественной литературы, но она едва ли способна как-то поддерживаться в указном порядке. Я более чем уверен, что через некоторое время у нас, опять-таки после появления некоторой дистанции с нынешними событиями, у нас выйдут и великие романы про СВО, ничуть не хуже лейтенантской, капитанской прозы про Великую Отечественную, которая выходила в свое время в Советском Союзе. Просто необходима будет определенная дистанция. Пока у нас еще идет война. Вот в ситуации, когда шла война, произведения в Советском Союзе, они тоже были такими же, как сейчас мы видим, про СВО. Это была эго-литература, это было воспоминание по свежим следам, так или иначе литературно обработанные. И среди этих произведений ну, многое потом вошло, что называется, в основной корпус нашей литературы, как, например, произведение того же Ковпака «От Путивля до Карпат», оно вошло в корпус советской литературы, хотя оно было написано по свежим следам. Но все-таки основные произведения, они вышли позже, уже после завершения войны, когда стало возможно немножко дистанцироваться от произошедшего и хотя бы вспомнить, не находясь в постоянном кризисе военного времени.
1: Ну, там и имена, конечно, были, причем они стали именами еще до Великой Отечественной. Это и Твардовский, и Шолохов, и Симонов, и Астафьев, и так далее. То есть Некрасов, можно долго перечислять. Вот у нас сейчас мы прервемся на новости, а затем я предлагаю поговорить о патриотизме. Вот внешнее это явление или все-таки он стал для россиян внутренним? Может быть, мы видим некое отражение этого в том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Я напомню, что у нас в эфире Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеи.

0: Диалогия государства невозможна. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
0: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
0: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин попросил показать Москву участникам СВО, с которыми он ранее встретился в Кремле в День России. Российский лидер поинтересовался у присутствующих, удалось ли им познакомиться со столицей, и спросил министра обороны Андрея Белоусова, есть ли отдельная программа для этого. Глава ведомства ответил, что бойцы обязательно получат дополнительный отпуск на 10 дней. ФСБ задержала крымчанина, чье видео с военным бензовозом попало в украинские соцсети, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также сбор доказательств для привлечения задержанного лица к установленной законом ответственности. 12 июня житель Крыма сделал видео военного бензовоза в Керчи и отослал его знакомому за границу. Так видео появилось в украинских соцсетях. Житель был оперативно задержан. Ранее в июне власти Крыма обращали внимание граждан на запрет публикации фото и видеоперемещения автоцистерн, поскольку это будет расцениваться как содействие диверсионной деятельности. Темп роста ВВП Украины в этом году замедлится и составит 1,6% из-за конфликта в стране и ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пятницу в Международном валютном фонде. Там также признали, что риски для украинской экономики остаются чрезвычайно высокими. Ранее фонд одобрил новую кредитную программу Украине на почти 8 миллиардов долларов сроком на 4 года. Глава организации Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредиты Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей. Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили 38 школьников из 21 региона. Торжественная церемония прошла в Международном детском центре «Артек». Мероприятие было приурочено ко Дню России. По словам директора «Артека» Константина Федоренко, детский центр всегда был пространством, где крепнет чувство сопричастности к судьбе Родины. Воспитываются неравнодушные активные граждане. Он отметил, что вручение паспортов не просто формальная процедура, а символ доверия государства и общества к новому поколению. Самое высокое сооружение в мире, башню Бурдж-Халифа в Дубае, осветили цветами российского флага, передает корреспондент РИА Новости. Огромный фасад небоскреба превращен в светодиодный экран площадью более 32 тысяч квадратных метров. Вечером он засветился бело-сине-красными огнями. Красивые кадры с подсветкой башни вы можете увидеть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Продолжаем разговор. На линии Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Ну и хотелось поговорить о патриотизме, о внешнем и внутреннем. Президент встречался, не только вручал госнаграды, но и встречался со штурмовиками. То есть это самая опасная военная профессия, которая, как сказал президент, в итоге решает все. И так было и в Великую Отечественную, и раньше, ну, по-разному назывались эти силы. Сейчас мы говорим о штурмовиках. В частности, он вот что еще сказал, что страны НАТО пытались нанести стратегическое поражение нашему государству. Их свора целая, а мы один многонациональный народ. А до этого вот на вручении госнаград он такую фразу произнес. Сплоченность и патриотизм – главные ценности россиян. При том, что есть внешний патриотизм, народ с удовольствием раскупает флажки, кокошники в преддверии праздника. И действительно много мы атрибутики разные видим на улицах. Песни поет соответствующие. С другой стороны, беспримерный героизм наших ребят, причем разных национальностей, и их энтузиазм, когда они идут, заключают контракты. Вот, честно говоря, перед началом СВО у меня было опасение, что вот по технической какой-то вооруженности мы Украину намного превзойдем, а вот здесь могут быть вопросы. Почему этих вопросов не произошло, этого не случилось. Действительно, монолит. Наше общество предстало, просто скажу, монолитом. Если вы согласны, конечно.
4: На самом деле, да, действительно, вы абсолютно правы. И в начале СВО мы все думали, что в области военной, военно-технической мы окажемся выше Украины. А будем ли мы выше в области, что называется, сплочения вокруг флага, здесь, конечно, были сомнения. Однако уже в первые же месяцы СВО мы увидели картину, которая была прямо противоположна тому, что мы ожидали до СВО. Мы увидели, что как раз с военной и военно-технической стороны у нас есть большие проблемы, однако население, граждане нашей страны разных национальностей, они сплотились действительно вокруг флага и всеми силами помогали тем, кто был на фронте, помогали и деньгами, и волонтерскими различными способами, помогали компенсировать те недостатки, которые не были заблаговременно выявлены перед войной. Вот это совершенно естественное сплочение вокруг своих, оно на самом деле не является чем-то странным. Нормальный патриотизм, он как раз базируется по умолчанию, что у тебя есть страна, которую ты считаешь своей, что у тебя есть сограждане, которых ты тоже считаешь своим, и в критической ситуации ты действуешь, исходя из этого представления о своем чужом. Разумеется, опять-таки, в первые же месяцы СВО выяснилось, что ряд наших формальных сограждан себя с Россией и жителями нашей страны никоим образом не ассоциируют, что для них свои находились где-то за пределами нашей Родины, за пределами России, а здесь, они, видимо, как вахтовым методом зарабатывали деньги. Впоследствии, да, мы знаем, что большинство из них из России убежало, и потом, обретя уже, например, в Израиле свою настоящую родину, они точно так же начали сплачиваться вокруг тех, кого считали по-настоящему своими, например, когда началась операция Израиля в секторе Газа или удары по Ирану. Тут они почему-то не возмущались. Не возмущались почему? Потому что они обрели свою настоящую родину, где они чувствуют, что вот это свое, что вокруг люди свои, и действуют соответствующе. Проживая у нас, даже проживая десятилетиями, они такого ощущения не имели, ну и поэтому вели себя соответствующим образом. Вот еще раз скажу, что на самом деле патриотизм – это абсолютно естественная для нормального человека вещь. И мне кажется, что не надо противопоставлять тех, кто, допустим, к Дню России покупает флажки или кокошники, и тех, кто помогает фронту или даже воюет на фронте. На самом деле, в значительной степени, это одни и те же люди. Почему человек, который плетет сети для фронта или изготавливает, там, я не знаю, окопные свечи, или жертвует на поддержку наших беспилотных войск, почему он не может купить себе кокошник или не поднять в День России флаг?
3: Напротив, вы разве увидели противопоставление в моих словах? Да, все они...
4: Вот, все... Да, внешнее и внутреннее. Вот здесь есть определенное противопоставление. На мой взгляд, оно не вполне правильно. То есть постулируется, что вот есть какие-то внешние проявления, и это, ну, что-то несерьезное. А есть вот такие глубинные, значит, серьезные проявления. На самом деле... Любой самый серьезный человек делает и абсолютно несерьезные символические вещи. И напротив, для человека, который действительно помогает нашим ребятам на фронте, флажок, кокошник, еще какое-то свидетельство сопричастности к России гораздо более важно, и он скорее это сделает, чем человеку, которому наплевать. Человеку, которому наплевать, ему наплевать и на фронт, и на флажок, и на кокошник, на все сразу. Ну, такие люди у нас тоже есть, но это уже вещь отдельная, в каких-то аспектах даже и клиническая.
3: Ну, Александр Решидович, если молодой человек дарит своей девушке букет цветов, это внешнее проявление, но он при этом может нежно и горячо ее любить, правда ведь? Поэтому внешнее и внутреннее, оно может быть вместе, тут нет противоречия, как мне кажется. Вот смотрите, Владимир Владимирович сейчас сказал вот какую фразу, что некоторые страны после начала СВО даже вступили в НАТО, чтобы, как он выразился, поучаствовать в разделе пирога в случае поражения России. Но они поторопились. А вот это что за феномен, с вашей точки зрения? Каждые 100 лет, ну, может быть, чуть больше, неважно. Значит, ребята эти собираются и так или иначе коллективно пытаются, значит, что-то такое здесь у нас найти, да, с помощью оружия. В чем, вот они забывают, что с ним до этого произошло. Почему каждый раз возникает такое же желание у них?
4: Ну, определенные такие вот исторические циклы походов Европы на Россию, они, конечно, видны невооруженным взглядом. С точки зрения Европы, Россия – это вещь всегда какая-то немножечко подозрительная. С одной стороны, похожая на Европу, а с другой стороны, чужая и, к тому же, слишком большая. Всегда в Европе так или иначе, даже в мирные времена, пропагандируется идея о том, что вот на Востоке мы имеем дело с какой-то опасностью, которая нам угрожает. Вот этот вот враг стоит на Востоке, нам нужно готовиться обороняться от него. Ну и чем больше идет подготовка к обороне, тем больше происходит желание, что называется, перенести линию возможного противостояния еще восточнее. То есть, собственно, начать уже боевые действия. Вещь это, ну, настолько регулярно повторяющаяся, причем повторяющаяся совершенно в разных исторических условиях, в разных исторических декорациях, с разными акторами, с разной Россией, да, то есть Россия может быть царской, может быть советской, может быть уже демократической, но все равно она воспринимается как нечто, от чего нужно отгораживаться и с чем нужно готовиться воевать. Это вот повторение из столетия в столетие этого сценария, ну, оно на мой взгляд, абсолютно неизбежно по мере того, как Европа объединяется и усиливается. Чем больше Европа усиливается, тем более агрессивно она ведет восточную политику. И мы прекрасно понимаем, что нынешний кризис на Украине, нынешние боевые действия на Украине – это результат, прежде всего, агрессивной восточной политики ЕС. Вот в свое время мы, руководствуясь на самыми лучшими мыслями, руководствуясь идеями о общности нашей судьбы, судьбы России и Европы, разговаривая о Европе от Бреста до Владивостока, мы внесли свой вклад, к сожалению, в экономическое, политическое усиление ЕС. Результатом этого нашего вклада в усиление ЕС стала больше агрессия ЕС по отношению к нам. На самом деле мы это осознали очень поздно, вот, по-моему, только несколько лет назад у нас в Министерстве иностранных дел вместо Департамента по делам по европейскому сотрудничеству возник Департамент по европейским проблемам. Вот на самом деле это не случайно, потому что совершенно правильно воспринимать наши отношения с ЕС как проблемные, да, и другими они в сколь-либо ближайшей перспективе просто не будут. Они будут пытаться так или иначе дожать нас, независимо от того, как повернутся события на Украине. Будет ли заключено мирное соглашение на каких-то более-менее приемлемых для России условиях, ЕС все равно продолжит давление и подготовку уже собственной прямой войны с нашей страной.
3: Вот смотрите, так, извините, что...
4: Европа будет дальше.
3: Логичен тогда такой вопрос. Я вот еще раз обращаюсь к словам президента. Он сказал, никогда не воюйте с Россией. Вот прямо сегодня только что. Не пытайтесь этого делать. И потом процитировал Кота Леопольда. Давайте жить дружно. То есть риторика такая. Давайте дружить. А если бы вот, исходя из того, что вы говорили, ну, конструкция фразы могла быть там, никогда не воюйте с Россией, получите ответ, условно говоря, да? Почему все-таки каждый раз президент предлагает дружбу, а не говорит, что не суетесь, а то получите? Извините за простонародное выражение.
4: Ну, президент у нас православный человек. Он, видимо, думает о европейцах гораздо лучше, чем они этого заслуживают. Сейчас любые призывы в духе Кота Леопольда «давайте жить дружно» к нашим европейским оппонентам, они, конечно, не вызовут ровным счетом никакой реакции. Они уже не думают о чем-то рациональном. Не, они думают о рациональном, но для них рациональное – это нанесение максимального поражения России. И, в принципе, это понятно уже достаточно давно. Договориться, мы бы, конечно, все хотели рационально договориться с нашими оппонентами. Да? Возможно, какой-то проблеск возможности договориться с США был. Но никакого даже проблеска о том, что Европа готова о чем-то говорить, хоть как-то поступиться своими позициями агрессивными по отношению к России, подобных сигналов просто нет. Мы видим, что они давят и будут давить, что они развертывают свою военную промышленность, что они готовятся уже к масштабной войне с нами напрямую, а не через прокси, как на Украине. Ну и ситуация не изменится. Сколько бы мы ни говорили о том, что жить нужно дружно и что есть какие-то добрососедские принципы взаимосуществования и что соседей не выбирают. К сожалению, только после получения какого-то шокового опыта прямого взаимодействия с Россией на поле боя, страны ЕС как-то переменят свою позицию. Пока они воюют чужими руками за счет Украины, за счет крови украинцев, за счет украинской экономики, которая поддерживается исключительно вливаниями со стороны. И вот получается, что они практически не несут каких-либо издержек от этой войны с Россией, за исключением финансовых, но финансов у них много. Да? Конечно, они уже сейчас как-то видят, что расходы большие, но пока этот уровень расходов они прекрасно могут поддерживать и будут поддерживать еще как минимум лет 5, а может быть и 10 без каких-либо проблем. И поэтому, да, они находятся в прекрасной ситуации, когда все, что им нужно, изыскать деньги. Им не нужно платить свою кровь, им не нужно платить разрушением своей экономики, они могут воевать с Россией чужими руками. Они это делают, им это прекрасно. Нам это очень плохо.
3: Они изменили, в общем, ну, как бы, если мы говорим, что Украина – это прокси, они изменили тактику. Если до этого, в начале СВО, они рассчитывали на то, что уничтожат российскую экономику, и здесь начнутся, скажем так, волнения демократически либерального толка. Ну, то есть сторонники, условно, так сказать, там, Навального, ну, я понимаю, да, вот такого спектра политического. Сейчас, после того, как они наносят удары там вот по Севастополю, по Старобельску и так далее и тому подобное, расчет, как мне кажется, вот согласитесь или нет, на другое, то есть на то, что произойдет патриотический, так называемый, какой-то переворот. То есть выйдут те, кто скажет, что государство слабое, дайте вот нам порулить, и, значит, какой-нибудь военный переворот, и вот на этом фоне хотят сыграть. Согласны вы с этим или нет?
4: Нет, конечно, я не согласен, по той простой причине, что никакого патриотического военного переворота у нас не может быть в принципе. Вот этими ударами по Старобельску, по Панораме в Севастополе, по другим таким вот знаковым объектом, повседневные удары по нефтевозам, бензовозам и изоляция Крыма и юга России, создание там искусственного дефицита бензина, это все направлено вовсе не на то, что вот сейчас вот народ восстанет и сметет, значит, кого-нибудь в Кремле. Нет, расчет у них не на это. У них расчет как раз более хитрый, более умный. Они пытаются внушить населению России то, что власть не может о вас позаботиться, не может вас защитить. А может быть и не может, а не хочет.
3: И
4: подобные нарративы, которые продвигают наши западные оппоненты, они, к сожалению, накладываются на достаточно долгий период реакции у нас на различные проблемы. Реагировать нужно быстрее. И тогда вот эти вот попытки как-то психологически, информационно поманипулировать с нашим населением, они просто будут потерпят крушение сразу на первичной стадии. А вот если у нас сохраняется период реакции, что у нас есть проблема, и на нее мы начнем отвечать через 3-4 месяца, как минимум собрав комиссию, а потом еще дальше будем согласовывать. Вот в этой ситуации, конечно, вот это вот враждебные нам нарративы, они все-таки будут кем-то у нас здесь услышаны, как это ни печально. Надо все-таки больше интенсифицироваться в противодействии нашему противнику.
3: Это-то понятно, но вот, предположим, у них получилось посеять в умах и душах наших граждан, что государство не может обеспечить их безопасность и вообще слабо реагирует. И дальше что? Ну, внесли.
4: Дальше анемия. анемия.
3: А, безразличие.
4: Не произойдет какого-нибудь переворота, произойдет безразличие. Да, значит, произойдет то, что человек, который еще недавно который еще недавно делал все, чтобы помочь как-то фронту, да, и деньгами, и собственной помощью, он в один прекрасный момент махнет рукой и скажет, ну, и без меня обойдутся. Все равно ничего не получается. Все равно вот, значит, я бьюсь, а ничего не делается. И махнет один, другой, третий, и ситуация-то в этой парадигме будет гораздо хуже для нас. Потому что исчезнет та опора, дополнительная опора, дополнительная сила нашего государства, нашей армии, сила общественной поддержки. Вот если бы этой общественной поддержки нашей страны, нашей армии, нашей власти не было бы в 2022 году, кто знает, как повернулись бы дела, допустим, осенью 2022 года. Эта общественная поддержка была, и она и есть, и она массова. И вот сейчас эту поддержку западники пытаются достаточно изощренно выбивать, делать ее меньше. Это на самом деле очень опасная возможность. Будем надеяться, что им этого не удастся, но для этого нужно предпринимать меры. И предпринять меры не только со стороны общественности, понимая, что мы должны держаться, но и все-таки и власть имущие тоже должны предпринимать определенные шаги и, реагируя на удары, которые наносит противник, более ясно, адекватно и понятно для общества, и ведя с обществом диалог, что называется, по существу.
3: Ну, вроде президент, да, президент и выступает. Вот сегодня аж два раза на публике он появился, как мы говорили, да. И вот что он еще сказал. Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов. Ранее он фактически сказал, что с Зеленским диалога вести не будет. Ну, по крайней мере, многие так это поняли. Если не с ним, то с кем? Как считаете, ваше мнение?
4: Откуда же мы знаем, да? Значит, мы не знаем. Вот это вот как раз вот тот случай, когда, что называется, сигналы у нас разные звучат. И человек внизу, который слышит эти сигналы, он должен их как-то самостоятельно в голове своей состыковывать и думать, будем мы переговариваться с Зеленским, приемлемо ли это для нас, или для нас приемлем еще кто-нибудь, или еще что-нибудь. И вот эти вот домыслы...
3: Нет, почему домыслы? Президент сказал, что не будет с ним говорить. Он сам сказал.
4: Ну,
3: на форуме на Петербургском.
4: Ну, сначала он сказал, что с ним не будет говорить, потом сказал, что мы готовы к переговорам. Переговорам с кем? Ну, невозможно вести переговоры с кем-нибудь, кто фактически не владеет властью. А властью на Украине никто, кроме Зеленского, на данный момент не владеет.
3: С Европой, либо например, мы нет?
4: Переводы. Понимаете, с Америкой и переговоры можно вести. Но у нас до сих пор не решен вопрос, будем ли мы вести переговоры с Украиной. Да? Значит, ну, по крайней мере, ясно и точно это никогда не было заявлено. Вот понимаете, это все очень понятно. Да? Мы говорим о дипломатических вопросах.
3: Александр Рашидович, увы, к сожалению, время заканчивается. Я аж пожалел, что задал такой объемный вопрос. Я думаю, что еще обсудим это в эфире. Большое спасибо. Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН, был в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.
1: Знать за 90 секунд.
5: Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Анапе 23:00, в Перми час ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Изменится порядок пересечения границы для европейских дипломатов России. В Германии прокомментировали финансирование США биолабораторий. Стали известны пункты будущего меморандума между Ираном и США. Далее подробности. Дипломаты стран Евросоюза и представительства объединения в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы. Об этом сообщили в департаменте государственного протокола МИД. Мера коснется сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран, членов блока, а также отдельных государств Шенгенской зоны. Изменения затронут и представительства ЕС в Москве. Из документа следует, что направлять уведомления в МИД они должны будут при пересечении границы наземным и воздушным транспортом. Исключение составят перелеты между Россией и страной гражданства без пересадок ЕС. Внешнеполитический эксперт одной из немецких партий Севим Дагдален призвала привлечь к ответственности виновных в создании американских биолабораторий по всему миру, включая Украину. Она также задалась вопросом, были ли в курсе существования таких лабораторий руководство НАТО и правительство Германии, которое стало, по ее словам, крупнейшим спонсором коррумпированной Украины. Ранее офис главы нацразведки США сообщил в пятницу, что обнародовал доказательства финансирования штатами более 120 биолабораторий в 30 странах. В частности, из документов следует, что на Украине находится 40 учреждений, которые поддерживают Вашингтон. В них проводят исследования опасных патогенов, в том числе приобретение ими новых функций. Также отмечается крайне низкая прозрачность или отсутствие надлежащего контроля при проведении подобных работ. Снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива войдут в будущий меморандум Ирана и США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он отметил, что договоренность с американской стороной включает в себя два этапа – меморандум по окончании конфликта и достижение окончательного соглашения, которое будет решать вопрос иранского атома и снятия санкций. Он также добавил, что будут даны обязательства об отказе от использования силы. Великобритания запретит импорт дизеля и керосина, произведенного из нефти России в третьих странах, следует из сообщений Министерства торговли. Ограничение начнет действовать с 1 января 2027 года. Ранее в мае Великобритания бессрочно разрешила ввоз дизеля и керосина, произведенного из российской нефти в третьих странах. Позже британские власти уточнили, что импорт данных товаров не был запрещен, а лицензия на поставку является временной мерой перед полным запретом. Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили 38 школьников из 21 региона. Торжественная церемония прошла в Международном детском центре «Артек». Мероприятие было приурочено ко Дню России. По словам директора «Артека» Константина Федоренко, детский центр всегда был пространством, где крепнет чувство сопричастности к судьбе Родины, воспитываются неравнодушные и активные граждане.

0: Следующий выпуск уже через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков напротив меня. Меня зовут Татьяна Лазяева. С праздником всех!
3: Да, всех с праздником.
2: А я, кстати, отметила тут на днях, что в Макс-канале «Радио Спутник» появилась трансляция, поэтому смотреть нас можно теперь уже и там. Поэтому, друзья, в общем, комментарии оставляйте, лайки нам везде ставьте, подключайтесь к трансляции, если вы вообще нас слышите, а если отмечаете, ну вот мысленно все равно краем уха, да, надо как-то вникнуть в то, что мы рассказываем. Телеграм-канал, Макс-канал, Радио Спутник, группа ВКонтакте, Рутюб-канал. В общем, там, где вам удобно, можете подсмотреть, как мы сегодня выглядим. Ну, например.
3: Вы, как всегда, прекрасны, Татьяна.
2: Дмитрий Юрьевич, вы тоже. Я обратила внимание, что мы с вами сегодня в тандеме цветовом. Не сговариваясь.
3: Не сговариваясь.
2: Но это в целом цвет, который представлен у нас, значит, на флаге.
3: Можно
2: сказать. Ну что, безусловно, многие сегодня друг друга поздравляют, в том числе лидеры других нам дружественных государств отправляли нам различные поздравления. И президент России Владимир Путин тоже поздравляли. В свою очередь, российские лидеры поздравил нас и отметил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Тут много есть еще таких прям совсем свежих заявлений президента. Мы сейчас к ним перейдем. Давайте сначала вот с такого, наверное, немного общего, да, и праздничного. Про сплоченность и патриотизм. Может быть, какие-то у нас еще есть вот такие, знаете, ключевые связующие ценности, которые сейчас, может быть, нам прививаются в том числе или всегда были?
3: Коллективизм.
2: Коллективизм?
3: На всякий случай, да. Ну, это та же сплоченность, угу, только с другой стороны. Так скажем, края у нас суровые, выжить одному здесь физически невозможно. У нас, например, лошади не живут в нашей средней полосе, они там где-то в степях бегают, а здесь нет, здесь зима, есть нечего. Лошадь не живет, а человек живет, но один не может, нет. Все всегда только группой, по-другому никак. И русская община, она корнем отсюда, именно из того, что один ты никак ничего не сможешь. Многие говорят, что это плохо, когда все вместе культ индивидуализма. Это в кино хорошо, культ индивидуализма. А когда тебе худо станет, кто тебе поможет? Вот, только вот так.
2: Ну да, многие сегодня говорят еще про эгоизм, да, что вот у нас молодежь такая, все, значит, и только про себя. Ну, во-первых, мне кажется, когда ты молодой, такое качество иногда свойственно было всем. Может быть, в разной степени.
3: Но знаешь, это, мы с тобой, по-моему, когда-то обсуждали, есть там три примера. Надпись с египетских пирамид, угу, цитата древнегреческого философа и римлянина, наверное, что нынешняя молодежь никуда не годится, куда мы катимся, угу, с этими идиотами, ничего невозможно. Ты себя-то вспомни, дорогой
2: вот
3: друг.
2: Прошло,
3: разоблачитель, да,
2: сколько...
3: да, это во-первых. Во-вторых, ну, времена меняются, то есть мы-то все застали. Я помню, когда холодильников и телевизоров не было, и в телевизор ходили к соседям посмотреть, а там был вот такой экран и вот такая водяная линза, то есть там кривое стекло, внутрь воду наливали, и вот там, смотри, черно-белый, никакого там стереозвука, ничего. Холодильников не было, повторюсь. А дожили до того, что есть абсолютно все. И основное... масса того, чем мы пользуемся в информационном плане, этого даже в фантастических книжках не было, потому что никто до этого не додумался. Например, до телефонных мошенников не додумался никто. А это ж какая серьезная проблема и часть жизни.
2: Да,
3: вот, и как-то обвинять молодежь, ну, хорошо, вы о чем вообще? Вот съездили мы на Сахалин, да, извините, не хвастаюсь, а сообщить. Ну вот, 3 дня прожили на берегу реки, вот палатка, Вот раскладушка, спальный мешок. Вы что предлагаете? Всё, и дома, что ли, спать? В палатке и в спальном мешке? Как-то нет.
2: И рядом с медведями, как да, мы помним.
3: Да, да, да. Ну,
2: все что... подхватили. Мы вообще убедились на этой неделе в том, какое количество журналистов слушают нашу программу. Потому что как только Дмитрий Юрьевич рассказывал вот эту вот историю
3: про
2: вторник
3: медведя.
2: Про медведя, все и так преподнесли, мы наглядно наблюдали, как можно переврать, преподнести, приукрасить и вот эти вот все другие выражения. Там, да, значит...
3: Будем Дмитрий считать, Юрьевич... что это не со зла. Просто ну, человек так понял.
2: Да. Да, будем так считать. Ладно, давайте вернемся к... Ну и поздравлениям, в том числе и заявлениям российского лидера. Он сегодня, во-первых, многих награждал традиционно именно в этот день. Да? Награждение происходит. Встречался также и с бойцами спецоперации. И многие другие какие-то решения сегодня принимались. И встречи тоже были. Я уверена, что насыщенная программа еще впереди. Но к главному. Значит, Россия 8 лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами. Была вынуждена защищать людей там вооруженным путем, об этом заявил Владимир Путин. Далее Запад признал, что Минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия. Россия 8 лет уговаривала Киев договориться с Донбассом. Страны НАТО развязали войну против России. Она началась с госпереворота на Украине. И непосредственно о странах НАТО, которые пытались нанести стратегическое поражение РФ, что говорит Владимир Путин. Значит, их цель, ну, как бы... Их свора целая, а мы один многонациональный народ. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне СВО. Она добьется этого, об этом заявил Владимир Путин. Давайте жить дружно. Вот такой призыв еще прозвучал.
3: Ну, я не знаю, как с нацистами можно жить дружно. Их либо убить надо, либо изгнать. Жить с ними нет, не надо. Категорически не надо. Ну, либо в лагеря на перевоспитание. В прошлый раз, правда, как-то не очень получилось. Надо какие-то меры изыскивать другие. С китайцами пообщаться, например. Помнишь, такой термин был? Промывание мозгов. Это когда...
2: Ну, сейчас есть, мне кажется.
3: Есть, но он не это имел. Раньше не это имелось в виду, да. Угу. Когда американских пилотов массово сбивали в небе Северной Кореи, там присутствовали, в основном там китайцы, так сказать, интернациональную помощь оказывали, наших было не очень много. И китайцы брали в плен американских пилотов. Они некоторое время сидели в китайском плену, а потом возвращались домой, приготовься, все коммунистами. Железно убежденными в правоте того, что делают северные корейцы, китайцы и русские, а вот у вас вот в США все плохо. Они впали в недоумение, как это так получается. И вот тогда эта вот техника промывания мозгов. Не рассуждение там о несправедливости устройства капиталистического мира и есть ли какие-то другие пути развития. Не-не, это не надо, нет, это промывание мозгов. Помню, мне вторая такая отличная книжка попалась. Там какие-то призеры всех возможных пулицеров, шмулицеров и прочее. Книжка называется «Туннели Ку-Чи». Это под Сайгоном, значит, вьетнамцы, спасаясь от американских бомбардировок, рыли подземные ходы. Сначала бункеры, ну, не бункеры, а укрывища себе копали. Потом, поскольку долго сидеть надо, они начали норы к соседям копать. Потом они накопали этих нор, когда поняли, что они имеют военное значение, они их накопали 278 километров в 4 этажа на глубину в 12 метров. Это вообще что-то невообразимое. И входы в них с берега Меконга, то есть ты как бобер подныриваешь под берег в пещеру, там в пещере вылезаешь, и вход в подземный тоннель, то есть снаружи не видно ничего. Вот. И они там прятались. По 10 тысяч человек, то есть подготовка там к нападению на Сайгон, то есть там, не знаю, оторопь берет просто, это насколько мужественные люди, насколько суровая воля к победе, любовь к родной стране и всякое такое. Ну, вот книжка подробно рассказывает о том, что это, как это, что американцы делали, как вьетнамцы отбивались. И в конце вывод, а почему это вот так вот получилось, что какие-то никчемные вьетнамцы, у которых вообще ничего не было, то есть они, представляешь, они собирали осколки от снарядов, плавили их в печках, и из них палки железные отливали. А потом эти палки вставляли в капканы в которую проваливались американцы, и на колья на эти железные насаживались. То есть собирали осколки и плавили. Почему? А потому что нет ничего. Ну вот, пики одни.
2: Как могли, да.
3: Да. Почему же так получилось, задаются вопросом британские журналисты, они, по-моему, англичане были. Ответ простой. Они расисты, эти вьетнамцы. Они так ненавидят белых, кушать не могут. И вот их расистская злоба вот этих вот желтомордых, они их так не называют, но это подразумевается. Вот поэтому победили. А мы, цивилизованные белые люди, не смогли с этим совладать. Вот, читаешь, диву даешься просто. Как это у вас так интересно в голове устроено? Отвратительные люди.
2: Ну, это вот вы тогда далеко, скажем так, на тот край планеты наши улетели. Но тут это очень показательно и к тому, что здесь иногда к нам поближе происходит. Но я считаю как, что Владимир Путин, конечно, говорит, ну, мы это, с одной стороны, уже слышали, но очень правильно это повторять. Мы тоже об этом постоянно говорим, что да, надо говорить. Аудитория не только мы с вами, аудитория это где-то и как раз, да, там за границей, может быть, находится, но и враги наши в том числе. И вот это вот мотив, да, давайте жить дружно, но это же не значит, что мы действительно будем дружить со всеми, и, там, не знаю, условия свои не будем ставить, да, еще
3: как-то. Давайте хотя бы не будем друг друга убивать.
2: Это в целом
3: убивать.
2: Наше настроение, да, и вот как бы. Мы открыты, да, мы открыты, как всегда, там, и к переговорам, и к каким-то другим вещам, но, конечно, до прям такой дружбы нам очень сильно далеко. Как на Украине нас по-своему поздравили? Украина ввела санкции против Союза журналистов России.
3: Что-то запоздало как-то.
2: Запоздало, ну, правда. Какой толк от этого будет, я...
3: Не против кого-то лично, а против организации.
2: Против организации, но там еще список есть просто из физических и юридических лиц, все как обычно, но глобально, я думаю, что это просто жест, надо показать свое фи или что это. Ну, в общем, все, кто...
3: Как в известной присказке, когда коту нечего делать, он известно, чем занимается. Вот так и эти...
2: Ну да, мне тут, кстати, попалось видео на этой неделе. Все вспоминали, припоминали Зеленскому некоторые его высказывания. Да, значит, когда он как-то пиджаки еще носил, получше выглядел. Ну, в общем, все до старта специальной военной операции. Значит, вспоминали в связи с чем? Учитывая, что цена доллара на Украине перевалило за 45 гривен. То есть такие рекорды там бьются. И, значит, действительно отрывок находит из его обещаний 2020 года, где он говорит, вот, при Зеленском говорили, что доллар будет по 45 на Украине, будет хаос, будет война, видите, ничего такого не случилось.
3: Действительно.
2: И вот проходит энное количество лет, его срок уже давно прошел, но он пока все еще на том же месте, и давайте посмотрим, что он сделал из собственной страны.
3: Они этого видеть не хотят. Начать надо с того, что из страны уехала половина граждан. То есть количество населения уполовинилось. Все убежали оттуда. Вспомни,
2: насколько погибли там.
3: Даже самые примитивные вещи, типа «За что стоял Майдан? За безвиз». А зачем вам этот безвиз? Вот подсказки, что там, в Венскую оперу кавы попить. Какой кавы? Тебе свалить отсюда хочется без оглядки в черную работать, там за черный нал, и прекрасно себя чувствовать. Вот и все. Вот и все мечты, так сказать, об установлении свободы и демократии на Украине. Безвиз и валить отсюда в Европу. Ну, кому-то удалось. Да, половины населения нет. Сколько там убили? Ну, цифры потерь никто не оглашает. Ну, наверное, много. Это безо всяких преувеличений. Это сотни тысяч человек, если уже не под миллион там заехало. Не устану напоминать, в Афганистане за 10 лет боевых действий Советский Союз потерял 14,5 тысяч человек убитыми. Как? Нормально получается. Это вообще то, что сейчас происходит на Украине, это самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны по размаху. Ну, как? Успехи-то присутствуют? Нет, промышленность уничтожена, людей перестреляли, часть убежала. Вот это да, вот это финал. Это я понимаю.
2: А вот в этом плане вы... Ну, понятно, там, может быть, деньги много решают, но все-таки большой Пласт, ну, там, да, на территории Украины, или даже кто-то из наших, кто уехал на Запад, и в том числе их признали иноагентами по, как бы, понятным объективным причинам, но вот они как раз и продолжают иногда говорить, что там, не знаю как, на Украине все хорошо, Украина права, и все тому подобное, и все, ну, не то, что все хорошо, но то, что, да, значит, мы защищаем Украину. Но, опять же, вот если посмотреть, во что страна превратилась, и во что лидер этой страны, ну, там, это уже дело десятый, легитимно он или нет, во что он превратил территорию своих жителей, какие возможности сегодня есть.
3: Эти,
2: или нет.
3: Которые...
2: Это все... Ну, просто зачем... Ну, в это же уже невозможно поверить.
3: Ну, как тебе сказать, вот у меня есть сайт, на сайте у меня есть форум, и мы там 25 лет резвимся, общаемся. То есть изначально в интернетах были люди, по большей части связанные с IT-программисты и все остальные. Из них очень многие... В начале, там, в конце, ну, с конца 80-х начали уезжать, в течение 90-х много уезжало, ну, вот, люди живут везде. И общаемся. Первое, оно же главное, зачем ты здесь общаешься? Ну, если ты уехал в Америку, условно, я никого ни в чем не обвиняю и не пытаюсь
2: иногда
3: там что-то...
2: Иногда люди уезжают просто потому,
3: да,
2: что...
3: Без... Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вот там лучше, если есть свобода передвижения... Чего бы не уехать? Ну, поехал, да. Стало ли лучше? И вот тут вопрос. Вот ты уехал, а мы сидим, общаемся на русском форуме. Почему? Может, ты не выучил язык? Может, ты не нашел друзей? Может, тебя там за таджика считают, как вот у нас? Мы таджиков любим, мы в качестве примера. И как так, что тебе требуется общение с... соотечественниками. И среди них, ну, раньше было много там людей, которые непрерывно рассказывали, а у нас в Америке какое у вас... Ты-то какое отношение к этому имеешь? В смысле, ты границу пересек, и это теперь у вас в Америке? Это не ты построил, не надо это взрослым людям.
2: И ты, скорее всего, не гражданин.
3: Чушь какую-то городить. Ну, и постепенно, в общем-то, выясняется, что, ну, уехали, да, а влиться в тамошнее общество невозможно, ты чужой. Ну, как здесь? Китаец приедет, мы по-китайски не говорим, он по-русски не говорит, его к землякам будет тянуть, естественно. Ну, так и там. Дальше сложнее. Ты, когда уехал, рассчитывал на какие-то там звезды с неба хватать, а так не получилось. А здесь, прежде чем уехать, ты продал квартиру, машину, дачу, ты вообще все продал. И назад уже не приехать. Не приехать. А сам себя ты должен убеждать, что ты правильно сделал, что уехал из России. У тебя все гораздо лучше, ну, что ты сам себя убеждаешь, что ли? Нам это зачем? Ну, живи там на здоровье, сюда не ходи больше, нам с тобой неинтересно. А вся эта поддержка Украины, ну, я правильно понимаю, вот там запрещают по-русски говорить. Вам и вашим детям законодательно запрещают говорить по-русски, а на деле еще и ноги поломают, будешь там выпендриваться. Вы за это, что ли, там боролись, да? Многие говорят, в Бога верят. Так там даже вот, нормальная православная церковь запрещена. А это как? То есть на родном языке ты говорить не можешь. Подвиги предков в Великую Отечественную войну ты отмечать не можешь. Это запрещено законом. Молиться нормально ты не можешь. У тебя все церкви отняли. Это хорошо, да? А вот этих вот дураков, которые отъехали. Украина молодец. Конечно, молодец. Ну, если вы за нацистов, конечно, молодец, безусловно. Вот я понимаю, кто вы такие и почему вам это нравится. А для нас нет, не молодец.
2: Вот в этом смысле я вспоминаю в марте, когда я в отпуске была и решила съездить во Вьетнам. Ну, в каком-то смысле там есть вещи, которые нам хорошо знакомы. Мы прекрасно, да, понимаем политику Вьетнама и уклад жизни. С другой стороны, это настолько чуждый народ с другим всем.
3: Да.
2: А там ведь просто, я это к чему, очень много русских, в том числе, которые туда решили переехать на постоянку. И вот я там ходила, гуляла, ну, и сколько там, 10 дней была. И я понимала, что, ну, да, там Азия, красивая природа, симпатичная, интересно, что-то там пробуешь впервые, но это совершенно не про тебя. Там нету ничего твоего. Там в том числе и ни одного, между прочим, православного храма нету. Совершенно там либо буддизм, либо католики. Больше ничего. И так касается всего. И как можно вот так вот вдалеке жить, да, там, от своей страны и оттуда еще что-то рассказывать? Ты сначала вот эти вот 10 часов пролети на самолете.

0: делать буду. Даже несмотря на Вьетнам, вон в Германию, там совсем все хорошо в плане быта и прочее. А что я там делать буду? Чем заниматься? Не, не для нас.
1: Кем работать, да.
0: А я жить? Остаюсь с тобою, родная навеки страна. Вот. Не нужно нам небо чужое, и Африка нам не нужна.
1: Вот в этом ключе, то, что мы с вами тут пофилософствовали и повспоминали, порассуждали, День России и любой другой сегодня патриотический праздник. Патриотизм иногда, вот это слово сегодня переворачивают и используют как хотят, а я вот в исключительно положительном ключе сейчас это говорю, незаезженном. Патриотические праздники сегодня по-другому стали воспринимать.
0: Не вот знаю. Лично мне сложно. Я из Советского Союза, это моя родина, и когда все отменили и сделали другое, ты хочешь, не хочешь, это невозможно воспринимать как что-то близкое тебе. Я ничего против не имею. Гимн, флаг, праздники на здоровье, но оно какое-то не мое. Вот.
1: Мне кажется, сегодня среди молодежи в этом плане как-то вот как раз, ну то ли интерес растет, то ли они просто сами по себе немножечко
0: другие. Ход событий. Да, как только закончились всякие вот эти вот там социальные пертурбации, потрясения и прочее, ну, дайте хотя бы немножко спокойно пожить, чтобы у граждан мозги устаканились. Это другая страна. А дети выросли в другой стране. Они по-другому к этому относятся. Мы чем-то похожи на этих, на белоиммигрантов, которые из императорской царской России убежали, а тут большевики. 7 ноября и все остальное. Да это как вообще? Я помню, меня как-то отвезли на кладбище, если правильно помню, Сен-Женевьев-де-Буа, где сразу предупредили, там посередине, это где захоронены всякие там дроздовцы, там всякая белая сволочь, преступники натуральные, которые убежали по локоть в крови, ну, там Тарковский, этот, как его, Рудольф Нуриев и прочие уважаемые люди, безусловно. Дмитрий, там церковь, ни в коем случае туда не ходи.
1: Не заходите.
0: Я говорю, а что, я вообще не ходок по церквям, а что такое? Ну, там тебя спросят, а вы откуда? Скажешь, из России, тебе еще и в рожу дадут, потому что они ненавидят вас, советских. Ну, отлично.
1: Гостеприимно.
0: Да, во. А почему? Ну, потому что они уехали из другой страны, а то, что у вас сейчас... И при этом они-то правильно, они благородные, понимаешь, высокообразованные, у них душа ранена. Вот и у нас душа ранена.
1: Ничего, залечим обязательно. А в этом ключе я иногда так рассуждаю, думаешь там про какой-нибудь там тот же самый 20 век и какое количество. Вон, там же была одна волна, да, когда все уехали, вторая волна творческая. И ты уже так по-другому на это смотришь чуть-чуть иногда, думаешь, ну... А точно ли вот у вас там так душа болела, и вы просто вот так вот где-то, да, там оттуда как-то переживали?
0: Я к тому, что назначили новый праздник, ну, его назначили, в конце концов. Чем он плох? Эта страна вам не родная, что ли? Родная. Ну, вот в этот день мы празднуем, так сказать, день рождения очередное нашей страны. Радуйтесь, ёлы-палы, что она есть, а вы в ней жить можете. Как-то так.
1: В общем, друзья, мы вас еще раз поздравляем. Я думаю, что к этому в течение сегодняшнего эфира еще будем возвращаться. Другие темы у нас тоже есть. Через несколько минут вернемся и продолжим.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В жизни каждого человека есть место Шекспира.

0: женским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» женщине из Ростовской области и наградил орденом «Родительская слава» родителей из трех регионов. Медали ордена матерей и отцов получили граждане страны из 7 регионов. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орден «Родительская слава» появился в России в 2008 году. Его вручают родителям или усыновителям, которые воспитывают 7 и более детей. Заботятся об их здоровье, образовании и всестороннем развитии. Женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, могут получить звание «Мать-героиня». Его обладательницы награждаются и одноименным орденом. Знак отличия и звание появились в России 4 года назад. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 136, а число подтвержденных случаев заражения составило 676. Об этом сообщает Министерство по делам коммуникации и СМИ. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой вируса в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Организация оценивает региональный риск распространения лихорадки как высокий. Испанец пытался ввести в Стамбул почти 23 килограмма наркотиков в чемодане. Об этом сообщает местное силовое ведомство. Прибывшего в турецкий аэропорт подозрительного пассажира заприметили сотрудники управления по борьбе с наркотрафиком, когда он получал чемодан. При проверке багажа были обнаружены запрещенные вещества на общую сумму около 440 тысяч долларов. Суд отправил испанца под арест. Показы фильмов участников кинопремии «Бриллиантовая бабочка» открылись в Сербии, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло в Русском доме в Белграде в пятницу. В программе показов 6 картин участников. Среди них фильмы-лауреаты и киноработы мастеров из Сербии, России, Киргизии, Туркменистана, Венесуэлы и Южной Африканской Республики. Открытая евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» учреждена в 2025 году Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры. Инициатива учреждения премии была предложена российским режиссером Никитой Михалковым в 2022 году. Самое высокое сооружение в мире, башню Бурдж-Халифа в Дубае, осветили цветами российского флага, передает корреспондент РИА Новости. Огромный фасад небоскреба превращен в светодиодный экран площадью более... Следующий выпуск уже через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, продолжаем работать в прямом эфире на «Радио Спутник». Еще раз всех с праздником. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков у микрофонов.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Присоединяемся, да.
3: Присоединяемся. Не забывайте про наши трансляции, группу ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм, канал и Макс, канал «Радио Спутник», потому что там теперь тоже есть трансляция, друзья. Поэтому всем, кому удобнее в Максе на нас посмотреть, то такая возможность теперь есть. Еще немного про международную политику. Я решила с вами побеседовать. И на самом деле на этой неделе, 10 числа, была годовщина очередная бомбардировки Югославии. Почему я решила об этом сказать? Ну, потому что, во-первых, в целом важно помнить про такие события. А учитывая, что происходит вокруг, важно помнить вдвойне. И, ну, в очередной раз, наверное, хочется напомнить момент, что до сих пор никто не наказан никаким образом за то, что происходило, сколько людей.
4: Как это? Победителей не судят.
3: Не судят?
4: Конечно. Кто? Они сами себя, что ли, судить будут? Угу. Нет. Напали, перекроили все, людей поубивали море. Это же никто разбирать вообще не будет. Нет. Никому не интересно. Задачи выполнены, Югославия на кусочки разорвана, народы опять стравили, все хорошо, замечательно, результат достигнут, давайте жить дальше, не надо придираться ко всяким мелочам, это все для вашей пользы и торжества демократии.
3: Вот надо отметить, что даже в этот день, 10 числа, я не особо наблюдала, я и не могу назвать себя экспертом, который прям мониторит всю зарубежную прессу. Но и то, что я пыталась найти, я не нашла. То есть, вот да, мы в России об этом вспоминали, говорили, безусловно, да, там вспоминали в всех регионах. Но глобально из разряда «давайте справедливость восторжествует», что... Ни...
4: Для кого? Ну, да, ну, для кого какая справедливость, о чем ты? Ну, вспоминается только хорошая песня, тогда уже была группа «Тату» или не была, а вот девочка Лена, которая рыженькая из «Тату», пела хорошую песню про Югославию, очень-очень печальную.
3: Ну вот, вот «Тату» вспомнили.
4: Я любитель.
3: Да? Да, нравилась группа?
4: Отлично.
3: Сейчас бы ее, возможно, запретили бы.
4: Может быть, да. И всех посадили бы.
3: Они там, кстати, по-моему, то ли восстановились... Воссоединились, как правильно это назвать. В общем, по-моему, ну, они там снова где-то. Так что, Дима Юрьевич, вы посмотрите.
4: Невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Это совсем не то. Да.
3: Ну, подождите, а с другой стороны, сейчас, с одной стороны, я с вами согласна, а с другой, сейчас такая мода на вот все какие-то старые хиты, пересматривают старый сериал или продолжение каких-то сериалов, которые в нулевые были очень популярны, да, значит, там вторые, третьи части снимаются и так далее. Может быть, наоборот, тот случай,
4: когда... Это ж не столько про музыку. Я это классифицирую как вот эта музыка всякая, это саундтрек твоей жизни. Под эти песни что-то такое происходило у тебя.
3: Запомнил.
4: С ними что-то такое связано. Тебе в первую очередь приятно их слушать вот поэтому, как, например, песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Это вообще чемпион всего на свете.
3: Ну, тогда у всех под «Седую ночь» что-то происходило. Мне кажется, в нашей стране нельзя найти человека того поколения, у которого что-то не ассоциировалось с «Ласковым май». Ну, руки вверх, да, наверное, потом в какой-то момент уже такие уже были. Ну, «Тату». Какая у вас любимая песня?
4: Вот «Досчитай до 100». Досчитай, ну, у них один альбом, второй такой не очень, там пара хороших песен есть, но это 200 повстречный, этот великолепный. «Досчитай до 100». Хорошая.
3: Ой, ладно, это была не реклама, друзья, это были приятные воспоминания.
4: Слушайте на здоровье.
3: Да, сегодня у нас такой лайтовый эфир. Ну, хотя как, иногда, извините, мы тут такие темы затрагиваем, что... Британия. Значит, что там говорит Кир Стармер? Это, напомню, пока еще британский премьер. Он говорит о том, что он не собирается уходить ни в какую отставку. Мы не должны ввергать страну в хаос выборов нового лидера. Как мы помним, Великобритания буквально там за год-полтора сменилось такое количество премьеров, что мы сейчас уже всех и можем не вспомнить и действительно ошибиться, без преувеличения. А почему он об этом говорит? Были массовые беспорядки, поскольку один мигрант решил напасть на там, 40 лет британца и буквально пытался его обезглавить на улице. Что послужило причиной?
4: Два подряд. Сначала какой-то сикх парня зарезал, а приехавшая полиция на зарезанного надела наручники. Тот кричит: «Я там помираю, помогите». Ну-ну-ну, не так уж тебе и плохо после 5 ножевых. Не успели с этим разобраться, что вот это сикх какой-то там его зарезал этим церемониальным ножом. И тут очередной в Белфасте пытался голову отпилить. Хорошо, прохожие отогнали, мужика спасли.
3: Да, причем у него там серьезно очень повреждение, там и шея, и позвоночник, ну, и глаз.
4: Естественно, всеобщее возмущение. Это что вообще такое?
3: При этом министр обороны еще ушел в отставку.
4: Ну, правильно. Ну, тут вот, оно наслаивается одно на другое, что, поскольку это Ирландия, а там крепкие традиции. Uh-huh. Ирландская республиканская армия всего-то 30 лет назад, там гражданская война бушевала, там все знают, с какой стороны за оружие держаться uh-huh. и как им пользоваться. Ну, валите отсюда все эти мигранты. Нафиг вы тут нужны, законные, незаконные, давай жечь дома, машины и всякое такое. Это как это? Как говорил Папандопуло в известном художественном фильме «Свадьба в Малиновке», мы накануне грандиозного шухера. Что с этим делать? Это надо как-то укрощать. А кто во всем виноват? Ну, конечно, Стармер. Но Стармер, я считаю, как управленец, ну, совершенно прав. Вот эти вот прыжки, давай этого уберем, а этого поставим, это все разваливает систему управления, потому что если ушел начальник, за ним уйдут подчиненные, сломается все. Давай нового позови, пока он подчиненных найдет, назначит, как дела принимать, что, куда. Это очень вредно для государства. Такое
3: не надо. Ну, когда
4: часто
3: сменяется, конечно.
4: Даже сама по себе демократия в лучших ее проявлениях. Ну, хорошо ли это, вот, менять руководство каждые 4 года? Ну, чтобы оно не борзело, наверное, хорошо. Но это каждый раз у вас все переворачивается с ног на голову. Год они только-только входят в курс. Второй прилаживаются, третий делают, четвертый собираются на дембель. Да, ну, ёлы-палы, ребята, когда управлять-то как следует?
3: Нет, поэтому... одно дело, когда это еще из какой-нибудь одной партии, и это условно последователь предыдущего лидера, да, придерживается тех же позиций. Там, да, по крайней мере, глобальный курс страны тогда не меняется.
4: Ну, вот мы Трампа
3: одно,
4: и Байдена можем посмотреть, на что это похоже. Я все сломаю, что ты сделал. Или, например, как у нас. Товарища Хрущева после товарища Сталина. Я все сломаю, что ты сделал. Заодно и страну развалю. Молодец, спасибо, отлично получилось. Надо ли такое? Ну, наверное, нет. Я считаю, что Стармер в данном аспекте совершенно прав.
3: Ну, я думаю, что, конечно, премьер-министр Британии немного лукавит. Я искренне не могу оценить его как британского премьера изнутри, что он там для страны хорошего или плохого сделал. Но вот он, просто процитирую его речь. Речь идет не о тщеславии или упрямстве, а о глубоком чувстве долга. Я был избран, чтобы служить стране. Да. А был ли он избран, у меня вот такой первый вопрос. А дальше, я думаю, что некоторые политики, тут просто Зеленского можно вспомнить, он иногда тоже говорит, что вот он, значит, не ради там тщеславия, денег, еще чего-то, а потому что народ очень сильно просит, чтобы он оставался на своем посту. И вот в этом смысле, конечно, я думаю, что просто, может быть, он и не хочет сейчас, может, безусловно, беспокоит там судьба государства, оценок я здесь никаких не даю, но и при этом я думаю, что тщеславие там, конечно, тоже присутствует.
4: Я другое скажу, что если его выгнать и позвать какую-нибудь эту Лиз Трасс или кто там был из этих вот
3: была.
4: Таких, да,
3: хватит.
4: Да.
3: Она, кстати, побила рекорд по самому наименьшему количеству пребываний.
4: Это никакая не гарантия, что если его выгнать, станет лучше.
3: Не,
4: вот,
3: гарантия.
4: Чехарда, не пертурбации различные нет.
3: Давайте посмотрим, что еще в Лондоне произошло. Мне очень заинтересовало.
4: Ну, министр обороны, ты вот упомянула, министр обороны.
3: Ушел, да.
4: Ну, а чего?
3: Написал.
4: Вы тащите страну в войну, а денег не даете, а он не может ничего сделать из того, что надо. Давайте, до свидания. Я так работать не могу, сказал министр обороны и подал в отставку. Тоже совершенно правильно.
3: А в Лондоне при этом завершился суд по делу о подрывах северных потоков.
4: Чем?
3: Друзья, если вы думаете, да, что сейчас мы скажем, кто тут кого взорвал и так далее, нет, историю вовсе виноватого не ищут. И, да, вообще, кто что сделал, тоже. Значит, судебный процесс по делу о страховых выплатах оператору северных потоков как завершился в Лондоне, а решение вынесут чуть позже, 29 июня, но сам процесс уже закончился. В чем суть? В 2024 году известная нам компания-оператор газопроводов Nord Stream, как пострадавшая в этой во всей истории, подала в суд на страховые компании как раз за отказ покрывать ущерб после взрывов. Там две компании фигурируют. Речь идет про 580 миллионов евро. Ну и, в общем, страховщики при этом говорили, нет, ситуация, когда идет война, когда там, значит, ущерб, да, нанесен в результате вот каких-то таких действий, ничего мы покрывать не будем. Но в итоге суд доказал, что нет, выплатить вы все-таки должны. Но это нас не приближает к самому главному. Кто взорвал северные потоки?
4: Ну, для
3: этого... вот этого они добились.
4: Вот для этого искать не надо. Кто взорвал на заявление? Война. А где? На Украине, что ли? А это Балтийское море. Где Украина и где Балтийское море? Странно.
3: Ну, тут вот идет, значит, по версии ответчика, не знаю, правильная формулировка или нет, но вы меня, если еще поправляете, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства.
4: Какого-либо?
3: Какого-либо. No
4: вот
3: name.
4: Это, вот это да, вот это да. То есть
3: по
4: это все равно,
3: да,
4: китайцы взорвали, нет, платить не будут, отлично. Уж тем более американцы. Ох уж эти европейцы.
3: Пару слов про спорт из новостей оттуда. Значит,
4: начался чемпионат.
3: Да, многие уже следят, даже я вчера посмотрела один матч. Мне непонятно, за кого выбирать, точнее, за кого болеть, когда там ваши не играют, но
4: за
3: ладно.
4: За тех, кто лучше играет. За тех,
3: а если ты в этом ничего не понимаешь?
4: Они на чемпионатах играют отлично, отлично.
3: Ну вот я вчера ЮАР и Мексику посмотрел.
4: Я ноль во всех этих профессиональных видах спорта, но там просто интересно смотреть, даже непричастному человеку, потому что люди выкладываются, стараются.
3: Но это ближе к финалу, там более сильные игроки как раз остаются,
4: конечно,
3: и поэтому,
4: да,
3: конечно,
4: да,
3: иногда,
4: да,
3: как они бегают там за секунду, да, из одного, из одной части поля в другую, ты думаешь...
4: Это как? Неужели, ну, неужели за деньги?
3: Неужели за деньги? Да за какие деньги?
4: Такие скорости.
3: А помимо, значит, ну, понятно, что сейчас многие все равно, наверное, болеют, выбирают для себя какую-то команду. Жаль, что Россия не принимает никакого участия, но здесь ничего нового в этом смысле. Но при этом российский флаг был вывешен на матче открытия, значит, чемпионата мира. Вот если смотреть, ну, журналисты, да, они же глазастые, там, значит, череда идет фотографии, и там, да, действительно, все-таки флаг России повесили. Я уже не знаю, пропустили.
4: Наверное, по недосмотру. Я так подозреваю. Если по досмотру, мексиканцы молодцы, да.
3: Был такой, причем там еще, знаете, какой скандал. Российский фанат без билета попал на один из матчей.
4: Не попал, а пролез.
3: Он пролез, да.
4: Да. Молодец.
3: У тебя волонтер.
4: У них огромный опыт в этом деле. Огромный. Молодец.
3: Упорный. Да, такой может.
4: Наши люди нигде не пропадут.
3: Но вот, с одной стороны, получается, да, такие хорошие мотив у нас происходит. До этого мы обсуждали, как наших гимнастов вернули и с флагом, и с гимном. Тут, ну, пока мы отстранены, ну, вот какой-то, да, неожиданно, значит, флаг наш повесили. Но при этом Международная шахматная федерация приостановила членство России в организации. Поэтому настроения очень двоякие. И судьба,
4: ну,
3: наша...
4: Я бы тут не обольщался, туманная, потому что они гадить будут и дальше. А все это обычно припадками и эдакой синусоидой. Здесь ослабили, а тут в горло вцепились. Не обольщался бы тем, что все стало хорошо. Нет.
3: Ну ладно, наблюдаем всех футбольных фанатов.
4: Я вчера посмотреть не смог, я в пробке стоял.
3: И мы слушал. Хотели матч посмотреть?
4: Ну, надо хоть как-то хоть там, чуть-чуть, краем, да, глаза, да. Ну, там... Это же США, этих пустили, этих не пустили. Поедете в Мексику, часть матчей. Один раз можете выехать в Мексику, потом вас в США не пустят, и там этот дурдом с их визами, где, ну, у всех единственная в жизни мечта заехать в США и там остаться. Ну, наверное, много таких, я не сомневаюсь, но как это так? Тут, и, тут болельщиков не пускают массово, там тренеров не пускают, здесь еще чего-то. Бред сумасшедшего, как обычно. Но с ними всегда так, да.
3: Ну, я уверена, что ближе к финалу, а до 19 июля все это дело будет происходить. Угу. Соответственно, я думаю, мы с вами все равно обсудим в итоге что-нибудь, особенно когда Петр Лидов, да, будет с нами. Он как раз эксперт среди нас троих в футболе. Так что я, кстати, смотрела, что Узбекистан единственное, как постсоветское государство представлено. И вот есть такое мнение, что надо болеть за Узбекистан. Ну, то, что ближе к нам, вот все равно, да, за сбор. Ну, давайте удачи пожелаем, раз уж об этом заговорили. Roblox снова доступен российским пользователям. Подтвердили эту информацию в Минцифры. Компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, поэтому игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. пример того, что если выполнять законодательство Российской Федерации, то какая-либо блокировка или что-то еще может сниматься.
4: Это печальный пример. Почему? Для начала его выключили. Там дети в такой истерике бились. Если кому-то кажется, что эти дети начали испытывать теплые чувства к тем, кто выключал, нет. Нет. Они их остро ненавидят. А сейчас, когда включили, они, скривив физиономии, дети сказали, ну, мы уже кое-чем другим занялись. Зачем это? Почему это было впущено на территорию Российской Федерации без каких бы то ни было условий? Какие условия выполнил этот Roblox? Разместил сервера здесь, перестал собирать информацию, хранить ее за рубежом. А почему это сразу не было сделано? Почему вы запустили все неведомо как, а теперь в истерике все отключаете? О, они и выполнили все наши условия. А почему вы за выполнением своих условий не следили изначально? Или у вас тогда не было никаких условий, и каждый мог лезть куда попало? Здорово, здорово получается. Там вообще странные люди этим заняты. Никакой пользы родной стране не приносят, с моей точки зрения. Только бесят население, и вот эти дети вам это запомнят на всю оставшуюся жизнь, будьте уверены.
3: Ладно. Убедили. Ну, на самом деле, история, ну как, все равно показательная, да, посмотрим, что в итоге.
4: Посмотрим за телегой, да.
3: Да, как-то. Посмотрим. Знаем, зачем, вот не будем называть все вслух. Нет, ну, хорошо.
4: Не будем показывать пальцем, но это слоненок, да.
3: Слоненок? Так, дальше. Московским адвокатам выдали памятку о поведении в интернете. Вот действительно, адвокатская палата Москвы выпустила такую памятку. Читаем, что там можно или нельзя публиковать адвокатам в Москве в интернете. Ну, я думаю, что на самом деле это всем адвокатам должен быть совет, а не только московским.
4: А может, и не только адвокатам.
3: А может быть, и не только адвокатам. Но вот первое, я точно знаю, что вы говорили в целом никому это не делать. Это не публиковать какие-либо фотографии, которые демонстрируют, ну, роскошь, богатство и все тому подобное. И я помню историю, вы говорили, там, едешь в отпуск, вообще по-хорошему не надо говорить о том, что ты уехал в отпуск, да, либо с каким-то опозданием, может быть, сообщать.
4: Вернешься, расскажешь, да.
3: Да, вот. Ну, вот, да. Значит, это первое.
4: Так.
3: Далее я не поняла. Значит, нельзя демонстрировать изображение, ну, вот, где роскошь понятна, и где превосходство над окружающими, политические или сексуальные предпочтения, а также наличие неформальных отношений с должностными лицами. Ну, должностные лица, понятно, значит, с чиновниками, видимо, нельзя, да, там фотографироваться, выкладывать.
4: Это ладно. Сидим голые в бане и дружно пьем водку.
3: А, то есть это вот и сексуальным предпочтением.
4: Думай самое плохое, да, не ошибешься, да. Так, что еще адвокатам советуют не делать?
3: Советую, значит, не делать громких заявлений, ну, вот из разряда гарантия результата, мы обязательно выиграем это дело, значит, так. Какое-то количество процентов выиграно.
4: То есть еще
3: нами.
4: И рекламу отключить.
3: Я лучший адвокат Москвы.
4: Ага. А если я лучший, то что?
3: А кто вам сказал, что вы лучший?
4: Я.
3: А, ну это хорошо.
4: Ну что это реклама.
3: Кто со мной поспорит?
4: Это реклама. Наш товар лучший на свете. То есть и это нельзя, да?
3: В палате адвокатов считают, что такие формулировки могут вводить клиентов в заблуждение.
4: И нельзя рассказывать, что ты в следствии служил.
3: Да.
4: Знаешь прокурора, судью и всех ассессоров. И тебе как работать адвокатом, вообще непонятно. Я сразу это применительно к учителям вспоминаю. Учительница выложила фотки, где она на пляже в купальнике. Уволить гадину немедленно, какая мерзость. А давайте пройдемся по аккаунтам родителей и посмотрим, нет ли там у мамаши каких-нибудь фоток компрометирующих, или, боже упаси, у папаши, нет, их уволим отовсюду. Интересно. Но телодвижение, как таковое, абсолютно правильное. Есть правила приличий, и их следует соблюдать. Не надо никому демонстрировать свои Lamborghini, там, я не знаю, Rolls-Royce. Не надо демонстрировать. Вы людей раздражаете этим. Откуда это у вас такое? У нас небогато народ живет, так, чисто для справки. Угу. Богатых у нас ненавидят. Например, вспоминая про приватизацию. Вот ненавидят и все. Зачем ты? Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели? Не надо это никому показывать. Ты хочешь, чтобы коллег ненавидели? Тоже не надо. В обнимку расцеловывая чиновников, ну, понятно, как у тебя работа выстроена. Люди, повторюсь, они точно так же сразу думают самое плохое. Скромность, ответственность.
3: Украшает человека.
4: Без рассказов, там, что ты лучший на свете, решаем 95% дел и прочее. Скромнее надо быть, уважать окружающих и всем, так сказать, своим видом это демонстрировать. Это заход абсолютно правильный. То же самое мы про школы говорили. Давайте кодекс вашей школы, где подразумевается, что все должны вести себя вот таким вот образом. Единые требования для всех. Да, вот тогда они будут в купальниках фотографироваться и во всем остальном.
3: Сколько? 3 минуты? У-у-у. Хотела про купальники, но...
4: Что там?
3: Госсекретарь США изменил мои планы. Рубио поздравил россиян с Днем России. Рубио в поздравлении по случаю Дня России заявил, что США привержены мирному решению конфликта на Украине. США надеются на завершение конфликта на Украине, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.
4: И добавил, а пока мы будем поставлять на Украину оружие, будем поставлять разведывательные данные.
3: Это мы с вами фантазируем. Да,
4: да? И обеспечим им связь через американский Starlink украинским войскам.
3: Нет, слушайте, а с другой стороны, нет, но с точки зрения дипломатии это очень правильный ход. Давайте вспомним, когда точный год, ну, при Байдене было, да, тот же самый День Победы, не было никакого поздравления со стороны американской элиты. Это, а с точки зрения дипломатии, это очень важный шаг. Так и здесь нельзя. Это тоже важно.
4: Так нельзя, да. Это протокольное мероприятие. Какая разница, что ты там про это думаешь? Поздравь. А думать можешь, что хочешь. И делать можешь, что хочешь, как они и делают. Лицемерие? Ну да. Вся жизнь человеческая из лицемерия состоит.
3: Ну, тут...
4: Но это как это, знаешь, вот в Америке тебе все улыбаются, но делают это неискренне. Ну, я вот сторонник лицемерных улыбок, а не откровенного озверевшего хамства. Вот не надо мне хамства, пусть улыбаются лицемерно, хорошо, я буду про это знать, но улыбаются.
3: Давайте чуть-чуть в честь праздника накал, если смягчать. Пусть это будет не лицемерно, а не совсем искренне. Ну, или не всегда искренне.
4: Да.
3: Вот, да, вот как.
4: Все равно. Это
3: вот
4: правило вежливости.
3: Нет, ну, не, правда, с точки зрения дипломатии это очень важно. Я еще помню, когда вот
4: да
3: как
4: это
3: раз...
4: даже в магазине, Татьяна, пришел продавец, я сказал: здравствуйте, что вас интересует? Да. Давайте я вам помогу туда-сюда. И, наверное, он при этом на себя не смотрит, там, как, не знаю, енот из норы злобный. Улыбается.
3: Еноты не бывают злобными.
4: Барсук.
3: Барсук. Пусть будет барсук.
4: Пришел клиент, он рад. Денег с тебя заработает. Ну и
3: но,
4: что?
3: Ну, кстати, тут главное, если такое сравнение, без лишней навязчивости. Потому что вот в этот момент в лицемерии ты веришь намного сильнее. Ему что-то от меня надо. Ему надо, чтобы я купил этот товар уже, да, наконец-то. Вот.
4: Большинство покупателей, они не знают, что они хотят. Задача продавца тебе объяснить, показать, подобрать. И вот ты счастливый уже ушел.
3: Ну, давайте счастливыми уйдем на новости.
4: Да.
3: Я с вами сегодня, друзья.
4: Пойдем праздновать праздник.
3: Да, прощаюсь. Дмитрий Юрьевич обязательно остается. У нас впереди второй час нашей программы. Еще раз всех с праздником. Поздравляем, друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.
4: Спасибо, Татьяна.

0: правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Анапе полночь, в Перми 2 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Иностранные авиакомпании стали заправляться в аэропортах России впрок. В МИД Индии выразили протест США. Далее подробности. Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Иностранные авиакомпании стали больше заправляться в российских аэропортах. Так они пытаются сократить расходы на фоне повышения цен на авиатопливо за рубежом. Об этом рассказали РИА Новости в Росавиации. В пресс-службе также уточнили, что приоритетом в такой ситуации остается обеспечение топливом в первую очередь российских самолетов, особенно в высокий летний сезон. Ранее конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства по Армузскому проливу. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые испытывают дефицит авиакеросина. Глава МИД Индии выразил протест американскому госсекретарю Марко Рубио в связи с ударами США по судам в Оманском заливе. Он подчеркнул, что подобные действия, направленные против коммерческого судоходства, не оправданы. Ранее в связи с инцидентом МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США в Нью-Дели. Ему также был заявлен решительный протест. В свою очередь, в четверг Центральное командование вооруженных сил штатов сообщило, что американские военные атаковали и вывели из строя нефтяной танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе за нарушение блокады против Ирана. Командование добавило, что это уже третье торговое судно, выведенное из строя на этой неделе. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение следующих нескольких дней. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, после подписания документа начнутся переговоры об основной договоренности, в которую войдет ядерный вопрос. Длиться они будут 60 дней с возможностью продления, если стороны будут довольны ходом переговоров. Он отметил, что если страны не достигнут окончательной сделки, тогда есть вероятность, что стороны вернутся к состоянию, которое было до первоначальной договоренности. Великобритания запретит импорт дизеля и керосина, произведенного из нефти России в третьих странах, следует из сообщений Министерства торговли. Ограничение начнет действовать с 1 января 2027 года. Ранее в мае Великобритания бессрочно разрешила ввоз дизеля и керосина, произведенного из российской нефти в третьих странах. Позже британские власти уточнили, что импорт данных товаров не был запрещен, а лицензия на поставку является временной мерой перед полным запретом. Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Андрею Кончаловскому государственную премию в области литературы и искусства, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства отметил, что режиссер через образы отечественной классики, судьбы людей и масштабные художественные полотна открывает миру ценности культуры России. Традиционно Владимир Путин в День России награждает героев труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: Это долгожданная, любимая, самая лучшая программа в стране «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
5: Привет всем слушателям и зрителям.
4: Дмитрий Юрьевич, знаете, сколько нам с вами прилетело-то неприятного за то, что в прошлую пятницу мы были так называемыми прогульщиками и не вышли в эфир, хотя я всех заранее предупредила, но нам столько гадостей написали с вами, что мы прогуливали. Как можно целую пятницу-то прогулять? Ну ладно, давайте.
5: Я был в краткосрочном отпуске. Внезапная проверка на Сахалине, да.
4: Наслышаны. Ну что, Дмитрий Юрьевич, сначала к важному. Замечательный праздник, день нашей великой, чудеснейшей, самой большой, самой доброй,
5: всех
4: самой сильной страны.
5: Да.
4: 12 июня отмечается День России. В этот день, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Ну, Дмитрий Юрьевич, вы чувствуете, что в последнее время русский народ как-то больше сплотился?
5: По поводу праздника или вообще?
4: Вообще, за последние 5 лет вот лично я сильно ощутила единство русского народа, чего не чувствовала прежде.
5: Ну да, безусловно, именно так, да.
4: Ну, на длинные выходные многие отправились в путешествие по России. Естественно, Петербург поехал в Москву, а Москва в Петербург. Но если мы попробуем выбрать какие-то другие направления, то куда бы вы на выходные дни порекомендовали уехать на несколько дней?
5: Я не очень езжу на несколько дней, поэтому не знаю. Ну, что тут, если применительно к нам, от нас недалеко город Новгород, там хорошая трасса, очень быстро, сколько там, 120 километров. Город Выборг в другую сторону, на север, 120 километров. Город Псков, Вологда, вот, я совершенно смело туда бы съездил. К сожалению, не могу. Вот, а так бы съездил, да.
4: Я ни в одном из
5: них своему студенту. Общий знакомый Данила, например, ездил в Нижний Новгород, страшно хвалил.
4: Да.
5: А вот мы вместе с ним ездили в Тулу, и оба страшно хвалили. Нам очень понравилось, очень интересно. Все ухожено, починено, покрашено, кормят отлично. Вообще, вот могу посоветовать слетать в Красноярск, это далеко, конечно, зато в Красноярске кормят так, отвал башки, в Москве такое не всегда найдешь, очень круто.
4: Дмитрий Юрьевич, ну раз вы мой родной Красноярск упомянули, то я всем красноярцам передаю большой привет, потому что это мой родной город. Родилась я хоть и в Красноярске 45, но выросла я в Красноярске, в первый класс там пошла и в садик пошла. Поэтому Красноярск, я с вами, видите, у нас кормят вкуснее всех, это 100%.
5: Да.
4: У нас сегодня во второй половине часа будет рубрика «Вопрос-ответ», любимая. И я уже посмотрела некоторые вопросы наших слушателей, и вот в тему задают вопрос. В честь наступающего Дня России, ну уже наступившего, с чего начинается Родина, по вашему мнению, Дмитрий Юрьевич?
5: С картинки в твоем букваре. У нас есть хорошая песня советская, «С чего начинается Родина». Слушайте, там все про это рассказано. Очень пронзительная песня.
4: Ну, теперь к действительно серьезным темам. Вот очень много и часто говорят о повышении рождаемости. Смотрите, новые способы повышать рождаемость, конечно же, заключаются в том, чтобы облегчить, например, родовую деятельность женщинам. И вот россиянки стали рожать в виртуальной реальности. Некоторые роддомы закупили VR-очки для облегчения боли роженицам, которым нельзя, например, ставить эпидуральную анестезию. Во время схваток женщины наблюдают за природой, делают какие-то медитации, дыхательные практики или гипнотерапию. И одна из рожениц даже рассказала, что действительно наблюдала за подводным миром благодаря этим очкам. Ей это помогло отвлечься, но из минусов гаджет тяжелый и давит на лицо. Ну вот, честно говоря, Дмитрий Юрьевич, у меня вызывают некоторые спорные ощущения такие новости и предложения, потому что мне кажется, что ты в родах так сильно занят родами и выполнением рекомендаций врача, что лично меня бы очки отвлекали. Как вы смотрите на такие попытки повысить рождаемость?
5: Последнее такое я слышал, что при лечении зубов рекомендуется пациенту включать тяжелую музыку, такой хэви-метал добротный. Я очень сильно сомневаюсь, что меня какая-то дурацкая музыка отвлечет от зубной боли. И очень сильно сомневаюсь, что женщину от родовых мук отвлекут какие-то картинки. Если это кому-то помогает, ну, как говорится, Бог навстречу, хорошо, пусть помогает. Но я очень сильно сомневаюсь, что такую серьезную боль можно заглушить какими-то картинками.
4: А как вы смотрите на такую тенденцию, что роды на самом деле стали достаточно дорогой такой историей для женщин? Сейчас всякие джакузи, роды в ванну с какими-то доулами, сопровождение. Сейчас вот что ни почитаешь, мне кажется, что на частном джете таких предложений, как в родах, нет.
5: Ну, это говорит ровно об одном. У граждан избыточное количество денег, которые они готовы тратить вот на всякие подобные вещи. При отсутствии рынка услуг, то есть если услуга не востребована, никто не будет такое предлагать, да еще и за такие цены. Если цены дикие, то это говорит о том, что у граждан дикое количество денег. Они за столько, так сказать, покупают эти самые услуги. Что касательно самих услуг, да это все со времен Советского Союза еще. Все эти роды в воде, роды с дельфинами, как что-то там водяное. Если я правильно помню, был такой гражданин Чарковский, по-моему, он там главный пропагандист был, что ребенка там непрерывно в воду макать, что он же в этих, как они правильно называются, околоплодных водах плавает все время, а значит, он предназначен к жизни в воде. И вот его в ванну, в теплую воду на пузо положить, чтобы он, значит, голову поворачивал для вдоха, и это там так полезно туда-сюда. Я наблюдал некоторое количество детей, которых так рожали и так растили. Осмелюсь заявить, от всех остальных детей они не отличались абсолютно ничем. Все рассказы про то, что он там здоровее и еще что-то, это если с точки зрения родителя, у которого один вот этот ребенок, ну, может быть, да. Если таких ребятишек собрать там десяток, сотню и наблюдать за ними, я сильно сомневаюсь, что там какая-то разница. С моей точки зрения, есть некие проверенные методики, которые гарантируют тебе какой-никакой результат. Доверяться каким-то барбосам, которые тебя, давай-ка ты в джакузи родишь. Вы ее хорошо помыли? Я там инфекцию никакую не намотаю, хотелось бы узнать, как это у вас вообще. А те, кто этим занимается, приемом этих родов, а сколько вы их таких приняли? Помнишь, как художественный фильм «Чужие»? Сколько у вас выходов? 38, а боевых 2. Вот так и тут. Боевых выходов нет, а вы самое дорогое на свете доверяете каким-то барбосам непонятным. Вот.
4: Ну вот большой философский вопрос, а можно ли действительно соглашаться на вот эти роды дома, роды парные, роды вместе?
5: Ой, Алена, с моей точки зрения, это все должно быть запрещено. Есть сертифицированная медицина, это не шутки никакие. Там люди умирают или теряют здоровье. Если вот ты сертифицированный специалист, специально обученный, сдавший экзамены и прочее, вот ты имеешь право заниматься лечением. Нет диплома, нет, понимаю, вон отсюда. Это все должно быть запрещено законом. Все эти родовспоможения и прочее. Роды на дому, бред какой-то.
4: Ну, хорошо, мы с вами спорную тему подняли. Я знаю, что нас слушают очень много женщин. И вот в комментариях обязательно в нашем канале «Радио Спутник» поделитесь своим мнением.
5: Я сразу скажу, дорогие женщины, женщины, берегите себя и своих детей, не доверяйте свое тело и тело своего ребенка непонятным шарлатанам, идиотам и мошенникам. Не доверяйте. Идите в сертифицированные учреждения, где работают настоящие специалисты. Только так.
4: К слову, про рождаемость. По последним данным, каждый 7-й декретный отпуск в стране оформлен на отца, представляете? И вот возникает вопрос, а кто же в декрете-то лучше справится, мать или отец? Если у нас такая статистика привлекательная. Хорошо это или плохо?
5: Если... Да нормально, наверное. Во-первых, ну, может ли отец справиться? Конечно, может. Какие сомнения? Многие отцы, наверное, не хуже мам. Разбираются уж как минимум,
4: бывает
5: как за
4: ребенком
5: смотреть, да, и ухаживать. А бывает и лучше, да, почему нет? То есть, если в семье обстановка вот такая, что вот жена должна работать, да, ну пусть папа сидит. Таких, по всей видимости, не так много, как может показаться. Вот. Ну, лишь бы ребенок был жив, здоров, и семья не развалилась. Государство должно помогать, в том числе и вот так.
4: Ну, с декретами, кстати, на отцов я интересовалась этой историей, и оказывается, там удобно, что отец может взять декрет, но при этом продолжить работу и получать декретные выплаты, если, например, у него там заработная плата выше, чем у супруги. Мне нравится, что этот момент тоже учитывается, и действительно страна помогает.
5: Да, я бы обратил внимание, да, посмотрите, то есть вот многих раздражают, ой, да что эти крики там про увеличение рождаемости, задрали уже, не задрали, в стране мало людей, надо кому-то работать, детей должно рождаться много, государство, вот обратите внимание, в том числе и вот такие усилия предпринимает, и, естественно, ну, у нас все это обладают сугубо большевистским образом мышления, когда одним могучим ударом решаются все на эти проблемы. Так бывает, но очень редко. А по большей части всякие маленькие действия. Здесь чуть-чуть подкрутили, тут чуть-чуть, и в итоге в целом становится гораздо лучше. Вот это вот один из важных моментов.
4: Ну вот, кстати, мы, конечно, много говорим про повышение рождаемости в нашей стране, но мы не одни озадачены. Вот смотрите, одна страна в мире первой разрешит, точнее, уже разрешила президенту и министрам женить людей. Произошло это в Словакии. Президент Словакии разрешил себе и министрам проводить бракосочетание. Представляете, как? Он подписал поправки в закон о семье, которые разрешают главе государства, депутатам и министрам проводить церемонию бракосочетания, сообщил об этом в одной известной сети, но при этом сказал, что он новым законом пользоваться не собирается, заявил, что никогда не просил наделить его такими полномочиями и вот в шутку попросил вообще не обращаться к нему с такими просьбами. Я думаю, ну это какая-то, наверное, ерунда. Я начала читать, копать, где, кто, в каких странах еще как пытается повышать демографию. И выяснила, что, например, в Аргентине, вот примерно с 1907, например, года, если я не вру, при рождении 7 мальчика подряд или 7 девочки подряд, президент становится крестным этому ребенку и дает ему полное финансовое обеспечение. Представляете? И это тоже попытка повышать, да. И уже таких детей чуть ли не 11 тысяч. Вот недавно такого ребенка тоже крестили в Аргентине. Вот такие способы повышения демографии. Ну, а как вам проведение брака?
5: Поддерживаю, да.
4: А как вам бракосочетание?
5: Ну, не знаю. По-моему, процедура бракосочетания не очень способствует рождению детей. Как-то не всегда из этого что-то получается. Но если людям прикольно вот так, давайте посмотрим на этот наш сияющий град на холме под названием США. Вот там в городе Лас-Вегасе, там женят всех на свете за 3 секунды. Стремительно переодевшись в Элвиса Пресли и еще чего-нибудь там, вот, берите пример, так сказать, гражданам весело.
4: Ну, в завершение темы о рождаемости, исследования, смартфоны могут являться причиной демографического кризиса во всем мире. Financial Times отмечает,
5: вот так открытие,
4: да, что с момента их массового распространения суммарный коэффициент рождаемости упал почти на 40%. Ну, вот так вот.
5: Ничего удивительного нет, да, люди развлекаются, то есть... Зачем смартфон нужен-то? Там что, решаются какие-то глобальные проблемы? Нет. Там работают? Нет. Что там делают? Там потребляют так называемый контент. Смотрят идиотские ролики в ТикТоках. Смотрят, читают, ну, эти телепередачи, еще какие-то там стримы так называемые. То есть это жвачка. Это даже не жвачка, я не знаю, как это назвать, каким хорошим словом. То есть мозги все время чем-то заняты. Вот. им не до общения друг с другом, потому что там все это гораздо красивее, интереснее, весело, мигает, светится, музыка играет, все бегают и вообще. Поэтому зачем отвлекаться на общение с живыми людьми? Там гораздо интереснее. Не сомневаюсь, и это мы еще не считаем того, что люди теперь все время сидят, они вообще не двигаются, они все время сидят. Это ведет к гормональным сбоям, и им даже размножаться неинтересно, что уж, казалось бы, даже представить невозможно было такое раньше. А вот, оказывается, вот так. При советской власти, помню, много писали про так называемую гиподинамию, что люди мало двигаются, это малоподвижность, гиподинамия, что надо обязательно, тогда страшно пропагандировали бег рысцой, то есть такое-то, то, что теперь джоггингом называют. Вот, какие-то эти спортивно-физкультурные мероприятия, на лыжах покатайтесь, в футбол поиграйте, не сидите. Так оказывается, тогда ерунда была по сравнению с сейчас. Как там? Частота сердечно-сосудистых заболеваний растет, не растет, если вы все время сидите, не двигаетесь, а потом вдруг бежать куда-то надо, и худо будет. И вообще, еще скоро надо это дожить, когда все помирать начнут, и выяснится еще небось, что и количество болезней там, каких-нибудь сердечно-сосудистых, и какие-нибудь суставы не работают, и еще чего-то, и живут на 10 лет меньше. Потому что в телефоне было страшно интересно. Вот.
4: Вы сказали про неподвижных людей. У меня сразу ассоциация с мультфильмом «Валли». Помните, там люди
5: сидели. Жирные. Все жирные были, да, обратите внимание. Жир никакой пользы не несет.
4: И вот наше будущее. Дмитрий Юрьевич, ну к другим новостям, к сожалению, нерадостным. 10 июня 26 года на 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. И причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь. В Петербурге простились сегодня с народной артисткой. Людмила Алексеевна широко известна по фильмам «Донская повесть», «Журавушка», «Русь изначально» и «Угрюм река». Конечно же, мы соболезнуем и скорбим вместе с родными и близкими Людмилы Алексеевны. Ну вот так обидно, когда уходят действительно масштабные фигуры советского кино. И как вы считаете, можно ли работу Людмилы Алексеевны показать молодому поколению как настоящую советскую актерскую школу?
5: Тут, как в известной присказке, чем больше времени проходит, тем лучше играют советские актеры.
4: С языка сняли.
5: Всем рекомендую смотреть отличные актерские работы. Мне... Как первое, что в голову приходит, художественный фильм «Начало», один из моих любимых, где Инна Чурикова, Жанну Дарк играла. А мне целоваться нельзя. Почему? Млею.
6: Отлично.
5: Очень хорошая актриса была. Да, земля пухом.
4: Очень жалко, что она ушла из жизни. Мне однажды довелось ее увидеть вживую. Кстати, это было рядом с нашей редакцией в Третьяковской галерее. Я принимала участие в чтецком конкурсе, и она была одним из членов жюри. И я поразилась тем, как она хорошо выглядела. Она была так строга. Я когда ее увидела, я думала, что просто на месте умру от ее масштабной личности, потому что она совершенно была потрясающей, конечно же, очень талантливая. Поэтому вновь выражаем свои соболезнования и максимальную поддержку присылаем родным и близким. К другим новостям из кинематографа. Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд официально завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 95 лет. Как вы считаете, как определить возраст, когда человеку стоит выходить на пенсию, а когда нет? И вообще, можно ли выйти на пенсию в кино?
5: Строго индивидуально. Это невозможно ко всем примерять. Большинство вот у нас, например, где, так сказать, родовое имение в деревне, там кладбище сельское, ну, максимальный срок жизни у мужиков, срок жизни 52 года. Работа на свежем воздухе, непрерывное принятие алкоголя, драки, зоны и все такое. 52 года, если больше, то это кто-то серьезно зажился, а тут 95. И при этом дед еще и соображает, что делает, еще и другими руководит. Я не могу сказать, что последние фильмы у него шедевры какие-то. То есть я последний я у него смотрел, по-моему, назывался «The Mule». «Mule» у нас это перевели как «наркокурьер». У меня создалось впечатление, что это снимали какие-то малолетние дуры, девочки-стажерки, потому что кино настолько глупое, что вот только руками развести. Как ты мог такое сделать? А потом полез, посмотрел, а оказывается, сценарий написал для этого мула тот же человек, который написал абсолютно гениальный сценарий для фильма «Гран Торино», тоже Клинта Иствуда, где он там главную роль играет. Как это так? В общем, что-то там сбоит и вообще, но он нечеловечески продуктивен, невероятно талантливый и вообще, дай бог ему здоровья, пусть и дальше живет, хотя Россию он не любит, яростный антисоветчик и всякое такое, но он, говорят, самый богатый в Голливуде актер, то есть столько лет, так сказать, в деле и настолько серьезен, ни алкоголик, ни наркоман, ничего, занят, вот то, что действительно называется, занят творчеством, да, делает всякое интересное. Художественный фильм «Непрощенный», кто не видел, строго смотреть в переводе Гоблина, шедевр на все времена.
4: Вот а давайте его в следующий раз возьмем. Я сейчас запишу, мы в следующий раз его обсудим, «Непрощенный». Так, извините.
5: Есть у него там такая долларовая трилогия, где там за пригоршню долларов на несколько долларов больше и хороший, плохой, злой. Он потом еще там пара мулов для сестры Сары, вздерни их повыше, там Outlaw Джози Уэйлс. У него много таких, как это у нас говорят, про ковбоев, вестернов. Вот. А «Непрощенный» там всему этому подводит черту. Совершенно выдающееся произведение, выдающиеся актерские работы. Есть недостатки, мы их раскроем.

0: как большой кот. Он так специфически движется, у него такие движения плавные, вот как действительно как у огромного кота. Молодец. Люблю.
1: Меня поразило, что Клинт Иствуд принял решение завершить, вот как сформулировано, свою профессиональную карьеру, потому что я имею возможность пообщаться с представителями Старой Гвардии артистов, и я всегда замечала такое, знаете, ревностное отношение к тому, что молодым дорогу не надо давать, они бестолковые зеленые, нет. И у нас вот все педагоги Старой Гвардии, они всегда держались за свое место. И всегда был большой вопрос и спор, вот это, знаете, проблема отцов и детей, что а надо ли молодым давать дорогу или не надо, что вот у нас старейшим театром очень долго руководил значимый артист, добрая память, Юрий Мефодьевич Соломин, и очень долго думали, а можно ли молодому дать потом руководить театром или нет. И вот для меня удивительно, что, не знаю, понимал ли он, или он просто принял решение, что уже, ну, хочу отдохнуть, мне 95 лет. Но это же круто сказать в какой-то момент.
0: Конечно.
1: Идите, да, молодые, да, развивайтесь. Да. Это очень круто, это достойно уважения. Не все так могут.
0: Да,
1: далеко
0: согласен,
1: не все.
0: Да.
1: Но к еще важным новостям кино. Союз мультфильму исполнилось 90 лет. Студия подарила зрителям Чебурашку. Ну, погоди, Бременских музыкантов, Простоквашино и тысячи других анимационных фильмов и сериалов. Я поинтересовалась статистикой. Оказывается, за 90 лет Союз мультфильм создал около 3000 мультфильмов. Самая титулованная картина «Ёжик в тумане». На озвучании фильмов, прежде чем мне напишут, что правильно говорить озвучивание, я открою страшную тайну, что озвучание говорят среди людей, которые занимаются озвучанием кино. Озвучивание, так говорят в словарях.
0: Да, это знаешь, извини, перебью, это вот когда моряки говорят «компас»,
1: да.
0: Это морской жаргон. Да, а когда плиточник ложит плитку, ой, дебилы, русского языка не знают, ударение не туда, да.
1: Это забавное сравнение. Да. А в принципе, вы все верно добавили, вот я хотела лишь сказать, что в озвучании фильмов принимали участие и Аркадий Райкин, и Фаина Раневская, и Людмила Гурченко, и даже из более молодых Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Леонид Ермольник, Константин Хабенский и другие. Дмитрий Юрьевич, вот мне даже интересно, как бы выглядел ваш персонаж у «Союз мультфильма»? Представляете, так нарисовать дедушку гоблина.
0: Не знаю, я не художник. Нет. Как это когда-то при советской власти говорили, как надо для детей снимать? Для детей надо снимать, как для взрослых, только лучше. Вот обрати внимание, какие кадры были задействованы и насколько прекрасно получалось.
1: Я на днях включила «Ну, погоди» сыну и села вместе с ним посмотреть. Была в ужасе от того, что написали, табачные изделия присутствуют в кадре,
0: да,
1: что
0: да,
1: мультик,
0: да,
1: не 0+, по-моему, там было какое-то возрастное ограничение.
0: Господи.
1: И сижу, думаю, ну за что? Ну я выросла на этом мультике. Любимая картинка от папы была – это волк с сигаретой. Ну как без этого-то?
0: Да. Когда он от котенка прикуривал, помнишь?
1: Конечно, прекрасный кадр.
0: Котенок с такой папиросой.
1: Оставайтесь с нами, друзья.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
1: Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезни.

0: красные точки и бить по ним, а не копировать глупость.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
2: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
2: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Приветствуем, Дмитрий Юрьевич.
2: Категорически, да.
1: И переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». А еще каждый раз это так звучит очень торжественно, но в целом я считаю, что, знаете, у нас серьезная вообще-то рубрика, хоть мы и говорим, что она развлекательная. Надеюсь, что кого-то заставляет задуматься о том, что жить нужно определенным образом, не таким, каким живут некоторые, скажем так. Ну что, поехали. Смотрите, кандидат номер один. Наркосбытчик из города Урай получил 10,5 лет тюрьмы за то, что принес другу наркотики в изолятор временного содержания. И в ходе судебного процесса мужчина не признавал своей вины, и отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
2: Десятка неплохо. Помог. Помощь друга.
1: Конечно, друг в беде не бросит.
2: Да. Да, лишнего не спросит. Да.
1: И не скажет, судя по всему. Следующий кандидат. Житель Екатеринбурга из любопытства выстрелил себе в ногу и попал под суд. Мужчина показывал сожительнице свой пневматический пистолет, затем решил показать, как этот пистолет стреляет, выстрелил себе в левое бедро, ему стало больно, он вызвал скорую, в больнице наложили швы, отпустили домой, но, естественно, сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции составили в отношении Олега протокол об административном правонарушении. Вину в содеянном он признал и раскаял. И раскаялся, его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а пистолет конфисковали. Любопытство до добра не доводит.
2: Да, хорошо, у Олега не было настоящего пистолета, а так бы наслушались еще интереснее, да.
1: Ну, слава богу, таких историй не было, но вот попыток оказаться, прости господи, на том свете все-таки была на этой неделе попытка. Москвич дал гадюке себя укусить, чтобы выработать иммунитет к яду. Ну, естественно, чуть не погиб. От укуса рука мгновенно отекла, пальцы посинели, появились кровоподтеки. Парня, слава богу, спасли. Пришлось это делать медикам с Клифа, поэтому медики с Клифа, вам большой привет. Вы крутые, но вот нам жаль, что вам приходится иметь дело вот с такими историями. Иммунитет, Демьян.
2: А зачем, интересно? Его что, постоянно кусают гадюки? Ну, наверное, был бы уже иммунитет, если постоянно кусают. Если не кусают... Зачем ты дал ей себя укусить? Ну, от гадюк умирают далеко не все, но счастья от укуса не будет никакого вообще. Хороший кандидат, да, вот этот с гадюкой, мне нравится.
1: Мне тоже понравился. Но вот примерно там же, смотрите, девушка в Дагестане, туристка, увидела, ее прокусил пастуший пес за ягодицу, потому что эта девушка вбежала в стадо и поймала овцу. Вот захотелось, я не знаю, пообниматься с овечкой или еще чего-то.
3: Хорошо, ее пастух не поймал, не выпал. Если бы они действовали в тандеме с кавказской овчаркой, не ушла бы дрянь такая. Да. Но вообще я не рекомендую хватать чужих овец, это добром не кончится. Даже собака этого не одобряет, она овец охраняет, а это какая-то чужеродная сущность ворвалась.
1: Ну что, кто вам больше всех приглянулся из сегодняшних
2: кандидатов?
1: Самый
2: хороший с гадюкой, да, этот интеллектуал, оттас вообще. Номер два – это укушенная за задницу собакой туристка. Ну и кто? Кого на третье место?
1: А третьих мы уже успели забыть. Ну, этот, как его зовут? 10,5 лет
2: который,
1: тюрьмы.
2: Да, который в сезон на 10 лет занес.
1: Да.
2: Молодец тоже.
1: Постарался.
2: Да, хороший. Да.
1: Но у нас с недавних пор появилась рубрика в противовес настоящие джиги. Ты представляете, Дмитрий Юрьевич, истории на самом деле какое-то безумное количество. Конечно же, мы не умаляем достижений других, но вот... Я имею в виду, не умаляем достижений других людей, потому что присылают много историй, но я вот сегодня предлагаю обратить внимание на историю 16-летнего Кирилла Царулица, извините, если неправильно назвала фамилию, в Канске. Он спас из горящего дома двух маленьких детей и их мать, вытащил всех через окно, получил отравление угарным газом, и за этот подвиг он удостоился благодарности от местного МВД.
2: Вот такой молодец, вот мальчик, молодец, да.
1: 16 лет, да. Родителям только, конечно же, поаплодировать за воспитание настоящего героя.
2: Да.
1: Ну что, Дмитрий Юрьевич, давно у нас с вами не было любимой рубрики нашего слушателя и зрителя «Вопрос-ответ». Я напоминаю, что мы собираем все вопросы заранее перед эфиром, потому что нам справедливо написали, что кто-то нас смотрит в записи и хочется задать вопрос. Все вопросы мы принимаем в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Выкладываем посты накануне пятничного эфира. Но не принимаем вопросы, если вы не подписаны на телеграм-канал и Макс-канал «Радио Спутник». Прям ходим, проверяем, подписаны ли вы на «Радио Спутник». Если не подписаны, вопрос не попадет. Ну что, Дмитрий Юрьевич, поехали. Дмитрий Юрьевич, если бы вас выбрали президентом нашей страны, у вас есть понимание, как управлять государством?
2: Нет. Я даже административными единицами не управлял, и выбирать меня туда не надо. Я строго за здравомыслие и трезвый рассудок. Туда управленцев, имеющих опыт управления. Знаете, вот как был когда-то в Америке такой президент Рейган, который сначала был губернатором Калифорнии, а потом уже президентом Соединенных Штатов. Это вот ступеньками надо двигаться, понимая, чем ты занимаешься, как этим заниматься и каких добиваться результатов. Если вот так вот, как это у нас принято, я не про президентов, а вообще, вот давай, кто больше всех наобещает, того и выберем. А когда он обещанное не выполнит, ну, а что вы хотели? Отвечать за это никто не будет. Ну, вот таких вот нельзя категорически. То есть это не отбор горлопанов, которые самые красочные обещания раздают. Это отбор управленцев. Тут мне, кстати, не совсем понятно, как это... не будем залезать в дебри выборов. Не надо меня в президенты, я так не умею.
1: Дмитрий Юрьевич, народ ждет перевод «Зиты и Гиты». Уже не знаем, куда деньги кидать. Стоит ли еще надеяться? Хороший вопрос.
2: Так. Жизнь так складывается постоянно, что все время куда-то меня отвлекают. Вот на Сахалин летали, медведей пугали, там рыбу ловили и всякое такое. Неделя выпала, например. Сидят три молодых человека, употребившие изрядно, в машине, один за рулем, двое рядом, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый. Вова, поехали. Я не успеваю. Вот примерно так это выглядит.
1: Ждем, друзья, ждем, надеемся, да. Верим обязательно. Этот
2: будет,
1: момент побеждает
2: будет,
1: тот, да. Кто умеет ждать, поэтому мы все ждем. Да. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Как вы относитесь к нашей компьютерной игре «Смута»? Ее многие поливают грязью не только за историческое соответствие, сколько за качество игрового процесса, коридорные локации, странные диалоги, топорность некоторых элементов. А как вы вообще относитесь к отечественной игровой сфере?
2: Как и к любой другой, бывает хорошее, бывает не очень хорошее, бывает откровенно плохое. Игра «Смута» — это, ну, как замах на так называемый AAA, когда ААА, тайтл так называемый. Ну, у нас невозможно такое построить в силу совершенно объективных причин. Невозможно, и все, начиная от отсутствия программистов такого класса и заканчивая способностями коллективно трудиться. Я единицы знаю таких, кто может вот, построить действительно достойную игру. Вспомните, в начале 2000-х вот у нас выходила такая игра «Ил-2. Штурмовик» мирового качества. В игре «Смута», ну, для меня лично непонятно, вот взятка, некий этот литературная основа, и оттуда 19 века произведение, и оттуда диалоги перенесены в игру. Ну, для меня такое непонятно. Это не добавляет интересности. Если бы я диалоги писал, это добавило бы интересности, точно вам говорю. Ну, вот тут получилось, как получилось, это авторское решение. Ну, вот такая она. Я считаю... Ну, нас тогда с Клим Санычем нанимали, так сказать, в ходе рекламной кампании, чтобы мы сделали ролики про «Смуту» как таковую. Клим Саныч подготовил 10 роликов про русскую «Смуту». 10 роликов на момент выхода игры посмотрели, приготовьтесь, 15 миллионов раз. С моей точки зрения, это в первую очередь привлекает внимание к родной истории. А что на самом-то деле было? Поэтому вот с роликами у нас получилось все хорошо. Если вас расстраивает игра, смотрите наши ролики. Там все великолепно.
1: За годы работы вы стали для многих символом здравого смысла и критического мышления. А были ли случаи, когда вы спустя годы кардинально меняли свое мнение по важному вопросу? Что заставило вас пересмотреть взгляды?
2: Ну, как-то помню, на волне перестройки, что-то мы с женой моей ночью общались, и что-то зашла речь про Павлика Морозова, я сказал, что Павлик Морозов предатель. Она мне настучала по башке, сказала, никакой Павлик Морозов не предатель. Ну, она, как женщина, говорила эмоционально и не очень хорошо разбиралась, но говорила она совершенно про другое. Я немедленно вцепился в предмет и изучил, кем на самом деле был Павлик Морозов. К моему немыслимому удивлению оказалось, что он даже не был пионером. Хотя нам с детства объясняли, что он был пионер, а там вот папа кулак. Папа у него был вульгарный уголовник. Павлик никого не предавал. Он на суде подтвердил показания матери, которую отец, негодяй и скотина, избивал, всячески над ней глумился, бросив ее с четырьмя детьми. Папу отправили строить Беломорканал, на всякий случай, откуда он еще и, по-моему, с орденом вернулся. А Павлика вместе с его младшим братом Федей зарезал родной дед. Не за то, что там каких-то кулаков сдали, там не было никаких кулаков, только ссыльные поселенцы. Никакого зерна Павлик не нашел. Его просто убил родной дед. Ну, можете представить, на что это похоже, когда там одному 12 лет, по-моему, было, а другому 7. Их там двоюродный брат их держал, а дедушка их ножом убивал. То есть это мрачнейшая уголовщина, мрачнейшая. Вот. Не надо говорить про то, что не знаешь. А женщина была права. Вот так.
1: Удивительная история, Дмитрий Юрьевич. Я не к тому, что... Меня, знаете, что удивляет? Что это же в доступе, эта информация, но при этом мы по сей день все говорим, что Павлик Морозов страшный предатель.
2: Да, да, конечно, да. Ну, большевики, они все плохие были, как ты понимаешь. Непонятно, как войну выиграли, правда, но все плохие, да.
1: Дмитрий Юрьевич, можете ли вы поделиться впечатлениями о первом сезоне сериала «Настоящий детектив»? Вам понравился в целом? Понятно, что это кино, но как вам сюжет? Как можете прокомментировать Отличный. Следственные мероприятия? Как вам актеры Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон? Ну, кстати, Дмитрий Юрьевич, я вообще... Я смотрела этот первый «Настоящий детектив» первый сезон, я ничего не поняла, мне вообще ничего не понравилось.
2: Потому что идиотский перевод. Это гениальный. Первый сезон просто гениальный вообще. Актерская игра выше всяких похвал. До меня, кстати, не сразу дошло, что вот этот вот потлатый мужик, который на всех картинках вот так вот сидит, что это МакКонахи. До меня не сразу дошло, кто это такой. Вот, отличный, вообще великолепный просто. Конечно, там вот эти, когда его там чем-то проткнули, а ему там какие-то космические виды открылись, это несерьезно. Но в целом вы как-то это, люди все время, а как оно, похоже, как на самом деле? Нет, не похоже. Это кино, это не документальный фильм. Даже вам в документальном не расскажут все, как на самом деле, как правило. Тут вот это отринем, а вот это вот выпитим. Оно не столько про следственные действия, там, оперативную работу. Оно про людей. Хорошее кино, оно всегда про людей. А вот это антураж. Больше всего понравилось, когда в конце сказали, а что там дальше-то? А ничего, там такие люди задействованы, что ничего расследовать нельзя. О, вот это вот настоящая правда, да, отличный. Да, я его даже когда-то перевел, но так и не озвучил. Держим, так сказать, в загашнике.
1: Ну ничего, и Зиту и Гиду дождемся, и настоящего детектива дождемся. Что нам? Каковы наши годы, Дмитрий Юрьевич? Все только впереди, жизнь только начинается. Вопрос по вашей работе в органах. Подскажите, а часто ли вы выезжали на стрельбище? Как это было на неделю?
2: Вообще не выезжали.
1: О, как.
2: Это никому не надо. Все это чушь собачья, ёлы-палы, друзья. Нет там никаких этих самых. Когда вас на службу берут, у тебя вот куда-нибудь в уголовный розыск, у тебя какой спортивный разряд и по какому виду спорта? Можешь кому-нибудь там вот в рыло дать так, чтобы череп проломить? О, годишься, да, нормально, годишься. Нет, ну, значит, не годишься. Учить там тебя каким-то этим там кунг-фу, приседать там еще что-то, никто не будет. Этим заниматься некогда, там физически нет времени. Ездить в тир могут возить на какие-нибудь соревнования. Стрелять тебя научат в школе милиции. Где-то там полгода учиться будешь, полицейская академия, так называемая, все, все сказки, ну, я не знаю, это не воспримите за хвастовство, я достаточно ловко стреляю, то есть вот с трех патронов меньше 24 никогда не выстреливаю. Ну, это не снайпер, но нормальный, добротный результат. Есть люди, которые там в три раза здоровее меня, у них руки, как у меня ноги, они почему-то никуда не попадают, это... Вещь специфическая. Меня учили хорошо, я во все, что надо, попадал. При этом, когда вы, если вы собираетесь стрелять по людям, там не надо ходить в тир. В людей стреляют там максимум 3-5 метров. Это я не про то, что я все время стрелял в людей, нет. Но там совершенно другое. Ты там не будешь все эти прыжки, как в кино, так не бывает. Вот. Поэтому зачем вас учить? Либо ты умеешь сразу, либо ты туда не ходи. На соревнования, да, возят. Да, там есть спортсмены, которые индивидуально им сильно нравилось заниматься. Они занимались, выступали там от команд, от всяких. Точно так же, как стрелки, мотоциклисты, рукопашники и всякое такое. Бывают такие индивиды. В целом, нет, никто ничем не занимается. Это невозможно. Там ненормированный рабочий день. Вы не представляете, что это такое. Вот. Когда в телевизоре, потом в кино показывают, какие там трагедии у полицейского в семье, что его дома не бывает, и жена начинает орать, я так больше не могу, а как ты можешь? А там невозможно по-другому работать. Там все время ненормированный рабочий день, это очень тяжело. Обратите внимание, там на пенсию отпускают в 45 лет. Поверьте на слово, государство, даже советское, к вам большой любви не питает. И если вас в 45 лет отпускают на пенсию, значит, все плохо. Большинство на пенсию уходит с второй группы инвалидности, то есть с гипертонией и со всем, что к этому прикладывается. В 45 лет уже все хорошо. Когда там, по каким тирам ездить, я просто не представляю.
1: Вклинюсь в рубрику «Вопрос-ответ» со своим вопросом. Вы сейчас сказали, что вы неплохо стреляете, мягко говоря. Но вот есть же убеждение, что есть предрасположенность какой-то профессии, есть склад ума, там, не знаю, математический, не математический. А вот в случае со стрельбой, это доступный навык для всех, как на велосипеде кататься? Или все-таки это тоже вот кто-то может стрелять, а кто-то не может? Кому-то дано, кому-то не дано.
2: Из того, что я наблюдал, есть разные педагоги. У одного почему-то все стреляют и попадают, а у другого никто вообще. То есть, во-первых, сами по себе там приемы обучения, во-вторых, ну, как тебе объясняют? Ну, например, когда стреляешь, тебя наш педагог сразу спрашивал: ты выстрелил там 25 метров до мишени, ну, куда ты попал, говори. А ты должен знать, куда ты попал. То есть это специфический навык. И при этом был когда-то такой сериал «Дата Туташки», я там как научиться стрелять, «Дата Батона». И «Дата» отвечал: 1000 выстрелов стоя по неподвижной мишени, 1000 выстрелов стоя по подвижной мишени и 1000 выстрелов на ходу по подвижной мишени. Вот тогда у тебя там что-то в башке начнет откладываться. Я вас уверяю, вам нигде не дадут сжечь 1000 патронов на ваш... Ну, может, вы деньги платить будете, так, да, а в целом нет. Поэтому от педагога очень многое зависит. Ну, и сам старайся. Стой с утюгом, чтобы у тебя руки не тряслись. Алкоголь полезно употреблять. Он, так сказать, дрожь в руках скрадывает. Вот.
1: Ничего себе, вот это забавные рекомендации, Дмитрий Юрьевич. Удивили, хорошо. Так, следующий вопрос. Какие перлы Алены удивили вас больше всего? Если можно, топ-3, пожалуйста. Сидит такой Дмитрий Юрьевич после каждого эфира 2 года и записывает, да. Что ж там Алена сказала. Да. Ну, Дмитрий, что же я там сказала? Вы все зафиксировали? Топ-3 зафиксировали?
2: У нас с Аленой общий грех есть. В хорошем смысле. Мы ударение неправильно ставим. Вот сегодня она сказала топорный.
1: Топорный,
2: или...
1: да. Вместо топорный.
2: Да, вот.
1: Сказала.
2: Я точно так же, да. Я местами... Вот просто не понимаю, куда ударение ставить. Что помню, то знаю. А если что-то новое, у меня постоянно мимо.
1: Я еще прочитала топорное, а потом сижу такая, думаю, надо переговорить. Потом Дмитрию Юрьевичу скажу. Потом думаю, ой, да ладно. Поэтому, друзья, конечно же, я не переживу, если вы мне не напишете, что я неправильно ударение поставила. Я буду очень страдать, поэтому обязательно напишите мне, особенно про слово топорный. Так, поехали дальше. Дмитрий Юрьевич, вы любите рыбалку? Какая была самая большая рыба, пойманная вами? И, может, вспомните какой-нибудь веселый случай на рыбалке? Мне кажется, про веселые случаи с рыбалки желательно не рассказывать.
2: Да. Я в детстве, меня возили, есть такой в Новгородской губернии населенный пункт Сальцы, через который течет река Шелонь. Там война когда-то была. Я маленький, когда был, там еще вся река в воронках была. Там не рекомендовалось в воронки лезть, якобы утонешь. А через реку Шелонь был мост. И местные пацаны меня учили рыбу ловить. У меня удочка была, такой прутик, ну, с руку длиной, если взрослого человека. Там леска, грузик, крючок, поплавка не было. С червяка я насаживал, и под мостом там плавают рыбки, я их сверху вижу, ну, там не глубоко, где-то там повыше колена, наверное, и я этим рыбам своего червяка под нос запихивал, они его жрали, я их ловил. Такая у меня была рыба. Потом кормил своего кота. Кот страшно любил всех этих рыбок. Вот там карасики такие были маленькие. В целом, все мои поездки на рыбалку, как у всех, я рыбу ловить не умею, что там уметь, наливай да пей, поэтому я из рыбалки ничего не знаю, нет. Вот на Сахалин ездили, я там поймал лосося под названием сима, ну, большая такая рыба, не знаю, как правильно показать, такая, наверное, большой лосось там сидит в яме и ждёт, когда я его поймаю, я его изловил, а так нет.
1: А вы его готовили на месте? Изловленного.
2: Нет, я его домой привез. Добрые люди мне его упаковали, я его домой привез и сейчас доедаю.
1: Боже, да. Это, наверное, очень вкусно, да, Дмитрий Юрьевич? Вкусно?
2: Я не буду тебе рассказывать, Боже. А то вдруг ты тоже захочешь.
1: Конечно, да, я обожаю вообще рыбу. Вы что, это? Я вам завидую невероятно, потому что я хотела сказать, я тоже очень люблю рыбалку, Дмитрий Юрьевич. Особенно мне нравится тот момент, когда все рыбку поймали, мне пожарили и под нос мне ее поставили.
2: Да.
1: Моя любимая
2: часть
1: рыбалки. Кстати, про Сахалин. Услышав, что Дмитрий Юрьевич жил в палатке на Сахалине 3 дня в прохладную погоду, возник вопрос о соблюдении гигиены. А была ли мобильная баня?
2: Да, она так и называется «Мабиба». Вдруг вы не слышали, есть такая специальная палатка, в ней специальная печка. Печка специфическая такая, ну, до красна фактически раскаленная. Ну, конструкцию на словах описать не могу. По поисковому слову «Мабиба» посмотрите. Печка хорошая, потому что, несмотря на то, что это не деревянная, это не деревянный сруб, обшитый там фольгой еще чем-то, она даже палатку прогревает. Вот. Но, к сожалению, было сильно холодно, то есть там такого, чтобы вот... А речка, на которой жили, она мелкая, то есть она в протоке глубокая, но до нее идти там мелко где-то меньше, чем по колено, поэтому в воду броситься невозможно. Вот. Но, тем не менее, да. И баня была тоже. Полный комплекс. Очень серьезные люди организовывали мероприятия. То есть я такого... У нас Данила, специалист по выезду в леса, у него в «Газели» такого набито, что атомную войну переживет только Данила. У него там все есть. Но, оказывается, есть и посерьезнее люди. Там такое всякое интересное, очень неожиданно для меня было. С большим удовольствием изучил.
1: Где-то грустит один Данила. Данила, мы тебя любим. Нет, все в порядке.
2: Ничего он не грустит.
1: Дмитрий Юрьевич, ну что, какой вопрос вам приглянулся больше всех? Давайте вспоминать их. Вот так вот.
2: Про пистолеты давай, да, там интереснее всего было.
1: Про пистолеты что? Нет, подождите, это сейчас важно.
2: Соревнования.
1: Там про пистолеты был вопрос, боже мой, не могу его найти, что бывает, выезжали ли вы на стрельбище? А вот дальше был мой вопрос, да? Ну ладно, я пыталась. Я пыталась книжечку выпросить. Ну ладно, я в следующий раз. Обязательно найдем нашего слушателя и зрителя, автора этого вопроса. Я перешлю страницу ВКонтакте Дмитрию Юрьевичу и отправим книгу. Да. Но я напоминаю, что вы должны проживать на территории Российской Федерации, а то вдруг кто-то об этом забыл.
2: За пределы всегда. Отправить не можем, извините.
1: Увы, да. Дмитрий Юрьевич, ну что, традиционно пора передать слова поддержки нашим бойцам, тем более сегодня замечательный праздник. Как сказал наш президент, это ваш праздник, поэтому, ребята, сил, мужества, крепкого здоровья, скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Вы наши настоящие герои. Ура! Сегодня все бокалы за вас. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Пока-пока.
2: Ура!

0: кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».
1: Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Владимире час ночи, в Бишкеке 4 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В российском МИДе прокомментировали решение украинских властей об исключении русского языка. США могут разблокировать иранские активы. В Сочи пройдет кинофестиваль. Далее подробности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала неонацизмом в действии решение Владимира Зеленского исключить русский из списка языков, подлежащих защите на Украине. Ранее в стране был подписан соответствующий закон. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе и с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Джо Байдена Хантера рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации там биолабораторий. Он также обратил внимание на то, что онлайн-энциклопедия Википедия по-прежнему содержит ложную информацию о биоцентрах. Ранее свет увидели документы нацразведки США. Из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего в стране находится 40 таких центров. Они поддерживаются Вашингтоном. Иранские активы будут разблокированы после подписания меморандума с США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он добавил, что договоренности предусматривают экономический план для страны. По его словам, так в Иран начнут поступать значительные ресурсы. Нидерландский круизный лайнер, на котором ранее произошла вспышка хантавируса, в субботу возвращается в строй. Он направляется в свой первый рейс по арктическому региону после перерыва. Напомню, вспышка вируса произошла на лайнере в ходе круиза в апреле. Корабль направлялся в Кабо-Верде. В результате 3 человека скончались. Нидерландская компания, владеющая судном, позднее заявила, что вирус возник еще до посадки пассажиров и не появился на самом лайнере. Расследование с целью установления точного места, где могло произойти заражение, продолжается. Более 1,5 миллиона человек в День России поучаствовали в акции «Родиной горжусь». Об этом сообщили в Росмолодежи. Там уточнили, что мероприятие объединило целые семьи ветеранов специальной военной операции и волонтеров. Участники акции присоединились к сбору гуманитарной помощи, посетили тематические лекции и мастер-классы, а также рассказали в социальных сетях, за что гордятся своей страной. Третий международный фестиваль кино «Евразия Кинофест» пройдет в Сочи. Зрители ждут более 100 картин от конкурсных лент до ретроспектив. Ожидается, что в фестивале примут участие свыше 700 участников из более чем 40 стран. Мероприятие пройдет с 13 по 19 июня. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Несущий информационную прохладу в этот знойный и засушливый, и удушливый день. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник».
3: Здравствуйте. Какая прохлада? Вы видели, что на улице?
2: На солнце сочает прохлада.
3: Нет, сейчас буквально, вот если вспоминать классику, великие слова песни «Тополиный пух, жара», июнь, получается. Вообще погода как будто в июле. Вы находите прям жарище такая, грозы.
2: В мае еще была такая погода.
3: Я вот сейчас вот на пробежке прям думал, в меня молнии шарахнет. Ну, вымок до нитки, но ничего. Вот прям такой идешь, как будто под душем, под теплым летним дождем. Погода великолепная. Всех с пятницей, всех, кто нас слушает, смотрит, кто о нас думает и кто помогает этот эфир выводить в эфир. Всем здрасте.
2: Праздник, кстати.
3: У нас праздник, да.
2: Говорим про него, говорим. Вот хочется услышать что-то отличное от других.
3: Да, мы с вами, наверное, помним, что когда-то этого праздника не было. Потом он возник, этот праздник. И как вот... Вот еще есть такой праздник, День народного единства, который подвергаются критике, что типа, про что этот праздник, зачем этот праздник, а давайте вот как раз вот и наполнять каким-то смыслом этот праздник, потому что...
2: Там смысл-то есть, вроде как поляков изгнали из Кремля.
3: Вот знаете...
2: В 612 году.
3: Это да, но вот уже последние два года я заметил, что это уже День народного единства, День единства народов России. Можно предположить, что якуты поляков не выгоняли, и чеченцы тоже, а нам надо как-то жить вот в этой стране, всем вместе, миром, и поэтому вот там смысл немножко перетекает от Дня освобождения от поляков в День народного единства. Вот я такое заметил.
2: Я могу притянуть сову, ну, потому что, например, там черкесы были в охране у наших императоров. А, вот...
3: а якуты, я не помню, это вот так, или тунгусы, им, значит, ну тогда вот почта долго ходила. Нет, это в наполеоновскую войну было, что отправили известие, что, значит, война такая началась в России. И вот где-то летом 1814 года пришел отряд тунгусов, говорят, мы на войну пришли.
2: Нет, а я же не дотянул. А в 612 году, 13-м, вернее, если я правильно помню, состоялся Земский собор, на котором Романовы стали правящей династией в нашей стране.
3: Ну да, 300-летие дома Романовых.
2: То есть так, тут какая посредственная есть связь.
3: Да, а пол Смоленской области, там у городов и сел Магдебургское право два года было, там стоял этот, как его... Ну, его же царем сначала объявили, польского королевича, Леопольда, по-моему, я уже не помню, на Л какой-то был, он должен был... О чем мы про сегодня 12-е, а мы про четверка?
2: Не я виноват, про единство-то, да.
3: Не, я про то, что давайте, если кому-то кажется, что этот праздник еще молодой, еще не наполнен каким-то смыслом, традициями и ну, вот, каким-то празднованием, давайте наполнять смыслом. Ну и что такого, вот сколько там получается, 35 лет?
2: 36, да.
3: 36 уже. Лет. Я просто помню времена, вот те самые святые 90-е, когда вот у нас в прессе выходили... Ой, чуть-чуть с другой стороны зайду. Вот знаете, вот бывают в литературе описаны такие сюжеты, когда лежит больной, и вокруг него уже спокойно там делят его наследство, и как-то там уже как-то пытаются распорядиться, и на него внимания не обращают. По-моему, с Иваном Грозным такая была, вот, такая была история, после чего он там переменился. И вот я когда в середине 90-х читал журналы, и вот прям, ну, я не знаю, там вслух вот та же Мадлен Олбрайт говорила, да, Россия, господи, вот того импульса, который... был придан при распаде СССР, хватит на то, чтобы Россия развалилась. Там. Ну, подождите, там, нам сейчас вот ее разваливать вообще как бы не с руки, у них ядерное оружие есть, там, полезет куда-нибудь, расползется. То есть они вслух как бы объявляли, что вот их цель, чтобы мы развалились на несколько каких-то там недогосударств, чтобы окраины были все время в каком-то состоянии таком, войны или не войны, или бунта какого-то. И она говорила такая, что да, Россия, господи, там нужно всего там, я не помню.
2: 15 миллионов, да.
3: Да,
2: обслуживать нефтяные вышки. Да.
3: Обслуживать трубу, нефтяные вышки, там грузить что-то в портах. Вот их видение России такое было. Плюс и... Ну, это вот та же женщина, которая там, когда ее спросили, а вот 500 тысяч детей в Ираке там вы убили, это как бы стоило того, что вот заходить и вообще это устроить? Она говорит, да, стоило, свобода вот где-то там, видимо, в США стоит. Вот такие...
2: Мы пришли, он умер, это уже Хиллари Клинтон.
3: Да-да-да.
2: Растерзали человека. Причем, ну ладно, хорошо, считайте, что он преступник, но судите.
3: Да-да.
2: А тут просто взяли, разорвали на куски, и нормально им все.
3: Как сейчас вот с Мадуро тоже, в общем-то, это... Ну, ни в какие не лезет. Я, кстати, мне интересно стало, вот Венесуэла, там какие-то, значит, гигантические запасы нефти на все, значит, больше всех, там 8 саудовских Аравий вместе взятых, посмотрел, сколько вот, что сейчас вот происходит. Оказывается, никакие американцы там никакие деньги не вкладывают. Как была вот эта добыча нефти, так и осталось это... 1% мировой добычи в день. Ну, то есть, вот 100% мировой добычи нефти. Вот есть Венесуэла, сейчас поставляет всего 1%. И то там половину куда-то в Испанию и в Нидерланды. То есть, вот, вот все равно вот этот, как бы, кипиш, извините, я таким словом назову, вот он какого-то огромного результата нашим геополитическим противникам не дал, если вот вспоминать про...
2: Так опять куда-то переметнулись. Теперь на Венесуэлу, на американцев.
3: А, у нас же
2: мы же самодостаточные люди-то, мне кажется.
3: Да, День независимости России, всех поздравляем с этим праздником. Я вот вообще-то планировал в Кострому уехать, там такой забег, который я люблю, и вообще город люблю очень. Мне нравится там Волга, и там Самарика, Кострома, Ипатьевский монастырь. Я просто люблю туда приезжать. Мне вообще всем советую. Очень уютный такой русский город. Но там вообще нет никаких мест.
2: А там, кстати, карнавали Романова-то.
3: Ну да, Михаил Романов.
2: То есть вот есть такая, значит, вот карнавали Ипатьевский монастырь.
3: Нет, они
2: там Ипатьевский дом.
3: Так получилось. Ипатьевский дом в Екатеринбурге, да. И в Ипатьевском монастыре его не карнавали, они просто там прятались какое-то время, потом они уехали в Москву. Вот, и, да, хотел на День независимости, то есть провести где-нибудь в российской, мне кажется, неудобно говорить глубинки, потому что это, ну, точно не глубинка, это вот прелестные города, где можно отдохнуть.
2: А вот это что плохого? Вот хорошее слово, уютное очень, глубинка.
3: Глубинка? Да. Не знаю, почему мне кажется, чуть-чуть оно какое-то...
2: Уничижительное?
3: Уничижительное,
2: ну,
3: да.
2: Ну, не знаю.
3: Вот, давайте еще раз поздравим всех с 12 июня, с праздником. А вот, кстати, в США, вот буквально через послезавтра тоже будет праздник, День флага, 14 июня у них. И в этот же день родился, кто у нас родился? Кто Дональд такой Фред, у нас так родился, такой хорошенький президентик, который такой активненький такой. А вот это вообще, вот у него... Вот я в последнее время не понимаю, это деменция или стиль общения?
2: Нет, давайте про здоровье не будем, бог с ним.
3: Нет, а я не про здоровье, просто вот про то, что сейчас всеми разносится, что он, ну, CNN сделал нарезку, где и посчитали, что он 37 раз вот за последние 2,5 месяца сказал, что мы близки к сделке к Ирану. Вот просто
2: о чем. Ну, процесс идет, это информация.
3: И сегодня вот он объявил, что уже вот как бы... Вот
2: а что-то он говорил, бомбанет опять, вдарит это, как жахнет, как у нас.
3: Я даже вот смотрю просто по ленте новостей, значит, 18:46, Трамп говорит, бомбанем по Ирану так, что, значит, все трястись будет.
2: Цивилизация прекратится.
3: 20:01. Меня упросили, значит, ничего не делать. Ну, там рынки уже, по-моему, так не слишком сильно реагируют. Ну, видимо, хватает, чтобы заработать его там близким и семье на вот этих скачках цен на нефть.
2: Но мне кажется...
3: 80 знаете, Андрей, лет ему исполняется,
2: 14-го. Что таким людям как-то номинальное количество денег, оно уже неинтересно. Они другие масштабы мысли у них, нет? Остаться у него, в истории, в учебнике.
3: Нет, у него вот... Ну, я тоже смотрю какие-то, где люди пытаются анализировать его действия и вообще, то есть, чем он занимается. Версия такая, что вот он пытается свою семью, свой клан, то есть, это Кушнер, то есть, вот угу. Ну, большой, в широком, если брать масштабе, клан, ввести в Америку как вот влиятельную семью, у которой есть там рычаги какие-то давно. Ну, вот как Клинтоны, как вот
2: Буши. Рокфеллеры, да, Буши, вот, да. Они, Кеннеди, что-нибудь, да.
3: Кеннеди, да. Они же как-то вот где-то вросли в это глубинное государство. И его вот типа желание вот быстрее-быстрее всю свою семью, там детей обеспечить влиянием на всю жизнь, войти в какие-то... Ну, вот даже вот так читаешь историю, там вот Гаити, страшная такая на самом деле история у страны, что они там первые освободились от французского владычества, 1803 год. Вы же футбол наверняка, вот, наверное, всеми фибрами, да, ну, воспринимаете. Без,
2: фибры не фибры, но да.
3: Что-то смотрю. Там у гаитянских футболистов запретили футболки, на которых польский флаг.
2: А, да, было дело.
3: Да, да, а польский флаг, потому что в их рядах сражались поляки против французов. То есть французы приехали вместе с поляками подавлять бунт, а поляки взяли, перешли на сторону гаитян. Да, к чему это начал почему-то? Не к футболу, а к тому, что там, когда вот какие-то свои какие-то политические комбинации устройств возникают, они приезжают и говорят, вот давайте вот здесь вот, значит, 200 гектаров леса вырубим и наши посеем, там, орехи они, что ли, вот, арахис какой-то, угу. Вот, арахис, а вот здесь вот, значит, рис мы, ну, и как-то так вот, значит, проникают в ткань других государств вот эти американские кланы. Видимо, и Трамп борется за то, чтобы как-то его семья там хорошо существовала в ближайшие годы. Будем вспоминать его... Как сказать, этапы большого пути.
2: Но... Кто хозяин? Хозяин, барин?
3: Нет, это я у вас в гостях. Не, просто мне хочется, как бы... Я, вот, честно говоря, никакого сейчас негатива, как вот лично, как человеку, вот как какой-то личности, вот не хочу, ну...
2: Да у меня тоже нет. Да, но вот мы, про... ну, понятно вот... же, что ничего хорошего нам он специально делать не будет, и все. Да, а остальное, ну, пусть разбирается
3: свои. Там есть инерция вот этого огромного государства США, к которому вот почему-то, вот у него программа есть, у этого государства США... где в этой программе заложено, что Россия враг, там, с какого боку ни посмотри, там, во времена Советского Союза это был там идеологический враг, сейчас враг, потому что Китай, и у них Китай враг, а Россия где-то там, значит, помогает, если ее отрезать, то Китай там легче будет подавить. Ну, вот все время вот у США Россия враг, и лучшего президента, на мой взгляд, сейчас и желать-то нельзя, чем Дональд Трамп, потому что, ну вот, видно... То есть
2: могло быть сильно хуже.
3: А если бы умный человек там сидел, как, вот, вот буквально, который умеет ходы просчитывать...
2: Понятно, Трампа как... дураком обозвали.
3: Ну, нет, нет, я не обзываю дураком, как личность, у меня вызывает даже некоторым образом восхищение. 80 лет, там уже люди сидят на давление, жалуются, там на диване тапки новые покупают, брюзжат, а этот Гренландию хочу, Канаду хочу, там войны устраивает, там через Твиттер кого-то увольняет, то есть 80 лет, да господи, ну вот любому там пожелаешь такой активной, хорошей физической формы. Он же ежегодные, вот недавно тоже была новость о том, что он ежегодные осмотры медицинские проходит 4 раза в году.
2: Правильно вот, делает.
3: Что? Да, следит за своим здоровьем и опять же своему народу как бы подает сигнал, что у вас президент в хорошей физической и ментальной форме. Ну, вот и как бы... Ну, вот, например, тот факт, что у него было 6 предприятий, которые обанкротились. И вполне возможно, что США это будет вот 7-е предприятие. У него были там Трамп-стейки, он пытался продавать. Трамп-университет имени Трампа. У него ни здания, ничего не было, это просто какой-то сайт был. Трамп-авиалинии у него были. У него был... Что же еще? Казино было. Казино обанкротилось, где вот чисто математически нельзя обанкротиться. То есть люди туда деньги проигрывать приходят. Как он...
2: Ну, может, не приходили, и все. Ну, почему-то к нему.
3: Ну, не знаю.
2: Если построить шикарное казино, и туда никто не будет ходить, конечно, он обанкротится.
3: Ну, как-то вот обанкротился. Ну,
2: хотя, так получилось, да.
3: Хотя у нас тоже, по-моему, вот эта история была куда-то в какую-то такую... дальнюю область, нарезали там землю и сказали, вот теперь здесь казино будет. Помните такую историю?
2: Ну, когда у нас тут несколько зон этих игровых.
3: В 2010-м, когда запретили полностью, и сказали где-то там, в общем, я уж не помню, где-то в Ростовской области, где-то далеко-далеко от всего, вот какие-то люди там, в общем, даже что-то строить начали, а потом говорят, да никто сюда не поедет за 100 километров от ближайшего жилья. Так что вот и таким образом казино могут разориться. 3 жены у него, почему-то он любит моделей. У него первая была модель, вторая, первая чехословацкая жена, по-моему,
2: была. Ну, славянок любит, да?
3: Не, вторая, по-моему, просто была. Но он с ней совсем недолго прожил, 4 года. Вот. А Мелания уже надолго, видно, что люди любят друг друга. Как-то 20 лет живут вместе, молодцы, даже больше, по-моему.
2: Дочка красивая у него. Да,
3: Ну, с дочкой, да, она...
2: Что-то пропал куда-то. Что-то...
3: Не, ничего себе пропало. Сейчас, сейчас такое скандалище с Иванкой.
2: Что-то опять
3: а они вот с вами, упомянутыми Ротшильдами, ехали на яхте, значит, этот Кушнер.
2: Шли
3: на яхте. Шли на яхте по Средиземному, по какое там Адриатическое море. И увидели остров. И говорят, такой прекрасный остров, что мы его купим себе, да. А он оказался албанским, этот остров. И там очень много на этом острове каких-то вот, ну, как вот любил этот, я уже забыл, как диктатор этого албанского.
2: Энвер Ходжа.
3: Точно. Вот он же любил такие заглубленные эти долговременные огневые точки, там, минирование. В общем, этот остров, на него эти албанцы приплывают. На чем-то вот просто на береговой кромке позагорать. А сам остров весь заминирован, весь вот в этой какой-то военной техникой и инженерными сооружениями. Они говорят, мы купим, сейчас все почистим, и, значит, будет у нас прекрасный остров в прекрасном Адриатическом море. А в Албании, там вы не видели картинки оттуда? Там такое ощущение, что миллионы на улице вышли и такие...
2: Не отдадим
3: остров наш. Так что вы зря говорите, что Иванка где-то там потерялась.
2: Чудо-остров, да. Жить на нем легко и просто.
3: Ну, еще в Албании у нас самая большая база США, по-моему, или НАТО, она в Европе. Вот, тут подумали, а что бы остров рядом не прикупить... Посмотрела, что-то недели две назад вышло большое интервью с ней, и я как-то так, ну, просто интересно было, вот, что у нее в голове, о чем она думает, о чем говорит. Ну, я бы не сказал, что она что-то умная или какие-то...
2: Вода.
3: Что-то, да, такое вот, какое-то среднее, ни за что не уцепиться. Вот, три жены, у него пятеро детей, значит, это от трех жен получается. То есть вот с точки зрения как бы судьбы человека, ну, мне кажется, что довольно яркую, интересную жизнь прожил и живет человек. И в кино снимался. Вот,
2: «Один дома».
3: В «Один дома». Да. И телевизионная у него судьба. Говорят, это там зашкаливали рейтинги его шоу «Ученик». И такая у него прям, как это, сигнатурная фраза. Ты уволен.
2: You're fired.
3: Да, и вот за это его там как-то там полюбили. Как-то вот из-за этой фразы вроде американцы так почувствовали какого-то босса, который, в общем, такой решительный и там может уволить всех, кто не нравится американцам.
2: Fire – это же огонь.
3: Да, и
2: уволен. А нанять hire.
3: Hire-fire.
2: Это хорошо.
3: Вот, а по-английски почему-то уволить – это, ну, по-британскому, английскому – sacked. То есть, ну, как будто...
2: Не, ну, это к тренеру, это отставка.
3: Да.
2: Сак – это отставка. А фаер уволен.
3: А фаер – это вот так вот все, раз в него огненный шар какой-нибудь, чушь, он сгорел.
2: А у нас уволен. Ты, как бы ты свободу получил.
3: У нас?
2: Уволен.
3: Уволен, да.
2: Воля.
3: Все, на волю иди.
2: Там ты сгорел,
3: да.
2: Фаер, все, а у нас уволен.
3: Ты в этом, в отставке в Британии у нас, пожалуйста, получай волю, иди, наслаждайся волей. Давайте вот Трампу пожелаем еще 80 лет жить. И буквально, по-моему, вчера он выложил, он любит какие-то нейрослопы на своем аккаунте выкладывать. Ну, вот помните, где он там... в образе Иисуса Христа, там до этого был скандал.
2: В хоккей, как он играл, нет?
3: До этого же была, уже все забыли, наверное, где он летел на каком-то истребителе, и на Нью-Йорк вот буквально там какие-то тонны навоза сбрасывал. Все говорят, ну да, ну ты странный. Вообще странный цвет кожи, странная прическа, странная манера общения. Ну, яркий человек, вот понимаете, он же все практически совершенно спокойно до сих пор. Вот вы бы так смогли, вот просто, вот, понимаете, вот столько времени подряд, вот просто вот все заголовки новостей Трамп. Вот Трамп это, там, значит, там начудил, тут начудил. У них же там баскетбольная серия идет вот буквально к финалам, да?
2: Нью-Йорк, Сан-Антонио, да.
3: Да, Никс, по-моему, выиграли, да, последнюю
2: игру. Ну, 3-1, по-моему, было, что-то такого плана.
3: Не, буквально им сейчас, по-моему, две игры осталось до чемпионата. Они почему-то... 2-1, почему они это чемпионатом мира называют? Это вот какой-то снобизм такой, да?
2: Ну, да, как же. Ну, они же самые сильные.
3: Ну да, там просто все были, и вот эти актеры какие-то, которые в Нью-Йорке живут, и какие-то рэперы, и просто укурки знаменитые. А Трампа там, по-моему, освистали. Его свистали, причем так очень сильно было слышно на записи. Мало того, еще вот записали, где люди на экранах смотрят на больших матчи, там тоже свистели. Трампа спрашивают, а вот как вы относитесь к тому, что вас там на этом матче...

0: Габриэль, в феврале, по-моему, я рассказывал про некого полковника британской армии, ой, забыл, как его зовут, который, ну, в общем, дядька на пенсии, он преподает где-то, военный в отставке, занимался аналитикой. То есть, вот, ну, там, прежде чем там что-то захватить, надо проанализировать там пути подвоза, ну, в общем, всю обстановку, там, энерго какие-то ресурсы. И он решил, как бы, для какого-то упражнения ума прикинуть, а какая вероятность гражданской войны в Британии? Насколько уязвимы там газопроводы, проводы?
1: Газопроводы, да, газопроводы, правильно, да.
0: Да, газопроводы, электростанции, питьевые какие-то источники, ну, вот все, что жизнеобеспечением. И вдруг он выяснил, что вот если так по его каким-то меркам судить и анализировать, то вероятность гражданской войны в Британии... А он еще анализировал и Германию, и Францию, и Бельгию, где-то, ну, чисто из-за мигрантов, где-то схожие какие-то процессы, где-то там чуть-чуть другие. И он обнаружил, что вероятность гражданской войны буквально там, ну, выше 50%, и мало того, что они на 15% в год увеличиваются. Вот будет увеличиваться вероятность гражданской войны из-за того, что местное население чувствует себя ущемленных в правах, потому что вот там на социальной какой-то программе сидят мигранты, а белое население как-то вот оно обязано трудиться, и получается их содержать. И вот когда полиция заступается больше за мигрантов, чем за коренное население, тоже им не нравится. И вот же вот эти два случая, которые в Англии и в Ирландии произошли один за другим. Там сикх зарезал белого парня, а тут чуть не отрезал голову, я уже не помню, там сомалиец или суданец.
1: Руандиец.
0: Руандиец, да. И как бы вот буквально вот начали...
1: Суданец. Хади Аладид.
0: Да, и вот буквально вот... Не сильно-то западные средства массовой информации это распространяют. Да, давайте все-таки в следующем получасе продолжим немножко.
1: Андрей Бочаров. Я на таком интересном... Студия «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Ага, тот самый Бочаров.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
7: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес.

0: Интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
6: Бегущий в будущее. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем разговор.
7: Да, мы пока был перерывчик, выяснили, что Вашингтон переводится на русский язык как «мытищи», потому что, ну, если «вош» — это «мыть» по-английски, то «мытищи». И нашли, как этого полковника сенсационного зовут британского, Ричард Кэмп предупредил всех о риске гражданской войны в Великобритании. Мне просто понравилось, как я просто взял и почитал его статью, у него прям такая мощная, очень большая вышла в специализированном каком-то милитари что-то там, в журнале статья про это все, как... и он рассказывает, что в этой гражданской войне в Европе будут не две стороны, как раньше мы думали, а три, то есть будет местное население, которое чувствует себя угнетенным, будет... Извините, будут мигранты
6: и правительство.
7: И правительство, да. То есть вот эти три силы будут как-то между собой...
6: Белые, зеленые, золотопогонные, а голова у всех одна, как у меня.
7: Да, и еще он сказал, что обязательно начнется это с того, что мигранты будут уничтожать какие-то культурные, ценные для местного населения символы. Вот он к этому выводу пришел. Я просто вот как-то сразу подумал о, там, об Украине, о том, что вот, вот нацистское нынешнее руководство так активно с памятниками борется. И вот звезду сняли вообще. Вот это, кому она мешала? Вот просто звезда на въезде в Киев была. Там даже ни серпа, ни молота, ничего не было. Просто это вот раньше так маркировали въезд, что город-герой, и все. То есть там никаких советских физик. Ну вот надо вот просто все пошибать, и так и будет. Ну, в общем, если кто-то интересуется таким прогнозированием, более-менее научным, вот из наших слушателей, то вот Ричард Кэмп, почитайте, очень интересно и подробно он расписывает, как будет во Франции, как в Германии это будет разворачиваться, как в Британии.
6: А ну, вот постоянных историй изнасилований, убийств, да, недостаточно, что ли? Ну, как я же говорю, вот этот человек, которого пырнули ножом, искали, это вот он к нам приставал, нас...
7: Оскорблял.
6: И мы его пырнули. Ну, хорошо. Оскорблял, надо разбираться. Ну, что-то это...
7: Сдай. А нож сикхам, да, можно носить в Великобритании как предмет национальной гордости.
6: Вот костюмы, наряды костюмы.
7: Ну, да. Как вот у нас и в советское время, я тоже помню, даже в армии усы можно было носить кавказцам. Угу. Потому что это считалось, что их какой-то такой... Какая-то гордость в этом национальная. Давайте переходить вот к интересненькому. Вы знаете, что компания Google, например, она же не только занимается... Помните, раньше корпорация добра была? Вот Google, корпорация добра, значит, у них там в офисах столы для пинг-понга, бесплатные пончики, и вообще так хорошо они сделают всему миру, что вот на них надо молиться. А сейчас, пожалуйста, вот эти... Дроны Hornet, это вот, ну, выходец из Google, собственно, вот это его стартап и производство. И есть программа у Google, опять же, вот я, ну, наверное, вам ничего не скажут. Короче, новость в том, что 64 миллиона комаров они, Google, выпустят во Флориде, в штате. Самцы комаров, которые генетически изменены так, чтобы не оставлять потомство.
6: Так.
7: И это у Гугла есть прям программа такая. Я вот когда это прочитал новости, думаю, ну, может, какая-нибудь, какой-нибудь фейк. Нет, полез, действительно, есть у Гугла какая-то там Science for что-то там, короче, наука к чему-то. То есть они вот этой генной модификацией, вот этими биолабораториями...
6: И цель какая он выпустил?
7: Цель, чтобы комаров не было, малярийных и разных вообще вот этих мешающих жить. Во Флориде и в Техасе еще где-то. 64 миллиона, по 16 миллионов в год будут программы на 4
6: года. Комарихи ж кусаются, говорят.
7: Ну да, а комары, те, которые, значит, будут с ними мейтиться, они, у них потомство будет, как бы...
6: Не будет.
7: Не будет потомства, да. Вот дальше я не читал, потому что я вспомнил, как хохотали, когда кто-то из наших, по-моему, военных, кто-то в отставке рассказывал про боевых комаров.
6: Вот не Бензик говорил, на самом деле.
7: Не Бензик говорил, да. Ой, ха-ха, как смешно, значит.
6: Но до сих пор, нет, у них три темы у наших этих вот... Соседи, мальчик в трусиках, да. Боевые комары и еще что-то, я забыл. В так таком же духе. Да. И мы же 100 раз говорили, что про мальчика в трусиках там объясняли, что потом Первый канал извинился. Значит, они будут это все...
7: Не, а там же и там бабуся, которая банкой сбивает дроны, и там призрак,
6: призрак Киева. Киева,
7: ну, это все это мифология. Но не мифология, оказалось, что биолаборатории и очень-очень серьезные, оказывается, были на территории Украины, которые, то есть это вот я от комаров прихожу, что вот комарик-то, он же там кровушку-то может там как-то и что-то занести в нее, хоть он и такой маленький, и вполне вот мне кажется это вероятным каким-то вот эти боевые комары, так называемые, потому что то, что Тулси Хаббард сейчас рассказывает, ну, собственно, примерно об этом и идет, там список заболеваний, которые они... Там цель была в этих лабораториях у этих вирусов заразность повышать. Они изучали, как повышать заразность.
6: А вот удивительные люди. Помните, когда был ковид, значит, каких-то людей привезли в какой-то украинский город на автобусах больных?
7: Да,
6: вот
7: да, и кидали в них...
6: В них кидали камни, что-то. А у тебя на территории там 30 этих биолабораторий, где занимаются так ровно тем... И ты сидишь и в тряпочку, значит, вот... Вот и... просто даже у меня эмоции
7: нет. Нет, просто она же Тулси Хаббард-то, почему это все открывает эти все документы, потому что она говорит, вот сейчас с ведением боевых действий, она же назвала, где эти лаборатории, там в Харькове, в Чернигове, то есть во всех крупных городах, 4 там очень крупных, там на какие-то чуть ли не десятки миллионов долларов финансирования, что в момент, когда боевые действия, там либо это... Значит, русские могут там завладеть, так скажем, этой секретной какой-то информацией, либо в ходе боевых действий там что-то там расползется. А так, да, вот считается, что эту более-менее здравомыслящую женщину Трамп уволил. Ну, не то, что уволил, а она сама поняла, что в этой администрации, наверное, тяжело. Она же начальник вообще всех разведок. Там по 2 разведки в год, по-моему, добавляется. Они там плодятся. Я раньше думал, ЦРУ и ФБР... А там и АНБ, и еще что-то. По-моему, сейчас актуальное количество 18 их.
6: АНБ кино хорошее есть, «Враг государства» с Уиллом Смитом. Очень мне нравится.
7: Может быть. Вот, собственно, то, что я хотел о этих биолабораториях поговорить.
6: А про триллионера?
7: Про триллионера Маска. В 95-м году приехал бедный мальчик, потомок каких-то там этих бурских фермеров. Папа, правда, владелец шахты, где изумруды. Мама у него, кстати, живет в Шанхае, у Илона Маска. И какая-то там прям вообще в Китае, ей нравится, не собирается оттуда уезжать. Папа, насколько я понимаю, в Москве любит здесь... ему все нравится, а Илон Маск становится триллионером. Я до конца не понял механизма, как вот из-за IPO SpaceX он вдруг стал триллионером. У него там, по-моему, условие, что ему деньги дадут, когда там первые поселения на Марсе будут. Какой-то такой совет директоров условия поставил. А так это вот теоретически, да, он триллионер.
6: Это ж не сундуки. Это вот его компании, они столько-то стоят, они так оцениваются. Это посчитали, получилось больше триллиона.
7: Нет, идет же речь о, по-моему, чуть ли не личном богатстве. То есть ему должны какой-то бонус, вот чуть ли не триллион стоящий, выплатить, когда вот кто-то прям на Марс приземлится и, как мы в кино видели, там начнет из фекалий картошку выращивать.
6: Яблоки должны там цвести.
7: Это яблоки, если российская экспедиция приедет. Да. Яблоки,
6: тогда у них, не знаю, маис, кукуруза.
7: Кукуруза и картошка, это же американская миссия будет. На мой взгляд, конечно, странный этот человек. Я вот тоже до конца не могу понять, как это вот все работает. Starlink, он вроде как не работает на территории России, а вот эти дроны украинские прилетают с примотанным...
6: Нет, там как-то нам отключили, а им нет. Это я технически не знаю, как это сделали.
7: То есть... Нет, как отключили? У него, в принципе, на территории России, когда вот эта спутниковая группировка летит, она никоим образом там не излучает и не принимает... Ну, может быть, она там используется как... параллельная система GPS. Но, тем не менее, вот как-то радоваться за Илона Маска вот мне не хочется, потому что вот, ну, они же видно, что там вот они все вот это техно-братва их называют, они все какие-то такие вот немножко, не хочу, чтобы это там грубо звучало, но вот этот аутический спектр, при котором, да, там какой-то въедливый ум, какая-то самодисциплина, но при этом отсутствие эмпатии, то есть вот непонимание, как другие люди могут чувствовать, непонимание, как можно встать на их сторону. Ну и вот, собственно, вот как нам радоваться за него, за человека, благодаря которому там по нашим каким-то объектам промышленным прилетают дроны с его изобретением.
6: Ну, нет, а что за него радоваться-то? Я вообще даже ни в одном глазу, что называется. Кто он такой-то, что за него радоваться?
7: Не, ну я помню, вот буквально в этом же здании, тут Москва-24, мы сидели и обсуждали, что, о, как романтично. Он запустил свою машину Тесла, где-то она там летает. Машина, она по дорогам должна ездить. Зачем ее в космос запустили такой, вы помните, там под... хит Дэвида Боуи, вот это все, космическая какая-то песня, все это летало. Ну, вот теперь его как-то уже и в США не очень любят.
6: Ну, просто в рядах нашей демократической интеллигенции, самопровозглашенной российской интеллигенции, там аббревиатура есть хорошая, это был символ того, как надо делать. Потому что у нас смысл был в чем вот этих рассуждений, что у нас вот эти... значит, громоздкие, бюрократические, да, вот эти нас, да, государственные компании, которые ничего не могут сделать. И есть вот такой Маск, он, значит, тут раз там вот Тесла, раз SpaceX. И поэтому за каждым полетом демократическая интеллигенция следила, рассказывал нам, что у нас все падает, а у него все летает, хотя был наоборот, в общем, по сути, да. И вот, то есть это был политический момент. У меня к нему после этого такое негатив, мне это осточертело это риторика уже в течение многих лет, поэтому вот я извиняюсь, что я поделился. Но вот...
7: Не, абсолютно верно, потому что это все укладывается в термин, который в советское время применялся и звучал так. Низкопоклонство перед Западом. Давайте не дрожать от восторга перед их какими-то достижениями, а какие-то наши достижения тоже. Потому что, например, в конце 60-х, я не устаю про это говорить, во всем мире самая технологически развитая державой, которая устремлена там в космос, в будущее и так далее, считалась Россией. И, там,
6: Советский Союз.
7: Советский Союз. Ну, сегодня День России. Да. А, кстати, они никогда не говорили, что... Они говорят, они России, всегда говорили русские. Да. Даже в советское время. Вот казах-то или там... кто там, эстонец, русский. Вот, в кино постоянно это все. Эти русские...
6: Миминош, по-моему. Это русские все на одно лицо. Фрунзик Мгрчан и Вахтанг Кикабидзе.
7: Вот для американцев мы всегда советские, всегда были русские. Так что я где-то это все немножко могу и обобщить. Вот, давайте вот просто пожелание в эфир возвращаться к нашему технологическому какому-то преимуществу в мире. Тем более, такая пора уже была. Первый человек в космосе, там первый выход в космос.
6: Леонов, радио.
7: Кстати, знаете, сейчас сериал идет, называется «Звездный городок» американский. Это, как у них называется, спин-офф, ну, то есть разветвление сюжета. По-моему, года 4 назад они выпустили сериал «За все человечество», называется «For all mankind», «Mankind» называлось. Там, значит, сюжет – это как бы какая-то как параллельная история. Сюжет был в том, что русские первыми высадились на Луну и выиграли гонку космическую уже вот такую. И как, значит, вот это время, там, в начале 70-х, как вот они все это воспринимали. Я чуть посмотрел, мне неинтересно было, вот как это, ну, вот этот сам сериал, не стал его смотреть. Но они выпустили, это тот же сюжет, но как бы все действие происходит уже в России, в Советском Союзе, то есть там главный конструктор, ну вот, видимо, Королёвы имели в виду, он там по-другому называется, и вот там космонавты, тоже они там как бы начинается с того, что вот уже первый человек на Луне русский уже побывал, теперь надо же мужчина, теперь женщина нужна, там прям Леонов, говорит, Леонов уже, значит, потоптал Луну, теперь женщину нужно. И там в этом сюжете, вот, если кто увидит, посмотрите, там очень интересно, на мой взгляд, решена проблема всегдашняя, то, что американцы очень плохо с деталями обращались, то есть вот какие-то кириллицы, кракозябры, что-то там, значит, непонятное, какие-то шевроны, не того...
6: Ушанки.
7: Ушанки, да.
6: И а в Магеддоне был он, в Ушанке точно был.
7: В Ушанке в этом что-то там стучал.
6: Молотком, да, куда-то там.
7: Проклятый Тайвань или что-то. В общем, а здесь они вот прям смотришь сериал, и вот прям вот все там до деталей, до каких-то там этих лозунгов, партия «Наш рулевой», все вот, вот кто-то, тот, кто отвечает за общую атмосферу, очень здорово постарался. А так, конечно, это очередной пасквиль, то есть там все эти космонавты, либо садисты, либо те, которые страдают от этого строя. Ну так вот просто глянуть какие-то...
6: Ну, мы в ответ за то сборную Канады в «Легенде номер 17» изобразили. Там такие монстры, такими рожами. Ужас. Хотя все жесты приведены тоже правильные, детали тоже все в порядке.
7: А у нас был вот фильм какой-нибудь про... Вот,
6: космос?
7: Про чудо 80-го года?
6: Нет. Нет. Зачем нам снимать, как мы проиграли? Извиняюсь.
7: А сделать параллельную, вот как я говорю, а сделать фильм, как мы выиграли?
6: Так они... а мы без этого выигрывали все время.
7: Ну да.
6: Это был какой-то злосчастный эпизод.
7: А вот если вы новости смотрите, не попадалась ли вам новость, что буквально какого-то чуть ли не там не 7 июля запланирован матч хоккейный Россия-Америка?
6: Первого, но там это, первого, было, да? Это левая какая-то история. Я сразу удивился, потому что уже сезон закончился у них. Не закончился. Финальная серия Кубка Стэнли, там 3-2 Каролина выигрывает у Вегас.
7: Вот-вот закончится.
6: Ну, заканчивается. Все уже в отпуске. Кого они там соберут? Поэтому там сказано, там какие-то хоккеисты, какие-то не хоккеисты, какие-то любители. Ну, в общем, я понял, что
7: кто это... Кто захочет, будет... тот приедет.
6: Да? Да, вот у нас есть ряд людей, которые более-менее могут на коньках стоять. У них там какие-нибудь ветераны и так далее. В общем, соберут солянку, это будет показать... То есть это не хоккей будет, ну... Как, не хоккей, а скорее шоу какое-то.
7: Ну, тоже интересно, наверное,
6: да, почему
7: будет
6: нет?
7: Посмотреть.
6: Как сказать, как жест некий. Они же конкретно ничего нам не делают, только говорят, что у нас там анкоридж, мы говорим. А мы говорим, ну, хорошо, верните рейсы. Рейсы с Беларуси вернули, с нами никак.
7: Белоруссию они хотят таким образом откусить от России, что-то там посулить, как всегда, обмануть. Это все нельзя воспринимать, как будто вот через батьку, значит, вот какая-то контакты, да, хоть вот, может, через Минск, но летать. Нет, мне кажется, что это очередная неуклюжая попытка просто вот одного из наших союзников от нас... Ну, потому что видно по всему, что, ну, нет у них задачи, вот, вот как-то в мире жить и что-то там строить, на Аляске тоннель этот сверлить.
6: Да кому надо, что туда возить по этому тоннелю?
7: Да не, ну возить-то, наверное, есть что, но там, ну вот кто просто на карту посмотрит, ну вы, ребята, вы понимаете, что ну не 8 миллиардов это стоит. Ну да, там мост через реку Лена, там он очень, очень какой-то огромный должен быть, еще же в эту мерзлоту нужно вбивать эти сваи, ну вроде технология есть. Мост вот сейчас достроят, и действительно надо будет какой-то вот левый берег Лены уже как-то осваивать. И вроде, ну это вот не в Московской области 100 километров трассы провести, это в сложнейших геологических условиях.
6: И если кто не смотрел, сняли, там есть, конечно, вопросы по геологии и по прочему. Фильм «Территория» называется, как осваивали золотые месторождения вот как раз там, на Чукотке и так далее.
7: А я что-то...
6: Удивительно красивое. Вот что, все, что касается природы и как это снято, потрясающе. Ну, кино-то неплохое получилось.
7: Не, ну просто на карту посмотрите. Там, да, там, вот там какие-то горы четырехтысячники. Этот хребет Черского вообще. Там никто не живет. Там какая-то температура минус 60, металл крошится. И как вот там строить это все даже от Якутска туда линию привезти, чтобы сделать этот... Ну, это все, по-моему, какие-то такие... То ли такой троллинг, то ли еще что-то. Действительно, ну, возить-то, наверное, будет что. Если будет... Где дорога, там жизнь. Вот. Ну, тут, да. Тут как бы в самой дороге ничего плохого нету.
6: Там, по-моему, сложнее туда, к месту начала тоннеля, дотянуть дорогу, да, чем построить этот
7: тоннель. Чем просто под землей, да, что-то там просверлиться. Поэтому, ну, мне кажется, что и вот все эти дух Анкоридж, когда вот об этом шла речь, уже, ну, это вообще в мире вот потеря доверия друг к другу. Вот ты что-то говоришь, что-то там постулируешь, а я тебе просто не верю. Ну, и мне кажется, что хотите поговорить? Ну, давайте поговорим. Дух Анкориджа, хорошо, пусть будет дух Анкориджа. На мой взгляд, никто очень серьезно на это не рассчитывал. Наоборот, их тыкали, американскую сторону, а где вот этот, те договоренности, которые вы обещали, собственно, каким-то образом реализовать, через, чтобы укронацисты уже там каким-то образом сдались. А они, между прочим, сейчас очень надеются опять на Европу. Это тоже какой-то, вот, знаете, такой цикличный. То у них формула мира. Там, помните, постоянные какие-то были, то как-то...
6: 28 пунктов.
7: Да. А до этого было 5 пунктов, потом какие-то 4 пункта, план перемоги. До этого была формула мира, там, по-моему, из двух каких-то. Ну, вот как-то вот упаковать это красиво там по-пиаровски, наверное, получается. Но все время, когда смотришь на... Суть всегда получается, что Россия должна вот проиграть
6: просто и заплатить
7: репарации. Ну и что вы, молодцы такие. Вот они, вот эти вот картинки, вот весь интернет, кто там этот, Мерц, Макрон, Стармер, Зеленский. И вот только фотография появляется, там хорошо вот в новостях появилась первая фотография, кот ушел, значит, с этой встречи, да, ушел кот. Это я причем комментирую как раз информационную ленту, которую читают европейцы. Следующая фотография появляется, где уже проценты подписаны, одобрение каждому из этих лидеров.
6: А кто одобряет?
7: Внутри страны, да, там что у Мерца 17, у Стармер вообще уже там...
6: Минус 5,
7: да. Макрону. С Макроном очень интересно. Оказывается, тоже вот где-то в новостях проскочило, что французские военные сделали какой-то доклад, какой-то, значит, где оценили угрозы для Франции в ближайшие какие-то годы. И там не Россия угроза у них, у французов, а Германия.
6: А-а.
7: Потому что у них-то вот эта вот историческая память жива, они столько вот воевали за это. Вы были в Эльзасе, в Лотарингии, в Страсбурге?
6: Я был только в Восточной Германии. Дрезден, Лейпциг,
7: Карл-Маркштадт,
6: Йена,
7: сейчас Эрфурт. Он уже не Карл-Маркштадт.
6: Хемниц, я знаю. Да. У меня родители там 5 лет жили, работали. Да.
7: Просто удивительный такой кусочек Франции, где все говорят по-немецки.
6: По Эльзасу, да. Оттуда Патрисия Касс.
7: Патрисия Касс. да, у него по говору даже говорят, это слышно, такое «р» хорошее. И вот там все говорят по-немецки, почему-то кушают квашеную капусту с сосиской. Ну, считается, это Франция, а ведь они там воевали за этот Эльзас и Лотарингию. Она вот в Франции каким-то династическим образом отошла. Это никогда не было Франции. И вот эта вот память историческая о том, что, значит, Германия – это вечный враг, и Англия – это вечный враг, она там жива. И вот одна из целей блока НАТО была как раз... в том, чтобы опять эти европейцы между собой не передрались. И французские военные считают, что вот те цели, которые поставила Германия сейчас перед собой, то есть там перевооружить армию, значит, настроить какие-то производства, что-то, какой-то рывок сделать, значит, в военном смысле, угрозой себе Франции воспринимают. При этом немцы тоже говорят, у вас выборы в следующем году во Франции, и есть два кандидата главных, Жан-Люк Меланшон и это, Мари, ну, Бардела, да. Жардан Бардела. Один там, ну, не крайне правый, там, ну, довольно правый, а другой, значит, Жан-Люк Меланшон, он вообще церкви снести, просто говорит, давайте иммигрантов, говорит, завозить вообще всех, какие только хотят к нам. То есть довольно сумасшедшие такие лидеры. Вот если во второй тур они оба выходят, и если вот это, как бы, кто на ядерной кнопке-то будет во Франции?
6: Андрей все Бочаров, уже все, Радио «Спутник», я Алексей Осин.
7: До свидания.
6: Счастливо.
0: Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не не сойти с ума и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 2 часа ночи, в Екатеринбурге 4 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Изменится порядок пересечения границы для европейских дипломатов России. Шри-Ланка стремится расширить авиасообщение с Россией. В Большом театре пройдет премьера оперы Сергея Прокофьева. Далее подробности. Дипломаты стран Евросоюза и представительства объединения в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы. Об этом сообщили в Департаменте государственного протокола МИД. Мера коснется сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран-членов блока, а также отдельных государств Шенгенской зоны. Изменения затронут и представительства ЕС в Москве. Из документа следует, что направлять уведомления в МИД они должны будут при пересечении границы наземным и воздушным транспортом. Россия провела ряд дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятии группы 20. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, при председательстве США в G20 России уже пришлось столкнуться с проблемами с допуском на мероприятие этого формата. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не смогли попасть в Штаты из-за нахождения в санкционных списках Вашингтона. Дипломат добавил, что такой подход категорически неприемлем. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел страны. Чиновник рассказал, что туристическая отрасль страдает из-за отсутствия удобного авиасообщения, и власти страны делают все возможное, чтобы расширить географию полетов. Он также добавил, что ищут и другие авиакомпании, которые могли бы обеспечивать удобные стыковочные рейсы. На данный момент прямого сообщения с Россией на Шри-Ланку нет. Местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо. В зимний сезон планируется запустить также полеты из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Испанец пытался ввести в Стамбул почти 23 килограмма наркотиков в чемодане. Об этом сообщают местное силовое ведомство. Прибывшего в местный аэропорт подозрительного пассажира заприметили сотрудники управления по борьбе с наркотрафиком, когда он получал багаж. При проверке были обнаружены запрещенные вещества на общую сумму около 440 тысяч долларов. Суд отправил испанца под арест. Премьеру последней завершенной оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» представят на исторической сцене Большого театра. Режиссером-постановщиком выступит Сергей Новиков. Советский композитор Сергей Прокофьев работал над оперой с 1947 по 1948 годы. Произведение создано по мотивам повести Бориса Полевого о летчике Алексее Моресьеве, герое Великой Отечественной войны. Его самолет был сбит, и в течение 18 суток летчик полз по заснеженному лесу. Он добрался до деревни, затем он пережил ампутацию нижних частей обеих ног. При написании оперы Прокофьев делал акцент именно на внутреннем преображении человека. Премьера постановки пройдет 13, 14 и 30 июня. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, радио «Спутник», 17:00 в Москве. А это значит, что время вашей любимой программы «Дуэль с Манучаровым». Я и есть тот самый Манучаров, а в гостях у меня Алексей Чадаев, политолог и философ. Я рад вас приветствовать вновь.
3: Приветствую,
2: вы
3: да.
2: Вы так как-то, как на охоте на уток, замерли в камышах.
3: Не, я замер на представлении философом, потому что я последнее время представляюсь как директор птицефабрики.
2: А, даже так. Ну, пусть это будет через запятую. Итак, перед тем, как начать вас пытать, у меня 4 быстрых вопроса, и быстрый ответ от вас я надеюсь тоже получить. От чего вам было сложно отказаться в жизни, но пришлось?
3: Знаете, вот не быстрый будет ответ, потому что есть в Знаменском соборе в Новгороде грехи на западной стене, и каждый грех проиллюстрирован, значит, бесом, который его олицетворяет. И вот два моих любимых персонажа — это объедение и чревоугодие. Это то, от чего очень трудно отказываться, но периодически приходится.
2: А чревоугодие и объедение?
3: А это разное, потому что объедение — это когда много, а чревоугодие — это когда вкусно.
2: Понятно. Какая профессия станет главной в будущем, по-вашему?
3: Воспитатель машин.
2: То есть IT?
3: Нет. Это, кстати, большая ошибка думать, что в эпоху искусственного интеллекта главный айтишник. Айтишник в эпоху искусственного интеллекта — это то же самое, что электрик в эпоху компьютеров.
2: На какую тему вы готовы говорить бесконечно, если это не птицефабрика и политика?
3: Ну, а как раз-таки о религии, во что мы верим.
2: Если бы случился день сурка, в какой день бы вы хотели вернуться?
3: Из своих я таких не помню.
2: Да что вы?
3: Да.
2: Ни в один день не хотели бы вернуться в свою жизнь?
3: Не, ну, кстати, был один день, да. Как ни странно, это в городе Энергодар, когда я стоял на берегу Днепра и смотрел на ту сторону, а та сторона — это уже противник.
2: Хорошо. Ну что ж, давайте начнем, как сейчас любят говорить, с того момента, в котором мы находимся. Вот с этого и начнем. Как вы считаете, в какой момент, в какой исторической точке мы все оказались? Вот что вообще происходит сейчас, в данный момент?
3: У меня есть термин, который я вот сейчас пытаюсь разными способами обосновывать. Я его называю «не победа».
2: Не победа, что это значит?
3: Ну, вот модная приставка «не», там, знаете, всякие разные там телеграм-каналы называются через «не», пищевые продукты через «не». Вот, вот я говорю «не победа». Бывают победы, бывают поражения, бывают ничьи. А «не победа» — это когда у тебя были все возможности, чтобы победить, но то, что тебе не позволило это сделать, это твои собственные дефициты, несовершенство, какая-то внутренняя неготовность, неспособность именно вот, принять на себя роль победителя и добиться победы. Причем я имею в виду и персонально для многих людей, и в целом для общества. То есть вот уже на 5-й год СВО мы не можем победить просто по той причине, что, ну, наш главный враг внутри нас самих.
2: Что это имеется в виду?
3: Ну, как сказать, косность мышления, я думаю, в первую очередь. Наша какая-то внутренняя неготовность быстро меняться и становиться другими, ну, то есть именно теми, которыми надо быть, чтобы побеждать.
2: Ну, какими же надо победить, чтобы стать, чтобы победить?
3: Ну, например...
2: Безжалостными?
3: Нет, нет. Как раз вот это очень мешает.
2: Это не про нас, мне кажется.
3: Это очень мешает. Вот как раз вот всякий вот этот садизм, да, там вот это... злобство и так далее, это очень мешает даже чисто прагматически. В первую очередь надо быть гибкими. В первую очередь надо уметь быстро придумывать организационные формы. Ну, то есть сейчас все думают, что это война технологий, но на самом деле это война организационных решений. Собственно, именно поэтому как раз главы иностранных, да, там, американских IT-компаний ездят в Киев как на работу, да, в паломничество и смотрят, о, как круто там. Да, они используют наш софт там для своих каких-то задач. Вот. Но это, опять же, еще раз говорю, не про софт, это именно про организацию. Про организацию на уровне взаимодействия людей. То есть самым ценным вкладом Запада в нашего противника оказались ведь в итоге не железки и не деньги, а оказалось практически полностью копипастом, да, скопированная из Кремниевой долины модель венчурного технологического индустрии, превращение как бы небольших технологических стартапов в крупные компании. Вот. И когда эту модель просто, что называется, спроецировали на войну, то оказалось, что это очень круто работает. И можно порождать какие-то новые решения и очень быстро их масштабировать именно вот по тем законам, по которым работал всегда раньше вот как раз-таки американский технологический бизнес.
2: К слову, по поводу изменений. Вы говорите победа, не победа и так далее и тому подобное. А не кажется ли вам, что в данной ситуации стабильность является каким-то, пусть временным, но тем не менее, миром? Нет ли у вас ощущения, что все вот ругают эту стабильность, которая сейчас происходит, да, потому что нет развития в том числе, да, о том, о чем говорите, но при этом пугаются абсолютно неопределенного хаоса, который может наступить после этой стабильности. Есть такое мнение у вас, что вот лучше золотая середина, чем изменения, которые пойдут дальше? Я не говорю про победу, я вообще в принципе.
3: Тут, с одной стороны, нельзя же перепрыгнуть пропасть на 95% и тем более на 50%. То есть искать какую-то середину, какой-то баланс, то есть как бы немножко мобилизоваться, а немножко остаться лежать на диване, это точно тоже не путь к успеху. Да. Вот, да. Как раз-таки любой, кто занимался какими-то практиками работы над собой, ну, даже просто, я не знаю, фитнесом, вот, тот знает, что вот, ну, менять себя невозможно, что называется, наполовину. Уже раз погрузился, так и погружайся.
2: Ну, вы не считаете, вот все-таки по поводу не по поводу фитнеса, а по поводу, вот, как сказать, вот вас не пугает, что будет после? Вы не думаете об этом? Мне кажется, люди об этом сегодня думают. Что будет после? Что будет в следующем году, дальше? Война рано или поздно закончится, специальная военная операция рано или поздно закончится. Что будет дальше после нее? Сегодня общество задает себе такие вопросы?
3: Меня это после вообще не пугает. Наоборот, я как раз, что называется, приветствую наступающую эру и смотрю в нее с оптимизмом, даже, в общем, безотносительно к тому, что это значит для меня лично, потому что, ну, как давно живу.
2: Ну, да.
3: Вот. И как раз мне нравится идея, что что-то может меняться.
2: Но в какую сторону? Вот посмотрите, давайте вот возьмем Европу, например. Ну, вот этот же вдруг невероятный...
3: А вот я вас сейчас удивлю. Мне нравится, в какую сторону меняется Европа.
2: Ну как, она перестала быть старой и доброй, она стала с таким военным настроением. Так забыла о своих военных поражениях и победах или что?
3: Так и хорошо. Мне как раз вот та Европа, которая была 5 лет назад, совсем не нравилась. Там правили бал какие-то непонятные разноцветные люди, бесконечная Грета Тунберг, какие-то мигранты.
2: Ну, а сейчас?
3: Вот.
2: Сейчас,
3: а сейчас любимая... там нормальный, старый, олдскульный романо-германский милитаризм. Вот, да, они брецают оружием, у них снова архетип и символ — это, так сказать, воин.
2: Да.
3: Вот, да, такой, причем воин очень традиционного маскулинного формата. Как-то куда-то делись, значит, все их увлечения разными нетрадиционностями. Вот, они опять стали теми самыми крестоносцами, которых мы лупили, значит, примерно всю нашу историю, вот, когда они на нас лезли. Вот, раз в там, какое-нибудь столетие это происходило, но ура, значит, дружище, я снова узнаю тебя. А тут и какой-то был странный в последнее время.
2: Вопрос, а вот европейцы, они что, забыли о своих этих войнах и так далее? У них нет страха?
3: Да все они помнят. И вот сейчас мы видим, как они очень быстро и стремительно вспоминают себя прежних. Вот, да, то есть еще вчера они были все такие из себя пацифисты, потребители, гедонисты, мир без войн, без насилия, да, make love, not war. Вот, а сейчас смотри, какие стали.
2: А что их заставило забыть это?
3: Да.
2: Забыть войну, забыть страх проигрыша и так далее.
3: Я думаю, что Европа после 45-го года — это культура все время держать лицо. Все время умалчивать что-то, все время стыдиться. И, ну, такая фальшь какая-то все время, да. Вот все-таки надо же понимать, что наша официальная версия нашей победы, она не совсем соответствовала тому, как было на самом деле. Мы рассказывали всем, что мы победили просто Германию с ее там нацизмом, а на самом-то деле мы тогда победили Объединенную Европу. Вот, которая вся легла под Германию, как, кстати, она ложится и сейчас. Тот субъект, с которым мы воевали тогда, это была никакая не Германия. Да, это была именно вот такая объединенная Европа, в общем, мало отличающаяся от нынешнего Евросоюза, ну, даже и географически.
2: Какое будущее у них, по-вашему?
3: Будущее у них сомнительное.
2: Угу.
3: Просто по демографическим причинам их мало, вымирают. Вот, у них нет ресурсов, на которые можно было бы опереться. У них нет, как раз-таки, в отличие от американцев, да, мощного технологического сектора. У них нет своей Кремниевой долины, нет своих Эпплов и Палантиров. У них нет тех производств, которые могли бы конкурировать с китайскими на равных по соотношению цена-качество. То есть, ну, условно, Китай...
2: У них ничего нет.
3: Да, Китай их делает как мировая фабрика, американцы их делают как центр именно инноваций и технологий, а с юга все время давит волна мигрантов. Поэтому не очень понятно, в общем-то, на что им сейчас можно рассчитывать. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, вот этот вот их их такая попытка, что называется, напоследок все-таки расквитаться с нами за все старые обиды, это такой, ну, такая агония.
2: А страны Латинской Америки, что ждет их, по-вашему? Это правда, что они станут очередным штатом США, или это пропаганда американская, так работают и политики?
3: Знаете, вот мое собственное впечатление и столкновение от Лат-Америки, я не то чтобы много там бывал, но бывал. Это, вот, знаете, такое, что мы должны расправиться с герильей до окончания сезона дождей. Тот, кто приведет мне вождя герильи Диего Родригеса, получит 50 песо и маленького белого ослика, да, сказал начальник полиции. Ну, это какая-то, да, такая искусственным интеллектом в моей голове, навскидку порожденная цитата из любого произведения Маркеса. И ты понимаешь, что, соответственно, и герилья будет всегда, и сезон дождей будет регулярно, и, значит, время от времени будут вождей Диего Родригесов приводить и расстреливать, и кто-то за это будет получать маленького белого ослика. Вот. То есть они в каком-то смысле в таком гомеостатическом, гармоничном очень состоянии пребывают. У меня в телефоне чудесный совершенно словарь-картотека колумбийского мата. Он очень смачный, ничем не уступает нашему.
2: Но я имею в виду перспективы дальнейшие. Какие у них? Это блеф по поводу штата Америки?
3: Ну, это они же, он же сказал это конкретно про Венесуэлу. Вот. Мне кажется, что Венесуэла просто устала быть в блокаде и в санкциях, и просто на какое-то время шлангом прикинулась. Но поверить, что эти потомки индейцев внезапно так вот взяли и легли всей страной под гринго, ну, извините. Они, ну, как это, взяли паузу. Вот. Но, в общем, идея когда-нибудь отомстить гринго примерно за все, ну, в их культуре, в их народе, ну, никуда не делось.
2: А вообще, вот мировой тренд какой сегодня? Вот к чему стремятся государства? К раздроблению на маленькие какие-то государства, либо, наоборот, к укреплению границ и позиций?
3: Ну, такое ощущение, что в 21 веке выживают только большие государства. Маленьким странам, в том числе географически маленьким, приходится очень трудно. Я наблюдал спор двух очень знаменитых у нас лиц, принимающих решения, по поводу того, существует ли, например, экономика Словении. Вот, один говорил, что существует, другой, что нет. А вот, ну, один просто исходил из того, что экономика — это набор объективных показателей, а другой, что экономика — это все-таки что-то, как заводы, пароходы, их владельцы,
2: ну,
3: какой-то,
2: да,
3: субъект.
2: Ну да.
3: Ну и вот как набор статистических показателей, она, конечно, существует. Но вот как какое-то что-то, чем можно управлять, нет, потому что, ну, все предприятия принадлежат иностранным собственникам, вся власть там давным-давно занимается только переводом на местный язык указивок из Брюсселя, вот, вся инфраструктура является частью общеевропейской инфраструктуры, вот там, дорог до энергетики. Ну вот, поэтому как какая-то самостоятельная сущность, ну, она нет, не существует. И странным образом глобализация никуда не делась. Всем кажется, что вот она вот вроде сейчас из-за кризисов, из-за конфликтов, а мир продолжает становиться все более связанным. Каждый год прокладывается все большее количество кабелей, все большее количество там байт, терабайт гоняются, так сказать, из конца в конец, растет количество авиаперевозок, грузопотоки.
2: Да, но вы, понимаете, вот с одной стороны правы, а с другой стороны хочу с вами чуть поспорить. Простите. Вот вы говорите, что типа государства не разделяются, маленькому тяжело, большому легче и так далее и тому подобное. Тренд сегодняшнего времени говорит о том, что, наоборот, масштаб, а не маленькая история. Вот список на получение статуса государства сейчас, он вообще длинный. Я знаю, вот Каталония стоит в этом списке, кто-то еще, может быть, в Азии что-то. Кто-то хочет отсоединиться?
3: У нас огромное, по всему миру огромное количество разных серых зон, непризнанных территорий, разных кандидатных государств.
2: То есть этот список достаточно длинный?
3: Конечно, конечно. Это интересный тоже момент. Но мне кажется, это как раз две части одного целого. Ну, то есть национальное государство слишком маленькое для того, чтобы выжить,
2: да,
3: и слишком крупная для того, чтобы сохранить вот эту целостность. И оно как бы испытывает давление, что называется, и сверху, и снизу. Сверху от империй, от больших там государственных сущностей, неважно, как они оформлены, да, там Евросоюз — это тоже империя. А снизу, соответственно, от локальных сепаратизмов, которых тоже как бы повсеместно по всему миру вагоны, маленькая тележка. Вот в Нигерии и в Мали на наших глазах возникает азават туарекский, да, о котором как бы говорили несколько десятилетий, но вот он возник, что называется, воплоти.
2: Угу. А объясните мне, как вы считаете, вот на ваш взгляд, какой регулятор мирового порядка, может быть, придет на смену ООН? И вообще нужно ли это? Возможно.
3: Ну, давайте посмотрим, как у нас с регуляторами. У нас вот какое-то время назад, мы еще на нашей с вами памяти, было много таксопарков. Кто был их регулятором? Бандитские крыши. Вот. Ну, это примерно как ООН. Значит, все собираются, и там, значит, уважаемые авторитетные пацаны там решают, так сказать, у кого какая доля, на каком рынке и так далее. А потом пришли какие-то шустрые головастики, вот, и все, нету больше ни таксопарков, ни их крыш.
2: Ну, то есть, вы хотите сказать, что такая же судьба ждет ООН?
3: Роль регуляторов все больше будут брать на себя разнообразные цифровые платформы. И, в общем, уже сейчас видно, что вот внутренние правила Ютуба, например, влияют на выборы в какой-нибудь Румынии, что официально признал румынский конституционный суд, гораздо больше, значит, чем их собственное румынское законодательство.
2: Удивительно. То есть сегодня не он, а лидеры общественного мнения будут нагонять?
3: Цифровые платформы и их алгоритмы, которые будут решать, что вам смотреть. Да, и, ну, естественно, ориентируясь в том числе на ваш цифровой след, на вашу историю поиска и все остальное прочее. Но, разумеется, у этих цифровых платформ они не сами по себе будут это решать, не алгоритмы, а у них будут, вот над ними будут стоять комиссары политические, которые как раз будут их так направлять, кто хороший человек, кто редиска, значит, кого форсить, да, и нагонять ему просмотры, а кого, так сказать, отодвигать на периферию процесса. Вот, то есть это так будет работать.
2: Удивительно, к чему это приведет?
3: Вот опять-таки все старые антиутопии, они про взбесившийся искусственный интеллект, там какой-нибудь, ну не знаю, в «Терминаторе» этот Скайнет, да, или еще что-то, или «Матрица» та же самая. А, судя по всему, основную эту угрозу представляют из себя как раз люди, вооруженные подобными инструментами. То есть не сам по себе инструмент. Да, вот когда условно Алекс Карп из «Палантира» выкатывает вот этот свой манифест из 22 пунктов, где прямо говорит, что, во-первых, ну и демократия устарела, надо ее заменять корпоративным управлением, и вообще надо перестать друг другу врать и признать, что одни расы больше принесли пользу цивилизации, поэтому заслуживают продолжать существовать, а вторые вредны, и поэтому должны быть уничтожены. Вот, это же он говорит не просто потому, что ему там голову что-то взбрело, он же это говорит как владелец такой целой цифровой империи.
2: Удивительно. Вопрос. Вот вы сейчас начали говорить про этих олдскульных политиков Европы. Интересно, ну вот вероятно, что на смену западным политикам должны прийти новое поколение. Это факт абсолютнейший, не только европейский, но и мировой. Вот кто это, по-вашему, будет? Кто придет на замену Мерца, Шольца и так далее?
3: Простите, но буквально на наших с вами глазах именно помянутые вами граждане и прочая Анна-Лена как раз, да, с Макроном, и как раз и были новым поколением, которое пришло на смену ветеранам, всякому там Шираку, да, там...
2: Саркози и так далее.
3: Да, да, да, да, конечно, Берлускони, да, там даже там Меркель. Вот, как раз вот они-то и были новым поколением. И внезапно оказалось, что, значит, это третьеразрядная прикинтовка у корпоратов, которых просто, ну, кто такой Макрон, да? Ну, просто ему не нашлось, место его за бездарность выгнали из Goldman Sachs, где, в общем-то, в принципе, ну, не надо быть особых талантов человеком, чтобы усидеть. Но зато нашли работу, он теперь президент Франции. И у них примерно вся элита такая, то есть... Политическое, я имею в виду. То есть нормальные, серьезные люди, кто что-то может, они сидят там, где деньги. А вот во всякие эти публичные политические институты, партии, правительства, парламенты, туда списывают неудачников и, ну, троечников, да, никуды, которые все, что умеют, это вот стоять с плакатом за все хорошее против всего плохого. Вот они такие эльфы. Вот, да,
2: ну, мы... То есть, грубо говоря, вот были там Меркель, Саркози, вот все эти Жак Шираки, Берлускони и так далее. Это был такой уровень, вот уровень, близкий, да, к президенту Путину.
3: Да, с ними было о чем разговаривать.
2: И так далее. Как-то, да. Вот сегодня заменили вот на этих...
3: На эльфетник.
2: Да, да, вот дальше что?
3: Вот, но как бы дальше вопрос. Они пойдут дальше по пути деградации? То есть там совсем имбецилов как бы следующей волной? Или все-таки, значит, в какой-то момент за ум возьмутся и, ну, кого-то более, я не говорю вменяемого, но кого-то хотя бы интеллектуально оснащенного более найдут?
2: Они хуже будут? Лучше, вы считаете?
3: Вот это вопрос. Мне кажется, это развилка. То есть главная сущностная претензия к ним не то, что они наши враги, а главная сущностная претензия к ним, что они клинические идиоты.
2: Да.
3: Вот. Абсолютно. И приятнее же иметь дело с умным врагом, если он
2: Конечно.
3: Враг. Вот. А с этими же, ну, просто даже от там, каких-нибудь побед над ними никакого удовольствия не получаешь. Чего хорошего в том, что ты победил идиота? Поэтому, конечно, хочется иметь перед собой более умных врагов.
2: Удивительно. Ну, у вас картинки нету, да, кто придет? Имеется не конкретная фамилия. Плохо, я имею в виду, какой формат политика.
3: Понимаете, я плохо понимаю вот это поколение. Ведь это, вот вы говорите, формат. Это же поколение родившихся на рубеже веков, ну, миллениалы, да? Вот, да, те, кто родился где-то, значит, на сломе как раз, значит, тысячелетия. Вот им сейчас 25.

0: которые происходят в мире.
1: А что такое поколение смартфонов? Это, конечно, непрерывная самопрезентация. Это ты не ты, если ты, значит, ты не можешь позавтракать, не сделав 15 фоток того, что ты позавтракал, и не отправив их немедленно в Инстаграм, значит, с целью получить лайки о том, как ты круто позавтракал. Вот, да, то есть это нарциссы.
0: Ну, нарциссизм,
1: причем,
0: да.
1: Да, причем это такой выученный, оттренированный, да, высокотехнологичный нарциссизм. Потом, конечно, это потребители, потому что, ну, вот глаз современного человека получает там по разным оценкам от 3 до 5 тысяч коммерческих предложений в сутки, просто когда он просто ходит по городу, да, там, купи меня, купи. И этот поток, он сносит башню рано или поздно. То есть нарциссы, потребители, при этом как бы их представление о добре и зле, ну, они такие достаточно тоже такие фантазийные. Вот. Ну, вот типа, значит, кошечек, собачек спасать, это, конечно, добро. Вот. А людей убивать, это, ну, смотря каких людей. Потому что если это злые люди, то, конечно же, их надо убивать. Трамп, вот хотя он, ну, совсем как бы, да, из прошлого века. Но, тем не менее, вот он как раз очень даже адекватен вот этому новому умонастроению. Ну и что, что погибли там 170 школьниц? Мы же силы добра, поэтому, ну, это как бы естественная жертва во имя добра. Мы же добро, демократию, там, справедливость несем. Ну, вот как бы...
0: Точно так же, как мы несем добро, справедливость, демократию и рекламу на радио «Спутник». Через минуту мы вернемся, не переключайтесь.
2: «Дуэль с Манучаровым».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ее пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм?

0: где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Дуэль с Манучаровым.
1: 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Алексей Чедаев у нас сегодня, политолог и философ. Вернемся к европейской этой модели. Да, вот мы говорим про смену политиков, новое поколение, 30-е, 40-е, 50-е. Вот, вероятно, на смену этим западным политикам кто-то придет адекватный и другой совершенно, принципиально другой. А есть ли шанс на появление не персоналей, а другого политического направления, которое всех увлечет? Какие-то, идеи, может быть, коммунизма, или, наоборот, социализма, или какие-то вот... Куда это может развиться?
2: Правильный вопрос, потому что политика всегда рождается в философии. Ну, действительно, в начале XIX века какой-то школьный учитель немецкий написал странную книжку, которую прочесть-то могли человек 10, там куча было непонятных всяких слов, да, там какой-то там феноменология духа, там еще чего-то. Да, прошло 150 лет, и вот уже, значит, левые и правые гегельянцы положили по нескольку десятков миллионов человек для того, чтобы выяснить, чье гегельянство правильнее.
1: Ну, то есть... Да, положили-то огромное количество людей.
2: Вот, один и тот же Гегель, да, одно и то же гегельянство. Ну, просто одно правое через Шопенгауэра и Ницше к нацизму, а у другого левое, соответственно, через Маркса, да, там, ну, Фейербаха, Маркса, значит, и там дальше Ленина к коммунизму. Пожалуйста, а потом, да, вот строим танки, пушки, самолеты и выясняем, как бы, кто прав. Да, вот, поэтому, действительно, если мы хотим понять, про что люди будут воевать лет через там, 50, 70, 100, надо сейчас смотреть на мир идей и на те конфликты, которые рождаются именно в сфере идей. Ну, то есть и те как соображения, мысли о том, каким должно быть справедливое общество, да, как соотносится между собой там, человек и государство, или там, вот это вот. И вот в этом мире же происходят, на самом деле, важные события, которые просто из-за того, что он достаточно узкий, ну, мало людей, которые всерьез интересуются, да, так, философией. Это все-таки достаточно такой замкнутый клуб ценителей. Но, тем не менее, конечно, не могу не отметить все-таки, например, очень остро прозвучавшая идея, что, конечно, появление искусственного интеллекта ставит под вопрос существование всех имеющихся религий. Потому что, ну, теперь выясняется, что все то, что обещали нам Библия, Коран, там...
1: Тора.
2: Да, Бхагавад-гита, что хочешь. Все это можно решить с помощью технологий. Вечная жизнь, пожалуйста, вот сейчас, значит, ИИ нам, значит, придумает технологию бесконечного продления жизни. Справедливое общество, пожалуйста, сейчас нам оно все обсчитает и сделает там, как бы, распределение, там, экономику, да, там, социальное устройство. Выход в космос, пожалуйста. Вот, то есть выясняется, что, как бы, и религии ни зачем не нужны, и Бог ни зачем не нужен, а вместо этого вот есть компьютерный разум, и он за нас все сделает. Вот, и все, да, там, как бы, Иисус, Будда, Магомед, там, на свалку истории.
1: Это... Вы думаете, такой сценарий возможен?
2: Это провозглашает на серьезных щах Юваль Ноа Харари, как раз один из культовых, так сказать, современных мыслителей, которого, как бы, чтят и любят как раз-таки вот эти вот, да, технофетишисты. А, причем, опять-таки, да, вот они, для них это уже решенный вопрос. Вы говорите, возможно, невозможно. Для них это неизбежно.
1: Ну, хорошо, а у нас вот в России, вот как вы считаете, какой, даже не политический режим, а... Ну, то есть, вот давайте, вы ребенком застали Советский Союз.
2: Да.
1: Да, я ребенком тоже застал Советский Союз. Мы оба с вами родились в Советском Союзе. Вот этот Советский Союз, он все еще живет где-то на задворках нашего сознания? Или у рожденных после 2000-х годов, 2000-го года в частности, он уже полностью стерся из такой, не знаю, условной базы данных?
2: Ну, лично я считаю, что у Советского Союза еще все впереди. Что, по большому счету, как выражался Владимир Владимирович, по другому поводу мы еще даже не начинали. То есть, да, мы в какой-то момент убедили сами себя, что мы косоруки и никудыки, которые даже нормальный автомобиль не можем построить, все там, «Жигули» получается, и поэтому нам надо... А это не потому, что мы такие, а потому что бородатые классики ошиблись, и никакого коммунизма не бывает. Поэтому надо все отменить и строить капитализм. Но, глядя на то, что произошло с 91-го года, мы смотрим, как раз-таки именно те идеи, которые были заложены в основании советской модели, сейчас реализуются и в Штатах, и в Китае. Все, нет больше никакого капитализма, рынка, частной собственности, вот, конкуренции и так далее. Да? Вместо этого миром опять-таки правит Госплан, ну, в форме уже, конечно, там опять-таки цифровых платформ. Политбюро, в том числе буквально как бы ЦК КПК, значит, решает, какие компании с какой капитализацией будут созданы в каких именно технологических секторах. Именно так там Huawei был создан, Alibaba. Вот, да, там за
1: три... Формат абсолютно, да, Советского Союза.
2: Конечно, да. И, значит, над каждым типа миллиардером стоит, на самом деле, секретарь обкома, которому он отчитывается по поводу того, значит, как он реализует политику партии. Ну, вот, да, и если неправильно отчитывается, то его списывают в там совхоз имени Мао Цзэдуна брюкву убирать, значит, чтобы, ну, подумал там...
1: Какая модель у нас пути способна, как вы считаете, выжить?
2: А чем мы хуже? У нас-то, для нас-то это вообще все родное, знакомое. Ну, вот, просто у нас в голове вот это вот дуализм, либо коммунизм, либо капитализм. А вот у китайцев нет такой проблемы. Ну, вот они вполне органично, значит, рынок, бизнес, ну, потому что китайцы, потому что все слова у них значат другое, да, вот демократия, да, как на китайском демократии, там два иероглифа, значит, Минжу, народ и власть, вот, они рядом поставлены, вместе, значит, это означает слово демократия. Понятно, что, ну, при таком подходе к терминам они совершенно по-другому рассматривают все такое наше, да, то есть нет вот этого фетишизма.
1: Поэтому... У нас был неудачный опыт с поздними советами, не сыграет эта роль?
2: Ну, просто его надо отрефлексировать правильно. Знаете, как это, умный учится на чужих ошибках, нормальный на своих.
1: А сейчас какой у нас режим политический?
2: Ну, сейчас у нас суверенный феодализм. То есть, поскольку мы, значит, от социализма отказались, капитализм построить не смогли. Ну, и слава богу, потому что, ну, вот если бы смогли, то мы бы были периферией капиталистической системы. Вот, да, ну, это то, что мы сейчас видим по странам Восточной Европы. Вот, а мы, отказавшись от того и от другого, спустились еще дальше вниз по исторической иерархии общественных формаций и построили суверенный феодализм. То есть у нас, значит, вот, как это, крыша моей крыши, не моя крыша, да, там, ну, то есть, как это...
1: Крыша не моей крыши?
2: Нет, крыша моей крыши, не моя крыша. Ну, как вассал моего вассала, не мой вассал, только не вниз, а вверх. И вполне понятно, что, как бы, и ресурсы у кого надо всегда, и...
1: А когда такая модель была, еще раз, простите, до сегодняшнего времени?
2: Ну, это, больше всего это похоже на такую абсолютистскую Францию Людовика XIV. Как раз вот когда Д'Артаньян, там, Три мушкетера, вот это.
1: А у нас на нашей территории была такая?
2: На нашей была, значит, после Петра.
1: Екатерина.
2: Ну, пожалуй, да, ближе всего. Ближе всего, вот. Ну, только там с поправкой, что тогда еще, значит, была женская модель власти, да, а все-таки у нас нет такого.
1: Пока нет.
2: Пока.
1: Рано или поздно же это может произойти в России, да, или нет? Женщина-президент, такое вообще реально?
2: Не знаю, я слышал одного ребенка, девочку лет 8, которая спросила, а точно только мужчина может быть Путиным, а женщина не может быть Путиным?
1: А вообще, кстати, такое возможно?
2: А почему нет? Еще раз говорю, культура...
1: Я не про Россию только, я там про Европу, про Америку.
2: Культура, она же как, по какой системе работает? Было, значит, будет.
1: Даже так?
2: Конечно. Ну, то есть, если у нас была Екатерина, значит, возможно, что и будет Екатерина. Ну, какая-то по-другому устроенная, да, там, по-новому, но тоже, значит, вот вполне себе бабий век, да, весь 18-й, на секундочку, после Петра, вот, у нас вполне возможно.
1: Какие сейчас будут изменения вот в ближайший год, по-вашему? Давайте погадаем, чуть повангуем, расскажем. Вот у вас ощущения, какие будут перемены, изменения?
2: Ну, как...
1: Год-два, давайте так.
2: Ну, во-первых, у нас в этом году так-то выборы. Вот, а выборы — это же не только про то...
1: Вы имеете в виду парламент?
2: Парламент, да, в Думу. Но это же не только про то, какие там партии. Мне вот, честно говоря, с нынешней позиции вообще примерно плевать, какие партии. Я к ним ко всем отношусь ровно. Вот, но...
1: Ровно отрицательно или просто...
2: Нет.
1: Ровно? Просто нейтрально.
2: Ровно как? Ну, слушайте, страна ведет войну. Все враги по ту сторону. Все, кто по эту, не враги, кто здесь остался. А значит, в общем, уже не важно, какие там между ними терки по поводу того, как нам правильно реорганизовать бюджет там, и что там у них написано, в какой программе. Все хорошие. Ну вот, поэтому я, мой совет вообще, голосуйте за тех, кто вам чисто эстетически привлекательный.
1: Внешне, да? Внешне, да. Если депутаты пойдут делать себе новые прически.
2: Да, ну и правильно, да. И, кстати, самый разумный и рациональный выбор, да, просто, ну, просто чтобы была потом красивая картинка, вот, да, из зала заседаний. Но это, если про... Но выборы, это же не только про то, кто там будет в Думе сидеть. Это ж еще и повод для такой глубокой саморефлексии. А про чем мы вообще? А куда мы идем? А как у нас все устроено? А, да, а как вот там между властью и народом там выстроены отношения? Вот. И вот эти вопросы все начинают себе задавать ровно в тот момент, когда, значит, из народа превращаются в электорат на какое-то время и начинают с этим своим голосом носиться так, как барышня со своей, значит, девственностью. Угу. Вот, то есть это короткий период, он буквально там несколько месяцев до дня голосования, но он уже вот подступает.
1: Угу. Но в 30-м году еще выборы, основные выборы президентские.
2: А вот, кстати, выборы президентские — это не совсем выборы. Это скорее присяга на лояльность. Ну, как у нас в 24-м же были выборы. Вот, да, так сказать, Путина выбрали, вот, перекрестились, слава тебе, Господи. Ну, вот, да, значит, батюшка и царь, прави нами вечно. И пошли дальше делать свои дела.
1: Сейчас будет так же?
2: Нет. Выборы в парламент, в отличие от президентских, это не про присягу, это про представительство. А-а-а. Это про то, значит, кто меня представляет перед властью.
1: А, вот это.
2: Да.
1: Угу. Хочу поговорить с вами по поводу интернета. Было безумие вот сейчас вот...
2: эти отключения?
1: Прошедшие месяцы, отключения временные и так далее. Слава тебе, Господи, появился Макс. Нравится, не нравится, работает уже хорошо. Понимаете, вот мне как многодетному отцу это большая проблема куда-то за город уехать. Понимаете, вообще ничего не ловит. Вообще. Только Макс ловит, и через Макс можно как-то что-то там коммуницировать. К чему это все идет, скажите? Вот это тотальное отключение, это смена парадигмы всех этих мессенджеров, смена вообще понятия, что сегодня без VPN это ничего не работает. К чему, по-вашему, эта цифровая история ведет в социуме у нас в стране?
2: Ну, государство в какой-то момент осознало, что оно что-то важное упустило, что что-то важное вышло из-под его контроля. Ну, условно, если там большая часть граждан страны проводят большую часть своего экранного времени в системе, руководство которой вообще сидит и руководит из-за пределов страны и никак с этим самым начальством не координируется, значит, оно как бы не совсем и начальство.
1: Ну, это же факт.
2: Ну да, да, а? Кто с этим спорит? И оно, значит, судорожно в припрыжку начало восстанавливать, значит, просто свое место под солнцем, да, ну то есть какой же я тогда, значит, к чертовой матери капитан-исправник, да? Вот, но это, естественно, встретило закономерное сопротивление людей, которые привыкли, которым удобно, вот, которым, вот, у которых там, как одна девушка, тоже на моих глазах потерявшая свой смартфон, рыдала на лавочке: «У меня там вся жизнь». Вот, вот же, думаю.
1: Повезло.
2: Нет. То есть мог я себе такое представить, когда мне было столько лет, сколько ей, да, что, значит, в каком-то там самом пластиковом девайсе с, значит, с картинками будет вся моя жизнь.
1: Но у вас там вся жизнь?
2: Нет, конечно.
1: Но много.
2: Да, Господи, это... И вот я-то как раз вообще, вот лично, вообще вот, если вообще весь интернет отключат, вот, я тогда, как это, руки в ноги и на рыбалку.
1: Ну, вот, нет, да, наконец... Не один такой, а люди, которые там, понимаете, вот,
2: да и
1: моложе,
2: как бы... Как бы. Вот это их проблема.
1: Даже так.
2: Ну, конечно, то есть как угодно. Нет, я всю вот последние уже несколько десятков лет, конечно, с самого начала Рунета я там много всего когда-то там создавал большие цифровые сервисы, да, там 2 года руководил там работой РУ. Да, вот, собственно...
1: Ну, вашу биографию знаем, творчество.
2: Вот, но, тем не менее, вот я нынешний понимаю, что, значит, это рабство.
1: К чему это ведет, скажите
2: этот, мне? Что вот этот смартфон, ну, что высшая роскошь — это вообще отказаться от смартфона, вообще вернуться в реальный мир физический. Вот, да, и вот если бы у меня была такая возможность, пока ее нету, к сожалению, я бы вообще отказался от любых цифровых устройств, и вместо этого наслаждался бы физическим миром, да, там, природой, воздухом.
1: Ну, вы отдельный персонаж. Скажите, откуда вот в России такая, как сказать, ну, не то, что не любовь, а такая опасность, такая какая-то недоверчивость к новшествам, нововведениям? Вот, казалось бы, во благо сделали этот Макс. да, работает, работает, во благо. Мы все боимся, что там агенты Кремля сидят, записывают, как мы дополнительную порцию, понимаете, заказываем шаурмы или там, понимаете, какие-то еще там истории, переписываемся, признаемся в любви своей жене и так далее, что это кто-то услышит, кто-то увидит. Откуда в нас вот этот ген недоверчивости?
2: Давайте так, энциклопедия русской жизни — это Салтыков-Щедрин.
1: Да.
2: Благодаря нему мы прекрасно знаем, что, да, в России за 2 года меняется все, за 200 лет ничего. Вот. Благодаря нему же мы прекрасно знаем, что начальство для того и существует, чтобы держать народ в постоянном изумлении. И это его главное занятие. И, значит, трудящиеся искренне подозревают, что единственное, зачем это было сделано, это чтобы в очередной раз, значит, держать нас в изумлении. Ну, потому что никакого рационального смысла в происходящем они не видят. Вот. И что, как бы, ну, трудящимся вполне закономерно кажется, что они там совсем, значит, с глузду съехали, берега попутали, значит, и творят дичь просто потому, что им нравится. Ну, вот. И, значит, начальники очень вяло объясняют, что вот там безопасность, терроризм, там СВО, туда-сюда, вот, бу-бу-бу, значит, с 5 на 10. А поскольку объясняют вяло и невнятно, трудящимся еще больше закрадывается подозрение, что либо кто-то на этом хочет что-то украсть. Либо, значит... Да,
1: ну,
2: там,
1: это откуда вот это? Вот. Это ментальность русского человека?
2: Нет, это выученное. Просто если у тебя власть, значит, на протяжении последних 500 лет ведет себя каким-то определенным образом, паттерном, вот, то с чего она вдруг сейчас будет вести себя как-то по-другому?
1: Как молодому человеку, вот девушке, юному еще гражданину нашей страны, понять, что такое сегодня интересы государства, что такое интересы страны, и как научиться их понимать и принимать? Вот как это сделать? Как донести до молодого гражданина, избирателя в том числе, что это во благо делается? Ну, защита нашей суверенности.
2: Давайте я из индийской философии вам отвечу.
1: Давайте.
2: Вот там есть 2 ключевых понятия – атман и брахман. Атман – это, ну, буквально я, причем идеальный я, душа по-нашему. Брахман – это внешний абсолют. И вот главный способ выйти из круга перерождения, вот этого бесконечного колеса сансары, это, значит, добиться внутри себя тождества атмана с брахманом. Я есть то. Ну вот. Примерно это же нужно и проделать внутри себя, поняв, что, значит, вот государство – это я. Это не как Людовик, да, а вот персонально, что вот я есть Россия, да, что никакие наши не придут, все наши – это мы. Дело не в том, что Путин там решил, или что там правительство там решило, или что Дума там решила, или что там спецслужбы там решили. А ты-то вот что делаешь по жизни? Куда идешь, к чему стремишься, что ты, какую пользу приносишь обществу, вот, да, как помогаешь там кому-нибудь, какому-нибудь общему делу и так далее. То есть вот эту вот систему взаимоотношений с государством нужно строить от себя. Да,
1: я понимаю, это так красиво звучит, строить от себя.
2: Нет, вот это же...
1: Смотрят, во что...
2: Это очень практически. Короче, простое упражнение. Вот ты... Лично, ну, очень недоволен отключением, допустим, мессенджеров. Но вот представь себя на место какого-нибудь ответственного руководителя, не обязательно президента, там, главы ФСБ, например. Ну вот, и, значит, ты точно знаешь, что если, значит, не отключить рубильник, то завтра погибнет несколько тысяч людей, ну, потому что не получится предотвратить теракт. Вот как ты поступишь? Ты пожертвуешь этими людьми ради того, чтобы не вызвать гнева в свой адрес. Да, это знаменитая дилемма вагонетки. Или ты спасешь их, но зато тебя будут ненавидеть миллионы за то, что ты, значит, осложнил им возможность сделать покупки на, значит, маркетплейсе.
1: Ну, ответ очевиден.
2: И вот несколько таких упражнений, чисто таких, я бы сказал, абстрактных, да, они довольно быстро тебя примеряют с реальностью государства.
1: Как всегда, блистательно. Я благодарен вам за беседу. Но есть еще вопросы от наших телезрителей и радиослушателей, поэтому давайте наденем те ушные мониторы или, как это называется, наушники, послушаем, что они нам задают. Прошу, первый вопрос.
3: Вашу фамилию часто путают? С Чаадаевым, например.
1: Чацким,
2: Чайковским. Я даже сам часто путаю, вот, потому что очень люблю рассказывать как раз про Петра Яковлевича Чаадаева. Он действительно значимая фигура и в жизни нашей страны, все-таки породил русскую философию, ну и для меня, конечно, тоже. Вот, да, русский офицер, шедший конным маршем по Парижу, вот, да, и потом ставший мыслителем.
1: Следующий вопрос прошу.
3: Сложно ли говорить то, что думаешь? И нужно ли?
1: Хороший вопрос. Видите, какие у нас умные телезрители и радиослушатели?
2: Ну, как в фильме «Кин-дза-дза», точно ли я думаю то, что думаю?
1: Ну, а говорить это?
2: Нет. Как раз наша с вами профдеформация, ну, такая, да,
1: системная.
2: Системная, да. Она как раз в том, что ты думаешь, что говоришь.
1: Да, скорее, да, медийная.
2: Поскольку ты человек публичный, ты перед тем, как что-то сказать, все время думаешь, что говоришь. И вот в тот момент, когда ты сначала что-то подумал, а вот в тот момент, перед тем, как что-то сказать, ты еще раз по-другому подумал, что говорить. Вот. Да, поэтому, ну, мой ответ, наверное, как раз здесь не будет релевантным. Да, мы не то что говорим, что думаем, мы скорее думаем, что говорим.
1: Браво. Следующий вопрос прошу.
4: Вы могли бы стать коммунистом?
1: Да-да-да-да.
2: Ну, в определенном смысле я и не переставал им быть. Я рожден в Советском Союзе. Просто я, знаете, такой коммунист по Стругацким и Ефремову, вот, да, для которого, опять-таки, как мы уже говорили в передаче, строительство коммунизма всерьез еще и не начиналось. А то, что было, ну, это такие как бы первые пробы пера и неудачные эксперименты.
1: Следующий вопрос прошу.
5: Какой век в истории России был великолепным?
2: Великолепным был только у турок. Вот, о чем нам действует, да, одноименный сериал. Мы не то чтобы гнались за великолепием, мы решали гораздо более простые задачи, да, там, выжить, самосохраниться, да, значит, освоить гигантскую территорию. У нас все время эстетика отставала. Ну, конечно, строили там Питер, это красиво, но, вот, но это одно место вот, в огромной стране на седьмую часть суши. Мы не про эстетику, мы про как раз-таки про тяжелый труд, освоение, преодоление и так далее. Вот. Но если брать какой век лично мне, то как бы вот для меня самый родной, это, как ни странно, 15-й. Московское царство, значит, ну, начиная с позднего Дмитрия Донского, да, это еще 14-й, и заканчивая вот Василием III и ранним Грозным.
1: Спасибо, можно снимать эти наушники. Угу. Алексей, в очередной раз хочу вам сказать спасибо за прекрасный эфир. Алексей Чаадаев у нас сегодня, политолог и философ на радио «Спутник» 91.2 FM. Увидимся ровно через неделю в 17.00 по Москве. Не переключайтесь и увидимся. Хороших выходных.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».
1: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Самаре и Саратове 4 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Росавиация ввела лимит на топливо для иностранных компаний. Товарооборот России и Бразилии превысил 10 миллиардов долларов. Девятиклассники смогут пересдать экзамен по истории. Далее подробности. Публикация документов о существовании биолаборатории США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права. Об этом сообщил глава российского фонда.